0: реках упал на несколько метров, достигнув критической для хождения судов отметки. Работники сельского хозяйства сообщают о крупных потерях из-за засухи урожаев на полях и в садах. Россия полностью обеспечивает себя мясом уже четвертый год подряд. В прошлом году самообеспеченность составила более 100%. Это следует из данных Росстата. Самообеспечение мясом в прошлом году превысило 100% в 27 регионах страны. Наибольший уровень был зафиксирован в Белгородской области, где показатель превысил отметку в 1000% впервые, как минимум, за последние 5 лет. Еще в 10 субъектах, в том числе в Мордовии, Брянской, Липецкой, Курской областях, самообеспечение мясом превысило 100% и в 2 раза и более раз. К этой минуте все, но мы продолжаем следить за развитием событий, и следующий выпуск уже менее чем через час. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Прямой эфир «Радио Спутник» продолжает программу «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом. Украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец сегодня на прямой связи, не в студии, здесь рядом со мной, а на прямой связи со студией.
3: Приветствую, приветствую, друзья.
2: Дмитрий, я хотел бы, знаете, тут две темы, с которых хочется начать. Ну, во-первых, правый берег Киева обесточен, уже появляется видео, темнота полная, кромешная, абсолютно ничего, только огоньки тормозных огней машин и все. Говорят об ударах беспилотных, собственно, БПЛА по электроподстанциям, по всяким линиям связи, ну, то есть электрическим и так далее. Вот прям новость, что называется, последних минут. Речь идет уже, я так понимаю, не о том, чтобы там как-то веерно отключать или там постепенно отключать, а речь идет о том, что в данный момент времени на правом берегу Киева электричества нет как класс, то есть совсем.
3: Но дело в том, что здесь важно отметить, что именно на правом берегу находится правительственный квартал, и, собственно, схема электроснабжения так работает, что в ключевом порядке в любом случае электроэнергия подается именно туда. Ну и, естественно, на различные предприятия, которые находятся в районе там Святошины и так далее.
2: То а есть правый берег больше левого же, да? Там правый берег больше исторически, да, чем левый? Я имею в виду обширнее.
3: Да, конечно. Да. А, собственно, уже левый берег – это в основном спальные районы, и, собственно, таким образом можно сделать вывод, что действительно ударили настолько хирургически точно, что это затронуло непосредственно самый центр города, и как бы не пытались режимники Зеленского вот сохранить именно в правительственном квартале электроэнергию, то, очевидно, у них сейчас начнутся очень-очень серьезные проблемы. И, конечно, это обусловлено тем, что и с гидроэлектростанции, и с двух ТЭЦ уже электроэнергия особо не поступает, и вот удары ВКС РФ, они, как известно, максимально точны, и сейчас мы просто вот стали свидетелями того, насколько, и, конечно, сейчас будут стараться режимники Зеленского перенаправить электроэнергию или запитать с каких-то других направлений, с других колец остатки, собственно, вот Киева, но, тем не менее, сделать это будет очень и очень сложно, потому что, конечно, город очень большой, и энергопотребление там просто колоссальное.
2: Угу. Ну, свечи-то есть там в городе, продают, наверное, я так думаю.
3: Ну, безусловно, там в любом случае местные жители уже давным-давно подготовились к таким перипетиям. Есть очень у многих и генераторы, и, собственно, в принципе, понимание, каким образом там и мобильную связь сохранять и так далее. Поэтому здесь все-таки мы видим, что ВКС РФ действует с точки зрения уже обрушения чистой экономики, потому что, очевидно, вот удары по металлургии, вот блокировка вот морская в Черном море, вот грузоперевозок и так далее, эта вся история направлена уже на то, чтобы максимально удорожить конкретно боевые действия для западных стран, потому что изначально, получается, главные плательщики в бюджет режима Зеленского, они фактически вот удешевляли для стран НАТО проведение прокси-войны против России. Ну а сейчас мы видим, что металлургия уже ничего не заплатит, чисто физически в бюджет режима Зеленского. Аграрный сектор, который всегда был ключевой, также особо ничего платить не будет, потому что

0: них просто катастрофа сейчас, в прямом смысле этого слова. Ну и, собственно, другие предприятия также сейчас находятся в очень печальном положении. Ну а такие удары сейчас просто делают эффект воздействия на экономики путем отсутствия электроэнергии даже в столице. Он еще более катастрофический, потому что не стоит забывать, что все министерства находятся в Киеве. И таким образом, получается, идет просто парализация госуправления. И это уже действительно очень такой имеет каскадный эффект воздействия, который будет, ну, максимально плохо сказываться на бюджете режима Зеленского. А это означает, что западные страны будут просто вынуждены тратить дополнительные десятки миллиардов евро, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и удержать вертикаль управления. Потому что, очевидно, и натовская частная военная компания ВСУ, она каждый день потребляет огромное количество ресурсов и денежных, и военно-технических, и так далее. Ну и, конечно, полицаи, ТЦКшники, СБУшники, прокуроры, судьи, чиновники и так далее. Вся эта оккупационная натовская администрация – это десятки тысяч, а то и сотни людей. И в этом отношении, безусловно, удар будет крайне серьезный, потому что уже страны еврозоны между собой ругаются. Кто же, собственно, будет тем козлом отпущения, который будет покрывать все эти космические дыры в бюджете, которые уже под конец года вылезли, и там сумма уже, знаете, как минимум 27 миллиардов евро на минуточку. Ну, а канцлер Мерц, как мы знаем, недавно приезжал и пообещал только 1 миллиард, причем не на покрытие этой дыры в бюджете, а, собственно, 350 миллионов на поддержку энергетики, а все остальное фактически он пообещал немецким оборонным корпорациям, то есть до Украины Зеленского они просто не дойдут.
1: К вопросу об аграрном секторе. Сначала, наверное, с него начнем и немножко так перескочим, потому что тем много, они все интересные. Заголовок одной из статей звучит так: «Украина выставила условия для своего вступления в ЕС». Ну, то есть, я понимаю, да, это, конечно, я знал, что у вас это вызовет улыбку, это, конечно, вызывает улыбку у всех. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, в частности, по словам политика, говорит о том, что Украина готова к варианту, пусть даже переходному, но потом полному вступлению. Значит, второй вариант – это вариант с колоссальным количеством ограничений, связанных как раз с поставками зерна, потому что это обрушает аграрный рынок в Европе. У меня какой вопрос в связи с этим. Бог с ними, с условиями, но те люди, которые озвучивают вступление Украины в ЕС как некий вообще возможный для них вариант, они что, не понимают, что Украина уже без экономики, что это даже теоретически выглядит нелепо, имея в виду то обстоятельство, что в Украине уже нечему вступать в ЕС, кроме как территории? Кто же их туда возьмет-то с такой экономикой? Даже если представить, что сейчас, сегодня СВО завершилось. Они там, чувство реальности вообще отсутствует как таковое?
0: Дело в том, что, к сожалению, у нас в медиаполе преобладает мнение, что Евросоюз – это некий союз, который предполагает взаимоподдержку стран-участников, и это такая структура, которая действует в интересах стран-участников. Но это в основе своей ложное утверждение, потому что, как мы уже могли понять на практике, Евросоюз – это просто структура контроля внешнего над странами Европы. И конечно, контроль этот проходит из Вашингтона и Лондона. И структура Евросоюза и конкретно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас там фактически королева, она ярко демонстрирует, что сам Евросоюз существует в первую очередь для того, чтобы достигать интересы Вашингтона и Лондона. А уже потом, как-нибудь, может быть, интересы тех стран, которые туда входят. Исходя из этой логики, нужно понимать, что увеличение границ Евросоюза – это не про какие-то зарплаты, не про развитие экономики, это про контроль территории. Но контроль этот финансово-экономический, потому что военный контроль осуществляет через блок НАТО, вот конгломерат стран в виде США и Британии. Ну а вот экономический и финансовый контроль, и политический контроль, он проходит через структуру, которая называется Евросоюз. И будьте уверены, что если бы не русская армия, вот остатки Украины, даже без Донбасса, моментально бы приняли в Евросоюз, и ничего бы никто даже не спрашивал, и не заикался ни про какую коррупцию, и все устраивало бы и по экономику, даже если бы там просто вместо экономики была просто черная бездонная дыра или выжженная пуля. Потому что главное в Евросоюзе – это экономический и финансовый контроль территории. Ну и, собственно, несложно же догадаться, что тогда все законы, которые придумывают в Брюсселе, они уже распространяются на конкретные территории. И тогда уже получается возможность печатать даже национальную валюту – это тоже под вопросом. И все вот эти аспекты, евро же, они не предполагают вообще суверенитета. И поэтому вот не случайно в Евросоюзе буквально годами сейчас сидят и думают, а что же им делать, как им принять остатки Украины в Евросоюз с учетом даже ведения боевых действий. И да, безусловно, это риск, потому что если они это сделают, то получается Евросоюз переходит сразу в прямую конфронтацию с Российской Федерацией уже без каких-то поправок или гибридного статуса.
1: Дмитрий, простите, и что именно я вот здесь, это их можно, останавливает. Да, зацеплюсь вот тут за ваши слова как раз, чтобы вот все-таки разобраться хочется. Я понимаю, что, так сказать, понимаю, понятно ваше объяснение относительно финансово-экономического контроля. Но поскольку вы сами сказали, да, что русская армия, которая движется вперед, которая уничтожает экономику Украины в данный момент и на корню, и экономика Украины уже сама по себе не работает, то получается, что Евросоюз получает 20 миллионов голодных людей на территории, которые, по сути дела, уже ничего не производят. То есть колоссальный балласт, это просто удар по Евросоюзу с точки зрения экономики. Зачем Евросоюзу такой балласт? Это гиря, которую... Ну, просто как-то кормить же надо.
0: Ну, тогда нужно все-таки уже рассматривать вопрос с точки зрения того, зачем Украина, Соединенным Штатам и Британии. Тут на самом деле все элементарно. Первое – это недра, потому что разведанных запасов там на триллионы. Второе – это земля, это миллионы гектаров черноземов, которые самые лучшие в мире. Достаточно понятная история, тем более эти черноземы уже в рамках так называемой частной собственности уже англосаксонские компании давным-давно записали на себя любимых. Вот. В-третьих, безусловно, это геостратегическая вот, территория, которая позволит постоянно вот, создавать проблемы для нашей русской цивилизации, для России как государства. Это вот эти три позиции, они перечеркивают абсолютно все расходы. И вот страны Евросоюза, которые находятся фактически под внешним управлением, они просто вот как некие структуры, которые просто получат задачу финансировать определенную территорию, и вот если у них получится каким-то образом вот организовать свое влияние вот финансово-экономическое на остатках Украины, поверьте, они будут это делать без каких-либо ограничений. И вот тут я просто бы хотел акцентировать внимание на том, что вот сейчас по Украине и по Молдове уже многие годы в Евросоюзе идет дискуссия, как их принять, с учетом того, что на Украине вот идут боевые действия, и там русская армия вот идет вперед, ну а в Молдове, как мы знаем, там Приднестровье, и там в рамках устава Организации Объединенных Наций и решений там находятся российские миротворцы, то есть атаковать их нельзя. И вот сейчас продумывают различные компромиссные варианты и пытаются их утвердить, чтобы без территории, которые сейчас вот контролирует русская армия, или без Приднестровья, чтобы хоть как-то, хоть вот чуть-чуть, хоть в каком-то статусе, хотя бы в урезанном, чтобы без права там голоса или вето, но чтобы хоть как-то и Молдову, и Украину приписать в еврозону, потому что это инструмент контроля. И именно поэтому сейчас там с утра до вечера трудятся еврокомиссары и прочие еврочиновники для того, чтобы хоть как-то нащупать вот эту грань и вот эти границы, каким образом они могут все-таки забежать на фактически нашу исконно русскую территорию и записать их себе в систему контроля Евросоюза, потому что в НАТО, очевидно, сейчас записывать это очень неблагодарные варианты, поэтому сейчас они делают ставку на то, чтобы максимально продвинуть конкретно вот финансово-экономический контроль в виде Евросоюза хотя бы в каком-то урезанном формате.
1: Ну да, только непонятно, что они теперь будут контролировать с точки зрения того, что каждый день ситуация меняется, контролировать все меньше, меньше и меньше. А теперь давайте обратимся к событиям в Раде. Верховный человек по фамилии Гончаренко, ну, всем известный депутат Верховной Рады Украины, который внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, совершенно стал нелюб с какого-то момента власти, потому что его исключили из фракции «Европейская солидарность», он предлагал переговоры с Россией, и так далее. Мы про этого человека знаем, наверное, меньше, чем вы, очевидно. Вот, поэтому, собственно, у этого человека позиция политическая меняется, да, на протяжении времени многократно. Но так или иначе, теперь Гончаренко разошелся еще с другим террористом Порошенко. Теперь они, так сказать, все, они теперь друг с другом окончательно не связаны и не могут продолжать идти одним путем, как было сказано. Так сказать, а что? Вы опять улыбаетесь? Расскажите, почему?
0: Дело в том, что вот если Гончаренко вот публично поссорился с олигархом Порошенко, экстремистом и террористом, mm-hmm. когда экстремисты и террористы между собой ссорятся, вот, особенно в реалиях Украины, это, конечно, значит, кому-нибудь нужно. И, безусловно, за всем этим в первую очередь стоят интересы тех, кто сейчас фактически на правах частной собственности владеет вот остатками Украины. И поэтому несложно догадаться, что все-таки и недра, и земли, и долги нужно сохранять, и поэтому, конечно, тренд такой сейчас просматривается на оккупированных блоком НАТО территориях Украины, и такие вот голоса, которые якобы там подвергаются неким давлениям, там, гонениям и так далее, там, внесли его даже на миротворец этого персонажа торжественно и так далее. То есть это все, конечно, нужно для того, чтобы создать некую такую бутафорию, которая необходима для того, чтобы вот готовить, во-первых, собственно, процедуру выборов, потому что, как-никак, гауляйтер должен быть относительно легитимным, и, собственно, вот выборы в любом случае на оккупированной территории вот англосаксы вынуждены провести для того, чтобы, так сказать, чтобы оккупация не была такая явная. И, конечно, сейчас готовят и пана Федорова, вот бывшего министра обороны, к вот политическим, так сказать, играм на той территории. Ну и, конечно, вот сейчас уже просматривается команда, которая сформируется вокруг пана Федорова. Вот, там и Залужный, там и Гончаренко, там и, собственно, вот всплывут разные персонажи из Лондона, типа Дмитрука. Вот, там и Скороход, конечно, всплывет в этой всей когорте и так далее. И, значит, они сформируют такую, да, так называемую якобы партию мира. Естественно, под контроль МИ-6 и ЦРУ, потому что нужно все-таки все это дело вот и дальше администрировать в нужном ключе, и, конечно, всем вот этим вот персонажам дадут из Вашингтона и Лондона полностью зеленый свет, чтобы они проводили свои потешные картонные майданы для того, чтобы, так сказать, сделать иллюзию некой такой оппозиции, которая будет представлять интересы остатков Украины, и, конечно, вот эти все вот процессы, они будут также и параллельно идти даже в России. И вот я вас уверяю, что в нашем информационном поле... Да-да, здесь очень интересно. Для того, чтобы сохранить остатки Украины и, в принципе, Украину как государство, вот украинский олигархат, я уверен, будет очень обильно вот это все оплачивать и так далее. И из каждого утюга мы будем слышать о том, что ни в коем случае нельзя русской армии идти дальше. Ни в коем случае нельзя освобождать Одесскую область.
1: А? Кто же их спрашивать-то будет? Мне интересно.
0: Так, собственно, здесь же я говорю не про то, кто их будет спрашивать, а про то, какие конкретно вот посылы будут забрасываться для того, чтобы русская армия ни в коем случае не шла освобождать Одесскую область, Киевскую область, там, вот, Черниговскую, там, Харьковскую и так далее. Потому что ведь, согласитесь, очень удобно вот из России обозначить всех, кто остался сейчас на оккупированной блоком НАТО территориях, врагами, нацистами, бандеровцами, которые нас ненавидят, которые будут стрелять в спину русским солдатам и так далее, которые там издеваются над нашими пленными. И вот такие вот подачи на эмоции, они будут, я уверяю вас, идти постоянно, и, конечно, это все будет идти максимально вот в разрез реальным интересам русского народа, часть которого находится на, собственно, оккупированных блоком НАТО территориях Украины. И в этом отношении, конечно, именно вот такие вот информационные вбросы будут делаться регулярно, потому что ведь тогда вот у вот граждан России вот тогда образ сразу возникает. Ну, если там одни нацисты, бандеровцы там и так далее, зачем же их там освобождать, потому что это ж головная боль на десятилетия, хотя на самом деле, если разобраться, все совершенно не так.
1: А с другой стороны, получается, что как раз если там нацисты и бандеровцы, то тогда другого варианта, кроме как их освободить, ну, то есть я имею в виду не их освободить, а освободить эту территорию, денацифицировать ее, это единственный путь. И тогда мы возвращаемся к русской армии, и опять-таки к вопросу об освобождении Одесской и Киевской областей.
0: Но дело в том, что здесь же вот украинский олигархат будет действовать с точки зрения вот создания некого такого образа медийного, что там нас никто не ждет, понятно? Они не будут в таких ярких красках обозначать, что, мол, там все бегают с свастикой гитлеровской, а там будут, конечно, обозначать, что с учетом вот происходящего, там вот все нас ненавидят, там далее по списку, там, значит, у многих там погибли родственники в натовской частной военной компании, ВСУ, и будут находить, знаете, различные аргументы для того, чтобы в первую очередь вызывать эмоции, чтобы логика отключалась и чтобы, конечно, у вот, общества формировалась такая ложная картинка, что ни в коем случае не надо нам восстанавливать нашу русскую цивилизацию, не надо восстанавливать вот, часть русского народа вот, психически адекватное состояние и так далее. И я вас уверяю, эти процессы уже идут прямо вовсю, потому что буквально на какую вот конференцию или форум не придешь, там обязательно найдется персонаж, который будет рассказывать, что ни в коем случае не надо идти дальше, потому что там люди все нас ненавидят, нужно максимально, знаете, остановиться, желательно прям по линии фронта.
1: В этом смысле?
0: И в этом отношении вся эта ситуация, вот она уже фигурирует, и, конечно, наша команда сейчас внимательно все это дело отслеживает, и, естественно, по этому поводу вот мы, и, я думаю, не только, готовим очень системно ответную такую позицию.
1: Угу. Ну, то есть вы считаете, что надо идти дальше, ваша команда? Я имею в виду, исходя из вашей логики.
0: Ну, безусловно, потому что вот такой промежуточный вариант, компромиссный, который не предполагает полного освобождения территории, он, к сожалению, для вот нашей русской цивилизации, он будет очень-очень печальным, потому что, естественно, ту территорию будут максимально использовать всегда против нас, и, собственно, таким образом мы потеряем наши исконно русские территории, и вот с точки зрения геостратегической это очень-очень может плохо закончиться, а с учетом того, что все-таки там и Киев, и наши православные святыни и так далее, это, в принципе, вот такой
1: понятно.
0: Стратегический удар будет для нашей всей русской цивилизации. И, кстати, англосаксы это все прекрасно понимают.
1: Дмитрий, три слова или два слова успеем сказать про скороход. Вы начали про нее говорить. Она же предложила внести в Раду, ну, вернее, даже внесла в Раду предложение закрепить снова нейтральный статус Украины. Это зачем? Вот у нас полторы минутки. Зачем она это предложила? Ну, шансов-то ноль, мы же понимаем.
0: Ну, здесь нужно понимать, что все-таки, как я и говорил, вот ее также будут вписывать в так называемую команду мира вот под руководством МИ-6 и ЦРУ, и, очевидно, ей нужно создавать некий имидж. И каким образом можно еще имидж создать? Вот Гончаренко, вот экстремист и террорист, истерику в социальных сетях устроил. Ну, а она, собственно, пользуясь своим мандатом, который, кстати, давным-давно просроченный, потому что пересидела уже Верховная Рада свой срок, вот, она уже делает такие вот пиар-заявления о том, якобы она законопроект там уже подготовила по удалению статуса вот курса Украины в НАТО. И, конечно, это ключевая история. Сейчас в переговорах фигурирует, но нужно это скороход исключительно для пиара, потому что, конечно, вот вся эта история будет двигаться только тогда, когда уже пройдет переназначение Гауляйтера и будет перезагружена Верховная Рада. И, конечно, в этой Верховной Раде опять всплывут и Гончаренко, и Скороход, и Дмитрук, и Федоров, и все эти персонажи, которые сейчас уже активно готовятся к новому сезону для того, чтобы для США и Британии сохранить остатки Украины под контролем западных корпораций, по сути.
1: Программа четко, понятно, продолжится. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Четко, понятно, с Дмитрием Васильцом.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
3: И с чувством юмора.
2: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
4: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Испытание новой ядерной ракеты во Франции. Контекст. Эммануэль Макрон лично наблюдал за пуском, произведенным с подводной лодки у берегов Британии. Ракета без боезаряда преодолела плановое расстояние и приводнилась в одном из районов Атлантического океана. По данным французских СМИ, речь идет о более современной версии, недавно поставленной на боевое дежурство, стратегической баллистической ракеты М-51 дальностью до 9000 километров. Испытания носят не только военный, но и демонстрационный характер. Наряду с Лондоном, Париж продвигает идею создания над Европой автономного ядерного зонтика без участия США. Обеспечить его могут только две европейские страны, обладающие таким оружием – Франция и Великобритания. Причем Пятая Республика, принимая во внимание ее географическое положение, имеет больше преимуществ. Ядерное сдерживание нового формата во французской версии поддержали другие страны региона, включая Германию, Польшу, Швецию и Финляндию. Как заявляют в СВР, европейцы объясняют необходимость создания автономного ядерного потенциала российской угрозой. Лондон и Париж заявляют, что намерены увеличивать количество боеголовок. На финальном этапе появится полностью независимое командование ядерными силами. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
5: Продолжаем наш прямоэфирный разговор с Дмитрием Васильцом, политическим общественным деятелем. В программе четко понятно. Дмитрий, я бы сюда добавил, чем дальше, тем больше слово «жестко», потому что... Ну, просто потому, что в связи с ужесточением ударов российских войск по инфраструктуре Украины, все больше новостей, вот часть сейчас была в наших новостях, часть публикуют самые разные информационные агентства, издания, связанные в первую очередь с высказыванием тех людей на Украине, которые с формальной или неформальной точки зрения отвечают за коммунальные услуги. Вот глава Украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал о том, что мы будем, это я его цитирую, мы будем сидеть зимой по 20-22 часа в сутки без света. Это гуманитарная катастрофа, очевидно, потому что при минусовых температурах 22 часа без света, ну, это автоматически означает, да, так сказать, холодные квартиры, да, просто промороженные, да, если температура упадет ниже нуля, особенно, да, в северных областях Украины. Uh-huh. И в связи с этим, ну, очевидно, и вот пишут об этом американские, да, европейские адекватные издания, более-менее, о том, что единственным путем из этого может быть только принятие условий России так или иначе, ну, то есть, как бы, прекращение войны, я сейчас, ну, так, вот этим термином выражусь. Я понимаю, что Зеленскому на это наплевать, да, судя по тому, что вы рассказываете, но просто мне интересно, до какого момента продлится терпение простых украинцев в связи с этим?
6: К сожалению, граждане на Украине сейчас находятся в статусе заложников. И, собственно, процессы, которые происходят последние несколько лет, просто ярко это свидетельствуют. И банды ТЗКшников сейчас просто даже вламываются уже в квартиры, в частные дома и так далее. Вот нагло при этом нарушая вот закон и так далее. И, в принципе, про закон сейчас там уже особо никто не вспоминает, потому что это, знаете, больше такая аллегория. И вот при этих процессах, безусловно, такие вот удары, они, конечно, направлены в первую очередь на обрушение экономики и, собственно, повышение стоимости для западных стран ведения прокси-войны против России. Ну а, безусловно, вот ВКС РФ наносит удары настолько, что все-таки для вот гражданского сектора, чтобы оставалась возможность минимально все-таки получать электроэнергию и чтобы полного блокаута не было, потому что у ВКС РФ хватало возможности еще и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапрошлом году организовать тотальный блокаут и, собственно, на этом поставить точку. Но, тем не менее, такие удары не наносятся, а наносятся очень такие вот точные, выверенные удары, которые просто не дают возможности на оккупированной блоком НАТО территории вот запускать серьезные вот промышленные мощности, ну и где бы они ни находились, будь то в Киеве, там где-то в квартире или, например, в промзоне где-нибудь в Житомирской области, в конечном итоге нормальную работу вот поддерживать там будет просто невозможно, и это также обрушает фактически вот натовский военно-промышленный комплекс на Украине, который, конечно, больше состоит из таких вот предприятий по крупноузловой сборке различных дронов, ракет и так далее. И, кстати, вот буквально сегодня один из конструкторов вот на Украине также вот обозначил публично, что, оказывается, это буквально вот удар ВКС РФ полгода назад, он похоронил ракетную программу целую вот режима Зеленского, потому что уже было настроено и производство двигателей, и производство компонентной базы для вот баллистических ракет, у которых дальность 500-800 километров, ну, буквально жестким ударом ВКС РФ уничтожило и предприятия по производству двигателей, и остальные предприятия, и даже дополнительный завод, который готовили на случай того, если те уничтожат. А это говорит о том, что все-таки на Украине огромное количество партизан, которые, безусловно, снабжают ВКС РФ нужными данными, и вот у нашей разведки и разведывательного контура есть объективная информация о том, что и как, где происходит, и куда нужно наносить удары, как бы вот режимники Зеленского не пытались это скрыть.
5: Ну, то, да, это к вопросу о том, что на Украине, безусловно, есть огромное количество людей, которые, так сказать, выступают вовсе не за режим Зеленского, да, а напротив, на воссоединение
6: с народом. Безусловно, и не случайно, кстати, еще гитлеровские нацисты вот обозначали вот Украину как, знаете, край партизанской славы, потому что действительно наши русские люди на Украине, вот, несмотря на максимально сложную ситуацию, что тогда при гитлеровской оккупации, что сейчас при натовской оккупации.
5: Фамилия Ковпак, конечно, многим знакома, разумеется, я думаю, до сих пор. да, имея
6: конечно,
5: в виду украинских
6: конечно.
5: Партизан.
6: Поэтому, безусловно, здесь мы видим очень такие вот позитивные процессы.
5: Да, ну дай бог в связи с этим. Кстати, тоже вот любопытная новость в связи с этим к вопросу о гуманности, да, хотя тут, конечно, когда речь идет о войне, тут всегда сложно говорить о гуманности, но тем не менее один из инструкторов ВСУ признал гуманность наших военных в отношении к гражданским лицам. И, ну, понятно, я уж не знаю, при каких обстоятельствах он это сделал, но тем не менее фраза звучит так, я за несколько, за столько лет я ни разу не видел, чтобы русские плохо относились к гражданским. К вопросу о том, кем мы считаем украинцев.
6: Я видел это видео, которое вышло буквально, если не ошибаюсь, там сегодня, и там даже и продолжение есть в отношении того, что анатовские-то наемники, для них мародерство — это уже как за правило. И вот тот факт, что наемники из натовской частной военной компании ВСУ мародерили вот местных жителей на оккупированных блоком НАТО в Украине, это факт, и данный персонаж это тоже подтвердил. И он это сделал без какого-либо стеснения, потому что у него даже в голове не откладывается, что это не так, что здесь что-то зазорное есть, потому что натовские наемники, они, конечно, часть большего населения на Украине воспринимают как врагов. И вот, в принципе, здесь и логика Владимира Владимировича, она вот четко понятная, потому что вот на Украине это часть русского народа, а данный персонаж просто своими вот изречениями в эфире обозначил со своей стороны даже ту самую вот суровую действительность, при которой действительно вот русский солдат ни в коем случае обижать гражданского не будет, потому что это наш народ, и поэтому мы не применяем там ядерное оружие и еще что-нибудь. Владимир, кстати, Владимирович тоже по этому поводу намекнул о том, что если страны еврозоны полезут уже в сторону России, тогда уже война будет максимально быстрой и короткой. И это, безусловно, намек очень четкий и понятный. Ну и на Украине мы видим, что, конечно, в таких вот примерах четко можно увидеть, что действительно русская армия – это освободительная армия, и большинство населения уже за эти годы могло в этом конкретно уже на практике убедиться. И такие заявления натовского наемника, они просто еще раз подчеркивают конкретно вот, кто стоит за всеми этими боевыми действиями. И, безусловно, об этом нужно, конечно же, сейчас вот максимально доносить до людей на той территории, чтобы там уровень сопротивления возрастал.
5: Угу. Ну, окей, да, двигаемся дальше. Военный комитет НАТО с официальным визитом приехал в Киев по приглашению Михаила Драпатова. Приехал, причем, ну, фактически в полном составе, во главе с, собственно, с руководителем, с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. И возникает тут... Мы к этому вопросу сейчас... Я хотел перед тем, как перейти к этой теме, хотел про мосты еще спросить. Вот почему. В связи как раз с приездом руководителя НАТО. Да, мы сейчас видим, что происходит с мостами. Мы видим удары по мостам, где-то они уже прямо четкие, чтобы мост вывести из строя, как это сейчас вот сообщается сегодня в Запорожье произошло, да, вантовый мост, который перестал функционировать, как сказано, через Днепр, и мосты в Киеве. Это, естественно, нарушает логистику, об этом было сказано много раз. И вот вы говорили неоднократно о финансировании, продолжении финансирования ВСУ со стороны блока НАТО и со стороны Евросоюза. Но если логистика нарушена настолько, что перебрасывать вооружение на левый берег с правого будет невозможно, то деньги-то тут уже не помогут.
6: Дело в том, что здесь вопрос в другом. Вопрос, какие есть технические возможности и насколько можно вот выстроить какие-то буксиры или еще какой-то вариант, потому что здесь мы видим, что были нанесены такие предварительные удары для того, чтобы тестировать новую боевую часть наших дронов «Камикадзе Герань», которая заточена под уничтожение вот металлобетонных различных конструкций. И, собственно, сейчас, конечно, с учетом вот такой вот первоначальной волны будет проведена определенная работа, и вот уже будет понятно, насколько можно вот ключевые конструкции мостов просто сносить вот атакой дронов, ну а дальше, собственно, выводить эти мосты из строя. Вот, и вот не случайно, кстати, вот натовские различные вот генералы сейчас едут потом в Киев, потому что Ведь тут можно даже хорошую аналогию провести, потому что, условно, если в каком-то регионе, например, там наблюдаются определенные проблемы, то обычно вот руководитель большого уровня отправляет туда сразу выездное заседание. Ну, для того, чтобы чиновники могли на вот своей практике, своими глазами увидеть, какая там ситуация, чтобы они были ближе и понимали, какие процессы там происходят. И вот в блоке НАТО мы видим просто аналогичную ситуацию, потому что у натовской частной военной компании ВСУ ситуация близка к катастрофической. Вот у русской армии есть системные продвижения, и вот, конечно, у вот генералитета блока НАТО сейчас по этому поводу вот бледный вид, потому что каким-то образом стабилизировать ситуацию они не могут. И поэтому, конечно, из Вашингтона им дали пинка, чтобы они собрались уже не где-то там в Брюсселе или там на базе Рамштайн в Германии, как обычно, а чтобы они уже ехали конкретно вот на места и разбирались с вот различными командирами натовской ЧВК, почему, собственно, и где у них проблемы. И, конечно, они будут тогда уже делать поправки вот и в снабжение, и в техническую составляющую, и, естественно, будут опять на этом фоне принимать определенные решения. Поэтому, безусловно, желательно, конечно, чтобы ВКС РФ вычислило, где эти все персонажи собираются, чтобы всех их накрыть, как и в свое время Линдси Грэма, экстремиста и террориста.
5: Ну, накрыть-то да, а делать-то что, так и хочется спросить. Ну, то есть ситуация ухудшается, ухудшается, ухудшается, они все ездят и ездят, а становится только хуже и хуже, как в известном анекдоте.
6: Ну, на самом-то деле я могу здесь только поаплодировать вот русской армии и все, потому что вот такие действия, они, конечно же, необходимы, и вот чем больше паники и истерики со стороны вот блока НАТО, тем лучше. И такие заседания ездят выездные, они как раз и подтверждают фактически, вот кто конкретно ведет против нас боевые действия, хоть и в гибридном формате.
5: А зачем господин Зеленский поругался с Южной Кореей? Я прям вот такой вопрос задам напрямую, потому что Южная Корея теперь рассматривает отзыв посла с Украины, и я так понимаю, что конфликт дипломатически продолжается. Южная Корея-то им чем не угодила? Понятно, чем Северная Корея не угодила, как Корейская Народно-Демократическая Республика, Зеленскому. А Южная-то чем?
6: Ну, понимаете, мало кто может мириться с таким явным хамством. И понятное дело, у гауляйтера Зеленского есть определенный приоритет. Он может хамить, например, там, канцлеру Мерцу, унижать его там. Он хамил прошлому канцлеру Шольцу.
5: Трампу хамил.
6: Вот, на уровне МИДа их просто могли даже обзывать самыми погаными словами, но тем не менее вот Германия, как территория полностью оккупированная, никаких там вариантов противодействия такому хамству она себе, конечно же, позволить особо не могла, кроме там жалких каких-то вот возмущений на уровне там третьих лиц. Вот. Ну, а вот в Южной Корее, как-никак, видимо, у олигархата есть определенные преференции, и там уровень контроля США значительно ниже, нежели вот в Германии, хотя в Южной Корее имеются американские военные базы, и там, конечно, ситуация во многом очень сильно зависит от США. Но, тем не менее, с учетом того, что в Белом доме сейчас там Трамп у руля, и вот олигархат Южной Кореи имеет определенный люфт при этом, мы видим, что все-таки персонажу, который там назначен олигархатом южнокорейским на пост президента, это фактически менеджер, у него есть поле для деятельности, и тем более есть хороший, так сказать, еще даже и повод, потому что Зеленский действительно в хамской манере просто фактически вскрыл государственную тайну вот Южной Кореи и вот обозначил, что пленных двух северокорейских бойцов передали конкретно в Южную Корею. А для Южной Кореи это уже история, которая может попахивать ядерным ударом. Потому что если, например, завтра Ким Чен Ын проснется и решит, что все-таки если этих бойцов сейчас вот прям не приведут на границу, не передадут обратно, тогда будет, например, ядерный удар по Сеулу, либо, например, там куда-нибудь подальше, потому что Сеул слишком близко к границе находится с Северной Кореей, то это уже вот напрямую интересы олигархата южнокорейского, который там десятилетиями выстраивал себе промышленные там различные финансовые экономические империи, а тут бац, какой-то Зеленский, получается, им все это дело вот таким образом может просто обнулить. И, конечно, уровень возмущения по этому поводу там приличный, и поэтому президенту дали отмашку, что, мол, вперед, это действительно тот конфликт, в котором можешь поучаствовать, и поэтому мы видим, что вроде как вот Южная Корея на международном поле вообще как-то не особо отсвечивала, и все президенты вот предыдущие Южной Кореи, если не ошибаюсь, они все вот кто в тюрьме.
5: Ну, у них проблемы, да, с коррупцией, да, они за скотцами страдают.
6: То есть олигархат просто регулярно сажает всех этих президентов, потому что они как-то пытаются смотреть в сторону внутренних проблем вот Южной Кореи, и за это их жестко наказывают. Поэтому вполне логично, что олигархат Южной Кореи дал как бы зеленый свет, чтобы президент Южной Кореи занимался больше международной какой-то руганью, нежели внутренними делами.
5: Ну, а теперь, по мне, так самая интересная тема, потому что она приближена к людям, вот непосредственно. Мы теперь от большой политики к людям. В Польше, как мы знаем, находится огромное количество украинцев, уехавших туда, и пытаются там, кто-то пытается трудоустроиться, кто-то не пытается, но по опросам, польским опросам кадровых агентств, а точнее говоря, агентства по трудоустройству, 2/3 украинцев даже не рассматривают возможность возвращения в Украину. А, понятное дело, что они хотят остаться в Польше. Понятное дело, что причина этому тоже лежит на поверхности, потому что то, что происходит на Украине, их, конечно, куда им возвращаться на руины, да, вот на эти, на все руины экономики, а там у них уже есть работа и все такое прочее. Что это за люди, на ваш взгляд, живущие в Польше украинцы? Они вообще, каких они взглядов сейчас? О чем они, так сказать, они еще хоть сколько-то украинцы? Или они уже поляки? Они вообще кто? То есть вот что это за контингент людей?
6: Ну, в своем большинстве это люди, которые бежали от режима Зеленского.
5: Ну, изначально,
6: потому что,
5: да,
6: конкретно данный режим, он вот через него организовывается прокси-война. И, конечно, для людей, которые сбежали не только в Польшу, а в принципе на территорию Евросоюза, это все очень агрессивный вот режим. И, конечно, возвращаться ни в коем случае они не планируют, потому что это все путь в очень печальную историю, в руину, в вот горе и так далее. Поэтому, безусловно, те люди настроены вот очень категорично против данного оккупационного режима. И, безусловно, они сейчас, к сожалению, находятся под натовским информационным куполом. Потому что, как известно, на территории вот Евросоюза, ну и везде, где работает корпорация Google, там полностью запрещена пророссийская или даже вот нейтрально-российская точка зрения. И вот любые каналы, которые, собственно, могут себе вот позволить это вещать, они просто удаляют. Поэтому в этом отношении здесь нужно просто четко понимать, что, к сожалению, вот натовская пропаганда, она достаточно жестко работает. И вот, конечно, этих людей, которые тоже часть русского народа, и вот более 10 миллионов граждан Украины живут на территории Евросоюза, если так в целом посчитать, вот, в совокупности. И, конечно, вот это тоже на самом-то деле очень такая вот большая трагедия нашего русского народа, потому что с учетом таких вот ситуаций, таких вот конфликтов, у нас идет вот такое разделение, которое вот непонятно когда может разрешиться, потому что, конечно, вот желательно, чтобы все эти люди, когда мы уже вот дойдем до границ Польши, чтобы они в своем большинстве приехали обратно, и, полагаю, для этого нужно создать все необходимые условия.
5: А вот, ну ведь этих людей тогда, Дмитрий, с ними же придется что-то делать, я имею в виду, их придется, ну как бы это сказать, не знаю что, перевоспитывать, переобъяснять им, как-то обращать их обратно в нормальное состояние. Ну вот вы говорите, пропаганда, то есть они этой пропагандой укушены, они и заражены, безусловно, да, потому что другой информации они не получают. Значит, нужно, чтобы они ее начали получать, сейчас это невозможно, а потом как вы это видите, да, вот с этой точки зрения?
6: Ну, дело в том, что так далеко забегать, конечно же, вот, полагаю, на данном этапе не стоит, но определенные методы, конечно же, имеются. И, безусловно, здесь должны быть некие государственные программы и так далее. Ну, и опять же, то есть нужно все-таки сейчас больше уделить внимание конкретно на грядущие процессы, потому что даже, например, проведение выборов, на оккупированной блоком НАТО территории, это переназначение гауляйтера. Но они-то нужны для того, чтобы, собственно, вот, произошла потеря вот, вертикали управления, для того, чтобы мы смогли себе просто идти дальше и освобождать территории. Ну, а, собственно, даже если вот, вертикаль управления это хоть как-то сохранится и просто переназначат гауляйтера там, то, конечно, вот, в условиях мирного соглашения будут пункты, где будет четко говориться, что, мол, нужно признание через Конституцию новых территориальных реалий. Это означает, что Запорожская область, Херсонская, Донбасс, Крым должны быть официально на уровне Конституции признаны, что они себе выбрали другой путь и определили свое будущее вместе в составе России. И как только это решение будет, а оно в любом случае идет отдельным пунктом мирных соглашений, тогда, конечно, другие области, там Одесская, Киевская, Черниговская, если на тот момент они еще будут в составе остатков Украины, то, конечно, они выразят желание, что, мол, подождите, но если им можно, а почему нам нельзя? То есть, и это уже будет отдельный виток, так сказать. И, конечно, здесь уже нужно все-таки, с моей точки зрения, ставить ставку на то, чтобы наша русская армия продвигалась без единого выстрела, и чтобы местное население встречало наших бойцов цветами. И, конечно, это процесс очень долгий, но, тем не менее, вот именно к этому все идет. И, полагаю, вот именно вот в этом направлении, в случае вот позитивного развития событий, также наша команда будет прилагать максимум усилий.
5: Ну, для того, чтобы нас встречали цветами, да там не должно быть тех, кто встречали бы нас не цветами, да, то есть для этого сначала должна украинская армия в том или ином виде, ВСУ в том виде, как вы ее, да, любите называть, да, она должна сложить оружие предварительно, чтобы там было кому встречать.
6: Безусловно, это просто необходимый процесс, и разоружение ключевая история, и, конечно, там не должно быть никаких подразделений натовской частной военной компании, а все военные преступники, они должны получить по полной программе, и поэтому, собственно, у них в любом случае очень будет печальная участь, если, конечно, не успеют сбежать по традиции вот нацистской куда-нибудь в Западную Европу, в Канаду и так далее.
5: Ну, то есть, и вот в этот момент, собственно говоря, те люди, которые, ну, не все, конечно, вероятно, уже, но те, которые находятся в Польше, в Германии и так далее, имеют шансы на возвращение на родину.
6: Безусловно, но и я думаю, что здесь уже к этому времени уже они действительно могут вернуться на свою родину, потому что, как мы знаем, даже вот для меня столица моей родины Москва, и, собственно, подумаешь, вот в Киеве я прожил, вот, в основном-то всю жизнь, но тем не менее, вот такая же история и для остальных, поэтому, естественно, процесс воссоединения русского народа, он необходим, и, естественно, он должен проходить параллельно с вот, возвратом наших исконно русских земель, поэтому вот мне бы, очень бы хотелось, и я приложу к этому максимум усилий, чтобы все эти люди, вот наши русские люди с Европы уже возвращались домой, в Россию, на территорию вот сейчас пока еще подконтрольную блоку НАТО.
5: Ну и вот, наверное, напоследок вот пришло подтверждение только что о том, что в Киеве уже начались, причем любопытно, по команде Укрэнерго применены экстренные отключения электричества. Ну, понятно, что они... Что значит применены, не очень понятно. То есть просто мы их обесточили, да? То есть это можно назвать экстренными отключениями. Вот у нас 30 секунд. Но самое интересное, причину отключения не уточняют.
6: Ну, безусловно, они не могут признать, что удары ВКС РФ были успешными, поэтому такие новости, если бы они озвучили, их бы явно уже где-нибудь отлавливали вот в лесах под Киевом. Поэтому здесь нужно понимать все-таки реалии вот энергетиков, которые вынуждены работать на оккупированной территории.
5: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический общественный деятель. Оставайтесь на радио «Спутник». После новостей продолжим эфир.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8.00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Спасшаяся из пожара в Хабаровском крае девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Первое школьное телевидение планируют запустить по всей России. Посольство России в Германии работает без выходных после закрытия генконсульства в Бонне. Теперь подробнее. Одна из девочек, спасшихся при пожаре в Комсомольске-на-Амуре, где погибла мать и четыре ребенка, находится в состоянии средней степени тяжести, вторая девочка вне опасности. Ранее сообщалось, что женщина и четыре ребенка погибли при пожаре в квартире жилого дома, еще двое детей спасли соседи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Минпросвещение планирует запустить первое школьное телевидение по всей России. Сейчас проект будет проходить апробацию в 15 регионах страны. Контент телевидения наглядно объяснит детям, как действовать в различных жизненных ситуациях. До конца года планируется запуск проекта не менее чем в 30 регионах, где необходимую инфраструктуру имеют около 6,5 тысяч школ. Первое школьное телевидение будет работать в беззвучном режиме и состоять из коротких роликов о науке, культуре, спорте и исторической памяти и правилах безопасности. Посольству России в Берлине приходится работать без выходных после закрытия российского генерального консульства в Бонне по решению немецких властей. Об этом сообщил российский посол ФРГ Сергей Нечаев. Он уточнил, что в настоящее время переформатируются группы в посольство в пользу консульского направления, увеличивается количество выездных консульских сессий, однако безболезненно решить все проблемы вряд ли удастся. Посол напомнил, что власти ФРГ не разрешили сотрудникам закрываемого консульского учреждения войти в штат с посольства в Берлине, предписав им незамедлительно покинуть территорию Германии. Американский президент Дональд Трамп еще не принял решение о возобновлении ударов по Ирану в ближайшие 3-4 недели, но все варианты доступны ему в любое время, утверждает портал Axios. Однако, по информации из американских и израильских источников, возобновление атак может произойти до парламентских выборов в Израиле, запланированных на 27 октября. Источники также сообщают, что план американского военного центрального командования включает массированные бомбардировки иранских энергетических

0: Немкин подчеркнул, что сам факт звонка от человека, который знает название провайдера или адрес подключения, еще не подтверждает его личность. Парламентарий также пояснил, что никакие коды подтверждения, пароли или данные банковских карт сотруднику по телефону сообщать не следует. Это все новости к данной минуте. Следующий час уже менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Действительно, Руслан Осташко.
3: Действительно добрый.
2: Действительно добрый. Так что, Руслан, категорически.
3: Всем привет, привет.
2: Да.
3: Ну что, начнем с геополитики, с Украины. Есть предложение такое обсудить. Мы с Сашей думали перед эфиром, с чего бы начать. И решили начать все-таки с, как нам кажется, темы, которая может приблизить окончание специальной военной операции. Ни много ни мало. То, что ветер перемен вроде как начинает дуть. И некоторые прозорливые украинские политики, общественные деятели начинают готовиться к перемене возможной властных инициатив, стремлений, желаний. Мы сейчас говорим прежде всего про инициативу депутата Алены Скороход по поводу... Ну, это пока инициатива законопроекта. Это даже пока не законопроект, а о том, что из Конституции Украины нужно убрать слова о стремлении в НАТО, которые были при Порошенко внесены в эту Конституцию.
2: Террорист-экстремист,
3: да. Мы говорим о словах Гончаренко, террориста-экстремиста,
2: кошмар,
3: о том, что вроде как надо бы идти на уступки Москве. Он это сказал буквально на прошлой неделе.
2: За что попал в миротворец
3: тут же? Тут же моментально. Нормальные люди были на миротворце. Сейчас не пойми кто.
2: Там вообще все подряд.
3: Не пойми кто там появляется. Мы говорим о приезде Кушнера и Уиткофа в сентябре, когда они вроде как привезли какой-то план. И в этот раз утечек этого плана особо не было. И, возможно, некоторые политологи предполагают, что нынешнее поведение Скороход и Гончаренко, террориста-экстремиста, она как раз-таки в продолжение того плана, который привезли американцы. Приезд натовских делегатов в Киев впервые за 8 лет.
2: Приезд Мерца совсем
3: приезд
2: недавно.
3: Приезд Мерца совсем недавно. Есть ощущение, что идут некие разговоры. И заявление Трампа вчера, да?
2: Да.
3: О том, что мир на Украине ближе, чем всем кажется.
2: Он сказал, можете верить, можете нет.
3: Не верить, да,
2: да, как обычно.
3: Мы прекрасно осознаем, что вокруг этой темы уже говорилось много всего. Мы прекрасно понимаем, что обманывали неоднократно и будут обманывать еще. Мы совершенно не строим никаких иллюзий. А у нас сейчас, Саша, к вам вопрос, уважаемые наши слушатели. У вас есть ощущение, что что-то меняется? А меняться стало после того, как мы начали усиливать удары наши и перестали воевать в белых перчатках и как минимум с одной руки сняли. У меня тесть в штабе Южного округа служит и участник специальной военной операции. Угу. Естественно, штаб перемещается, часто работает в зоне СВО и в тылу, в том числе в тыловых регионах, откуда осуществляется непосредственное управление. Я ему вчера задал вопрос, не сегодня я ему задал вопрос, а нельзя, наверное, это рассказывать, да? Ну, скажем так, мне это приснилось. Я это всегда, знаешь, придумываю отмазку, но что потом не... В общем, он сказал, что да, мы усилили удары, это заметно. Я-то думал, я сейчас объясню, в чем нюанс. Я-то думал, что нам разрешили, что мы начали бить по полной программе. Сказал, нет, у нас есть план. Он подробности не раскрывал, он никогда госстат не раскрывал, он в этом плане максимально ответственный человек. Он говорит, что у нас есть план, конкретный план и предложение в наш генштаб о том, как наши удары сделать еще более серьезными. У нас, говорит, есть понимание, есть технические возможности, как уничтожить противника в буквальном смысле этого слова.
2: Смотри, Дмитрий Песков, цитата. Пока достигнуть мира невозможно, Россия будет воевать наотмашь.
3: Вот понимаешь, наотмашь мы пока не воюем.
2: Ну, то есть
3: и то, что мы сейчас делаем,
2: да.
3: Да, то, что мы сейчас делаем, это пока еще не наотмашь.
2: Но фигура речи уже есть.
3: И я думаю, что там начали понимать, что мы вот эту отмашь, удар, начали заносить руку для удара, но мы еще пока даже не ударили. Мы пока просто заносим руку и показываем, что мы снимаем белую перчатку с одной руки, а если со второй снимем, то мало не покажется.
2: Ну, это видно по мостам, по тем же, которые мы ударили, но не разрушили, например.
3: И нужно ли их разрушать, тоже большой,
2: да,
3: вопрос.
2: Согласен.
3: В случае... Главное, чтобы не функционировали.
2: Абсолютно.
3: А стоят они

0: Не стоит этот вопрос вторичный. Да тут даже не в этом вопрос еще, хотя и в этом тоже. Вопрос в том, что наши мощности, которые мы наращиваем, они непонятны, а не то, что нашим экспертам. Я открыто у многих спрашиваю. Вы, говорит, понимаете, сколько у нас возможностей, сколько мы можем гераней отправлять? Вот вчера, сегодня ночью, точнее, был удар новый, да, по Украине. У нас уже есть звоночек, мы его сейчас обязательно примем. Спасибо, что вы нам звоните. Мы даже номер телефона еще не успели назвать.
1: Да, я только собирался.
0: Но мы назовем его сейчас вам.
1: Давайте, плюс 7495-95-95-91-2. Да, вот теперь вы...
0: Легально можете звонить нам, да. Мы вчера, ну, со вчера на сегодня наносили удар не геранями, а крылатыми и баллистическими ракетами. И на минуточку, кто понимает разницу стоимости и мощности герани и баллистики, понимает, насколько это важно. То есть мы не то что скопили, у нас есть возможности наносить удары комбинированные, где преимущество будет у баллистических ракет. Такого раньше не было. И никто не знает всех наших реальных возможностей.
1: Да,
0: я у наших экспертов спрашиваю, которые приезжают на завод в Алабугу, там и смотрят, как производят герани, рассказывали о появлении черных герани еще до того, как мы их увидели в прямых эфирах, которые летают. И они говорят, мы, говорит, сами до сих пор не понимаем. Говорят, что мы настолько наладили этот процесс, почему мы сейчас, это сейчас небольшое отступление личное, почему мы сейчас ощущаем это на своих карманах. Но объективно, цены растут, инфляция, налоги новые вводятся. Конечно. Война — это очень дорогая штука. И похоже, что мы подошли к этому системно. Не просто давайте махнем, а мы готовы играть в долгу. Готовы ли Европа и Украина? Это большой вопрос. Мне кажется,
1: судя по всему,
0: не
1: нет. Да, потом...
0: и понимание это начинает к ним приходить.
1: Разумеется.
0: Но просто... верим мы или нет?
1: Ну, конечно. Ну, то есть, да, я могу сказать вот по себе, в данном случае совершенно очевидно, что то, что можно и нужно, ну, нужно понятно, то, что можно, может Россия сейчас, она по объективным причинам в 22-м году сделать не могла. И Владимир Путин об этом говорил неоднократно.
0: И в 23-м не могла, и в 24-м, и, судя по всему, и в 25-м не могла.
1: Ну, конечно. То есть мы двигаемся поступательно, и все только в шоке от того, насколько растет военная мощь России, так сказать. Ну,
0: никто этого просчитать не мог. То есть вся экономика, весь расчет экономики войны в плане возможных затрат наших технологий показывал о том, что это невозможно. Мы сделали невозможное.
1: Хорошо, что...
0: И продолжаем делать.
1: Да, и продолжаем делать. Ну вот, теперь еще раз называю телефон и начинаем с вами общение. Плюс 7495-95-95-91-2. Руслан Осташко, Александр Кузьмак. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста.
0: Есть ли этот ветер перемен в Европе, и видите ли его вы?
2: Здравствуйте, Олег.
0: Олег, здравствуйте. Ждали вас.
2: Да, ветер... Спасибо, спасибо. Но я хотел сказать, что действительно и последний массированный удар, который вот нанесла Россия, это все очень хорошо. Но вы знаете, фактор времени. Все-таки на 5-м году СВО уже как-то про белые перчатки немножко моветон. Да, вот говорить, ну, 5-й год СВО. И надеюсь, мы не дадим им пережить еще одну зиму 26-27 года киевскому режиму. Ну, потому что у нас 24 февраля будет ровно 5 лет. Все-таки это затяжная, да, военная...
0: Затяжная, операция. Да.
2: Вот так. И потом, да, и потом они все-таки огрызаются достаточно болезненно для нас. И там Зеленский делает заявление, они бьют и по нашему гражданскому сектору, и по нашим, так сказать, каким-то, да, топливным, так сказать. И вот и по кораблю ударили сейчас, и пытаются еще бить дальше.
1: Ну, корабль не наш, который...
0: Ну, нефть наша.
1: Нефть наша.
2: Да, и нефть наша, и напротив Сириус, напротив Сочи, да. Поэтому вот этот контекст, временной фактор... Конечно, есть такое ощущение, что вот октябрь, ноябрь Россия сможет очень, ну, серьезно, если не добить, то все-таки нам нужно действительно принуждать их к миру на наших условиях, потому что... Ну,
0: а как вы себе видите процесс принуждения? Ну, допустим, отключается вот вся энергетика, и что? Да. Они же не сдадутся, мы же это понимаем.
2: Ну, вы знаете, да, отключается энергетика, и плюс последовательно, методично начинает уничтожаться вот эта пресловутая политическая инфраструктура киевского режима.
1: Что такое политическая инфраструктура?
2: Банковая, Минобороны, Генштаб, СБУ.
1: В смысле, здание разрушить вы хотите?
0: Или руководителя уничтожить?
2: Всех, и то, и другое. Лучше в идеале, конечно, и уничтожить руководителя, и здание разрушить, но хотя бы начать. Хотя бы начать со зданий, там, закончить руководителями. Ну, действовать в этом направлении. Это бы привело, мне кажется, к миру на российских условиях.
1: А всё-таки тогда это... второй вопрос. Вот уж, коль скоро вы об этом сказали. Вот разрушили вы здание, а мир на российских условиях, а кто его с той стороны подписывать будет?
2: В этом здании, например, Минобороны могут те же военные информационные ресурсы находиться.
1: Нет, военные информационные ресурсы, это понятно. А кто подписывать-то будет?
0: Саш, ну вот такой вопрос. Это классный вопрос, но когда Гитлер покончил с собой, никто не задавался вопросом, кто будет капитуляцию подписывать.
1: Ну,
0: нашлось же
1: военные руководители.
0: И здесь найдется, кому подписать. Там же есть преемственность.
2: Да. Конечно, если бы часть была уничтожена, другая часть подписала бы мир на российских условиях. Это тоже понятная логика.
0: Позиция Олега, мы вашу позицию помним, знаем. Да, спасибо большое. Вы регулярно высказываете, и я с вашей логикой согласен, но Саша тоже правильно задает вопрос в том плане, что наш президент уже неоднократно говорил. Ну вот уничтожим мы Зеленского. А завтра кто-нибудь подпишет вместо него, и
1: послезавтра
0: эту подпись не признают, например, в Европе. А в этом тоже логика есть. Я с этой логикой не очень согласен, потому что, опять же, пример Гитлера. Ну, не Гитлер подписывал капитуляцию, правда?
1: Кейтель, не Гитлер,
0: И чё?
1: Нет, в этом смысле да, но только Германия в этот момент находилась в ситуации безоговорочного военного поражения, абсолютного поражения. То есть это...
0: Но вот Украина пока не в таком положении.
1: Да, в том-то и дело. Там поэтому, типа, некому нужно... сопротивляться было.
0: А если бы мы в 44-м году, выйдя на границы уже многих европейских стран, нам же Гитлер предложил заключить мирное соглашение.
1: Ну так он же пытался заключить сепаратный мир с союзниками.
0: Ну, с союзниками-то не с нами.
1: Я имею в виду, что этот опухоль мы бы не вырезали в этом случае. И поэтому и шли до Берлина, потому что было понятно, что других вариантов
0: нет. Сейчас можем долго философствовать на тему, что было бы, если бы. Но факт в том, что в итоге капитуляцию подписывал не Гитлер. И...
1: Ну да.
0: Я не вижу большой проблемы. Вот сейчас мы с Сашей подискутируем еще на эту тему.
1: Давайте.
0: Пока вы нам звоните, кстати. Потому что я не вижу проблемы в том, чтобы подписывал мир на наших условиях кто-нибудь не Зеленский.
1: Так я не против. Просто для этого капитуляция должна быть подписана на Крещатике. В Киеве.
0: Нет.
1: Как это было с Берлином и Кейтелем.
0: Это если в нашем Киеве.
1: Ну, в нашем Киеве,
0: конечно. Если мы Киев оставляем им... И наш президент неоднократно говорил, что мы не претендуем на то, чтобы вся Украина отошла к нам.
1: А верим ли мы тогда, что кто-то будет подписывать с нами что-то?
0: А, верим. Ну... Но мы, в принципе, верим партнерам.
1: Видели бы вы выражение лица Руслана в этот момент.
0: Традиционная русская ошибка дипломатии. И не ошибка, это на самом деле считает наша слабость. Нет, это наша сила.
1: Да.
0: Мы правда верим. Потому что если люди сказали, поставили подписи, пожали руки, все прописали, мы не можем не верить.
1: Да.
0: Нас часто обманывают, часто этим пользуются. И считают это нашей слабостью, а считают это нашей силой.
1: Ну, в конечном итоге, я
0: согласен. Потому что иначе бы мир в труху, и других вариантов не было. А у нас с нами всегда есть другой вариант.
1: Мы всякий раз, не разрушаем мир в труху, хотя каждый раз имеем такую возможность. Да.
0: И имеем это право.
1: Имеем это право, согласен.
0: В 14-м году, 1800, мы Париж не разрушили.
1: Да, конечно.
0: И Берлин в 45-м до основания.
1: Зато Бистро открыли.
0: Да.
1: Там...
0: А вот Дрезден бомбежками.
1: Это не мы.
0: Ну да. Вот. Как они работают, и как мы. 100%. Вот в этом разница.
1: +7 495 95 95 91 2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
3: Добрый вечер, Яна Воронеж.
1: Здравствуйте, Яна.
3: Значит, почувствовали мы этот ветер. Раз Его Величество Ватикан приехал сам.
0: Кстати, да, спасибо, что напомнили. Да, да, да, приезжал. Представитель Папы Римского.
3: Значит, мы идем в правильном направлении. Вот. И, значит, хочу сказать. Нам нужен не мир, нам нужна победа. И врага надо добивать до конца, никому не верить. Иначе нас поодиночке перебьет. Но я имею в виду, тут вот Иран. Пока у нас такая позиция.
1: Очень выгодная. Красивая и емкая фраза, Яна. На самом деле, вот мы сейчас с Русланом спорили, хотя, мне кажется, на этом мы с ним сойдемся точно. Вот чем отличается Берлин и Кейтель от ситуации в Киеве, возможно. Там была победа, а потом мир. То есть нам нужна победа, и потом уже мир. Потому что по-другому не получится.
0: В идеале-то
1: да.
0: А готовы... Еще раз-то, смотрите, согласен с вами. Я же в этом плане, мы с вами в одном окопе. Мы все прекрасно понимаем.
1: Ну,
0: мы взвешиваем здесь стоимость этой победы. В 41-м году у нас был лозунг тогда был. Мы за ценой не постоим. И 24 миллиона жизней советских граждан — это та цена, за которую мы не постояли. Сегодня мы готовы эту цену платить? Я прямо вопрос задам.
1: Нет,
0: потому что сейчас...
1: не должны.
0: Вот, тогда, может быть, есть возможность рассмотреть другие варианты получения мира на наших условиях?
1: Тогда весь мир в труху. Ну, не мир, но противника в труху.
0: Как считаете?
1: Как ты говоришь?
3: Ну вот, смотрите. Ну, насчет, кстати, французов. Вы же помните, чего больше всего боялась русская армия? Это заключение мира, чтобы не остановились. Ну, и государь, значит, успокоил, сказал, воюйте. Вот. Но на других условиях...
0: Ну, там тоже были нюансы же. В 812-м мы их выперли, а до Берлина потом пошли попозже чуток.
3: Ну, да, тоже.
0: И дошли в 14-м.
3: Также, да. Кстати, насчет 45-го года можно было бы и там чуть-чуть по-другому сделать.
0: Там наши друзья-товарищи с Западного фронта спешили.
1: Очень спешили.
0: И там же была договоренность, мне кажется, тоже исторический факт, да, что немцы готовы были сдать Берлин союзникам нашим. Главное, чтобы мы не пришли туда.
1: Поэтому пришлось его штурмовать, Берлин,
0: большими,
1: а не осаждать.
0: Жертвами,
1: огромными, да. Жертвами, да.
3: Ну вот, значит, дело в том, что будут обманывать. Украина, хохлы — это вообще мазепи. А Трамп, ну вот, из него хотя бы этого миротворца делают, но ведь знаете, что из-под его этой, как это сказать...
1: Аккуратненько.
3: Овечьи, это слоновьи шкуры там сзади. Знаете, что торчит? Где-то там болтается. Волчий хвост.
1: Вот. А, ну нет, тут как раз-то никто не спорит. Трамп и США, вот. Конечно, а что, они всегда были.
3: Ну,
1: там
3: какой,
1: есть
3: может...
1: волк. Конечно, ну, волк хороший, достойный противник, между прочим, в этом смысле,
3: да.
1: Русскому медведю.
3: Ну,
1: так что...
3: Дело в том, что я не верю в заключение мира с... Между человеком и зверем мира быть не может. Вот,
1: а, в этом смысле?
3: Моя... Да, ну, вот да. В этом смысле. А то, что получится... Другие варианты, ну, разделить там остатки Украины с ее этими друзьями. Я думаю, что они давно там облизываются.
0: Ну,
3: вот
0: тут
3: это было
0: тоже.
3: Бы другой
0: спасибо. Спасибо, большое, спасибо большое за ваше мнение. Но это мнение достаточно популярное, да? Разделить с западными странами, ну, с условной Польшей и Румынией, да, например, а кто там еще претендует?
1: Венгрия.
0: Венгрия, да, Польша, Румыния, Венгрия. Три страны, которые претендуют на западной части Украины. Разделить с ними Украину, а чем мы так легко русскими землями разбрасываемся?
1: Ну, там они не очень русские, об этом даже, кстати, Владимир Владимирович говорил, что они захотят что-то там отгрызть. Кто-то Карпаты,
0: говорю,
1: кто-то
0: конечно,
1: там.
0: Конечно, захотят.
1: Да.
0: А таким образом НАТО к нам не приблизится еще ближе?
1: Конечно, нет, ну, исходя из этой логики, они уже ближе некуда.
0: Нет, есть куда.
1: Там буферные зоны.
0: Есть
1: там
0: куда?
1: Же нет нейтральных государств.
0: Есть, может быть, Украина.
1: А, ну, то есть
0: нейтральная
1: там...
0: Украина. Сделать там нейтральное государство Украина как...
1: Серую зону?
0: Да. Да. Я думаю, я предполагаю, я не такого большого там ума стратега, как наш президент, но я предполагаю, что в этом есть определенный замысел наш.
1: Ну, в общем, в каком-то смысле он воплощается.
0: Чтобы прямую не контактировать с ними.
1: Нет, безусловно, тем более, что это сколько же надо людей. Украина гигантских размеров государства. Ну, второе по площади населения, да. Территория в Европе, да? Территория, да. В Европе.
0: Территория,
1: не государство,
0: да,
1: уже территория.
0: По людям тоже.
1: Да.
0: Ну, по территории, да.
1: Это ж сколько надо людей для того, чтобы эту территорию обслуживать.
0: Они же, слушай, они бы с радостью нам всю Украину отдали. Если бы мы взяли на себя сейчас ее восстановление, воспитание. Понимаю, что лет через 20-30 они повторят тот же самый сценарий.
1: Да.
0: Но мы на это не ведемся сейчас.
1: И именно поэтому, кстати говоря, отвечая Олегу, мы не двигаемся с бешеной скоростью.
0: И, кстати, да, разбирая там дальнейшую тему восстановления того же Донбасса, нами любимого, да, как я понимаю, восстанавливать там шахты по углю планов нет. Не потому, что нам не нужен уголь, а потому что это нерентабельно сегодня.
1: Ну, частично будут, потому что за рабочие
0: нет.
1: места.
0: Нет.
1: Мы же понимаем.
0: Нет.
1: А как?
0: А зачем?
1: Ну, а люди, которые
0: Кузбасс,
1: там...
0: Кузбасс, пусть переезжают в новые места работы.
1: Ну,
0: я тебе... Не, мы должны научиться быть прагматичными. Если знаешь, экономически это не выгодно, а выгодно специалистов перевести вместе с семьями на хороших условиях к другим местам работы, предложить им этот вариант.
1: Ну, тут есть вопросы.
0: Ну, слушай, давай честно.
1: Транспортировать уголь из Кузбасса и из Донбасса, это все-таки не зря же на Донбассе угольный бассейн, потому что оттуда прямая дорога в Европу,
0: нет.
1: Да, и в Черное море.
0: Нет, даже при Украине, когда электричество на шахтах было бесплатным, субсидировано государством, добыча угля на
1: была
0: Донбассе
1: убыточной.
0: Была убыточной.
1: Ну, тут...
0: Она была прибыльной только в советские времена, когда особо деньги не считали, и этот уголь шел тут же на заводы, и тут же переправляли...
1: А заводы там же?
0: А их уже нет.
1: Ну, да, большей частью, да.
0: Нет, ну, Мариупольский.
1: Ну, конечно,
0: Азовсталь. Да, вспомните. Это, то есть не рентабельно восстанавливать.
1: Ты имеешь в виду, что восстановление промышленности на Украине будет стоить дороже, чем ее, конечно, так сказать, ну,
0: конечно,
1: да.
0: И сейчас совершенно логичным и правильной историей будет понимание, что у нас есть эти запасы угля. Это важно. У нас все-таки запасы природные ограничены. Но на текущий момент разрабатывать их нерентабельно. У нас есть прекрасный Кузбасс, ну, как вариант.
1: Когда-нибудь все-таки очередь может дойти, но не сейчас.
0: Когда-нибудь, да, когда цена будет на энергоресурсы выше, когда уголь снова вернется в обиход, когда все остальные источники будут дороже, тогда да, а сегодня нет. Нет,
1: тут-то бесспорно,
0: надо, да. Надо научиться быть прагматичными. Не циничными, это плохое слово, а прагматичными. Выгодно делаем, выгодно причем не только в финансовом плане, а есть выгоды и другие. Идеологические, патриотические, духовные, это тоже
1: просто тоже мне не хочется здесь, так сказать, упрощать немножко, так вульгаризировать этот вопрос. То есть, понимая прекрасно, чего натерпелись жители Донбасса, то есть вот лишать их в этой ситуации. Поэтому давай, может быть, звонок?
0: Давай, давай.
1: Да. Звонок. 495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, у нас 3 минутки еще до новостей.
4: Добрый день, добрый вечер. Алло.
0: Здравствуйте, да. Вы в эфире.
4: Игорь Луганск. Ну, разговор о углях Донбасса, это люди, которые не знают, вот, они знают, что это нерентабельно. Километр добыча и те затраты, которые там, это однозначно убыточно любых времен. Угу. А любое промедление по поводу войны, это поражение, и польская победа от моря до моря, она будет реальна.
1: Лёва, сейчас, простите, не совсем понял.
0: Как поляки получат... Вы предполагаете, что поляки будут претендовать на ту часть поляки, Украины, на Одесскую область? Но Одесскую область им никто не отдаст.
4: Конечно, не отдаст. Руками поляков будет от моря до моря. Ну,
0: их мечты — это их мечты. Мы о них прекрасно знаем. Они мечтать не вредно, как говорят. Вредно не мечтать.
4: Где мы встанем, вот там мы и останемся.
1: Одесса, это-то, где мы встанем, да.
4: Через 20-30 лет будут воевать внуки,
0: конечно,
4: дети и все остальные.
0: К счастью, руководство нашей страны, президент это понимают. Поэтому сейчас наша задача не перемирие, а долгосрочный мир с устранением первопричин нашего кризиса.
4: Не будет мира. Не будет мира, если будет работать Нацбанк под названием Украина. Не будет мира.
1: Ну, то есть, если сохранится государственность Украины, вы имеете в виду?
4: Да.
1: Понятно.
0: Но смотрите, а если чисто теоретически порассуждаем, а если Украина превратится, ну, в условную вторую Беларусь?
1: Да, в каком смысле?
0: По отношению к нам. И братская, дружественная, но со своими интересами, со своей государственностью,
4: чтобы
0: со своей валютой.
4: Братская, дружественная, нужно мозг перемыть так, что нам не хватит никаких учителей.
1: Тут я, пожалуй, соглашусь.
0: Я тоже соглашусь, но, да, но это тоже имеет место быть. Через 20, 30, 40, 50 лет мозг может быть перемыт.
1: Ну, то есть, а перемывать его нам?
0: Да.
4: Для этого
0: работы много.
4: Под Россией. Да. Для этого территория должна быть под Россией.
1: А это безусловно. Нет, с этим никто не спорит, конечно. То есть, разумеется, оставлять их в серой
4: зоне. Останавливание, оно остановит и развитие. Все. Дальше там будет развиваться Европа, НАТО.
0: Но смотрите, а какой ценой нам, в таком случае нам точно нужно идти, ну, как минимум, до Киева и Одесской области, правильно же? А параллельно берем Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Запорожскую до освобождаем и так далее. А какой ценой вот это все будет идти нынешними темпами? Мы готовы? Мы уверены, что у нас хватит ресурсов сегодня эту цену заплатить?
4: А у нас вариантов нет.
1: Есть. Почему?
4: Значит,
1: варианты есть.
4: Нет. Иначе это все восстановит, иначе это все будет через 20-30 лет. Давайте без иллюзий.
1: Нет, тут, смотрите,
0: не варианты. Ваш план, мы согласны с вашим подходом.
1: Опасения понятны.
0: Один из очень возможных и реалистичных сценариев. Вообще вопрос, вы очень правильно все рассказали. Но есть другие варианты. Перевоспитание людей в течение этих же самых 20-30 лет. Оно возможно. В теории это возможно.
4: Вы из Донецкой области. Вы сами с Украины.
0: Да, да, да. Да, все верно. Я родился,
4: да,
0: в Донецке.
4: И вы знаете...
0: У нас буквально 10 секунд. Народ. Знаю.
4: Поэтому Донбасс — это концентрация русского и украинского
0: населения. Все верно.
4: Дальше.
0: Да, да. Спасибо. Да, очень эмоционально и здорово.
1: Да, вообще я потрясен, на самом деле, людьми, которые звонят. Потому что это очень интересно слушать. Руслан Асташко, Александр Кузьмак. Мы продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Досрочные выборы в Испании. Контекст. Еще одна страна, в которой к власти могут прийти крайне правые силы. Именно так видят перспективы грядущего голосования в самой Испании и остальной Европе. Внеплановые выборы премьер Педро Санчес назначил из вполне прагматических соображений. Парламент отказался поддержать правительственные инициативы, направленные на преодоление кризиса в сфере жилья. Они предусматривают запрет на принудительное выселение уязвимых съемщиков, ограничение роста арендной платы, более строгие правила аренды и одновременно упрощение процедуры заключения договоров. Санчес уверен, законодатели ведут себя безответственно, а стало быть, требуют замены в результате всенародного волеизъявления. Но последствия выборов могут оказаться куда более серьезными. Испанские власти после отказа помочь во время операции в Иране находятся в жестком клинче с Вашингтоном. И со стороны США Санчесу поддержки не будет. Скорее, наоборот. Но главное не это. Испания, как Германия, Франция и другие страны Европы, столкнулась с ростом правых настроений. Люди недовольны коррупцией, падением экономики, милитаризацией, миграционными процессами. Эти вопросы для власти в Мадриде могут оказаться решающими. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Продолжаем вечер на радио «Спутник». Александр Кузьмак, Руслан Осташко, автор программы, автор эфира. Я просто,
2: да, хорош, так сказать, модератор. На самом деле, авторы наши, это наши слушатели, которые мы еще не успели сказать, что звоните, а уже звонят.
1: Да.
2: Вот наши авторы, самые настоящие.
1: 7495-95-95-91-2. И перед тем, как дать слово слушателю, то тут еще одна такая любопытный ракурс вот этого разговора, когда мы говорим, что подул ветер перемен. С одной стороны, да, а с другой стороны, Украина не оставляет попыток хоть тушкой, хоть чучелком, но влезть в Евросоюз. То ли она там защиты ищет, то ли она каких-то гарантий хочет, чтобы Евросоюз потом встал на ее защиту, хотя это даже не НАТО. Но, так сказать, им под разными предлогами говорят нет, их, так сказать, всячески отфутболивают, но они вот эти вот истории, так сказать, по-прежнему продолжают.
2: Ну да.
1: Просто вот на фоне того, что все уже понимают, что нет, и депутаты, и политики говорят, ну нет, ребят, все, договаривайтесь уже там, давайте сами.
2: И вот сейчас к вашему звоночку, который вот сейчас наш, мы даже не знаем, кто еще нам дозвонился, но сейчас узнаем. Хотим сразу... Включайте нам. Здравствуйте, как вас зовут? И к вам сразу вопрос такой. Здравствуйте, вы к нам подключились. Как зовут вас?
3: Меня зовут Борис.
2: Борис, отлично. Спасибо, что дозвонились с нами. И к вам сразу вопрос. А если мы договоримся с Украиной до зимы, нас то устроит или нет? Ну, в смысле, я
1: на
2: объясню.
1: На наших условиях.
2: На наших. У нас есть сейчас большой соблазн в эту зиму их очень сильно потрепать. Я так мягкие слова подбираю, да? Но, по сути, уничтожить их промышленность полностью до конца и энергетику полностью до конца. Они пытаются до зимы с нами как бы договориться на какое-то перемирие.
1: Понимая, что их ждет.
2: Понимая, что их ждет, а мы понимаем, что они нас потом будут обманывать. Им главное зиму перезимовать.
3: Хорошо, я вас понял. Но когда мы говорим «мы», мы и они. Мы, когда говорим «они», мы кого мы с вами имеем в виду?
2: Они. Хороший коллективный вопрос. Запад. Конечно же, не Украину.
3: Нет, стоп, друзья мои, нет. Вот до этого звонил человек. И я хочу вам сказать о том, что так как я человек творческий, и я общался с теми людьми, которые танцуют, поют, и вот что они мне сказали, вот послушайте меня внимательно. Они сказали такую вещь, что, вы знаете, я тоже задавал вопросы, неужели нельзя договориться? У нас у всех родственники, у кого-то там украинские фамилии, все же работают вокруг, никто же никого не выгоняет с работы и не проверяют, где они там, кто с кем общается.
2: У кого из нас с вами троих интересна украинская фамилия?
1: Видимо, у всех. У нас с тобой точно, да?
2: У нас, да.
3: Не важно, я говорю, что, ну, люди... Так вот, я говорю о том, что... Так что они мне ответили, эти ребята? Они говорят, вы понимаете, в чем дело? Что вот про Донбасс, вот то, что говорил человек до меня, до новостей. Угу. Он сказал, что договориться невозможно. Что говорят эти люди, дончане? Они говорят о том, что... Вот вы понимаете, говорит, что вот когда клетка поражена, клетку вылечить можно. Но когда...
2: Это смотря какая клетка. Раковую нельзя.
3: Когда ну, сейчас, порож... да. Да, послушайте до конца. Когда поражен центр клетки, этого сделать уже невозможно. Поэтому спрашивается, вы сейчас говорите их отключить. Кого отключить? Людей? Люди, которые были русскоязычные, они остаются и боятся говорить на русском языке. Очень сложно. У нас же с вами нет никаких исследований, которые бы говорили о том, любят они Россию, ждут они нас цветами.
2: Совершенно верно.
3: С населением что мы будем делать?
1: А, Борис, тогда у меня к вам встречный вопрос. А что вы называете центром клетки тогда в таком случае?
2: Власть имеет в виду.
1: Власть?
3: Нет. Давайте к людям вернемся. К людям, mm-hmm. которые, скорее всего, запуганные, которые, наверное, у меня вопрос, я задавал им вопрос, а почему вы не выходили, почему вы... Они говорят, вы вышли, на нас бомбы полетели. Понимаете?
1: Мы виноваты.
3: Допустим, нет, мы в этом не виноваты. Имеется в виду, что для того, чтобы, вы говорите, с кем договариваться, хорошо, с этими мы не договоримся, это 100%, и правильно, и обманут, и осало надо перепрятать, и все что угодно. Поэтому с людьми-то что делать? Мы говорим о том, что мы сейчас им там разбомбим мосты, энергетику. Люди, простые люди, которые испуганы, которые под гнетом, которые под пропагандой, которые какими-то путями пытаются с нами взаимодействовать, у которых родственники, которые не поддерживают эту хунту. Но они же будут страдать, получается.
1: Будут, вот будут. Они, безусловно, они уже страдают.
2: Борис, во-первых, спасибо вам большое за человеческую позицию.
1: Да.
2: Ну, честно, вот с той стороны я не вижу таких позиций, когда бы они думали, а что же будет вот с русским населением, когда мы бьем по НПЗ? Ну, они же без бензина останутся, им тяжело. А у нас регулярно, вот Борис прямо на этом акцент сделал, но очень многие, кто к нам дозванивается, кто пишет, всегда говорят, а что же с мирным населением?
1: А это и сила России в этом смысле, потому что Россия никогда око за око, зуб за зуб не воюет.
2: Борис прям большой молодец в этом плане. Теперь я расскажу коротко, что с населением делать в плане отключения энергетики и прочего. Наша задача сегодня сделать войну на Украине неподъемно дорогой для Запада. К сожалению, для этого нужно, чтобы на плечи европейских налогоплательщиков легло все содержание Украины, включая социальные выплаты, обеспечение электричеством, отоплением, газом,
1: едой,
2: да. Едой, совершенно верно, житница, да, европейская.
1: Угу.
2: Да, к сожалению, люди будут страдать. У людей на Украине, как и у людей Донбасса и Крыма в 2014 году, есть выбор. И выбор этот заключается либо пойти в ТЦК и встать под ружье и воевать за сохранение государственности под управлением Зеленского и его режима. Второй выбор. У них не один выбор, много.
1: Конечно.
2: Сбежать из Украины. В том числе мужчинам, которых не выпускают. Вариантов много. Они небезопасны.
1: Ну, да, там не все могут сбежать,
2: не
1: понятно.
2: Не все могут
1: да.
2: сбежать, они небезопасны, но они есть. И вариант третий – бунт.
1: А, можно я продолжу твою мысль? Потому что я задавал этот вопрос многим, в том числе и в эфирах «Радио Спутник». Я задавал этот вопрос, очень часто получал вот такой ответ. Вы знаете, украинское население находится в заложниках, мне отвечали. Да-да-да, я знаю, что
2: это верно.
1: Да, оно действительно находится в заложниках. Но оно и, например, а мы очень часто эту аналогию теперь проводим, во времена гитлеровской оккупации оно тоже было в заложниках.
2: Жители Донбасса пытались взять заложники в 2014 году.
1: Да, а была молодая гвардия при этом, да,
2: была,
1: на Донбассе.
2: Была.
1: Вот, но при всем при этом жители, которые... Советская авиация бомбила Киев во время оккупации гитлеровской Германии, очевидно.
2: Да.
1: И люди страдали от бомбардировок советской авиации Киева.
2: И никто из киевлян тогда не говорил, ай-яй-яй, как это так, Сталин бомбит нас, а мы здесь под
1: немцами. У вас теперь опять нацистское правительство, да, очевидно. То есть мы об этом уже говорим во всех уровнях. И в этой ситуации удары, причем не такие, как были в советские времена, потому что тогда не было высокоточного оружия, и летело все, что могло. Вот, а удары, так сказать, точечные, да, население будет страдать. А какие тут варианты?
2: У меня всегда, честно скажу, у нас опять есть звонящие люди, а сегодня просто потрясающий день. Спасибо, что вы так эмоционально реагируете на все и звоните нам. А меня сейчас примем звоночек, секунду. А меня всегда поражают новости, которые утром читаешь по поводу, со стороны там, киевских телеграм-каналов, новостных агентств. Очередной массированный удар террористическая Россия нанесла. Здесь горит, здесь горит, здесь горит, здесь бомбы, здесь ракеты. Двое погибших.
1: Ну да.
2: Ювелирнейшая работа.
1: Насколько это возможно?
2: К сожалению, есть жертвы среди мирных людей. Никто этого не отрицает, и никто этому у нас не радуется. К сожалению, есть. Но тем количеством дронов и ракет, которые мы выпускаем, это просто ювелирнейшая работа. И я точно знаю, что наши военные, которые планируют эти удары, они всегда рассчитывают, как снизить жертвы, возможные жертвы. И основные, и в основном вот эти два погибших человека, три погибших человека за наши налеты, это от, в основном из-за кривой работы ПВО.
1: Мы понимаем, или что взрывы, детонации боеприпасов, как в Вишневом, да,
2: ну,
1: когда
2: вот
1: там снесло полквартала.
2: Эти штуки я не считаю, да? Там много погибших, да, было, да, но тем не менее.
1: Есть звонок, да, плюс 7-495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ну, я человек уже тоже поживший, маленько, 50 лет прожил. Свое детство у меня дед с Сахалина уехали жить на Украину. Всю жизнь моряки, как бы это. Мать разводилась с отцом. Меня с садика в подготовительную группу перед школой забрали в школу. Это был Кременчук, уже ближе туда, к западу. И я как сейчас помню, вот до сих пор, мне дед говорил, я ходил, я пошел там в первый класс, и мне дед тогда еще говорил, он говорит, если буду доставать, не сможешь руками, возьми палку, разговаривать будем потом. Они по слова не понимают. Пока не дашь, они не понимают. Потом прибегут, будут плакать и будут все делать. Ну, для начала по-другому с ними нельзя. И показывает история, даже возьмите тот же фильм «Тарас Бульба» посмотреть. Да, и всю историю, если почитать, Украины, она вся такая. Она вся такая.
2: Она разная.
4: Здесь...
2: Давайте так, она разная. Нет, и она... на Украине она... всегда... Проблема Украины как государства, которое не так много лет, да, 35, в том, что она всегда была разделена на условный Запад, на условный Восток.
1: Я только хотел тебя спросить. Матчи донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» даже еще в советские времена проходили при очень напряженных взаимоотношениях болельщиков между собой.
2: При том, что они вроде как и киевское «Динамо», и донецкий «Шахтер» были пророссийские клубы.
4: Ну...
2: В советские времена 100%.
1: Шахтер-то да. А вот киевская «Динамо»...
2: Ну, Олег Блохина, отчасти, ладно, хорош.
1: Ну, где сейчас Олег Блохин, где Леонид Буряк и все прочие, которые поддержали эту власть моментально.
2: Это сейчас.
1: Да.
2: Алле. Да-да-да, вы с нами, извините.
4: Так я начал разговор с того, что это уже ближе к Западной Украине. И школа у меня была еще западнее туда. Мы ездили,
1: тем более, да,
4: за 30 километров. По-моему, вот поэтому мне дед говорил всегда так, что, ну, если не это, разговаривать не надо, объяснять ничего не надо, ты не сможешь ничего сделать. Не сможешь руками, делай палкой. Там возьми палку, дрын какой-нибудь. Прибегут потом разговаривать, разберемся. По-другому никак нельзя.
2: Но вот похоже, что такая, сейчас, да, после палки нашей, они начинают думать о том, чтобы прибежать поговорить.
4: Вот, я же вам про что и говорю. Поэтому тут выход один. Бить палкой, потом делать вариант, как было с Германией, садить, и по принципу победитель устанавливает правила.
1: Как всегда и везде.
4: Других вариантов ну просто нет, они отсутствуют. Несмотря там на Европу, на Америку, эти ребята, они всю жизнь там это. Если мы сейчас еще и здесь прогнемся, это как вот вам говорил ваш предыдущий там слушатель, пройдет 20-30 лет, и они все то же самое. Они там прихрюкают маленько, и потом то же самое начнут. То же самое начнут.
1: Спасибо вам большое за мнение.
2: Да. Сегодня это самое распространенное мнение среди наших слушателей, что договариваться с ними нельзя, а надо диктовать свои условия после победы. Не спрашивать у них, а как вам этот пункт нравится или не нравится, давайте пообсуждаем, а прийти и сказать, теперь будет так.
1: Да. Подпишите вот здесь.
2: И это не обсуждается.
1: Да.
2: А есть один маленький-маленький нюанс. Для того, чтобы это произошло, мы должны стоять на границе Украины и Польши и контролировать всю территорию Украины. Маленький-маленький нюанс. Мы пока не стоим там.
1: Да, и это колоссальные усилия. Правда, именно поэтому мы никуда не торопимся, конечно.
2: Я не говорю о том, что этого делать не надо. Кто знает мою позицию принципиально, они прекрасно понимают, что воевать нужно было начинать сразу жестко, не ждать этой раскачки, не пытаться договариваться, что вопросы нужно было решать оперативно. Ну, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, как говорят у нас в Одессе.
1: Ну, да. Да, ну, к слову говоря, вот сейчас когда мы говорим о том, чтобы двигаться туда, там, да вот многие сейчас говорят, да, до границы, вот там с Польшей в данном случае, надо еще и вспомнить о том, опять-таки, не просто о территориях, а о том, какие силы нужны, чтобы просто контролировать эту территорию.
2: Да, потому что мы забегаем вперед. Ребят, за последний год мы где сильно продвинулись? Я не говорю о том, что мы медленно двигаемся. Мы двигаемся ровно теми темпами, которые позволяют максимально рационально...
1: Но мы не идем по самым укрепленным местам,
2: надо сказать. Естественно, я об этом постоянно говорю. Я рассказываю просто людям, которые говорят, да нет, надо дойти до конца, до победы. Конечно, надо. И задаю логичный вопрос. Мы вот эту цену заплатить сегодня готовы за то, чтобы дойти до конца? Или все-таки есть вариант рассмотреть вопрос, что задушить в объятиях оставшуюся часть Украины? Ну, грубо говоря, мы забираем свое, договариваемся о условном пророссийском правительстве новой Украины и начинаем потихонечку не военными методами забирать ее к себе.
1: А, место встречи изменить нельзя. Банда «Черная кошка», это самая Горбатова, помнишь, да? Угу. Которую в итоге есть указание живыми, живыми вас не брать. Но в итоге их взяли живыми, да? То есть это та ситуация, когда, ребят, вышли, да, оружие, пистолеты и финки на снег, все вышли, всех скрутили, всех в этот, в бобик, вот. Ну, то есть только такой вариант. Вот все вышли, а дальше мы с вами будем уже разговаривать, так сказать, по-другому.
2: Выходить не хотят.
1: Так об этом и речь. Согласен. Согласен. Есть еще звонок у нас, плюс 7495-95-95-91-2. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь только.
5: Здравствуйте, Ольга.
2: Очень плохо вас слышно, если можно погромче чуть-чуть.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Ребята, я сама родом с Донбасса, поэтому для меня вся эта тема очень болезненна.
1: Слушаем вас.
5: Я хотела бы узнать, что вы думаете на тему того, чтобы просто-напросто выгнать нафиг всех бандеровских сволочей, как в свое время поляки выгнали немцев с территории, которую мы им непонятно с какой стати подарили.
2: Двумя руками за, один вопрос к вам, как?
1: Как сортировать?
2: Как не, как выгнать?
1: И как выгнать?
5: Фильтрация, как в Шереметьево.
2: Во-первых, давайте так, к фильтрации. Мы их пока еще не победили, чтобы их фильтровать. Но что же мы делаем, наступаем на те же...
5: Надо, иначе...
2: Мы делим шкуру неубитого медведя.
5: Иначе это все останется детям, внукам.
2: Как победить, расскажите.
1: Ну, то есть победить полностью вы имеете в виду, да?
2: Какой ценой и как?
5: Да.
2: Я согласен с вами. Я не спорю с вами. Мы здесь все за нашу победу.
1: Конечно.
2: И все, мало того, что мы говорим об этом, мы много делаем для того, чтобы эту победу приблизить. Но вы же видите темпы и видите, к сожалению, какой ценой нам дается сейчас специальная военная операция. Не маленькой. Чтобы дожать их до конца, эту цену нужно увеличить кратно. Вы лично
1: или
2: готовы,
1: никуда не торопиться, как минимум.
2: Или
1: да.
2: Никуда не торопиться еще лет 10-15.
1: Ну, то есть выдавливать их. Ну, тут надо иметь в виду еще, что Европа киснет, там, с другой стороны, киснет. Тоже надо
2: и
1: иметь
2: мы,
1: в виду.
2: Да и мы тоже киснем.
1: Ну, нам тяжело.
2: Ни одна война не обходится без
1: конечно.
2: Последствий для экономики.
1: Разумеется.
2: Готовы мы платить эту цену?
5: Ну, дело в том, что я, как обычный обыватель, я не могу всю эту цену, скажем так, представить и оценить полностью. Я думаю, должен быть баланс.
1: Да вы правы. Просто, знаете, простите, что я имею в виду, что вот вы простой человек из Донбасса, тем более, который настрадался по полной программе. А ведь это означает, помимо прочего, нам же нужно восстанавливать Донбасс. Его же нужно приводить в порядок, в него надо вкладывать огромные деньги. Вкладывать их под бомбежками и под обстрелами тоже невозможно. Значит, нужно отодвинуть линию фронта.
2: У нас в Запорожье автобусные станции с Wi-Fi открывают. Ну, электричества нет, а станции с Wi-Fi автобусные открывают.
1: Так или иначе, я просто к тому, что это означает, что жителям того же Донбасса терпеть придется больше, чем жителям, например, Москвы или жителям Новосибирска. Да, к примеру.
2: Безусловно.
5: То есть, да
1: вы том, готовы...
5: Проходил...
1: Да, а вот к чему. Это же для вас очень тяжело.
5: Когда проходил референдум, а в Крыму вот такой же референдум проходил и на Донбассе. Так вот, люди, они шли нарядные, счастливые на это голосование.
2: Это был 2014 год, и вопросы в референдуме все-таки были разными.
5: И тем не менее, люди шли радостные, вот как мы на демонстрацию ходили на Первомайскую,
2: все верно,
5: на 9 мая.
2: Все верно.
5: И люди, серьезно, и люди были абсолютно уверены, что Донбасс точно так же Россия заберет, как и Крым.
2: Прошло 12 лет.
5: Это было жуткое разочарование, да.
2: А,
5: я понимаю,
2: прошло
5: что 12
2: лет.
5: На тот момент, наверное, была не готова.
2: Или Донбасс не готов. Тут спорный момент.
1: Мы сейчас тему поменяем. Да, да, походу, да. Я боюсь.
2: Вы чувствуете ветер перемен сейчас в Киеве, что они начинают подготовку к переговорам с нами?
5: Я давно живу в Москве, поэтому я не могу сказать, какой там ветер перемен в Киеве. Угу. Я только могу судить по общению с родственниками, со знакомыми, с друзьями.
2: А есть еще родственники и знакомые, с кем общаетесь там, которые еще на Украине?
1: В Киеве. Находится?
2: Ну, не обязательно в Киеве.
5: Нет, я из Краматорска.
1: Понятно.
2: Есть ли у вас там, с той стороны, с кем...
5: Это, скажем так, рискованно для родственников и для друзей.
2: Понимаем, да.
1: Ну, конечно. Тяжело там, вам тоже приходится. Вроде бы Донбасс, да, они вынуждены, а им пришлось тяжелее всех, потому что им ждать приходится, да, то есть уже как бы большую часть освободили.
2: Спасибо вам большое за звонок. Да. Но, видишь, опять позиция – побеждать.
1: И опять про людей.
2: Никто не против.
1: Да.
2: Но никто не отвечает на вопрос, вот никто из тех людей, которые нам дозваниваются, не может ответить на вопрос, готовы ли вы лично заплатить цену.
1: Я, знаешь, попробую объяснить это, потому что брать на себя ответственность с ответом на такой вопрос может только люди калибра Владимира Путина и людей, которые с ним находятся. А он на себя ее и берет, конечно. Да, чтобы просто было понятно. То есть нам-то, мы сказали даже, ну, готовы, ну, и дальше пошли. А делать все равно, как бы решение принимать на другом уровне.
2: Тоже как готовы? Ну, читаешь готовы, комментарии, да, по поводу законов, которые сейчас принимают, новые налоги, новые сборы, все такие, да как это так, да вот выборы прошли, начинается опять, это Вася. А это и есть цена,
1: конечно,
2: которую мы с вами платим вот за те звонки наших избирателей, в том числе, которые говорят, а мы хотим победы. И люди, которые принимают решения там наверху в правительстве, в Государственной Думе, они ссылаются на вас.
1: Конечно.
2: Потому что вы требуете от них победы.
1: И справедливо требуете.
2: Справедливо. Но никто из вас не говорит, какой ценой вы требуете победы.
1: Хотя цена это, по большому счету, минимальна. С точки
2: сегодня
1: зрения,
2: да,
1: того, что делает российская власть
2: что,
1: относительно
2: повышения. То, что наш президент там, да, сейчас делает на специальной военной операции, это ювелирная филигранная работа. Не идеальная, конечно. Любая война – это сопротивление. Противник всегда сопротивляется, и всегда война идет не по плану. Были ли первые годы, там, месяцы и годы специальной военной операции ошибки? Да, конечно, были. Мы это все разбирали неоднократно и не стесняемся об этом говорить. Но сегодня вот как раз-таки и выбран тот курс, который приближает нашу победу с минимальными потерями для нас. Да, кто сейчас ухмыльнулся, да, те потери, которые мы сейчас несем, они минимальные.
1: Даже относительно 22-го года?
2: Да, они минимальные. И экономические, и самое главное, людские там.
1: Кстати, тоже легко оценить, прости, буквально 30 секунд. Это легко оценить даже потому, что Россия в данный момент находится на четвертом месте, да, как экономика мира четвертая после 22-го года. А экономики, которые были выше нас, упали вниз. И имею в виду Европу, про Украину я просто молчу.
2: Тоже не надо тоже в иллюзии сидеть. Да, наша экономика держится, но держится очень сложно. Любая война, это колоссально,
1: конечно,
2: дорого. Это невероятно дорого. Посчитайте стоимость вот этой герани. Это дешевое средство поражения.
1: Сколько рабочих
2: мы
1: мест при этом? Сколько технологий при этом используется новых?
2: Понимаешь, в чем проблема? Я же не спорю.
1: Но война — это и драйвер.
2: Драйвер. Но патроны есть не будешь. И патроны ты на хлеб не намажешь.
1: Ну, у нас что, нечего на хлеб намазывать?
2: У нас, слава богу, есть сейчас. Но вот я сейчас недавно вернулся из Ставрополя, одна из жительниц, uh-huh, да, нашей страны, спрашивал по поводу урожая. Uh-huh. А позже были опасения, что не хватает дизеля, uh-huh, нечем будет убирать. Они говорят, не, все как бы справились, урожай собрали огромный, все как бы нормально, хороший урожай. Uh-huh. У нас, говорит, другая проблема. Нам это зерно некому продавать.
1: А, окей. То есть его больше, чем нужно.
2: Его вывозить некуда. То есть раньше они продавали зерно и на полученные деньги развивались.
1: В этом смысле.
2: Сегодня продавать зерно некому. Внутренний рынок, то количество убранного зерна переработать не в состоянии, ну просто потому что мы переварить не в состоянии, и, соответственно, в следующие годы у нас будет кризис, связанный с перепроизводством и отсутствием возможности купить что-то дополнительное на развитие за валюту, которую мы раньше получали, продавая через порты Новороссийска, в том числе через Черное море, зерно, на Запад, в Африку, куда угодно. И это и мы последствия вот этих ударов украинских дронов по нашим танкерам и сухогрузам, мы их ощутим.
1: Ну, конечно.
2: Не сегодня.
1: И уже сейчас ощущаем.
2: Уже ощущаем, но это только начало.
1: Ну, Владимир Владимирович опять-таки сказал, 1% ВВП мы потеряли, на секундочку.
2: Это очень много.
1: Это очень много.
2: Это очень много. И это официальная статистика. Если считать как бы по магазинам, по ценам в магазинах, безусловно. Я думаю, там и инфляция реально немножко другая. Все понимают, как это делается. Но еще раз говорю, я не жалуюсь, я рассказываю о том, что мы минимальные потери несем при той войне, которую ведем.
1: Но потому что филигранная работа.
2: Конечно. Но вести эту войну даже с минимальными потерями бесконечно невозможно.
1: Конечно.
2: Тут и тут логичный вопрос. Мы с вами еще готовы потерпеть повышение цен, снижение уровня жизни как следствие этого? Что мы будем работать больше, зарабатывать меньше, но в том плане, что за эти деньги купить сможем меньше. Мы это с вами готовы потерпеть ради общей победы? Я лично готов потерпеть. Я за себя отвечу, за свою семью. Готов больше работать. Но я точно знаю в своем окружении, в том числе в ближайшем, что готовых потерпеть так, как я готов потерпеть, немного. И здесь надо не за себя говорить, а чуть-чуть примерить на себя очень тяжелую ношу руководителя нашей страны, у которого сегодня день рождения, которому с удовольствием поздравляем, потому что он невероятно много сделал для нашей страны. И человек точно войдет в историю.
1: 100%. Причем я думаю, что на уровне... Ну ладно.
2: На уровне очень высоком, да. Но сейчас, пока он еще работает, давай еще...
1: Вот именно поэтому я замолчал.
2: Может,
1: да, дай бог здоровья.
2: Да, дай бог здоровья.
1: Спасибо
2: поэтому давайте
1: большое.
2: Задавать себе сложные вопросы и пытаться искать сложные ответы на вопросы, на которые не существует простого и легкого ответа.
1: И спасибо, что вы звоните и пытаетесь ответы найти
2: это,
1: вместе с нами.
2: Невероятно здорово.
1: Руслан Асташко, Александр Кузьмак, спасибо вам за внимание. Спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.

Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Простые европейцы против марша на восток и все меньше верят в мнимую угрозу России. Соединенные Штаты втрое увеличат расходы на секретную программу для противоракетной обороны «Золотой купол». Глава Уссурийска назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора Приморья. Теперь подробнее. Простые люди в Европе не хотят снова готовиться к маршу на восток и все меньше верят в лозунги о мнимой угрозе со стороны России. Об этом заявил посол в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что простые европейцы, в том числе граждане Германии, выступают против разрушения экономики своих стран и не поддерживают милитаристские призывы. Граждане высказывают свое мнение не только в ходе уличных акций, но и на выборах. Наращивание европейцами военного потенциала на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИДа России Владислав Масленников. Ранее на встрече глав МИДов и обороны стран Евросоюза в Брюсселе был утвержден ряд европейских оборонных проектов. Европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от Соединенных Штатов система противоракетной обороны и укрепление границ. Комментируя это, дипломат напомнил, что на сегодняшний день в общественное сознание европейцев активно внедряется тезис о необходимости подготовки к возможному вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие несколько лет. Госдепартамент США оказал давление на дипломатов из некоторых стран Евросоюза и Канады из-за участия в конференции по дезинформации после того, как организаторы анонсировали дискуссии, причисляющие Штаты к внешней угрозе. Об этом пишет «Политика». Ежегодная международная конференция по противодействию дезинформации проходит на этой неделе в Вильнюсе. В программе есть сессии, в которых Штаты описываются как субъект иностранного информационного манипулирования и вмешательства. В одной из таких дискуссий принимают участие два американских исследователей и бывший сотрудник ЦРУ. В материале отмечается, что Канада и Литва отказались от участия в конференции. Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов более чем в 3 раза увеличит расходы на засекреченную программу, которая дополняет систему противоракетной обороны «Золотой купол». Напомню, это инициированная президентом Дональдом Трампом программа создания системы противоракетной обороны страны. Система должна обеспечить защиту территории штатов от баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет, в том числе за счет развертывания новых средств обнаружения и перехвата. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Бугульмы и Уфы. Об этом сообщает Росавиация. Там отметили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Глава Уссурийска Евгений Корж назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора Приморья, заместителя председателя правительства Приморского края. Он будет курировать вопросы

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
1: Здравствуйте, я Александр Кузьмак. Прямой эфир «Радио Спутник». Продолжает программа «Холмогорская резьба». Егор Станиславович Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. На прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Егор Станиславович.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Ну что же, первая тема, которую сегодня будем обсуждать, она имеет, с одной стороны, такой, я бы сказал, пролонгированный характер. Я имею в виду атаки на транспортную инфраструктуру Киева, я бы даже уже говорил, не просто Украина, а прямо-таки непосредственно Киева. И каждый день поступают из Киева разнообразные, так сказать, сводки и все, что с этим связано. Но так или иначе, сам по себе акцент, и об этом очень многие пишут, и специалисты военные, акцент именно на мосты и на транспортную инфраструктуру, именно транспортную, он как бы, ну вот, по последним дням значимо очевиден такой, он прямо виден, хорошо заметен в новостях. На ваш взгляд, чем вызвано такое внимание российских вооруженных сил именно к мостам и транспортной инфраструктуре?
2: Ну, дело в том, что вопрос, почему Россия не бьет по мостам Украины, в том числе явно с используемым ВСУ в своих стратегических целях, он звучал очень давно. Он звучал фактически с 2022 года. И существовали там разные теории, что существует некая негласная договоренность об ограничениях, что мы просто не имеем возможности ударить по мостам, потому что это тяжелая, сложная цель и так далее, что фактически это нужно массово туда посылать бомбардировщики с тяжелыми бомбами, и то результат не гарантирован. А беспилотниками якобы эту цель не достанешь и не поразишь. Вот, то есть это очень давняя тема. Но все как бы мифы о каких-то договоренностях и так далее разбиваются о тот простой факт, что Украина несколько раз террористически атаковала Крымский мост. При помощи теракта на грузовике изнутри моста, при помощи каких-то плавсредств извне, массу раз они атаковали его неудачно. Всякий, кто эти годы был в Крыму, он отлично знал, что подъезжая к мосту, ты никогда не можешь угадать, не будет ли он перекрыт на несколько часов из-за атаки. Вот. Всем раздавались рекомендации, как себя вести, если вы вот уже на мосту, а в этот момент угроза атаки и так далее, куда надо ехать, что надо делать и так далее. То есть все помнят, как после теракта на Крымском мосту почта Украины там публиковала какую-то марку. Жители того самого города Киева, которые сейчас мучатся в этих пробках из-за парализации мостов, фотографировались на фоне этого изображения теракта. Как вы понимаете, как бы это классическое, это другое. То есть вот есть такой одиозный корреспондент Bild Юлиан Репке.
1: Великий человек,
2: вот
1: да.
2: Он прямо-таки опубликовал текст о том, что совершенно одно дело, когда Украина бьет по незаконной конструкции, и совершенно другое дело, когда Россия бьет по мостам в городе Киеве и так далее. То есть в этом смысле, конечно, клиенты абсолютно невменяемы, как были, так и остаются.
1: Кстати, Егор Станиславович, знаете, тут вот пришла информация, да. Вантовый мост в Запорожье, который использовали ВСУ, существенно поврежден после российских ударов. Движение по нему приостановлено. Тоже мост через Днепр.
2: Совершенно верно. Собственно, вот эти вот ванты, которые поддерживают мост, они вообще, в принципе, являются самым уязвимым элементом конструкции. Ну и здесь, конечно, на самом деле определенные вопросы к руководству, если так можно выразиться, Украинской ССР в составе Советского Союза. Почему? Потому что я попытался прикинуть, если где-то, скажем, по крайней мере, в столичных городах России такая же угроза симметричного удара ВСУ. И как бы везде либо мостов много, реки достаточно неширокие, либо мостов очень много. Они разные, как бы все многократно, что называется, задублированы и так далее. Опять же, скажем, тот факт, что в Киеве в свое время не построили

0: Подземные туннели для метро, он вызывает большие вопросы, хотя Киев ничуть не более сложная в этом смысле задача, чем, например, построить такие туннели под Невою был. Я думаю, что под Невой почва в целом хуже, чем рядом с Днепром. Вот. Днепр тоже, конечно, не подарок, достаточно заболоченный, но тем не менее. Вот. То есть, грубо говоря, фактически сейчас вот, как бы, рядовые жители града Киева, вот, они расплачиваются за, ну, недостаточное внимание к инфраструктуре у советских руководителей Украинской ССР. Но нам-то от этого это абсолютно безразлично. У нас есть конкретные военно-стратегические задачи. Этих военно-стратегических задач две. Первая – изоляция театра военных действий, в данном случае на левобережье Днепра, и ответ на те так называемые инфраструктурные наступления, как это назвал Зеленский, вот, которое было развернуто в начале лета, которым он первые месяцы так гордился, почему-то рассчитывая на то, что мы по-прежнему будем занимать позицию кота Леопольда. Вот. Но мы, как позицию кота Леопольда, как видите, у нее оказались свои пределы, после чего началась позиция уже конкретного Азверина. Вот. И сейчас, ну, видно, на самом деле, давайте не переоценивать. Видно, что на сегодняшний момент наши военные, только если так можно выразиться, примериваются к удару. То есть это пока что приходы отдельных беспилотников, даже не групп беспилотников, отдельных беспилотников, которые тестируют прочность этих вантов, тестируют точность самих этих реактивных гераней и так далее. Видно, что она еще пока не идеальная, что, как бы, в случае с мостом нужно суметь попасть в копеечку. Сейчас вот это еще попадание пока что не в копеечку, а чуть-чуть, как бы больших размеров монетку. Вот. Так что фактически то, что мы сейчас наблюдаем, это, если так можно выразиться, наладка нашего ВПК, наладка наших военных технологий. Украинские эксперты уже истерят, рассказывают, что на них летят какие-то небывалые усатые дроны, рассказывают о какой-то системе Сусанин, которая якобы их ведет, эти дроны и так далее. Вот. Если она действительно так называется, ну что ж, по крайней мере, как бы это такой вот, как бы, остроумный военный нейминг, как говорится. То есть видно, что главный просчет там и Украины, и всех тех, кто ее направлял, из Британии, из США, из ЕС, состоял в следующем. Они почему-то были уверены, что Россия не способна к масштабной военно-технологической мобилизации. Потому что вот вся наша военная промышленность, как единый организм, как единый механизм, начнет работать на четкие военные цели с многократным расширением производств, с выбором каких-то вот предельно точных, соответствующих вот таким задачам нетривиальным, как поражение мостов беспилотниками, технологий. А теперь они просто в легком шоке и даже в тяжелом шоке от того, что выяснилось, что российский ВПК работает как часы, с огромным расширением и с постоянным внедрением все новых и новых технологий. И кстати, я думаю, что, что этот факт, он, конечно, для киевских мостов стратегически, конечно, это приговор. То есть, если Украина не идет, как бы, на серьезные уступки, переговоры и так далее, с большой вероятностью этой зимой эти мосты действительно прекратят свое существование. Вот. Ну, что хотели, то получили. То есть, понимаете, скажем, так называемый Северный мост в Киеве, он назывался Московский. Они его торжественно переименовали. Ну, значит, если вам московский мост не нужен, значит, его и не будет.
1: Раз он уже не московский, да. Кстати. Вот я упомянул мост в Запорожье, тоже через Днепр. Да. Почему? Потому что, я так понимаю, что ключевое слово все-таки получается, что не Киев, а Днепр в данном случае.
0: Да, совершенно верно. Днепр очень тяжелая, очень трудно преодолимая водная артерия. Так было всегда. Вспомним, с какими трудностями, с каким героизмом наши войска его форсировали осенью 1943 года. То есть понятное дело, что любое как бы пресечение коммуникаций по Днепру – это серьезный удар по Украине. Ну и это как бы геополитически значимый для России удар, потому что все, кто хоть немножко интересуется геополитикой, говорит о том, что минимальная логически значимая цель для России – это контроль над левобережной Днепра. На всем его протяжении. То есть, грубо говоря, есть, скажем, логика этнополитическая, там, в каких регионах нас больше любят, в каких меньше и так далее. Есть логика реальных возможностей, что называется, на что нам хватит войск, на что нам хватит сил. Но если говорить чисто в географической, геополитической логике, то минимальное требование – это, конечно, контроль за всей левобережной Украиной. Так было в 17 веке, так, в общем, остается сегодня. Тогда на протяжении там, почти 200 лет был раздел левобережная Украина плюс контроль России за Киевом. Это все было в русской зоне, остальное либо в польской, либо в турецкой, в зависимости от того, кто на эту правобережную Украину залезал. То есть мы фактически возвращаемся к исходным условиям 17 века. Конечно, надо задать себе большой вопрос, как мы вообще дошли до жизни такой, что мы откатились в этот 17 век. Но раз уж откатились, давайте следовать этой логике достаточно там здраво и последовательно.
1: Ну что же, давайте продолжим вот в первой части как раз тему, так или иначе связанную с Украиной, поскольку, с одной стороны, да, мы видим очевидные и геополитические, и военные успехи, с другой стороны, вот особенности вчерашние события подчеркнули, что Киев по-прежнему не просто огрызается, но при этом наносит ущерб и не только нам, потому что танкер, горевший вчера в акватории Сочи, это все опубликовали, шел под флагом Либерии, и там колоссальные совершенно огонь, было видно, его долго даже не то что тушить не могли, а даже приступить к тушению не могли в силу понятных причин. То есть борьба за Черное море еще далеко не закончена, а самое главное, что ресурсы еще какие-то остались у ВСУ.
0: Ну, спору нет, что ресурсы у них остались, что англичане им активно клепают эти морские беспилотники, но здесь тоже, опять же, нужно сравнить два события в Черном море вчера. Угу. Вот этот вот очень эффектный столб дыма, вот. Действительно, то есть как бы общая логика, понимаете, в чем проблема? Что общая логика украинских ударов, она как бы немножко заморозилась, она стала очень костной. Вот они привыкли с 22 года наносить такие очень театрализованные удары, чтобы было много огня, много дыма, чтобы горело, чтобы такой вот фейерверковый немножко эффект во всем этом был. Да, то есть основная логика – это пиар. То есть основная логика – это пиар. Почему? Потому что Украина не может настолько массировать свои удары, чтобы действительно как бы мы имели дело со сплошной там, как бы выносом больших площадей каких-то. Вот. Она может только как бы эффектно показывать, что вот мы сюда ударили и так далее. Когда, скажем, это прилеты в НПЗ, это, конечно, имеет для нас определенные стратегические последствия. Когда это прилет, скажем, в танкер под Сочи, катастрофой это не является. Это действительно чисто шок. При этом в то же время в западной части Черного моря были поражены, видимо, дронами, три сухогруза, которые систематически ходили на Украину и из нее. То есть они могли ходить с оружием, они могли ходить с украинским импортом, но так или иначе, вблизи от Болгарии и от Румынии, уже фактически от стран НАТО, был нанесен такой критический ущерб экономической и флотской составляющей Украины. То есть это значит, что очень жестко идет борьба за Черное море. И на самом деле, вопреки тому, что Украина отчитывается перед своими спонсорами о том, что она в этой борьбе якобы выигрывает, якобы парализует российское судоходство и так далее, очевидно, что она в ней проигрывает. В ней проигрывает достаточно жестко, что как бы суда в Россию, они ходят, и ходят достаточно регулярно, достаточно много. Все, в общем, потери, которые есть. Но знаете, конечно, это существенно, когда теряется целый танкер. Но давайте подумаем сейчас об Ормузском проливе, где ежедневно выносят по 7, по 8 танкеров. Там уже эти горящие танкеры, на них никто даже уже не смотрит, никому не интересно. Вот. И при этом, несмотря на это, как мы знаем, определенное судоходство через Ормузский пролив сохраняется, определенный трафик нефти сохраняется, то есть эта система оказалась значительно более устойчивой, чем все о ней думали. То есть перекрыть ее полностью. То есть она перекрыта достаточно хорошо, чтобы мы любовались какими-то заоблачными ценами уже на нашу нефть, а не только на саудовскую или на американскую. Вот. Но, тем не менее, полного перекрытия не случилось. Я думаю, что не случится полного перекрытия в Черном море, тем более, что там есть достаточно заинтересованных сторон. Там Турция совсем не заинтересована в том, чтобы полностью прекратилось судоходство как бы в российские порты. Вот. А американцы совсем не заинтересованы в том, чтобы не... И Евросоюз, на самом деле, тоже, чтобы не перестала идти казахская нефть. То есть таким образом, на самом деле, у Зеленского очень серьезно связаны руки в этом смысле. Вот. Поэтому вряд ли он сможет пойти, ну, у него и уже технологических возможностей таких нет, пойти на полную блокаду России. В то время как технологические возможности России пойти на блокаду Украины есть, то, что мы сделали сейчас, сказывается на украинской экономике очень серьезно. На фактически всем ее сельскохозяйственном экспорте. Украина фактически уже перестала быть великой сельскохозяйственной державой. То есть в этом смысле... Да, Александр, вы что-то хотели сказать?
1: Да, я просто хотел добавить то, что вот сейчас вот пошли прогнозы на цены на нефть, и вот, скажем, Wall Street Journal вполне себе говорит, что до конца года возможны скачки до $200 за баррель. То есть, в общем все к тому идет.
0: Ну, в общем, да. Как говорилось в классике, ты этого хотел, Жорж Данден. То есть это, в общем, вполне себе как бы ситуация, которую хотел Запад, которую хотели американцы, которую хотели европейцы, вот, которую они получили соединенным эффектом от противостояния с Ираном и поддержки Украины против России.
1: Егор Станиславович, не могу не спросить, вот в конце первого получаса, коль скоро вот мы эту тему, чтобы ее так, ну, немножко как бы компактно закольцевать, вот относительно наших намерений, вот как, какими они вам видятся, имея в виду, вот опять же, прогнозы в большинстве своем говорят о том, что удары будут не просто продолжаться, то есть Россия, как в свое время Владимир Владимирович сказал, мы еще не начинали даже, сейчас мы явно начали, вот, и речь идет о том, что мы будем только наращивать удары по самого разного рода инфраструктуре украинской, а значит, поменялись не только цели, но и методы.
0: Ну, я думаю, что все действительно идет к масштабному сокрушению украинской экономики, украинской инфраструктуры и так далее. То есть фактически на сегодняшний момент все выглядит, как, знаете, такая формула: диким полем взяла, диким полем и оставлю. А поскольку действительно большая часть территории современной Украины – это на самом деле территория России, отвоеванная и освоенная из статуса дикого поля, где вообще не было людей, где не было абсолютно никакой инфраструктуры, не было ни сельского хозяйства, ни городов, ничего – то, по всей видимости, все идет к тому, что раз речь не идет о нормальной взаимоотношениях с Россией, если речь идет о превращении Украины действительно вот в такой штурмовой, как говорили в древнем военном искусстве, баран против России, значит, этому барану будут отрубать голову. Я это, знаете, почему сужу? Потому что я смотрю, что Россия сейчас перестала как-то пережимать тему наступательных действий на земле. То есть мы заметили, что вроде бы подходящие месяцы, при этом какой-то сверхактивности с нашей стороны не наблюдается. Вот. Почему? Потому что зачем просто расходовать жизни наших солдат в ситуации, когда на сегодняшний момент наши военно-воздушные и беспилотные силы просто уничтожают тыл противника. То есть в какой-то момент этот тыл противника просто начнет скукоживаться до такой степени, что те же самые цели будут достигнуты с гораздо меньшим расходом человеческих сил.
1: Ну да, зима близко.
0: Сейчас мы увидим именно такую картину, то есть обрушивание Украины изнутри, в чем-то похожее на судьбу Германии в Первой мировой войне. Если во Второй мировой, что называется, всюду пришлось идти ножками там до Берлина и так далее, то в Первой Германия рухнула, несмотря на то, что уже к тому моменту надавила на Россию с Брестским миром, несмотря на то, что не было ни одного французского, английского солдата на немецкой земле, она рухнула.
1: Ну так ведь это вероятно, очень сильно Украина напоминает будущую, грядущую судьбу Евросоюза, судя по словам Владимира Владимировича, который сказал, они сами развалятся.
0: Мы продолжим
1: эту тему и поговорим про Европу очень подробно, тем более там есть о чем поговорить, в первую очередь о Франции, но и о Германии тоже во второй части программы. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Скоро продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Есть что сказать?
13: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Нобелевская премия за открытие в области астрофизики. Контекст. За решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий. С такой формулировкой высшая мировая награда была вручена родившемуся в Бельгии и работающему в США ученому Фрэнсису Хальзену. Построенная на Южном полюсе университетом Висконсин-Мэдисон, обсерватория стала крупнейшим экспериментальным объектом на планете. Кубический километр идеально прозрачного, лишенного пузырьков льда, весом почти в миллиард тонн, поместили глубоко под снежной поверхностью. Нашпиговали его сверхчувствительными датчиками и фотоэлементами. Задача ледяной установки в режиме онлайн улавливать следы почти незаметных космических частиц, называющихся нейтрино. Они могут доказать существование темной материи, а значит разгадать секреты самых отдаленных уголков Вселенной. Только нейтрино могут пройти сквозь громадную глыбу льда. Пока темную материю, не участвующую в электромагнитном взаимодействии и потому недоступную прямому наблюдению, обнаружить не удалось, но уже откинут ряд нерабочих гипотез. Как заявляют в Нобелевском комитете, с помощью IceCube можно открыть ранее неизвестные космические явления.
1: Холмогорская резьба.
2: Продолжаем программу «Холмогорская резьба». Егор Станиславович Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в прямом эфире «Радио Спутник». Егор Станиславович, еще раз добрый день. И в Европу отправляемся на часть второй части программы, поскольку у нас там еще одна очень интересная тема, связанная, естественно, непосредственно с Россией. Итак, в Германии избрали главу Саксонии от АДГ. Там просто какой-то, как бы так это выразиться, истерика у СДПГ, истерика у Писториуса. Они кричат, как это допустили, как это возможно. А самое забавное при этом это то, что у руководителей, которых избрали, у одного на столе, как они говорят, матрешка и два русских самовара, вот, а второй так и просто выступает за восстановление северных потоков, ну, главный Рауш, и еще и говорит о том, что восстановить надо отношения с Россией, а вмешиваться в конфликт России и Украины — это вмешательство в дела государства. А в это время во Франции жгут костры, школы, людей и вообще все, что только можно. Вот, ну, это их вот эта французская традиция. Что у них, вот как бы, очень хочется это все связать воедино, но начнем с Франции. А что происходит вообще? Это может к чему-то привести?
3: Тогда как раз начнем с Германии, потому что немцы, альтернатива для Германии поднялась в значительной степени на том, чтобы не допустить в Германии вот того, что сейчас происходит во Франции. Потому что французы ситуацию с миграцией упустили, они создали огромный просто массив молодого населения, которое, ну, фактически, живя во Франции, пользуясь ее системой образовательной и так далее, фактически французами себя не считает и рассматривает как бы себя как бы как таких вот, что называется, жертв французской оккупации на французской же земле. Вот. А вот немцы, некоторые, по крайней мере, особенно восточные немцы, они не хотят, чтобы у них было так же. И вот, собственно, это один из феноменов альтернативы для Германии, на котором она начала подниматься. Сейчас альтернатива набирает новые и новые высоты популярности, особенно на Востоке, на антирусофобской повестке. Там же что поразительно в этом голосовании в Саксонии-Ангальт за тамошнего спикера. Что сблокировались вместе альтернативы для Германии, которые наши СМИ никак все не могут отстать от старых либеральных ярлыков, называют ультраправая партия. Ну, да. И блок Сары Вагенкнехт, которая всегда была левая партия, которая сама Сара потомок иранских мигрантов. То есть она состояла, была суперзвездой, собственно, вот в этой партии левых Линке и так далее. Вышла из нее, создала свой политический проект. Все говорили, что она провалится, но они успешно набирают 5%. по 4-5% голосов, то есть выше проходного барьера оказываются. И если так будет двигаться, она и значительную часть левых голосов перетянет к себе. То есть, казалось бы, ультраправые и левые, как они могли соединиться вместе? На какой платформе? На платформе антирусофобии. На платформе разговоров о том, что мертв фактически это канцлер не Германии, а Украины. На платформе того, что германский бюджет истощается на выплаты Зеленскому в то время, как немцы, они страдают от этого. То есть, грубо говоря, вот эта антирусофобия, которая сейчас приобретает еще более насыщенный эмоциональный характер. Почему? Потому что они могут теперь открыто сказать, мы против войны с Россией, мы против ядерной войны. Потому что официальные власти Германии и Евросоюза сделали уже достаточно много агрессивных заявлений. Им на это наш МИД уже ответил очень жесткими заявлениями, которые западная пресса проинтерпретировала было так, что пригрозили ядерным оружием за Калининград. Как Владимир Владимирович уточнил, как бы мы ядерным оружием не угрожали, мы угрожали всеми доступными нам средствами. Но то, что действительно в случае прыжка на Калининград, в котором, понятное дело, без Германии не обойдется, вот, а Германия может очень серьезно прилететь, вот, это уже наглядно. То есть у людей есть четкая программа. Не допустить того, чтобы там, не знаю, ни по Магдебургу, ни по Берлину, ни по какому другому городу в Германии не прилетела бы русская ядерная ракета. За это будут голосовать, за это будут много голосовать. Но что еще более интересно, это то, что в ходе этого голосования в Саксонии-Ангальте выяснилось, что разваливается так называемый Брандмауэр. То есть вот эта вот стена несотрудничества с альтернативой у системных партий. Потому что там образовались лишние 4 голоса. То есть были голоса альтернативы и вагенкнехтовцев, которых достаточно было, в принципе, для избрания. Но образовалось еще 4 голоса. То есть это избранные от ХДС, мёрцевского, люди, которые считают, о чем мы будем вот как бы...
2: Действительно.
3: Вместо того, чтобы... быть причастными к власти, вот, быть вот в этой дискуссии.
2: Вовремя предать — это не предать, как известно, а предвидеть, да?
3: Да, совершенно верно. И это, конечно, страшный звонок для ХДС, потому что это значит, что в случае победы альтернативы в любом другом регионе, в случае победы на общефедеральных выборах и так далее, определенная часть ХДС, таких, как бы, что называется, разумных консервативных людей, которые голосовали за ХДС не потому, что она за Украину, а потому что это такая достаточно консервативная раньше была партия. Вот, что они просто перейдут на сторону альтернативы. И это, конечно, уже для мёрца погребальный колокол.
2: Теперь про Францию. Про Францию, да.
3: Да, там совершенно потрясающие кадры, скажем, как полицейские поливают там газом мэра пригорода парижского Сен-Дени, который пришел поддерживать... этих школьников, то есть мы негр, понятное дело, афро-француз этот мэр. Вот. И я вспоминаю свою поездку в Сен-Дени в 2011 году, что, понятное дело, там находится знаменитый готический собор 12 века, где усыпальницы французских королей, стоят надгробия и королей, и великих деятелей Франции и так далее. Правда, здесь нужно сделать оговорку, что все это фактически новодел 19 века, потому что в годы французской революции, тогдашние сан-кюлоты революционные, все это вынесли, все перебили, надгробия королевские продали антикварам, их потом правительство выкупало за большие деньги у них. Вот, кости повыбрасывали, то есть никого из французских королей практически, там костей под этими гробницами нету.
2: Христиане.
3: И все это пришлось восстанавливать с нуля. Как бы я тут думаю, что в этом смысле, конечно, нам повезло, что у нас революция случилась в 20 веке, когда уже хоть возникли какие-то принципы охраны памятников. А то у нас бы тоже бы такое в Архангельском соборе было, и никакого Дмитрия Донского не нашли бы. Вот если бы французы искали у себя своего Дмитрия Донского, они бы никакие...
2: Да они даже Бастилию разрушили, что уж там.
3: Да, совершенно верно. Вот, но меня что поразило в этом районе? То, что он абсолютно был уже тогда мигрантский. Что там не было никого, кроме африканцев.
2: Да-да, все так.
3: Да, что он был абсолютно мигрантский, что там не было никого, кроме африканцев. То есть, что это была просто уже не часть территории исторической Франции. И вот как бы такое соотношение вот этого усыпальницы французских королей и вот этот вот мигрантский район вокруг, где в свое время началось с того, что начали давать бедным бесплатные квартиры.
2: Егор Станиславович, простите, тут хотелось бы, знаете, о чем заострить внимание. Вот есть точка зрения, она тоже вполне как бы такая, что французские школьники, в особенности школьники, а теперь еще и учителя, их протесты, они как бы прямого отношения к мигрантскому вопросу не имеют, потому что, мол, условия обучения во французских школах сильно ухудшились, да, там где-то туалеты засоряются, где-то кондиционеры не работают, где-то и то, и другое. То есть учиться стало невыносимо, и, мол, это просто праведный гнев с одной из самых пассионарных частей смотрите, французского общества.
3: С одной стороны, совершенно верно, что Макрон... совершенно запустил просто Францию, в том числе французскую систему образования, и там есть, безусловно, чем возмущаться. Это совершенно однозначно, и спору нет. И то, что как бы значительная часть денег французских налогоплательщиков тоже вместо образования уходит на Украину, об этом тоже невозможно не упомянуть. Но вот когда мы при этом говорим о форме этих протестов, мы понимаем, что миграция имеет к ним самое непосредственное отношение. Так что что они делают? Они врываются и начинают разорять церкви. Они начинают громить и поджигать все. Как вы понимаете, если сжечь школу, качество обучения в ней не улучшится. То есть, грубо говоря, вот тот стиль, в котором эти протесты проходят, понятное дело, делает понятным, что речь идет не о протесте возмущенных граждан, которые хотят улучшить эту систему образования, а, грубо говоря, фактически о таком растянутом и размазанном на множество тысяч людей теракте. И, собственно, там же не случайно есть уже видео, как врываются вот эти протестующие школьники в церковь, начинают включать там рэп какого-то такого арабского исполнителя, mm-hmm. который прославляет террористов, которые устроили эту бойню в Батаклане, прославляет Гитлера и так далее.
2: Да, действительно, и там, более того, эти протесты не только нарастают, там еще есть разговоры о том, что они могут перекинуться в Бельгию, сейчас и об этом говорят. Говорят о том, что город Льеж бельгийский уже может запылать там на эту тему. Мне, с одной стороны, не очень хочется долго останавливаться на этом вопросе, потому что у нас еще 10 минут и есть интереснейшая российская тема.
3: Давайте, на самом деле, про российскую историю, потому что про Францию мы сможем поговорить и на следующей неделе, я думаю, там все будет продолжаться.
2: Конечно.
3: И там есть что сказать.
2: В России вышел замечательный мультфильм, который называется «Капитан Невельской и земли черного дракона», про замечательную историю исследования Дальнего Востока и замечательного человека, который, собственно, исследовал Дальний Восток, Геннадий Невельской. Я так понимаю, что вы сами, наверное, сейчас с большим удовольствием о нем расскажете и о том, что
3: да,
2: это стоит
3: понимаете,
2: посмотреть.
3: Но на самом деле, прежде всего, я хочу сказать всем в кино, прям берите детей в охапку и ведите на этот замечательный совершенно
2: вы посмотрели
3: мультфильм.
2: Уже?
3: Да, вот, и тех, кто, дети есть, которые очень сильно любят вот этот жанр аниме, который к нам пришел из Японии. Есть те, кто как бы к нему спокойно относится, но те, кто вообще любит аниме, их просто надо брать за шкирку тащить. Mm-hmm. Потому что это великолепное аниме, и при этом действительно великолепная история, где, собственно, вот эти вот традиции Миядзаки и прочих, и... историка, географический, приключенческий, политический мультфильм соединены в единое целое. Потому что действительно там через призму такой замечательной истории там, с котиками, с драконами, с оборотнями и так далее рассказывается важнейшая история из как бы нашего прошлого, из нашего 19 века история о том, как Дальний Восток, как Сахалин и Приморье стали русскими, стали частью российской земли. Вот. Действительно, в этом решающую роль сыграл Геннадий Иванович Невельской. Вот. Замечательный мореплаватель, человек невероятной смелости и энергии, который был одержим сначала тем, чтобы решить простой географический вопрос. Многие утверждали в его молодости, что Сахалин — это полуостров. Потому что действительно, как бы река Амур заканчивалась такими большими намывами, и думали, что там дальше она просто продолжается в Сахалин. И это был принципиально важный вопрос, потому что в тот момент границы между Россией и империей Цинь, там такой Маньчжурской империи, которая контролировала тогда Китай, она проходила по Амуру. И тогда, соответственно, если бы Сахалин был полуостровом, то получалось бы, что это китайская территория. Но Невельской доказал, что это остров. Он проплыл Татарским проливом, он промерил везде глубины. Я много раз был на Сахалине, был в том числе в тех местах, где он, скажем, впервые к берегу Сахалина пристал. Замечательные, совершенно очень интересные места. Конечно, жаль, что у нас Сахалин как бы настолько мало доступен для туристов, мало туда кто ездит и так далее, потому что это потрясающая, конечно, земля. Вот. Соответственно, Невельской смог доказать, что раз это остров, значит, Россия может предъявить на него свои полные права, тем более, что много раз русские исследователи до этого там высаживались. А после чего он развернул еще более серьезную деятельность. Он как бы опять же показал, что те географические верфи, по которым определяется вот эта граница между Россией и Маньчжурией, они не составлены были тогда, когда заключался договор между Россией и Китаем в конце 17 века, не точно. И, соответственно, по смыслу договора Приморье и Преамурье тоже могут войти в состав России. Вот. И он уже как бы очень смело тогда расставил посты вдоль нынешнего Приморского побережья, оставил им такую специальную записку на нескольких языках о том, что это территория России, чтобы никакие англичане, американцы и так далее туда не совались. Вот. Это вызвало колоссальный скандал в Петербурге. Министр иностранных дел Нестельроди, который в этом мультике показан прям полным английским агентом, это, конечно, немножко передержка, но такая, ну, допустимая для такого жанра кино передержка. Вот. Требовал Невельского жестко наказать. Вот. На что император Николай Павлович ответил знаменитой легендарной резолюцией, где один раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен.
2: Владимир Владимирович Путин недавно почти повторил эту фразу, да, имея в виду?
3: Да.
2: Где ступил нога русского солдата.
3: Знаменитая действительно фраза. Вот. Флаг, кстати, если кому интересно, какой там был флаг, это был Андреевский флаг, который, соответственно, русские моряки поднимали как символ своего присутствия. Вот. И... соответственно, благодаря деятельности Невельского и помогавшему ему замечательного губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского, которого наш Центробанк зачем-то убрал с 5000-ные купюры, мне это, вот, честно говоря, очень не нравится и очень обидно за Муравьева-Амурского. Как бы это один из тех государственных деятелей, точно так же, как и Невельской, один из тех деятелей, на которых надо просто ориентировать школьников и учиться. Вот. И вот что поразительно. Сняли действительно великолепный, роскошный фильм. Полное соответствие жанру, как бы полное соответствие, скажем так, интриге истории. Ну, то есть, понятное дело, там не буквально историческим фактом, но ее духу. Вот. Великолепные совершенно отзывы. Вот просто откройте там где-нибудь на Кинопоиске отзывы и почитайте. То есть люди пришли, иногда пришли ничего не ожидая, и при этом в абсолютном восторге. При этом, ну, в среднем на кинотеатр приходится один сеанс рано утром. То есть
2: да,
3: так, что вообще ребенка не сводить, тем более взрослым, не сходить. А ведь на этот мультфильм, конечно, бы сходили бы с удовольствием многие-многие взрослые. То есть у нас вообще как-то, к сожалению, грустно с поддержкой именно наиболее удачных таких как бы историко-патриотических проектов. У меня до сих пор разрывается сердце, как 20 лет назад сняли великолепный мультфильм «Князь Владимир». Прекрасная была первая часть, а второй так и не было. Ее ждали, ждали, ждали, но ее так и не появилось.
2: Кстати, то Егор Станиславович, вот у нас минутка с небольшим, раз уж мы об этом говорим. Интересно то, что патриотические проекты в жанре кинематографа может быть, ну вот судя по тому, что вы говорите, даже менее удачные, чем в жанре мультипликации, как ни странно получается, наши российские. Вот вы сказали «Князь Владимир», вот «Капитан Невельской». Интересно, почему так? Ну, если я прав, конечно, если вы согласны.
3: Ну, понимаете,
2: может, я и не
3: как
2: прав.
3: Сказать, персонажей все-таки легче нарисовать, чем
2: сыграть.
3: А актеров довольно специфичных, привыкших там играть, что называется, бандитов, урок, олигархов и так далее, они очень часто, ну, скажем так, в роли героев и офицеров Российской империи выглядят не очень естественно. Неестественно звучат. Но бывают удачи. То есть здесь надо просто работать. Здесь нужна наработка со временем. То есть появляются удачные сериалы, появляются частично удачные сериалы. Просто это надо не оставлять. То есть я тут неожиданно услышал, что даже «Война и мир» Андреасяна как бы обещает, что все будет не так плохо, как многие бы заранее от этого.
2: Я не в порядке критики, как раз мне кажется, просто мультфильмы проще воспринимать, безусловно, и это прекрасно, потому что для детей, да. Это же здорово.
3: Ну, совершенно точно, что вот на этот мультфильм о Невельском нужно прям брать детей в охапку и их вести.
2: Называется, я напомню, мультфильм «Капитан Невельской и земли черного дракона». Само по себе название красивое. Вот вы сказали про Миядзаки, я прям думаю, ну вот если, да, судя по афише, смотрели «Унесенные призраками», стоит посмотреть «Капитана Невельского». Егор Станиславович, спасибо большое. Время наше закончилось на такой замечательной ноте. Программа «Холмогорская резьба» закончена. До встречи через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
12: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
13: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
12: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
13: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
12: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
13: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
14: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
15: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
13: Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8:00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Дроны «Юга» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в высотной застройке Дружковки. Берлин взял курс на полномасштабное разрушение связей с Россией. Израиль не вышлет британских дипломатов после закрытия консульства в Иерусалиме. Теперь подробнее. Операторы ударных дронов и артиллерия группировки войск «Южная» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в высотной застройке Дружковки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Военнослужащие этой группировки участвуют в боях в районах населенных пунктов Беленькая, Семеновка, Васильевская, Пустоши, Славянск, Николаевка, Дружковка и Краматорск в ДНР. Ранее ведомство сообщало, что киевский режим активно готовится к потере в ближайшее время Дружковки и Краматорска, за которым последуют утраты и всей Славянска-Краматорска. Власти Германии взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, которые выстраивались веками. Об этом заявил посол в Берлине Сергей Нечаев, отвечая на вопрос об угрозе полного разрыва дипломатических отношений между Россией и Германией после закрытия генконсульства в Бонне и русского дома в Берлине. Напомню, российский МИД в ответ заявил о мерах на недружественные действия ФРГ. Культурные центры имени Гёте в России прекратили работу. Также прекратило работу и генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Соединенные Штаты проработали несколько вариантов решений по войне с Ираном. Как сообщает Axios, один из вариантов включает массированные бомбардировки энергетических объектов и инфраструктуры. Конкретная дата нанесения ударов не указывается, однако, по информации источников, обстрелы могут произойти до парламентских выборов в Израиле, запланированных на 27 октября. Израиль намерен закрыть консульство Великобритании в Иерусалиме, но не будет высылать британских дипломатов. Об этом пишет газета «Таймс». Кризис в отношениях между Лондоном и Тель-Авивом усугубился в начале сентября после решения Великобритании ввести запрет на торговлю с еврейскими поселениями на западном берегу реки Иордан, которые считаются незаконными с точки зрения международного права. МИД Израиля в ответ на это объявил о решении закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме. И еще одной ответной мерой Израиля – стало удаление британских представителей из Международного центра помощи и мониторинга ситуации в Газе. Безэкипажное судно катамаранного типа, способное работать на сжатом водороде, разработали в Сахалинском государственном университете. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, конструкция подразумевает крепление баллонов при помощи разъемных соединений без использования сварки, что упрощает разборку и транспортировку корпуса, а также хранение судна. Мошенники под видом провайдеров предлагают сменить тариф. Для подключения нового тарифа аферисты могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке, чтобы получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете или связаться с провайдером по официальному номеру. К этой минуте все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».

0: прочитал вот несколько раз новости Следственного комитета. Связана она с преступностью, вот, с преступностью, совершенной преступностью за авторством этнических группировок или мигрантами, или, вот я тут тоже не совсем понимаю, как правильно расставлять какие союзы, но, во всяком случае, статистика вот такая. Количество преступлений, совершенных этническими группировками, увеличилось на 13%, но при этом количество преступлений с участием иностранных граждан уменьшилось на 40%. И я эти два числа никак не могу связать между собой. Как их связать правильно, корректно?
1: Ну, Александр, это разные абсолютно вещи. Вопросы миграции и преступность в данной среде. Понятно, что она уменьшилась. Но давайте так напомним нашим слушателям, что у нас все-таки на данном направлении миграционном достаточно неплохие успехи демонстрируют. Ну, в первую очередь, Министерство внутренних дел, да, объективно скажем так. Сейчас они отвечают за эту сферу. Ну, с точки зрения контроля за миграцией, преступностью, безусловно, МВД, да, и специальная служба в рамках МВД теперь существует, которую Кикать возглавляет. Хотя я не устаю всегда говорить, что миграция — это в первую очередь экономическое явление, да, все-таки это не явление там просто социальное, культурное, и уж точно это не предмет заботы правоохранителей, в первую очередь сами процессы миграционные. В основе там экономика лежит, да, я думаю, что мы много раз это обсуждали, да. И вряд ли с этим можно серьезно спорить. Но МВД, правительство за последнее время действительно, во-первых, наладили учет граждан, которые к нам приезжают, да, мы это много раз обсуждали. Налажен качественный учет, у нас появился список контролируемых лиц, взялись уже за членов семей, патенты, вопросы проверки на разного рода инфекционные заболевания.
0: И вот даже знаете, ДНК.
1: Это повестка.
0: А? Даже ДНК.
1: Да, это повестка, которая в парламенте была очень актуальной, ну вот, наверное, весь последний год работы предыдущего созыва Думы и Совет Федерации. Постоянно этим занимались. Я хочу сказать, что очень конструктивно ведомства и силовые ведомства нашли между собой вот это взаимодействие на площадке, кстати, правительства. Тоже еще раз хочу сказать, что молодец Голикова. Она очень конструктивно, согласовывая очень противоречивые как бы, подходы ведомств. Понятно, что экономические ведомства зачастую не соглашаются с подходами силового блока. Это нормально, у Голикова удается найти какой-то такой разумный компромисс. Мне всегда приятно хвалить эту комиссию правительства, потому что я в нее вхожу и как бы отчасти имею отношение к тому, что там происходит. Сейчас, Александр, опять же напомним, наверняка у нас с вами эта тема будет присутствовать в эфире в ближайшее время, уже взялись за то, чтобы мигранты, которые здесь законно находятся, которые работают на основании патента, чтобы они платили налоги. Да, вот эта экономическая составляющая, она уже реально на повестке дня. И с миграцией как бы мы разбираемся. Этническая преступность — это не обязательно иностранные граждане. Совсем не обязательно это иностранные граждане. Да? Поэтому вам, может быть, кажется, что эти цифры как-то противоречат одна другой. Но вообще этнические группировки, этнические анклавы зачастую это не связано с миграцией. У нас много наций, народностей живет на территории Российской Федерации, этносов. Там есть разные теории, как это правильно называть. Да? Я называю так, чтобы все как бы почувствовали, все поняли, о чем идет речь. Вот. И, конечно же, разного рода анклавы этнические и следствия появления этнических преступных группировок, подчеркну, это не только иностранные граждане, это зачастую компактно проживающие какой-то национальности граждане на там, определенной территории, не знаю, там, в районе Крайнего Севера, выходцы с какой-то другой части страны, не будем называть, чтобы, опять же, никого не обидеть. Да? А проблема вот этих этнических анклавов, она неоднократно обсуждалась и в правительстве тоже. Да? В чем их особенность и в чем опасность? Когда появляется вот такой анклав, ну, не знаю, там на территории там, Красноярского края моего, например, да, которые, люди, которые группируются друг с другом, им почему-то сразу же кажется, что они могут жить не по законам Российской Федерации, а по законам вот этого своего сообщества. А иногда это не законы, а, извините, понятие. Представления криминальные о том, что

0: можно, что нельзя, кому что можно, а кому чего нельзя, и так далее, и так далее. Поэтому в этих цифрах, о которых Следственный комитет сообщил, там нет никакого противоречия. Миграция, контроль за миграцией, то, что у нас благодаря успехам правительства и правоохранительного блока преступность среди мигрантов сократилась, да мы просто их высылаем совершенно безжалостно, да, тех, кто попадается, и они не могут просто въехать дальше в страну, получая соответствующую маркировочку на границе. А вот этническая преступность, этнические анклавы – это проблема, с которой мы продолжаем работать, и я думаю, что она еще будет оставаться какое-то время очень и очень актуальна.
1: Здесь хочется еще на эту тему немного поговорить. Вот почему? То есть мы все, естественно, так или иначе, смотрели огромное количество зарубежных фильмов, где есть триада, где есть якудза, где есть итальянская мафия, говоря, да. И так далее, и так далее. Это же, собственно, и есть этнические группировки, да? Правильно? Так же можно сказать.
0: Совершенно верно. И это, кстати говоря, это не иностранцы, это граждане, ну, там, в американских фильмах это граждане Соединенных Штатов, там где-то еще, возможно, другое гражданство, но особенность, да, как бы, очень хорошо эти фильмы передают. В чем особенность? Люди перестают испытывать потребность интегрироваться в общество, да, в культурном, в социальном плане, даже в языковом иногда, да, они остаются вот в этом своем анклаве, у них там экономические интересы сосредоточены, социальные, культурные, религиозные, и зачастую там, извините, расцветает криминал в этих анклавах.
1: А тогда получается, тем более, что об этом говорит и Следственный комитет, что до 3000 увеличилось количество фактов организации незаконной миграции. Я вот с этим сам сталкивался, когда был в Америке в свое время в командировках. Те же китайцы, те же японцы с удовольствием нелегальных мигрантов из этих стран затаскивают к себе в эти в этнические группировки, помогают им ассимилироваться, иногда без документов и так далее, и так далее. Это оно? Это вот оно самое?
0: Это оно, совершенно верно, потому что что такое, если это, кстати, отчасти связано и с анклавами, потому что таких людей часто арабы поселяют в этих анклавах, потому что там им кажется, что наиболее безопасно. Если это анклавы большие и этническая группировка крупная, то и правоохранителям работать намного сложнее на этой территории. Они там оказывают определенную помощь друг другу, прячут этих людей, трудоустраивают их, дают экономическую основу для существования этих нелегалов и так далее, и так далее, да? Поэтому это вещи отчасти связаны между собой. Вот это незаконная миграция и укрепление появления таких анклавов. Ну, допустим, давайте скажем так. Мы с вами хорошо знаем, что очень многие азербайджанцы давным-давно живут в Российской Федерации со времени Советского Союза. У нас очень много известных деятелей, скажу, российской культуры, да, имеют азербайджанские корни. И мы знаем этих музыкантов и писателей, и...
1: Ну, в Москве есть и Большая Грузинская улица, и Армянский переулок, и многое
0: совершенно
1: другое.
0: Совершенно верно.
1: Да.
0: То же самое можно сказать про грузин, про армян, про выходцев из Узбекистана. Это российские граждане, полноправные наши граждане. Многие из них родились здесь. И они считают Россию своей родиной. И русский язык даже считают родным. Да? Но на фоне этого очень часто возникает, скажем так, у кого-то из представителей вот этих национальностей желание поработать, скажем так, со своими соотечественниками из Армении, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, из других стран, и затянуть их сюда, потому что, ну, это определенные экономические выгоды создают.
1: А тогда, как это, а теперь, как говорят про что, где, когда, да, теперь, внимание, вопрос. Да, в Америке не удалось мафию победить, да, в этом смысле. Ну, или, по крайней мере...
0: Это спорно, Александр, это спорно.
1: Ну, я имею в виду, что вот в этой ситуации можно ли законодательно вообще действовать... Ну, понятно, что без правоохранительных органов не обойтись, но, тем не менее, создать в перспективе, как вам кажется, или как вы думаете, такую систему законов, при которой можно было бы хотя бы попытаться разрушить эту систему этнических преступных групп, что пытаются делать, так сказать, по всему миру с тем или иным успехом?
0: Александр, вы знаете, у всех этих, вот то, как вы говорите, мафия там и так далее, все это имеет ту же самую экономическую основу. Давайте вспомним, а когда в Соединенных Штатах был расцвет вот этих вот мафиозных группировок, структур? Совершенно верно. Великая депрессия. А что еще способствовало этому?
1: Нелегально, да, конечно, да.
0: Сухой бутлегеры. Закон, да, как да. бы. И многие такого рода вещи. Дальше нелегальный горный как бы бизнес и так далее, и так далее. Государство зачастую своими действиями, ну, не очень умелыми, само создает экономическую основу для существования вот таких вот крупных преступных группировок. Но у нас-то ведь тоже ситуация в этом плане не ахти, скажем так. Ну вот давайте, я много раз обсуждал, как бы мы обсуждали в эфире эту тему. Сложная тема, безусловно. Торговля тем же самым алкоголем в интернете. Но она же процветает. Mm-hmm. А кто на ней наживается? Я вас уверяю, если мы с вами копнем посерьезнее в этом направлении, вы увидите, это та же самая этническая преступность. Потому что продают этот алкоголь свободно через интернет, доставку осуществляют, никакого контроля качества, конечно, там нет. И паленый этот алкоголь люди травятся. И доставляют, и несовершеннолетние приобретают. Вот много раз предлагал своим друзьям в ходе какой-то дискуссии, иногда очень такой и острый, говорил, ну вот сейчас возьмите свой телефон, смартфон, возьмите, наберите, доставить. Вам в студию, Александр, минут через 20 привезут. Мы еще эфир не успеем закончить.
1: У нас тут не пропустят на входе.
0: Когда появляются такого рода истории, на которые государство закрывает глаза и не хочет по разным причинам бороться вот с такого рода нишами экономическими, то расцветает этническая преступность. В том числе этническая преступность. Потому что там люди группируются еще по этому национальному признаку. Им проще организоваться отчасти, да? Не только, конечно, этнические группировки этим занимаются, к сожалению, не только, но и они в первую очередь тоже. И мне кажется, что это очень опасные вещи. Вот такие истории надо выявлять и закрывать. Если мы против торговли алкоголем через интернет, значит, нужно с этим бороться. Нужно вводить административную, уголовную ответственность за это.
1: То есть бороться с причиной, а не со следствием. В данном случае со следствием бесполезно, это гидра.
0: Создавать экономическую основу финансовую для существования преступных группировок и структур. Потому что мы с вами вспомнили, это абсолютно правильно, насколько я, по крайней мере, знаю историю, эти группировки расцветают в тот момент, когда происходят какие-то экономические катаклизмы, и государство принимает решения, которые, к сожалению, способствуют этим. Мы с вами все гангстерские фильмы помним 30-е годы,
1: «Крестный отец», «Однажды закон, в Америке», да.
0: Да, совершенно верно. «Сухой закон», «Игорный бизнес» и так далее, и так далее. Нельзя создавать экономическую основу для существования таких группировок. То вот есть это главная задача государства.
1: То есть тогда получается, чтобы эту тему закончить, получается, что в конечном итоге благополучие, экономическое благополучие, упорядоченность государства, да, к которой, я надеюсь, и вижу, в общем-то, что мы движемся, она и определяет размеры этой преступности. Понятно, что, так сказать, не будем наивными, что ее вообще можно искоренить, так, наверное, не бывает, но тем не менее.
0: Так не бывает. Конечно, конечно, люди всегда будут обходить закон и стремиться заработать на этом. Но если государство своими неумелыми действиями не поощряет такого рода экономическую активность, то это явление, сейчас, вот вы сказали, в Америке не удалось победить преступность. Да я вас уверяю, что все крупные преступные группировки, они активно сотрудничают с государством, с американским, потому что все это оружие, разного рода частные военные компании, все это не будем дальше, да, это сложная тема. Но я уверен абсолютно, что сегодня в Соединенных Штатах весь этот крупный бизнес преступный, он самым тесным образом связан с разного рода государственными структурами или около государственными структурами. И финансируется из того же государства для решения разного рода задач, которые государство, не хотело бы брать на себя, например.
1: Андрей Александрович, простите, что я так на одной теме остановился, но уж больно она интересная. В Америке же узаконенный лоббизм, да, там понятно, там эта история, она существует. В России его нет. Это тот случай, когда сам принцип должен быть уничтожен, да, при котором группы влияния, имеют своих представителей и так далее, и так далее. То есть об этом речь идет?
0: Александр, это сложная тема. Несколько раз, кстати, в парламенте подступались к этой истории. Ведь в самом лоббизме, что такое лоббизм? Это умение, способность проводить в жизнь чьи-то интересы на законодательном уровне, в сфере исполнительной власти. Да, у нас каждая крупная компания имеет специальное подразделение, оно называется так красиво, GR, Government Relations, по-английски. А что это такое? Это лоббисты. Это зачастую бывшие чиновники, депутаты, сенаторы, которые работают в крупных компаниях или входят в совет директоров и за счет своих контактов, связей помогают компании решать задачи. В этом нет ничего плохого, это не криминальный бизнес. Это абсолютно легальная, нормальная деятельность. Уметь донести проблемы какой-то отрасли, бизнеса до государства, до главы государства, до правительства, до парламента. Да? Вот слушайте, а что такое РСПП, например?
1: Ну, да.
0: Это, по сути дела, крупная лоббистская структура. Да? То есть в лоббизме нет ничего плохого. И мы несколько раз подступались к этой истории, тоже говорили о том, что да, нам нужен какой-то закон, который как-то урегулирует эту деятельность. В Америке это все есть. Да? Там все очень просто. Там ты можешь брать деньги от крупных корпораций под обещание, что ты пролоббируешь, ну, не знаю,
1: ты будешь сенатором, закон. Да, потом, например, да?
0: Да, совершенно верно. Угу. И они финансируют эти выборы в открытую, да, этих, ну, там, конгрессменов, сенаторов, угу, под определенные обязательства. И зачастую люди собираются, им нужно построить какой-то мост, извините, там, в своем штате, да, угу, или какое-то предприятие, очистные сооружения. Они просто нанимают, по сути дела, политика, платят его избирательный фонд деньги, и он отрабатывает эту историю потом. Добивается финансирования, выделения земель и так далее. То есть это сложная тема, и, конечно, рано или поздно нам тоже нужно будет регулирование в данной сфере создать.
1: Спасибо большое. Просто, да, тема действительно сложная. Тут просто вопрос за вопрос цепляется. Я понимаю, что сейчас, да, тем у нас очень много. А следующая тема, вроде бы новость, вот тоже, она у всех вызывает разные эмоции. Я имею в виду вот этот пресловутый концерт несостоявшийся или концерт этого несчастного, хотя он не несчастный, конечно, Канье Уэста, который, да, столько раз отменяли, организовывали, опять отменяли. И вот арестовали счета организатора концертов. Вот эти вот, что, в общем, видимо, гласит, что концертов не будет уже теперь окончательно. И, а деньги заморожены, вот эти 115 миллионов рублей на счете этой компании. И, как сообщается, это первый случай наложения ареста на счета организатора в рамках вот этих самых судебных разбирательств. И вот теперь возникает вопрос, как бы такой, мне кажется, вполне логичный вопрос, а почему так долго тянулась вот эта вся история с этим?
0: Александр, это тоже, знаете, вот мы сейчас с вами начнем обсуждать, и выяснится, что тут тоже один вопрос цепляется за другой. Ну, извините, я не являюсь поклонником этого музыканта. Ну,
1: я тоже, я не слышал плохо, никогда,
0: плохо,
1: честно.
0: Совсем, да, представляю его творчество, и знаю, что очень противоречивые чувства он вызывает у многих людей. До полного отрицания. И для этого, наверное, причины действительно есть серьезные. Вот. Но мне кажется, что это коммерческий спор в основе своей. Да? Просто организаторы, площадка там не договорились. Но почему-то организатор посчитал возможным продавать билеты, там, собирать деньги. Ну, коммерческий, по сути, спор. У нас, к сожалению, наверное, для того, чтобы как-то защитить людей, вот правоохранители начинают так превентивно совершать определенные действия, да? Я бы предпочел, чтобы такого рода истории решались в гражданском суде. Да? Ну, конечно, людям должны, если не состоялось мероприятие, людям должны там деньги вернуть. Там. Они, многие понесли, и, я так понимаю, расходы, связанные с арендой там, номеров в отелях, там, поезда, самолета, да, кого знает, угу, да, что там потратили. Все-таки в основе это коммерческий спор. Мне кажется, что как-то надо. Хорошо бы, чтобы такого рода истории разрешались в суде общей юрисдикции в рамках гражданского процесса, а без привлечения правоохранителей. Хотя в данной конкретной ситуации, ну, нужно как бы глубоко понимать, что там происходило. Думаю, ни я, ни вы как бы вряд ли в это погружались. Но общее мое как бы такое мнение, что хорошо бы, чтобы такого рода истории, даже имеющие вот такой общественный резонанс, как эта тема с несостоявшимся в Петербурге концертом, все-таки разбирались в суде общей юрисдикции. Угу. И в гражданском процессе, не в уголовном.
1: Вот от этой темы сразу перейдем к другой, потому что она связана уже с государственной программой. Я как раз, у меня первая мысль была, потому что мне ее тоже подсказывали люди, которые попытались на этот концерт попасть. Вот был когда-то госконцерт, да, который такие вещи централизованно решал. Да, хорошо это или плохо, я не знаю с точки зрения текущего момента, но тем не менее. И вот новость относительно, с одной стороны, поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Я вот ее прочитал, и здесь сказано, что будут выделяться и выделяются гранты на учебники, опять-таки, которые будут связаны с поддержкой русского языка и продвижением и образованием культуры в других странах. А насколько это централизованная история? То есть не будет ли здесь вот ситуации, при которой мы уже получали с учебниками в России, когда было сколько школ, столько и учебников? Ну, я утрирую, конечно.
0: Ну, то есть здесь централизованные, кстати, сенаторы, я знаю, что Валентина Ивановна Матвиенко много раз обращала внимание на эту проблему, она действительно серьезная. Донести русский язык, русскую культуру, литературу до детей нашего ближайшего зарубежья, да, потому что когда-то они прекрасно знали русский язык, и многие их родители, бабушки и дедушки уж точно, прекрасно говорят по-русски, знают русскую литературу, но, к сожалению, даже вот материальной сегодня, материальных возможностей учить, это же не только учебники, да, это преподаватели русского языка, это тоже программа поддержки есть для многих государств наших ближайшего зарубежья. Вы правы, здесь очень важно, чтобы была некая единая унифицированная программа, и насколько я понимаю, сейчас она есть, там Россотрудничество, мне кажется, этим занимается, да, но это на государственном уровне должно поддерживаться, и, конечно, должен быть некий общий единый стандарт, образовательный, языковой стандарт, который мы предлагаем в нашем ближайшем зарубежье для того, чтобы вот изучали русский язык и русскую литературу.
1: Просто здесь отдельно говорится о программе, о госпрограмме подвижения и поддержки русского языка за рубежом, и отдельно да. говорится о грантах, которые выделяются на это самое продвижение. То есть это как бы две разные, получается.
0: Слушайте, но нет, это две разные истории. Но да. тут понятно как раз, о чем идет речь. Многие проводят разного рода фестивали, конкурсы. Это требует какого-то отдельного финансирования, да? Угу. И поэтому выделяются гранты людям, которые просто занимаются этим и делают интересные проекты, программы по данному направлению. Это абсолютно верно.
1: А тогда вот у нас осталось минутки полторы, да, до новостей. Я хотел тогда, чтобы в этой теме еще остаться. Отдельно выделяется Африка. И отдельно много очень говорится именно про Африку, как про новый регион. Тут, на ваш взгляд, это больше вопрос освоения каких-то новых, ну, относительно новых территорий, или речь идет, или речь должна идти об удержании старых, скажем так, когда мы говорим о именно о наших географических соседях, ну, с теми, с которыми мы сейчас в хороших дружеских отношениях.
0: Я думаю, что это новая история, несмотря на то, что, конечно, у нас с советского времени с африканскими странами есть тесные контакты. Слушайте, ну, я вот выпускник и профессор университета дружбы народов, где да. очень много африканских студентов. И многие, кстати, политики и парламентарии из африканских стран прекрасно по-русски говорят. Они выучили язык здесь у нас в стране, не обязательно в нашем университете, но в других университетах обучались и сейчас занимают крупные посты в своих государствах. Просто выделяется Африка, потому что сейчас интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией на этом континенте очень, очень большой. И мы прекрасно понимаем, скажем так, экономисты, демографы говорят, что в ближайшие десятилетия Африка станет, ну, в некотором смысле играть роль, которую сейчас играет Азия, да, то есть это такой драйвер роста экономического, там будет самое большое население проживать.
1: И самое молодое, да.
0: Совершенно верно, самое молодое, значит, самое экономически активное население, и предлагать им такую возможность, да, изучения русского языка. Мне кажется, это очень дальновидно и правильно.
1: Спасибо, Андрей Александрович. Оставайтесь на радио «Спутник». Буквально 3-4 минуты и продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишесом.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
10: Продолжаем разговор с Андреем Александровичем Клишасом, профессором, доктором медицинских наук, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Я Александр Кузьмак, прямой эфир, радио «Спутник». Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Начнем вторую часть программы с цитаты Владимира Владимировича Путина. А перед тем, как эту цитату дать, ну, конечно, я думаю, что это как раз тот самый случай, когда поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. В прямом эфире мы можем... Да, я думаю, сегодня это уже было и неоднократно будет в нашем эфире. Поздравляю.
11: Безусловно, и пожелаем нашему президенту, чтобы все его планы свершились, а чтобы это было так, ну, чуть-чуть, наверное, зависит от каждого из нас, кто сегодня слушает этот эфир, потому что, конечно же, все мы вместе работаем на нашу великую страну и хотим сделать ее лучше.
10: А вот как раз о планах президента. Цитата звучит следующим образом. Президент в разговоре с лидерами думских фракций еще в 2025 году сказал следующее. Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста, над тем, как это отразится на жизни семей с детьми. К чему это приведет? Зная, какую колоссальную роль всегда Владимир Владимирович уделяет вопросу детей и как он всегда трогательно к этому вопросу относится, здесь сразу два совместных вопроса, они между собой очень легко связаны. Совет Думы поручил Комитету по защите детей разработать инициативу по реализации предложений, связанных с... Сейчас, как это правильно сказать, подумать о влиянии законов на детей и их родителей. Вот так в первую очередь скажу, потому что законотворчество в рамках Государственной Думы очень и очень серьезное, но надо давать оценку, как это, собственно, воздействует на детей. Вот так звучит эта формулировка. А второе, я вот сразу сюда же, как раз вот об этом же, потому что речь идет, Федеральная антимонопольная служба, которая в том числе в данном случае занимается и вопросами рекламы, предлагает рекламным компаниям, рекламным ассоциациям дать право и устанавливать правила использования образа многодетной семьи. Вроде бы формальность, вот так на первый взгляд. А с другой стороны, чтобы эти дети не просто, так сказать, вот в кадре не просто занимали место, а действительно приносил какую-то пользу с точки зрения демографии. Вот такие вот, дети.
11: Первое, мне сложно прокомментировать, потому что мне кажется, что любой закон сказывается на жизни наших граждан, семей с детьми, без детей, еще затрагивает пенсионеров, семьи участников специальной военной операции и так далее, и так далее. Это такое общее благое пожелание, я его поддерживаю, надеюсь, что, знаете, есть такое, это шутка, да, если серьезно, есть такое понятие у юристов — оценка регулирующего воздействия. И в правительстве обязаны при принятии каждого закона, при обсуждении законопроекта и потом впоследствии давать вот эту экспертную оценку регулирующего воздействия на каждый закон, который принимается в стране. Поэтому, наверное, как определенное техническое задание для вот этого документа, для оценки регулирующего воздействия того или иного нормативного акта, да, наверное, это можно поддержать. Это, конечно, правильно, если серьезно говорить. Да. Что касается образа, знаете, я не специалист в области рекламы, но, наверное, с учетом современных технологий, да, определенные образы, кадры оказывают какое-то, на подсознание влияние, когда человек смотрит. И я слышал, что предлагается обязательно, чтобы трое детей было и так далее. Да. То есть такого рода истории. Наверное, можно и так, что называется.
10: Просто в этом есть какой-то такой элемент, наверняка кто-нибудь нам сейчас в телеграм-канал напишет, у депутатов мало работы, что ли, чем заниматься подсчетом детей в кадре и так далее.
11: Логика в этом есть определенная. Как показывают, это тоже влияет на восприятие, да, аудитории. Поэтому, наверное, должны быть какие-то правила. Извините, если показывают многодетную семью, неправильно, чтобы у кого-то из родителей в руках была, условно, сигарета. Да? Я думаю, что это невозможно уже, что там множество правил. Но я вам говорю, сигарета или, банка пива, да, чтобы не держал ее. Даже если кто-то из детей уже достиг определенного возраста, когда он может употреблять этот напиток. Есть какие-то формальные правила, которые, конечно, нужно соблюдать. И есть какие-то образы и восприятия, которые легче усваиваются даже на уровне подсознания. Конечно, с этим профессионально надо работать. И если кто-то готов дать компетентные экспертные рекомендации на эту тему, как-то их закрепить, почему нет?
10: Следующий вопрос. Здесь я, когда прочитал, я был удивлен тем, что это до сих пор не сделано, честно вам признаюсь, потому что, прочитав решение заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Лексутова об обязательстве курьеров ежегодно сдавать тест на правила на знание ПДД, вот тут я был просто удивлен, что их до сих пор еще не заставили этого сделать, потому что временами это зашкаливает. И я думаю, что все москвичи в данном случае видят, как пересекают двойные сплошные, перекрестки по диагонали представители.
11: Это не транспортное средство. Понимаете, мы же долго на эту тему обсуждали. Мы предлагали определенную административную ответственность для пользователей этих средств индивидуальной мобильности, да, в Москве. Ну, как раз Москва не очень поддерживала всегда.
10: Ну, так даже на велосипеде же нельзя через двойную сплошную, как бы, да, или ехать через перекресток.
11: Хоть... Пешеход-то ходит.
10: Ну да. Я понимаю, да, просто поразительно, да.
11: То есть поэтому, это... знаете, да. Это я поддерживаю двумя руками. Если у нас правительство Москвы сейчас все-таки инициативы, направленные на упорядочение использования этих средств индивидуальной мобильности, будет поддерживать, может быть, не те, которые были внесены, а предложат какие-то свои инициативы. Я двумя руками за, потому что у нас по ряду позиций, например, с Московской городской думой, очень конструктивное было взаимодействие, и нас Дума Московская тоже поддерживала, сенаторов и депутатов, кто занимались этой темой. И Питерская Дума, законодательное собрание Петербурга, поддерживали нас в своих инициативах. Да, в городах, наверное, там, если брать Москву, Петербург, немножко разное восприятие общественного мнения, да, даже этих средств индивидуальной мобильности. Но все-таки проблемы-то общие. Вы правы, да? Это они не соблюдают дорожное движение, они используют пешеходные там дорожки для того, чтобы передвигаться и так далее, и так далее. Там много вопросов. Но сейчас вот и МВД свои инициативы сформулировала, и Следственный комитет. Они, кстати, Следственный комитет очень последовательно всегда выступал за наведение порядка в данной сфере, потому что, опять же, пострадавшие — это пенсионеры и дети в первую очередь были, да? Ну, взрослый человек просто, ну, как бы обладает определенной, там, извините, массой тела и реже, ну, получает тяжелые травмы. А пенсионеры, люди, у которых, ну...
10: Мобильность не такая, да.
11: Да, мобильность не такая, они не в состоянии, там, извините, отпрыгнуть и вернуться. Ну, и более хрупкие уже кости, они серьезные очень травмы получают. Дети тоже очень тяжелые травмы получают. И Следственный комитет постоянно обращает на это внимание, чтобы посмотреть, что происходит. И я очень, ну, воодушевлен тем, что, Александр, вы говорите, что сейчас уже на уровне правительства Москвы звучат такие инициативы. Давайте делать так, как говорит Лексутов. Это движение точно в правильном направлении.
10: Ну, а теперь переходим к европейской повестке, как всегда, в завершающей части. И здесь тоже очень любопытные новости одновременно приходят, причем прямо сейчас я на лентах их читаю. И одновременно оттолкнемся от новости, которую публикуют со ссылкой на генерального секретаря Совета Европы. Ну, тоже не бог весть, какая организация, в данном случае говоря об Украине.
11: Это уж точно.
10: Вот. Но все-таки. Говорит он следующее. Мы работаем над подготовкой выборов на тот день, когда на Украине станет возможным провести выборы. Свободные и справедливые, там добавляется. При этом, то есть только сегодня чиновники украинские, уже не помню точно кто, сказали о том, что им пора привыкать к жизни без света, то есть с генераторами. И это на несколько лет вперед, ну, по понятным причинам. Министр окружающей среды Молдавии призывает людей привыкать к нехватке воды, потому что там Дунай пересох, Днестр пересох, и, так сказать, ну и плюс ко всему те же проблемы. Хочется спросить, какие выборы? То есть вообще о чем Европа думает сейчас? Это только демагогия или это попытка опять вот пыль в глаза пустить тем,
11: да нет, кто... они на самом деле проговаривают, это не пыль в глаза, они проговаривают очень важные вещи, может быть, в силу дурости своей какой-то, да, ну, то есть там уже просто паноптикум какой-то из этих европейских политиков можно собирать. То есть они говорят своим людям, что готовьтесь к всему самому худшему, но войну с Россией мы будем продолжать, даже если вам придется сидеть без света, без тепла и без воды, важнее продолжать воевать. Потому что так мы наносим ущерб, хоть какой-то ущерб России. Да, наверное, та же самая Украина перестанет существовать по итогам этой войны, но ущерб-то мы России наносим. И для европейских политиков, для определенных, конечно, европейских политиков нет ничего важнее, да, чем это. Что касается выборов, знаете, Александр, ну это ложь, потому что мы все прекрасно знаем, что при современных технологиях электронное голосование, дистанционное голосование. Сейчас весь учет избирателей тоже в электронном виде ведется. Да? Организовать голосование, выборы, даже в период введения боевых действий в крупном государстве. Ну какая сложность в этом?
10: Ну, если только...
11: На Украине нет выборов только потому, что Зеленский захватил эту власть и не собирается ее отдавать. и имеет рейтинг, не знаю, там, нижайший. Наверное, если сравнивать его, ну, может быть, какие-нибудь рекордсмены в Европе есть, у кого ниже, чем у Зеленского. Какие-нибудь там Мерц с Макроном, может быть. Но у Зеленского, наверное, рейтинг, ну, просто стремится уже там катастрофическим цифрам. Ну, кстати говоря, насколько я знаю, периодически западные партнеры Украины напоминают Зеленскому, что, в общем-то, война не повод для того, чтобы незаконно удерживать власть в стране. Ну, давайте вспомним Вторую мировую войну. В Соединенных Штатах выборы проходили. Ну, да. Хорошо, Соединенные Штаты — другой континент, у них не было войны на их территории. Хотя войну Соединенные Штаты тяжело увидели войну, да? Не будем тоже себя обманывать. Война на Тихом океане, война с Японией и так далее, и так далее. Ну, в Великобритании были выборы во время Второй мировой войны. И мы, кстати, помним, Черчилль проиграл эти выборы, да?
10: Да.
11: И к Сталину в Потсдам приехал уже другой премьер-министр. Поэтому выборы во время войны возможны. Даже в те времена, даже 100 лет назад, выборы во время войны, тяжелой войны, мировая война, проходили. Поэтому тема выборов на Украине, она будет присутствовать. Это определенный троллинг Зеленского со стороны западных стран. Конечно, Зеленский незаконно удерживает власть. И уже в течение нескольких лет незаконно ее удерживает. И я думаю, что будет продолжать ее удерживать, потому что выборы для него — это катастрофа. Побеждает кто угодно, только не он. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как западные спонсоры нынешнего киевского режима будут, что называется, управлять этим процессом. Потому что решать будут они, когда состоятся выборы на Украине. И состоятся ли они вообще.
10: Тогда пойдем дальше. Да, по поводу Европы поговорим. Ну, потому что с Европой сейчас в данном случае, вот сегодня, видимо, мы ждем разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. А вот Европа, так сказать, она по-прежнему настаивает на своем, при том, что мы видим по-прежнему, мы видим, так сказать, ее медленное угасание там со всех точек зрения. И, кстати, вот интересно...
11: Уже немедленное, уже там немедленное.
10: Да-да-да. Мне очень фраза...
11: Если посмотреть на протесты этих так называемых школьников, да, во Франции, то прям угасание такое яркое.
10: А вот сейчас интересно стало, почему так называемых, почему вы их так назвали? Там же они есть, да.
11: Потому что они там, конечно, есть, но движущая сила основная все-таки не они. Мне кажется, что это очень хорошо организованная такая история, где нелегалы и лица без гражданства, которые находятся на территории Франции, просто захватывают власть в этой стране. Вот и все.
10: То есть,
11: используя школьников как один из инструментов этой, ну, этой, по сути, программы захвата власти.
10: Ну и, по сути, еще и прикрываясь ими.
11: Да, конечно. Конечно.
10: Еще одна новость, кстати, по поводу Украины. Ну, понятно, что Анна Скороход, депутат Рады, вряд ли будет иметь в этой ситуации успех, но, тем не менее, ее предложение вновь закрепить нейтральный статус Украины в Конституции, то есть вернуться, вычеркнуть статьи, связанные со стремлением Украины в НАТО, и вернуться к ее нейтральному статусу. Да, понятно, что они не своевременные, и понятно, что Рада сейчас такого решения никогда в жизни не примет, но сам факт появления, пусть даже и от очень популистского депутата, но тем не менее, подобного рода инициативы, он же тоже, наверное, показателен.
11: Это, я уверен, просто тестирование общественного мнения, Александр, да? Если вы обратите внимание, там на Украине две истории в последнее время развивались, ну, по крайней мере, судя по СМИ, там один депутат, достаточно известный, неонацист бесноватый, он вдруг стал сторонником мира, то ли Гончаренко, как-то такая фамилия, да. И вот теперь еще одна, я думаю, появятся еще одни. Это тестирование общественного мнения. Я уверен, что все это с подачи идет хунты Зеленского. Обратите внимание, что они, с одной стороны, вроде бы, да, предлагают внеблоковый статус, закрепить, что Украина не должна вступать в НАТО, но тут же они предлагают на уровне Конституции страны закрепить курс Украины на членство в Европейском Союзе. Да?
10: Ну, мы же были не против, вроде бы, Владимир Владимирович говорил, пожалуйста.
11: Мы были не против, совершенно верно. Просто что происходит с Европейским Союзом? Вам не кажется, что он сам по себе превращается в военную организацию полноценно? И вообще весь курс и все, что декларируют в последнее время лидеры Евросоюза, те же самые Мерц и Макрон, это говорит о том, что Европейский Союз постепенно, в случае если Соединенные Штаты, ну, будут продолжать ту политику, которую, вот, которую задал Трамп, а мы не знаем, как это будет происходить. Может быть, следующие выборы там будут, приведут к демократической администрации, а может быть и к республиканской. Да, как бы никто не знает, чем это закончится. Куда общественное мнение в Соединенных Штатах склонится. Но мне кажется, что куда бы оно ни склонилось сейчас конкретно, но вот эта политика на то, что все-таки Соединенным Штатам в ближайшие десятилетия больше придется заниматься внутренними вопросами, она приведет к тому, что Европейский Союз постепенно будет эволюционировать в такую более военизированную структуру. Ну, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, да, очень опытный дипломат, чрезвычайный полномочный посол, глава конституционного органа власти Совет Федерации, выступая в Туркмении вчера, обратила на это внимание, что посмотрите, что происходит с Евросоюзом. Ведь он эволюционирует и серьезным образом. И сам по себе, если раньше мы считали, да, что это в большей степени экономическое объединение, интеграционное, и нам даже на каком-то этапе было очень удобно взаимодействовать с Европейским Союзом, да? Единые правила, единые стандарты, ну почему нет? То сегодня Евросоюз все больше и больше говорит, что им нужны свои собственные европейские силы вооруженные, какое-то там командование европейское отдельное и так далее, и так далее. Я боюсь, что этот предмет будет для серьезного очень обсуждения. Да, наверное, если только Евросоюз будет тем Евросоюзом, который мы знаем.
10: Потому что, да, вот
11: до 2014 года, который был до 2014 года. И то Евросоюз до 2014 года, до 2014 года, устроил государственный переворот на территории Украины. Да, давайте уж так говорить прямым текстом. Это мирное, интеграционное, экономическое объединение, да, при активном участии Соединенных Штатов, о чем нам рассказал президент Обама, сколько там миллионов долларов отправляли самолетами наличными в Киев. Это же его были, его и было интервью, никто его за язык не тянул. Этот Евросоюз организовал государственный переворот. Потом подписал, а сначала перед этим подписал с Януковичем соглашение, что конституционный правопорядок должен быть восстановлен. И через два дня организовал переворот, а потом лидеры Евросоюза подписали Минские соглашения, чтобы просто дать возможность той хунте, которая пришла к власти, вооружиться. Вот это то, что рассказали нам сами европейцы о том, чем они занимались на Украине последние десятилетия.
10: Ну вот, как это, не дай бог, да, в данном случае, я не возьму себя смелость полемизировать с Валентиной Ивановной Матвиенко, тем более опосредованно, но тем не менее, вот, говоря о центростремительных и центробежных силах в Евросоюзе, мы же видим оба процесса одновременно. И, Владимир Владимирович, когда ему сказали...
11: Я думаю, что то, что ряд стран видят эту тенденцию, это и питает те самые центробежные процессы.
10: Ну вот как
11: это
10: сказал совсем недавно президент, уже когда его спросили как раз о том, что развалить Евросоюз, он прямо сказал, они сами развалятся, сказал он. То есть...
11: Потому что одно дело вступать в экономическое объединение интеграционное, которое просто подтягивает уровень экономического развития всех членов до некой единого стандарта, а другое дело вступать в организацию, которая постепенно превращается в мощное военное объединение на континенте. Нести соответствующие обязательства, в том числе финансовые обязательства и так далее, и так далее. И многие страны, они не туда стремились. Они скорее воспринимают Евросоюз, как он был в конце 90-х, начале 2000-х. И то мы с вами помним, что далеко не во всех странах вступление в Евросоюз однозначно общественным мнением воспринималось как благо.
10: А некоторые, как Великобритания, просто из него выходили. Да,
11: а некоторые просто вышли из него, да. А в некоторых сейчас текущая политическая повестка – это актуальный вопрос, оставаться ли членом Евросоюза. Да? И мы просто понаблюдаем за тем, а какое решение примут избиратели в ближайшие...
10: Ну и вот как раз о финансовых обязательствах, коль скоро как раз вы об этом сказали. Сейчас уже прямым текстом и руководители Европейского центрального банка, Кристин Лагард в данном случае, и другие чиновники, и надстройки, то есть Евросоюза, и просто экономисты в Европе говорят, что те проблемы, которые испытывает Франция, в первую очередь 120% отношения до государственного долга к ВВП, они могут привести к эффекту домино. И не просто к распаду Евросоюза, а к тяжелейшему экономическому кризису, о котором говорят с большой вероятностью. Вот даже вот такая формулировка. И тут хочется задать вопрос.
11: Потому что вспомните, ведь на территории Евросоюза, давайте тоже не забывать, даже в самые, ну извините за такое слово, жирные годы, случались очень серьезные экономические катаклизмы. Давайте вспомним кризис в Греции, да? И смена власти в Греции, и то, как Евросоюз буквально, извините за грубость, изнасиловал греческое правительство и заставил Ципроса выполнять те обязательства, против которых он ровно активно выступал, и на фоне чего он пришел к власти. Они просто ограбили, извините, Грецию.
10: И залил деньгами, да, там. Да.
11: Это не единственный случай. Многие уже забыли, но то же самое происходило на Кипре. На Кипре просто ограбили всех клиентов кипрских банков, всех, кто держали там деньги и так далее, и так далее. Да? Там просто издали декрет и все конфисковали.
10: А возможен такой сценарий заставил, во Франции?
11: Это заставил сделать Евросоюз, Кипр. Да, угу. Это не Кипр сам придумал вдруг такую схему замечательную. Это Меркель и ее коллеги заставили Кипр пойти по такому пути. Кстати, это подорвало экономику Кипра, и мне кажется, до сих пор они от этого не оправились. А почему? Если это можно в Греции, но еще в более жесткой версии это можно исполнить на Кипре, почему нельзя во Франции это исполнить? Конечно, можно.
10: Ну, если только народ не встанет, да, вот на что, собственно говоря. Или к власти не придет, например, Марин Ле Пен, или, так сказать, вместе с Жорданом Барделя.
11: Или к власти не придут те леваки, которые скажут, что вообще всю собственность нужно конфисковать. Мы же сегодня как неудивительно просто слушаем эту дискуссию в прямом эфире, что называется, со стороны очень многих официальных, не маргинальных политиков, а политиков, которые заседают там в Америке, в разного рода штатах, это конгрессмены и сенаторы региональные, да, то есть, ну, это просто катастрофа, то, что происходит. Полное отрицание права собственности, да, вообще прав и свобод человека. Тебе рассказывают, что просто нужно взять и
10: поделить.
11: Конфисковать все имущество, да. Взять и поделить, да, совершенно верно. Просто программа Шарикова, она пришла в Европу как мейнстрим.
10: То есть троцкизмом запахло, да, большевизмом запахло.
11: Я вот не надо Троцкого. Троцкать это еще более сложная тема, Александр. Но то, что сейчас вот это левацкое движение набирает силу, ну, это так. Конечно, у него есть противовес, вы правильно сказали, Ле Пен. Да? И мне кажется, что Франция все-таки, ну, Франция вообще левая страна. Левая страна, да? Левая и активно, извините, ну, в нашей терминологии, страна, которая, ну, прямо противостоит традиционным ценностям, демонстративно противостоит этому.
10: Ну, если бы не мигранты.
11: Со времен Великой Французской революции во Франции имеют место быть. Вспомните Олимпиаду французскую, да?
10: Ну, ой, там, не надо.
11: Не дай бог.
10: Да.
11: Поэтому это очень интересные процессы, которые сейчас идут. И я думаю, что мы с вами не раз еще вернемся в эфире.
10: Потому что просто мне кажется, что каждую нашу новую программу они будут давать для этого повод. Тем более, что вот сейчас по последним новостям эти протесты могут перекинуться в Бельгию. А значит, могут иметь опять-таки процесс цепной реакции, может быть запущен подобного рода протестов. Андрей Александрович, спасибо большое. Жалко, что приходится прерываться на полусловие в этом смысле. Но тема эта, безусловно, вечная. Значит, обязательно поговорим через неделю. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес провел с нами этот час. Спасибо огромное. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В 7 утра в российской столице, в Улан-Удэ полдень, в Саратове 8 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин начнет рабочий визит в Туркмению. Танкисты «Севера» уничтожили несколько пунктов управления дронами ВСУ. Российские ученые разработали безэкипажный катамаран на сжатом водороде. Подробности далее. Президент России Владимир Путин сегодня начнет двухдневный рабочий визит в Туркмению. Он примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Кроме того, кроме главы российского государства и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, на саммите будут присутствовать лидеры Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, премьер-министр Армении. Также впервые в истории СНГ на заседании саммита в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Экипажи танков Т-80 БВМ группировки «Север» уничтожили более 10 пунктов хранения и управления дронами ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода. Он уточнил, что во время разведки операторы беспилотников заметили украинских боевиков, доставлявших БПЛА к пунктам управления. Дополнительная разведка позволила обнаружить эти пункты и опорный пункт, через который шла доставка. По команде танкисты поразили цели осколочно-фугасными снарядами, добавил военнослужащий. Западные страны активизировали программы по радиационной и ядерной защите, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что в рамках одного из проектов привлекают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, к работе привлекают сотрудников атомных электростанций с территории Украины, среди которых Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС, Южноукраинская станция. Также приглашаются и бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции, которая находится на данный момент под контролем России, добавил собеседник агентства. Американский штат Техас привел в исполнение первый в стране смертный приговор после сорвавшейся казни Кристи Пайк, передает агентство Associated Press. На прошлой неделе, напомню, в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле осужденные в убийстве Кристи Пайк ввели две смертельные инъекции, однако они не сработали. Американка была госпитализирована и на данный момент остается в критическом состоянии. До последнего момента адвоката осужденного за убийство во время ограбления магазина пытались через суды заблокировать исполнение приговора, ссылаясь на риск, связанный с использованием той же инъекции, что и в случае Кристи Пайк, следует из материала. Безэкипажное судно катамаранного типа, способное работать на экологически безопасном топливе, сжатом водороде, разработали в Сахалинском государственном университете, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, конструкция подразумевает крепление баллонов при помощи разъемных соединений без использования сварки, что упрощает разборку и транспортировку корпуса, а также хранение судна. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: 7 часов 4 минуты в столице. Доброе утро! Экспрессо в эфире «Радио Спутник». В студии Артем Муратов, Игорь Пименов и Никита Лиховецкий. Доброе утро, ребята!
4: Доброе утро, Никита. Доброе утро, Игорь. Доброе. Вы добрые? Вы утренние?
3: А слушай, а сегодня солнышко выглядывает. Вот пока мы ждали эфир, смотрели в окошко.

0: месяца. Я вообще не понимаю, о чем ты сказал мне, Никита.
1: А там было вот несколько и слов, каких-то названий команд, сборных, чего-то.
0: Игорь, давай вместе тогда пообсуждаем.
2: Вместе обсудим.
0: А Никита посидит, послушает.
2: Вчера Месси сыграл прощальный матч за сборную Аргентины.
0: Ну, мы говорим, конечно же, о легендарном футболисте, который, ну, для всех легендарный, не только для аргентинцев.
2: Это мы для тебя объясним.
0: Да, Никита.
1: Да, это... я понимаю и благодарно киваю, как человек, который знает только Партизан, Спартак, Цервену Звезду и ЦСКА. Вот, и то из-за их взаимоотношений Сербии и России. Вот, про Аргентину интересно.
0: Угу. Ну, на самом деле, это легендарный был матч, наверное, я не видел. Но точно он был легендарный только потому, что это был его последний. Я видел, как у него жена, дети выскочили, все там очень красиво, конечно.
2: Аргентина выиграла 3-0 у команды Бенин.
1: А Бенин сильная команда?
2: Бенин слабая команда.
1: То есть специально последний матч, чтобы точно победили, да?
2: Точно, Месси забил, и Месси отдал голевую передачу.
0: А вы помните, как у нас был чемпионат мира в России? И в то время я выступал в одной большой гостинице здесь, в центре Москвы, и сборная Аргентины проходила мимо. И есть фотографии с Месси, ребят. Но не у меня. Я был на сцене в этот момент. И как я ненавидел тех, кто успел сфотографироваться с ним, когда он проходил мимо. А у нас так получилось, что мы за сценой стояли там, где большой вот этот холл. И вот где холл, они проходили, вся эта команда.
1: Ну, то есть, подожди, они проходили мимо и видели, что ты вообще звезда, выступающая на сцене.
0: Я надеюсь, он до сих пор это помнит. Я ему позвоню, кстати, спрошу, вот помнит он это или
2: нет. Может, он сейчас тоже такой, блин, Артем выступал, я хотел с ним сфоткаться, но я думаю, как
1: я. Невежливо же на сцену-то выбегать.
0: Ладно, пошел играть матч.
2: Вообще спрос на фотографию с Месси во время этого матча был просто такой бешеный, что третий вратарь Бенина подбежал к Месси, чтобы сфотографироваться. Месси это сильно выбесило.
0: Но это неудивительно.
2: Но фотография есть. Где он на память. Месси.
0: Вообще футболисты такого уровня, оказывается, привозят с собой в раздевалку очень много футболок, потому что очень много желающих, помимо соперников, с которыми ты играешь, они просят эти футболки, да. И еще всякие другие тоже болельщики. В общем, да, но классно.
1: Вот, а интересно, а на самом деле спорт-то получается, потому что спорт — это соперничество, а если команда соперников фанатеет по, собственно, Месси какому-нибудь, так они и противиться ему не будут, так вот бежит он забивать, так пропустим его, значит, к воротам.
0: Возможно, так и бывало, и неоднократно.
2: Ну, вот легендарный спортсмен. Бенина трижды так бывало.
0: Да, они уступили специально.
2: Ну и, кстати, другая легенда — Криштиану Роналду. Тоже, по всей видимости, последний матч сыграл за сборную, только там уже конфликт был. То есть тут все пришли попрощаться, а там уже...
1: А что за конфликт? Расскажи.
2: Значит, были игры Лиги наций, и, в общем, Роналду дал интервью, рассказал. Мне тренер пообещал, что я выйду на 30 минут, а потом он меня не выпустил. Вот. Ну, а Роналду достаточно обидчивый.
1: А почему его не выпустили? Он же хороший футболист.
2: Ну откуда мы знаем, почему его не выпустили?
0: Мы не настолько хорошие эксперты в футболе, чтобы понимать, почему его не выпустили. На самом деле в сборной Португалии достаточно много хороших игов. Ну ладно, футбол будем без конца обсуждать.
1: Да,
0: что там у нас еще в мире творится?
1: У нас, как говорится...
2: Просто мы начали точно с позитивных новостей. Роналдо обиделся. Все.
1: Да,
2: а дальше...
1: все, хорошие новости. Продолжаем хорошими новостями. Ученые предсказали точную дату и причину конца света в 26-м году.
0: Всем доброе утро опять.
1: Конец света наступит 13 ноября 26 года из-за перенаселения. Это ученые из 1960 года вообще-то. Они... В 60-м году создали математическую модель, благодаря которой смогли предсказать, когда же наступит конец света. И согласно их расчетам, это произойдет в пятницу. В пятницу 13 ноября 26-го года. То есть не случайно в этот день, да?
0: Слушай, там есть просчет, по-моему, я прочитал эту новость. Там в 90-х годах уже пошло не так, как они рассчитывали. Потому что рождаемость упала, а они рассчитывали, что она не упадет.
1: Ну да, некоторое время их прогнозы не отличались от реальности, но с начала 90-х годов демографические показатели начали падать, и сейчас рождаемость в мире вдвое ниже уровня 60-го года, так что прогноз не выгорел. Но и тут уже... и китайская ребенка, кстати говоря, сыграла.
0: Да, не торопись, подожди, у нас еще 13-е не наступило.
1: Ноября.
0: Да.
1: Ну вот вообще, сколько концов света на нашей жизни мы и пережили? Вот я помню, 12-й год предсказывали, все вот там календарь мая, он заканчивается,
0: миллениум
1: все.
0: Тоже в 2000-м, типа, все остановится, тоже где-то кто-то говорил.
2: Вот, если не ошибаюсь, 8-й год, когда Андрон и Коллайдер запускали.
0: Тоже.
2: Непоняточки были. Ну ничего, проснулись.

0: Но
1: или есть... нет, или это все уже матрица.
2: Это матрица, да.
0: Может быть.
1: И мы все живем в выдуманном мире.
0: И мы втроем здесь только остались.
2: В мире, где Месси все еще играет.
1: Ну вот, знаешь, смотря на некоторые заявления Дональда Трампа, иногда кажется, что ты в какой-то нейросети живешь, потому что Дональд Фредович что-нибудь отчебучит такое.
2: Что он там отчебучил?
0: Ну, давай,
1: нет, вот сейчас пока не отчебучил. Сейчас вот как раз он делает правильные вещи. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него согласован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Но пока еще не уточняют, когда он будет.
0: И не уточняют, по поводу чего будет разговор конкретно.
1: Но поговорят. Это уже хорошо. Диалог между лидерами — это всегда позитивно.
0: Возможно, это просто поздравление с днем рождения.
1: Да. Запоздавшее.
0: Запоздавшее.
1: День рождения-то был вчера.
0: Угу.
2: Платный стикер отправит просто.
0: А вот как у мессенджера, это уже непонятно. Будет ли включен VPN в этом?
1: В Максе, конечно же.
0: Ну, конечно.
1: Дональд Фредович — это самое. Как, простите?
0: Интересно, платные стикеры будут или нет? Хватит ли у него денег на это?
1: У Трампа денег на стикеры должно хватить.
0: Да, на что, на что? Да, на небоскребы хватает, значит, на стикеры тоже.
1: Другой зарубежный президент, а точнее уже экс-президент, потому что Александр Вучич, собственно, сложил в себя полномочия президента Сербии.
0: А, уже это произошло?
1: Это уже произошло. Сейчас страной временно руководит Анна Брнабич. Это, собственно, премьер-министр.
0: Но звучит так, как будто ты споткнулся и кого-то назвал. Как ты это выговариваешь?
1: Годы практики, знаешь, годы практики поедания сербской еды. Вот ты плесковицу чевапчичами заедаешь, и потом сразу у тебя вся эта артикуляция-то проявляется.
0: Но мы с Игорем поняли уже давным-давно, еще за эфиром, что ты фанат сербской кухни.
1: Это правда.
0: Ну и что там самое вкусное? Давай, рассказывай. Чтобы у нас проснулись вот эти вот наши пищеварительные процессы, и что мы уже захотели в кафе какую-нибудь пойти.
2: Мы тоже Анну Брнабич выучили.
0: Скоро и я буду ее выговаривать.
1: Ты знаешь... плесковица с сыром внутри.
0: Ой.
1: То есть это такая котлеточка из говядины и ягненка.
0: Ага.
1: И внутрь нее сыр. И вот когда ты ее разрезаешь, сыр вот так вот вытекает. Ух! А если еще с айваром, это такая закусочка из печеных перцев.
0: Я сразу вспоминаю мем, вот этот видео. Смажьте мясо маслом. Масло... Не видели? Да,
1: нет,
0: алло, вы что, новости читаете, а мемы не смотрите в интернете?
1: Ну, у меня не приходит подборка свежих мемов с утра.
0: Даже в Максе его много, такого мема везде, во всяких каналах. Окей, ладно. Ну и что там?
1: У сербов есть каймак. Это, они говорят, что это сербский сыр.
0: Да-да-да.
1: На самом деле, это некая субстанция, больше похожая на масло, потому что она тает и вот становится такой мягонькой, но она при этом солененькая.
0: И у турков есть, и у татар есть.
2: Только они каймак называют.
0: Каймак, да.
1: Вот, а у сербов каймак. И вот он всегда сверху кладется, чтобы вот не было случайно не слишком жирно.
0: Угу.
1: У меня один раз в сербском ресторане, я со знакомым был, он спрашивает, собственно, а сколько калорий вот в конкретно этом блюде?
2: Сколько тысяч калорий?
1: Нет, и официант серьезно абсолютно говорит, а вам жирком-то поливать сверху или нет, который там остался на противне?
0: Ну да, поэтому ты полюбил Сербию и стал следить за выборами.
1: Ну видишь, какие у меня щеки, да.
0: Так, ну и что? Какие шансы?
1: Экс-президент Сербии Александр Вучич в новом предвыборном ролике предстал перед гражданами в футболке, обклеенной ярлыками с оскорблениями, которые звучат в его адрес со стороны политических противников.
0: Смело.
1: Причем, ну вот я могу дополнить эту новость тем, что не только звучат, да, а когда ты ходишь по Белграду, ты прям вот все эти оскорбления, они на стенах написаны. Вот в Сербии, конечно, культура вот этого вот уличного искусства,
0: назовем это так.
1: Да, назовем это красиво в нашем радиоэфире так. Она очень распространена, поэтому вот все эти аббревиатуры оскорбительные, в том числе и против Вучича, и сербской прогрессивной партии, которую он возглавляет, вот они регулярно появляются.
2: А что за предвыборное, если он экс-президент?
1: Сейчас выборы в парламент проходят, они внеочередные. В Сербии несколько лет проходили активные протесты студенческие. И Вучич объявил, что все-таки он проведет внеочередные выборы в парламент, чтобы народ сказал свое слово, собственно, какой путь развития они выбирают. Собственно, главные конкуренты на этих выборах — это сербская прогрессивная партия, во главе которой идет Вучич. Он идет на пост премьер-министра, если выиграет выборы. А против него идет студенческий список. Это коалиция партий, которые, собственно, поднялись на студенческих протестах после трагедии в Новом Саде, когда там крыша обрушилась, и так как это было сделано за китайский счет, сразу же обвинили Вучича, который там договорился, и там подрядчики, все такое.
0: Вот ты упоминал много раз слово «студенческий». А есть еще поддержка помимо студентов не Вучича.
2: Тренд на студенческие протесты.
1: Ну, студенческие протесты, на самом деле, там действительно разжигались из-за границы. То есть это абсолютно бесспорная история. То есть когда начались студенческие протесты, там, знаешь, просто чисто по методичке, которую мы видели и в самых разных странах. То есть сразу же пригнали все камеры европейских, американских каналов. К ним в поддержку начали выступать всякие звезды средней величины, что вот за демократию, за свободу, все дела. Но очень скоро эта активная поддержка Запада этих протестов спала, потому что на протесты вышли националисты, у которых тоже к Вучичу есть вопросики. И они начали выходить: «Чё ты Вучич Косово не возвращаешь?» Вот. А такое, конечно, какой-нибудь французский телеканал не могут такое показывать в прямом эфире, понимаешь? Вот. Ну, в общем, достаточно смелый шаг. У Вучича в этом ролике на футболке наклеены надписи «Предатель», «Автократ», «Сумасшедший» и еще более оскорбительные характеристики.
0: Да, те, которые нельзя сейчас назвать в эфире. Или там все-таки цензурно все это было?
1: Там есть и нецензурные.
0: И нецензурные.
1: Да. Вучич заявил: «Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след, но они нас не остановили. Они научили больше работать, больше бороться и не отступать от того, что любим больше всего, от нашей Сербии». На самом деле...
2: Новый трек Гуфа.
0: Вообще, ты сейчас зачитал под бит практически.
1: Йоу!
0: Ну, слушай, ну, да, действительно, эти слова оставили след на футболке, получается.
1: Ну, мне кажется, ему, конечно, было обидно, вот, но, прямо скажем, выборы будут непростые, очень интересные, потому что кроме вот этих двух сил есть еще всякая социалистическая партия Сербии, которая отдельным своим списком идет, да, то есть не коалиционно. И кто будет контролировать Сербию, а для нас это... Главный союзник, важный союзник в Европе. Это страна, которая не вводит санкции против России, продолжает с нами работать, торговать, несмотря на очень серьезное давление, которое оказывается со стороны Европейского Союза. Потому что Европейский Союз постоянно дожимает, чтобы вводили против нас санкции. Вот. Поэтому от результатов этих выборов в том числе заявляет, зависит и будущее отношений. Вучич сам заявлял о попытках устроить цветную революцию в стране, отмечая, что одной из причин стал отказ Белграда от введения санкций против России.
2: Угу. А вот эта Анна Брнабич, она нас любит?
1: Ну, это из его партии.
2: А, это его...
1: Это все его команда,
2: подружайка.
1: Да. Да, то есть на самом деле в Сербии достаточно интересная политическая ситуация в том смысле, что это парламентская республика, и там на самом деле вся полнота власти у премьер-министра. Просто так как партия Вучича контролировала и пост премьер-министра, и президента, как бы он рулил всем.
0: Получается очень хитрый ход со стороны Вучича.
1: Конечно. А он, извините, хитрый человек.
0: Ну как хитрый? Это только вот сейчас мы поняли с Игорем. Оказывается, они там все уже давным-давно все понимают.
1: Ну, примерно так. Кстати, о протестах. Не только в Сербии проходили протесты. Прямо сейчас протесты проходят во Франции. И они уже перекинулись на Италию. В Риме и Турине подростки захватили 6 учебных заведений.
0: А что происходит? Почему это так? Ну, их что не устраивает, вот именно студентов? Ага, вот оно что.
1: Ну вот перед экзаменами, знаешь, обычно выходят...
0: Пубертат уже прошел, ну что там еще? Я не понимаю, как так?
2: Ну вообще, я читал официально, что студенты недовольны тем, что нету преподавателей, мало предметов, что-то такое. Я подумал, ну это так не бывает.
1: Это было, простите, это было во Франции.
2: Это было во Франции.
1: В Италии они протестуют против правительства Мелони. Прямая цитата. «Она проводит политику только правящего класса, который хочет войны. Это не в наших интересах. Школа все больше похожа на казарму. Мы решили сделать, как во Франции, чеканит девушка, вот которую здесь, собственно, интервьюировали, привыкшая на школьных митингах произносить речи в мегафон». Ну, мне действительно, когда... Помните, когда Грета Тунберг
2: мегафон
1: ходила...
2: Мегафон уже там ловит, прикинь.
0: Грета Тунберг что-то,
1: когда выходила с протестами, вот, и у нас какие-то комики шутили, вот сейчас, честно, не помню кто, что, может быть, это у тебя ждала лютая контроша, и поэтому ты решила прогуливать занятия.
0: Ну да, возможно. Вообще, на самом деле, времена такое ощущение, что вообще не меняются. То есть всегда молодежь выходит на какие-то протесты, и всегда молодежи что-то не нравится. И складывается впечатление, что просто ими легче манипулировать, возможно. Возможно, и во Франции, и в Италии что-то такое сейчас происходит.
2: Ими точно легче манипулировать, но исходя из того, что мы услышали, как будто здравая молодежь в Италии.
0: То есть, ну они... да.
2: Ну, кому кайф в казарме учиться?
1: Ну, в казарме действительно нет, но насколько действительно итальянские школы похожи на казарму, не знаю. Угу. Вот. Вообще, что вы думаете про то, что это все выходит из-под контроля? То есть, на самом деле, здесь вопрос не только к протестам, но и к их форме, потому что во Франции эта же вся история превратилась уже, ну, прям в погром настоящий.
0: Ну, если судить по кадрам и фотографиям, которые ты иногда видишь там, ну да, действительно. А насколько масштабно? То есть, я вообще, в моем представлении, во Франции всегда протесты, вообще всегда. Да. Всех, везде, на всех улицах.
2: Но вот играет, например, ПСЖ. ПСЖ в Лиге Чемпионов выиграла. Да. Погром. ПСЖ
0: погром.
2: Проиграла.
0: Погром. Студенты, погром.
1: Что бы ни случилось, будет погром. Беспокойная жизнь во Франции.
0: Африканское население, ну, то есть в свое время переехавшее, да, тоже что-то делают там, тоже чем-то возмущается. И всегда ты смотришь во Франции и думаешь, господи, да сколько там уходит на восстановление всего этого.
1: А вот знаешь, мне кажется, что в какой-то момент они задумаются, может, не восстанавливать.
0: Может, так
1: ну, то есть вот мы видим новости о том, что в Париже, знаешь, там, кроме вот этих центральных улиц, Елисейские поля, все дела, да, где красиво для туристов, да, что там в целом, ну, такая себе обстановочка, там мусор может не вывозиться, там бардачок что-то разбитое. Может, это просто после протестов они решили, что уже, ну, на следующей неделе опять ПСЖ играет, опять все разнесут.
0: Ну, такая вот подсказка Франции, да, если что, откройте специальную улицу, где будут какие-то сверхпрочные баки, которых не так просто вот выкинуть и поджечь.
1: Ну, вот во Франции за первую неделю протест распространился на 60 учебных заведений, профсоюз лицеистов призвал блокировать работу школ по всей стране, начались погромы, поджоги школ в Нанте, Лионе, Монпелье и Руане. Протестующие забрасывали полицейских различными предметами, громили остановки общественного транспорта и вступали в столкновение с силовиками. Здесь, знаешь, обиднее всего, конечно, остановки общественного транспорта, которые в чем же они виноваты.
0: Да-да-да.
1: То есть, ну вот...
2: Попали под горячую руку.
1: Ну, попали действительно под горячую руку. Мне очень не нравятся истории про все эти протесты, потому что говорят о беспорядке в обществе. То есть, если у людей нет возможности заявить какую-то свою позицию, да, там, какого-то мирного способа вот эту энергию, ну, понятно, что если выходит такая молодежь, им некуда реально какую-то энергию выплеснуть, понимаешь? Это же проблема системная, что нет каких-то спортивных кружков, еще чего-то, что я люди думаю, идут громить
2: это
1: город.
2: Это не связано с тем, что некуда энергию выплескивать, это связано с тем, что рядом просто сильно не нравится уже. Ну, прикинь, тебе завезли просто половину Африки.
1: А
2: насильно,
1: протестуют.
2: И ты просто с ними обязан учиться, а они себе позволяют слишком много. Ну,
0: да, это, вот там много выходят. Факторов, мне кажется. И, как сказал Трамп, по-моему, это вообще, говорит, проблема даже не в студентах, а в миграционной политике.
2: Конечно.
0: Ну, бог им судья, пускай решают свои проблемы. И я насколько после этих новостей уверен в том, что наши студенты милые, прекрасные, добрые.
1: Ты знаешь,
0: а
1: вот
0: хорошо.
1: Я вот вспоминаю свои студенческие годы. У меня времени не было. Кстати, у меня вот есть подружка из Сербии. Она учится на врача, нейрохирурга. То есть там какое-то обучение, лютое количество лет надо учиться, потом практика, интернатура. И когда в Белграде начались вот эти студенческие протесты, у них начали вузы закрываться, она такая злая была. Она говорит, мне надо к экзаменам готовиться, у меня сессия, что вы тут устроили, мне учиться надо.
0: Да, кстати, об учебе-то забыли некоторые.
1: Ну вот да.
2: Я думаю, вот у нас с Артемом не было проблем в студенческие годы.
0: Благодаря КВН?
2: Потому что мы такие, как выиграть университетскую лигу, давайте будем репетиции.
0: Да, слушай, это великое движение, которое очень сильно сплачивает.
1: То есть французам не хватает КВН?
0: Вот в чем проблема. Так надо итальянцам и французам подсказать, что есть КВН. Кстати, многие хотели интегрировать это шоу, но у многих не получается.
2: Это все-таки... В Германии даже лига была, я помню.
0: Ну, это все-таки наш такой русский капустник, российский капустник, который вот с Советского Союза пошел вот и превратился в такое большое движение. И на самом
1: слушай,
0: деле
1: КВН часть культуры уже российской.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: На самом деле.
0: Ну, вообще
1: и даже постсоветской,
0: СНГ.
1: Да. Вот всего этого мира.
0: Я помню, как мы выступали в Казахстане, в Беларуси, там встречают на ура, и как будто бы для них КВН еще тот самый, когда было его золотое время. И это всегда очень приятно.
1: А ты представляешь, как печально нормальным людям, живущим в странах Балтии, у которых вообще-то КВН, вот он прям к ним приезжал в Юрмалу, там вот это все было красиво.
0: Я помню, это главная улица Йомас, где одни русскоговорящие только были.
1: Как экономика-то поднималась? Не просто, что у них одна из столиц юмора, ну, действительно, огромного региона, да? но еще и к ним приезжают со всего Советского Союза, ну, бывшего, да, да, да, такие тысячи людей.
0: Но ты был бы, Игорь, в Юрмале?
2: Я не застал.
0: Не застал те времена.
2: Светлогорск.
0: Светлогорск. Вот, мне есть чем сравнить. Я и в Светлогорске был, и в Юрмале. И надо сказать, что Юрмала действительно заполнялась очень мощно. Прям, ну, прям некуда было яблоку упасть. Ну да ладно, что было, то прошло. Светлогорск сейчас цветет и пахнет, и там очень хорошо, и вообще не хуже. Красиво, и то, что набережная сейчас отстроилась.
1: Так у нас начало развиваться Калининград очень сильно именно после начала, да, спецоперации, когда со странами Балтии, собственно, они ушли в какую-то глухую нелюбовь к нам, постоянный негатив, да? Калининград поднялся, там сейчас так все ремонтируется. Я был тоже в районе Светлогорска, невероятно классно.
0: То есть ты не только в Белград летаешь, получается?
1: Да, ты знаешь, иногда я летаю не в Белград. Такое бывает.
0: Ничего себе.
1: Ну что, друзья, мы вернемся после рекламы и новостей. В эфире «Экспресса» на радио «Спутник». Не переключайтесь.

0: что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
8: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: Студия, Анна Грозлова. Здравствуйте. Более 30 дронов ВСУ уничтожено в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что воздушную атаку отразили в Каменске и еще 5 районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Будет уточняться, добавил Слюсарь. Крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников из состава 23-го отдельного штурмового полка Национальной гвардии Украины был уничтожен в Дергачах Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что подразделения иностранных наемников ранее перебросили из Киева. Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника в ходе выполнения боевых задач спецоперации в Харьковской области, добавил собеседник агентства. Евросоюз не настроен на конструктивные переговоры по климату и обвиняет Россию даже в изменениях погоды, рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко. Он добавил, что при этом общая климатическая угроза пока не сближает западные делегации с российской за столом переговоров. Напомню, этим летом Европа пережила одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции, где экстремальная жара сопровождалась засухой и повышенной пожарной опасностью. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев посетит 8-12 октября Китай, сообщила пресс-служба Мор-коллегии. Отмечается, что в российскую делегацию также войдут представители министерств, ведомств, крупных логистических компаний, судостроительных корпораций, а также научных и образовательных учреждений. В ходе визита Патрушев, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. Они обсудят вопросы российско-китайского сотрудничества в морской сфере. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало аэропорт имени короля Халида в Риаде, передает агентство Рейтер. Уточняется, что удар наносился при помощи баллистической ракеты. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Мошенники звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф, рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, таким образом мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Немкин подчеркнул, что сам факт звонка от человека, который знает название провайдера или адрес подключения, еще не подтверждает его личность. Парламентарий также пояснил, что никакие коды подтверждения, пароли и данные банковских карт сотруднику по телефону сообщать не следует. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Экспрессо.
4: Доброе утро, доброе утро. Экспрессо на радио «Спутник» в студии Артем Муратов, Игорь Пименов и Никита Лиховецкий. Мы продолжаем вас радовать интересными новостями, обсуждать их. Ну, одна из самых смешных новостей за этот вечер. Так, утро. Так. Бобры в Польше расправились с предупреждающей табличкой, которую лесники установили возле пруда из-за их деятельности. Грызуны перегрызли дубовый столб и повалили знак, сообщило лесничество. Ну, вообще, делать табличку, предупреждающую о бобрах, наверное, из дуба не стоило.
5: Такое себе, да. На то что они рассчитывали?
7: Это для бобров была табличка, реально?
4: Нет, это для людей.
5: Но теперь и для бобров, потому что мы поняли, что для них это тоже прикольно.
4: Табличка должна была предупреждать посетителей, что живущие поблизости бобры роют норы под дорогой, валят деревья, поэтому гуляющим стоит соблюдать осторожность.
7: И бобры такие: вы что наговариваете? Ну-ка, давайте перекусываем.
5: Да. Ну, как ты хочешь, чтобы мы обсудили эту новость, Никит? Но это весело.
4: Это просто весело, понимаешь, что тут не столько каких-то идейных политических подтекстов, да?
7: Нет, я думаю, политический подтекст есть. Скажут, это русские бобры пришли, вот перекусили.
4: Кстати, вот сразу видно, что профессионал.
5: Я не удивлюсь, если где-то...
7: По бобрам все знаю.
4: Найти след русских бобров. А в Финляндии находили каких-то русских животных, которые мигрировали из России и что-то делали.
7: Что-то в туалете там у чиновников делали.
4: Да-да.
5: Я вообще не понимаю, о чем вы.
7: Сейчас все валит на Россию. Вот что, вот назови что-то.
4: Что бы в мире ни произошло...
7: Все русские виноваты.
5: Ну вот протесты во Франции.
7: Русские виноваты.
5: А, все понятно.
7: Это все потому, что Габриэлян учебник по геометрии сделал сложный. Все из-за этого. Можно все обосновать. Все.
5: Ну, давай свяжем это со следующей новостью, что русские виноваты. Давай, что там, Никита, еще есть?
4: Ну, нет, я просто нашел именно новость про то, что вдоль восточной границы Финляндии и России бродят сотни диких кабанов, которые не могут попасть на российскую территорию.
7: Это русские виноваты.
4: Животные хотят пересечь границу, поскольку это их естественный миграционный маршрут, но кабанам преградили
5: паспорт.
4: Путь.
5: Да.
7: Ты не пройдешь.
5: Ну, вот это страшно.
7: Как кабану путь преградить?
5: А обратно, типа, в России не могут попасть, получается.
4: Да, то есть это кабаны, которые пытаются вернуться в Россию.
5: Пустите кабанов.
7: Кабаны-релоканты такие чуть-чуть.
4: Но они уехали, по естественным причинам. Вот, а вчера у нас в России отмечался день рождения президента нашего Российской Федерации. И мурал,
7: Мурал.
4: Мурал с цитатой президента о семейном счастье появился на стене во дворе дома в Басковом переулке в Санкт-Петербурге, где прошли детские годы главы государства.
5: Там цитата, да?
4: Граффити с фразой «Что касается секрета семейного счастья, это любовь», занимает почти весь торец здания. Эти слова Путин произнес на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года.
5: Но вообще, на самом деле, эти слова, мне кажется, были неоднократно произнесены уже давным-давно. А в целом, да, можно связать это с конференцией. Может быть, это кто-то просто сильно попал в те самые слова. На самом деле, да, действительно, истина.
4: Ну, красивый мурал.
7: Ну, вообще, муралы все красивые, которые я видел лично. Вот я на Камчатке часто бываю, очень красивые муралы там, очень. Вот на торце здания всегда очень красиво. Вот фасадная часть не очень красивая зачастую. У домов они старые уже, но сбоку прям...
5: Но это украшает красота. Те, допустим...
4: Ну, такое уличное искусство, да.
5: Да-да-да, города, которые, в принципе, сами по себе сероваты. Вот я про Норильск условно говорю, почему там все яркие дома, я как-то летал в Норильск. Думаю, как же тут ярко, а потом понимаю, что если бы не было бы так, было бы супер серо все, потому что, ну, в силу природы своей там все, конечно, мрачновато.
4: Ну, такая природа, да, и большую часть года, знаешь, как это, солнце встает и сразу садится. Это города, которые на крайнем севере особенно.
5: Ну, я жил вот на крайнем севере очень долго, мое юношество все там прошло, и это была классная отмазка именно вот в июне, в июле, в мае, вот так вот, когда светло постоянно, и солнце, оно не садится, оно к горизонту приближается.
4: А, то есть, полярный день, да?
5: Полярный день, да, и ты приходишь в 11 вечера, а тебе сказали в 9:30 уже быть дома, ты, ну, я потерял счет времени, было
4: как
5: светло.
4: Как понять-то, светло, солнышко стоит.
5: Да-да-да.
4: А мобильных телефонов, наверное, еще и не было.
5: Вообще. Из форточки там что-то кричали, только так.
7: А ты в соседнем городе.
5: А ты в соседнем
4: городе. Ушел в соседний город. А вот тоже хочу поделиться, что мы тоже вчера, как Народный фронт, поздравляли президента, и у нас на здании исполкома Народного фронта вывесили изображение главы государства в области оператора БПЛА. Вот. Очень прикольное изображение. Мы вчера стартовали проект «На высоте», который это обучение школьников и студентов колледжа беспилотию, и вот так решили параллельно поздравить президента.
7: Мне вот интересно, что ему дарили?
5: Открытки.
7: Люди, которые близкие.
5: Открытки.
7: Вот. Открытки?
5: А вообще мы не знаем ничего.
7: Ну, правда, как его удивить можно? Нет,
4: вот это, скажем так, что подарить президенту. Вот вчера мы с Костей обсуждали, что, наверное, что-то сделанное своими руками, что-то вот такое творческое, может быть, потому что...
7: Из пластилина поделку.
4: Ну, если хорошее. Ну, понимаешь, что это тоже же президенту все-таки.
5: Говорят, ему много собак надарили в принципе, да, не только на день рождения, там при встрече еще какой-то официальный.
4: Да, я помню, Япония ему дарила собак, премьер-министр Японии.
7: Это другие страны. Вот, например, он пришел на работу в Кремль, люди идут навстречу, здороваются, здравствуйте, с днем рождения. И вот что они, просто с днем рождения, говорят, и дальше пошли, или они что-то дарят?
5: Ну, возможно, торт с каким-то рисунком, с надписью.
4: Ты представляешь, сколько тортов так подарить могут за день?
5: Да, но вообще, да, я вообще тоже не представляю, как можно подарить человеку, у которого, в принципе, все есть, и тут действительно эта фраза это и означает. Все есть, что еще дарить?
4: Да, ну давайте к другим новостям
5: перейдем. Давай, что там?
7: Подумаем.
5: Подумаем.
7: Да. Вдруг у зрителей есть интересное предположение,
4: что
7: можно подарить, да, напишите.
5: Вырезать там,
7: потому что мы что-то
5: бумаги.
7: Не понимаю.
4: 80% опрошенных россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов говорит не о том, чтобы полностью содержать повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в всех ситуациях, когда она действительно необходима.
5: Угу. Я
4: считаете ли вы, что
5: согласен.
4: Надо помогать? Наверное, да.
5: Абсолютно согласен, потому что я помню себя 18-летним без помощи родителей. Я бы не знал, что я делал. Ну, делал бы что-то, конечно.
7: Ну, что-то нехорошее. Ну,
5: что-то, возможно, нехорошее.
4: 17% опрошенных заявили, что после совершеннолетия детям финансово помогать не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет и лишать молодого человека мотивации самому зарабатывать и решать свои проблемы.
5: Да, действительно надо.
7: Это очень двоякая тема. Я вот читал статью,
4: что... Как отец, вот, политическая позиция.
7: Я читал статью, что если у тебя сын, так. Было так написано, 18 лет, когда ему все, ты не даешь ему денег карманных, ты не даешь ему там квартиру, если есть возможность. А вот если у тебя дочь, ты ее обязан и квартирой наделить, и деньги ты ей даешь, пока она не выйдет замуж.
5: Ну, это тоже интересно. Истина в этом есть какая-то.
7: Какая-то есть, да, что типа самостоятельно развивает. Но я согласен с Артем, если просто 18 лет выставить вот так парня, ну, как будто, возможно, даже парням сейчас потяжелее, чем девушкам становится.
5: Но это вообще меня это смотивировало, когда я переехал в Тюмень и студентом учился, и надо было на что-то снимать квартиру. Конечно же, на первых парах там родители помогали. Но когда ты именно съезжаешь и переезжаешь, это само собой как бы мотивирует тебя зарабатывать еще больше, потому что недостаточно того, что присылают родители и вообще. Но если бы они не присылали, вот этих первых порог бы вообще не было.
4: Ну, то есть не выкинули на улицу 18 лет за дверь.
5: Да. Ну, я вот вхожу в это, сколько там, 80% согласно, что надо помогать. Вот да. В эти 80% я целиком и полностью.
7: Ну, тем более, ну, мы же любим детей своих, поэтому, ну, как им не помогать? Как будто, возможно, были времена, когда детей было слишком много, все-таки, ну, давайте сами. Сейчас более осознанные стали родители, мне кажется, и я прям реально вижу, как сильно любят детей своих, прям стараются побаловать,
4: пытаются, возможно, вот. У меня у знакомого сын пошел в первый класс, и он уже сейчас в ипотеку взял для него квартиру. Угу. То есть вот, чтобы он сейчас ее как бы сдает, и она там покрывает
5: так
4: частично платежи ипотеки
7: и
4: так далее.
7: Нельзя делать, кстати.
5: Почему нельзя делать? В смысле, нельзя обеспечивать жильем?
7: Нет, если у тебя ипотека, ты не можешь давать квартиру вообще.
4: Почему?
7: Считается нарушением. Ну, потому что ты пользуешься благом государства.
4: А так нет, это же ты за свои деньги он взял ипотеку, никакую не льготную.
7: А, не льготную?
4: Нет, обычную ипотеку взял.
7: Угу. Ты просто сказал, для сына я срастил, что...
4: Нет, он для сына в том смысле, что пока эта квартира, она как бы вот оплачивается, а когда сыну стукнет 18, он как бы ему ее передаст.
7: Ну, тогда это странно, ведь мог взять льготную.
5: Ну, возможно, Никита просто его сейчас защищает перед тобой.
4: Нет, возможно, он льготную взял в ту, в которой они живут.
7: Может
4: вот.
7: Быть.
4: Я
5: это глубоко... там выяснишь, что там происходит вообще.
4: Да, я напишу, узнаю.
7: Надо было сказать, да, это знакомый, он из Сербии, поэтому...
4: Нет.
5: Слушайте, я еще слышал
4: новость... Это наши ответственные отцы.
5: Что начали... Вот когда вступят в силу вот эти новые введения по семейной ипотеке? Вот уже?
7: С 1 октября.
5: Уже началось. Я слышал, что до 1 октября все судорожно брали как можно быстрее ипотеки вот эти семейные. Стало хуже или лучше? Я не понимаю, потому что я...
4: Стало дифференцировано.
7: Стало сложнее.
5: Стало сложнее.
7: Если у тебя 7 детей, стало...
5: Легче.
4: Сильно выгоднее.
5: Если стало тебя, так же?
7: Если у тебя 2, 1, стало тяжелее.
5: Все, теперь я понял.
4: Ввели дифференциацию по процентам от того, сколько детей.
5: Да, я понял.
4: Мне кажется, это правильная история.
7: И срок с 30 лет до 15 сократили, соответственно, у тебя платеж будет больше за счет этого.
5: Угу.
7: В общем, теперь там около 250 тысяч, ну, сейчас не точную сумму называю, но, грубо говоря, надо точно тебе вот делать платеж, если ты берешь квартиру на 15 лет.
5: Ну, или 18-летних выставлять, и там жить уже нормально. Давай-ка, мы тебя не прокармливаем уже, не можем, все на ипотеку уходит.
4: Все, иди бери свою.
5: Да-да-да.
4: В Минпросвещении тоже... провели некое статистическое исследование и назвали конфликты лидирующей темой обращений на горячую линию. Кроме того, за помощью к психологам школы доверия обращаются при появлении трудностей с учебой. Специалистов просят помочь советами о том, как выстроить отношения в семье или со сверстниками, рассказали в министерстве. Также консультации ведутся по вопросу, связанным с обучением и учебной нагрузкой. То есть, во-первых, из этой новости мы узнали, что есть горячая линия Минпросвещения, куда реально звонят.
5: Конечно.
4: И за помощью психологически обращаются, это очень круто.
5: Это было еще в мои времена, когда я учился в школе, я мог позвонить по какой-то горячей линии. Эти горячие линии, они уже давным-давно.
4: Не, ну психологическая помощь.
7: Просто рассказать.
4: Вот у меня в школе, извини, был вот именно сценарий обращения к физруку.
5: Так.
4: Вот, а у меня одноклассники не звонили. А сейчас, ты понимаешь, ну как классно, что звонят реально на горячую линию, что есть обращение. Эту горячую линию запустили в этом году для решения конфликтных ситуаций в школе.
5: Угу.
7: Я узнал, что есть горячая линия, где ты можешь позвонить и спросить, как правильно пишется какое-то слово на русском языке или где поставить запятую.
4: Это из видео в интернете. Я, по-моему, его тоже видел, как девушка пишет научную работу и спрашивала про использование слова правильно.
7: И у тебя есть 10 минут на этот звонок.
5: Да-да-да, есть такое. Но есть вот... еще горячая линия, как правильно собрать шкаф. той или иной компании.
7: А ты Кей человек остался?
5: Один.
4: Икея уехала, он остался один и отвечает на все звонки.
5: Что у вас остался на шкаф? Ну давайте. Вот так вот он
4: разговаривает. Нет, ну вот для школьников психологическая горячая линия, чтобы решать такие вопросы, конфликтные ситуации.
5: Это было давно, кстати.
7: Но мне кажется, здесь нужен человек вживую, который будет сидеть, потому что по телефону как будто не те ощущения.
5: Ну, не у всех есть смелости пойти к психотерапевту, условно.
4: Да, по телефону такая вот психологическая история, это же еще и некая анонимность.
5: Да.
4: А если буллинг какой-то, еще что-то, человек может стесняться чего-то.
5: Так это еще и бесплатно. А да. Потому что психотерапевт, ну, я не знаю, ни разу не был, ничего против не имею, но вот просто не был ни разу. Говорят, что это не дешевое удовольствие.
4: В Москве, как минимум в Москве, я только про Москву знаю, москвич, прописка,
5: да.
4: Положены бесплатные сеансы с психотерапевтом.
5: Есть такое тоже?
4: Да, по ОМС.
5: Горячие встречи, не горячий звонок, горячие встречи.
4: Живые встречи, вы можете договариваться, да, по ОМС такая история в Москве работает. Не знаю, как в других регионах. Но я знаю, и у меня некоторые знакомые обращались, и там реально суперпрофессиональные специалисты, и все работают.
7: Я вот, кстати, поймался на мысли, что чтобы позвонить школьнику, тоже нужна смелость, на самом деле.
5: Да?
7: Потому что сейчас вот у зумеров, назовем, ну, Никита, не в обиду.
4: Я не в обиду. Я наверное, каждый раз, когда меня называют зумером, потому что я на границе вот этих поколений, я только радуюсь.
5: Такой вот странный зумер.
7: У зумеров есть проблема, ну, как я понял, исходя из общения с ними, что они не очень любят звонить по телефону. То есть им проще написать или голосовое записать, а вот звонить для них чуть-чуть стрессовая
5: Кстати,
7: ситуация.
5: Кстати, если в Максе такой горячий канал,
4: чат,
5: где можно голосовые записывать, очень долгие. Слушайте, у меня проблема. В общем, Танька с параллели меня не любит, а я ее люблю. Вот так я.
7: Да, потому что когда он будет звонить, он будет: а это Танька, ну, которая из этого Б вообще. Ну, правда, я помню, что когда домашние телефоны были, и вот мне там какая-то девочка в параллельном классе понравилась, я ее номер взял, и я тоже на самом деле такой, блин, я звоню и немножко...
5: Немножко страшно.
4: Голос дрожит немножечко.
7: Ее мама трубку поднимает и такой: а можно... Таню. И Таня подходит.
4: Так не уверен.
7: И положил трубку.
5: Да. Я еще времена пейджеров застал, когда можно было скинуть сообщение на пейджер. Никит, что такое пейджер? Объясняю. Это такая штучка.
4: Это коробочка такая.
5: Да, коробочка, на которой можно писать СМС. Можно сказать так. Так, ну что?
4: А почему вы своим смартфоном не могли пользоваться?
5: Так не было вообще еще тогда.
4: Я шучу.
5: Только большие.
4: Есть еще одна прекрасная новость, которая прямо в сердечко Константина Придобайла, который с нами сейчас нет. Он в Минске как раз. Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. Санкт-Петербург, Минск и Москва возглавили топ-10 направлений по числу ранних бронирований на новогодние праздники. Лидером стал традиционно Санкт-Петербург, а вот второе место занял Минск. Друзья, хотите ли вы новогодние праздники встретить в окружении драников в прекрасном белорусском городе?
5: Я вообще не против. Я бы искупался в этих драниках с удовольствием, потому что есть пару ресторанчиков в Минске, которые я обожаю. В Минске я был, я уже не знаю, не сосчитать сколько раз. Я обожаю этот город. Очень чисто, очень вкусно. И все по-доброму. Ну, кого я там не встречался,
7: добрые люди. Я читал статью, там еще и Гродно где-то рядом фигурирует.
4: Да,
7: тоже
4: входит.
7: Сильно...
4: Вот Гродно очень красивый город.
7: Гродно очень красивый, да.
4: Я скажу, что я ни разу не был в Беларуси, к сожалению, для себя.
5: Угу. И вот зато в Сербию уже 100 раз летал.
4: И вот после от Артема вот этих теплых слов про искупаться в драниках...
5: Это очень вкусно, ты даже не подозреваешь, насколько.
4: У меня теперь есть четкое целеполагание на выходные сгонять в Минск.
5: Слушай, там помимо драников же еще много очень... Вот я сейчас говорю, слюни глотаю. Вкусного всего другого. Да вот этот вот свекольник. Да, в общем, я абсолютно понимаю тех людей, которые выбирают Минск на Новый год. Я бы сам, кстати, поехал.
7: А мороженое какое вкусное там.
4: Ну вот на новогодние праздники мороженое, может, не совсем, а вот горячие дранички. Ух.
5: Ну вот по поводу еще Питера согласен. Питер в Новый год — это что-то...
4: Это очень красиво,
5: волшебное,
4: да?
5: И очень красиво, да.
7: Что-то ветреное.
5: Что-то очень холодное, ветреное.
4: Ну, надо, знаешь, там в теплом-теплом пуховичке, и, наверное, нормально. Или ветер все равно пронизывает.
5: Вообще. Не спасает тебя этот пуховичок вообще.
4: Но красиво.
7: А вот в резиденцию Дедушки Мороза не бронируют?
5: Великий Устюг.
7: Да, я почему-то думал, что это очень популярный город должен быть. Вот там,
4: ну, тоже, наверное, должен быть. Ну, не в тройке точно, но популярный. Я еще недавно узнал, что в Костроме есть резиденция Снегурочки. Угу. Я просто... Причем я узнал это, когда шел по Костроме и увидел надпись «Здесь живет Снегурочка».
5: Ничего себе. Довольно состоятельные эти персонажи.
4: Да.
5: Получается, у них везде свои резиденции.
7: От дедушки перепало ей.
4: Там прям такой большой дом, там всякие мероприятия проводятся, очень красиво.
5: Снегурочка-то с приданным получается.
4: Да. Давайте еще одну новость. Почти четверть опрошенных россиян скрывают часть своих доходов от партнера. 24% не раскрывают партнеру часть своих доходов. Год назад так поступали 19%. То есть количество людей, которые держат определенные тайны, оно выросло.
5: Мне кажется, те, кто скрывает доходы, они и скрыли информацию о себе. Я уверен,
4: что... А потом решили подраскрыть.
5: Это больше, чем 24%, и тем более, чем 19%.
4: Основной причиной финансовой скрытности 34% респондентов назвали желание самостоятельно распоряжаться деньгами. Около 29% опасаются осуждения из-за невысокого заработка. 22% стараются избежать споров о расходах. Остальные 15% копят на личную жизнь, которую пока не хотят обсуждать.
7: Я уверен, 100% людей боятся просто Wildberries и Озона. Mm-hmm. Потому что жены, у которых карты привязаны к Wildberries и Озону, они в какой-то момент... забывают, что там деньги иногда заканчиваются.
4: А, кстати...
7: в корзину купить.
4: Кстати, нету распределения по полу, то есть кто скрывает больше, мужчина или женщина. Вот этого я не вижу.
7: Я уверен, кто скрывает.
5: Вот тот, кто больше зарабатывает в семье, тот и скрывает. Скорее всего, это так происходит.
4: А вот это правда, что чаще финансовые секреты появляются у людей с высоким доходом.
5: Конечно.
4: Среди получающих до 80 тысяч рублей часть заработка скрывает 17%, при доходе от 80 до 150 – 22%. В группе с зарплатой от 150 до 250 этот показатель достигает 31%.
5: Ну вот скажу честно, если бы меня спросила моя вторая половина, так скажем, я бы ответил, но она особо не спрашивает, поэтому и я не говорю, вхожу ли я в те 24% или нет после этого.
4: Как это... После этого эфира, может, и спросит.
5: Да, кстати.
7: Уважаемые радиослушатели, поделитесь, пожалуйста, скрываете ли вы от своей второй половинки, сколько вы зарабатываете? Можно позвонить нам прямо сейчас. 8-495-95-95-91-2. Звоните, рассказывайте, поделитесь секретами. Ну, я, например, супруге не говорю, сколько я зарабатываю.
5: Но она спрашивает.
7: Вот это, она это просит совместный вещи. Счет сделать. Ага. Я говорю, это надо ехать в банк.
5: Это надо ехать, это надо встать с кровати.
4: Это надо заявление написать.
7: Ну, конечно. Ну, потому что... Ну, а как еще?
5: Мне очень интересно, что думают другие люди. Так что, смотрите, 8-495-95-95-91-2. Ну, а ты бы как сделал? Я сейчас к тебе, Никита, обращаюсь.
4: А я вот не знаю, потому что я пока узами брака не связан.
7: Ну, представь, что связан.
5: Представь.
4: Ну...
5: И вот у тебя очень много денег.
4: То есть надо две вещи представить. Очень много денег и узы брака.
7: Да, смотри, тебе жена говорит, Никита, мы не едем в Сербию, мы покупаем...
5: Что?
7: Не знаю. 14 сковородок. Надо мне вот.
4: Ну, подожди, Артём сказал, очень много денег. Очень много денег должно хватить и на сковородки, и на сербы.
7: Нет, очень много денег, но вы покупаете сковородки, и не очень много денег сразу становится. И ты такой...
4: Это что за сковородки такие?
7: Слушай, сейчас все дорого. Вот что ни назови, сейчас все дорого.
5: Вообще, надо сказать, что очень много зависит от жены еще, ну, или мужа, который меньше зарабатывает. Насколько он транжира сам по себе, или она... Потому что, ну, я бы поскрывал.
7: Мужья не транжиры, как будто вот. Транжир, а он уже и женский род транжир.
5: Слушай, ну не знаю, ты видел, сколько это, ребята ты на видел... рыбалку тратят? Там лески и вот эти всякие, как их, приманки, они таких денег стоят.
4: А я хотел, простите, спросить про мужчин, которые бегают марафоны и покупают для них какие-то часы, которые замеряют пульс, шаг.
5: Но это не так дорого.
4: Нет, ты знаешь, когда человек в это углубляется, там потом какая-то штучка на пояс вешается, тоже что-то замеряет. Да. Потом какие-то супербеговые кроссовки, которые позволяют тебе бежать быстрее.
7: Блин, вот. Это очень обсуждаемая тема. Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем, когда вы нам расскажете, поделитесь. 8-495-95-95-91-2.
4: Они скрывают,
7: понимаешь? Ну, блин, поделитесь секретом. Ну, правда же интересно.
5: Да, я тебе могу сам позвонить и рассказать, если что.
4: А представляешь, вот действительно люди, которые скрывают, они не хотят звонить, потому что, ну, это же придется на всю страну рассказать.
7: Потому что едут в машине, рядом супруга сидит, и он такой: так, наверное, я не буду звонить, потому что она тоже...
4: Услышит.
5: Скорее всего, они сейчас вместе. Ну, ладно. Что, есть еще какие-то, может быть, новости пообсуждать?
4: Новости,
5: еще успеем зацепить.
4: Новости у нас есть, знаешь, как это, тоже связанное с деньгами.
5: О, а есть у нас звонок. Да, все, ну, наконец, дождались. Узнаем.
4: Доброе утро, вы в эфире.
10: Доброе утро, всем привет, привет. Слушаю я вас.
4: Спасибо.
10: И сразу такая пришла мысль о том, что кто скрывает и почему муж скрывает от жены.
4: Почему?
10: Так. Так вот, могу сказать, женщина может за один день потратить всю заработную плату.
7: Вот, я про это говорил.
10: Находясь 10 лет в браке, мне муж доверил, говорит: ну давай, распределяй бюджет, чтобы нам хватило на месяц прожить. Так вы знаете, нам его хватило на 3 дня.
4: А что вот?
10: 3 месяца. Ровно 3 месяца он мне доверил. Говорит: не-не-не, дорогая, так мы с тобой точно не проживем.
7: То есть вы согласны, что не нужно говорить супруге, да?
10: Сколько? Не нужно. Не нужно. Мужчина должен определить какую-то сумму, на которую женщина может рассчитывать. Ну и, конечно же, женщина после этой суммы всегда подойдет и скажет: ну дай 5, ну дай 10, ну дай 15.
5: Спасибо.
10: Очень нужно.
4: Спасибо большое. У нас уже подходит время к концу.
7: Сейчас все мужья этот нарежут момент и будут
4: женам показывать. И будут всем отправлять. Друзья, спасибо, что были с нами. В студии была «Экспресса» на радио «Спутник». Игорь Пименов, Артем Муратов и Никита Лиховецкий. До новых встреч в эфире, друзья.
7: Пока. Пока-пока.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
0: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Анапе и Севастополе столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Север» уничтожили больше сотни блиндажей ВСУ в Харьковской области. Евродепутаты призвали закрыть все русские дома в ЕС. Российская фигуристка чисто провела тренировку перед турниром в Казахстане. Подробности далее. Операторы БПЛА и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 130 блиндажей с личным составом ВСУ в Харьковской области в октябре, сообщил РИА Новости офицер. Он добавил, что цели были выявлены в том числе по антеннам Starlink. Их поразили операторы FPV дронов и беспилотники самолетного типа «Молния-2», а также артиллерия. Удары наносятся круглосуточно, расчищая путь штурмовым подразделениям, добавил военнослужащий. Евродепутаты призвали закрыть все русские дома в ЕС. Инициатором стала депутат от Литвы Раса Юкнявичене. По ее словам, русские дома – это центры шпионажа в Европе, действующие против ЕС и координирующие операции по манипулированию иностранной информацией и вмешательству в дела блока. К литовскому депутату присоединился 71 парламентарий. На сегодняшний день русские дома продолжают работать в 15 странах Евросоюза, среди них Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, Германия. Последние военные инициативы Евросоюза предполагают активное участие в них украинской стороны, сообщил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, объединение усилий Брюсселя и Киева служит главной политической цели – усиление конфронтации с Москвой в попытке любой ценой, вопреки всем издержкам для собственного населения, нанести стратегическое поражение. Масленников добавил, что эта попытка обречена на провал. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Туркмению с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба главы республики. Отмечается, что Рахмона сопровождают первый заместитель премьер-министра республики, министр иностранных дел, помощник главы государства по вопросам зарубежных связей, директор агентства по государственным материальным резервам и другие официальные лица. Президент России Владимир Путин также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в течение своего двухдневного визита в Туркмению. Он, кроме того, примет участие в Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова чисто провела тренировку перед турниром в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Спортсменка исполняла прогон короткой программы, сделав двойной аксель, тройной ридбергер и каскад, тройной лутц, тройной тулуп. Вне прогона она дважды выполнила четвертной лутц и заходила на четвертной тулуп. Фигуристки начнут соревнования в рамках турнира позднее сегодня. Трусова выйдет в короткой программе под 14-м стартовым номером. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стас разберется.
2: Ну, конечно, разберется наш Стас Васильев. Стас, и как просто, друзья, это «Радио Спутник», прямой эфир. Я ведущий Денис Равьев. Всем большой привет. «Радио Спутник» ВКонтакте, Рутьюб, Телеграм. Вы все прекрасно знаете, куда лайки ставить, где комментарии писать. Стас на прямой связи. Стас, салют, доброе утро.
3: Доброе.
2: Ну что, погнали сразу к темам. Тут, честно говоря, вот эта история с делегацией из НАТО, которая сейчас торжественно, значит, находится в Киеве. Очень интересно. Все тут приметили, что впервые представители от каждой из 32 стран-членов НАТО приехали. Значит, очень пафосные заявления. Ну, в общем, все как обычно. Непонятно зачем.

0: сказать на том, на моем видении, потому что я не вижу абсолютно никаких. Я могу даже объяснить с помощью этой теории, зачем пафос, но мне бы не хотелось, знаешь, вот какими-то такими шапкозакидательскими настроениями разбрасываться, но я не вижу никаких причин вот этого общего сбора, кроме поиска компромисса по тому, как вот проиграть Россию. Ну вот правда. То есть завершить уже украинский конфликт, потому что денег у Европы больше нет, как мы знаем, и не исходя из каких-нибудь заявлений, каких-нибудь там оппозиционных политиков или даже действующих политиков, которые могут преследовать свои цели. Это мы знаем из объективных данных по поводу госдолга, процентов по обслуживанию госдолга и того, что Украине не выделяются деньги. Да, вот последний бонус это вот был от Мерца. Я думаю, что они приехали предлагать Зеленскому правила капитуляции, но такая капитуляция будет, как бы это сказать-то, да, будет выставлена, конечно же, победой. То есть, по сути, Россия добьется всех своих целей, которые она декларировала, но это будет выставлено все равно, как вот мир подписали, склонили к миру. Мы, страны НАТО, смогли этот конфликт разрулить. Оборонный альянс НАТО опять добился всего, чего хотел, потому что, видите ли, все, война прекратилась. Ну, а то, что Украина потеряла часть территорий, но, увы, это Россия. Она такая слабая, но при этом она такая сильная, что как бы с одной стороны мы, конечно, Россиюшку-то победили, а с другой стороны давайте все-таки еще больше денег в вооружение вкладывать, потому что так надо. Вот. И, в принципе, у нас же есть высказывание Дональда Трампа, который говорит о том, что вот, конфликт скоро, мне кажется, прекратится. У нас есть объективные факты, новые герани, которым никто ничего не может противопоставить в Украине. Извините.
1: Будь.
0: Забыл.
1: Да, но здесь, слушай, тут очень интересно, Трамп же сказал, хотите верьте, хотите нет. И как в любом случае скоро...
0: Ну да, заявление Трампа, это, ну как бы вообще, в принципе, заявление Трампа, это чушь полнейшая, но в данном случае как будто бы они в эту канву ложатся. Опять же говорю, возможно, я просто очень хочу, чтобы война закончилась, да, я думаю, как и все, и, конечно... Есть такая черта у нас, у человеческого рода, нередко выдавать желаемое за действительное. Но я правда просто не вижу, что сейчас НАТО могло бы противопоставить России. Это не значит, что там все хорошо, окончательная победа, все вернется на круги своя. Нет, санкции не снимут уже никогда. Про это можно при своей жизни забыть, в этом я на 100% уверен. Но, понимаете, в чем дело? Помимо слов Трампа, есть еще как бы такой интересный момент, а именно продажа активов там и Лукойла, и всех остальных компаний, и Газпрома за рубежом, да, то есть когда нас еще в 2022 году заложили под санкциями, у нас же Джаред Кушнер регулярно сейчас прилетает в Россию. И я уверен, вот прям не сомневаюсь, конечно, никто мне там сводок не клал, и никто со мной информации никакой не делился, это исключительно мое предположение, так что верьте или не верьте на свой страх и риск, но я думаю, что речь идет как раз-таки вот об этих активах, когда вот будет происходить их продажа, то есть на каких условиях и все остальное. Я думаю, что Украина — это часть этих условий. США отжимают себе наши НПЗшные и производственные всякие, точнее не НПЗшные, а производственные мощности в других странах, да, там, в тех, которые теперь под санкциями, США забирают их себе, мы в обмен на этот рэкет получаем хотя бы мир на Украине.
1: Слушай, а санкции не должны быть предметом обсуждения, ну, да, за столом дипломатии? Ну, что вот, ребята, мол, это одно из условий, хотите остановить, снимать санкции с России?
0: Ну, а зачем? Слушай, ну, дело даже... Ну, как бы не в том, что все понимают, что снятые санкции через год или два вернутся под любым удобным поводом. Ну, это... Я надеюсь, что, ну, я думаю, наши политики достаточно умны, чтобы осознавать это. Смысл? Ну, они вернутся через уже там, через полгода, через год. Санкции с 91-го года, которые были сняты, окончательно были сняты только к 2010-му. И уже в 2012-м или 2013-м, вот все время путаю в дате, уже был акт Магнитского, да, и все уже начало идти обратно к санкциям, а СВО стало всего лишь поводом для санкций, понимаешь? Санкции накладываются не когда одна страна нападает на другую, а когда страна дает повод. В нашем случае поводом стало СВО. Ну, с Ирана...
1: Подписавшего там крымские санкции до сих пор же продлеваются.
0: Да, да, да, Крым, года. Крым, конечно, но санкции, они вот все шли постепенно. То есть они, может быть, какую-то поблажку дадут, какие-то санкции они, возможно, снимут с нужных им отраслей. Но в целом забудьте просто так.

0: вот, как было при нашей, это уже никогда не будет. И можно, конечно, к этому относиться по-разному, но с нас же сняли санкции в обмен там, на сдачу страны, и, как сказать, столько людей умерло от последствий этой сдачи, что... Ну, вот такова вот данность, да, то есть, конечно, лучше бы жить в мире без санкций, и мы можем в нем жить, но та цена, которую нам придется заплатить за это... Это, в принципе, разрушенные жизни там следующих поколений наших детей, детей наших детей. Поэтому тут остается как бы только выживать в позиции, скажем так, осажденной крепости. Я думаю, что битва за Украину странами НАТО проиграна, хотя, опять же, что считать победой, да? Все-таки Украину от России они окончательно отделили. Много смертей, поубивали мы, порубили друг друга изрядно, и, в принципе-то, американцы свои цели получили. Дальше разжигание уже следующего конфликта для того, чтобы не оставить выбора, в идеале бы, чтобы Россия напала, но если кто-то нападет на Россию, то тоже неплохо, и дальнейшее разжигание этого конфликта. Так что мое предположение, вот исходя из всех этих фактов, а именно уже практически там подписанная сделка по российским зарубежным активам, да, которые перейдут не Европе, а Америке, в том числе вот это высказывание Трампа, в том числе абсолютно невозможно сейчас Украине хоть что-нибудь противопоставить России на поле боя. И я думаю, что страны НАТО действительно это первая такая крупная встреча за 8 лет. Во всяком случае, каких-то независимых подтверждений нет, но вот официально да. И я думаю, они приехали договариваться об условиях, приехали уговаривать Зеленского.
1: Ну, знаешь, интересно, будут ли разгонять историю с там, заморозкой конфликта, частичным прекращением огня?
0: Нет, Кремль на это не согласен.
1: Ну, кстати говоря, да, но мы сейчас обсудим еще да, сценарий, который предложила Индия, но самой Украине, наверное, сейчас ну, максимально выгодно эту историю продвигать, ну, учитывая надвигающуюся зиму, да, и в целом, вот как думаешь, зима для Украины в этом году будет тяжелее, чем в прошлом, но так.
0: Ну, конечно, а в следующем будет еще тяжелее. Она, в принципе, как бы для всех будет потяжелее, да, ну и в том числе и для нас-то она будет потяжелее из-за разрушенных НПЗ, точнее, не разрушенных, а выведенных из строя. Но как бы это не было бы печально, мы все равно с Украиной в одной лодке. Нас заставили сражаться друг с другом, используя ломы, против которых приемов по-прежнему нет и вряд ли хоть когда-то придумается. Но вот из-за этого хуже-то будет всем, поэтому мы должны как-то, так сказать, бороться.
1: Ну, кстати, по НПЗ, вот понятно, что мы большую часть вынесли украинских НПЗ еще в 23-м году, а что касается наших заводов, то еще, кстати, 1 сентября Владимир Владимирович сказал, все то, что тот ущерб, который нанесла Украина, там 10% оставалось отремонтировать НПЗ. Ну, понятно, вот сегодня на состоянии 8 да, октября, наверное,
0: ну, хорошо,
1: тоже
0: если так.
1: Более позитивная картина, безусловно.
0: Да, но тем не менее, знаешь, обычно там вот как бы практика от теории, она очень сильно отличается, да, то есть действительно думаю, ну это как вот вы там берете, вот сейчас там у меня вот этот вот полчаса там займет, час максимум я там сделаю, это оперативную память поменять в компьютере, пока поменял, там еще что-то такое, а вот, потом, конечно, выясняется какая-то еще более глобальная проблема, но я просто к любому ремонту, к любым таким вот модернизациям отношусь всегда скептически касательно озвучивания сроков, да, в которые это будет выполнено, не потому что пытаются там целенаправленно соврать и прочее, но потому что наша оценка, она там на предыдущих ремонтах основана, да, еще на каких-то таких вещах. Ну, что там планку оперативной памяти поменять? И бывает, начинаешь менять, а там оказывается у тебя вообще. Причем иногда, знаешь, это даже и слава богу, потому что ты устанавливаешь какую-то проблему, которая в будущем бы аукнулась еще сильнее. Но касательно там сроков, все-таки есть определенные проблемы с бензином, и в любом случае они теперь на некоторое время еще будут. Потому что даже когда топливный кризис, да, когда вот там все полностью решат, все полностью исправят, все полностью починят, у нас же уже останется вот эта вот привычка, что ну лучше впрок тогда купить. Потому что топливный кризис это ну, ситуация объективная, но вы же не будете спорить с тем, что еще и человеческая, так скажем, вот человеческий фактор, он тоже его простимулировал. Я не говорю, что он является причиной, но он сделал его, так вот скажем, посильнее.
1: Ну, кстати, интересно сейчас мнение слушателей узнать, может, в комментариях напишут, вот особенно Крым, там, Краснодарский край, да, как сейчас история с бензином, потому что, ну,
0: перед... Вот, да, потому что у нас в Москве обсуждать. Более-менее еще.
1: Да, ну, без очередей, без всего, вот я специально...
0: Ну, я вчера еще отлично смотрел. Заправился,
1: ну,
0: да.
1: Ну, да, да, все класс. Вот, знаешь, еще вопрос хотел задать тебе по поводу санкций. Мысль понятна, да, вот особо тут не стоит рассчитывать, да, что вот в одночасье, да, все это прекратится. Но как ты считаешь, наш бизнес, наши производители, они вот перестроились на эту модель, когда не надо ждать и закупать у Запада, а действительно пытаться производить свое, строить свое, проектировать свое.
0: Кто-то переориентировался просто на Китай. Кто-то, ну, действительно начал, да, строить и производить свое. Но есть такая, знаешь, проблема, что когда есть свое, но оно дороже, наши производители, например, вот есть конкретный случай с АвтоВАЗом, они все равно выбирают китайское. Потому что, ну, как бы сэкономил, значит, заработал. И это, конечно, не очень правильно для... Ну, точнее, это совсем неправильно для компании, которая получает господдержку. А если компания не получает господдержку, да, она, конечно, вольна всем этим заниматься. Тут уже государство, наоборот, должно включиться и, может быть, просто компенсировать разницу сэкономленную, да, точнее, заставить компанию, даже частную, uh-huh, предложить ей закупать именно российское, чтобы простимулировать производителей, а тем самым разницу компенсировать между российским и китайским.
1: Вот, кстати, если продукт по качеству не уступает, но, ну, там, условно, западному китайскому аналогу, но он дороже, готов лично, ты, готов лично ты покупать, ну, вот таким образом поддерживать и создавать дополнительный спрос?
0: Ну, слушай, в контексте вот того, что мы обсуждаем, я пример нерелевантный, да, потому что я не только готов, я, в принципе-то, это и делаю, но я не покупаю запчасти для производства и дальнейшей перепродажи. Для личного использования, конечно,
1: для
0: готов.
1: Личного,
0: но
1: да,
0: если
1: да.
0: бы я покупал, ну, да, так многие как бы делают, да, то есть даже там дело не только там в российском производстве, в Инстаграме у кого-то что-то увидел прикольное, здорово человек придумал, там Россия, поддержу. Но все-таки, когда мы говорим о производстве, о больших партиях, то там совершенно другая логика работает, и я бы, наверное, ну, я с пониманием отнесусь к частному бизнесу, который не... А с другой стороны, даже если там он государством спонсируется, ты тогда становишься неконкурентоспособен по отношению к остальным. Да, вот, и тоже как бы себе тем самым медвежью услугу делаешь. Хочешь поддержать российского производителя, в итоге теряешь конкурентоспособность, и все заканчивается для тебя плохо.
1: Ну, это да. Инстаграм упомянули, да, напоминаем, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ. Ну, вот знаешь, вот по части таких частных примеров, но при этом глобальных, интересных, классных, давай вот еще раз бюро 1440 вспомним с тобой, да, у нас тоже эта тема.
0: Легенды.
1: Да, ну вот, слушай, ну, красавчики. Ну, вот если вот так, ну, вот, да. Да, вот максимально просто изъясняться, вот эта группировка «Рассвет», планы по сути, да, вот такому внедрению повсеместного интернета, в том числе в поездах, да, вот давай вот эту историю зацепим, быстренько обсудим.
0: Да, я про «Рассвет» просто вообще постоянно рассказываю, ну, причем, вот, знаешь, у меня было несколько ставок на некоторые российские продукты, но не то чтобы ставок, я им просто желал успеха, я про них там записывал еще, скажем так, на ранних успехах, но вот кроме «Рассвета», на ранних заявлениях, кроме «Рассвета», в принципе, все меня подвели, я рассчитывал, что там и ВК станет супер крутым сервисом. Но, в принципе, с одной стороны, на самом деле, я не совсем ошибся, потому что с Ютубом они сравнялись, но не из-за роста ВК, а из-за тотальнейшей деградации Ютуба. Так что, в принципе, здесь есть, конечно, свои нюансы. Ну, я был неправ, конечно, но не настолько неправ, как мог бы быть неправ, если бы Ютуб не деградировал мощно, особенно с точки зрения просмотров, комментариев, лайков и всего остального. Вот. А «Рассвет», да, это, конечно, великие ребята, все говорят, вот что-то к ним там не съездишь, что-то с ними не запишешься. Очень закрытые, я, в принципе, понимаю, почему. Да и сам, знаешь, не очень хочу в военку лезть. Мне что-нибудь расскажут, я что-нибудь лишнее выдам, бац, уже мешок на голову и отправили, что я там военную тайну какому-то разгласил. Поэтому, ну вот, сейчас, когда от них, тем более на фронте, столь многое зависит, вообще лезть как бы не хочу. Но они и сами не пойдут, да. Вот, так что, в принципе, пока что не судьба. Хотелось бы, конечно, узнать про них побольше, но ребята большие молодцы. Вот.
1: Ну, слушай, вот они, когда выпустят, понятно, вот эти станции, но аналог Старлинка, кстати говоря, уже даже есть, как сейчас говорят, да, референсы, я думаю, было бы классно, да, вот для частного пользования в том числе, ну, там,
0: но они условно, на РЖД же уже будут.
1: На РЖД, правда, да, чуть-чуть. И в том числе, я уверен, эта история будет и для личного пользования, ну, там, условно, взять на дачу. Чтобы все было классно, здорово, замечательно, вот эта антенка.
0: Но... В этом плане, да, другой момент, сайты все заблокированы будут.
1: Вот, кстати, в целом история с интернетом в поездах, это же такая очень больная тема, особенно даже вот если брать центральную Россию, очень часто, да, там Москва-Санкт-Петербург, казалось бы, у нас есть замечательный, прекрасный, классный Сапсан, но все-таки большую часть ты без интернета, и чаще всего об этом говорят.
0: Ну, я это воспринимал всегда наоборот, как возможность от всего этого. Ну, не, ну, кстати, там был интернет, там как, ну, правда, дорогой, что-то там раздавали, но это не суть. Я как-то к этому относился, как к возможности побыть без интернета, ну, ладно, все-таки, может быть, нужен, да и в том числе ИИшку тогда можно будет подкрутить, чтобы она в каких-то моментах поездом, наверное, управляла тоже, чтобы еще это более безопасным и более быстрым там сделать и все такое. Но по факту, конечно, хорошая история.
1: В самолеты что надо, скажешь, в самолеты надо интернет. Вот это тоже, кстати, вечная история. Ну, понятно, что где-то есть и прекрасно работает. Нам надо, как думаешь?
0: Потому что... Ну, я думаю, наверное, надо, чтобы был. Мне лично это не очень нравится, потому что для меня самолет — это без интернетной зоны, я там обычно читаю. Но все-таки большинству людей надо, да, чтобы он был, чтобы полет еще более незаметно проходил. Поэтому, как бы, слава богу, пусть будет.
1: Ой, надо, короче, вкладываться во все эти стартапы с детоксом от интернета. Ну, кстати, мы же видим, да, эти истории набирают сейчас популярность. Мне кажется, очень классно.
0: Когда да люди... не надо, надо себе каждые выходные детокс от интернета устраивать. Но есть, конечно, японцы, которые ездят там вообще в сельскую местность поработать и все такое. Ну, вот.
1: Не, ну, ты, не можешь, знаю, но ты можешь себя популярно приучить к такому, чтобы ты дома не прикасался к гаджету вообще. Ну, понятно, у тебя там, у тебя работа. Нет. Деятельность и так далее, без вопросов. Но вот, знаешь, взять, собрать всю волю в кулак и такой, ну, я не буду прикасаться сегодня к соцсетям, скроллить ленты и так
0: да.
1: далее.
0: Ну, не, ну... Да, ну, не, у меня такие дни бывают. Сейчас, правда, практически редко совсем, но если бы я всю неделю там не прокрастинировал моментами и все запланированно успел сделать, ну, вообще у нас есть сейчас попытка это сделать, да. Во-первых, у меня там в 10 вечера обычно телефон выключается, вот. Во-вторых, конечно, хочется по выходным начать это делать, мы... Переговоры ведем с женой, точнее, переговоры уже проведены, мы как бы план утвердили, точнее, утвердили цель, с планом пока есть проблемы, пока не очень срабатывает, но однажды мы добьемся этого. Получилось победить алкоголь, вот у меня скоро уже полтора года, получилось победить там все, ну, значит, и телефоны победим.
1: А я вот даже не знаю, что сегодня страшнее, алкоголь или телефон. Ну, понятно, что...
0: Не, наверное, алкоголь, конечно.
1: Ну да, такие вещи сравнивать, наверное, глупо.
0: Тем более, но... что, не, обычно телефон является причиной алкоголизма. Ты скроллишь ленту, тебе попадаются депрессивные новости, они вызывают у тебя тревожность, после этого ты тревожность, чтобы снять, употребляешь алкоголь.
1: Ну, главное, чтобы...
0: Чего взаимосвязано?
1: Главное, от скуки, если, знаешь, телефона и ленты нет, за бутылочку не взяться. Тут и обратный эффект может сработать.
0: Ну, это уже я не знаю.
1: А это уже от отсутствия увлечений и хобби, когда у тебя все завязано.
0: Я вообще считаю, что все проблемы от отсутствия увлечений и хобби, вот я тебе честно скажу, потому что, ну, я, конечно, не уверен в этом на 100%. Нет, все-таки, знаешь, в первую очередь, наверное, от химии мозга и всего остального. Вот. Но и увлечения, и хобби, они, конечно, очень роляют, потому что ты в какой-то момент ты такой, о, все, там мне надо вот это сделать, ты там прям вот увлекся и не замечаешь, как время пролетает. А некоторые люди, они такие, я не знаю, что сделать, чтобы день побыстрее закончился.
1: Ну, слушай, ты тоже по-любому уже читал миллион вот этих постов, где говорят, каким образом все вот эти рилсы, тиктоки, шорцы, господи, влияют на мозг, способствуют выработке дофамина, легкого,
0: да,
1: быстрого,
0: но
1: доступного.
0: И другие вещи тоже влияют, но что-то против них так вот массово не выступают, да? Поэтому оно как бы все, скажем так, вот такое вот единое. Но с другой стороны, если полностью от всего этого дела отказаться, ну, ты как бы тоже немножечко-то тоже депрессивным станешь, потому что ты, если будешь только работать, ты в какой-то момент начнешь ощущать себя роботом. Развлечения, веселье, все это тоже нужно.
1: Но тут, понимаешь, с точки зрения силы воли очень сложно, когда у тебя есть телефон под рукой, ты в любом состоянии, в любом месте можешь вот эту быструю дозу получить, но в то же время, сравнивая со спортивным залом, почему многие не могут, покупают абонементы, на это они решаются, а заставить себя пойти в зал не могут, потому так что это же это отложенный эффект. Результат и вот этот кайф, ощущение прогресса, оно же будет после того, как
0: поэтому
1: ты
0: совмещайте. Я вот, допустим, в ТикТоке смотрю на Эллипс исключительно.
1: Ну,
0: я вот, и он пролетает незаметно. Знаете, как круто? Я вот после того, как придумал, что вот, ну, как бы мне нравится ТикТоки смотреть, но я себя чувствую тупо из-за того, что я вот так вот сижу. Я начал совмещать. То есть у меня вот там вот Эллипс 45 минут, пошел, ТикТоки включил, и все, и кайфуешь.
1: Да, я все чаще вижу истории, когда люди уже, знаешь,
0: смотря
1: кино, начинают параллельно еще в телефоне посматривать ТикТоки. Но это, конечно, вообще для таких людей, наверное, iPhone Duo и придумали.
0: Нет, слушай, не кино, а вот чаще всего какие-нибудь сериалы. Это проблема больше в сериалах, потому что сериалы сейчас дно. Да, вот я «Человека-паука» ходил, смотрел в кинотеатр, вообще ни разу телефон не достал. А вот начал смотреть 13-й сезон «Американской истории ужасов». Ну вот просто как бы это очень скучно, это очень плохо, это прям, ну,
1: фекали. Вот это прям грустно. Я собирался посмотреть.
0: Надо посмотреть, потому что я все предыдущие смотрел. Но это прям днище, да? То есть предыдущие сезоны, вот когда они про гейство начали, я вообще просто скипнул. Я даже не стал досматривать сезон. Но мне просто вот, ну, неинтересно. Я не против геев, опять же.
1: Но ЛГБТ-экстремистская организация запрещена в Российской Федерации. И Минздрав предупреждает о потреблении алкоголя вредит здоровью.
0: Это, вот просто вот мне вот в лицо запихивают и постоянно целующиеся мужики. Я, в принципе, и мужиков с бабами целующихся не люблю, но мне просто неинтересно на это смотреть.
1: На
0: да?
1: новости, Стас, вот. Прервемся и вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Стас разберется. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
9: «Радио Спутник». Новости. студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Точных дат предстоящего визита премьера Армении Никола Пашиняна в Россию пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел с Пашиняном переговоры. По итогам встречи глава государства сообщил, что пригласил армянского премьера в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран. Кроме того, был разговор в день рождения Путина 7 октября. Премьер Армении и глава российского государства также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Обломки дронов упали на территории предприятия в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани. Отмечается, что фрагменты беспилотника повредили здание, произошло возгорание, его быстро потушили. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы. Европейцы забирают детей из украинских семей под различными предлогами, связанными с психологическим состоянием родителей и законами о защите детей, заявила РИА Новости финская активистка и беженка Салли Райски. По ее словам, украинские беженцы сами заявляют, что не могут работать из-за полученной психологической травмы, а государство, принимая их, считает, что травмированные родители не способны воспитывать ребенка. Райски также указала, что в Европе запрещено бить детей, что станет основанием для изъятия. По ее словам, если дети пропускают школу или садик, это расценивается как недостаточный присмотр и ведет также к изъятию. Судоходство в Ормузском проливе снизилось до минимального показателя более чем за 2 месяца, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания судов. Так, согласно информации, 7 товарных судов прошло во вторник через пролив, что стало наименьшим значением с 23 июля. При этом в среду количество судов поднялось до 10, но показатель остался ниже ежедневного уровня более чем в 20, достигнутых в воскресенье и понедельник. До начала конфликта на Ближнем Востоке через Ормузский пролив проходил в день в среднем 125 больших коммерческих судов, включая танкеры, газовозы, сухогрузы и контейнеровозы, отмечает Рейтер. Частная египетская авиакомпания Al-Masriya Universal Airlines планирует увеличить число рейсов в Россию, добавив новые российские города, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор авиакомпании Ширин Фарид. По ее словам, сейчас компания выполняет ежемесячно 213 рейсов в 14 российских городах. Ранее в компании сообщали РИА Новости, что Al-Masriya уже выделяет для российского рынка значительную часть своего авиапарка. Это позволяет авиакомпании охватывать как крупные российские аэропорты, так и региональные, что обеспечивает рост потока туристов из России в египетские курортные города. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: Разберется?
11: Разберется.
2: Стас разберется.
1: Продолжается эфир на «Радио Спутник». Мы приветствуем всех, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Стас разберется. Стас Васильев на прямой связи. Поехали дальше. Еще немного про Украину поговорим. Вскользь так упомянули предложение Индии, конкретно их введение, значит, мирного урегулирования. 3 таких главных фактора. Прекращение огня. Он, значит, подразумевает отказ от ударов по энергетике и судам, соответственно. Обеспечение перевозок зерна, энергоносителей Черное море, о чем неоднократно заявляли в Турции, тоже предлагали, об этом говорили, но там, понятно, позиция киевской стороны, точнее, не позиция, а действие. Но эта история, видимо, не нашла отклика, потому что Киев, вот, по сути, на все подобные инициативы соглашается. А что касается...
0: На время. Потом вскрылись. Вот такие, ой, а это не мы нарушили, это опять русские.
1: Вот, а по позиции Кремля, тут Сергей Викторович Лавров, да, он ранее уже говорил, потому что этот вопрос обсуждался, мораторий на удары по судам, это нереально, вот и все. Поэтому тут...
0: Украине нужен не мораторий, а крематорий, извините за эту шутку.
1: Но тут будет скорее несколько иное, скажем так, вид зимой. Но это ладно, не будем здесь смеяться, мы все-таки не украинцы. Но единственное, знаешь, видны вот эти нарративы, которые поступают и от Турции. А Турция, видимо, знаешь, если не получилось, значит, нужно искать других посредников, ну, в мире дипломатии, поэтому выступает Индия. Слушай, такое впечатление, будто это, ну, просто хороший тон. Вот еще одна страна, которая предложила
0: свою видео. Надо что-то делать, надо говорить. Это, знаешь, как конференция в Риаде, когда очень большим успехом считалось, что в ходе этой конференции договорились о следующей дате, следующей конференции.
1: Вот поэтому, знаешь, вопрос, как мы к этому стали относиться. Помнишь, раньше мужики не спят, мужики ждут, когда будет договорничок, да, вот эти все истории в интернете. Сейчас как будто этого уже нет. Ну, то есть все понимают, что это такая рутина, о чем и Трамп тоже говорит, дипломатия, которая нам-то по большей части непонятна, не видна. И как ты думаешь, изменились вообще настроения у нас, ну, у общества, я имею в виду?
0: Но в целом у общества выработалась уже, скажем так, толерантность к войне, если мы говорим про интернет-пространство. Всем более стало плевать, все вот просто ждут, да, то есть если раньше спорили, приводили там аргументы и все остальное, то сейчас как будто бы к этому начали относиться как к обычному новостному фону. Вот, несмотря на все там трагедии и все остальное, что происходит, но это, ну, к сожалению, да, война вот за столько лет, она уже стала нормой, и люди просто там возвращаются к своей жизни, живут и негодуют по поводу там очередных блокировок или очередного поднятия налогов, которые там нужны для того, чтобы фронт, ну, двигать и спонсировать. Вот. Ну, я просто констатирую факт, да, я там своей точки зрения на это, хотя какая может быть точка зрения. Все события, они объективны, и по-другому нельзя.
1: Но это к вопросу о том, да, вот должен ли обычный человек интересоваться вопросами дипломатии?
0: Ну, по факту-то вот это никто никому вообще ничего не должен, ну, это исключительно желание, да, вот должен или не должен, зависит от целеполагания. Мы не можем сказать, что там каждый гражданин должен, допустим, помогать фронту, да, обязан прям гуманитарной помощью или как-то поддерживать даже комментарии в соцсетях. Мы не можем этого сказать, потому что мы живем там при капитализме, никто никому ничего не должен. Но если человек, допустим, выступает с одной стороны за победу России, да? А с другой стороны говорит, а что это вы мне вот это заблокировали, а что это вы там налоги подняли и прочее. Ну, опять же, да, там поднятие налогов бывает разное. Почему счета там на ЖКХ дорожают, мне, лично говоря, непонятно. Но это уже противоречие. И вот в зависимости от целеполагания самого человека, если мы видим здесь противоречие, мы начинаем его как бы критиковать. Потому что это противоречие, когда ты с одной стороны топишь как бы за победу России, а с другой стороны возмущаешься по поводу налогов, да, это, которые идут на войну, вот здесь возникает противоречие, и мы как бы критикуем в первую очередь тебя. Если ты как бы сидишь там, никто тебе ничего не должен, и ты никому ничего не должен, ты просто как бы зарабатываешь деньги, кайфуешь, то здесь нет никакого противоречия, понимаешь? А так, ну, по факту, ты никто никому ничего не должен.
1: Но, с другой стороны, люди критикующие, люди, которые говорят о том, что, да, там, когда закончится, но при этом сами не проявляют никакого участия, да, вот, можно сказать, даже пассионарности, открещиваясь от этого всего, ну, к этому человеку могут возникнуть вопросы.
0: Ну, но они если возникают, ты, исходя если из ты, ну, как бы,
1: да, ты критикуешь, предлагай, ну, или делай, как понимаешь, но тогда нужно вот что-то каким-то образом, да, себя проявлять для того, чтобы, опять же, ну, там, добиться вот такого всеобщего достижения целей, которые поставлены, да, понимаешь, вот просто чем громче ты говоришь, тем яснее тебе нужно свою позицию аргументировать, потому что в ином случае, ну, простите, ну, это мнение, которое только лишь остается мнением,
0: ну,
1: ничем не
0: подкрепляет. Да, я говорю исключительно там про слово «должен», то есть вот как бы никто никому ничего не должен, но если, допустим, ты там, за Россию, да, за ее победу и все такое, то ты, конечно, должен помогать и гуманитаркой, и медийно поддерживать, и все остальное делать. Потому что если ты в эту игру вступаешь и декларируешь определенные цели там, и свои желания, но при этом сам ничего не делаешь и только возмущаешься, тогда возникают как бы желания. Да? При этом я не говорю, что ты должен безоговорочно поддерживать государство и все налоги, и все остальное. ты, ну, как минимум тогда, раз твоя цель, опять же, повторюсь, ты сам это сказал, ты сам это задекларировал, ты должен тогда, ну, помогать, потому что от тебя тоже зависит не государство, а хотя бы там фронту, да, собрать гуманитарную помощь, где-то пацанам, если ты там зарабатываешь нормально, подкинуть денег, или, может быть, у тебя есть там дрон еще с довоенных времен, которым ты все равно теперь пользоваться не можешь, отправить на фронт, да, то есть я вот понял, там в 22-м, что все, я уже там не полетаю, поэтому я такой, ну вот у меня было пару дронов, я отправил, да, это маленькая помощь, она может как помогла, делали мы там сборы и прочее, но это к тому, что вот...
1: А вот это уже не важно, это малая помощь, или вот понимаешь, тут вот измерять ее нет смысла абсолютно никакого.
0: Можно, даже если ты, в принципе, там считаешь, что СВО зря начали, что надо было не начинать, это не отменяет того факта, что вот если ты говоришь о том, что ты пацифист, ну, сходи, помоги гуманитарной помощью. Причем, знаешь, на самом деле, людей, которые готовы донатить, достаточно много, а вот тех, кто готов просто прийти и помочь эту всю гуманитарную помощь там упаковать, чтобы дальше ее отправили нуждающимся, да, таких людей намного меньше, чем тех, кто просто готов донатить. Я не упременьшаю заслуг те, кто просто ну, отправляет, потому что мы тоже там собирали большие суммы, люди были очень благодарны, и многим мирным людям это помогло, да, которые просто оказались в такой ситуации. Ну, я просто говорю, вот весь мой спич долгий, да, он про слово того, что должен, ну, такого нет. Должно нам государство, потому что мы как бы за это платим налоги и хотим получить конкретные вещи, да, в виде там школ и прочего. И когда ты платишь налоги и там приходишь в школу, а там что-то там сломано, что-то не очень презентабельно выглядит, у тебя, конечно, возникают вопросы. Но касательно слова «должен», ну, это как бы разные вещи, да. Если мне государство должно обеспечить свободу слова, чтобы вот даже то, что я сейчас говорю, я мог спокойно говорить, хоть за это я там от многих получу потом, они будут не согласны, будут говорить про гражданский долг и обязанность, да, но оно мне должно. Я же никому не должен гарантировать, что они могут прийти ко мне в комментарии и любую чушь написать, и я их не забаню, потому что они, ну, у меня перед ними нет никакой обязанности.
1: Ну да. Вопрос от слушателя озвучу. Потом, кстати говоря, с 9 часов начнем принимать звонки в студию. Стас, каждую осень говорят, что Украина вот-вот замерзнет, и люди от холода выйдут на протест.
0: Мы же вчера это разбирали.
1: Вот. Но не видишь ли ты тут противоречия в том, что если ты замерз дома, то ты уж точно не пойдешь на улицу протестовать, ведь там еще холоднее.
0: Ну, вот. Ну, тогда, знаешь, а вот эти вот, помните, там 1905 год, 1917, в особенности 1917, люди выходили, потому что у них нет еды, но ведь выходя ты тратишь калории, понимаешь? И получается, тебе нужно теперь еще больше еды, чтобы эти калории... А еще стоять, а еще холодно, то есть вы же знаете, что организм, когда холодно, он тратит больше калорий. А еще ты там, может быть, с транспарантом вот так вот стоишь, его поднимаешь, это считай как полноценная тренировка. Ну, то есть вообще, ну, не надо тогда вообще ничего делать. Не, я понимаю, это скорее... Вообще я бы вот это вот наблюдение взял бы, знаешь, типа как шутку. Типа, люди, серьезно? Вы хотите выйти протестовать по поводу отсутствия центрального отопления на улицу, где холодно? Вот, это знаете, как этот шутка была у Джимми Карра, очень смешная. Я ее, конечно, крал пару раз, но сейчас расскажу с этим. У меня в школе был парень. Его травили, избивали, там, унижали. И он начал резать себе вены. Я ему сказал, эй, зачем ты им помогаешь? Ты вообще на чьей стороне? Понимаете, это вот примерно такого же. Как шутка, работает прекрасно. То есть это... Вообще я понял, что большинство юмора, да, оно строится на том, что кажется логичным с точки зрения сухой логики. Такая, знаете, софистика своеобразная. Но по факту оно как бы не имеет никакого отношения к действительности. Потому что если ты не выйдешь протестовать, тут ответ простой. Это не изменится.
1: Но логика вот, железная вообще потрясающая. Просто.
0: Я люблю, да, вот большинство вещей, они строятся вот таких вот смешных на железной логике. Это очень смешно.
1: Илья, спасибо вот, за комментарий ты сделал.
0: Спасибо, подняли настроение, да, я даже практически просыпаться начал.
1: Мне еще, знаешь, это уже к следующей теме переходя.
0: Зачем люди протестуют против мусорной застройки? Они же там тоже едят и платят тем самым еще больше мусора, понимаешь? И мусор становится только больше остановить, да.
1: Не, классно вообще. Как тебе фраза «люблю запах русского газа по утрам»?
0: Ну, да, ты расскажи новость, но она, правда, не совсем такая, как вот нам подают в СМИ, но все равно забавная.
1: Снова заговорили про наш традиционный, прекрасный, замечательный газ. Да, европейцы, конкретно, да, там, евродепутаты собрались возле газораспределительной станции в польском городке и решили, значит, высказаться на тему возобновления закупок топлива у России, да, у нашей страны. И тут понятно, это оппозиционные силы, в том числе, да,
0: вот
1: они
0: это главный
1: членов
0: нюанс, что это оппозиционеры высказывают.
1: Да. Да. И вот эта фраза, которая разошлась сейчас везде, «люблю запах русского газа по утрам», ну, перефразирую, да, легендарную фразу из фильма. Слушай, ну, такая она тоже двусмысленная, как считаешь?
0: Ну, не, ну, она забавная, но понятно, что они именно этим хотели сказать, то есть мы же считываем нарратив, а не то, как сказано и что сказано. Но главное в данной ситуации, кем сказано, да? Понятное дело, это сказано оппозиционными политиками, и будем надеяться, что когда они придут к власти, ну, они начнут строить нормальные отношения с Россией, потому что Россия вместе с Германией — это вообще просто сумасшедшая сила будет и для нас, и для них. Но пока это говорят как бы оппозиционеры, я к этому так, ну, прикольно. Но по факту силы какой-то глобальной это не имеет. Если бы это кто-то из правящей нынче партии, управляющий бы сказал, да, даже записавшись после этого в оппозиционеры, то это как бы был показатель бы. Мы бы такие, да, вот это уже типа забавно, это уже прям совсем интересно. Ну, а оппозиционеры и бывшие всякие владельцы должностей серьезных, они любят говорить базу. Просто они,
1: ну,
0: потом,
1: слушай,
0: базу,
1: но,
0: не делают.
1: Но АДГ же реально поддерживают. То есть это же не, как,
0: да,
1: не какие-то,
0: конечно,
1: аутсайдеры политические.
0: Но их же поддерживают не из-за России. А, да.
1: Да, да.
0: Кроме того,
1: так,
0: я повторюсь, они сейчас-то могут говорить это, но будем смотреть на реальные действия, когда они придут к власти. Потому что они могут говорить что угодно, а потом прийти к власти и поехать сказать: господин Зеленский, мы готовы оказать вам всяческую поддержку. Потому что была вот эта вот Мелани, которая тоже там базовые вещи говорила, потом избрали, и первый позвонила Зеленскому, даже раньше, чем он, ей выразить свою поддержку. Есть, вот опять же забыл, по-моему, в Великобритании выбрали какого-то мэра города, который обещал бороться с мигрантами, а он уже вот на своей, так сказать, там, ну, не инаугурации, но вот эта вот официальная процессия, uh-huh, когда он приходит и говорит: вот я там победил, спасибо вам за победу. Говорит: вообще-то я гей, и вообще-то у меня муж мигрант. Ну и все такие: о, 4 года, здравствуйте. Вот, поэтому, ну как бы нет, ну это просто вот замечание политиков, в том числе оппозиционных, да, АДГ, во всяком случае, на словах, ну, декларируют, что они будут классно всем заниматься. Посмотрим на действия, когда они победят, и рано или поздно они победят. Там, может быть, через года, там, 2-3, может быть, в ходе какой-нибудь революции, может быть, в ходе следующих каких-нибудь серьезных выборов, там может быть абсолютно все, что угодно.
1: Ну, вот эта фраза принадлежит, значит, да, уже вот одному из членов АДГ, Штефан Катре, раскритиковал власти, это все очень, все очень,
0: да,
1: все очень,
0: да,
1: красиво.
0: Да, да.
1: Но и тут согласился депутат Сейма Польши. Кстати, хорошая очень фраза, сейчас ее найду. Давайте,
0: будет, не, сразу,
1: давайте не поддаваться
0: же,
1: на нарратив, что лучше мерзнуть, Кремля, чем покупать газ у Путина.
0: Ну,
1: да. Ну вот, знаешь, параллельно, как это вяжется с той же, знаешь, Каи Каллас, которая постоянно тоже говорит о том, когда же мы откажемся от российского газа, называют сроки. Ну вот, я, честно говоря, не совсем понимаю логику здесь. А, ну, не Кая Каллас, фон дер Ляйен тут сообщила, да, когда будет конкретно, да, к концу 2027 года доля российского газа будет сокращена до нуля. Ну, должны,
0: ну,
1: быть какие-то,
0: правда,
1: инстинкты выживания базовые, понимаешь? Ну, как бы это же, ну, нет...
0: Слушай, ты тоже вот воспринимаешь это. Это же, понимаешь, это же не значит, что они откажутся от... Опять же, что считать российским газом? Мы здесь опять с вами уходим в философию, но если купили газ у России, через Казахстан перегнали, это уже казахский газ,
1: да,
0: понимаешь? Так что, ну, в этом плане, ну, а в чем здесь? Ну, конечно, они откажутся от российского
1: газа.
0: Но он газа
1: дороже в любом случае. Вот в чем, ну, как бы, и здесь так, экономический хотя бы расчет очень простой.
0: Так, а это разница, он будет дороже. Но эта разница кому пойдет? Она пойдет как раз-таки еврочиновникам и политикам, которые под это выстраивают инфраструктуру. Это просто обычный офшор. Пока там всякие банкиры и прочие выстраивают финансовые офшоры, регистрируясь на Кипре, политики выстраивают офшоры из целых стран, создавая посредников, которыми они уже финансово через своих мам, пап, брат и сват управляют. Поэтому, ну, как бы все нормально. А для оправдания всего этого нужна идеология. И вот, собственно говоря, людям идеологию, да, а правящим бабки.
1: А ты думаешь, в Европе возможно построить вот в любой стране и Европейского Союза идеологию, когда там огромная проблема с, с мигрантами?
0: Конечно. Ну, они построили антироссийскую идеологию, основанную на страхе. Они ее уже построили, они ее строили очень долго. У них была хорошая советская база, разогнанная ЦРУшниками и ребятами из МИ-6 с помощью Орвала там, и всех остальных. База просто прекрасная. Сейчас они просто на ней паразитируют. Конечно, эту идеологию не надо уже строить. Это идеологию, мы эту идеологию впитываем с молоком матери, она называется страх. Когда нас там учат бояться, вот не поешь там, да, на зубы выпадут у тебя, если зубы чистить не будешь и все остальное. И это как бы необходимый страх, я здесь не спорю. Но вот европейцы, они страх перед русскими впитали с молоком матери, и потом все это было пропагандой еще разогнано до фантастических масштабов, что теперь они, о, все, ладно, там придут русские, помните вот эту вот пропаганду, захватят Макдональдс, будут насиловать толпой мою жену, украдут мои унитазы, русские, они же варвары, они же видят унитаз и туда, о, мы такого никогда не видели, бегут. Ну, когда мы это рассказывали на телемарафоне, я уже забыл, но я очень смеялся, да. При этом, как бы, русские, они слабые, потому что всех их дронов мы сбиваем прямо из ружья, деды сбивают. Но при этом они невероятно варварские и страшные, потому что они приходят, захватывают в первую очередь Макдональдс, всем известно, основная цель — это, конечно, Макдональдс. Его первым надо захватить, ну, а потом уже насиловать женщин. Вот, поэтому они начинают бояться. Ну, ты уже... Не, аналогично. Ты сытый, ты поел, все, у тебя появились силы, как бы, вести половую жизнь, да? Вот. Ну, вот, причем, вот, знаешь, это тупо, но чем тупее пропаганда, тем лучше она работает.
1: Мне вспоминается потрясающая новость. На прошлой неделе в Латвии открыли первый уличный эскалатор. У станции...
0: Да. Он китайский, кстати, оказался. Знаешь, китайский, он оказался, да? Китайским, да.
1: А в мэр Риги потом сказал, вот прямая цитата, первая поездка на первом уличном эскалаторе в Балтии. Ощущение, будто ты в Европе. Это просто феерично.
0: Не, феерично было,
1: ну, просто когда они потом говорят про русских варваров, которые жаждут захватить европейские унитазы, это, ну... Это...
0: Слушай, ну так они не знают этого. Они же как бы там не ездят, им достаточно вот этого вот внутреннего ощущения, что в России все плохо, она загнивает. С другой стороны, знаешь, я вот тут вот начал сидеть в ТикТоке, ну, опять же, во время занятий на эллипсе, и многие стереотипы мы себе подтверждаем, потому что почему-то у меня куча роликов в ТикТоке людей, у которых живет прям домашний медведь, ну, то есть он огромный, ну, полноценный обычный медведь, но он одомашненный. Да, и вот они там с ним икру вместе едят, развлекаются, играются с этим медведем. И я такой, господи, ну некоторые стереотипы о русских мы прям подтверждаем, потому что там реально, ну, огромный медведь, но он такой, как собачка воспринимается, ну, в том плане, что он такой же милый, он что-то там голову там сует с тобой, знаешь, вот это. Но это, конечно, очень смешно. Так что, когда мы смеемся над американцами, которые верят, что у нас медведи по улицам ходят, мы на самом деле-то, ну, просто не понимаем, что сами порождаем все эти стереотипы.
1: Завел бы медведя, я вот не знаю, слушай.
0: Это если честно, если бы была гарантия, что меня не съест, да, они такие крутые. Медведи прям вот, он такой, господи, он прям мишка косолапый. Очень крутой, но, конечно, все равно может голову откусить. С другой стороны, и собаку, когда какую-нибудь опасную заводишь, да, она тоже может в какой-то момент там взбеситься, если ты неправильно ее дрессируешь, да, то есть нужен кинолог хороший, то есть человек, который покажет хорошее кино. Но если у тебя медведь, то вот как медведя дрессировать, это я не знаю. Но я бы боялся, наверное, но он такой милый, конечно, это, да, страшно милый.
1: И с отдельной жилплощадью, видимо, да?
0: Тут как... Да, видимо, да, да. Не, ну они там это где-то вот там Сибирь, да, то есть там у них, видимо, отдельно действительно эти медведи все живут как-то, там отдельный дом ему, потому что он здоровый. А может, прям с ними живет, может, прям спит с ними.
1: Мне, знаешь,
0: я бы хотел спать с медведем.
1: Откровения от Стаса пошли. Помнишь, в прошлом году, когда, ну, понятно, было обилие снега, какой из наших регионов европейцы посчитали, что это ишка? Ой, дай бог памяти, но я прям помню...
0: Ой, ну кто-то в комментариях посчитал. Ну, да. Это, слушай, там недавно эта женщина 50-летняя танцевала очень задорно. Люди тоже не поверили, думали, что это ишка. Я предлагаю тогда этой женщине гордиться. Но она прям зажигала там. Хотя, если бы вы видели 2000-е годы в моей деревне в Астрахани, когда была свадьба у моего дяди, там бабки все наши яндыкинские так зажигали, что просто вообще я такого никогда в жизни не видел. Там до сих пор думаю, может, это нейросеть была.
1: А сейчас вот согласись, уже вот этого нет, ну, точнее, это есть, но вот в эпоху, когда каждый может как-то тебя втихую снять, а потом, вот раньше как-то было проще, что ли, вот эти тусовки на квартирах, еще что-то, ну, когда вот действительно там отрывались по полной, сегодня я вот прям замечаю, что там телефончики сдаем, ну, потому что, ну, наверное, некрасиво, если потом, даже если это абсолютно безобидная какая-то история, что-то сети, ну, наверное, это не круто.
0: Ну, слушай, не знаю, у меня такого нет, но, наверное, потому что я не тусуюсь нигде.
1: Ну, вот. Кстати, замечаю.
0: Молодежь все то же самое примерно, но начали больше бояться, да. На самом деле это хорошо, потому что телефоны позволяют держать звериную сущность в узде. Это когда, да, какого-нибудь подростка там в туалете избивают, это тоже на самом деле, знаете, парадоксальная диалектика, но в некоторой степени хорошо, потому что избили подростка, это получило огромный резонанс, и в следующий раз какая-нибудь сволочь, она 10 раз задумается, потому что мало ли кто-то снимет, и потом мне хана из-за этого будет. Ну, то есть вот. Так что, ну, в какое-то, понимаете, да, то есть во всем можно. В армию не взяли, селезенки нету, потому что так что свои плюсы есть во всем, их видеть просто нужно. Вот, так же и здесь. И люди становятся более цивилизованными, потому что мы живем в идеальной тюрьме, вот в этом паноптикуме, где за нами все наблюдают, и какое-нибудь действие, которое ты совершишь, оно может стать достоянием общественности, а значит, тебе, ты на виду, да, это вот то же самое, как вот война, вот она снимает всю эту пудру цивилизации, да, и когда ты там где-то оказываешься, там вот эти вот происходят военные преступления ужасные и прочее. А почему люди их совершают? Потому что они уверены, что им никакой ответственности не будет, что никто этого не видит и прочее. Но то же самое и города касается. Когда мы с вами понимаем, что мы кругом под колпаком, мы постоянно находимся в каком-то наблюдении, мы начинаем вести себя более цивилизованно. И я, в принципе, в этом, ну, честно говоря, минусов не вижу. Кому-то придется на начальных этапах из-за этого пострадать, он вот станет первой такой жертвой там травли и всего остального, но это поможет предотвратить все остальные травли, потому что уже будут бояться.
1: Но того и гляди, до социального рейтинга недалеко будет. Но это уже
0: да
1: так,
0: я вообще абсолютно не против. Во-первых, социальный рейтинг уже есть, и он был и в 10-х годах. Конечно, когда ты кредит приходишь брать, чем это тебе не социальный рейтинг? Работаешь, что-то, ну все, тогда мы тебе можем дать кредит. Тоже в некоторой степени социальный рейтинг. Ну, конечно, не будет такого социального рейтинга, где тебя всякие люди осматривают. Но социальный рейтинг, ты вот родители у тебя, кто-нибудь из родителей преступление совершил, все, в Академию ФСБ ты не попадешь. Это зачем это не социальный рейтинг? Оно на самом деле все есть. И репутация там, вот. Стас, ты с этим не дружи, он в детской комнате милиции, плохой мальчик. Это тоже социальный рейтинг.
1: Да. На новости прервемся и вернемся, друзья. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. в модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, столько же в Херсоне, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Забайкальском крае задержали двух человек, готовивших по указке Киева провокации в ходе выборов в Госдуму. Несколько человек пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ. Армянские рестораны начали внедрять российские технологии искусственного интеллекта. Подробности далее. В Забайкальском крае накануне единого дня голосования были задержаны двое россиян. По заданию спецслужб Украины они готовили провокации в ходе выборов в Госдуму, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. Так, житель Краснокаменска передавал СБУ данные о ходе предвыборной кампании, должен был поджечь местное отделение одной из партий. Другая жительница Забайкальского края по заданию Киева вошла в состав местной участковой избирательной комиссии и должна была фальсифицировать итоги выборов в Госдуму. Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, оперативных мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленников и их возможных связей, добавили в ФСБ. Один человек погиб, 9 пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его словам, погибшая 11-летняя девочка. 6 раненых госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Силы и средства ПВО уничтожили 399 украинских дронов за ночь над Россией, сообщила Минобороны. Отмечается, что вражеские беспилотники сбиты над 21 регионом и над акваторией Черного моря. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над областью уничтожено более 30 дронов ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Определенные политические силы проводят в Германии курс на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и замалчивание решающего вклада СССР в разгром нацизма, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, речь идет о тенденциях, включающих запрет на демонстрацию символики Великой Победы на советских воинских мемориалах и захоронениях, отказ от приглашение официальных российских представителей на акции памяти, попытки переписать отдельные страницы новейшей истории, включая нежелание признать преступления Третьего Рейха и его пособников геноцидом народов СССР. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться признания мировым сообществом преступлений нацистов против граждан СССР геноцидом. Кафе и рестораны Армении начали внедрять российские технологии на базе искусственного интеллекта, в том числе QR-меню и планшеты для оформления самостоятельного заказа, рассказали РИА Новости в компании-разработчики IT-решений. Отмечается, что внутри QR-меню, киосков и планшетов искусственный интеллект, который анализирует покупательские предпочтения, а также сообщает всю информацию о блюде, его ингредиентах и аллергенах. Также решение предоставляет заведениям агента на основе искусственного интеллекта, который помогает вести финансы. Свой учет в заведении, внедрять сервисы электронной очереди. Отмечается, что подобные технологии позволяют увеличить скорость обслуживания посетителей вдвое и обеспечат рост операционной прибыли на 5-7% ежегодно. Компания уже внедрила свои разработки в заведения общепита в Объединенных Арабских Эмиратах, а с сентября этого года в Казахстане. В ближайшие несколько месяцев планируют начать работу в Киргизии и Узбекистане. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Продолжаем эфир на Радио Спутник. Друзья, вторая половина программы «Стас разберется». Принимаем звонки в студию. Плюс 7-495-95-95-91-2. Плюс 7-495-95-95-912. Звоните, задавайте вопросы, общайтесь с нами. Ну, а мы продолжаем. Есть такой потрясающий градоначальник Эриан Вилай. Он с февраля 25 года в СИЗО. По делу, значит, он о коррупции и финансовых преступлениях, но тут внезапно Мэр албанской столицы, да, это вот это важное уточнение, мэр Тираны, внезапно опубликовал видеоролик с собой в виде ИИ-аватара и сказал следующее, потрясающая фраза: «Я взял на себя еще одно обязательство, о котором никогда не забуду – питание в школах». И он намерен продолжать...
2: Ты что, начал есть в школах? Я прием только в школах.
3: Намерен продолжать работу из заключения. Ну, слушай, вообще в Албании я не понимаю, что там происходит, но они же были вот первые, кто, значит, назначили министра, значит, в виде, да, там, искусственного интеллекта. Теперь, значит, мэр
2: да
3: вот этим забавляется.
2: Это просто пиар был.
3: Ну, слушай, ну, все равно забавно. Но при этом, знаешь, он... Как бы формально он действительно остается мэром. Там, понятно, полномочия делегированы, пока следующие выборы не состоятся.

0: определенную, ну, конечно, можно доверить ему.
1: Ну, ты же можешь спокойно, знаешь, там, скормить сотни эфиров на радио «Спутник» своих.
0: Это все
1: спалит.
0: Не, слушай, ну как, я же все равно, да, по-моему, конечно, не скажешь, но периодически я читаю всякую новую информацию, и она там этого не расскажет. Кроме того, там, я пытаюсь исходить из каких-то объективных фактов и анализировать, да, что, в принципе-то, там происходит в мире, а ИИшка, она таким не занимается.
1: Я, знаешь, видел, ну, точнее, не видел, а делал большой сюжет, еще будучи на телеке, есть в Москве точно такие, ну, как сказать, сервисы, места, куда ты приходишь, заходишь в некую кабинку, которая окружена огромным количеством камер.
0: Это называется банк спермы.
1: Ну, зачем ты раскрыл сразу всю контору? Ну, короче говоря, тебя фотографируют в полный рост, заносят твою модель в компьютер, каким-то образом, да, ее анимируют, добавляют модель искусственного интеллекта, и таким образом у тебя готовый стример, короче говоря. Вот про это был сюжет.
0: Ну, да, оно все равно, ну, не натуральное. И ты примерно это понимаешь.
1: Ну да,
0: ну, видно,
1: но как механизм, ну слушай, учитывая то, как он развивается, помнишь, мы все смеялись еще пару лет назад, какие ролики генерирует ИИшка. Ну там вот эти, там, я не знаю, 25 пальцев, еще что-то, ну там в общем
0: смешно. Это все равно все будет палиться. То есть ты можешь посадить вместо себя и аватары. Есть люди, которые сейчас зарабатывают там на ИИ-контенте, но я думаю, это все вот... Слушай, вот много вариантов может быть. Да, тут предсказать тяжело, но я думаю, вообще все рано или поздно в офлайн перетечет, и не будет доверия блогеру, которого ты там не видел вживую, у которого нет там живых концертов и всего такого. Ну, потому что есть, вот бесит. Я вот когда, знаешь, у меня вот несколько песен в плейлисте оказывались ИИшкой. Я, честно скажу, я себя чувствовал, ну, каким-то обманутым, да. Потому что, ну, это вот, ну, не то. Нас же восхищает в искусстве. Не только там то, что... Есть, конечно, искусство политизированное, о чем мы вчера рассуждали, да, на примере там, ну, монеточки. А есть искусство, которое ты оцениваешь за то, что это вот именно искусство, за то, что человек там много часов, много лет уделил тому, чтобы довести свой уровень исполнения до какого-то определенного такого мастерства. Нас это восхищает. А когда это просто компьютер сделал на основе тех, кто доводил до этого уровня мастерства... Ну, это неинтересно.
1: Но когда нейросеть дописывает, ну, скажем, симфонию гениального композитора, вот это извращенство или нет, как считаешь?
0: Нет, это просто, ну, возможность на это посмотреть. Но главное же здесь не нейросеть, а великий композитор, понимаешь? Когда группа этот Alien Ain't Farm, или как она называется, которая делала кавер на Майкла Джексона, вот это вот. Ну, мы же как бы восхищаемся на самом деле Джексоном и тем, как Джексон мог бы звучать по-другому, а не тем, что «О, они сделали, это их песня». Мы восхищаемся именно песней, а песню сочинил Джексон и его композиторский талант. Просто многие там путают и начинают уже, типа, там, думают, что это их песня, но нет. Так что, когда нейронка заделывает что-то, прикольно на это посмотреть. Когда нейронка вставляет каких-нибудь персонажей фильма одного в другой фильм, например, то, что вот из последнего, я помню, вирусилось, это Шурика там с Никулиным добавили в «Матрицу», да? Это не потому, что там как бы мы восхищаемся нейронкой, мы просто представляем себе, ну это как, знаешь, как юмор, то есть что становится смешным, когда что-то до чего ты не додумался, причем оно может быть мега тупым, но ты такой, господи, я об этом с этой стороны не думал, это образование каких-то таких, знаешь, новых связей у тебя в голове, и тогда это становится смешным, это становится интересным, и ты на это обращаешь внимание. Но сама по себе нейронка, нет, она как бы ни на что не способна.
1: Ну, слушай, одно дело, когда ради шутки, другое, если все на полном серьезе, да, кстати, монеточку упоминали, признанным Минюстом иностранным агентом. У меня есть прям личный пример, знакомый, с которым длительное время работали. Вот у него, значит, кризис среднего возраста. Он открыл для себя прекрасный искусственный интеллект, при помощи которого пишет песни. Понятно, голос не его, текст не его, но при этом клипы снимает со своим участием. Но когда я на это смотрю, ну это прям смешно. Я же знаю, что это не твой голос, но это прям, ой, и это прям на серьезке. Смотрите, я пытаюсь пробиться в чарты. Ну, просто забавно.
0: Ну, слушай, а когда мы там, ну просто я вот не могу его осуждать, потому что мы там в молодости брали.
1: Это не осуждение, конечно.
0: Да, ну и смеяться как бы, ну да, смеяться можно.

0: А мы придумали какой-нибудь четырехаккордовый гранж, играли и такие: «Вау, мама, я Кобейн». И понимаешь, ну это тот же самый механизм. Ты для себя что-то новое открываешь, а потом оно твое усложняется. Однажды с этими ИИ художествами он действительно может дойти до чартов. У нас в чартах, чарты это вообще там как бы не показатель, да? У нас в чартах кучу раз был «Белый шум» для детей. Он причем обгонял всех там популярных рэперов, и скриптонитов, и оксимиронов, и иноагентов, и всех вообще. Поэтому, ну, это как бы тоже, скажу тебе так, не показатель. Всякое может быть. Человек занимается творчеством, он получает удовольствие. Знаешь, вот я сижу, музыку пишу, вот у меня синтезатор. Этот же синтезатор придумал инженер, он его собрал. На самом деле, его заслуга, он отец. А я просто кайфую. Я тебе скажу так, вот, не сильно большая разница, опять же, есть там разные звуки, кто-то поражает нас мастерством своей игры, но когда я сижу, просто кручу там эффекты, беру вот эту форму волны, видоизменяю форму волны, добавляю ей разных там эквалайзеров и каких-нибудь реверов и дилеев, да, для того, чтобы получился такой звук, который мне понравится, это заслуга инженера, который этот синт придумал, да, там вот у меня Вальдорф и Иридиум, вот, и это его заслуга, а я просто как бы наслаждаюсь и кайфую, так что разница в этом плане, она на самом деле-то невелика. Это просто самовыражение. В этом плане оно не особенно-то отличается. Просто мне нейронка сложнее, потому что на каком-нибудь суно, может быть, можно объяснить, какой звук я конкретно здесь хочу. Но первое, это будет сложнее, чем самому ручками подкрутить. А второе, это убирает момент эксперимента лично для меня, когда я иногда на бум что-нибудь крутану. О, прикольно получилось, оставляю. Понимаешь? То есть вот этот вот элемент. Ну то, что там кореш твой сидит там в нейронке, играется классно, я тебе скажу даже больше. Я всунул себе несколько треков нагенерировал, которые тоже моментами слушаю. Типа, как у меня мечта была послушать, как бы звучала группа Rage Against the Machine вместе с группой Пантера, если бы они фитонули. Вот такая вот извращенная мечта. Да, я себе нагенерировал, и понятное дело, что было бы все по-другому, но просто она моментами играет прикольно. Когда не знаешь в музыке, какой ход сделать, нейронка здесь тоже помогает. Но если человеку это помогает выплеснуть эмоцию, да, он какие-нибудь там стихи написал, средней, там даже низшей паршивостью, но он такой загрузил это в нейронку, нейронка реально постаралась там с чувством спела эту всю чушь, да, и он как-то выплеснул свою эмоцию, ее отрефлексировал, да, ничего плохого
1: я,
0: в этом
1: я вижу, человек кайфует, ну, как мы же с ним общаемся, я говорю, ну, слушай, ну, вот тебе реально это вот прям, ну, как бы нравится, он говорит, да, я вот для себя это открыл, я в свободное время, то есть я понимаю, что вот это время было ничем не занято, но, наверное, лучше, ну, потратить
0: чем
1: его.
0: По подъездам,
1: ну,
0: шатается, конечно, он, пусть лучше музыку в суну пишет, вот, и он будет слушать, ему это как бы нравится, ему по кайфу, он там чувствует свою какую-то реализацию. Главное, чтобы это не превращалось в быдло непонимание моих гениальных произведений. Да. Но, с другой стороны, он может потом заинтересоваться, пойти глубже, ему захочется еще что-то. В какой-то момент нейронка, она все-таки достаточно однообразна. Она его перестанет устраивать, он захочет что-то другое, не сможет ей объяснить, начнет изучать музыкальную теорию, чтобы с нейронкой общаться на одном языке. Да? По сути, нейронка — это вот у тебя целая группа музыкантов, да, с которыми вот ты, вот, допустим, вокалист, а они там вот гитарист, барабанщик, точнее, ударник, барабанщик — это стукачи, вот, он ударник и басист. И ты ему объясняешь, слушай, ну можешь здесь там тум-ту-ту-тум, потому что нейронки-то ей напеть можно, мелодию уже прям. Вот, и все это типа такой же творческий процесс сочинения.
1: Да, я тебе честно скажу, мне просто завидно. Я-то помню, мы в группе играли, ну, слушай, действительно собирались на репетициях, вот эти рифы выдумывались, ну, конечно, все было. А здесь, ну, человек, понимаешь, ну давай с тобой риф сочиним, там, давай еще что-то барабаны там напишем, партию, все классно будет. Ну, просто вот честно скажу, завидно. Тогда голову ломали, ничего не получалось. Нет, ну что-то получалось, конечно, но от этого тоже свой кайф был. Это, конечно, классно.
0: Слушай, ну так сейчас ты же можешь сочинить что-то и прийти с группы и сказать, пацаны, вот я сочинил, давайте там переиграем. И в суну все это написать, потому что не всегда ты там от барабанщика можешь добиться того, чего ты хочешь, да? Вот именно как ты хотел. А так вот ты ему показываешь, и он такой, слушай, а да, прикольно звучит. И вы начинаете вместе над этим работать. И уже как бы доделаете, переделываете, перекраиваете, и получается прикольно. Так что нейронка, я вот в нейронке, допустим, иногда сетапы для шуток придумываю, понимаешь? Потому что шутка часто, она вот рождается из случайности. Я ей говорю, придумай мне какой-нибудь сетап, а панчлайн уже сам докручиваю, просто какую-то неожиданную историю, и все. Она, понимаешь, мы же многие вещи просто берем случайно. Вот на самом деле в творчестве вообще большинство решает случайность.
1: Да, ну, это там... же, согласись, это как с электронной музыкой, но тоже, я уверен, были же эти разговоры из разряда. Ну, вот ты написал барабаны в программе, но ты же, понятно...
0: Ты же даже играть не умеешь, ты вот это вот медюшки расставил, конечно, оно всегда вот все одинаковое, это просто еще один инструмент, которым, можно пользоваться, а можно и не пользоваться. Но если ты отказываешься от использования современных инструментов, которые для тебя создали программные инженеры и вот инженеры, которые создают синтезаторы, тогда ты, наверное, должен брать чем-то другим, поражай тогда уровнем своего мастерства. Но для того, чтобы освоить программу, там, давку какую-нибудь по типу Logic, Fruity или Ableton, для этого нужно потратить намного меньше времени, чем овладеть каким-то невероятным мастерством. А вот Доктор Дре, вообще ничтожество, его нанимает профессиональных музыкантов, они ему приходят, играют все это, хотя сочиняет он все там на сэмплере, а потом профессиональные музыканты приходят, записывают, но при этом нет, мы-то считаем, что Дре крутой композитор, вон он сколько там великих альбомов спродюсировал.
1: Так, это все об одном. У нас есть звонок в студии, еще спрашивают в чате, как попасть в эфир, +7 495 95 95 912, повторю, +7 495 95 95 912, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
2: Здрасте. Звонок из Риги. Всем привет. Я коренной житель Латвии, Риги. Да, все нормально. Вот. Хочу спросить про... я со Стасом до этого, вы с утра говорили, что самый лучший мир — это когда ты готов к большой войне. Вот. Угу. И я считаю, что в этом заключается самая главная правда. И я на фоне того, что у нас, допустим, это не закрытая информация, это даже, если вы откроете Google карты, это видно по Google картам, это даже никто не блюрит. Там у нас в советское время были на территории Латвии большие военные базы, да? И большие, не очень большие военные базы. Так вот, эти все базы за последние 4 года увеличились в 3-4 раза, даже чисто географически. То есть там понастроили новых объектов, понастроили новых зданий, навезли всякой техники, не знаю, нормальной или ненормальной, или просто металлолома. Mm-hmm. Навезли. Вот. На фоне этого всего, что вот у нас в Прибалтике такая большая идет милитаризация, верите ли вы вообще в нормализацию отношений в ближайшее время?
0: Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Если честно, не верю. Вот, к сожалению, понимаете, опять же, мы с вами все одинаковые, да, то есть какой-то, если серьезно рассуждать, то есть шутки все про прибалтов мы убираем в сторону, а если вот рассуждать именно серьезно, то я не верю просто по одной простой причине, потому что с 90-х, да, точно одни и те же схожие процессы у нас происходили, а именно финансиализация рынков и полное уничтожение промышленности. То есть давайте вспомним, какие условия были вступления стран Прибалтики в НАТО. Это как раз-таки сдача самых крупных НПЗ, которые больше стране-то, по сути, не принадлежат, а стали принадлежать инвесторам из стран НАТО, и они ими управляют. И, разумеется, что Прибалтика, что... Россия тоже могла пойти в какой-то момент по этому пути, но выбрали отстаивать интересы национального капитала. Вот. И, соответственно, в какой-то момент у вас все скатилось к тому, что производств как таковых нет, то есть реального сектора экономики. Все пришло к спекулятивной экономике, да? То есть как таковых вот заводов, чтобы мы там все произвели, нет, зато у нас банки. Причем вот если говорить о Прибалтике, то там самый вообще вопиющий случай был, когда даже американцы были поражены масштабу коррупции, потому что все деньги, которые там крались и в России, и в Белоруссии, и в Украине даже, да, они выводились в том числе и через Прибалтику. Там вот ваш вот этот крупнейший банк, забыл, к сожалению, название, но его как раз-таки используют эти антикоррупционные американские ведомства, закрыли, потому что там, когда в банке там 30% денег прогоняемых, это коррупция, это норм, но когда у вас уже там 70-80, это уже не норм, да, то есть из Беларуси там крались деньги и все остальное, и из России, и из Украины, не говоря о том, что Украина сама стала таким своеобразным офшором. То есть я считаю, что Прибалтика, в принципе, превращена в один большой офшор. Да, то же самое, что произошло и с Украиной. Путем уничтожения реального производства. Чем меньше у вас реального производства, тем меньше у вас пролетариев, тем меньше у вас, тем больше у вас, соответственно, кряклов, тем меньше у вас суверенности в некоторой степени. Во всяком случае, суверенитета от финансового, в том числе, капитала. Поэтому, ну вот как-то так, да, то есть я думаю, что оно возможно именно в силу объективных экономических причин, потому что если война прекращается, да, на чем будет зарабатывать Прибалтика? Отношения уже плохие, все, уже там выводить российский бизнес от Прибалтийского полностью оторван и использовать Прибалтику как офшор, точнее Россию как источник для этого офшора, уже не получается, потому что сами все подвели под это со всех сторон, да, ну, в особенности, конечно, западные партнеры. Так вопрос, а за счет чего вы будете так насыщать свою экономику? Ну, остается только война, раз офшорная схема больше не работает.
1: Ну, согласись, если, да, у страны нет суверенной экономики и капитала, ну, тебе только остается тяготеть.
0: Ну, суверенная от кого?
1: Ты выбираешь, кому тяготеть просто больше, да, в какой альянс, в какой блок, с кем дружить, но никогда ты не будешь дружить со всеми, хотя вообще дружбы в политике
0: здесь,
1: такого понятия не существует.
0: Мне бы здесь не хотелось как-то принижать Прибалтику, да, я считаю, что суверенитет определяется в первую очередь размером страны. И я вот характеризую мировую политику так. Все большие страны – грабители, все маленькие страны – проститутки. Это вот в любом случае будет как бы так. Да? То есть не хочу отдельно там про Ригу, тем более, ну, прекрасно, что человек как бы нам оттуда звонит, значит, ознакомливается с альтернативной точки зрения. Это как бы очень... Ну, тоже я рад, доволен, спасибо вам, я вам очень благодарен за это. Но вот все-таки все маленькие страны, вне зависимости там от национальной гордости, от всего остального, потому что это, опять же, объективные причины. Вы маленький, значит, у вас маленькие территории. Раз маленькие территории, меньше ценных ресурсов, вам надо эти ресурсы где-то брать. И выбор хозяина – это как раз-таки вопрос того, где вы будете эти ресурсы брать, для того, чтобы хоть что-то у вас вот в стране тоже развивалось, были там и рабочие места, и экономика, и все остальное. Так что это всегда выбор хозяина. И говоря про Прибалтику... Блин, я как-то уничижительно сказал «хозяин», извините. Ну, я просто люблю вот такие гиперболы.
1: Давай на примере,
0: да,
1: Молдавии, жесткие. Например, которая уже готова чуть ли не стать частью Румынии. Ну вот тоже...
0: Это глупо, потому что Румыния намного слабее экономически, чем Россия. Она и меньше и ресурсов от России Молдавия получила бы намного больше. Да? То есть когда мы высмеиваем Молдавию, мы же смеемся исключительно над тем, что вот у тебя под боком огромный сосед, с которым тебе выгодно сотрудничать. Ну, да. А ты выбираешь страну, которая может быть даже мощнее экономически, но вся ее экономическая мощь, сравнивая с Россией, нивелируется дальностью ее положения. И всем остальным. То есть мы же смеемся над странами за то, что они выбирают невыгодное, а мы смеемся над теми идеологическими установками, которые они выбирают для того, чтобы оправдать невыгодные решения. Вот над этим лично я постоянно смеюсь и угораю. Да? То есть я понимаю, что каждая страна должна стремиться там к собственной выгоде и выгоде своих граждан. Но когда у тебя под боком Россия, которая тебе готова дать все ресурсы, просто будь с нами, мы у тебя будем все твое вот это вот вино, мы тебя сделаем суперуспешный и супербогатый, а они выбирают страну, которая им ничего дать не может, но оправдывают это каким-то русским варварством, да, Оркастан, Мордор и вот это вот все остальное, но это ничего, кроме смеха, не вызывает, потому что чем выгоднее с Россией и менее выгодно с Румынией, тем дебильнее причины они выбирают для того, чтобы обосновать невыгодное сотрудничество. Потому что...
1: Пожертвовать государственностью, чтобы стать частью Румынии, которая является, она все-таки, да, Румынии, члены НАТО и Евросоюза, тут как бы логика,
0: ну, да,
1: понятна, да. Звонок,
0: да,
1: есть еще в студии,
0: вот
1: да?
0: Над этим мы смеемся,
1: Успеем, да, ответить, потому что у нас две минуты до перерыва.
0: Ну, вопрос взять успеем, ответим уже,
1: да,
0: в следующей части.
1: Да, здравствуйте,
0: видимо.
1: Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
1: Слышим прекрасно, здрасте.
3: Да. Здравствуйте, Стас. Очень приятно вас слышать. Хотелось бы узнать ваше отношение к группе «Slaughter to Prevail» и конкретно про уральского их фронтмена Саши Шаковая. Знаете такого?
0: Конечно, да. Я даже скажу больше, слежу за «Slaughter»ами.
3: Это же просто охренительно. Русский флаг в Вашингтоне в прошлом году. Борьба с медведями просто, ну, как как-то ваша вся тема разговора вся сошлась на медведях, музыке и прочее.
0: На шоколаде, да. А еще сотрудничество с компанией «Союз», которую мы очень любим, и которая с шоколадом сделала микрофон. Я даже, кстати, расстроился, что у меня уже был на 1973, потому что хотел купить этот шоколад просто так. Ну, я люблю мерч, а микрофон и «Союз». Но у меня уже есть 1973, поэтому этот шоколад я покупать не стал, но вот думаю, может быть, все-таки купить. Да, а в чем вопрос? Просто про отношения?
1: Ну, видимо, да, потому что я смотрю, да, уже сорвался звонок. Но спасибо большое за звонок.
0: Ну, ну видимо, уже классно. Как бы после рекламной паузы, да, ответим. Хотя нет,
1: ну,
0: наверное, про
1: шоколад. Да, да,
0: красавцы, слоттеры, ну, просто очень крутые. Хотя, конечно, вот эти вот высказывания Шоколая про посадку Маркаряна, ну, точнее, не про посадку Маркаряна, с Маркаряном действительно жестко, но что, в принципе, за слова сажать нельзя. Я такой, ну, вот это вот, конечно, очень детская позиция. А за что тогда сажать-то вообще можно, да? Если человек отдал приказ какой-то или что-то такое, ну, человек глумился над героем, как бы, над нашим героем национальным. Угу. Ну, это не просто, как бы, слова, это уже, скажем так, нападение на ценностные установки, которые у страны есть. Даже если ты с ними не согласен, да, я со многими российскими ценностными установками не согласен, но критиковать надо здраво, потому что, ну, за это может прилететь, так что вот это. Но в том, что касается их деятельности, Музла и всего остального, ну, конечно, вообще красавцы. С Ронни Радке трек сделали, ну, это вообще просто уровень. Ну, да, то, что они с российским флагом прямо в Вашингтоне, это, конечно, круто, но... Мне кажется, это, ну, не очень долго продлится на самом деле.
1: Здесь я подписываюсь под каждым словом, Стас, вообще. Все классно. А вот насчет здравой критики, скандалов и отмен, это уже в заключительной получасовке. Сейчас прервемся на новости. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российская сторона следит за милитаристской деятельностью Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он также добавил, что последние военные инициативы Евросоюза предполагают активное участие в них украинской стороны. По словам Масленникова, объединение усилий Брюсселя и Киева служит главной политической цели, а именно усилению конфронтации с Москвой в попытке любой ценой, вопреки всем издержкам, для собственного населения нанести ей стратегическое поражение. Масленников отметил, что эта попытка обречена на провал. Минпросвещение развивает в кружках и секциях программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой, медиа и другими востребованными направлениями, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что большое внимание ведомство уделяет развитию кадрового потенциала. Так, этой осенью завершился финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям 2026». По словам Кравцова, опыт и идеи педагогов дополнительного образования из разных регионов страны будут детально изучены и масштабированы. Первое заседание консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана проходит в национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря, передает корреспондент РИА Новости. Для участия в саммите в Туркмению прибыли лидеры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они обсудят актуальные региональные и международные вопросы мира, стабильности и безопасности, а также дальнейшее укрепление политико-дипломатического взаимодействия и углубление торгово-экономических связей. На повестке также развитие культурных, образовательных и научных контактов, расширение студенческих и молодежных обменов. Центральная избирательная комиссия Палестины готова провести в конце ноября первые за почти 20 лет выборы в парламент в секторе Газа, сообщили РИА Новости в региональном офисе Центра избиркома в Газе. При этом отмечается, что подготовка к голосованию сопровождается рядом логистических сложностей. По словам палестинского представителя, сейчас идет выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты, после чего начнется предвыборная кампания. Согласно данным, пока избирательная комиссия получила 8 избирательных списков с именами кандидатов в депутаты. Россиянин Павел Котов обыграл нидерландца в первом круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого около 9,5 миллионов долларов. Матч завершился со счетом 6-4, 7-6. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Во втором круге Котов сыграет с французом. Турнир проходит с 7 по 18 октября. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется.
4: Это «Радио Спутник», прямой эфир и заключительные полчаса программы «Стас разберется» на сегодня. Продолжаем. Но раз уж про скандалы, критику и все прочее, как и обещали, история вокруг рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, которых все-таки да, вот целых 14 лет ведь обсуждали как пару в мире шоу-бизнеса. Нашлись люди, которые Джигана поддержали после...
5: Не лето, да.
4: И в результате все, теперь пошли отмены певца. Да, вот в частности, в Брянске очень многие, ну вот отдельные СМИ пишут, что 90% фанатов сдали билеты, концерт отменили.
5: Как это так?
4: Ну, ты следил вообще за этой историей? Ну, вот если сначала...
5: Ну, так я слышал, краем уха.
4: Да, ну вот слушай, вот это говоря, говоря о критике, говоря или наоборот о поддержке, когда ты заступаешься за непопулярную позицию, мягко говоря, я сейчас не пытаюсь судить, там, говорить, хорошо это или плохо, вот тебе...
5: Да нет, позиция это вот нищая, типа случай, да. Джигана защищать, но это такое себе.
4: Ну вот видишь, понятно, и у большинства такое же мнение, в результате чего пошли отмены. Вот, а должна быть такая реакция, на твой взгляд, ну, вот со стороны общественности?
5: Слушай, ну речь уже идет как бы там не о провокационных высказываниях, речь идет конкретно о стрельбе, об унижении там людей, его персонала, и лично мне, честно говоря, доказательства показались весьма убедительными, так что, ну, наверное, да, потому что, ну, а как так-то, такое-то поощрять уже вообще точно нельзя.
4: Да, тем более, ну, понятно, и большие интервью есть, да, у Оксаны Самойловой.
5: Три часа по три серии, да. Ну, я первую пока только успел посмотреть. Ну, я больше рекламу, я вот запомнил там, это какие бренды надо купить. Ну, вот, а из самого интервью, ну, честно говоря, жижа так-то пока, во всяком случае, первая часть. Там под конец что-то началось, ну, Собчак решил на этом просто подзаработать. Конечно, ну, понимаем.
4: Нет, здесь понятно, я именно...
5: 0% понимания, 100% осуждения.
4: У нас вот, блин, в то же время, знаешь, я не понимаю мотивацию, ну что, вот это там условно по старой дружбе, я не знаю, насколько там, какие отношения у Нилета и Джигана, но когда ты понимаешь, что ты тоже медийное лицо, у тебя есть концерты, кто тебя заставляет высказываться и поддерживать непопулярную точку зрения, которую, наоборот, по идее, общество сейчас осуждает. Вот как это работает, честно, я не совсем понимаю. Может, у тебя мысли какие есть на этот счет, да? Вот почему вот нужно именно высказаться именно сейчас, а потом нарваться на отмену?
5: Я не знаю. Во-первых, ты никогда не знаешь реального там общественного настроения, потому что одно дело там в интернете, и другое дело, когда люди сдают билеты на концерт. Обычно до такого не доходит. Ну и все-таки про 90% эта информация, вот издание «Мэш», сами там менеджеры артиста это опровергают, и тут, конечно, уже бы от агрегатора узнать. Ну и концерт был небольшой, всего лишь 1000 человек, ну вот для Нилета, я думаю, это не очень много. Вот, но в целом, конечно, позиция дебильная, но тут понимаешь, в чем дело, надо, ну вот если бы какой-нибудь там Стравинский бы выступал, да, хоть Гитлера поддержи, люди скажут, ну дурак, но на концерт все равно пойдут, потому что ты берешь умением, ты уникален, то, что ты можешь дать, никто больше дать, кроме тебя, не может. Нилета — это обычный поп-певец, да, вот есть там, если бы мы говорили о женщине, я бы сказал, поющие трусы, ну, в плане Нилета можно сказать, поющие мышцы. Поэтому на него ходят просто как на приятеля, просто провести время, посмотреть, как он там танцует, как он устраивает шоу, но именно в музыке, в самой по себе, по части там исполнения и всего остального, ничего уникального нет, то есть это ближе к общественному деятелю и к блогеру. Так что, ну, вот здесь вот позиция, она, конечно, имеет очень большое значение. Но не знаю, окончена его карьера или нет. Я честно скажу, я Нилета не люблю, потому что, ну, это быдло. Вот, такое прям вот, то есть человек полез в медийку, у меня как-то раз приятель, это при мне просто было, мы сидели в ложе ВК-феста, мне на Нилета как бы все равно, вот мой кореш подошел к нему сфоткаться, Нилета сказал, нет. И так вот прям вот побыдлячи себя вел, чел там зазвездился, и мне кажется, такое поведение как бы неподобающее, да, потому что, ну, ты как бы полез в медийку, ты должен фоткаться с людьми, это, я считаю, вытекает напрямую из твоей, ну, так скажем, деятельности, а он вот прям вот ведет себя и такой вот вечный, ну, конечно, мне не нравится Нилета, категорически неприятный человек, это что касается моего личного там отношения к нему. Ну, а что касается отмены концерта, я не думаю, что как-то на нем это глобально отразится. У нас культура отмены как таковой не существует. Она существует только на уровне государства. Если ты что-то там про СВО не то сказал и прочее, и тебя отрывают от государственных шоу, а других у нас теперь нет, ну, тогда да, как бы пиши пропало. А народ, он как таковой отменить-то ничего не может, потому что люди все равно там забудут, те, кто... Ну, да. Да. Не застал этого, будут ходить на концерты, какой-нибудь громкий хит, и все. И забылось все.
4: Ну вот надо посмотреть, как у него будет в Москве с концертом через месяц. отразится, не отразится. Тем более, учитывая, что все равно, мне кажется, в Москве вообще проще к таким вещам относится. Я сейчас не пытаюсь как-то выделять москвичей, но тем не менее, да, вот если видят возможность сходить на артиста, который нравится.
5: Да нет, в Москве там... просто больше людей.
4: Ну и банально, как бы. Это возвращаясь к железной логике, которая вот уже прозвучала сегодня.
5: Ну да. В Москве просто больше людей, и даже несмотря там, на противоречивые высказывания, больше найдется те, кто захочет сходить.
4: Ну вот, кстати, ты фотографируешься, если к тебе подходят фанаты?
5: Ни разу в жизни не отказал никому, потому что это как бы необходимость.
4: Ну, то есть, иначе, кстати говоря, это становится предметом скандала. Значит, тоже это было на одном из концертов. Ну, сейчас я посмотрю, у кого конкретно был российский исполнитель. Фанат залез на сцену во время выступления, и тогда он отказался с ним фотографироваться, потому что он говорит, друг, я никому никогда не отказывал фотографии, но это перебор. Ну, естественно, это все сняли.
5: Не, ну если ко мне подойдет человек и скажет, слышь, чертила, давай я тебя там это. Я скажу, нет, Но это уже немножечко другое. Я имею в виду просто, когда нормально там человек подходит просто сфотографироваться, нельзя вообще никогда никому, конечно, отказывать. Это твоя там, можно сказать, прямая обязанность, раз уж ты в этот движ-то полез.
4: Ну, понятно. Да, у нас звонок в студию есть. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Да, доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Уважаемые ведущие. Это Олег из Москвы снова. Стас, отсмотрел по Алабуге видос. На самом деле, все, что Штефанов как негатив
5: иноагент
6: декларирует, мне импонирует. Я считаю, что это положительные именно вещи. Потому что когда мы в молодости работали, мы и учились, и работали, и мы сами находили эти возможности, попадали на всякие обманные схемы, на нас кидали, увольняли без оплаты и прочее. Вот, у меня сейчас сыну 3,5, я уже сейчас думаю, что, как устраивать, куда устраивать, как занять его время, какие...
5: Не, в 3,5 рановато.
6: Я просто наперед уже думаю. Вот, проблема-то в том, что, например, Штефанов, иноагент, он и в армии-то не служил,
5: Не работал, слушай... Армия — это еще бог с ним, там многие там не служили, но человек не работал просто никогда в жизни, он даже не знает, что это такое, поэтому для него это, дикость, что кого-то заставляют ходить на какие-то учебные общие мероприятия, вот этот тимбилдинг и все остальное. Поэтому он не понимает, что везде все устроено так примерно одинаково, но поскольку, повторюсь, человек никогда ничего не организовывал, никогда не работал, поэтому для него, дикость, что студентов, представляете себе, за деньги заставляют работать. Это, конечно, ужасно. Должны были бы просто так раздавать.
6: И сам, собственно, вопрос. Я на небольшом производстве работаю, и у нас 20-25 лет возраст есть людей. У них очень низкая производительность труда. Операции простые, они не требуют каких-то специальных знаний, просто 2 раза показал и повторять. Но они элементарно делают медленно, ленятся. Если сделают, то не идут за новой работой, а сидят в телефоне и прочее. И это на самом деле большая проблема, потому что отсутствует культура труда и культура работы. Я с бригадиром, когда разговаривал, по поводу, например, оплаты за сделку, дополнительной мотивации или повышенного контроля, он сказал, что они просто тогда уйдут. Производство пострадает от этого. Поэтому они мирятся с этим, и не пытаются даже как-то давить на это. Просто с этим поколением уже фарш нам обратно не провернуть, но как нам эту культуру труда и работы...
5: А вам сколько лет, Олег?
6: Обратно? Мне 40.
5: Ну, а вы не думаете, что вы в 25 были такой же? Просто я думаю...
6: В 25 лет я работал по 16 часов.
5: Мне просто кажется, что на самом деле
4: Согласитесь, тут еще банально. Жить стали лучше. Второй момент. И культура сейчас следующая, особенно. Я сейчас не привязываюсь к зумерам или к альфа, но вот это отстаивание своих прав, зачем мне сверхурочное.
5: Доходит до крайности.
4: Понимаешь, это и развращает.
6: Действительно, есть зарплата, есть работа, но работу нужно делать, ее нужно делать хорошо, качественно и действительно работать, а не отбывать номер. А у нас получается, что люди как бы и работать они особо не хотят, не нравятся и не любят. И требуют очень много. А, ну, как бы должно быть все адекватно в целом, я считаю.
5: Ну да, и работать да, особо некому.
6: Какое-то, да, понимание у людей, за что они работают, что они делают, как вообще, ну, сам труд вообще построен. То есть, ну, как бы, ты на работе, в рабочее время должен работать.
4: А вот вопрос слушателю задам. А вот вы ради чего зарабатывали вот, да, вот в свои 25? Вот цель, вот какая у вас цель была?
5: Бабы.
6: Слушайте, ну я заработал за деньги. Я приходил на работу, и карьерный рост, соответственно, у меня, ну, как бы...
4: Вот. Деньги, да, для глобальной какой-то цели или вот на хотелки там сиюминутные какие-то?
6: Нет, чтобы жить.
4: Вот, чтобы...
6: Помогать родителям, там, помогать брату. У брата к тому времени уже дети пошли, ему тоже давно было не очень просто в то время.
4: Угу. Я вот думаю, не знаю, вот согласитесь вы или нет. Сегодня, особенно там молодые ребята, зарабатывают вот для того, чтобы быть вот частью этого культа потребления. Ну, потому что реально материальное положение сегодня, да, если мы возьмем, да, в сравнении с 20-летней давностью, намного лучше. И поэтому вот эти мемы в интернете из разряда «хочу зарабатывать деньги, чтобы есть чипсики и покупать игры на PlayStation», ну вот это же разные целеполагания.
5: Я ради этого и работал. Я трудился, чтобы играть в комп.
6: В 25 лет это немного как-то по-детски. Вот я говорю, что нам нужна какая-то общая культура, именно труда, чтобы у людей была цель, чтобы они понимали, за что они работают, что они делают, как они делают, на что им нужны деньги. Ну, вообще в целом, вот это вот. Просто у нас вот этого нет, поэтому вот такие вот возникают сложности.
5: Я думаю, тут каждая... Каждое предприятие, Олег, тут нужно конкретно вот типа решать, находить какие-то... У меня тоже бывает вот такая вот проблема, да, я нахожу какие-то дополнительные способы мотивации, но при этом, чтобы людей не штрафовать, да, но у меня вот есть премия, но премию ты можешь не получить, если ты сделал каждый день, да, то есть я там выбираю лучший сюжет, который у меня там для моей новостной рубрики на Соловьев Лайф пишут, и типа премию ты можешь не получить, но если ты хорошо сделал, то ты ее получаешь, и вот какое-то такое социалистическое соревнование у нас, можно сказать. Но в целом, конечно, я вас понимаю.
6: Нужна мотивация.
5: Да. Ну, мне кажется, все-таки это финансово как-то можно решить. Ну, надо искать.
4: Олег
5: Павлович,
4: да, позвольте, прежде чем прервем звонок. Если ваш сын скажет, что хочет быть блогером, как, одобрите, нет?
6: Ну да, но у него должны быть другие навыки. Я буду заниматься, чтобы он разносторонне был развитый. А что он там выберет, он уже сам выберет.
4: Вот, ну, да, вот. Спасибо за позицию. Я не просто так задал этот вопрос. Да, спасибо за звонок. У нас еще одна тема есть, она достаточно смежная, о чем сейчас говорят эксперты, да, предприниматели. Зумеры реже занимаются собственными проектами, потому что считают, что доход от блогерства, ну, он быстрее, во-первых, достигается, и он кратно выше. Можешь, да, про блогосферу сейчас сказать? В каком вообще она состоянии, Стас? Это вот, ну, понятно, к тебе вопрос.
5: Ну, сейчас скандалы, интриги, расследования на тему того, что рекламодатели уходят. Все очень переживают, блогеры бьют тревогу, как так мы не зарабатываем. Ну, я на все это смотрю вот просто со стороны, да, когда чел, который бесконечным доеданием занимается, пересказывает чужие ролики, причем чел, который пихает в них рекламу, пересказывает ролики челу, у которого рекламы отродясь не было, а потом, ну, украв немножечко материала, вставив в него рекламку, начинает возмущаться, что появляются всякие агентства, которые гнобят и убивают рекламный рынок. Ну, я скажу, мне вот так вот, мне все равно, да, вообще вот глобально там на рынок блогеров, вот на это все, это больше как бы про это, да. Если можно на этом заработать, я заработаю, но если нельзя будет заработать, я продолжу этим заниматься, и меня поддержат люди, потому что для кого-то то, что ты делаешь, имеет ценность. А реклама — это, по сути, были большие попилы бюджетов через рекламное агентство, через знакомство, через целование пятых точек, да, и сейчас переживают, что все это заканчивается, и единственное, где можно будет заработать, это как государство, да, и люди думают, а вот мы хотим с другим государством зарабатывать, а то государство не платит, а с этим мы тогда аудиторию потеряем, которую на оппозиционных настроениях набирали. Вот, я, честно говоря, ну, вообще... Печально все у блогеров и у стримеров, но стримеры-то это вообще просто мне непонятная история, почему народ должен переживать за их рекламу. Они сидят просто как бы перед монитором, сами контент даже не изготавливают, даже не доедают, они доедают уже съеденное и переваренное. Но переживают очень, что зарабатывают мало денег. Ну, короче, не знаю, меня это типа не парит.
4: Ну, слушай, сегодня как будто блогер это вот менее такая популярная деятельность, чем это было, ну, скажем, лет 10 назад, когда, знаешь, ну, повально все там школьники от мала до велика, да, выкладывали ролики, в итоге другие блогеры, ну, что, другие блогеры над ними стебались, тоже делали контент. Но сейчас вот, да...
5: Да, Андрей Нефёдов, респект.
4: Да, ну, да,
5: за то, что унижал детей на камеру, мужик, 30 лет унижал детей на камеру. Дело в том, что до этого, ну, были там другие увлечения. Кто-то пытался там в гитары, камеры стали доступнее, все увлеклись видеоблогингом, стали доступнее другие вещи, увлекаются теперь ими. Это просто данность, это вот мода. Ну, на все мода постепенно проходит. Опять же, кого считать блогером, да, человек, который снимает рилсы, и вот у него один рилс залетел там на пару миллионов, он теперь блогер или нет? Ну, вопрос, все мы блогеры, все люди блогеры, да, которые снимают что-то в интернет. А если ты даже для своих друзьяшек постишь, ну ты все равно в некоторой степени блогер.
4: Ну, как сейчас на журфаках говорят, любой человек, у которого есть телефон, по сути, является журналистом отчасти. Ну, как бы тоже такие вещи присутствуют, хотя это очень ожесточенные споры вызывает. Ну, ладно. Последняя тема на сегодня, я думаю, да, у нас остается 5 минут эфира, но про конец света поговорим. Очередной.
5: Я ты уже про спор и разлад в семье Тихановских?
4: Нет.
5: Потому что для меня это реально конец света.
4: А там что-то случилось? Я просто не слежу за этими личностями, честно
5: сказать. Там разлад в семействе. Печально очень. Такая пара, я прям за них болел. Вот Сида Нэнси и Сергей Света.
4: Не поделили, да, политические амбиции свои, вот эти оппозиционные.
5: Да, да. В всем Франк виноват. Из польского офиса опять... Конечно, чинят. Вот обычные поляки мешают белорусам жить и любить друг друга. Сергей Тихановский много стихов на эту тему написал. Так читает пронзительно. Прям Маяковский нашего времени. Самый недооцененный человек вообще. Обидно, обидно.
4: Но у нас тема про южноафриканского проповедника, который сказал, что окончательную дату обозначил конца света.
5: Наконец, теперь предупрежден, значит, вооружен.
4: У него до этого, ну, кстати, 12-13 октября, так что...
5: 2012 года причем.
4: Все, опоздали. 26-го, поэтому ничего не планируете на эти даты. Ну, помнишь, слушай...
5: Октября?
4: Да, октября. Ну,
5: у меня как раз 24-й день рождения, успеваю до этого. Слава богу.
4: Знаешь, помнишь вот эту историю 2012 года?
5: Конечно, до сих пор переживаю, думаю, а может он случился, а я просто еще это не понял.
4: Ну да, вот это, слушай, ну вот эти свечки, ну закупали же, ну было, я сюжеты
5: эти...
4: Ну кто-то и эти заказывал, конечно. Но люди готовились, понимаешь, вот к концу света это было вот каким-то таким событием. Понятно, что ничего не произошло, но вот по факту такие вот периодически проповедники в кавычках возникают, и почему-то это снова обсуждается. Ну, это уже,
5: слава
4: наверное...
5: Богу.
4: Да, почему?
5: Весело. То есть, знаешь, есть что-то ждать. До одного конца света дожили, все, ждем следующий. Потом, типа, опять не случилось. Ну ладно, но этот ты можешь прав, окажется. А потом уже, когда мы перестанем верить, какой-нибудь чел будет из разряда, я же говорил. Извини, мы не верим. Если долго кричать конец света, то все.
4: Мы, походу, нашли новое увлечение для Трампа в True Social. Хотите верить, хотите нет, но конец
5: света. Нет, вот от Трампа таких увлечений не надо, потому что это человек, который может реально устроить конец света, и как бы вот так вот случайно причем.
4: Он же недавно опять сказал, вчера это вроде было. Я могу делать все, что захочу. Нет, Трамп, конечно, в этом плане...
5: Нет, Трамп сперва должен помочь нам победить знаменитую иркутскую чуму, да, потом сказать, что он предотвратил эпидемию, пандемию страшнее коронавирусной. Вот. Я вообще думаю, надо переименовать из Министерства войны в Министерство побед.
4: Ну, кстати, там... Хорошо, да. Знаешь, ладно, этот вот проповедник, но тут нашли другую историю. Есть журнал Science, ну, достаточно авторитетный, да, и в шести...
5: Ну, конечно, название наука, там авторитетнее уже некуда.
4: Ну, конечно.
5: Авторитетнее, чем паста президент и водка Путина.
4: В 60-м году, в 1960-м, ученые назначили конец света на 13 ноября 26-го года. Видишь, уже как бы до два события сходятся, поэтому... Слушай, ну вот если бы ты реально знал, что вот через месяц конец света. Но обычно такой вопрос задают из разряда, вот если ты знаешь, что через месяц ты умрешь, что бы ты этот месяц сделал?
5: Снял бы деньги со всех счетов, снял бы просто всех вот куртизанок, договорился бы с ними просто на месяц. Ну, вообще, кутил бы просто как только мог. Ну, если бы я стопроцентно знал, потому что после того, что я бы этот месяц сделал, мне бы потом пожизненно сидеть.
4: Слушай, а мне кажется, и такие были товарищи, которые в 2012 году выкручивались. Но это, как, кстати, смертельной болезнью чаще, когда говорят, ну вот, все, люди берут кредиты, а потом оказывается, что, ну, нет, поживет еще человек. Страшно. Как думаешь?
5: Ну да. Я думаю, что для него наступил персональный конец света. Это то есть в какой-то степени это тоже окажется правдой, потому что и персональный конец света для тебя все-таки наступит в тюрьме, там, в этом черном дельфине.
4: Стас, спасибо тебе за эфир, спасибо слушателям, зрителям, будем прощаться. Спасибо, всего доброго, до завтра.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Самаре 11 часов, в Челябинске полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Рязанской области загорелось предприятие в результате атаки ВСУ. СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен расставляет бывших соратников на посты в Еврокомиссию. Россия направляет климатические переговоры в рациональное русло. Подробности далее. Сгорание кровли одного из предприятий в Рязанской области произошло в результате ударов дронов ВСУ, сообщил губернатор Павел Малков. Он добавил, что также выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Более 150 украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью, сообщил губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали регион 117 раз. Кроме того, противник совершил 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и 17 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Ранее Шуваев сообщил, что в результате вражеской атаки погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок и 8 взрослых пострадали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сформировала обширную сеть своих бывших сотрудников и ближайших соратников на руководящих должностях в ключевых департаментов ЕК, сообщает издание «Политико». Отмечается, что более половины назначений на такие посты с 2023 года достались чиновникам, ранее работавшим непосредственно с фон дер Ляйен. Одним из последних примеров стало назначение Паулины Деймек-Хаг руководителем генерального директора по финансовой стабильности и финансовым услугам. Как отмечает «Политико», она получила эту должность всего через 2 недели после назначения заместителем руководителя того же департамента. Суд обязал индийскую сторону организовать репатриацию экипажа с арестованного танкера «Юнити», сообщила РИА Новости родственница одного из членов экипажа. Напомню, танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, который связан с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно, на борту которого находятся 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип. Конфликт с Ираном будет урегулирован в скором времени, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Исламская Республика больше не представляет ядерной угрозы для Штатов. При этом Трамп отметил, что получение Ираном ядерного оружия создало бы угрозу ракетных ударов по крупным американским городам, включая Лос-Анджелес и Сан-Диего. Россия совместно с единомышленниками направляет климатический процесс в рациональное русло, добиваясь сбалансированного подхода и элементарного учета здравого смысла, рассказал РИА Новости спецпредставитель главы МИД по вопросам климата Сергей Кононученко. По его словам, Россия настаивает, что недопустимо отказываться от любых источников энергии в случае, если отсутствуют доступные альтернативы. 31-я сессия пройдет с 9 по 20 ноября в турецкой Анталии на площадке Анталия Экспо. Центр. Право принять конференцию Турции ранее уступила Австралия. Как сообщил Кононученко, делегацию России на ней возглавит помощник и спецпредставитель президента России по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 8 октября, четверг, 10.04. Настроение почему-то пятничное у меня, не знаю, но четверг, все еще четверг. Лучшая радио страны, радио «Спутник», лучшее утреннее шоу «Изолента живьем», лучший ведущий Петр Лидов и Трофим Татаренков. Доброе утро всем. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Трофим.
2: Доброе утро, Петр. Доброе. Так, ну что,
3: давайте мы начнем, анонс дадим, потому что главное, давайте. Мне кажется, вообще очень хорошее дело, когда мы разговариваем с радиослушателями. Звоните, рассказывайте, может быть, у вас истории какие-то есть увлекательные, не обязательно на политические темы, на любые, что-нибудь из жизни, может, что случилось. Может, какие-то радостные моменты, может быть, наоборот, хотите поделиться какими-то проблемами, пожалуйста, задать вопрос ведущим. Трофим, писатель, мыслитель, автор книги «Темник», которая считается лучшей книгой этого года. Пожалуйста,
2: набирайте
3: 495-95-95-91-2. Да и этого тоже. Вот знаешь, ничего толком-то и не было сравнения.
2: Нет, ты знаешь, упала популярность в этом году моя. Никуда не зовут, ничего не вручают. Да. В этом году я за прошлый год одну награду получил, и все, и больше ничего. Все.
3: Трофим, кончилось. Я тебе скажу, я за всю жизнь ни одной награды не получил.
2: Да ладно, ну слушай, если покопаться...
3: Ты же не для наград. Ты же не для наград это делаешь. Ты
2: я
3: же делаешь не для наград то, что
2: конечно.
3: Ты делаешь. Спасибо
2: конечно.
3: Тебе и низкий поклон.
2: От всех. Для народной любви.
3: Звоните,
2: конечно,
3: друзья, если
2: тебе,
3: хотите
2: Петр.
3: Поблагодарить Трофима и успокоить его, что награды найдут героя. Главное, работать. Все будет хорошо.
2: Как говорится, жаль, только в эту пору прекрасную жить не придется, как это, жить не придется ни мне, ни тебе.
3: Ну, а вот артист Ермольник, например, вот он считает, что звание народный артист, оно сильно девальвировано. И отказался его получать. Народный артист России не является он. Он сказал, что вот раньше вот это были народные артисты по-настоящему. Леонов, Евстигнеев и так далее. А сейчас всякие, прости.

0: поводу Ермольника, ты знаешь, с одной стороны, мне кажется, где-то, может быть, он и прав, что сейчас награды даются вот такие, ну, не награды, а звания, может быть, даются легче немножко.
1: Звание. Оно же и награда все-таки, почетное звание является.
0: Звания наградой. Даются несколько легче. С другой стороны, вот я говорю, что для меня показатель, вот вечный наш спор давнишний, да, есть у народа вкус, нет у народа вкуса, плохой народ, хороший народ, но Филипп Бедросович Киркоров, кто бы как к нему ни относился, вот он приезжает в Петербург, он там, не знаю, 5 концертов в Октябрьском даст, будет 5 аншлагов, 3 концерта даст, будет 3 аншлага, даст еще, не знаю, там стадион, будет стадион, и это много-много-много лет творится, то есть вот сколько лет, я не знаю, там он не приезжает, 40, наверное, да, он на сцене, там, не знаю, 35 лет на сцене, вот столько он собирает аншлагов, это народный артист, ну, наверное, да, потому что на входе стоят и просят лишний билетик. Я, честно скажу, никогда не ходил. Я ходил на Валерия Леонтьева. Вот в свое время Грешин, да, был. Причем вот когда «По дороге в Голливуд» у него был альбом, он мне очень нравился. То есть именно с музыкальной точки зрения это высокоуровневый.
1: Да и с идеологической тоже, мне кажется.
0: Вот. Ну, с идеологической это были 90-е, если мне не изменяет память. Там все в Голливуд хотели, да, прям мечтали быть. И вот,
1: Валерий
0: и
1: доехал, насколько я знаю.
0: Да, кстати, он свою мечту выполнил. И у него весьма неплохо
1: получилось. Не совсем Голливуд, но туда куда-то.
0: На Майами, по-моему. На Майамщине он там где-то прозябает. В общем, короче, да. Но, тем не менее, я тебе хочу сказать, что программа эта шла, по-моему, 6 или 7 дней подряд в Октябрьском. И билетов было не достать. Люди на входе стояли, просили лишний билетик. Это народный? Ну, наверное, да. Вот в моей, как сказать, системе координат это народный. Когда никто не сгоняет на него, там, не знаю, палками, зайдите, купите, а давайте солдатам бесплатно и кому-то там студентам еще доплатим, чтобы они пришли. А именно вот так, 6 дней и 6 аншлагов. Мне кажется, что вот это показатель народности во все времена был. Что касается киношных, ну, наверное, также можно подходить. Что касается театральных, ну, вот театр Вахтангова. Ну, вот попробуй билет туда достань. Да не достанешь ты туда. Все люди переплачивают по 40 тысяч, по 50 покупают эти билеты. Народные артисты? Ну, наверное, да. Потому что народ туда рвется смотреть на этих вот артистов. Именно, мне кажется, это показатель народности. А дальше уже все от лукавого, как говорится. Вот. Собираешь
1: ты залы. То есть, в принципе, если действовать методом, например, ограничений и оставить одного артиста для людей, и туда будет не достать билетов, ну, потому что он один, а народу много, то он будет народный, правильно?
0: Ну, на тот момент, если государственная политика будет такая, то да. Вот. Но сейчас-то
1: если
0: нет,
1: он, например, будет выходить и приседать и говорить «ку», например.
0: Ну, я говорю, сейчас-то нет никаких ограничений. Сейчас, понимаешь, каждый хрен Иван Иванович, извините, может выйти в ВК, в Рутуб, там, спеть что-то и получить 1 000 000 просмотров. Или 2, или 5, или 10. Ну, вот тебе народное
1: вот
0: признание.
1: Этом, я думаю, это как раз и не нравится. Я не знаю, с Ермольником не разговаривал, будет возможность, спросим. Вот. Но мне кажется, это как раз ему и не нравится. Дело в том, что я с ним согласен, изменились взгляды. Вот если раньше все определялось, ну, предположим, тем, что артист создает, или режиссер, или какой-то деятель культуры, создает что-то такое в сфере искусства, чего не было раньше, меняет мир к лучшему, делает что-то духоподъемное, создает что-то такое, вот прямо которое меняет людей. Вот это скорее оценивалось это. А сейчас ты абсолютно прав. Сборы, концерты, количество зрителей. А количество зрителей ведь не определяет глубина мысли вот указанных тобой артистов, а скорее количество появлений по телевидению. Если Валерия Леонтьева показывали там каждую неделю в «Утренней почте», так на него и ходят. И если кто-то светится все время в перьях на всех мероприятиях, ну, народу нравится. И это не хорошо, не плохо, просто это иначе. И та, и другая точка зрения может существовать, но люди, которые считают, что они нечто создают большое, и что это искусство, а не извините, там, попса, ширпотреб и ремесло, они вправе, наверное, от подобных наград отказываться. Ну, это их точка зрения.
0: Наверное. Но я, кстати, приведу
1: тебе другой пример. С другой стороны, справедливо то, что если, ну, люди ломятся, значит, народ же
0: любит. Ну, конечно. Я тебе приведу другой пример. Ни одного появления на телевидении Петра Налича не было. Вот он спел «Гитар-гитар, come to my boudoir», собрал 10 миллионов просмотров в Ютубе, и после этого его стали тащить

0: телевидение, на новогодние елки, на вот эти вот все. Он ни разу вообще нигде его в лицо никто не знал, когда он пел эту песню. Или, я не знаю, кто он там.
1: Чем велика эта песня?
0: Тем, что десятки миллионов людей ее посмотрели, пели на каждом шагу и так далее. Или «Еду в Магадан», помнишь, нынешний иноагент.
1: Я понимаю, ну да, но это примитивное, дегенеративное достаточно искусство. Ну, остроумное, веселое, тип частушек, вот. И миллионы смотрят. И именно этим я и говорю, что разница не в том, искусство это, заложен ли туда труд, гениален ли этот исполнитель или нет, а разница в том, что вот сегодня это 10 миллионов просмотров есть, все, значит, и
0: автоматически. Да, совершенно верно. Молодец. А Ларс фон Триер, он не народный, потому что его посмотрели «Три хромых калеки», и все, собственно говоря, такие, о, это элитное Ларс кино. А у него мысли там... Ой-ой-ой, как много.
1: Не может получить, он, наверное,
0: не я его привел именно как, ну, ладно, окей, там какой-нибудь этот самый Охлобыстинский старый ранний фильм, вот, типа того самого, как он называется-то, «Даунхауса», да, его посмотрело, не знаю, там 1000 человек, никто не понял. Вот, сложно, сложно, потому что это артхаусное кино.
1: Конечно, оно, может, и сложно, а может, это и...
0: народное кино.
1: Как бы, и может... Да, ненародное, но мне кажется, что как раз истина, очень она много. В том...
2: Извините.
1: Ну, возможно, да, сложно сказать, но мне кажется, сочетание должно быть первого и второго. Вот если оно есть, то тогда да. А если его нет, если есть только второе, то тогда извините. Вот. И если есть только первое, то тоже как бы не очень, потому что если это нравится 5 людям...
0: Ну да. А еще, знаешь, есть у меня такой параметр, недавно он у меня выскочил, почему-то ко мне пришел, цитируемость того или иного фильма, или того или иного актера, или того или иного комика, или кого-то еще. Вот вспомнишь, в советские времена практически все топовые фильмы расходились на цитаты. То есть мы начинали разговаривать фразами из этих фильмов. А закончилось это где-то вот после фильма «ДМБ» и «Ширли Мырли». Вот эти два фильма, на мой взгляд, из таких самых цитируемых, разобранных на цитаты, они разошлись, вот, а дальше какое-то такое затишье. Дальше прошло 25 лет, и следующий фильм, который разошелся на цитаты, абсолютно многими не принятый и не понятый, это была «Зона комфорта». Сейчас многие говорят цитатами из этого фильма, но даже не знают, что говорят цитатами из этого фильма. Понимаешь? Вот это тоже, кстати, показатель, на мой взгляд. Когда режиссер и автор сценария придумал так, что вот оно пошло. Понимаешь?
1: У нас 90% афоризмов, мыслей и анекдотов, не анекдотов, вернее, всяких там пословиц, это все из Ветхого Завета. Вот.
0: Поэтому народная тоже многие книга, не знают. Ну, всяко народная.
1: Народная книга, да. Вот, самого лучшего народа в мире. А, кстати, сегодня вот мы заговорили, сегодня 90 лет исполняется со дня рождения действительно самого, одного из самых народных вообще артистов, которые были в истории советского кинематографа, это Леонид Куравлев. Вот, к сожалению, уже скончался, но вот 90 лет сегодня у него день рождения. И его герои, конечно, и там, не знаю, Шура Балаганов в «Золотом теленке», и Афанасий Борщев в «Афоне», и Жорж Милославский, и там чего только нету. И, или этот самый...
0: «17 мгновений весны», извините.
1: Копченый там, значит, да. В этом самом, в «Место встречи», извините, нельзя. Да. Или, да, «17 мгновений весны», ну, великий актер, конечно, и потрясающий. Народный, вот настоящий народный артист, вот, на мой взгляд. Ну, да. Вот хорошо, что вспомнили. Моя фамилия слишком известна.
0: Да-да-да, в некоторых кругах. Айсман, да, в 17 мгновениях. Айсман, спасибо большое, что подсказали. Да, он прекрасно, кстати, сыграл. Далеко не главная роль, но важная. Да. Так, ну
1: да,
0: что?
1: Да, ну, много было и хороших фильмов, кстати, и серьезных. Мы вот вспоминали тут с Дмитрием Юрьевичем фильм «Мы ниже подписавшиеся», советский, на такую вот как бы производственно-нравственную тему. Там, вот, угу. Он там играл тоже классно. Но много чего. Я еще помню, с бабушкой и дедушкой ходил на фильм такой был, назывался «Ты мне, я тебе». Он обличал коррупцию в сфере рыбнадзора. И там Куравлев играл двух братьев-близнецов, ну и так далее. Угу. Один коррумпированный, другой честный инспектор. Очень, ну, его, кстати, увидел.
0: Причем уникальный человек. Вот я помню интервью Леонова, нашего великого комического актера. Вот, когда он говорил, мне все говорили, что типа Евгений, сыграй ты что-нибудь драматическое. Ты же актер, великий актер, сыграй драматическое. Он говорит, я берусь за драматическое, не идет, не получается, сам себе не нравлюсь там, и так далее и тому подобное. А вот играю комедию и пожалуйста, вот, и все хорошо. Поэтому, говорит, ну чего там себя мучить, да? А вот Куравлев, у него получались и драматические роли, и комические роли, и такие, как сказать, гротескные роли, да, любые абсолютно, и мне кажется, что он был всегда на своем месте, и главное, что он никогда не играл себя. Вот Жорж Милославский, да, сравните его с тем же Айсманом. В Жорже Милославском ты Куравлева не видишь, ты видишь именно Жоржа Милославского. И в Айсмане ты Куравлева не видишь, ты видишь именно Айсмана. Ну, условно говоря, он везде прям такой очень-очень крутой был, прям очень интересный актер. Вот, да. Что у нас что-то тут еще?
1: Нам не звонит сегодня. Неужели
0: а может, телефон не работает?
1: Дорогие граждане, набирайте, расскажите, что у вас связано. С народными артистами. Так, тема случайно, кстати, залетела. Не знаю, чем мы ее начали. Ну, так.
0: А мы, кстати, что-то ты вспомнил, я поддержал. У Леонова пишут нам зрители: у Леонова вполне драматическая роль, и это все о нем. Так, конечно, он играл драматические роли, но он говорил, что он в них чувствует.
1: Или старший сын, например,
0: прекрасно. Да, да, да. Он чувствует. Про войну у него есть фильмы замечательные, да. Старики разбойники, он же тоже играл, да, по-моему, или кто-то какой-то фильм.
1: Да. Нет, не «Старики-разбойники», а «Белорусский вокзал». Я бы
0: сказал. «Белорусский вокзал», так точно, наверное, «Белорусский вокзал», да.
1: «Старики-разбойники», да, да, да. Там, по-моему, его не было.
0: Вот, и да, но он говорил, что в комедийных ролях чувствует себя гораздо комфортнее. Звоните нам, пожалуйста, надеюсь, что телефон работает, 495-95-95-91-2. Давайте еще раз попробуем. Телефон
1: проверили, работает. Я вот тоже в комедийных ролях чувствую себя гораздо комфортнее. Но если меня спросят про... значит, империалистическую политику администрации Трампа, я готов очень серьезно об этом рассказать.
0: Про империалистическую, давай, расскажи нам про империалистическую.
1: Нет, я к примеру, если надо политинформацию провести или еще что-нибудь.
0: Но,
1: кстати, вчера в нашей программе «Дорогая редакция» классный был очень разговор. Не знаю, кто смотрел, может быть, не смотрел. Вот, мы... У нас был в эфире, сейчас, секундочку, сейчас фамилию забыл просто нашего гостя, посмотрю, этот самый
0: директор школы
1: 1164, Михаил, у нас был, сейчас я просто гляну.
0: Давайте который недавно у нас был.
1: Расскажу. Да.
0: Угу. Давай, можно звонок ответим, а ты пока посмотришь.
1: Да, да, конечно.
0: Да, слушаем вас, алло.
3: Добрый день. Меня слышно?
0: Да, конечно, слушаем
3: вас. Алло. Да, Трофим Викторович, добрый день. Петр Алексеевич.
0: Добрый.
3: Давно вас слушаю.
1: Здрасте.
3: С Дмитрием Юрьевичем пришел когда-то в изоленту, как раз только присели. Где-то я в мае с вами, наверное, с мая. Вот, так что спасибо дежурному Александру Цыпкину за изоленту, ну и вам, естественно. Вопрос следующий по поводу... соцсетей хотел бы спросить. Смотрите, в наших вот этих сетях, не буду называть, да, названия конкретных, но тем не менее, видеохостинги, которые все известны, не могу найти такую кнопку, как, например, забанить какой-то канал для себя. Ну, то есть мне не нравится этот контент, и я хотел бы, чтобы он мне даже при поиске не выдавался. Касается вопроса, чего, у меня ребенок тоже смотрит под моим аккаунтом, я вот стараюсь контролировать и отсекать какое-то там то, что не хотелось бы, да, много все равно лезет, не отсекается это возрастным, например, созданием контента, ну, этого аккаунта отдельного. Контент рекламный детских таких товаров, каких-то там блогеров, там, с компьютерными играми, короче, сильно понижает планку качества контента у ребенка. И сложно ему объяснить, что это не то, что стоит смотреть, а вот есть более там хорошие вещи. А тут эффект потом срабатывает. Критическое мышление вроде как у ребенка еще нет, сформировавшегося. А он насмотрится вот этого вот, у него планка-то, ну, как бы, того, чего считается нормальным, уже в другом месте. И, скажем так, я вот хотел бы иметь возможность именно на своем аккаунте просмотр свой регулировать, например, такой кнопкой, что вот этот автор...
0: А это в какой сети вы говорите?
1: Мы даруем понятно? Вам такую возможность. Своими силами мы сейчас произнесем заклинание. Трофим знает его. И у вас появится...
0: Есть такая кнопка, может, я
3: действительно не нашел?
1: Может быть, но не знаю, почему вы нас об этом спрашиваете. Но давайте мы об этом вот во всеуслышание заявим. Пусть оно появится. Уважаемые руководители...
3: Я просто думаю, почему ее нет? Потому что, в принципе, вроде она была в Ютубе, там во всех реализована. У меня предположение. Потому что если такую
1: Подождите, но у нас не американская здесь корпорация.
3: Соответственно, общий трафик упадет просмотров, потому что пользователи залочат там что-то для себя, и оно просто вылазить не будет.
0: И общий, в принципе, сейчас подождите, ну, я посмотрю. А вы говорите про ВК или про Рутюб, ну, или про что? Я не понял. Просто мне интересно.
3: А и про то, и про то. Там есть.
0: Давайте я посмотрю.
3: Дизлайк поставить. Интересно. Типа, не будет рекомендации подаваться. Но по факту, короче, это ничего не решает.
0: Сейчас посмотрим.
1: Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем проблема,
0: лента,
1: собственно.
0: Сейчас.
1: Вылезает. Что вы, почему должно что-то вылезать в рекомендациях, не очень понятно.
0: Ну, вот смотрите, ну, извините, не вешайте трубку. Да. Вот я прям при вас сейчас захожу в ВК, вижу, включаю ленту, мне показывают ленту, я нажимаю на три точечки сверху, и мне, у меня появляется внизу кнопочка «Неинтересно» с красным кирпичом, и еще ниже «Пожаловаться». Ну, жаловаться не надо, потому что там ничего нет, а вот «Неинтересно» – это значит, что... Это значит, что такой контент вам показывать больше не будут. «Неинтересно», прям кнопка отдельная есть. ВК.
3: Софья Викторович, я так понимаю, что будет, потому что это просто неинтересно, но он пессимизируется для меня. Но то, что это не будет вообще, такого нет. Раньше было, ну где там, во вражеском Ютубе, так сказать, там какая возможность? Прям заходишь на канал автора и типа там, ну чтобы не выдавался в поиске, а не конкретный ролик, а прям канал автора берешь и бролочишь для себя.
0: Ну, я думаю, что если я покопаюсь, я это найду. Спасибо, я с ВК очень хорошо.
1: Понятно.
0: Да, очень, очень хорошо у них нахожусь. Ладно, в общем, запрос принят.
3: Понятно. Поделитесь, вот у меня наболел.
0: Я понял, спасибо большое.
1: Понятно,
0: спасибо.
1: Понятно, хорошо, спасибо большое. Ну, я бы не переживал сильно даже за детей, потому что дети, они все равно самостоятельные. Детей надо... Вот Михаил Клочихин, да, вспомнил фамилию, посмотрел, вернее.
0: Спасибо, да.
1: Цитировал известных педагогов прошлого, которые говорят о том, что к детям не надо относиться как к детям, в первую очередь это люди. Вот. И как люди, это дети, особенно когда подрастают, это личности, и они, уверяю вас, сами найдут прекрасно все, что хотят. Вот. Даже если они где-то, например, заходят под вашим аккаунтом. Не знаю, как у вас устроено, но мне почему-то кажется, что большинство детей под аккаунтом родителей заходят до поры до времени, а потом найдут возможность ходить везде самостоятельно.
0: Конечно,
1: вот,
0: найдут.
1: Поэтому я бы так не переживал из-за этого. В общем, много всего, тем более, что там, ну, не хотите смотреть, не смотрите, в конце концов. Можно вообще лучше поменьше всего смотреть, время на это не тратить. Ничего там хорошего нет. Изоленты вполне достаточно.
0: Абсолютно. Вот полностью согласен с Петром. Вот вообще даже спорить не буду. Да. А вот, кстати, Артем нам тоже подсказывает наш, что есть кнопка «Неинтересно». Ну, вот мы разобрались, да, есть кнопка «Неинтересно». Ну, можно, да, разобраться. Но там, на самом деле, если кому-то интересно, я могу потом отдельно вне эфира изоленты сделать где-нибудь там специальный рассказ.
1: «Неинтересно». Я нажал кнопку «Неинтересно».
0: Спасибо. Как работают алгоритмы? Как работают алгоритмы ВК?
1: Неинтересно. Жму, неинтересно. Не показывайте мне вот это. Вот это не надо. Как работают алгоритмы?
0: Отключаю. Ухожу. Все, отключаю.
1: Отключаю. Не смотреть вообще это все.
0: Мы сейчас уйдем временно на рекламу и на новости. Вернемся через несколько минут и продолжим принимать ваши звонки. Еще полчаса. Тут есть вопросы у нас в «Изоленте плюс». Давайте позадаем.

«Знать за 90 секунд». Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения –

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ в двух населенных пунктах в окруженной части Харьковской области, сообщили в Минобороны. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500 в Купино и Гогино. Отмечается, что ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Украинские военные открыто признаются в получении прямых приказов от своего командования на уничтожение и нанесение увечий мирному населению, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Так он опубликовал видео в своем телеграм-канале с украинским военнопленным, где тот признается в том, что от ВСУ поступают прямые команды на атаку мирного населения. Мирошник подчеркнул, что подобные свидетельские показания украинских военных становятся основой для расследования уголовных дел, отдачи киевскими властями заведомо преступных распоряжений, которые нарушают принципы международного гуманитарного права. Социально-гуманитарное, физикультурно-спортивное и художественное направления дополнительного образования являются самыми востребованными в России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Так, в стране работают почти 37 тысяч школьных театров, более 3 тысяч образцовых детских коллективов, свыше 12 тысяч школьных хоровых коллективов, более 17 тысяч школьных медиа-центров и порядка 37,5 тысяч школьных и 2,5 тысяч студенческих спортивных клубов. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что каждый ребенок от 5 до 18 лет в России может выбрать интересующие его кружки и секции, чтобы получить там новые знания и навыки. Находящиеся в Европе нелегально мигранты должны будут покинуть ее территорию, заявила еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица в интервью «Политику» на полях саммита средиземноморских стран МЕД-9 в хорватском Сплите. По ее словам, Евросоюзу необходимо активизировать возвращение мигрантов, не имеющих права на пребывание, одновременно расширяя возможности легального въезда. Еврокомиссар также подчеркнул ответственность Евросоюза за охрану собственных границ. 375 старших школ во Франции не работают сегодня из-за продолжающихся протестов учеников, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство образования страны. В общей сложности 224 старшие школы не смогли открыться. 151 учреждение работает лишь частично. Отмечается, что это на 30% меньше, чем по состоянию на это же время накануне. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю массово протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Согласно последним данным, в ходе протестов были задержаны более 6,5 тысяч человек. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Life.
7: Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Изолента Лайф, она же Живьем, в эфире Радио Спутник. И сегодня у нас с вами 10 часов 33 минуты, Москва, Санкт-Петербург, но это там, где мы находимся, 8 октября, четверг. Что, у нас звонок есть или что?
8: Да, вроде да.
7: Сигнал случайный. Но если есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
9: Здравствуйте, Петр Алексеевич. Здравствуйте, Трофим Викторович.
8: Здравствуйте.
9: Петр Алексеевич, вопрос к вам. А когда будут продолжения 80-х?
7: Это неизвестно науке, потому что для этого нужно провести 3 часа примерно вместе с Дмитрием Юрьевичем Пучковым в его студии в Санкт-Петербурге. Я последний раз в Санкт-Петербурге был буквально недавно, но его там не было в это время, поэтому вот нам надо совпасть и договориться и так далее. То есть это связано, проблема в том, что это связано с поездкой, у всех эфиры все сильно заняты плотно, вот, то есть мне надо вырваться из своего графика, у меня тоже часто, ну, обычно это можно сделать в пятницу, например, там отвести утренний эфир, поехать в Петербург, или вместо утреннего эфира поехать в Петербург, вот это все сделать и там, например, в субботу вернуться. Вот, потому что на неделю довольно сложно. А пятницу мы пока найти такую, к сожалению, не можем. Ну, вот уже мы с ним обсуждали, думали, может быть, продолжить это сделать в Москве где-нибудь. Но тут тоже определенные сложности есть, потому что там-то у него студия, у него все подготовлено, пришел, сел, записывай. И вот здесь это целая история. То есть у меня-то студии нету, я не продюсерский центр, как Дмитрий Юрьевич. Вот, поэтому, к сожалению, вот такие сложности. Но я думаю, что волноваться не надо. История, вещь такая. Проект про 80-е, он хороший, действительно, он интересный. Мы там разбираем 80-е годы. Мы, по-моему, где-то там тормознулись сейчас в районе прилета Матеуса Руста в мае 1987 года. Вот. И проект интересный, потому что там и личные воспоминания, и мы вспоминаем, как страна, собственно, на... Это действительно трагический такой период. Он у нас ассоциируется исключительно со словами «перестройка», «Горбачев» там и так далее. Там много чего было. Вот. Но продолжим, продолжим. Вот, успеем. Это не срочно. Не срочно, в смысле, конечно, хочется побыстрее, но вот как только будет
8: возможность. Большие перерывы,
7: я понимаю, что мы уже полгода давно уже этого не делали, но, видите, это же такое как бы факультативное у нас, это для души. Вот, это нельзя назвать работой. Вот, так что, ну, как получится, так получится.
8: Да. Да, так, ну что, еще вопрос, Петр Трофим, у вас была коллекция гербарий, как думаете, популярна ли сейчас у молодежи? Нас заставляли, ну вот нас лично, меня лично заставляли в школе делать эти гербарии, я не знаю, у Петра, наверное, тоже, что у тебя было, Петр?
7: Конечно.
8: Ну, да. Это просто в советские времена было обязательно. Природоведение у нас был предмет такой, мы должны были поехать осенью в лес, и, ну или не осенью, там, да, и собрать, описать, что за дерево, как, чего, куда. Это не то чтобы коллекция, мы там в восторге бежали, но я про себя могу сказать, бежали в лес и собирали там какие-нибудь кленовые носики или как они там назывались, дубовые хвостики. Нет, это нас просто надо было собрать и потом отчитаться, собственно говоря. Эти гербарии родители тихо ненавидели. Видели, потому что в основном на них ложилась работа сборки этого гербария и сбора этого гербария, описания его. Нет, сейчас у меня никто этим не занимается и близко вообще никому это не интересно. Из детей, конечно, сейчас не заставляют. Но, с другой стороны, сейчас ребенок, не знаю, условно говоря, березу от клена еще отличит, а там, не знаю, какой-нибудь посложнее что-нибудь, конечно, нет. Вот. Кроме одуванчика ничего и не знают. Ну, тоже есть такое. Но надо ли им это? В нынешних условиях. Вот вопрос. Знать. Все, там 58 тысяч трав всяких разных и деревьев. У нас звонок, похоже, есть. Слушаем вас.
7: Ну, я дайте...
8: А,
7: ну,
8: да.
7: Хорошо, вернусь.
8: Угу.
7: Вернусь,
8: да, извини.
7: Хорошо, дайте звонок,
8: слушаем. Да, слушаем вас. Алло.
10: Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня вопрос такого рода. Я по поводу вот советского времени. Я помню, тогда инфляция, она хоть и была, но как бы небольшая. И я, насколько помню, такое явление, как взяточница, тоже было, но оно не достигало таких масштабов, как сейчас. А вот сейчас и инфляция больше, и коррупция, ну, просто космических масштабов. Причем не только в нашей стране, но и во всем мире. И общая инфляция тоже достаточно быстрыми темпами идет и у нас в стране, и во всем мире. Скажите, вот эти процессы, они как-то взаимосвязаны? Влияют они один на другой?
8: Какие, инфляция и коррупция?
7: Извините, я начало как-то пропустил. Когда вы считаете, что масштаб был меньше, чем сейчас?
10: В советские времена
7: очень большие, это 70 лет. Вы имеете в виду конкретно какие времена?
10: Ну, конкретно последние, 70-е, 80-е, это я, то, что последние. Я помню сама.
7: Хорошо.
8: Интересно.
7: Ну, давайте вспомним, что в 70-е, 80-е было очень много довольно серьезных дел. Ну, например, дело Елисеевского гастронома, там людей вообще расстреляли. Вот, там была показана связь, ну, практически целых ведомств, верхушек, значит, коррупция. Просто другие формы носила, там эпоха дефицита была и так далее. Может быть, деньги другие были, но то, что это явление было, и особенно в позднем Советском Союзе, мы в перестройку вообще много чего узнали. Хлопковое дело, там страны Средней Азии, такие как Узбекистан, там на самом высшем уровне это все происходило, на высочайшем уровне партийном. Поэтому, наверное, если посчитать в, там, не знаю, в условных единицах, то, конечно, суммы другие, но тогда просто возможностей не было. Там тоже, знаете, мы помним эти все публикации, там вскрывали значит, тайники там, с какими-то тоннами золота и прочее. Все это, в общем, было примерно так же. Я не думаю, что что-то изменилось. Борьбы, кстати, вот не сказать, что она была, конечно, но, на мой взгляд, сильно похоже. Вот есть большие громкие дела. Есть громкие дела, там лично, условно, Андропов, вот он взялся, значит, и пришел к власти, и зачистили. Вот. Но мы помним, и очень много чего было. Вот, сейчас принципиально поменялось ли это? Ну да, с поправкой на время. Вот. Мне кажется, что сейчас как раз прозрачность выше, вот, и немножко сложнее, и есть методы, есть накоплен опыт определенной борьбы с этими явлениями. Вот. Но в целом я просто вот этот тезис о том, что тогда как бы коррупции не было, а теперь она есть, это, на мой взгляд, некорректно. Вот, на мой взгляд, проблемы там похожи даже.
8: Да, коррупция, на
7: остальные,
8: конечно,
7: вопросы, Трофим Викторович,
8: может. В те времена, конечно, была. Я вот всем, кто хочет понять, как все происходило, у меня просто мама работала в общепите в 80-е, в 70-е. И там, кто хочет понять, как все это было, как было в советской торговле, например, все устроено. Есть такая замечательная книга «Змеелов». Есть фильм «Змеелов» с Михайловым в главной роли. Шикарный, очень грустный, печальный. А книга еще круче. Вот кто хочет понять, как работала система в советское позднее с точки зрения коррупции, взяточничества и всего прочего, почитайте. Эта книга практически документальная. Там шерсть на спине дыбом встает. Причем это не антисоветчина, книга не антисоветчина. Это прямо вот реально, вот как все это было. Вот, и там, не знаю, дело Ленинградского крематория описано миллион лет, когда просто всех уволили. Просто всех, кто работал в Ленинградском крематории, уволили, половину посадили и сделали комсомольский набор новых людей на эти вот все места, потому что там воровали все, включая костюмы, в которых хранили людей, а потом сдавали их в комиссионку. Это никакие, никакая не антисоветчина. Это так люди жили. Ну, вот так было, чего уж тут говорить. Ну, вот. Потом был комсомольский набор в ОБХСС, если вы помните. Тоже не по причине того, что люди там идеально работали и рвались туда все. Вот у меня отец пошел по комсомольскому набору служить в ОБХС тогда, потому что там тоже все было хорошо, рука руку моет и все по полной программе. Опять же, это никакая не антисоветчина, это описано еще в старых книгах и этих самых. Вот. А то, что сейчас, ну, ничего не меняется, в этом плане ничего не меняется. Тут, ну, мне кажется, что, как правильно Петр вчера сказал, что это было, есть и будет во всех странах мира и во все времена. Может быть больше, может быть меньше, может люди больше боятся, может меньше боятся. Могут быть тысячи коррупционеров. Да, может быть тысячи коррупционеров, могут быть десятки, а могут быть десятки тысяч. А где-то коррупция вообще узаконена, да, и там под разными другими компотами ты можешь заносить деньги по определенным тарифам для того, чтобы добиваться каких-то своих целей, ускорения там какого-то или облегчения бизнеса и прочее, прочее, прочее. Разные схемы. Вот. Связано ли это как-то с инфляцией? Мне кажется, нет. Вообще я не вижу никакой связи коррупция и инфляция, честно говоря.
7: Инфляция, да нет, инфляция – это экономический элемент любой экономики, собственно, ну, есть инфляция, она всегда есть, вот, это как безработица, вот, а я вам скажу, я сейчас читаю статью, тут нашел сразу же, как удобно сейчас, значит, есть книга даже такая «Коррупция при Сталине», и тут, конечно, читаешь, ну, например, значит, о том, как высоко забрались при Сталине жулики, свидетельствует дело, расследованное в 1948 годам прокурором Сафоновым. За полгода он вскрыл несколько групп взяточников, сейчас внимание, в Мосгорсуде, Верховном суде СССР и Верховном суде СССР, то есть в высших судебных инстанциях страны. Суммы взяток там достигали 15 тысяч рублей. Фигурантами стали сотни сотрудников суда, от судей до уборщиц-посредниц. К концу 49 года по этому делу под арест попало 249 человек. В том числе на скамье подсудимых оказался и председатель Мосгорсуда Васнев, который сидел на этой должности 10 лет. 10 лет же и получил. Ну и так далее. Оправдательные приговоры выносили и прочее. В 1944 году выяснилось во время войны, что секретарь военного трибунала Москвы Примон фальсифицировала документы о смягчении приговоров с июня 43 до конца 44 года, таким образом освободила 11 осужденных, получив при этом взяток на 200 тысяч рублей. Ну и так далее. И сейчас у нас есть дела судей различных, там, вот, в частности, Краснодарский край. Поэтому, в общем, я думаю, что это вся, к сожалению, статистика, ну, можно почитать, поинтересоваться. Все это было, есть и, видимо, будет продолжаться. Но мне кажется, сегодня, с учетом того, что уровень жизни в целом людей повышается у нас в стране, прозрачность тоже увеличивается за счет, ну, скажем, там, доступности информации. Все-таки есть некоторая надежда на то, что будет получше, чем все-таки во времена Советского Союза. Слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте.
11: Петр Трофим, добрый день. Меня Сергей зовут, город Тула.
8: Здравствуйте, Сергей.
11: У меня скорее даже не вопрос, а просьба. Вот в одном из недавних эфиров говорили про доступную среду для инвалидов. Вот, но есть еще одна такая категория, ну, в частности, люди, страдающие диабетом сахарным. Вот, и в последнее время все чаще возникают проблемы с обеспечением. То есть 2 месяца, можно и 3, ждать каких-то определенных лекарств и изделий. И у меня вот просьба, может ли кто-то из компетентных людей прокомментировать вообще ситуацию по этому вопросу? И как вообще людям, скажем так, действовать, не знаю, жаловаться, писать по этому вопросу?
7: Трофим?
8: Я не знаю, где можно писать. Наверняка есть у нас какие-нибудь... Это надо задавать, ну, специалистам вопрос, где можно писать какие-то там жалобы и прочие вещи, честно говоря. И в профильные какие-то органы, структуры. Я вообще сторонник всегда, знаете, когда вы не... Ну, понятно, что когда-то надо писать в прокуратуру, когда-то в Следственный комитет, понятно, здесь вопрос не об этом. Мне кажется, что любые такие вопросы, не знаю, по доступной среде, по лекарственным препаратам, по нарушению какого-то баланса, не знаю, бесплатного снабжения чем-то и так далее и тому подобное, напрягайте по максимуму ваших депутатов. Вот прям по максимуму, потому что уж столько у нас кипиша вокруг выборов в Государственную Думу и все. Мне кажется, что использовать этот канал для своей собственной пользы и пользы граждан нужно максимально. Вот чтобы просто у депутата секунды свободной не было, чтобы они вот только этим и занимались, чтобы помогать народу. Тогда будет какая-то польза, объяснение их важности, полезности и так далее. У депутата есть приемная, у них в обязательном порядке. порядке. Есть сколько там, несколько недель, они, которые проводят в регионах, региональные недели, которые самые, они спокойно принимают письменные заявки, к ним можно записаться на прием, можно отправить письмо, можно сделать много всего. Они обязаны потом отчитаться, объяснить, как все это произошло. Вот Мария Бутина в свое время, будучи депутатом прошлого созыва, рассказывала нам подробно и, кстати, делала прямо в эфире у нас определенные... принимала определенные запросы, потом мы письменно оформляли, отправляли, и она эти вопросы решала. Поэтому, вот, мне кажется, эксплуатируйте в хорошем смысле депутатов своих, за которых вы голосовали или не голосовали. Вот, потом заодно увидите, что за, что за Гарри Поттер такой, что за депутат, которого вы избрали, как он решает ваши проблемы, вопросы. Мне кажется, было бы любопытно. А потом позвоните нам и расскажете, чем это все закончилось в эфир нашей программы. Ты хотел рассказать по предыдущему вопросу про гербарий? Я так понимаю, про гербарий.
7: А, про гербарий, да. Про вот с Михаилом Клочихиным мы разговаривали. Я думаю, что гербарий в школах собирают по-прежнему. Во всяком случае, он рассказывал, мы спрашивали о том, как вообще там дела в школах. У них есть, например, программы по сбору макулатуры. Это тоже есть, соревнуются классы там, и так далее, они приносят из дома. Есть очень много у них уроков, ну, в Москве понятно, что возможностей таких больше, но, например, можно проводить уроки практически в любых научных, музейных учреждениях. Например, у них есть уроки, которые проводятся в московском зоопарке. Они прямо в зоопарке, значит, ну, так как это научная организация, там, значит, встречаются. Поэтому я думаю, что с гербариями та же история. Не знаю уж там в том или ином виде, но я не очень понимаю, что поменялось-то. А почему гербарий не надо собирать? Наоборот, изучают природоведение, там все это есть в школах. Так что, на мой взгляд, очень интересно, он, кстати, рассказывал о том, сколько возможностей сейчас и в музеях, и где угодно. Ну, опять же, в больших городах, Москва, Санкт-Петербург, другие крупные города, школы активно этим всем пользуются, и школьники тоже. Так что, думаю, что гербарии тоже имеют право на существование.
8: Ну и слава богу, хорошо. Больше дети узнают, талантливее будут, и кругозор шире будет. Мне кажется, это хорошо, когда такая есть возможность. Так, что еще? Извините, голос. Что еще? Так, гербарий был. Общество и технологии, Евгения Соловей, развиваются так стремительно, иногда не успеваешь осознать и применить, а вы могли бы предсказать одно изобретение и явление в перспективе 20 лет, которое бы вам хотелось увидеть в будущем? Я мог бы, я не знаю, Петр, ты как?
7: Ну, предсказать? Да. Не знаю, это же невозможно сказать, это мы вот через 20 лет узнаем, предсказали мы или нет, ну, что-нибудь придумать можно, конечно.
8: То, что хотелось бы. Да, именно что хотелось. Мне хотелось бы, прямо у меня уже есть это в голове, и я даже частично этим занимаюсь. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшие, там, не знаю, год, два, три у меня появился антропоморфный робот-помощник, поскольку я сейчас с огромным удовольствием использую, например, робота-газонокосильщика, но роботы эти уборщики, которые полы моют, это уже у всех они есть абсолютно. Вот робот-газонокосильщик, благодаря одному из гостей из Изоленты у меня появился, ну, он посоветовал, уже сколько, 5 лет, я просто в восторге от этого, потому что я сэкономил полжизни на этом вот всем. Это очень крутая тема. И я хочу антропоморфного робота-помощника, который бы делал все вокруг за меня, и, не знаю, будил, готовил, убирал, там как-то приводил все в порядок, делал то, что я хочу. Для этого программное обеспечение сейчас постепенно с искусственным интеллектом, оно развивается. Само тело уже тоже развивается, и скоро оно будет стоить доступных денег. Сейчас стоит, кстати, антропоморфный робот в районе 4 миллионов рублей. Достойный, который может делать все, что надо, только в программу в него заложить надо. Мне кажется, в течение 2-3 лет они появятся и будут стоить дешевле самого дешевого автомобиля. И это будет доступно и очень полезно. Вот, они будут сопровождать пожилых людей, они будут водить их на прогулки, они будут переводить их через дорогу. Ну, то есть, вот такие вот вещи делать, там, толкать коляски с инвалидами. Это тоже абсолютно нормальная тема. Готовить яичницу по утрам и делать многое другое. Вот. Это мое предсказание.
7: Понятно. Ну что, хорошее предсказание. Антропоморфный всегда лучше, чем кто еще там собакоморфный.
8: Собакоморфный, кстати, тоже красиво. Они уже есть, и они очень прикольные, кстати. Я с одним тут общался. Он мне лапу подавал.
7: Ну, мне кажется, я немножко по-другому, в другую сторону мыслю. Мне кажется, что ключевое – это, конечно, источник энергии переносной, небольшой. То есть, если будет найдено, я не знаю, 20 лет, 30 лет, и, ну, понятно, что человечество идет к этому уменьшению батарейки, но это ключевое, потому что это радикально может поменять вообще все. Вот. Ну, пока сложно с этим. Вот пока все-таки мы ограничены вот в количестве энергии, которую можно... То есть, ну, вечный двигатель. Максимально надо приблизиться к вечному двигателю.
8: Максимально вечный двигатель.
7: За счет ядерной какой-то энергии в кармане или еще какой-то другой конденсированный, там, концентрированный накопитель энергии. Но вот это, мне кажется, ключевое. И если, например, автомобиль сможет ехать на электрическом двигателе, ну, предположим, полгода, а это, представляете, как это будет круто, ну, вот, они, скажем, там, это, конечно, вот это радикально изменит все. Вот, я не говорю про телефоны, но вот если можно будет энергию вот куда-то упрятать во что-нибудь маленькое, как микрочип, видеокарту, ну, собственно, мне кажется, что в этом направлении мы движемся, но, наверное, не так быстро, как хотелось бы. Но, с другой стороны, мы же тоже помним огромные компьютеры первые в 60-е годы, которые занимали полэтажа там где-нибудь в научно-исследовательском институте, и сегодня у вас мощнейший этот компьютер помещается уже, я даже не знаю, в чем там, такой же мощности, даже не в телефоне, а уж там, не знаю, в ручке в какой-нибудь. Вот, поэтому, вот, мне кажется, это ключевое. И сейчас интересная была тут новость. Давайте сейчас пойдем, мы на самое прервемся. Но интересная была новость про западную, к сожалению, пока корпорацию крупную Google, которая вкладывает 4,5 миллиарда в то, чтобы получить гарантированные ядерные мощности себе дополнительные на ближайшие там, 50 лет, вот, расширить реакторы существующие для обработки данных. Вот, мне кажется, это интересно. Я думаю, что у нас тоже такие работы должны вестись, и у нас тоже есть крупные организации с деньгами, наверное, они тоже это делают. Вот. Ну, в общем, в сторону энергетики надо мыслить, мне кажется.
8: Да, это абсолютно верная мысль, на мой взгляд, я полностью с тобой согласен.
12: Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

Страна героев. Радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, в Санкт-Петербурге столько же. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Рубио заявил о паузе в переговорном урегулировании конфликта на Украине. Китай готов использовать визит Патрушева для углубления стратегического диалога с Россией. 5 детей госпитализированы в Балашихе с ротавирусной инфекцией. Подробности далее. ВСУ 123 раза атаковали из артиллерии приграничье Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. За прошедшие сутки, по его информации, сбито 197 украинских беспилотников различного типа. 31 раз дроны атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Хинштейн добавил, что погибших и пострадавших нет. Перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине сейчас не просматривается, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что Вашингтон готов сыграть любую возможную роль в том, чтобы оно состоялось. По словам Рубио, Штаты пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось. Американский госсек также отметил, что эскалация конфликта на Украине может привести к его распространению за пределы страны. Китай намерен использовать визит помощника президента Николая Патрушева в КНР для дальнейшего углубления стратегического взаимодействия с Россией, заявил официальный представитель китайского МИД Мао Нин. Ранее пресс-служба Морколлегии сообщила, что Патрушев посетит Поднебесную 8-12 октября. У него запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсудят вопросы российско-китайского сотрудничества в морской сфере. 5 детей госпитализированы из реабилитационного центра в Балашихе с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция, сообщили РИА Новости в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Состояние детей удовлетворительное. В центре проводятся противоэпидемические мероприятия. В Министерстве здравоохранения Московской области добавили, что угроза распространения инфекции среди контактных лиц минимизирована. 5 европейских стран, которые договорились построить центры депортации мигрантов за пределами Евросоюза, не хотят принимать в свои ряды Италию, сообщает издание «Репортер» со ссылкой на дипломатов и чиновников. При этом Рим хочет войти в эту группу, однако, по словам высокопоставленного дипломата, проблема заключается в том, как Рим подходит к соблюдению миграционных правил Евросоюза. В частности, речь идет о разногласиях с Берлином по поводу приема обратно просителей убежища, которые сначала въехали в ЕС через Италию, а затем переместились в Германию. Как отмечает издание, Берлин ожидает, что Рим будет принимать таких лиц обратно в соответствии с новыми правилами. Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью подписали уже 95 стран, сообщил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаил Виноградов. Он подчеркнул, что Россия проводит внутренние процедуры, необходимые для ратификации конвенции. Кроме того, он рассказал, что под эгидой Генпрокуратуры был разработан проект дополнительного протокола конвенции, который предусматривает расширенную криминализацию особо опасных видов IT-преступлений. Среди них террористическая, экстремистская деятельность, ее финансирование, торговля людьми, вовлечение детей в преступления против функционирования критической инфраструктуры. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш эфир. 8 октября, 11 часов 4 минуты. Лучшая радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Едем дальше. У нас сейчас должен быть гость. Мы ждем его. Спецкор ВКТРК Александр Рогаткин. Пока подключаемся, пока там туда-сюда, мы продолжаем. Наши общения.
3: Здесь вот нам пишут про лоббизм опять. Ну, вот пишут, что можно заключить договор с лоббистской фирмой, они уже работают с депутатами. Ну, если бы вы видели хотя бы один договор западный, который вот эти услуги определяет, и прочитали бы его хотя бы один раз, то там большая, ну, наверное, половина содержания этого договора, подобного вот того, что вы сказали, это оговорки о том, что ничто в этом договоре не может там, значит, говорить о том, что мы будем предлагать какие-то деньги и так далее. Это категорически запрещено. Никаких денег никаким депутатам там предлагать, безусловно, нельзя. Вот. Вы можете, лоббистская фирма может, например, подготовить для вас там условные документы, которые будут представлены в, там, я знаю, какую-нибудь комиссию в соответствии с теми нормами и правилами, которые там есть. Это как, знаете, как нанять юриста для того, чтобы он представлял ваши интересы, в, например, в суде. Потому что вы сами не знаете, как правильно составить, там, я не знаю, там, ходатайство о чем-нибудь, а они знают. Вот, они могут проработать, значит, какие-то вещи, они понимают, что на повестке, ну и так далее. Это скорее вот в этой сфере находится, а все остальное, конечно, подлежит жесткому контролю, отчетности. И давным-давно уже там никто не носит никакие деньги. Ну, может, кто-то носит, конечно, мы тут это за руку никого не держали, но надо быть очень смелым, чтобы там какие-нибудь деньги в конвертах кому-нибудь носить. Поэтому это все-таки довольно такая забюрократизированная, сложная и с огромным количеством ограничений деятельности. Вот. Но, тем не менее, она есть. Да, она есть. Но она есть, кстати, во всех странах, и в том числе у нас. Она есть. Большое количество компаний, организаций юридических, консультационных, они работают в том числе над законопроектами, которые разрабатывают депутаты Государственной Думы. Там, ну, это широкая сфера деятельности. Вот. Так что тут, конечно, у них там все плохо. Вот. Ну, вообще по-разному. Слушаем вас. Опять звонок у нас? Или что? Или это наш гость?
4: Я, честно говоря, не знаю. Мне было сказано, что гость готов, но я пока не вижу гостя, поэтому

0: стратегических на территории Российской Федерации от беспилотников. Что поменялось у нас? Появились какие-то супертехнологии? Потому что про аэростаты говорили с первого дня СВО, что их надо понимать.
1: Я просто добавлю, что Александр сделал фильм замечательный про это и снял фильм, поэтому...
0: Да, это важно, это важно.
1: Посоветовать фильм посмотреть, и, может быть, мы Александру поспрашиваем.
0: Да, и, собственно говоря, у нас с первого дня СВО люди говорили, там многие специалисты, что еще с блокадных времен применялись аэростаты и в Москве, и в Ленинграде, и везде, что сейчас почему-то это не делается. Расскажите, что произошло, что поменялось, почему вдруг сейчас это начали делать и как это все выглядит сейчас?
1: Тишина.
0: Алло.
1: Потеряли мы Александра, похоже.
0: Потеряли, к сожалению. Видимо, что-то случилось. Как-то странно. Звонок есть, Александра нет. Не узнаем мы про аэростаты. Видать, тема такая сложная достаточно для понимания объяснения. Сейчас я тогда ждем от нашего режиссера какую-то информацию, чтобы понимать, в каком мы свете находимся. Я пока скажу. Ага,
1: да,
0: спасибо.
1: Хорошо. Ну, давайте пока мы тогда эту тему отложим, потому что, да, действительно, Александр Рогаткин, легендарный журналист ВГТРК, сделал фильм, снял производство этих аэростатов, там действительно они выглядят весьма внушительно. Вот. Но понятно, что интересно его послушать, его впечатление, насколько, репортаж скорее, не знаю, фильм, не фильм. Тут,
0: документальный фильм, он же репортаж.
1: Да, то есть там речь идет о том, что все это, то есть кто это делает, государство ли это, или это частный бизнес и так далее, вот это хотели поспрашивать, насколько есть перспективы, потому что у меня ощущение, что есть энтузиасты, и как я понимаю ситуацию, есть энтузиасты, есть люди, специалисты, которые довольно давно говорили о том, что вот можно аэростатами закрыть, ну, например, нефтеперерабатывающий завод по периметру, там, да? Вот. Другие специалисты говорили, что аэростатами закрыть ничего нельзя, потому что там первый дрон, например, он или второй, третий эти аэростаты ликвидируют, а дальше образовавшуюся брешь могут попасть следующие, и неоправданно дорого. Вот. Как я понимаю ситуацию, что есть все-таки компании, которые это делают, которые их начали производить, и, очевидно, есть на них спрос. Ну, вот вопрос, участвует ли в этом государство, ну и так далее. Вот такие.
0: Да, тут вот у нас есть еще один звонок. Потом, если сейчас не получится, я пару слов тоже скажу. Потому что... Да, великолепно. Александр, слышно нас? Здравствуйте, Александр. Нет, почему-то не идет. Жаль. Жаль. Ну, ладно, Александра не слышно, и Александр нас не слышит. Вот.
1: Александр,
0: там...
1: Мы не знаем, слышит ли нас Александр, но расскажи.
0: Ну да, мы не знаем, слышит, потому что не слышим мы его, логично, да. Нам кажется, что он нас тоже не слышит, а на самом деле, может, и слышит. Но неважно, это на самом деле никак сейчас ни на чем не сказывается. Кроме того, что мы продолжаем пока без гостя, технические у нас сложности. Я заинтересовался вопросами тоже по аэростатам, именно в то, как они использовались в Великой Отечественной войне. Начал сейчас читать, что писали про аэростаты в те времена. Там очень интересный момент. Мы сидели тут с одним нашим тоже инженером, который занимается беспилотниками. И он говорит, сейчас мы приближаемся к тому, что и скорости, и технологии того, что летит на нас, очень сильно похожи на то, что было как раз во времена Второй мировой Великой Отечественной войны. Потому что скорости винтовых самолетов немецких истребителей и бомбардировщиков были очень схожи с теми скоростями, которые сейчас летят на нас вот эти вот БПЛА украинского и европейского производства. В принципе, технологии тоже очень похожи, за исключением того, что у многих беспилотников винт сзади, это, кстати, важно, а у немецких был у самолетов, естественно, везде винт спереди. Что тогда происходило? А, еще что схоже, что большая часть беспилотников на нас летит ночью. Соответственно, что машинное зрение, что ночное зрение, что там еще прочие всякие разные штуки, которые к ним можно приделать, они видят только предметы, которые либо излучают тепло, либо отражают волну. То есть там есть такие тоже нюансы. Соответственно, чем хорош аэростат? Что аэростат в темноте не виден вообще. Он не является объектом, который отражает либо что-то там еще, светится как-то и прочее. У него нет теплоотдачи никакой. То есть, грубо говоря, вот эта машина с винтом, которая летит с машинным зрением ночью, вариант, что она увидит аэростат, ну, практически нулевой.

0: только если случайно в него попадет, пролетая мимо. А вот сетки, натянутые между этими аэростатами, они вообще нигде не видны. Соответственно, для ночного времени суток блокировка аэростатами практически гарантирует то, что этот аэростат невозможно заранее сбить, а потом уже лететь дальше, там, пробиваться и так далее. То есть это полезная штука, опробованная как раз на аналогичных аппаратах во время Великой Отечественной войны. А опасность для самолета, ну, для БПЛА, именно в том, что сетка незаметна, не видна. И самолет, попадая в нее, запутывается. Понятно, если винт спереди, то это практически мгновенный финиш. Вот если винт сзади, то там еще есть какие-то варианты, что он может выжить, но то, что он упадет, это вероятность сильно больше 50%, что он не пролетит дальше и не взорвется, потому что это будет мягкое касание, и это не будет жесткое касание для подрыва. То есть много плюсов, очень много плюсов. Там вопрос, почему это раньше не делали, и это основной вопрос. И он заключается, скорее всего, в том, что не было технологий, потому что то, что умели делать в 20-е, в 30-е, в 40-е годы, мы отлично понимаем, что вот цепелины, летали же на цепелинах, летали на дирижаблях. Тут, кстати, была очередная годовщина мирового рекорда, установленного советским дирижаблем, который пролетел там какое-то бешеное количество беспосадочных километров. Сейчас не умеют делать. Технология эта утеряна. Соответственно, чтобы ее возобновить, нужно как-то что-то придумать. Может быть, с этим связано. Но я надеюсь, что все-таки Александр до нас когда-нибудь доберется, может, не сегодня, может, в следующий раз, и мы обязательно поговорим. А так посмотрите его фильм и, собственно говоря, узнаете, что там происходит.
1: Ну, давайте попросим тогда зрителей, раз у нас образовалось еще время, можете еще раз нам позвонить, пожалуйста, кто хочет что-то рассказать, какую-то историю, может быть, есть мысли по поводу аэростатов, может быть, есть специалисты по данному вопросу, пожалуйста, набирайте, мы с удовольствием вас послушаем. Очевидно, есть какие-то минусы в этой технологии тоже. Ну, во-первых, их можно же сбивать, наверное, довольно несложно, потому что они заметные, большие, и попадание, наверное, несложно, да, попасть. Но это, наверное, больше дроны не могут пока сбивать аэростаты, есть только с собой. Вот. Интересно, да, интересно. Но это, наверное, для защиты каких-то суперважных объектов, не знаю. Ну, в общем, да, здесь, наверное, лучше специалиста послушать или журналиста.
0: Ну, и, кстати, еще добавлю пару слов, да, что мы, например, вот видели все четко, что когда идут большие серьезные форумы, ну, например, Санкт-Петербургский международный экономический форум, всегда абсолютно уже сколько с 22 года над рядом с территорией проведения форума висят аэростаты, которые осуществляют радиолокационную разведку. То есть это тоже нормально, высокая, ну, как бы на высоте подвешиваются определенные какие-то приборы, не знаю какие, вот, и они осуществляют сверху мониторинг того, что летит низко, низколетящих целей, это полезная такая штука. Сейчас, кстати, вот как у нас Дрозденко рассказывал, ой, как его Дрозденко же, да, рассказывал у нас в эфире, что аналогичные аппараты ставят на вышки сотовой связи. Они, конечно, имеют ограничения по высоте, а аэростат нет. То есть аэростат, ну, тоже имеет, но он может подняться выше, чем вышка сотовой связи. Соответственно, для того, чтобы подслеживать низколетящие цели, которые не может радиолокационная система, не могут отследить. Ну, в общем, давайте дождемся, да, давайте дождемся специалистов, которые нам все это расскажут. Звоните нам в эфир, сейчас мы включим телефон 495-95-95-91-2, наш номер в студии. Спросите, звоните, задавайте вопросы, рассказывайте, делитесь с нами своими впечатлениями о происходящем. Вчера украинская сторона, вернее, сегодня уже, да, все сообщила, что некоторые дроны, которые летели на Киев, герани, внизу имели на себе изображение портрета Владимира Владимировича Путина. Прям для них это очень такая была серьезная новость, которую сегодня распространяли они, что в честь дня рождения покрасили герани, сделали портреты Путина снизу. Честно говоря, ни одной фотографии. А? Да, есть звонок, да, ни одной фотографии.
1: Я видел, фотография была, не знаю, может, фейк, может быть, нет, черт его знает. Слушаем вас.
2: Доброе утро всем, ведущие. Большая благодарность. Первый раз будет, кстати, на радио «Спутник». Спасибо вам за передачи. Очень, как бы, намного открываете глаза. Хорошие ведущие, все суперпрофессионалы. Ну, искренне люблю, слушаю вас каждый день.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо огромное. Конечно, это из области фантастики. Может, в чем мы играли в детстве, там, эти компьютерные игры «Роталлер». Но вот боевые дирижабли, воздушные шары, соорудить какие-то пулеметы зенитками, да, действительно, они дешево в производстве, я думаю, относительно дешевле, чем вертолеты, там, черные акулы и самолеты. То есть, ну, наше будущее все равно, думаю, оно тяжелое и опасное в каком-то виде. То есть, ну, почему бы не развивать, не опередить всех?
0: Ну, хотелось бы.
1: Это правда, но очевидно, есть какие-то этому препятствия. То есть, ну, вот понять бы, почему нет, собственно, да, вот это интересно. Ну, посмотрим, может быть.
0: Почему их массово не производили до этого, да.
1: Ну, вот да, пишут в комментариях, что в войну от безысходности это было, потому что сложно было с ПВО, не было зенитной там защиты и так далее. Вот, и ПВО против самолетов было более эффективным. Ну, наверное, можно предположить, тем более сегодня ПВО там. Я просто не знаю, что эффективнее, повесить аэростатов или поставить какой-нибудь
0: турель автоматическую ПВО,
1: да, на защиту, да, да. Там, того или иного объекта. Сказать сложно, я вот прочитал только что, что во время Великой Отечественной войны, в том числе, аэростаты использовали не только как заграждение, но и для корректировки тоже, видимо, радиопередатчик там находился для корректировки артиллерийского огня, то есть использование было различное, и причем и немцы тоже использовали заградительные аэростаты, и их тоже сбивали наши истребители, то есть это была тоже цель, которую надо было сбивать, чтобы не мешали. Вот. Ну, в общем, целая такая вот сфера жизни. Потом они действительно куда-то ушли. Но мы не говорим сейчас о дирижаблях, вот этих вот огромных, которые летали там через океан, а вот все-таки об аэростатах.
0: Да, да, да. Я тут прочитал, тут вообще был в шоке, что-то смотрел с утра новости, что исторически там происходило. Тут была годовщина первого использования. Оказывается, при обороне Москвы советские войска использовали высоковольтные заградительные проволочные системы, когда под землю закапывались трансформаторы высоковольтные, между ними натягивалась колючая проволока, ничем не отличавшаяся от обыкновенной, только у нее были резиновые такие изоляторы, которые были незаметны. И войска, пехота и танки, что интересно, нарываясь на эту проволоку, получали смертельный разряд электричества. Я, честно говоря, об этом не знал, и когда я читал, я думаю, фантастика какая-то, как это можно было сделать? Так вот, это было сделано, и при обороне Москвы это достаточно серьезно. Оказывается, и мощно работало, и были отдельные инженерные подразделения, которые этим занимались. То есть, представляешь, такие были технологии, которые сейчас даже страшно себе, ну, трудно себе представить. Танки останавливались, потому что танки же, они электропроводимые. Вот, соответственно, вот так вот получалось, что люди, сидевшие внутри, не выживали, например, внутри танка. Вот. Так что много чего в советские времена, во времена войны, от безысходности или, я не знаю, от, наоборот, от большого инженерного таланта придумано было.
1: Ну да, но тут искусство все-таки пользоваться тем, что у тебя есть, и ты не можешь, если у тебя нет каких-то возможностей, то надо придумывать то, что есть. И, кстати, побеждает, ну, любая большая война, конечно, и в том числе Советский Союз это продемонстрировал, побеждает не только героизм воинов, но и, безусловно, масштабное массовое производство эффективного оружия, относительно недорогого, легко
0: ориентируемого.
1: Да, и прогрессивного. Это понятно, что у нас тогда танками воевали, это и Т-34, это и «Катюши», безусловно, и, там, не знаю, и автоматическое оружие. Сейчас вот довольно популярны разные сравнения, у кого что, какое было вооружение вот во время Второй мировой войны. Понятно, что в некоторых сферах там лидируют одни, лидируют другие, но Советский Союз совершенно точно был великолепен вот в как раз надежности, дешевизне и массовости производства вооружения. Вот, поэтому здесь, конечно, вот то, что мы видим сейчас, делает наш ВПК, честь ему и хвала, кстати, то, что делает у нас наша промышленность, военная и гражданская в том числе, то, как это быстро мы перестроили, не только речь о ракетах, а речь, в первую очередь, конечно, о дронах различных систем, реактивные, постоянно вот это обновление, Это вот, мне кажется, наследие того опыта, который у нас был в прямом виде. То есть понятно, что, наверное, провода натягивать сегодня там где-то под землей не имеет смысла, потому что танковыми клиньями никто не воюет. Вот, но...
0: Да и пехота не ходит в такие атаки.
1: Ну, да, да, но, да. Конечно, да. Но то, что у нас действительно сейчас налажено мощное производство, которое опережает, как пишут специалисты, всю Европу вместе взятую и будет еще опережать довольно долго, на десятилетия мы вперед ушли. Вот. Это, конечно, внушает доверие. И, кстати, если говорить про ту сторону, я вот все больше замечаю новостей о том, что Украина готова к переговорам. То они в таком формате готовы, то они в сяком формате готовы, то они готовы на взаимное что-то, то они вот готовы к посредникам. Прямо вот каждый день по 3 штуки таких выходит. То там кто-то, значит, начал говорить, что мы проигрываем и так далее. Чувствуется неспокойно все. Там, кстати, минувшей ночью был очередной удар по крупным объектам военным в крупных городах. Вот, ну и позавчера был мощный удар. Вот, поэтому... Работайте, братья, как говорится, как сказал президент на Санкт-Петербургском экономическом форуме. И я думаю, что этот призыв можно расширить не только на наших военнослужащих, которые находятся на ЛБС, на ребят, которые ведут бои с врагом, но и, безусловно, на тех, кто производит оружие, тех, кто разрабатывает новые технологии, и тех, кто действительно опережает сейчас весь мир. И в плане технологий, и в плане боевого применения, и в плане испытаний, и в плане эффективности. Вот. Так что не знаю, что там нарисовано на этих дронах, но то, что мощь нашего оружия, она должна, в конце концов, сокрушить врага и все-таки решить наши задачи, помочь, это, мне кажется, сомнений ни у кого не вызывает, и опыт предков нас к этому тоже подвигает, мне кажется, очень неплохо.
0: Замечательно сказал. Вот сейчас, кстати, Песков тебе частично как бы поддержал.
1: Ответил.
0: Твою слово. Да, он прямо сейчас говорит, Петр Алексеевич, выход на мирное урегулирование, цитирую, с Украины, пока не прослеживается.
1: Не прослеживается.
0: Не прослеживается. Ну, не прослеживается никак.
1: Я думаю, что наш выход на мирное урегулирование с Украиной, он будет прослеживаться, когда они осознают, что единственный для них способ выйти на это мирное урегулирование, это... нарко этому, значит, президенту выполнить то, что ему предписано начальником нашим общим, значит, сесть в какое-нибудь средство транспорта, прибыть в Москву с заготовленным памперсом, естественно, и актом о безоговорочной капитуляции своей версии, вот, и потом подписать ту, которую мы ему дадим. Вот, дальше. Все остальное мы сделаем сами.
0: Это точно. Абсолютно. Не могу не прочитать. 20 секунд до конца нашего этого сегмента эфира. Ирина Данилович пишет. Изолента. Петр Трофим, вы лучшие. Спасибо вам.
1: Это правда.
0: ВК Видео Лайф. Да, это правда. Правду говорить легко и приятно.
1: Писал Булгаков, да. Легко и приятно.
0: А мы выходим на новости, на рекламу. Вернемся с Александрой Кановченко. Надеюсь.
3: Визит президента России в Туркменистан. Контекст. Республика принимает высоких гостей. В ней проходят сразу 2 важных мероприятия. Заседание Совета глав СНГ и Каспийский экологический саммит. Владимир Путин в числе приглашенных. Лидеры государств Содружества в год его 35-летия обсуждают результаты взаимодействия за истекший период, определяют приоритеты на перспективу и важнейшие региональные вопросы. В Кремле заявляют, Москва нацелена на дальнейшее развитие партнерских отношений в политической, экономической и правоохранительной сферах. Товарооборот нашей страны со странами СНГ превысил 110 миллиардов долларов и демонстрирует хорошую динамику. Впервые в истории Содружества на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Главы делегаций посетят фестиваль национальных блюд и осмотрят стенды государств. В программе Владимира Путина двусторонние встречи и подписание важных документов. В рамках Каспийского экологического саммита в планах президентов рассмотрение параметров сотрудничества прикаспийских стран и мер по предотвращению обмеления моря и сохранению его биологических ресурсов.
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
5: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
3: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
6: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
3: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
7: Радио «Спутник». Новости.
8: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на полях мероприятий в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита СНГ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер примет участие в заседании Совета глав Содружества независимых государств и Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Песков добавил, что формат СНГ доказал странам-участницам свою востребованность и стал почвой для более продвинутых форм интеграции стран. Маршрут «Север-Юг» в сотрудничестве с Россией сохраняет особую актуальность, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он об этом сказал на первом заседании консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана, которая проходит в национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря. Токаев отметил, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру и создает новые возможности для ее расширения. Это является приоритетом экономической стратегии страны. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин. По его словам, украинский дрон ударил по Кировскому району. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, по словам Кулемзина, повреждено остекление частного дома. Глава правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность развития компетенции в судостроении, повышения уровня локализации для обновления и наращивания отечественного флота. Он указал, что эффективно выполнять такую задачу можно только используя гибкую систему управления, когда все решения принимаются оперативно с учетом менявшихся внешних условий, запросов рынка и технологической основы. Перед главами судебных инстанций России и Белоруссии стоит задача обеспечить стремительную и надежную правовую интеграцию, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на встрече со своим белорусским коллегой Андреем Шведом. Краснов поблагодарил Шведа за традиционно теплый и радушный прием российской делегации, а также пожелал успешного проведения заседания Совета председателей Верховных судов стран СНГ. Особое внимание на встрече было уделено интенсивности профессиональных контактов. Минпросвещение развивает в кружках и секциях программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой, медиа и другими востребованными направлениями, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что большое внимание ведомство уделяет развитию кадрового потенциала. По словам Кравцова, опыт и идеи педагогов дополнительного образования из разных регионов страны будут детально изучены и масштабированы. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
9: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
1: Мы продолжаем, друзья, мы продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента» живьем на этот раз, как и всегда. В Москве 11 часов 33 минуты, четверг, 8 октября. Четверг вообще для меня день напряженный и тяжелый, много дел сегодня очень. Но ничего, мы совсем справимся, тем более, что к нам пришла прекрасная Александра Кановченко, программный директор Российского военно-исторического общества. Александра, здравствуйте, как ваши дела?
10: Доброе утро. Да, дела-то вот такие, как и у вас, насыщенно, все бы успеть сделать. В целом, выходные даже не предполагаются. Вот мы тут с вами сидим, вот вроде вы уже начинаем общаться, а тут параллельно наше Российское военно-историческое общество, а я же с новостями, конечно, о нашей работе должна рассказать вам. Параллельно у нас как раз в центре Москвы открывается выставка, и, кстати, открывают ее и наши, и ваши постоянные участники, это и Михаил Юрьевич Мягков, и Драбкин, и Наталья Таньшина, и Дюков. Все открывают нашу выставку, которая носит достаточно спорное название: «Колониализм, геноцид, русофобия, цивилизация по-европейски». Мы сделали такое название намеренно острое, но мы не предполагаем просто обменяться возмущениями, мы предполагаем посмотреть на исторические материалы и задать некоторые вопросы. Начну сразу с Швеции. Мы там решили рассмотреть несколько государств европейских, которые мало того, что делают поставки крупные сейчас украинской армии и воюют, по сути, против нас, так и в целом у них есть большая предыстория. Начнем со Швеции, которая в целом в нашем сознании оно воспринимается как очень такое благополучное государство, социальной защиты и с уважением к человеку. Но при этом мы еще и на выставке рассказываем о том, что происходило еще в 70-х годах. Это государственная политика стерилизации, расовой биологии. О том, о чем в целом не говорит сейчас Швеция вообще. И очень важно отметить, что это же не было Средневековье, это не была какая-то странная и далекая страна. Уже космические полеты и телевидение, но при этом кто-то и в какой-то стране еще думает о представлении о полноценном населении или неполноценном населении. Но тут не исчезает никакой вопрос. Как общество, которое мы вот сейчас воспринимаем гуманным как неким примером для некоторых наших граждан, допустила этой политики. И почему вот эта история, она становится частью массового представления существенно меньше, чем, допустим, трагические страницы России. Все время говорят, что Россия узурпатор, страшное государство, чего там только не происходило, а вот как-то о себе умалчивают. И этой выставкой, частью по Швеции, мы не предлагаем заменить одну вот карикатуру на другую. Мы говорим о том, что в целом надо не путать нынешний благополучный сегодняшний образ государства с неким, в том числе, благобезупречным историческим прошлым. Это совершенно не так. А второй, например, совершенно другой пример – это Финляндия. В Финляндии у нас это единственная страна, с которой у нас достаточно большой опыт взаимодействия, прежде всего положительного. И в целом мы показали историю Великого княжества Финляндского в составе Российской империи и ее автономию, и собственные институты, которые создавались, опять же, Российской империей. И в составе России Финляндия, по сути, впервые обрела полную свободу. Она была свободной экономической зоной, у нее развивалась язык, литература, собственная торговая деятельность. И прежде всего руководители составляли из народа финнов, а не русских, как многие там сейчас пытаются преподнести. У финнов была и собственная боевая часть, финский батальон, которые, кстати, отличились при подавлении польского восстания. Но это не значит, что наши взаимоотношения с финнами всегда были бесконфликтными. Мы прекрасно знаем все, что происходило в 20 веке, когда многие там стремились создать Великую Финляндию. Это и Выборгская резня, это и события 18 года, когда Финляндия напала на Россию, и Зимняя война 39 года. Ну, все вот они стремились создать Великую Россию, нападали на наше государство, но все в итоге откатилось, как и было. И очень важно в том, чтобы Финляндия. Учебников... Финляндию. Да, кстати, очень интересный факт. Я когда мы готовили эту выставку, мы заметили о том, что вот когда... Немецкие войска отступали, когда Финляндия, да, уже признала. Немецкие войска отступали по финской территории, они же максимальное количество разрушений финнам оставили. Максимально разрушили дома, разрушили мосты. И везде писали на домах такие там фразы «Спасибо, союзнички». Мол, помогли так помогли, но в итоге остались ни с чем. Но очень важно, чтобы в учебниках финских, финляндских, опять же, про Россию не было только про угнетение, потому что именно в том числе и Прибалтика. Мы все понимаем, что в целом развитие Прибалтики, оно, развитие этих территорий, оно создалось Российской империей. При Анне Иоанновне, когда развитие образования началось, при Екатерине II, когда включили в нашу большую систему управления, при Александре I, когда отменилось большое крепостное право. Но мы обо всем этом рассказываем, о нашей многогранной политике с этими государствами, европейскими государствами, но которые с той стороны постоянно превращают это в конфликт и постоянно замалчивают позитивные истории, что история отношений с Россией и наших вот их это не только история войн, как они преподносят, это история созидания, совместной жизни, хозяйственных связей, некого культурного развития. И когда из памяти вырезают все, кроме конфликта у народа, то общество лишает способности видеть совместное мирное будущее с этим ближайшим соседом. Это как если ребенку сказать, что вот сосед тут тебе рядом враг и всегда был врагом, но у ребенка ничего, никакого сознания доброго не вырастет. Поэтому, конечно, мы рассказываем про Прибалтику, и, конечно, мы рассказываем прибалтийских пособников нацистских, прибалтийских националистов. И, кстати, недавно в Тверском районном суде было, наконец-то, прошло историческое, как я считаю, заседание по иску Генпрокуратуры, в котором эксперты российского военно-исторического части готовили всю вот экспертную документальную часть о признании пособников нацистской Германии прибалтийских националистов. Удивительно, что это не было сделано до. Да, судом был установлен тот факт, что прибалтийские националисты были пособниками нацистской Германии в военных преступлениях. Казалось бы, очевидное тоже решение, как и в отношении украинских националистов. Но раньше это не было сделано. Казалось бы, это все вытекает из решения Нюрнбергского процесса. И некий исторический долг даже признать их пособниками. Но, опять же, это не было сделано. И согласно материалам, которые мы представляли, на оккупированной территории пособниками для выполнения грязной работы проводились ужасные просто преступления, и было уничтожено свыше 1,5 миллиона человек. Но прежде всего советских жителей, советских военнопленных или сочувствующих. В общем, об этом мы все рассказываем, о наших неоднозначных и позитивных и негативных моментах в истории, и говорим о том, что вот наша все-таки история многогранна. И можно не соглашаться, да, они могут не соглашаться с политикой современной России, но это не основание переписывать роль советского солдата и уничтожать им памятники, роль нашего совместной деятельности в другие века. Совершенно. В общем, поэтому параллельно с нами тут у нас и проходит большое открытие выставки, которое будет в центре Москвы, на Гоголевском бульваре, оно на улице, для того, чтобы все люди могли ознакомиться, почитать, что-то, может, найти себе интересное и дальше начать исследовать дополнительно, открыть дополнительно книжку, зайти на портал История РФ, прочитать какие-то дополнительные материалы. Делаем такую работу.
0: Да и погода благоволит вам, на самом деле. Хорошо.
10: Да, у нас солнечно. Это вы откуда знаете, Трофим Викторович, что у нас тут солнечно?
0: А я вижу отражение солнца в глазах Петра и Александры, и, собственно говоря, предполагаю, что это солнце, вероятно, через окно к вам залетает. Петра не слышно, но мы все равно романтически понимаем, что он говорит про солнце.
10: У Петра всегда солнце в глазах. Он на то и Петр.
1: Когда вы с нами в эфире, Александр?
10: У нас сразу много солнца, да.
0: Ох, Александра. Да, кстати, вот интересно, я вчера, я уже сегодня упоминал о том, что смотрю сейчас я Теда Ласса, мне очень впечатлило, они везде вставляют свою важность в исходе Второй мировой войны, и даже вот в таком сериале, который никакого отношения к войне не имеет, когда вчера во втором сезоне, там, в какой-то 11-й серии, значит, идет речь про паническую атаку тренера, проходящий мимо фанат его команды говорит, если бы у моего деда случилась такая паническая атака, вы бы сейчас все по-немецки разговаривали. То есть даже вот в таких мелочах, понимаешь, они везде говорят, что если бы не они, то Вторая мировая война была бы проиграна. У них вот это прошивается все, вот эта их история, она прошивается всем, потому что эти сериалы же смотрят все. И русские,
10: ну,
0: и
10: это, китайские, да, то же самое.
0: И все, кто угодно.
10: Я вот буквально на выходных просмотрела сразу два фильма, и «Давление», да, про высадку Нормандии, новый фильм голливудский, и «Нюрнберг», ну, вам уже известный, наверное, вы о нем уже говорили.
0: Это-то целевые фильмы, ну, понятное дело. А я тебе говорю просто про развлекательный футбол, околофутбольный сериал, где они все равно, такое вкрапление, которое у тебя в мозгу все равно где-то сядет и останется. Если бы не мы, вы по-немецки бы разговаривали все. Вот, тебе все просто и ясно. Может, там как-то тоже такие делать нарративчики, какие-то якорьки психологические расставлять в нашем искусстве? Или это...
10: Я надеюсь, для этого нужна прям большая работа такая, вот нарративная работа, чтобы было... Опять же, не хочется никаких дополнительных созданий комиссии, бюрократизации этих всех процессов. Все-таки оно должно быть как-то само по себе. Мне кажется, у нас настолько все очевидно, что любой автор и творческий человек, в нем это просто внутри. И если ты чувствуешь себя творцом, и ты хочешь что-то донести до населения, ну, сделай что-то прям и хорошее в том числе для него. Донеси свет мысль, нанеси вдохновляющую мысль. Это то же самое, как по отношению там наших соседей. Вот они создают там про нас фильмы. Ну вот что хорошего будет, если они будут постоянно говорить про нас плохо? Ну ничего хорошего в итоге не будет. Ну никакого будущего рядом с ними. Ну постоянно жить под угрозой удара ядерного. Ну класс, наверное. Ну, наверное, это их возбуждает. Но созидательного у них, у детей ничего не будет. Никакого желания развивать, растить свою страну у них не будет. Будут расти маленькие потреблянты и потреблянки тоже.
0: Как бы так помягче, да, это сказать?
10: Да. Но, кстати, я вот сразу перейду на другую тему про учителей, да, все-таки растут, да. Я очень порадовалась тому, как у нас в стране отпраздновался День учителя в этом году. Он настолько прошел масштабно, и все его отметили, и на государственном уровне, понятно, президент и выступил. И «Учитель года» у нас масштабно прошел, и форум красных руководителей, я на нем была там 1500 человек. Ну и вообще, на самом деле, вот мы, Трофим, с тобой и Петр, мы встречаемся с учителями, которые собираем со всех страны, которые потом еще авторами учебника становятся, история, общество, знания. Вот насколько они яркие и классные у нас сейчас учителя становятся. На них смотришь, это молодые, красивые молодые люди, которые идейные, которые готовы работать просто за идею, готовы работать, понимая свой личный вклад, что если я это не сделал, ну, значит, никто не будет этого делать, мы вот так вот в болоте и останемся. Мне приятно очень наблюдать вот этот вот рост сильных людей. Мы в том числе пробили сейчас историю про то, чтобы в совет при ФИПИ, скажу такие сложные слова, это тот самый совет, который занимается ЕГЭ и ОГЭ, страшными экзаменами. Мы решили в том числе прийти к тому, чтобы обновить его состав, и договорились с Минпросвещением, и добавили туда молодых и действующих там лучших педагогов нашей страны, для того, чтобы они с практики могли сказать о том, что не нравится в ЕГЭ, ОГЭ, что надо поменять, какие есть реальные ошибки, на чем уже прям совсем бюрократия, они забюрократизировались. Поэтому совет вот мы немного обновили. Недавно вышел новый состав. И, кстати, Михаил Юрьевич Мягков, наш научный директор, его возглавил теперь. В общем, будем заниматься облегчением и усовершенствованием ОГЭ и ЕГЭ. Но следующая наша история, которую я хочу анонсировать, Это большая премия «Тарли Учитель». У нас вообще есть такая премия «Тарли», которую мы вручали в прошлом году лучшим популяризаторам истории. У нас большой есть президиум, куда входят Лавров, Мединский, Туркунов, Чубарьян, Добродеев и большой экспертный совет. В прошлом году вручили первое место Владыке Тихону за его «Парки России. Моя история». Я думаю, что каждый, кто был, признает это действительно большой вклад в историческое просвещение. Новые формы, я бы так сказала, новые формы исторического просвещения, которые сделаны круто, для молодежи понятно. А второе место Егор Яковлев, нам знакомый с его цифровой историей, о том, сколько он всего делает для исторического просвещения, сколько у него просмотры. И Алексей Исаев, автор многочисленных книг о Великой Отечественной войне, прежде всего, у него тоже есть постоянная работа на этом направлении и признание. В общем, в этом году у нас просто 50 номинантов. Мы сегодня их опубликуем. Туда в том числе вошли и международные участники, и Леша Петрович из Молдавии, и Вадим Гигин в Беларуси. Там и Назаренко, и Симоньян, и Рудаков, и Филипенко из Сахалина. В общем, вся страна представлена. Наше экспертное жюри будет выбирать лучших, и 3 ноября мы обязательно наградим. Но более того, мы еще будем награждать учителей, как самых главных наших воспитателей молодого поколения. Премия «Тарли Учитель» мы выберем из всей страны лучших педагогов, которые внедряют новые методические разработки. Есть такие штуки. Это как усовершенствовать учебный процесс в школе. Как сделать так, чтобы параграф истории просто не ребенок взял, прочитал, а так, чтобы ему было интересно, чтобы это была игровая форма, чтобы он использовал интернет при этом, чтобы он телефон использовал не как личного врага, чтобы просто скопировать и вставить, а прям для какого-нибудь и исторического поиска. В общем, у нас там 1000 заявок этих учителей, мы тоже будем отбирать. И надеюсь, 3 ноября мы торжественно уже всех презентуем на всю страну наших лауреатов премии «Тарли» 2026 года.
0: Отлично. Отлично. А как учителю стать номинантом на эту премию? Вы сами их выискиваете? Или учитель должен сказать, а я вот придумал, что мы, не знаю, там делаем то-то?
10: Да, это все конкурс большой. Конечно, все не просто мы сами их выискиваем и выбираем, кто нам ближе и приятней. Это большой конкурс метод разработок. Они должны представить то, что они уже внедряют в школах и какой результат дают. Какие-то суперуроки. То, что я сказала, они такие многовекторные с использованием интернета, с использованием мобильного телефона, с использованием библиотеки, допустим, школьной, с использованием музея, который в регионе. Их практики вот они присылают, и экспертное жюри из таких педагогов всей страны будет выбирать. Знаю, что в ближайшее время будет уже объявлено, и мы объявим 15 номинантов из 1000 человек. И будем уже ждать 3 ноября, чтобы перед Днем народного единства и премию «Тарли просветитель» наградить, и премию «Тарли учитель». Без учителей теперь никуда.
0: Тут еще, знаешь, есть один такой момент. Я вижу, сейчас активно очень сконцентрирован на школе, потому что у меня 11 класс, и впереди ЕГЭ. Вот, и очень интересная такая тема. Мы историю очень сейчас высоко ставим среди предметов, и это важно, да, среди всех предметов школьных. История, наверное, одна из важнейших. Но у нас, например, сейчас есть такое поветрие, да, есть такая мода, что если человек не сдает какой-то предмет, то он перестает его изучать последние 2 года вообще. Потому что, ну, золотая медаль ни на что не влияет, как мы тут на днях обсуждали. 3 балла она добавляет в большинстве, ну, во многих, скажем так, ключевых вузах 3 балла. А вот несдача профильного экзамена на 100 баллов, грубо говоря, ну, или там на 95, может лишить тебя возможности поступления. А золотая медаль ничего. Поэтому человек, идущий в технический вуз, просто перестает изучать историю совсем последние 2 года и не тратит на это время, потому что, ну, на тройку вытяну, а дальше уже по барабану. Вот с этим вот что там хотелось бы сделать. И это, кстати, особенность именно ЕГЭшной системы. Я к ней положительно отношусь. То есть у меня нету этого, что ЕГЭ запретить, поменять, вернуть экзамены. Но вот стоимость, цену с большой золотой медали школьной красного аттестата, мне кажется, что тут мы все... Это непосредственно наша задача восстановить ее, ну, хотя бы баллов до 20, чтобы люди рвали, извините меня, все свои запчасти на то, чтобы изучить ту же самую историю, когда ты идешь на физмат, например.
10: Ну, ты абсолютно... Тут такие две грани, да, вопроса по золотой медали и по сдаче истории. Сразу скажу, что мы вот двигаемся к тому, что история станет обязательным предметом. В целом, везде. Без истории не может нормальный человек быть гражданином. Мы двигаемся к тому. Сейчас, буквально с этого года, внедрено, что на все гуманитарные специальности, если раньше можно было выбирать обществознание, то теперь обязательно сдача истории. Вот эти все политологи, юристы, вот все, что связано там с как-то гуманитарными профилями, обязательно сдавать. Конечно, еще математический профиль в это направление не включено. Но я думаю, что мы к этому потихонечку придем. Нам же, вы понимаете, мы не можем сейчас внедрять, и государство не может внедрять сразу экзамены по истории, пока еще вся страна не переориентировалась на все государственные линейки учебников. У нас все-таки идет реформа исторического образования, идет достаточно, я думаю, что уже года три с первого внедрения единого государственного учебника истории. Мы насыщаем школы учебниками, мы насыщаем школы пониманием, как по ним надо преподавать и как их связывать с интернетом и с искусственным интеллектом, и что делать с ним. И когда уже наши все учителя будут научены, да, а не так, чтобы вот пришел новый учебник, ай-яй-яй, беда, что мне делать, как учить. Я думаю, что потихонечку к этому придет. Мы не можем реформировать все разом, да, сжечь все старые мосты для того, чтобы перейти к новым. Потихоньку вот внедрили устный ЕГЭ в 9 классе по истории обязательный. Внедрили все с следующего года, 27-го сдаем устный ОГЭ по истории в 9 классе. Теперь внедрили историю на все гуманитарные специальности. Обязательная сдача не обществознание, а история. Сжимаем обществознание до 2 лет. Раньше же, как мы помним, он преподавался там с 6 класса обществознания. Теперь он с 10-11. У нас обществознание мало будет преподаваться, но при этом расширяется история. Расширяется за счет того, что у нас больше времени истории России, истории родного края и всеобщей истории. В общем, потихонечку, я думаю, что мы добьемся вот этого понимания, что и математикам нужно знать историю. Потому что история – это та же логика. По-хорошему. Потом надо знать не даты и фамилии тех или иных исторических деятелей, а почему то или иное произошло, или почему тот или иной персонаж совершил такое действие, что, к чему это привело в итоге для нашей страны или для какой-то
0: другой. Ну, историческую
10: страны.
0: Последовательность, конечно, да, очень важно понимать, когда что случилось и почему оно произошло, вытекает как раз из того во многом когда, потому что многие люди путают, ну, я знаю детей, которые считают, что, условно говоря, после Сталина к власти пришел Путин, вот, ну, я сейчас утрирую, конечно, но тем не менее, а все, что было вот в этот период, ну, это вообще не важно и не интересно, зачем там это знать, у нас вот есть рэперные точки. Вот это тоже, наверное, да, это
10: от слова
0: вещи.
10: Рэп, да.
0: Да, от слова рэп, естественно. От какой же еще точки, от какого же еще? Да. Так, ну что, у нас, к сожалению, да, заканчивается время эфира.
1: Там есть вопрос у нас в комментариях один.
0: Но он большой и не про это, по-моему. Нет? Или про... Он Александре?
1: Вопрос Александре, да.
10: Про это.
1: Ну, тут можно ответить да, нет. Делает ли историческое общество проекты для запрещенных социальных сетей для рассказа правильной истории, ну, имеется в виду на зарубежную аудиторию?
10: Обязательно делаем, переводные делаем. Я думаю, те, кто интересуется, они могут получить к ним доступ. Обязательно должны мы размещать и работать на другие аудитории.
0: Да, спасибо.
1: Ну, это все работают, кто связан за рубежом, конечно, а как иначе.
0: Спасибо.
1: Хорошо, потом они запрещены у нас. А туда-то можно.
0: Туда-то можно. Александр Сергеевич, спасибо. Заходите к нам
10: пока.
0: Чаще.
10: Пока.
0: Сияйте у нас в эфире солнышком. Спасибо большое.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
0: Как там у них? Давайте осудим.
4: Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Сухуми столько же, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области. Несколько человек ранены в Брянской области в результате атаки ВСУ. Лавров примет участие в конференции ОДКБ и СНГ по безопасности в Центральной Азии. Подробности далее. Выход на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины пока не прослеживается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва неоднократно говорила, что фрагментарное решение и договоренности не позволят выйти на комплексное урегулирование. Оно должно быть комплексным. При этом Россия приветствует любые попытки, любые усилия государств, которые могут хоть как-то способствовать урегулированию конфликта, добавил Песков. Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Анаполье в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что цели удалось достичь в ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления. В данный момент продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотная и Котовка. В Минобороны добавили, что северяне продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. 3 человека ранены в Брянской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он уточнил, что в Стародубском районе дрон «Камикадзе» ударил по велосипедисту на автодороге Брянск-Новозыбков. Беспилотники атаковали 2 движущихся грузовика. Губернатор добавил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что конференция состоится в рамках программы российского председательства в Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет с 14 по 16 октября. Налогоплательщики европейских стран вряд ли в восторге от экономического кризиса и миллиардных трат из бюджета на нужды Киева, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике. США после начала работы в Армении Западного центра обработки данных смогут получить доступ к данным армянских госучреждений, компаний и граждан, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Он добавил, что американские спецслужбы смогут иметь доступ ко всем данным, обрабатываемым на серверах компании Firebird AI. Шевцов напомнил, что в начале августа нынешнего года в городе Раздани в Армении был открыт дата-центр искусственного интеллекта, работающий на процессорах NVIDIA. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Все верно, друзья, вы на правильной волне. Это «Радио Спутник», «Дневной ракурс». Ведущий Денис Воробьев, Лиса Хабалова. Лиса, привет тебе большой.
3: Привет, Денис Воробьев. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и дорогие зрители, всем тем, кто нас смотрит. Пишите нам обязательно, мы сегодня с Денисом вместе снова на «Дневном ракурсе». Тема у нас интересная. Немножечко вперед зайду, у нас опять Канье Уэст.
2: Опять? Ну вот он да, все нас не отпускает. Ну сколько можно? Я надеялся, что... Ну нет, ладно, но мы до него дойдем.
3: Там интересно, мы до него дойдем, и я вот заранее чуть-чуть расскажу. Я тоже хочу как Канье Уэст. Уверена, когда мы расскажем нашим слушателям, в чем там новость, они тоже скажут, я тоже так хочу.
2: Договорились, хорошо. Но у нас сейчас анонс большой темы, на которой мы вернемся позднее, поэтому мы призываем слушателей оставаться с нами на одной волне, писать комментарии, да, куда пишем-то? Рутюб-канал «Радио Спутник», ВКонтакте, Макс, Телеграм, везде приветствуются, и по возможности будем, да, читать и отвечать. Но наша тема связана такая, она у нас народная, можно сказать, это такси. Почему решили обратить на это внимание? Несколько новостей из разряда статистики у нас появилось. Вот, например, страховой защитой обладают вот только 70% машин, да, вот работающих в такси. Это первый момент, первый фактор, который, знаешь, сразу наводит на огромное множество вопросов. Но и стареют сами по себе автомобили, понятно, возрастной порог в 5 лет уже треть автомобилей, а такси перешла. Причины, вот, казалось бы, простые, очень понятные, да, высокая цена машин, лизинги, кредиты и прочее. Плюс параллельно у нас вступил в силу закон с 1 марта текущего года о локализации автомобилей, такси, все это друг на друга накладывается, поэтому будем сегодня обсуждать, конечно.
3: Да, будем обсуждать, и что мне больше всего нравится, я сегодня, когда увидела нашу основную тему, как раз вспомнила, как вчера мы с тобой обсуждали опять тему автомобилей и сошлись на том, что мы оба никак с тобой с этой историей не связаны, но мы будем опираться на факты.
2: Но такси-то пользуемся.
3: Такси пользуемся вот. Как раз, да, здесь будем опираться плюс еще на факты, которые у нас есть. В принципе, есть что рассказать, и есть одна очень интересная деталь, это краткосрочные полисы, которые тоже введены, вот про это мы тоже расскажем статистику, для чего они нужны и как ими пользоваться.
2: Ну и в целом, да, ответим на вопрос, в каком состоянии сегодня находится российский таксопарк, что за машины, что за водители в том числе, да, и каким образом защищен и водитель, и пассажир, конечно.
3: И вот, кстати, ты знаешь, очень будет замечательно, если наши радиослушатели будут нам писать, потому что многие пишут из регионов. Я, как человек, который был и в регионе, и в Москве, я вижу колоссальную разницу между таксопарком, который есть в регионе, да, и в Москве. И вот как вы с нашим шеф-редактором, со Светланой разговаривали, как раз я вас чуть-чуть услышала, и она правильно говорила о том, что в регионах такси очень сильно отличается. То, что у нас... Цитата, то, что у нас эконом, там может быть бизнес-классом, и это правда так.
2: Да, и есть у меня тоже интересный случай, я призываю слушателей ими поделиться. Может быть, необычные автомобили встречались, или наоборот, ретро, потому что у меня такой...

0: важных объектов, вот то, о чем мы говорим в последнее время очень много, НПЗ, не только НПЗ, огромное множество иных объектов. Вот дата-центр. Вот представь себе, да, вот если вот что-то подобное, ну вот оно уже случилось, а если это больший масштаб, когда условно раз ты открываешь телефон, понимаешь, что у тебя большая часть привычных тебе историй, это банковский сектор и прочие, они не работают, да.
1: Да, я еще и смотрю на фото, как выглядит этот дата-центр, и просто сложно себе представить, как потом все это чинить после пожара, сколько это времени занимает. Ну, наверняка, конечно, понятное дело, это какие-то суперумы этим занимаются. Будем надеяться, что все в скором времени восстановится, потому что, конечно, это и затраты. Но вот здесь еще важно, что в прошлом году тоже сервис Яндекс.Такси предупреждал о сбоях работы в центре Москвы. То есть здесь вот в целом периодически случаются какие-то сбои, и ты знаешь, вот, к сожалению, сейчас уже не найду, наверное, это долго, много времени займет. Но вот я помню, что был уже в дата-центре какой-то пожар, но это, наверное, тоже было в прошлом году, и там все восстановили достаточно быстро, слава богу.
0: Но здесь нужно понимать и угрозы со стороны противника в лице Украины. Понятно, что очень точными, безусловно, ударами выносится вражеская инфраструктура, которая в том числе работает на вражескую логистику, ну и угроз Зеленского, да, противника нельзя недооценивать. Это просто еще один важный маркер, который я сказал в самом начале. Да, необходимость защиты подобных объектов, потому что дата-центры — это, по сути, наша вторая жизнь, если уже, прости, не первая. Когда вот все, работа сайтов, работа банков, работа привычных сервисов, приложений, доставок и так далее, вот такое всеобъемлющее тут направление, может в моменте не работать. Но будем надеяться, что у Яндекса все будет хорошо. Я посмотрел специально, проверил, как простой пользователь, у меня все работает.
1: Вот я как раз взяла телефон, ты знаешь, мне сейчас тоже захотелось проверить, будет ли у меня что-нибудь работать. Вот, например, смогу ли я сейчас попробовать оформить доставку. Так, так, так.
0: Банкинг работает, такси вроде как тоже
1: такси
0: работает,
1: можно
0: поэтому
1: вызвать.
0: Без всяких проблем.
1: Такси
0: я так понимаю, вызвать. Пользователи, на мой взгляд, ну, в любом случае, это же не главный дата-центр, они распределены, мощности, ресурсы и прочее, поэтому эта история децентрализована.
1: А вот как раз, да, возможно, у кого-то есть проблема, вы нам напишите, пожалуйста, расскажите, там даже проблема сейчас вызвать такси, не просто там Яндекс.Лавку, например, да, а вызвать такси, если есть такая проблема, вы нам напишите, и мы это все в 13.04 зачитаем, и как раз к нашей теме тоже очень подойдет.
0: Да, а мы двигаемся дальше. Вверяю тебе следующую прекрасную новость, да, что у нас там дальше на повестке?
1: У нас Россия вышла из Рамсарской конвенции, так, с рекламы включилась, прекрасно. Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 года. И здесь, конечно, интересная история, потому что даже здесь Запад пытался ее использовать для давления на Москву. Я, например, не представляю, как это возможно вот в таких условиях давить на людей. Также хочется сказать о том, что выход из конвенции не помешает России обеспечивать защиту и устойчивое использование таких угодий. Это очень важно. И вот как раз расскажу, что это за конвенция. Конвенция о водно-болотных угодьях, которые имеют международное значение, главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц, была принята в иранском городе Рамсаре в 1971 году. И она подразумевает обязательство способствовать охране таких угодий и птиц. И здесь очень интересные комментарии от доцента кафедры есть политического анализа и социально-психологических процессов имени Плеханова Юлия Давыдова. Она прокомментировала решение о выходе из конвенции и сказала о том, что с 2022 года наша страна подвергалась на этой площадке, казалось бы, далекой от политики и занимающейся исключительно экологическими вопросами и необоснованным нападком.
0: Ну, здесь, честно говоря, нападки-то понятные. Евросоюз пытается обвинять нас во всех бедах, во всех грехах. Это же касается даже климата, что удивительно. Это как раз следующая новость, в том числе, которая, на мой взгляд, очень связана с тем, что озвучила ты сейчас. И при этом сам по себе Брюссель, страны ЕС, они не настроены ни на какие конструктивные переговоры, обвиняют нашу страну. Но это история закономерная, которая действительно вот в активную, в горячую фазу вступила с 2022 года. Хотя Россия активно, очень активно вопросу климата уделяет внимание, общаясь, ну, по идее, да, вот на уровне стран БРИКС в том числе, с партнерами, с коллегами, с которыми

0: можно действительно эти вопросы решать. Опять, главный вопрос здесь, на мой взгляд, это конструктивный подход к делу. А у Евросоюза здесь политика, она очевидна. Россию нужно обвинять во всем, да, в том числе даже в изменениях погоды.
1: Да, вот как раз у нас есть комментарий спецпредставителя главы МИД России, где он говорит о том, что в настоящее время в Европейском Союзе принято во всех грехах винить Россию. ЕСовцы считают, что в политической нестабильности, социально-экономических проблемах и в погодных колебаниях виноваты россияне. И тут я вспоминаю, знаешь, наверное, месяц назад мы обсуждали Францию. И не только Францию. И как раз тогда на одном из известных французских телеканалов один из известных французских политиков пришел на этот телеканал и рассказал о том, что, вы знаете, я уверен, что пожары во Франции — это вина России. Угу. И на что ведущий спрашивает, а, ну как так, откуда у вас такие данные, почему вы так решили? И информация следующая. Я знаю... Большего я вам не скажу.
0: Хотите верьте, хотите нет, как да. Трамп любит писать у себя в трусошел. Это, конечно, поразительно. И, видимо, в неработающих кондиционерах минувшим летом тоже виноваты злые русские. И поэтому
1: слушай,
0: европейцы
1: изнывают
0: от жары.
1: Ну да, то есть они
0: жары.
1: Абсолютно во всем винили Россию. Это очень смешно. И больше всего мне нравится, что они абсолютно ни на что не ссылаются. Они говорят о том, что вот я вам говорю, мне, пожалуйста, верьте, потому что я точно знаю.
0: Поэтому здесь, на мой взгляд, комментировать эти решения с точки зрения здравого смысла достаточно проблематично, и будем двигаться дальше.
1: Кстати, прости, я тебя перебью. Здесь слушатели уже пишут о своих проблемах с сервисами Яндекса. Вот. Но мы все расскажем, мы все зачитаем уже. Хотя нет, давайте вот сейчас, потому что да, это не особо к нашей теме в 13.04 может подойти. Яндекс.Почта с 10 утра не работала, отправить письма было невозможно, все висело или выдавало ошибку. Но потом все заработало, и сейчас все ок. С уважением, Наталья. Спасибо большое, Наталья, за ваш комментарий. Рада, что у вас все уже работает.
0: Справедливости ради и решили оперативно. Этот вопрос, да. Поэтому здесь вообще вопросов никаких. Я потому что помню, действительно были сбои и в других сервисах, которые длились большее количество времени, а здесь, в данном случае, даже ввиду пострадавшей инфраструктуры, да, мы видим, что простые пользователи очень быстро вернулись к обычной нормальной жизни с точки зрения
1: пользования. А еще знаешь, Денис, что интересно, где живет Наталья? Наталья, если вы еще можете, напишите нам, пожалуйста, где это у вас случилось, где не работала Яндекс.Почта, в каком городе, регионе?
0: Да, я, знаешь, хочу позитивно высказаться о фигуре Зеленского. Похвалить его за то, как он мастерски ссорится с другими странами. Просто гениально. Вот так, чтобы, одной фразой нарваться на дипломатический скандал, тоже надо уметь. Поэтому здесь так держать. Мы желаем успехов, значит, и дальнейших подобных ситуаций. В чем суть? Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о том, что Сеулу передали двух военнопленных из КНДР. Это стало большим скандалом, потому что это была конфиденциальная история, информация, на что, безусловно, отреагировал и президент Южной Кореи, обвинил он Киев в нарушении договоренностей, разглашении этой самой информации. Ну а сейчас мы видим решение о том, что Южная Корея отзывает посла с территории Украины, поэтому, видимо, это действительно настолько была болезненная информация, в результате которой неизвестно, скажется ли это на дальнейших поставках вооружения, участия на Южной Корее по части поддержки Украины. Вот это, знаешь, остается таким многоточием, я бы сказал.
1: Ну да, согласна с тобой. Здесь важно, что они ждали извинений в каком-то определенном формате. Видишь, и Зеленский сделать этого не смог. Видимо, не судьба.
0: Ну, не позволяет, понимаешь, статус. И мы видим, что Украина чаще всего сама провоцирует и просит извинений. В то же время на ответные шаги подобные, признавать свои ошибки, не получается. Понимаешь, что, ну, я не знаю, гордыня ли это или какой-либо другой грех, но тем не менее. Вот мы видим.
1: Да, и вот официальный представитель Украинского министерства иностранных дел утверждает, мне нравится просто, как он это называет, знаешь, опять же, недопонимание между странами возникло из-за различий трактовки режима конфиденциальности. Все это просто различия трактовки.
0: Есть комментарий, Григорий Л. пишет, наш постоянный слушатель, сблизит ли этот случай нас с Южной Кореей. Здесь, на самом деле, очень сложно комментировать, потому что Южная Корея, она очень сильно пока связана отношениями. Это касается и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, пока вот мы не увидим общего глобального, скажем так, потепления дипломатического, то, наверное, вряд ли. Хотя чаще всего на особенно экономических форумах я слышу много заявлений о том, что вот бизнес, например, сильно ждет своего возвращения в Россию, налаживания сотрудничества. Это
1: бизнес
0: касается
1: Южной Кореи?
0: В том числе и Южной Кореи, да и американцы тоже. География самая обширная, мне кажется, практически весь мир. Поэтому здесь вопросов абсолютно никаких. И есть ответ на твой комментарий, на твой вопрос по поводу Яндекса. Да, вот вижу. А, Щелкова. Щелкова, да, Наталья пишет по предыдущему сообщению. Да, спасибо большое. Ну, а мы будем к следующей теме переходить. Переместимся географически с тобой немножко, да, в Прибалтику. В Латвии приговорили активистку за, вот какой-то, честно говоря, смешной перевод, 43 евро в Россию.
1: Да, 43 евро на российский счет она перевела для покупки устройства для подавления дронов. Также суд назначил обвиняемой 3 года надзора службы пробации. И вот служба пробации, Денис, это что у нас такое?
0: Интересно.
1: Сейчас узнаем, что такое служба пробации, вам тоже расскажем. И с учетом времени, которое уже провела девушка в изоляторе с момента задержания 2 декабря прошлого года и случилось, ей предстоит отбыть еще 5 лет и 1,5 месяца заключения. Значит, здесь что вообще случилось? В декабре 2024 года Камлёва согласилась помочь представителю Российского военно-патриотического центра специальной подготовки «Каскад» со сбором средств на подавитель дронов «Куб». Купольный покров радиоэлектронной борьбы FPV-4. И вот она еще какую схему здесь, смотри, сделала. Из-за невозможности прямого перевода из Банка Латвии в Россию женщина задействовала знакомого в Белоруссии. Он перевел с личного счета 157 белорусских рублей, то есть это около 43 евро, не зная конечной цели платежа, и действия квалифицировали в итоге как финансирование вооруженного конфликта.
0: Ну, слушай, с одной стороны, такая очень грустная история, а с другой, я бы, честно говоря, боялся вот так рисковать, потому что, ну, это нужно иметь определенную смелость. Да, вот в странах, которые настроены, ну, явно антироссийские, да, совершать подобные переводы смело, но такие последствия, они, к сожалению, очевидны. Да, и это касается самой разной географии, поэтому, конечно, здесь эта история. Мне понятно с точки зрения действия латвийских властей, но как частный случай, безусловно, здесь я не знаю, будет ли какой-либо резонанс. А ты как думаешь? Я вот считаю, что...
1: Мне почему-то кажется, что вряд ли это вызовет какой-то резонанс, хотя, возможно, там кого-то заинтересует эта история, и ей как-то будут помогать. Вот смотрю, пробация в России — это государственная система помощи осужденным и людям, которые вышли из тюрьмы. И система, которая помогает вернуться к нормальной жизни, не совершать новые преступления.
0: А получается, ей предстоит отбыть 5 лет и 1,5 месяца до заключения. Да, такая история. Будем, тут, я думаю, мы воздержимся от дальнейших комментариев и будем переходить к следующей новости.
1: А следующая новость у нас очень интересная.
0: Главное, можно сказать, пожалуйста.
1: С неё почти начали. Интрига была. Канье Уэст заработал на минуточку около 20 миллионов долларов за 2 несостоявшихся концерта в Санкт-Петербурге. Что самое важное, эти деньги он возвращать не планирует вообще никому.
0: У меня единственный вопрос. Каким образом? Как так можно было? Да?
1: Смотри, вот...
0: Я тоже так хочу.
1: Здесь источник газеты сообщает, что Уэст, вероятно, не будет возвращать полученные деньги. По его словам, соответствующего условия в контракте артиста нет.
0: Слушай, мне кажется, я считаю, кажется, не очень красивое слово, будет огромное количество судебных разбирательств, и да, вот деньги, которые были заработаны на продаже билетов, в том числе, будут возмещаться. Ну, так или иначе.
1: Так вот смотри, как раз вот это агентство Say Agency, которое все это анонсировало, и в итоге из-за кого это все и случилось-то, они как раз и возвращают уже потихонечку деньги. Я даже читала, что некоторым деньги уже возвращены.
0: Ну, там же и приставы наложили арест на там денежные средства. Ну, там, конечно, там сумма
1: 115 500 рублей, да, я согласна. Я сначала думаю, о, 115 миллионов, ну вот все, а потом вчиталась. Посмотрел 115 500 рублей.
0: Честно говоря, хочется, чтобы эта история уже закончилась в целом. Но, конечно, обидно за тех людей. Вот именно с точки зрения простого... Я сейчас не буду рассуждать, надо идти на концерт Kanye West или нет, а с точки зрения потребителя. Ну, когда ты заплатил за продукт, и он, ты его по факту не получил, неважно, концерт это, вещь ли,
1: что
0: это какая-либо.
1: Угодно,
0: ну, извините, по всем законам, как минимум, человеческой справедливости, но за людей обидно. Но, кстати говоря, у нас следующая тема тоже связана с потребителями.
1: Кстати, вот, простите, я перебью, опять слушатель Григорий Л. спрашивает, пишет, уточняет. Не помните, вроде сразу говорили, что билеты невозвратные. Вот я как раз и помню, что такое было.
0: Я боюсь, вот я честно тебе скажу, я боюсь однозначно отвечать на этот вопрос, потому что столько было мнений,
1: информации. Да.
0: И по факту во всей этой суете, понятно, люди, кто хотели, они моментально все это скупили, мне кажется, даже не читая все, что написано там в условиях и так далее, но все-таки здесь мы видим по факту обман потребителя. Вот если бы концерт состоялся и билет невозвратный, ну ладно, ну ничего страшного, концерт, главное, состоялся. И нет концерта самого по факту. Но что касается, да, дел наших, Татьяна Голикова, вице-премьер, сказала, что вот все 80% всех судебных споров в нашей стране решается в пользу потребителя.
1: И это замечательно.
0: Да, но поэтому всегда юристы говорят о том, что мы должны знать в этом плане свои права как потребители, не бояться их защищать, потому что, к сожалению, очень часто бывает так, мы знаем свои, точнее, мы не знаем своих возможностей, а они есть.
1: Да, и вот оказывается, 639 центров для консультаций в сфере защиты прав потребителей работает, на базе которых Роспотребнадзор ежегодно проводит более полумиллиона мероприятий. Вот я не знала об этом.
0: Да, поэтому нужно здесь с точки зрения просвещения, конечно, работать над этим активнее. Мы прервемся на новости, а дневной ракурс продолжится. Друзья, оставайтесь с нами.

«Знать за 90 секунд». В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Морская пехота группировки «Центр» овладела спортивным комплексом, зачистила стадион и оставшуюся часть парковой зоны в Доброполе, сообщила Минобороны. Отмечается, что здесь же за сутки наши бойцы освободили более 100 зданий, а также ликвидировали почти 30 украинских военнослужащих. В Минобороны добавили, что российские штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях Доброполя Донецкой Народной Республики. На Украине не осталось ничего, кроме коррупции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на этом фоне неудивительно, что западная помощь, которая передается киевскому режиму, на самом деле давно уже не способна удовлетворить аппетиты Владимира Зеленского. Она просто куда-то периодически испаряется. Захарова добавила, что канцлер ФРГ Фридрих Мирц находится внутри коррупционных схем Украины, а целью его недавнего визита в Киев было обсуждение дальнейшего распределения денег. Генпрокуратура России направила в Минюст Нидерландов и ряд других стран запросы о выдаче заочно осужденных в нашей стране 9 представителей Международного уголовного суда, сообщили в пресс-службе российского ведомства. Отмечается, что речь идет о прокуроре МУС, председателе суда, первом вице-председателе и еще 6 судьях. Все они находятся в международном розыске. Они заочно признаны виновными в привлечении заведомо невинного к уголовной ответственности, незаконном задержании, заключении под стражу, а также нападение на лица или учреждения, которые пользуются международной защитой или угрозой нападения. Еще 5 российских аэропортов хотят запустить сервис посадки в самолет по биометрии, заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Сейчас к биометрической системе в рамках пилотного проекта подключены авиагавани Шереметьево и Пулково. Потешкин добавил, что опцию посадки по биометрии в самолет в этом году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода. Кроме того, по его словам, Минтранс ожидает масштабирования опции посадки по биометрии не только в аэропортах, но и в поездах. Президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности обсудили варианты возможного возобновления масштабных военных операций против Ирана в ближайшие недели, в том числе до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, сообщает телеканал NBC. При этом отмечается, что сроки возможного возобновления боевых действий остаются неопределенными. Кроме того, Трампу приходится учитывать сокращение запасов некоторых ключевых вооружений США, что вызывает у него недовольство. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
5: 12.33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Элиса Хабалова. И сейчас нам с вами предстоит обсудить две очень важные и интересные темы. Дорогие радиослушатели, вы сегодня очень активные. Пишите обязательно, задавайте свои вопросы. Нам будет очень приятно. Постараемся на все вопросы ваши ответить. Здесь новость у нас следующая. Московский суд запретил использовать фотографии россиян в нейросетях для генерации обнаженных и порнографических дипфейков. Инициатор иска Роскомнадзор. Они обратились в суд после обнаружения зарубежного интернет-сервиса, который предлагал создавать интимные изображения на основе реальных снимков пользователей. Название конкретного ресурса в судебных документах не уточняется. Может быть, оно и к лучшему, чтобы никто не начал искать этот сайт и проверять на личном опыте, как это все работает. Суть следующая. Суд установил, что подобные сервисы нарушают права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, а также работают без подтверждения согласия пользователей на обработку их персональных данных. И важно решение какое. Суд признал незаконным размещение и создание с помощью искусственного интеллекта фотографий, видео и любых других материалов с участием граждан Российской Федерации с любого характера интимным подтекстом. Сейчас все эти детали мы постараемся обсудить вместе с нашим экспертом. Он с нами уже на связи, надеюсь. Заслуженный юрист России Иван Соловьев. Иван Николаевич, здравствуйте.
6: Да, добрый день, дорогие друзья.
5: Иван Николаевич, ну, расскажите, пожалуйста, как вообще удалось обнаружить Роскомнадзору такой сайт? Почему такие сайты вообще существуют?
6: Послушайте, ну, я думаю, что для многих публичных людей вот такие дипфейки — это абсолютно не новость. Я знаю, что еще начиная там с какого там... С 2012-2013 года стали появляться фотографии, когда голова одного человека, тело другого человека, или какие-то ситуации, которые, или наоборот, там тело одного, голова другого. Поэтому все это генерировалось с целью заработка. То есть, человек известный, на котором можно заработать. Вдруг появляется его фотография обнаженная, интимного характера, в каких-то очень пикантных ситуациях. И мы понимаем, что все это и тогда не соответствовало действительности, и сейчас тоже. Что касается сайтов таких, то это прямая задача Роскомнадзора проводить мониторинг того, что имеет противозаконный контент. Это касается и наркотиков, это касается порнографии. Плюс они работают по заявлениям граждан. Мы понимаем, что если человек вдруг находит о себе такой контент, ну, естественно, ему весьма хочется не просто, чтобы его убрали, но и наказали тех, кто, собственно говоря, этот контент произвел. Поэтому у нас, основываясь на нормах закона, в том числе на статью 137 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное использование информации о личной жизни человека, там штраф 200 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы, это все-таки реальный инструмент, который есть в руках правоохранителей. Сегодня можно пресекать такую деятельность. Решение суда действительно знаковое. Оно говорит о том, что в дальнейшем суды смогут основываться на этом решении и признавать уже, раз и навсегда, застолбили ситуацию, что любой дипфейк интимного характера, порнографического характера, созданный с изображением человека, незаконен. А мы понимаем, что сегодня при отсутствии нормального законодательного регулирования вообще понятия дипфейк, у нас это... область, правоотношений вообще ничем не покрыта, не защищена, к сожалению. И дипфейки сегодня в огромных количествах производятся, они как в целях компрометации, так в целях вымогательства и мошенничества. И сегодня, конечно, это значительную опасность для нас представляет. И те, кто это производит, конечно, плевать они на любой закон хотели. Поэтому вот то указание, что судебная практика, суды должны исходить из признания этого всего полностью незаконным, я думаю, все-таки в том числе обозначает позицию государства в этой области. А позиция может быть одна. Нужно защищать добросовестных граждан, изображения которых используются злоумышленниками для их компрометации.
5: Иван Николаевич, тут сразу посыпались вопросы к вам от наших слушателей. Заинтересовала их эта тема. Давайте зачитаю один из вопросов. Не повлияет ли этот закон на запрет иностранных платформ искусственного интеллекта? Григорий Л. спрашивает наш постоянный слушатель.
6: Вы знаете, мне кажется, это... Я понимаю опасения. У нас еще с давних времен всегда в любой норме, которая принимается, ищется второй подтекст. То есть вот такая конспирологическая версия. А для чего же на самом деле она принимается? Ну, я здесь не вижу никакого второго смысла в том, что делается. Зарубежные платформы, поверьте мне, их можно запретить и без той нормы, которая сегодня, о которой мы сегодня говорим, и без этого судебного решения. Поэтому я больше чем уверен, что это, ну, опасения понятны нашего слушателя, и я могу сказать, что это никак не повлияет на зарубежные платформы. Только в том случае, если они, конечно, не станут распространителями незаконного контента. Вот здесь мы имеем право защищать свое информационное пространство. Потому что, согласитесь, то, что сегодня распространяется у нас на молодых людей, и наркотическая повестка, и порнографическая, и вовлечение в диверсии, теракты и так далее, мы, конечно, должны наших детей, наше будущее от этого просто уберечь.
5: Здесь еще вопрос от слушателя. Если нарисовали, предположим, эротическую картинку в стиле аниме с лицом знаменитости, тоже попадает под закон или только реалистичные изображения?
6: Вы знаете, покажет экспертиза. Мы понимаем прекрасно, что в любом случае каждое такое дело – это не поток. Да? Это не то, что вот завтра в отношении каждого человека появится.
5: Иван Николаевич, вы с нами?
6: И любое такое дело – это судебное. Да-да-да, я здесь.
5: Прервалась связь. Вы можете, пожалуйста, повторить?
6: Да, что в большинстве случаев каждый случай им уникален, индивидуален. Это такой правовой эксклюзив. Да? И поэтому, конечно, по каждому случаю проводится экспертиза. И подобная экспертиза, она либо признает такое аниме порнографическим изображением, либо не признает. С моей точки зрения, бесспорно, аниме с реалистичным изображением либо тела, либо верхней части, да, головы, по тому признаку, по которому можно узнать человека и понять, что это он, конечно, бесспорно должно подлежать ответственности.
5: Здесь еще, знаете, очень хочется задать вам вопрос, а что делать жертве, если ее фото использовали нейросети? Что нужно делать в таком случае человеку, который пострадал от этого всего деяния?
6: Ну, у любой нейросети есть хозяин. Мы прекрасно понимаем, что не просто в сети найти следы того, кто это генерировал, и того, кто это, собственно, публиковал. Но любое действие в сети оставляет след. Поэтому своевременное обращение в надзорные правоохранительные органы, человека с требованием, собственно говоря, ну, восстановить его нарушенные права, должно привести к тому, что соответствующее расследование будет проведено и виновный привлечен к ответственности. Сегодня это можно сделать. Ничего в интернете не проходит бесследно, как поется в песне.
5: Знаете, еще хочется задать вам все-таки вопрос, как заслуженному юристу. Я уверена, вы наблюдали такую статистику, возможно, и сможете ответить на этот вопрос. Вот случалось такое, что раньше, по крайней мере, очень часто, я здесь приведу в пример, который есть в этой статье, на которую сейчас я опираюсь. Здесь подросток использовал фото девушки, школьницы, и ну, то же самое сделал ее голое фото. В итоге ему дали там 2 года условно. раньше было огромное количество вот таких вот видео. Есть ли какая-то статистика? Сейчас количество таких правонарушений, оно увеличилось или уменьшилось? То есть есть ли такое, что сейчас-то как-то еще острее все контролируется, сильнее, и сейчас-то уменьшилось? Или наоборот, такая статистика, она только увеличивается?
6: Вы знаете, я не очень, ну, честно говоря, понимаю, как могли школьнику дать 2 года, потому что у нас ответственность по некоторым составам, ну, по тяжким преступлениям с 14 лет, а по остальным 16. И уже, как правило, в 16 у нас далеко не школьники. Вот. Ну, окей, я вам отвечу. Конечно, сегодня с распространением искусственного интеллекта, с тем, что у нас, ну, давайте честно, подростки у нас же ни книги не читают, ни телевизор не смотрят. Поэтому что-то пытаться прививать им через эти, так сказать, источники абсолютно бесполезно. Поэтому, да, использование программ, сервисов, которые позволяют в том числе, да, использовать запрещенные мессенджеры в нашей стране, да, и так далее, они бесспорно открывают доступ к любому сегменту интернета, и к белому, и к серому, и к черному, к сожалению. И, конечно, там в изобилии имеются программы, которые это позволяют делать. Поэтому сегодня смело можно прогнозировать, что, ну, вот такой, ну, знаете, даже вот тот же самый школьный... Ну, да, школьное там преследование, школьные какие-то вещи, о которых мы говорим, когда травят подростки друг друга и так далее. Конечно, они сегодня будут происходить не как в фильме «Чучело», да, известном, посредством там психологического давления, а с помощью вот тех самых дипфейков определенного характера, компрометирующего, которые сегодня сделать абсолютно несложно. Ведь мы же понимаем, что помимо того, что можно использовать и порнографию, а можно, простите меня, это сделать еще и с какими-то запрещенными веществами, с оружием, в каких-то запрещенных местах. Поэтому, конечно, сегодня нам срочно нужно принимать законодательство, которое бы обеспечило защиту личности. Не обязательно, не только государственных интересов и еще там, да, общественных и так далее, но именно личности от вот таких преступных посягательств. А то, что это будет расти, это 100% абсолютно.
5: Ну, кстати, вот здесь я с вами полностью согласна про защиту личности. Это действительно необходимо, потому что, да, вы правильно говорите, фото могут быть абсолютно разного характера. И здесь, наверное, нужно, но это уже не к юристу вопрос, вот я задачилась сейчас, а можно ли как-то доказать, что фото сгенерировано? Ну, наверняка можно доказать, что фото сгенерировано, да, и на изображении абсолютно можно, да?
6: Да, экспертиза это показывает практически со 100%-ной... точность.
5: Угу. Ну и вот, кстати, вы знаете, я себя тоже перепроверила. Да, действительно, подросток был осужден на 2 года условно за распространение сгенерированной нейросетью порнографии с участием знакомой ему несовершеннолетней девушки. То есть, а вы тогда удивились, вы говорите о том, что срок должен был быть другим, больше?
6: Нет, я удивился, что это подросток, потому что, очевидно, это подросток, достигший 16 лет уже.
5: Угу. Поняла. И вот последний вопросик вам задам уже. Есть ли вообще у граждан реальная возможность защитить свои фото от попадания в такие нейросети?
6: Нет. Вы знаете, сегодня, когда у нас в сетях мы публикуем свои фотографии, как бы мы ни пытались их защитить, к сожалению, единственное средство защититься – это ничего не публиковать. Но это невозможно.
5: Спасибо. Спасибо вам огромное, что дали нам такой развернутый комментарий. Нашли время. Заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на связи. Мы переходим к следующей, не менее интересной теме.

0: В России обнаружен просто уникальный заемщик. Инвестор в области недвижимости оформил более 100 ипотечных кредитов на покупку апартаментов. Вы себе вообще это можете представить? Тут люди годами готовятся к тому, чтобы взять хотя бы одну ипотеку, а у него таких 100. Схема работала очень интересно. Давайте сразу разберем это все вместе с нашим экспертом, потому что, конечно, вот мне, например, пока не представляется возможным и реальным, как это произошло. Ипотечный брокер, кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Доступная ипотека» с Молоковой. Елена Молокова с нами на связи. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Елена, как это вообще возможно? Расскажите нам, пожалуйста, потому что, повторюсь, в голове не укладывается.
1: На самом деле это действительно возможно. Угу. В этом нет ничего сложного. Самое главное – проходить по уровню предельной долговой нагрузки. Но я так полагаю, что данный заемщик ипотеки оформлял ипотеку не в текущие времена, это угу. было, скорее всего, начало 2020-х годов, 21-й, 22-й, 23-й. Такие случаи были более распространены именно в этот период времени. И тогда вообще с предельной долговой нагрузкой все было очень легко. Ипотеку оформляли по двум документам. Угу. Можно было оформить и 100 ипотек, и 200. И на самом-то деле многие инвесторы действительно так и делали, потому что в тот период времени это была очень прибыльная тема.
0: Угу. Но здесь вот хочется понять, в чем суть вот этой схемы с кредитом в счет будущих арендных платежей, я так понимаю. Это законная схема?
1: Это абсолютно законная схема. Угу. В целом в кредитных договорах банков практически не указано запрет на то, чтобы мы использовали в арендных целях покупаемое жилье. Сейчас, конечно, банки стараются ограничить, но, опять же, прямого запрета ни в законе 102 об ипотеке, ни в кредитных договорах банков нет. Мы можем распоряжаться своим имуществом при оформлении ипотеки абсолютно как нам удобно. Скорее всего, именно поэтому данный заемщик и имел возможность оформить 100 ипотек.
0: Здесь вот как раз еще одна интересная информация. То есть это такой случай, он абсолютно единичный. И еще был один такой случай, когда 26 кредитов взял на себя заемщик, и этот результат был зафиксирован Счетной палатой России. По итогам аудиторской проверки в 2024 году это было, и тогда банки предоставили эти займы в рамках различных госпрограмм, которые, судя по всему, сейчас не работают уже так, потому что сейчас даже на муж и жена могут взять только одну ипотеку на двоих. Правильно? Я не ошибаюсь?
1: Да, все верно. Мне кажется, даже я знаю примерно, о ком вы говорите во втором случае.
0: А, то есть это известный человек.
1: Это известный человек, да. Мы очень хорошо общаемся в нашей сфере. У меня у самой было 13 ипотек, они все на данный момент погашены. Вы правильно заметили, что касается льготных ипотек, как раз в период с 2018 года, когда у нас появились льготные ипотеки, и начали рождаться эти схемы, инвестиционные схемы с привлечением государственных средств. Собственно, что и привело к ужесточению семейной ипотеки в текущий момент времени и тем ограничениям, которые мы видим. Здесь такие спорные вопросы, хорошо это или плохо. Наверное, с точки зрения обычных граждан это плохо, с точки зрения запрета на инвестиционные манипуляции на рынке недвижимости и ипотеки и как сдерживающий критерий от роста цен это хорошо. Но как работала вообще эта схема? Действительно, можно было оформить господдержку под сначала 6%, потом 7%, потом 8%. В какой-то период она поднималась до 12%, потом снова опускалась. Так вот, не было ограничений ни на количество ипотек. Любой гражданин Российской Федерации мог оформить себе вот такую льготную программу на 30 лет. Как правило, какой эффект давала низкая процентная ставка по сравнению с рыночной? Это, конечно же, низкий ежемесячный платеж. И чем ниже ежемесячный платеж был при соответствующих арендных платежах, тем эффективнее была схема, когда мы берем дешевые деньги у банка, покупаем объект недвижимости, а дальше сдаем его в аренду. При этом здесь еще были разные вариации на тему. Кто-то сдавал в долгосрочную аренду и просто перекрывал платежи по ипотеке. Кто-то сдавал в краткосрочную аренду и до сих пор сдает. Тем самым имел больший уровень доходности от такого объекта, потому что краткосрочная аренда даже при неполной загрузке дает нам больший доход. И, в общем-то, все эти платежи перекрывают ежемесячный платеж по ипотеке.
0: Елена, вот знаете, очень хочется задать вам вопрос. 13 ипотек. Вот разговариваю с человеком, который взял 13 ипотек и все уже закрыл. Вы расскажите нашим слушателям, пожалуйста, вот среднестатистический гражданин, что делать, если хочет взять ипотеку? Брать? Есть какие-то варианты сейчас, например, это сделать? Или сейчас действительно лучше ограничить себя в этом, в тех условиях, которые есть? Высокая
1: Не нужно
0: ипотечная
1: себя
0: ставка и прочее?
1: ограничивать. Абсолютно, я с этим не согласна. Здесь необходимо разработать четкую финансовую стратегию, сопоставить свои возможности со своими запросами и брать ипотеку. Цены растут, они будут расти. В нашей стране, в любых других странах недвижимость – это те деньги, которые всегда в росте, всегда ликвидны. А ипотека под воздействием темпов инфляции и других экономических процессов, она всегда обесценивается. И те платежи, которые нам казались непосильными условно 2-3 года назад, они на сегодняшний день, ну, практически не имеют такой ценности и значимости. И люди справляются с этими платежами. Тем более, даже при текущих условиях, даже если не ориентироваться на семейную ипотеку или другие программы с господдержкой, у нас не только семейная ипотека есть, мы вполне можем справляться с ежемесячными платежами и в будущем, в случае снижения ключевой процентной ставки, изменений на рынке ипотеки, мы можем рефинансировать такие кредиты.
0: Спасибо,
1: Поэтому
0: спасибо вам большое. Елена, у нас, к сожалению, с вами время заканчивается эфирное, но вы очень взбодрили и нас, и наших слушателей, и дали надежду какую-то. Ипотечный брокер, кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Доступная ипотека» Смолокова. Елена Молокова была с нами на связи. Слушайте радио «Спутник» и не переключайтесь. Мы вернемся после короткой рекламы.

0: Страна героев. Ислам Бейбулатов. Националисты ВСУ на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения предприняли попытку наступления. Наши бойцы успешно держали оборону. Сержант Ислам Бейбулатов вел корректировку огня артиллерии с помощью дронов. В результате воздушной разведки он обнаружил замаскированный по всем правилам военной науки опорный пункт противника. Тот находился в 3 километрах от укрытий российских военных. Используя защищенные каналы радиосвязи, Ислам оперативно доложил в штаб об обнаруженном объекте. По нему был нанесен прицельный массированный артиллерийский удар. Пострадали личный состав и техника противника. Через несколько дней сержант в лесополосе засек группу вооруженных до зубов националистов. Численно они превосходили российских защитников. Благодаря высочайшему уровню тактической подготовки и умелому использованию рельефа, россияне вступили в бой. ВСУшники растерялись от неожиданности, впали в панику, стали бросать оружие и беспорядочно отступать. Группа боевиков понесла значительные потери. Мужественные и решительные действия военнослужащих под руководством сержанта Бейбулатова сорвали их планы. Националисты четко осознали – сопротивление бесполезно. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве Цхинвали, час дня, в Улан-Удэ 6 вечера. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили хранилище оружия ВСУ. Москва продолжит работу по выявлению исполнителей теракта на Северных потоках. Пашинян рассчитывает на контакты с Путиным и Алиевым в Туркмении. Подробности далее. Российские войска нанесли поражение хранилищам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. В Минобороны добавили, что также в акватории Черного моря был ликвидирован безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Москва продолжит работу по выявлению и наказанию исполнителей, а также авторов терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что власти Германии за 4 года не проявили никакой заинтересованности в привлечении к ответственности заказчиков этих терактов. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу прогремели в 2022 году. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленный диверсии. Украина и Запад просят вернуть детей на территорию стран, игнорируя предоставление необходимых для воссоединения семей данных, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что ее институт ведет работу по воссоединению детей с их семьями, которые были разлучены из-за проведения специальной военной операции. Маршрут «Север-Юг» в сотрудничестве с Россией сохраняет особую актуальность, заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Об этом он сказал на первом заседании консультативной встречи глав государств Средней Азии и Азербайджана, которая проходит в национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря. Токаев отметил, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру и создает новые возможности для ее расширения. Это является приоритетом экономической стратегии страны. Глава правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность развития компетенций в судостроении, повышения уровня локализации для обновления и наращивания отечественного флота. Он указал, что эффективно выполнять такую задачу можно, только используя гибкую систему управления, когда все решения принимаются оперативно, с учетом меняющихся внешних условий, запросов рынка и технологической основы. Президент Экваториальной Гвинеи посетит Москву для участия в саммите «Россия-Африка», заявили в российском МИД. Саммит состоится 28-29 октября. Кроме того, говоря о развитии отношений с африканским континентом, во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали и сотрудничество с Анголой. Так, в столице Луанде планируют открытие русского дома. Оно запланировано на конец текущего года. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Туркмении на полях заседания Совета глав государств СНГ. По его словам, он будет находиться в Туркмении сегодня и завтра на одной площадке с лидерами других государств. При этом ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что отдельные встречи Путина и Пашиняна в Туркмении не планируется. Однако исключать контакты на полях саммита СНГ Ушаков не стал. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
8: Возвращаемся в студию «Радио Спутник», прямой эфир и, конечно же, дневной ракурс. Наконец-то мы подобрались к главной теме, которую мы с тобой, Лисо, анонсировали в 12 часов. Касается это такси. Еще раз, да, приветствуем наших дорогих слушателей, тех, кто только присоединился к эфиру, и тех, кто ждал этого большого обсуждения.
9: А я уверена, многие ждали. Всем здравствуйте еще раз. Привет, Денис, потому что тема интересная, тема всегда актуальная. Все пользуются такси. Все пользуются. Кстати, мы спрашивали у наших радиослушателей, есть ли у вас в регионах какие-то проблемы, возможно, с водителями такси, возможно, с машинами, что-то хотелось бы улучшить. Если есть какие-то проблемы, то какие? Пишите нам, потому что ближайшие, ну, минут 15 точно мы будем обсуждать
8: эту тему. А давай такой вопрос зададим. Чувствуете ли вы себя в безопасности, пользуясь услугами такси? Вот так. Если нет, то почему? Я объясню. Я очень часто слышу мнение от, в том числе, самих работников, да, такси, водителей такси, что это еще и зависит от тарифа. Вот кто-то принципиально выбирает, где есть эта возможность, опять же, далеко не во многих регионах можно, например, выбрать там комфорт плюс или бизнес тем более, но почему-то пользователи связывают тот или иной тариф с уровнем безопасности, например, да, вот комфорт ощущается безопаснее, потому что водитель едет на плавнее.
9: Вот я такой человек.
8: Вот, да, понимаешь, и почему-то эконом в то же время считается таким более рискованным вариантом, хотя, ну, безусловно, правила здесь в данном случае для всех едины. Но мы поговорим про страховку, мы поговорим про ОСАГО, и, да, вот напомним, обновим эту информацию, 70%, порядка 70% автомобилей такси покрывает ОСАГО. Где вот эти 30% остаются? Большой вопрос. Мы разбирались в этой теме. Понятно, здесь присутствуют и в том числе такси такой частной инициативы, да, когда человек взял и начал заниматься этой деятельностью.
9: Кстати, вот эта деятельность, она уже тоже немножечко регулируется. И в Подмосковье, я помню, не так давно мы говорили, наверное, недели 2-3, возможно, назад. Я, к сожалению, сейчас, конечно, не вспомню прям всех деталей, но уже в Подмосковье точно занялись регулированием частных водителей такси. Теперь все будет очень сильно официально.
8: Да, ну ты знаешь же прекрасно эту историю, да, когда аэропорты, вокзалы, огромное количество водителей, сейчас видно, что с этим надзорные органы государства стараются бороться, бороться в хорошем смысле, потому что это опять история, которая должна быть прозрачна, понятна, и для пассажира делается все, чтобы он мог в случае чего идентифицировать водителя, компанию, да, вот ты, наверное, тоже много раз видела, садясь в машину на, там, или на сиденье, или, значит, где-либо еще, где бардачок расположен, QR-коды, которые ты сканируешь, видишь информацию, да, соответствует ли водитель, автомобиль, его номер и так далее. Но мы, возвращаясь к теме страховки, да, вот эти 70%, кроме того, выбирают еще и краткосрочный договор чаще всего. Вопрос, почему? Мы пообщались с экспертами, да, и давай послушаем одно из мнений. Директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель Координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
10: Очень высокая страховка именно на перевозке пассажирские в такси. Почему она высокая? Только один критерий. Из-за того, что такси чаще попадают в ДТП. Поэтому страховые компании страхуют свои риски, а такси многие отказываются из-за того, что цена слишком высокая, или перекладывают это владельцы таксопарков на водителей. Самая большая проблема.

0: Очень мало водителей, у кого есть два детских кресла. Еще одна проблема, что нет такси, где может уместиться многодетная семья. В таксопарке нет семиместных машин. Ну, Григорий, вы далеко, конечно, махнули, потому что проблем на самом деле много еще и на поверхности. Потому что сами автомобили стареют. И это тоже подтверждает статистика. Треть автомобилей, почти треть, да, перешла вот возрастной порог в 5 лет. И опять мы приходим к очень простому объяснению. Да, это высокая стоимость. Ну, в том числе еще и закон о локализации такси, по которому мы сейчас стараемся, да, вот максимально приблизиться к отечественному, к наличию, да, отечественного автопрома на дорогах, увеличить его.
1: Ты знаешь, мне понравилось замечание нашего шеф-редактора Светланы. Она пишет о том, что еще многое зависит от пассажира. Как минимум, пристегивается ли он на заднем сидении в том числе. Вот мы действительно очень много говорим о безопасности, которую должен осуществлять водитель такси пассажиру. Угу. Но мы не говорим о том, что пассажир тоже зачастую не очень-то и рад позаботиться о своей безопасности. Ну вот если мы сейчас возвращаемся вообще к теме такси, к теме безопасности. Многие ведь не пристегиваются. Многие говорят, я не хочу. Многим приходится объяснять, что если вы не пристегнетесь, водитель такси получит штраф. И у водителя такси тоже очень нервная работа. Я пообщалась, у меня есть друг, который uh-huh. работает в сфере такси. Я ему вообще задала вопросы, есть ли у тебя ОСАГО, там, какие правила. И он говорит, да, что, конечно, ОСАГО есть. Оказывается, есть еще и ОСГОП. Я посмотрела, что такое ОСГОП. Это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. То есть это обязательный полис для работы в такси, который защищает пассажиров в поездке. То есть uh-huh. получается, наши водители такси, они должны очень много потратиться, очень много всего купить для того, чтобы пассажиров перевозить в безопасности. Ну и вот он как раз говорит о том, что и закон требует, и в целом водителю очень хорошо, когда есть страховка при ДТП, потому что это огромный плюс. Если есть ОСАГО, то страховая компания возместит ущерб, который нанесен автомобилю.
0: Здесь видишь, да, ключевая проблема в чем? Затраты перекладываются чаще всего на водителя. Водитель, понимая, что у него может быть и зарплата небольшая, и в то же время ему нужно, ну, понятно, там, обслуживать автомобиль, там, безопасное вождение и так далее, заправлять авто, в том числе тратиться на страховки, ну, понятно, что далеко не каждый пойдет на такую работу. Вот и все. То есть тут даже проблема не только самих автомобилей, потому что есть машины, ну, будем честны, которые 20 лет, да, таксисты за рулем того или иного автомобиля, и еще будут таксовать лет 10 вообще без всяких проблем. Но тем не менее, да, тут еще и кадры, безусловно, решают. И, кстати, вот то, что ты говоришь про пристегиваться или нет, меня все чаще водители просят, если, ну, я всегда сижу mm-hmm. на заднем сиденье, меня просят пристегнуть. Вот я не знаю, у тебя было такое?
1: Конечно, я всегда пристегиваюсь, потому что мы с Денисом вместе работали в сфере службы новостей, и как раз Денис знает, что я очень поздно возвращалась ночами домой с работы, и всегда ночью были проверки. Обязательные uh-huh. проверки, проверяли не только водителей такси, но и пассажиров. И если пассажир сзади не пристегнут, то сразу штраф. Вот, кстати, не помню, штраф пассажиру или водителю, но, по-моему, водителю тоже. Сейчас, если нас слушают водители, вы напомните мне, пожалуйста, штраф будет только человеку или водителю? Ну вот вроде как водитель
0: тоже получает. Мне всегда водители говорили, так, пристегнись, брат, а то мне штраф прилетит, а я не хочу рисковать.
1: Значит, штрафуют их. Да. Но, по-моему, и тебя тоже оштрафуют. Да, вот пишут, что нужно всегда обязательно пристегиваться.
0: Да, у нас есть еще одно мнение, послушаем, да, тут теперь ключевой вопрос, а что у нас с таксопарком в целом и с кадрами, безусловно, да, с водителями такси, председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист Андрей Попков.
2: Потому что на сегодняшний день отрасль такси лежит на боку. В связи с перебоями с бензином, там, со всеми этими проблемами, 30% парка просто поставили. Большой очень отток водителей. Отрасль, она сейчас в таком убытке. Все стараются экономить на всем, в том числе и на страховке. У нас страховка для пассажира. В случае аварии там, или что-то такого, он может получить до 2 миллионов рублей.
1: Ну, такое. Слушай, ты знаешь, я вот хочу очень быстро зачитать мнение нашего слушателя. Может быть, ты поймешь. Уголовку за скрученный пробег по одометру, возраст такси надо считать. Кто... кто катается на гранте, видимо, здесь имеют в виду, а кто-то на

0: Эйбахе и родители. И вот что же вы нам хотели сказать?
1: Ну, это к вопросу о возрасте автомобилей, да, понятно, что есть недобросовестные водители, которые скручивают пробег, тем самым, да, показывают, что якобы там автомобиль, на там, условно, новый, недолго отработал, но это отдельная история, отдельное ответвление от нее. Здесь, видите, в чем главная загвоздка? Ввиду того, что нужно экономить, а цены поднимать не очень хочется, потому что они и так высокие, да, ну, я сейчас сужу по столице, потому что чаще всего здесь именно и пользуюсь, но я знаю по регионам цены растут, наблюдаю цены. Много где, потому что, с одной стороны, у тебя будет или большой отток со стороны пользователей, да, пассажиров, потребителей, с другой стороны, уходят работники, с третьей тебе самому, как агрегатору, нужно зарабатывать. Поэтому вот идут вот эти компромиссы, уступки, на автомобили стареют, а на страховках экономить нельзя, это запрещено, безусловно, но выбираются вот такие краткосрочные варианты. Ну что, все, ну, мы вот, с тобой рассказали.
0: Знаешь, еще про временное ОСАГО мы не рассказали. Это очень удобно для тех, кто периодически выходит работать в такси. Я посмотрела, 100-300 рублей нужно заплатить в день за такое ОСАГО. То есть это на самом деле очень удобное нововведение для тех людей, которые так подрабатывают просто в такси. Вот это хорошо. Но это, конечно, еще не привело к тому, что все люди стали страховать. Ну вот есть еще эти 30%, но в любом случае уже хотя бы дошли до того, что количество людей, которые понимают, что страховка важна, увеличивается.
1: Да, и как мы видим, 30% те, кто простаивают, возможно, это как раз те 30% машин, которые в таксопарках не задействованы, ну и, следовательно, да, они числятся, но страховки нет, но это не значит, что они находятся на городских дорогах.
0: Да, да, и вот как раз я для Григория Л., для вас, надеюсь, вы нас еще слушаете, спросила параллельно, пока мы общались здесь, у водителя такси, у своего друга, почему так мало семиместных машин, и вот он говорит о том, что такие есть, но их очень мало, и это просто невыгодно, очень большие расходы на эти машины, а клиентов очень мало таких. Вот да. Поэтому и машин таких мало.
1: Ну что, завершаем тему и переходим, двигаемся дальше.
2: Дневной ракурс.
1: Ну что, будем говорить про северные потоки, да, вот так мы переключаемся немножко. Очень сильно, да, спасибо за поправку. Говорили много, неоднократно о возможном привлечении инвесторов по части, да, газопровода Северный поток-2, Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном привлечении, да, то есть здесь нужно понимать, что это пока все только на уровне консультаций, но я так полагаю, здесь очень много подводных камней, давай задавать вопросы. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уже на прямой связи со студией. Алексей Алексеевич, наше почтение, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Алексей Алексеевич, сейчас это действительно возможно только на уровне консультации. Перейти к практике проблематично даже с точки зрения политического фактора, но я так полагаю, да и юридического тоже.
3: Давайте на пальцах. Давайте. Северные потоки санкционированы в Европе и в Соединенных Штатах, поэтому продавать-то можно, в принципе, продавать трубы можно. Инвесторы, я так понимаю, собираются еще и привлечь пул соинвесторов, чтобы починить северные потоки. И сама идея состоит в том, чтобы, продав это, к примеру, американской компании, наш газ, американские трубы, и вот, о чудо, на другом конце трубопровода появляются энергоносители с волшебными молекулами свободы и вот всех тех западных ценностей, которые так любят Брюссель. Вот. Это выход из создавшейся тупиковой ситуации, но проблем здесь гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы отменить санкции, которые, собственно, не позволяют работать Северному потоку, необходимы очень серьезные законодательные усилия. Вы, наверное, обратили внимание, что Брюссель и Вашингтон — это все-таки бюрократические аппараты прежде всего. И сколько бы Трамп, к примеру, не говорил, что он, там, или там, Барак Обама не говорил, что он закроет Гуантанамо, между нами Гуантанамо до сих пор работает. Почему? Потому что Конгресс выделяет на него деньги. Вот, собственно, и все. Поэтому покупать, перекупать северные потоки можно, но без гарантии того, что санкции будут сняты, причем это долгий, мучительный процесс, ну, можно это делать, но это очень рискованная инвестиция, скажем так. Вообще вот санкционная архитектура, она над мировой экономикой уже нависает. Если раньше это были такие смешные рестрикции, которые воспринимались не очень серьезно, то теперь, я напомню, в отношении России введено 30 тысяч плюс. Мы уже сбились со счета, сколько санкций. И большинство из них – это бюрократическая процедура. То есть это серьезно введенные путем голосования рестрикции. Они незаконны, безусловно, незаконны, носят односторонний характер. То есть одна сторона, Европейский Союз, либо там США, вводит в отношении другой стороны, Российской Федерации, абсолютно незаконные рестрикции, которые противоречат внешнеторговой, Всемирной торговой организации. Помните, такая организация, она, в принципе, еще существует, ее никто не отменял. И европейские страны, и Россия, и США являются ее членами. Другое дело, что там они отключили арбитраж, потому что при включенном арбитраже ВТО мы бы эти санкции очень хорошо бы повесили на тех, кто их вводит на самом деле. Но таковы правила, что называется. Но в оправдании я хочу сказать, что страдают от этого в основном те страны, которые вводят санкции. Посмотрите на Европейский Союз.
1: Да, мы видим на примере промышленности Германии, не только Германии, да, и то, что происходит с газом.
3: Да тут, ладно, там Франция в коллапсе сейчас.
1: У Франции там достаточно проблем, за которые мы тоже, да, наблюдаем и обсуждаем. Но возникает вопрос, и от слушателя я его задам, озвучу. А вообще нам это нужно, восстанавливать северные потоки, вот с точки зрения спроса и возможностей, да, реализации, учитывая политику?
0: И как раз,
1: политику, да,
0: с вашего позволения, к этому же вопросу я добавлю, что на самом-то деле, если чуть ниже опуститься по этой информации, на которую мы сейчас опираемся, здесь говорится о том, что вообще вот это пишет Reuters, но при этом неназванный представитель Белого дома заявил этому же агентству, что в последнее время обсуждений таких вообще в принципе не было, и никаких официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон. И вот здесь как раз вопрос от нашего слушателя теперь очень даже актуальным выглядит.
3: Смотрите, переговоры велись практически ровно с того момента, когда все это случилось с подрывами и с санкционированием. Потому что американцы любят делать деньги. А здесь, извините, сидеть на рубильнике, то есть в нашем случае на перекрытии крана, да, для Европы, это очень выгодно, потому что там особенно с европейской стороны не забалуешь. Цены-то будут диктовать те, кто контролирует выход из этой трубы, то есть американцы. И для европейцев, конечно, это все равно. Но русские для европейцев в данном случае очень удобные партнеры, потому что, я напомню, в кои-то веки давным-давно европейцы позволяли себе даже обыскивать офисы «Газпрома», находящиеся в Европейском Союзе, под надуманными предлогами, но тем не менее, и требовали скидки, которые мы им предоставляли. Вот вы спросили, а выгодно ли нам восстановление северных потоков? Ну, с учетом того, что энергоносители перенаправлены теперь в Индию и Китай, которые, пользуясь нашим санкционированным положением, требуют чудовищные скидки, правда, сейчас уже в гораздо меньшем объеме, потому что цены выросли. Мы фактически дотируем экономику Индии и Китая. За период вот этого санкционного беспредела, вот этот вакханалии, по некоторым подсчетам, Китай, ну, я не, у меня слово не поворачивается выговорить, заработал, поднял на вот этом режиме льготном, скидочном, более триллиона долларов. Вот впечатлитесь, пожалуйста. Конечно, это очень хороший стимул для китайской экономики, хороший стимул. Это значит, что значительные деньги потерял и Европейский Союз, который теперь переплачивает в 3-4 дорога. Те же самые энергоносители, которые... Плюс эти энергоносители, с учетом иранско-израильского конфликта, сейчас и на рынке не найдешь, понимаете? Если раньше газ стоил, не помню, там, по-моему, 400 или даже меньше стоил, 120, по-моему, за кубометр, в чем он там измеряется, неважно, сейчас стоит около 1000. То есть эксперты уже фантазируют над полуторами тысячами
1: В связи с этим и вопрос возникает, Алексей Алексеевич, если Евросоюз, Брюссель считает Россию идеологическим противником, последовательно отказывается от наших энергоносителей, даже если мы им будем втридорого продавать, да, вот я смотрю, Евросоюз по просьбе Эстонии исключил российскую компанию из санкционного пакета просто потому, что поставляем по эстонскому предприятию важные материалы. Так вот, если они также выборочно вдруг захотят российских энергоносителей, понимая, что с промышленностью беда, там цены на бензин растут не только. Вот есть ли смысл здесь соглашаться в таком случае, если это и для нас в том числе угроза? Тут уже вопросы безопасности.
3: Эта санкционная система как раз и создавалась для того, чтобы вот такой механизм, который вы сейчас описали, он был. То есть давайте посадим русских на голодный паёк, и они согласятся отдавать нам свои энергоносители задарма. Президент недавно комментировал эту ситуацию, сказал, что нет, уже не будет, потому что они отказались от тех соглашений, где очень льготные были цены, эти соглашения были долговременными, они от них отказались, явочным порядком, что бы там ни говорил Урсула фон дер Ляйен, который говорит, что это мы прекратили газ. Нет, они просто отказались, они договоры аннулировали, наши долговременные, и теперь они будут покупать по рыночным ценам наш газ. И я так понимаю, что это принципиальная позиция российского руководства и российских компаний. Но, кстати, под разговоры о том, что они прекращают покупать наши энергоносители, я, насколько помню, там проект «Арктик СПГ» «Новатека», они за текущий период выкупили 90% сжиженного природного газа. Ну, это на всякий случай. Европейцы.
1: Показательно, показательно. Спасибо за эту деталь, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был в нашем эфире. Спасибо, всего доброго.
2: Дневной ракурс.

Подготовка ЕС к сценарию масштабной гибридной атаки. Контекст. Европейские послы провели ряд закрытых встреч. Обсуждали кошмарный сценарий многоуровневого воздействия на регион, в результате которого могут погибнуть люди. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград заявил: «Демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз. В связи с этим идет усиление потенциала по их прогнозированию и выявлению». Модернизируются системы раннего оповещения, обсуждаются детали развертывания групп экстренного реагирования. Подобная активность в вопросах безопасности дала импульс к возобновлению споров о том, что Евросоюз пытается заместить собой НАТО. Впрочем, политические элиты ЕС понимают, альянс без США потеряет всякий смысл. Вашингтон регулярно дает поводы усомниться в будущем так называемого трансатлантического единства. Потому изобретаются новые способы подкрепить и обеспечить другое единство – общеевропейское. Регулярные ЧП в регионе с обнаруженными дронами и взрывными устройствами на инфраструктурных объектах, которые почему-то никогда не взрываются, стали ключевым элементом в этой работе. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что меры для ликвидации последствий удара были приняты очень оперативно и эффективно. Кроме того, по словам Пескова, Москва признательна Нью-Дели за интерес к украинскому урегулированию. Песков добавил, что Россия приветствует любые попытки и усилия государств, которые могут поспособствовать урегулированию на Украине. Россия готова способствовать поиску компромиссных развязок в конфликте на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. При этом она отметила, что Москва готова к сотрудничеству на основе международного права и при должном учете законных прав и интересов всех вовлеченных сторон. Захарова также добавила, что важно предпринять скорейшие шаги для нормализации обстановки в Ближневосточном регионе, а также для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости назвал опасной глухоту Брюсселя и европейских столиц к заявлениям Москвы. Дипломат назвал вызывающим тревогу то обстоятельство, что целый ряд европейских государств предпочитает существовать в далекой от реальности системе координат. В ней, по словам Нечаева, Россия, с одной стороны, якобы собирается напасть на НАТО, а с другой становится все слабее и, соответственно, ближе к стратегическому поражению. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с генсеком АСЕАН 13 октября, сообщили в МИД. Так, с 12 по 15 октября по приглашению Лаврова Као Ким Хорн посетит Россию с рабочим визитом. Кроме того, глава Министерства иностранных дел примет участие в конференции ОДКБ СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Мероприятие пройдет с 14 по 16 октября. Материнский капитал в России на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей в следующем году при условии, что семья не получала его на первенца. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. Котяков пояснил, что размер маткапитала увеличится с 1 февраля на 6,8%. Министр также отметил, что семейную налоговую выплату получили более 1,5 миллиона семей. 11-я Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главная тема – социально ориентированные технологии, инструмент достижения национальных целей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине, менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
6: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Вместе с ним и дневной ракурс. Приветствую всех, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. У микрофона ведущий Денис Воробьев. А на прямой связи со студией ближайшие полчаса военный обозреватель, публицист Даниил Бессонов. Даниил, мое почтение. Добрый день.
7: Приветствую, Денис.
6: Есть о чем поговорить, в частности, о европейцах, об их политике. Казалось бы, вот вроде бы ничего нового, но с другой стороны, как будто здесь должен работать принцип чеховского ружья, да, если в первом акте оно висит на стене, в последнем оно непременно выстрелит. И я таким образом понимаю слова, да, вот нашего директора Департамента европейских проблем Владислава Масленникова, и он говорит следующее, прямая цитата: «Наращивание европейцами военного потенциала у наших границ повышает вероятность непреднамеренных инцидентов». Вот на ваш взгляд, это попытка спровоцировать, это желание действительно скрыться от внутренних проблем экономических и политических, там, развязав конфликт. Как вы это понимаете?
7: Да, на самом деле, я думаю, не нужно искать какой-то крамолы и каких-то потаенных смыслов, потому что европейские лидеры не один год открыто заявляют о своем желании воевать с Россией. Они активно готовят общественное мнение в своем сегменте для того, что с Россией нужно воевать. Они готовятся к этому, конечно. Они планировали, они заявляют конкретные сроки, то есть это 29-30 год. Хотя, на мой взгляд, они попробуют, скорее всего, это раньше. Вот. Они пытаются подготовиться еще раньше. Они готовят логистику в странах, граничащих с Россией, для переброски войск поближе к России, для быстрой переброски войск. У них уже, в принципе, все готово по логистике. Они накапливают войска. Пока Трамп заявлял о том, что он собирается контингент американских солдат выводить из территории Европейского Союза, на самом деле силы НАТО наращивались. И вот есть разные данные, и разведданные о том, что на территории Европейского Союза сейчас сконцентрировано более 400 тысяч контингент натовских войск. Вот. Поэтому все намного серьезнее. Это, я бы не воспринимал это как блеф и тому подобное. То, что европейцы сейчас не готовы с нами воевать, это так. Об этом и сами европейцы заявляют, и мы видим то, что они пишут в интернете. Но сейчас и через 2 года это разные вещи. Очень разные. И для людей, которые разбираются в информационных технологиях, да, в информационном противоборстве, все мы понимаем, что любое общество, скажем так, изменить мировоззрение, дать целеуказание, создать желаемый образ будущего каким любым, там, война это или еще что-то, это все реально. Еще Геббельс в свое время говорил, что он любой народ может заставить хрюкать, если в его руках будут средства массовой информации все на этой территории. Мы видим, на Украине эти технологии применялись, и как это было эффективно, да, когда заставили большое число людей, то есть большую часть народа, ну, пусть не большую, но тем не менее, скакать. Просто скакать. И вот сотни тысяч людей в одно время, в одном месте начинают просто скакать с говорилкой «кто не скачет, то и москаль» и тому подобное. Потому сегодня сами европейцы не готовы воевать, но через 2 года, скорее всего, будут готовы.
6: Понятно, они отрабатывают сценарий, да, с попыткой, да, отрезать Калининградскую область. Сейчас я вижу сообщение: армии Литвы будет охранять границу с Калининградской областью 2 недели с возможностью продления. Там глава местного МВД заявил. Но тем более, вот единственное, неужели не отрезвляют их слова Владимира Владимировича Путина? И на что они рассчитывают? Напасть на ядерную державу, ну или спровоцировать конфликт и таким образом, да, растягивать его на десятилетия, но понимая, что Россия может применить любые средства, о чем тоже говорится в последнее время, ну, регулярно.
7: А как они должны это понимать? Вот вы говорите, у нас есть ядерное оружие. А кто его видел? Ну, кто его видел последний раз? Я, например, не видел. Вот сколько себя живу, ядерного оружия не видел. Ну, в применении, да? Угу. Я видел какие-то болванки. Меня даже приглашали в 12-е управление на подкаст. Я видел вот эти вот штуки там в музее. Фотографии видел. А больше ничего не видел. И никто не видел. Понимаете, в чем дело? Мы красных линий столько начертили за эти годы, что над нами уже смеются просто. Поэтому я у себя в телеграм-канале «Неофициальный Бессонов» неоднократно писал о том, что... И я уверен, что это произойдет. Мы уже вышли из всех договоров, связанных с испытанием ядерного оружия. По-моему, еще в 22-23 году, по-моему, да, началась эта тенденция. И это хорошо. Вот. Мы изменили доктрину по применению ядерного оружия. Это тоже отлично. Нам осталось провести... ядерные испытания на полигоне, ну, где-нибудь на новой земле. И современным оборудованием видеосъемки снять, как это красиво происходит, какой это красивый гриб, да, чтобы не в архивных каких-то съемках, а вот на современное оборудование записать и показать всему миру, как это выглядит. И уже после испытаний, вот тогда, может быть, они и одумаются, что ну его нафиг. А пока русский медведь только вот рычит, угрожает и чертит красные линии все ближе и ближе к себе, как бы, да, ну, это будет вот так вот и происходить.
6: Ну, то есть пока все воспринимается на уровне блефа.
7: Ну,
6: что...
7: Но мы сами, невозможно блефовать постоянно, но какой блеф? Вы же сами прекрасно понимаете. Ну, я понимаю, что мы миролюбивые, мы такие вот прям хорошие, дипломатичные, чтим нормы международного права, все вот эти дела. Но идет война, нас хотят уничтожить. Войну эту начали не мы. Война эта идет много десятилетий. Вот. Поэтому в той или иной фазе. Поэтому, ну, куда уже, как бы... Понятно, что они видят нашу слабость. Они видят нашу слабость, а слабых нужно бить. Сейчас наступили времена на нашей планете, когда действует только право сильного. И не только сильного, но сильного и решительного. То есть, ну, должна быть решительность применять свою силу. А мы находимся постоянно в состоянии стратегического терпения. Я надеюсь, что оно заканчивается.
6: Ну, понятно, там Трамп уже продемонстрировал принцип силы, но да.
7: Ну, в первую очередь иранцы продемонстрировали принцип силы.
6: Ну, тут сначала венесуэльский, да, сценарий, тут понятно.
7: Ну, венесуэльский сценарий, он больше похож был на театр на самом деле. Мне просто известны некоторые более подробные вещи о, скажем так, подготовке Венесуэлы к подобным сценариям, о том... какие там находились, ну, скажем так, и оборудование, и люди, и тому подобное. И почему-то это все вот так вот произошло, непонятно, да? Поэтому это больше похож был на, как бы, на цирк какой-то, ну, на постанову. Вот. Поэтому я бы на это не ориентировался. Я бы больше ориентировался на Иран.
6: Ну, к Ирану вопросов нет, да, тут они показали всему миру, хотя далеко не многие делали на него ставки. Но в то же время интересно обсудить военный шенген, так называемый, да, вот система разрешений на военные перевозки, а, видимо, обычный шенген, по всей видимости, может, да, схлопнуться из-за наплыва мигрантов, но это такое уже лирическое отступление частное. Ну, то есть, на ваш взгляд, сейчас все перестраивается на военные рельсы?
7: Ну, конечно. И военный шенген, то есть они несколько лет строили активно, ну, условно говоря, дороги. Дороги для того, чтобы быстрее перебрасывать технику к границе с Россией. Да? Ну, вот. Сейчас они, тут дело даже не в мигрантах и в закрытии, и схлопывании как бы шенгена, да, для гражданского шенгена, ну, условно говоря. Здесь дело в том, что они пытаются как бы юридически ну, зафиксировать вот такую возможность, как бы переброску войск, чтобы там не было никаких вот на каком-то низовом уровне никаких-то недопониманий, действия старых инструкций и так далее, чтобы все прошло максимально быстро, как по маслу и так далее. Они сейчас юридически это все оформляют. Я думаю, что они в 30-м году планировали, сейчас пытаются на 28-й перебросить этот закон, скажем так, да. Я думаю, в 27-м году они уже все в плане законодательной базы все подготовят.
6: Ну, слушайте, они сроки сдвигают не ввиду того, что теряют свои позиции политические. Ну, слушайте, вот даже по примеру того, что происходит во Франции, в Италии, в Германии, правые силы, которые говорят, зачем нам Украину спонсировать, может, все-таки поэтому?
7: Ну, смотрите, вы же понимаете, что война — это всегда искусство обмана. Еще Сун Цзы об этом говорил, да? И сейчас мы видим лидеры западного мира — это просто клоуны. Клоуны с разными ориентациями, девиациями и прочим. Да, это смешные люди. Мы смотрим на них, ну кто там будет с нами воевать? Ну кто пойдет за Макроном, за Мерцем и прочими вот этими там Урсулами фон дер Ляйен и Каями Каллас? Ну никто, да? Все, и мы сидим как бы расслабленные, понимаем, что там все как бы плохо. На самом деле, когда придет время, места вот этих смешных людей могут занять кто-то другой. Со стержнем, с харизмой и так далее, да, с нормальными мозгами, нормальным интеллектом. И также он выйдет из, как вот эти все птенцы Сороса, также, скорее всего, из гнезда Сороса и выплывут. Там же не только вот такие смешные, глупые люди, там же есть кто-то и умный, наверное. Поэтому я бы вообще не ориентировался на какие-то внутриполитическую борьбу и так далее. Это все ширма. Вот вся политика, особенно в военное время и все, что связано с войной, это все фокус. Фокусник одной рукой там что-то мельтешит, как бы, да, перед нами, а другой рукой делает фокус. Поэтому я бы вообще не ориентировался на их там внутриполитическую борьбу, придут правые, будем все дружить и так далее. Ничего этого не будет. Там все идет так, чтобы усыпить нашу бдительность. Вот и все. И мы смотрим на этих клоунов и... И нам вроде бы как не страшно. А они тем временем готовятся, наращивают и разгоняют свой военно-промышленный комплекс. И нужно понимать, что материально-техническая база, научная база, технологии – это все Запад. Нам до них в плане технологий, мягко говоря, много десятилетий. Вот если все таким же темпом пойдет. Да, благодаря тому, что в определенный момент не только мы ошиблись, но и НАТО ошиблась – прогнозах войны будущего, то есть то, что сейчас происходит, да, чтобы такая же окопная война дешевым вооружением, как бы, да, вот, мы перестроились быстрее, но благодаря тому, что прошлая более развитая цивилизация, это Советский Союз, оставил нам серьезную огневую мощь, мы сейчас, несмотря на помощь коллективного Запада и участие коллективного Запада против нас, все равно как бы имеем возможность доминировать в огневой мощи. Но они перестраиваются, и потенциал у них побольше, и экономический, и технологический. Поэтому у нас пока еще есть окно возможностей, потом его не будет. И вопрос, когда, вот насчет ядерного оружия. Испытания мы в любом случае проведем. Вопрос в том, что мы их проведем, когда вот уже будем на грани, или когда еще будем сильными. Вот в чем дело. Ну, такое мое видение.
6: А как считаете, в нашем, в российском обществе вот сложилось уже понимание того, что с Евросоюзом, я понимаю, в политике слова «дружбы» нет, но упрощаем до такого бытового уровня, дружить больше не будем. Вот есть это, это же важно, чтобы у нас люди понимали, с кем мы имеем дело. Если Евросоюз и всех жителей там накачивают очень активно, говоря о том, что сначала Российская империя, потом Советский Союз, сейчас Российская Федерация, уже сколько десятилетий, сколько уже столетий мы, значит, враг Европы. Аналогичным образом нужно действовать?
7: Ну, смотрите, я вспомнил старую шутку из украинского сегмента, из прошлой жизни, когда еще Юлия Тимошенко была премьером, вот, и там вот это такая постановка была, где она говорит, я все заводы отдам людям, все отдам людям, людям Рената Ахметова. Тут вопрос, о каких людей речь? Если мы говорим про народ, народ давно все понял. Народ у нас не глупый. И народ, в принципе, и народ, и русский солдат на поле боя вытянул эту войну, как бы, да, потому что могла просто быть трагедия. Ну, я, конечно, молчу про подразделения ДНР и ЛНР, которые были растянуты по всему фронту, потому что Красная Армия оказалась не готова к войне. И своими потерями мы дали время Красной Армии восстановиться, ну, условно говоря, нашей большой, великой. И сейчас... Все круто. Но еще и люди, которые просто мы, когда клич кинули, что нужны беспилотники, да, люди, весь народ начал в этом участвовать. А вот насчет элит, Вот у меня есть некоторые сомнения о некоторых представителях наших элит, которые, может быть, где-то еще мечтают, что вот сейчас еще немного, я снова буду в Милане ходить по бутикам, покупать красивые вещи, может быть, съезжу там в Монте-Карло, там на Антибах, французские Антибы, выпью кофе с круассаном и так далее. Вот, может быть, есть, я уверен, что есть кто-то вот из элит, да? Вот. А насчет простых людей, конечно, конечно. Mm-hmm. И более того, люди хотят, скажем так, люди не понимают слабости. Когда вот мы слышим от наших там каких-то дипломатов или политиков, что вот мы там дух Анкориджа, мы вот сейчас вот мы все-таки хотим, вот, ну вот, вот не надо, вот нам эта война, мы хотим вот остановить. Американцы, ну вы же повлияете на украинцев, ну что это такое, да? И люди смотрят просто в таком непонимании, что происходит. И причем в том, что это же, ну, как бы наша инициатива, специальная военная операция, по понятным причинам, но наша инициатива. И когда наши некоторые дипломаты говорят, американцы, ну, пожалуйста, вы же обещали повлиять. Но это выглядит, мягко говоря, непонятно для наших людей.
6: Люди, ну, согласитесь, хотят, это хорошее, это просто правило дипломатии, ну, хороший тон. Да. Когда ты говоришь, вот Индия предложила свой вариант, да, там, урегулирования, да, мы сказали, да спасибо большое, мы примем. Мы вам перезвоним, но нельзя же говорить, слушайте, ну однозначно нет, мы поработаем над этим. Но...
7: Значит, дипломаты пусть по телефону общаются со своими коллегами и целуют их в щечки, как бы, да? Вот если ты это говоришь на всю российскую аудиторию в военное время, когда погибают люди, очень много людей погибает, то будь добр, будь левитаном. И если у нас нет понимания, то нужно вспомнить Советский Союз и советскую пропаганду. Когда Советский Союз умудрился, говоря правду о трагедиях на фронте, убедить весь народ и каждого солдата Красной Армии, что победа неизбежна. И нам плевать было на какие-то дипломатические и так далее. И когда Жуков в 45-м из Берлина позвонил Сталину, по-моему, да, позвонил, по-моему, я не помню, или, ну, неважно, какая технология коммуникации применялась, что там как некий генерал хочет переговоры вести. Гитлер застрелился, и предлагают там какой-то генерал вести переговоры, забыл фамилию. Сталин сказал, никаких переговоров, полная капитуляция. Поэтому, когда идет война, друзья, и особенно которую спровоцировали, начиная с Майдана, с развала Советского Союза и много чего другого, это все сделал Запад, то делать дипломатические заявления нежные, чтобы никого не обидеть, мне кажется, неуместно.
6: Послушайте, Россия ни разу не отказывалась от целей поставленных. И я тоже работал военным корреспондентом и с парнями общался. И я знаю, что вот до них этот шум, он не доходит.
7: Я с вами не соглашусь. Но я постоянно общаюсь с своими боевыми товарищами. Я постоянно на связи с ребятами из фронта. И сразу, как только я в Донецк приезжаю, стараюсь каждый там, месяц-два приезжать в Донецк. Встречаюсь с бойцами, с офицерами. И у многих сразу такой вопрос, а почему мы не можем, как Иран? Понимаете, в чем дело? Я вам скажу так, на фронте парни за новостями следят намного внимательнее, чем на передовой. Потому что от этого тоже зависит их жизнь. У них там все обострено. Понимаете? И когда вот такие странные какие-то заявления, а противник, используя вот в рамках ИПСО, наоборот, выхватывает и отправляет нашим парням, как бы, да, ну, условно говоря, ссылки друг другу пересылаем, скриншоты и так далее. Поэтому это вот как раз-таки парней и в первую очередь цепляет.
6: Но противника вот ставят на место, когда говорят, давайте так не бить, давайте здесь фронт заморозим. Но разве хоть раз пошли на уступки в этом плане?
7: Кто кому?
6: Российская Федерация.
7: Нет, но вы имеете в виду, что мы предлагаем...
6: Хотя бы раз мы решились снова на Минские соглашения, хотя бы раз мы заморозили фронт по инициативе американцев, по инициативе Брюсселя, Украины, Киева, Зеленского, да, который каждую неделю говорит, Россия должна перестать, да, убивать, да, да, и тогда мы будем договариваться.
7: Мы сейчас спорим о теплом и мягком, как бы. Нет, конечно, если бы мы заморозили фронт из-за этого, но... Вы сравните просто сейчас ситуацию с нашими ударами и еще год назад. Вот я напомню просто, я не буду говорить 2-3 года назад, да, что нужно было делать с мостами через Днепр. Я вам просто напомню февраль этого года. Нам для того, чтобы выключить Киев перед морозами начала февраля, да, перед сильнейшими морозами, чтобы выключить Киев, еще нужно было пару обстрелов. Но мы прекратили это делать. Вот февраль этого года. И много, я могу таких много примеров привести.
6: Ну, все прекрасно помнят кадры Киева этой зимой. Ну, не этой, а прошедшей зимой. Ну, что ж, тут тоже. Тоже люди с генераторами,
7: какие,
6: а сейчас
7: какие?
6: Мы...
7: Ну и что? Ну, прекращайте. Ну, кадры с Киевом, люди с генераторами, но у них было отключение света на часы, поэтому понятно, что у них трубы порвали из-за мороза. А вот если бы в феврале мы добили, а добить осталось немного, то у них бы в многоэтажках проблемы были бы совсем. И с водой, и с канализацией, и с трубами, и там бы уже в городе жить было очень сложно. Это просто один из примеров. И примеров таких по поводу ударов по тылам противника, где мы просто... Очень мягко, мягко, да, вот как бы там, ага, есть какие-то там договоренности, переговоры, мы ведем сейчас, да. Я уже молчу про уничтожение вражеских генералов. Я понимаю, почему Зеленский жив.
6: Но а я вы знаете, когда мы, когда вы не можете ответить, когда мы вынесли все НПЗ Украины? В каком-то году было?
7: Ну, смотрите, мы начали выносить НПЗ еще в 22-м году.
6: Так.
7: Но знаете, в чем был нюанс? И не только НПЗ. Вот. Нюанс был в том, что мы, к примеру, один раз поразили какой-то завод, и цель вычеркивалась. И только где-то с второй половины 23-го года мы начали все-таки цель добивать. То есть мы понимали, у нас и разведка лучше работать стала. НПЗ крайний, по-моему, если не ошибаюсь, там Кременчугский, по-моему, самый крупный. Вот, его добили, именно добили, по-моему, в начале этого года, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому, но тем не менее, по заправкам начали работать только сейчас, да, ну, тоже плюс, ну, только в этом году, я имею в виду. Поэтому есть нюансы.
6: Ну, это большой разговор, а, к сожалению, эфирного времени немного, да. Спасибо вам большое, Данил Бессонов был в эфире «Радио Спутник», до свидания.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Полянский назвал условия, при котором Россия готова к мирному регулированию украинского конфликта. Мария Захарова рассказала, какая европейская страна является сторонником киевского режима. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. Об этих и других темах подробнее далее. Североатлантический альянс, готовясь к войне с Россией, не заинтересован в прекращении военных действий на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, не секрет, что Запад рассматривает украинский конфликт в качестве своего рода лаборатории для новых военных тактик и стратегий. Полянский подчеркнул, Москва готова к миру, однако для этого необходимо, чтобы с территории Украины больше не исходили угрозы для России и россиян. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками и отметила, что немецкому канцлеру Фридриху Мерцу нужно перестать обманывать граждан своей страны. По ее словам, разгребать проблемы в стране будут граждане Германии, которые были, цитата, «жесточайшим образом обмануты своими собственными руководителями». Конец цитаты. Захарова добавила, что Германия является участником конфликта на стороне киевского режима. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Это следует из доклада министра труда и социальной защиты России Антона Гатикова. Он добавил, что индексации страховых пенсий будут охвачены 37,5 миллионов россиян. 11-я Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главной темой форума станет социально ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей. Словакия планирует избавиться от зависимости от российской нефти к концу 2027 года. Об этом сообщила министр экономики республики Денис Исакова. Она сообщила, что сейчас в Вашингтоне ведет переговоры о конкретных мерах, которые помогут Словакии справиться с переходным периодом. Премьер-министр страны Роберт Фицо накануне заявил, что у Европы большие проблемы с нефтью, осень и зима будут трудными. А министр иностранных дел Юрай Бланар в сентябре отмечал, что, отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками. В городе Хмельницкий на Украине группа граждан пытается выломать ворота местного военкомата, чтобы освободить мобилизованного студента. В ответ сотрудники учреждения угрожают открыть огонь, пишет украинское издание. По данным СМИ, собравшиеся заявляют, что студент дневной формы обучения Хмельницко-Подольского университета пришел в военкомат для обновления военно-учетных данных, однако его отказываются отпускать. Армия обороны Израиля Цахал уничтожила боевика палестинского движения «Хамас», который принимал участие в атаке на еврейское государство в октябре 2023 года и захвате заложников. Об этом сообщила пресс-служба армии. Комплексная плановая проверка работоспособности системы оповещения населения пройдет во всех регионах страны в пятницу, рассказали в пресс-службе МЧС. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Здравствуйте, я Александр Кузьмак. Рядом со мной Андрей Школьников. Говорим о геостратегии в целый час. И я вот еще до начала программы приветствую категорически.
3: День добрый.
2: Вот. Честно признаюсь, вот до начала программы я сказал что вы страшный человек, потому что ваши прогнозы сбываются.
3: Вот, это не прогнозы, это расклады, которые видны, которые проявляются, ну, слава богу, называется.
2: Хотелось здравый бы... смысл и жизненный опыт.
3: Конечно, да, плюс очень хотелось бы, чтобы некоторые вещи не сбывались, но, как говорится, что имеем-то имеем. Да нет, я же не определяю реальность, я описываю то, что вижу. То, что через какое-то время это начинают видеть все, то есть то, что несколько лет назад воспринималось как абсурд, какая-то нереальность, это невозможно, мы не можем в это поверить. Ну, сейчас об этом говорят и с высоких трибун, и разные эксперты, просто потому, что это стало видно. Просто
2: уже констатирую тренд, я конечно. Факты.
3: Ну как, в преддверии, то есть тренды уже настолько проявлены, что не сложить 2 плюс 2 и не получить на выходе не 8, не 10, а хотя бы 5, уже становится нормальным.
2: А там авось и до 4 дойдем.
3: Да-да-да, а там потихонечку и дойдем, называется, и закончим начальную школу.
2: Ну что, сегодня какая, то есть я думаю, что определить саму тему, да, поскольку мы сегодня говорим опять вновь о западной философии, да, жизни, если
3: такова
2: имеется.
3: О западном мире... Где вот философский корень, вообще, что у них в головах, где та теория, где тот подход, почему вот так получается, почему они настолько нелогичны, почему они настолько анти, вот все, что можно называется анти, добавить, и эстетика, и разум, и некие религии, духовные вопросы, почему это все вылезло?
2: Откуда а можно я тогда задам вопрос вначале, просто как раз связанный напрямую с темой разговора, а можно ли... сегодня, ну, скажем, по итогу программы, в каком-то смысле получить понимание, почему мы считаем их всех, ну, грубо говоря, умственно неполноценными из того, что они делают, да, и так ли это на самом деле?
3: Ну, умственно неполноценные, ну, все-таки это, да, конечно, это диагноз, да, немножко из другой области. Тут
2: деградировавшими.
3: Хотя какие-то черты этого будут проявлены, мы посмотрим, почему это. Что произошло, где та консерватория, в которой не доработали, что вот это получается. Как цивилизация с глубокими корнями, с глубокими мыслителями, с философами просто мирового уровня выродилась до такого, что мы сейчас смотрим. Где тот был показ мод, после которого в ширпотреб вылезло вот это вот все, которое сейчас является политикумом Западной Европы. Откуда это вообще взялось?
2: Причем поголовно. Они там все такие.
3: Да. Да. И начинать мы должны с четкого понимания, что если мы говорим о концептуальных вещах, то мы должны концептуальные документы, книги изучать заранее, полностью. В том виде, в каком они есть. Не какие-то выдержки, не цитаты, не краткий пересказ. А именно то, как оно выглядит. Ну, один из классических примеров такой ошибки – это у Адама Смита есть замечательный набор трудов, и очень многие из него выхватили только описание булавочной фабрики, которая являлась симулякром, то есть у которого не было прообраза, то есть это вот некая фантазия описанная, и на ее основе начинали строить экономические модели. То есть в фундамент клали вещи, которые, в принципе, были неприемлемы, которые их не должно было быть. И мы на это все смотрим, пытаемся понять, откуда это произошло, а на выходе мы наблюдаем конец истории. Когда экономические теории приводят к тому, что мир конечен, что развитие дальше невозможно, и из-за чего это происходит? А это происходит из-за того, что люди не разобрались, где заканчивается разделение труда, а где начинается углубление труда. Что это не одно и то же, что это разные вещи, что это... несводимое. Ну, что углубление труда – это, по сути, разделение знания. Что не все решается эффектом масштаба. Что есть такие вещи, как инновации. Когда вы можете просто взять, поменять материал, и громадное количество технологических цепочек просто исчезнет, станет ненужным. Ну, условно говоря, мы уходим от деревянных ручек для сковородок к пластиковым, причем пластиковые
2: сначала
3: сковородки...
2: Сначала к чапельникам.
3: Да-да-да-да-да, и называется дню выборов.
2: Да, дню выборов, да.
3: И после этого как бы запускается большая промышленность в рамках всей экономики, которая начинает выпускать пласт...

0: Ну, меньше, чем пальцев на одной руке называется. Да. Вот. Одно дело, вы производите там 3-4 сотни ракет, другое дело, вы производите парочку ракет, а результат тот же самый. Вот вам пример, называется не разделение труда, а углубление труда или разделение знания. И большое количество людей не поняли это, потому что не читали сами книги, а посмотрели краткие выжимки. Кто-то пересказал, взяли, ну, могли бы стать хорошими экономистами, если бы они это почитали, если бы они на эту теорию разработали. Но в итоге написали конец истории и ни о чем. И когда мы начинаем смотреть то, что лежит в основе вообще современной западной философии, западной концепции, вот тот фундамент философский, он очень важен. Когда у нас идет речь о том, что Институт философии РАН в России занимается странными вещами, с постоянными скандалами, это вопрос не даже не то, что они делают, а то, что они не делают. Почему вот к происходящим процессам, к появлению таких структур, как осознание себя России как отдельной цивилизации, восточноевропейской цивилизации, русский мир, почему к этому нету философского обоснования? Где вопросы проработки философии перехода как раз от повсеместного расширения капиталистического к тому, что мир становится замкнут, что все ресурсы уже, ресурсы уже посчитаны, взяты на баланс, в будущих потоках разобраны. И мы говорим, что мир становится другим. Мир становится таким, каким он должен был бы быть, если бы не было реформ Хрущева. Если бы сталинская экономика с одновременным повышением качества и разделением, повышением качества и снижением себестоимости стала бы доминирующей, продолжала бы развиваться. Вот эти все вещи...
1: Не в рамках Советского Союза, а вообще.
0: Хотя бы в рамках Советского Союза. Не было бы семи чудных реформ Хрущева, которые просто вот когда начинаешь загубили, смотреть, что он делал. Да, то есть это начиная от серьезных экономических вещей, заканчивая таким моментом, как взяли и приняли решение о том, что мы боремся с излишествами в архитектуре, и от красивых, эстетичных зданий, создающих среду, создающих, собственно говоря, ощущение того, что ты живешь в обществе, будущем, цветущем, мы перешли к строительству сараев. Ну, кажется, какая вот сложность, какая экономика. Ну, возьмите вы вот к этим хрущевкам, там, добавьте какие-то украшения, какие-то маленькие изменения. Ну, пусть они будут 2-3% себестоимости. Вы достигнете нужных показателей не за 20 лет, не знаю, за 21 год, ну, если 5% до круга. Нет. Мы начали штамповать, начали далее, мы перешли от хрущевок к панелькам абсолютно одинаковым, серийным, типовым, где архитектуры в принципе не было. Где есть проектирование, но нет архитектуры. И вот до сих пор, собственно говоря, те человеки, которые есть, это порождение того больного разума, упрощение. Мы начали делать сараи, ну, соответственно, кто живет в сараях? Ну, вот мы смотрим на людей, которые привыкли, вот эта вот насмотренность у нас от спальных районов, от этого ужаса, ну и посмотрите, что люди начали, например, строить у себя на дачах, когда появилась возможность. Они начали опять строить сараи. Или это некие симулякры рыцарских замков из, называется, сказок, или это вот это вот безобразие. Насколько мы убили эстетику вот этим вот решением Хрущева, которое не отменили, которое... стали воспринимать экономика, рациональность. Но, друзья, даже у Витрувия было, да, должна быть тектоника, устойчивость, должна быть функциональность, должна быть и эстетика. Мы забыли про эстетику полностью в строительстве. Мы получили результат общества, ну, далекое от всего этого.
1: А это почему? Потому что как раз в основе лежал тот самый симулякр? То есть потом...
0: Не, в основе лежало не происхождение, нас, да, происхождение, да, Никиты Сергеевича Хрущева и людей, которые рядом с ним. Которые вот то, что называется, они считали рациональным, понятным, то и воспроизводили. К сожалению, первое поколение революционеров, пришедших к власти, которые еще помнили, как это выглядело, которые проходили еще школы российские и училища, там, гимназии, училища Российской империи, где соответствующее образование было элитное, и они видели, понимали, что, условно говоря, красота, эстетика должна стать доступна простому народу. Простому
1: они
0: народу.
1: Наоборот, да.
0: Конечно,
1: они,
0: ну, всех, да, уйти в низкий уровень. Собственно, ну это начиная, вот, когда был Луначарский, Крупская, то есть вот, люди, которые пытались, соответственно, что-то делать. А дальше пришли, соответственно, люди, которые очень далеки от всего этого, да, которые коммунисты, но немножечко не разобравшиеся в этом вопросе и воспринимающие все упрощенно. Ну вот мы и получили, называется, строим сараи, там, соответственно, живут не люди, Да, мы переходили от бараков к хрущевкам, но кто мешал?

0: эти хрущевки делать хоть немного различными, хоть на какую-то эстетику, какое-то что-то приятное, то есть можно было с этим поиграться. А не то, что сейчас смотришь, ну, это, друзья, это смесь Тетриса и Майнкрафта, вот соединение, и это называется жилье, это не жилье. Это низкие потолки, маленькие комнатенки, отсутствие балконов.
1: Ну, то есть это именно не дома, а жилье как раз, да? То есть это место, где можно, так сказать, лечь спать.
0: В Советском Союзе проектирование было индустриальных объектов, четко, каждый раз один по-разному, очень внимательно. А дальше было проектирование жилья и проектирование сельскохозяйственных построек. Вот, вот эти вот два последних проектируются примерно по одному принципу. Типовое. Минимальное количество. Посмотрите на наши спальные районы. Они одинаковы. Ну, кажется, ну, поиграйся ты с высотой, поиграйся с расположением. У тебя пространств, море, территории громадные. Концентрация населения даже вот с этими небольшими перепадами позволяла обеспечивать необходимую инфраструктуру, плотность и социальных объектов, и дорог. Проблем не было. Разница в экономике была небольшая. Но отсутствие эстетики, принятые принципы, и дальше, соответственно, целое поколение воспитано в тех традициях. Ну и мы наблюдаем.
1: Ну окей, с этим разобрались. Вернемся к западным симулякрам.
0: Вернемся к Западной Европе, да, откуда все. У Платона есть замечательная конструкция, понятие симулякра. Тень тени. Ну то есть есть некая идея.
1: Копия копии? Это как это?
0: Ну совсем, есть некая идея из мира идей, из идеального, угу, которая не воплощена, которая копируется в реальный мир, вот она вот есть как объект, и дальше делается копия этого объекта, и вроде бы все более-менее нормально, то есть как бы, ну, да, есть истинная копия, которая повторяет оригинал, есть копия уже с сильными искажениями. Беда в том, что общество все время усложнялось, и то, чего не было при Платоне, в эпоху Платона, в его жизни, ну, потому что, ну, сама структура общества, профессии, видов деятельности, отношений была минимальна, она для современного, для 20 века уже неприемлема. И, собственно, ну как, нам уже нужно не тень тени, а, условно говоря, отзвук от тени, брошенный на закате вкус сожженной карамели. Вот что вот такое вот сложное, переплетенное с чувствами, таков стал мир.
1: Я бы записал, да.
0: И, собственно говоря, мы как раз получаем французского философа Жана Бодрияра, который это все описал, который всю жизнь работал с этими симулякрами, ну, как большую часть творческой жизни. Mm-hmm. Не в том смысле, что только они существуют, нет. Есть, условно, оригинал, мир, есть его копии, воспроизведение с чертами похожие, попытки на оригинал. Есть, соответственно, подделки, которые пытаются выставить себя за оригинал. А есть симулякры. То есть то, чего нету. И, в принципе, они были всегда. Всегда рисовались картины, на которых изображен мир, которого нету. Ну, то есть чисто географически. Мы живем в мире, после где симулякров стало много. Мы смотрим на города из кино. И говорим, ну, типичный город. Так выглядит город. Но так города не выглядят. Нету прообраза этого города ни в виртуале, ни в книгах, ни в книгах, в видео, в играх оно есть, но в реальности этого нету. То есть какой-то вымышленный город, целая вселенная Марвел, это вот оно. Угу. Вымышленные города, с отношениями которых нету. И, собственно, то, ну, Бодрияр говорил, по сути, что вот эти вот симулякры становятся стеной. Они поглощают пространство
1: и отделяют, собой
0: отделяют реальность, угу, от того, что есть. То есть он даже вводит как бы эту гиперреальность, где их становится очень много. Что от реальности воображения отдельных людей, не вообще воображения людей, остаются лишь клочья, ну, такие пустыня реальности. Но это вот наш мир виртуальный, где вот мы, соответственно, смотрим, наблюдаем виртуальные сети, из которых образы приходят, поведение, которое характерное для кино.
1: Но, то есть это история про матрицу.
0: Да, ну, собственно, матрица и вышла оттуда.
1: Ну да.
0: Да, вот этот виртуальный мир, который начал собирать некие фантазии, которые начали вытеснять реальность. Но это не значит, что эта реальность исчезает. Просто виртуальность, вот это вот симулякров, ее становится все больше и больше, но не бесконечно, но не замещает. Все равно остается реальность, остаются копии, остаются подделки и в большом количестве симулякры. Мы начинаем жить в мире, где их становится очень много.
1: А как это применить к, вот, с точки зрения реальной действительности, в особенности к западному миру? Тебе просто хочется как бы, в практическом смысле.
0: А в западном мире это все в рамках вот линейного. Их все больше и больше симулякров, а давайте мы представим, что остаются только они. То есть не классическая логистическая кривая, которая S-образная, где идет резкий рост, потом идет насыщение и стабилизация. И мы, собственно, вот живем в мире, ну, в нашем мире, например, есть психоактивные вещества. В различном варианте называется. И когда это появляется, тут же начинается первый раз эпидемия. Потому что у общества нет иммунитета, мы не понимаем, что это. Это начинается чуть ли не как лекарство, спасение от всего, пока непонятные последствия. Потом это все понимается, ужас. Появляются ограничения, табу, запреты. Начинается система обучения, и общество получается защита от него. Да, есть некий набор людей, которые этому очень подвержены, которым мы ничего называется, как бы мы боремся, мы лечим, мы их, называется, пытаемся спасти, молимся за них, то есть по-разному. Но общество в целом начинает дистанцироваться. Вот и симулякры также. Это вот эпидемия симулякров, которая пришла, которые все более и более увеличиваются. Виртуальные реальности, игры,
1: всякие супергерои, вот
0: да,
1: это все, да?
0: Да, да, да. То есть... И это все вот это вот становится той, собственно, средой, где ты можешь в это нырнуть и утонуть там. А можешь на это смотреть, ограничивать себя, но четко понимать, что реальность существует. Что холодильник и телевизор, как бы, это разные вообще вещи, что кушать надо и продолжать жить в этом мире.
1: Я правильно понимаю, что симулякры, если я правильно понимаю, они существуют не вмешиваясь в реальную жизнь, а параллельно с ней. И тогда получается, что мы начинаем верить в этих самых супергероев, хотя их нет и не может быть, да? То есть, да?
0: Да-да-да, на каком континенте планеты раньше существовали единороги? И ведь большое количество людей задумается и даже ответит, где бы это может быть, да. Вспоминая какие-то вот познания, называется. Вот есть эти мифы, просто нормальный, адекватный, там, образованный человек, рефлексирующий, четко понимает границу между реальностью и, соответственно, симулякрами. Ищет баланс внутренний, собственно, это тот навык, который нам как обществу, как отдельным индивидам нужно выработать. И замечательно в этом живет. Но есть люди, которые его не чувствуют, которые полностью в это все ныряют и искренне считают, что со временем его будет все больше, больше и больше. И мы наблюдаем замечательные вещи, как, например, это происходило в искусстве. Есть роль бессознательного в искусстве. То есть, если мы возьмем сюрреализм, то для него бессознательное – это как некая шахта, из которой они берут абстрактные образы, парадоксальные образы. Вот в бессознательном ищут. Дальше, соответственно, если абстрактный экспрессионизм, то они ищут эмоции, энергию там. Ну, а потом у нас пришел антиэстетика постмодернизма, которые сказали, никакого бессознательного нету. Ну, как нету? Ну, вот это вот та вот уходящая реальность, это никакой шахты там нету. Вот то, что вот сейчас вот человек сгенерировал, вот то оно и есть. Глубины нет.
1: Все можно.
0: Это как нету безобразного и прекрасного. Это все одно и то же.
1: Отсюда Энди Уорхолы всякие...
0: Убираем, соответственно, отсюда Джозеф Кошут и прочие шедевры, да, убираем, соответственно, тут глубину. Ну, как в математике, мы говорим, ребят, есть только арифметика. Уйдите нафиг, вы не понимаете. Вы придумали усложнение, ничего этого нету. Вот, есть симулякры, есть копии без оригинала. То есть, оригинал умер. Оригинала и не было. И появляется, собственно, концептуализм, так называемый концептуализм в искусстве, это симулякр, не копия, копия похожа на оригинал, не подделка, пытающаяся замещать искусство, нет, это именно симулякр искусства, кто рассказывает, что ничего этого искусства не было, творить можно любую похабщину, что любой, называется, жест, любое движение, любой эпатаж сам по себе ценен, и вот это вот пришло.
1: Ведь это халтура.
0: Нет, это не халтура, это хуже. Если кажется, что творчество стало неким некачественной подделкой на шизоформные и шизоэффектные расстройства психики, да, это оно и есть. То есть группа фриков, называем вещи своими именами, решила, что поскольку ничего сделать в искусстве они больше не могут, понять не могут, это все сложно, давайте все упростим, давайте будем смотреть на мир, как будто мы больные шизофренией, и описывать то, что мы видим. Ломая сознание. Когда нам начинают говорить, что ну, вы какую-то ерунду несете, мы говорим, нет, у нас есть философское обоснование 24-летнего философа Джозефа Кошута, вот просто вот, вот, который посмотрел на всю философию до него и сказал, что это все ерунда, что теперь искусство вместо философии, и поэтому говорить о концептуальности могут только концептуалисты. Вот об этом всем. Но поскольку я в какой-то степени являюсь концептуалистом, даже с точки зрения той, я могу сказать, что то, что ну, скажем так, в глобальных мыслях, в политологии, в геостратегии и прочие вещи концептуальные дела. Я могу сказать, то, что делается, действительно халтура. Это пародия, это симулякр на человека, больного шизофренией. Симулякр, это не больной, это вот именно вот это. В его непонимании, которые пытаются смотреть на мир и описывать его. И вот это вот современное искусство, это вот оно. Вот на этой вот философии оно построено. Беда в том, что на этом же построена оказалась и политика Западной Европы, выросшая из этого же философского базиса.
1: Вот это прямо шикарный мост во вторую часть программы. У меня до сих пор перед глазами консервные банки Энди Уорхола стоят, и его картина под названием «Стрелка, направленная вниз». Вот это меня тогда поразило. Просто на картине «Стрелка, направленная вниз» и подпись картины «Стрелка, направленная вниз». И я думаю, что-то не то здесь происходит. Оставайтесь на радио «Спутник», после новостей продолжим.

знать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть «спамом».

0: «Кто вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Владимир Зеленский не устает грозить России эскалацией, обеспечить которую он не в состоянии. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он также посоветовал кому-то из западных спонсоров Украины напомнить Зеленскому об известной английской пословице, которая гласит, цитата, что «тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других». Конец цитаты. Полянский отметил, что пораженных целей в результате ударов возмездия вооруженных сил России по объектам, обеспечивающим военную машину Киева, так много, что скрыть масштаб провала украинской ПВО просто невозможно. Европа боится правды, рассуждая о свободе слова. Европейцы вводят санкции против российских средств массовой информации, стремясь лишить своих граждан альтернативной точки зрения, чтобы они легче верили в выдумки о русской угрозе. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что при этом западные страны не просто, цитата, «пытаются заткнуть российские СМИ», а формируют свою сетку, замаскированную под независимые издания. Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц. Это следует из опубликованного заявления Совета ЕС. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент страны Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В следующем году в России будет открыто 225 обновленных кадровых центров, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что в регионах, которые прошли комплексную трансформацию служб занятости, срок поиска работы сократился в среднем до 62 дней. По его словам, полное обновление сети центров занятости пройдет уже в 57 регионах России по итогам этого года. Нобелевскую премию по литературе получит канадская писательница Энн Карсон, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме. Премия присуждена за смелое изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. Среди ее работ комитет отметил эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного», «Поэма Нокс» и другие произведения, написанные в различные периоды ее творчества. По словам комитета, сотрудничество Карсон с художниками и хореографами, оперными и театральными режиссерами демонстрирует свободу, с которой она относится к литературным ожиданиям и системам правил. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: 14:33. Продолжаем программу «Стратегии. Власть». Интереснейший разговор наш с Андреем Юрьевичем Школьниковым, политологом, экономистом и, главное, геостратегом продолжается. Мы остановили наш разговор на самом интересном месте, как тот попугай говорил, переходя от философских конструкций к экономическим, да, к тому, что сделали, так сказать, что вот эта вся, так сказать, беда с симулякрами сделала с европейской и вообще мировой экономикой.
4: Ну, во-первых, да, откуда на это все взялись деньги? И откуда взялась иллюзия, что это чего-то стоит? Что это куча мусора, собранная не понять где? Что это идея, которая не важна, как воплотить, важна сама идея? Причем, когда ты на эту идею... Ну, друзья, если вы говорите, что у вас концептуальные идеи, ну, давайте разберем эти идеи на уровне, ну, хотя бы там, первого курса философии. С точки зрения каких-то вот таких вот моментов. И мы скажем, ребят, там нет ничего, это мусор. Там нет идей, там нет сложности, там нет смыслов, там в принципе ничего нету. Вы придумали себе мир без сложности, оставив только одну арифметику, выкинув всю, называется, математику остальную, и пытаетесь в нем жить, отрицая, что что-то существует. То есть такой вот вопрос, как эти забавы для неуравновешенных фриков превратились в то, что стоит миллионы, десятки миллионов. Под это есть люди. Богатые, скучающие,
2: циничные.
4: Дико циничные, зарабатывающие громадные виртуальные капиталы и которые готовы часть активов, малый процент, направить в какую-нибудь спекуляцию в искусстве. Денег много. Ума, эстетики, культуры не очень много, поскольку принцип, если ты такой умный, почему ты такой не бедный, богатый, да, он трансформируется, если ты такой богатый, почему ты так не стал умным. То есть, как бы это разные вещи, разные параллельные структуры, и эти люди просто хотят спекулировать, вкладываться во что-то. Что-то купить подешевле, продать подороже, с точки зрения финансового эффекта для них не так и важно, это вот малые доли. Вот есть там 5%, например, от капитала, который можно направить в сомнительные направления разные. Рисковые, высокорисковые активы. От этого берется еще малая часть и направляется в искусство. Великие, называются, большие мастера прошлого ограничены. Много картин не появляется. Импрессионисты все выбраны. Разбираться с авангардным искусством, да, конечно, можно, но там, когда у тебя, четко мы понимаем, есть основоположники направлений, которые это придумали, а есть подражатели, где полная ерунда. То есть, и мы выходим к тому, что, ну, надо какую-то новую поляну, которую можно раскрутить и продать. Ну, как вот сейчас в Турции скандал идет с обрушением биржи, с экономическими проблемами, потому что группа хитроумных дельцов взяли акции непонятно чего, продавая друг другу, раскрутили, нарастили капитализацию, ну, то есть, сделали такую вот виртуальную пирамиду, а потом эта пирамида схлопнулась. Вот то же самое. Это классическая пирамида. Вложение на начальном этапе, вложение в маркетинг, раскрутка, потом вышли и забыли об этом всем. Игра, берем любой мусор, раскручиваем автора, дальше все, что делает этот автор, объявляем искусством.
2: Причем не называя это мусором при этом.
4: Конечно, и покупаем это. Ну, собственно, вот это мы и наблюдаем. Группы циничных дельцов занимаются тем, что избыточные виртуальные там, на биржах или на прочих называется, деривативах сделанные капиталы пристраивают в некие гавани. Ну вот мы и получили. А дальше это все начинает потихонечку поражать все остальное общество. То есть мы наблюдаем то, что когда, ну, там, по Ибн Хальдуну говорили, называется, первое поколение кочевников приходит из пустыни, захватывает город, вырезает правителей, второе поколение кочевников строит империю, расширяет границу, третье поколение кочевников сажает кипарисы, поощряет искусство, четвертое поколение кочевников вырезается пришедшими из пустыни. Угу. А это уже между пятым и шестым.
2: Разврате, да,
4: при этом. А это уже между пятым и шестым. То есть это вот вообще полное называется. То есть их не вырезали, когда надо было. То есть это вот... Полтора поколения они живут авансом, продолжая деградировать, не воюя, не борясь, ничего не делая.
2: Калигулы такие.
4: И вот в этом нет. Калигулы это еще по сравнению с тем, что сейчас происходит, это осознанный, энергичный человек, да, называется как бы там бессовестный ублюдок, скажем так, самое мягкое называется, вот, чтобы сказать. Но, по крайней мере, хотя бы вот понятно, что. Какая-то активность. А здесь нет. Здесь просто плесень, поражающая все. И эта плесень начала поражать все остальное общество. Она стала распространяться. И мы наблюдаем замечательную картину, что вот все, вот, что мы написали сейчас, описали сейчас вот на уровне концепции, мир, состоящий из одних симулякров, где можно все, где можно магическими действиями заболтать, поменять реальность, где можно нарисовать картинку в воображении, дать в телевизор, и она становится реальностью. Ну, все эти истории с глобальным потеплением, с ковидом и прочее, вот весь мир, это вот оно. Они искренне думают, что реальности нету, что все состоит из симулякров, за которыми нет реальности, причем не то, что это стало сейчас, а этого и не было. Потому что откуда это все взялось? Ну, все это в головах больных учителей, вот выросшие вот на этом, причем сам Бодрияр-то не говорил, что реальности нет. Он говорит, что есть просто симулякров стало много, изучал симулякры. А тех, кто его читал, тех, кто читал краткие выжимки из того, что он читал, они этого не увидели, не поняли. Не поняли, что никаких нету этих фантазий. Угу. Что есть исключительно симулякры. И они в этом живут. И они все воспринимают как симулякры.
2: Тут хочется одного уточнения. Вот... искренне верят те, кто делают, да? То есть речь идет об исполнителях.
4: Нет логики, нет понимания, не те, которые учили.
2: То есть не те, то кто есть платят, я имею в виду, или они тоже?
4: Они уже тоже в это втянулись. Вот. Политики, которые вот это вот все реализуют, они продолжают в этом жить. Их учили люди, больные на голову, угу, которые, собственно говоря, воспроизводили вот все вот это.
2: Ну, то есть переводя на реальных людей, условный Сорос, он верит в то, что делает? Тоже, то есть я имею в виду, или он-то как раз человек, живущий в реальности, а вот те, кому он платит, да, вот они
4: он,
2: уже...
4: Он уже как раз и поверил в это все, что есть.
2: Вот.
4: Те, кто не верили, это люди уровня, ну, того же, ну, слуга там, вот философа, концептуалиста, которые четко, которые говорили, нет, мы к этому не имеем отношения, мы просто разбираем этот вопрос. Уже несколько раз вспоминаемый Жан Бодрияр, он как раз и не надо меня к этому. А вот последующие, типа Джозефа Кашута, философа, они уже полностью в этом. Это и стулья, называется физический стул, фотография и надпись стула. И начинаются вот игры с всевозможной тавтологией, смыслы, слова, превращающие смыслы, и мы получаем бред. Обычное нарушение логики. То есть любой человек, который учил в свое время логику, скажет, ребят, ну это, извините...
2: Не работает.
4: Да, это махинации, манипуляции. Они на этом построили концепцию, структуру. У них мозги так построены. Вы можете долго объяснять, что это нелогично. Они логику не признают. Они искренне считают, что мир магичен, что вот что бы они ни сделали, оно становится реальностью. И они это начинают творить. И у нас получаются больные учителя, которые пытаются смотреть на мир глазами шизофреников по своим соображениям, преподают в институтах людям, которые начинают заниматься общественными, гуманитарными, политологическими вопросами. Эти люди формируют повестку. Из этого числа людей появляются политики. И вот это вот все безобразие, больное на голову, смотрящее через вот это вот мутное стекло, на мир, который они еще не признают, начинает определять политику действия.
2: Мне метафора пришла в голову, совершенно такая, казалось бы, нелепая. У Чуковского, Корнея Ивановича, есть великое стихотворение «Путаница», да, в котором «Кому велено мурлыкать, не мурлыкайте», вот это вот, да, где каждый, где вообще весь мир превращается в некий хаос, пока там только зайчик, да, заинька был паинька, который говорил, да, что так не работает, да, что все на самом деле. Это же, по сути, про эти самые стимулякры. Да. Пока бабочка не прилетела мы и крылышками не помахала.
4: Мы отрицаем реальность, мы говорим, что реальность растворилась.
2: Вот.
4: Ну, это то же самое. То есть, давайте так, уровень понимания европейских политиков сейчас на уровне понимания мальчиков и девочек, живущих в социальных сетях, отрицающих реальность, не понимающих, как это производится, потому что в их системе ценностей, картине мира, все виртуальное, это вот первые там 2-3 этажа в пирамиде. Все остальное внизу. Им это не важно. И вот у этих ребят то же самое, которые сейчас в Европе, которые несколько поколений воспитывались, и они вот так больными глазами смотрят на происходящее.
2: Они обречены тогда, получается.
4: Конечно. Они обречены. И мы это наблюдаем, а мы пытаемся их в чем-то убедить, рассказать им про нелогичность. А в их мире этого нет. То, что сейчас происходит, это еще один симулякр, который они уходят. Они живут в копии без оригинала. Мира
2: красиво.
4: Реального нет, да. Ну, собственно, это и есть как раз... Ну, мы понимаем, что, что бы ни говорили, давайте так, великих философов после Хайдеггера уже не было. Ну, скажем так, он последний из. Но, по крайней мере, более-менее приличный есть. Но вы читайте оригиналы. Вы читайте, что они написали, а не пересказ. А не попытки не очень понимающих глубоких людей пересказать сложные вещи.
2: Рабинович напел, как в старом анекдоте, да?
4: Да, да, да. И мы вот... Они на этом построили все искусство, культуру, образование. Вот на вот этом вот всем. А дальше у вас получается ситуация, когда преподаватели такие, под это подтянуты соответствующие люди, они формируют вокруг себя среду, которая выталкивает всех адекватных людей просто. Далее это все начинает пожирать, и в итоге мы наблюдаем ситуацию, когда, ну как вот у нас до 22-го года в Боеме, пока не началось СВО и не вышвырнули, ну как, они самовыпилились, самовышвырнулись из среды, вот это вот все, находящееся на вершине, там ничего не произрастало. И так с трудом сейчас пробивается, потому что... Ученики учеников сидят, да, они пытаются подстраиваться под патриотические направления, они пытаются не противоречить, совсем соглашаться, но они не понимают.
2: Угу. Согласен.
4: Ну, тут наше государство поступило мудро, оно, сокращая поляну для тех, кто убежал, ее не расширило для тех, кто остался.
2: Чтобы они пробивались.
4: Не чтобы они не пробивались, чтобы
2: называется... пробивались как раз, да, в смысле, да?
4: Нет, доказывали, пробивали.
2: Доказывали,
4: нет, поляна уменьшается. Из серии у вас была вот такая поляна, и вас там послось сотня. Вот 50 убежало, поляна сократилась два раза. И те, которые остались, им не доплачивают за счет того, что те, которые убежали. Ребят, вы смогли сохранить то, что есть, а то и меньше. И мы вот в этом всем идиотизме, всей этой... Ну, если нету прекрасного и ужасного, ну, вот оно и есть. Вот так смотрите. Это люди, смотрящие на мир глазами, пытающиеся... Это симулякры шизофреников. Они... Шизофреники по-другому смотрят.
2: Да.
4: Да, они пытаются смотреть на мир как, потому что по-другому не получается. И дальше мы начинаем, когда с рациональной логикой, мы в шоке. А для них это нормально. Ну, давайте вот... Устами вспомним, называется, футбольного матча, попытаемся представить себе, как выглядит классический геополитический сюжет борьбы России и Европы. Проходит первый тайм, и одна из команд летит просто без шансов, то есть уже разгром, уже там 4-0.
2: Угу.
4: Начинается перерыв, уходим, у нас четкое понимание производства, подготовка новых технологий, набор контрактников.
2: То есть каждый экономика, на своем месте.
4: Экономика, да. То есть то, что мы делаем последние 4,5 года. Что с той стороны? А с той стороны команда противников дружно вся бежит в пресс-зону давать интервью. И там они по очереди начинают выходить и рассказывать, что вот сейчас они победят, что сейчас они нас забивают, что, соответственно, вот эти все гениальные фантазии, ну, минута славы. Каждый, вот для них цель. Вот европейские политики также прибегают, у каждого своя цель. Когда они что-то несут, это не для того, чтобы, называется, сделать. Нет. Для них сама цель бывает именно жест. Эпатаж, вот он есть, геополитический эпатаж, политологический эпатаж. И складывается впечатление, что вот если это слушать, через несколько минут, что легендарные герои, полубоги спустились с Олимпа и сейчас всех порвут. Каждый из них готов забить 10 голов.
2: У себя в голове?
4: Ну, в пустые ворота там, еще как-то, ну, готов. Общественность задает, что победа практически гарантирована. Но так как сейчас после перерыва они выйдут, пройдет тактическое изменение, вместо одного защитника на поле выйдут 5 нападающих. В заявке нет ни одного, но они выйдут.
2: Откуда-то?
4: Да. Вратарь рвет на груди свитер и говорит, я отобью все пенальти, в серии пенальти я отобью все. Так серия пенальти не предусмотрена по регламенту, но это никого не волнует. Вот оно есть. Да. На трибуну появляется массажист. И он начинает говорить, что он услышал, что селекционный отдел работает вовсю и уже подписал 3 чемпионов мира. Вот еще полчаса, и они сейчас прилетят.
2: Ну, то есть глупость умножается глупостью на глупость
4: просто.
2: И так далее. Да?
4: Ну, что мы слышим из Европы?
2: Да.
4: Потом,
2: дичь какую-то.
4: Потом
2: прям,
4: появляется, называется, руководитель этого селекционного отдела. И по секрету всем сообщает, что есть новость просто прорывная. Они уже отправили факс Месси, чтобы он пришел и завершил свою карьеру у них. Что еще есть полчаса на то, чтобы прилететь, набраться ответ, вот, чтобы он принял решение, прилетел и вышел на поле. Давайте подождем эти полчаса. Все же может произойти. Да. То, что там океан называется, где-то находится в другом месте, что вообще факс называется, деревня, неважно. Есть какое-то действие, но это же может произойти. Нет, не может. Нет, вы не понимаете. Вы себя ограничиваете. Дальше футболисты по очереди начинают брать на себя соцобязательства. Сколько забьют, как они сделают. Директор команды начинает есть землю, клянется, что выплатит всем премии, которые в лучших, вот называется, домах Парижу не платят. Вот, вот сейчас Парис Сен-Жермен вообще называется, сдохнет от зависти после этих премий. Дальше появляется штатный таролог-астролог, который с умным видом рассказывает, что, друзья, у команды противников началась черная полоса. Минуту назад. Худшая вообще у кого когда-либо была. Он сделал расклад. Особенно у вратаря команды противников. Вот просто вот называется. Потому что у него вратаря низкий уровень духовности, нарушена связь с космосом, и он живет не в том доме.
2: Он еще и русский при этом. Что само по себе делает его плохим вратарем.
4: Отвратительно, ну, да. Дальше, соответственно, появляется представитель IT-службы, который, немного смущаясь, ну, еще просто не готов был, как бы, и тихим голосом говорит, что с помощью асинт-инструментов по открытым источникам они провели анализ и выяснили, что вся судейская бригада с вероятностью практически 100% являются нерадиционно ориентированными, запрещенными в России движением. И если они будут судить так, как судили, то это все будет высказано общественности.
2: У меня...
4: Если спросить нейросеть, я думаю, она примерно так и скажет, да, собрав да. этот вот мусор со всей.
2: Сейчас у меня разорвет просто в этой ситуации губ, потому что я начинаю представлять эту картину, вот, в целом. Нам с ними же как-то надо коммуницировать, Андрей Юрьевич. Я все понимаю, да, я понимаю, что с той стороны дикие, безумные люди. Но с ними надо что-то делать, я прошу прощения.
4: То есть, с ними? Как а это? Что с ними
2: Глеб,
4: делаешь?
2: Надо что-то делать?
4: Если да. там фундамента нет. Мы вот это слушаем. Мы можем дальше... Вот,
2: ну,
4: мы
2: то
4: слушаем,
2: есть, кроме как палкой по голове, больше никак.
4: Там не палкой, там просто называется, ну как, можно, конечно, отлавливать особо буйных, сажать на хлеб и воду и включать им образовательные, ну как вот, было в советские времена, там клуб называется КОАП, вот это вот. Хотя вот с этого начинать. С познания мира начнем, называется, вот вы плаваете, называется, на кораблике, вот смотрите там, вот с этим вот... вот
2: закон Архимеда там,
4: вот что-то все, вот да. такое, базовые вещи, базовые законы физики, что есть сохранение импульса, сохранение массы, что есть, собственно говоря, скорость света, то есть что вот такие вот базовые ограничения, если бы они их хотя бы знали, если бы они понимали, что из ничего не появляется что-то, если ты не Господь Бог, ну как бы вот, ну, а вы даже близко не оно, ну, вот, как бы, вот, ну вот, вот не можете это, даже в вашем больном воображении. А мы наблюдаем. Не, а мы наблюдаем, появляется директор этой команды. Там с фингалом под глазом, которого называется кто-то странный, который почему-то называется его женой, опять побил. Начинает рассказывать, что он вот переоделся в чемпионское нижнее белье, и поэтому они победят. Какое это отношение имеет? Имеет. Уже начинает пить шампанское. Дальше, соответственно, появляется кому-то уборщица Зина, который рассказывает, что, дорогие друзья, ну, пожалуйста, после того, как будете праздновать победу, не промахивайтесь мимо унитаза, не ходите по помытому, еще вот это вот бред. Угу. Потом ну, тренер, да.
2: Логика понятная.
4: Да-да-да, вот это вот все. И жестами начинают объяснять, почему-то вот-вот. И мы вот это все смотрим, и ладно бы мы это смотрели, мы это начинаем обсуждать, мы это тянем в информационное пространство, кто что сказал. Друзья, примите для себя... Абсолютнейшее большинство всего, что несется сейчас из Европы, это вот этот вот бред. У людей, если в голове каша, если в голове называются сплошные симулякры без реальности, они ее и несут. Не надо там, там не бесполезно с кем-то договариваться. Вот это все просто должна прийти очистительная волна, которая смоет, как вот называется Господь Бог, потоп. Ну, и да. вот только после это этого там что-то может появиться.
2: Конечно, да.
4: да, направить реку туда.
2: Тогда вопрос, вот в завершении, да, вот у нас полтора минутки осталось. Что есть в данном случае эта самая очистительная волна? То есть как это должно выглядеть в реальности? Да, мы двигаемся в этом направлении, но тут обязательно этот вопрос зададут, ну, там, сидя около радиоприемников, наши радиослушатели. Разговаривать с ними невозможно, убедить их в чем-то невозможно, они на другом уровне, так сказать, мышления находятся, если оно вообще есть. Но нам-то с ними надо как-то жить, потому что они же лезут, как муравьи.
4: Нам от них нужно ставить забор от всей этой глупости, что, собственно, мы и делаем. Причем, в первую очередь, ментальной глупости.
2: Ну да.
4: Далее, соответственно, четко понимать, что в какой-то момент, когда это все рухнет, нам придется делать буферные территории рядом с собой, собственно, Восточная Европа, Центральная, Балканы. Да. Нет, чтобы это все у нас под забором не устраивало мусорку.
2: Угу.
4: Наводить там какой-то порядок. Дальше, соответственно, лучше это трудотерапия. Вот сами закопали себя, сами, называется, раскапывайте. Никакой помощи, кроме вот внешней защиты, безопасности. Вот вы хотите жить, пожалуйста, выживайте, работайте. Вспоминаем 90-е годы, жестко, тяжело, вот это все для Европы. Они туда летят. Собственно говоря, когда мы начинаем говорить, и много раз говорили по поводу энергетики, возможностей, ресурсов, потенциала, пассионарности, там нет ничего. Они должны через это пройти. Это будет очень больно, очень тяжело. Кто сможет в себя прийти, те останутся. Но наша задача, зараженное вот это вот все, не запускать.
2: То есть исключить инстинкт самосохранения.
4: Конечно, мы с помощью СВО очень хорошо от этого очищаемся, и нам главное не запустить это все обратно.
2: Огромное спасибо за разговор. Я, пожалуй, переслушаю потом еще. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в нашей студии. До встречи через неделю. Оставайтесь на Радио Спутник.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр труда и соцзащиты назвал регионы лидеры по трудоустройству ветеранов СВО. Международная компания за ликвидацию ядерного оружия осудила ядерные испытания во Франции. Посольство России в Румынии организовало памятный киновечер, посвященный Федору Достоевскому. Об этом и не только. Подробнее далее. Сотрудничество России и АСЕАН может поспособствовать продвижению приоритетов организации в кибербезопасности, а также расширению коллективных возможностей. Об этом рассказала заместитель генерального секретаря АСЕАН по делам сообщества в сфере политики и безопасности Астана Абдулазиз на заседании в рамках глобального цифрового форума в Москве. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в пятерку лидеров по трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель превышает 68%, добавил министр. Уровень трудоустройства ветеранов СВО в среднем по России сегодня составляет почти 57%, что выше показателей прошлого года. Котяков выступил со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сириусе. Проводимые Францией ядерные испытания – это шаг к эскалации, подрывающей всеобщую безопасность, заявили РИА Новости международной компании за ликвидацию ядерного оружия. Напомню, президент Франции Эммануэль Макрон во вторник опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты М-51.3 и заявил, что Париж посредством испытаний сделал громкое и четкое послание. По его словам, явные скрытые ядерные угрозы стали нормой. Из-за них безопасность каждого оказывается под угрозой. Советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская выразила поддержку идеи создания нейросети в сфере образования. Она должна будет облегчить деятельность учителей. Ямпольская добавила, что если создание такого инструмента будет иметь конечной целью решение задачи по облегчению деятельности педагогов, освобождению их времени и ресурсов для живой творческой работы с детьми, то это средство будет полезно. При этом Ямпольская уверена, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, так как последний дан человеку Богом вместе с эмоциями, чувствами и принципами. Посольство России в Румынии сообщило, что организовало памятный киновечер, посвященный 205-й годовщине со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского. Приятным сюрпризом для гостей мероприятия стало театрализованное представление, подготовленное по собственной инициативе Ассоциации «Наш мир» и творческим объединением «Культурный десант». Его участники предложили зрителям оригинальную художественную интерпретацию событий, сопровождавших создание романа «Игрок», объединив в своем выступлении литературное слово, музыку и театральное искусство. Завершилось представление исполнением романса «Две дороги» под живой фортепианный аккомпанемент. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», информационный час. И в ближайшее время мы будем обсуждать с вами самые актуальные и интересные темы к этому часу. И начнем с того, о чем мы уже немножечко успели поговорить в 12 часов дня. У нас от слушателей даже были вопросы по этому поводу. Сейчас как раз мы и разберем эту тему вместе с экспертом. Ситуация следующая. Южная Корея отозвала своего посла с Украины. Причина – скандал вокруг публичного заявления Владимира Зеленского о передаче двух северокорейских военнопленных. Сеул утверждает, что с Киевом была договоренность держать это в секрете, чтобы обеспечить безопасность пленных. Но сам Зеленский не только раскрыл детали, но и выставил ситуацию как публичный успех. В свою очередь, Южная Корея ждала извинений, извинений не последовало. Давайте разберем эту тему лучше вместе с нашим экспертом, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Сынакоев с нами на связи. Сергей Феликсович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сразу хочется задать вам вопрос, которым сегодня задавались наши слушатели. Они спрашивают, а сблизит ли этот случай нас с Южной Кореей? Возможно ли это, как вы думаете?
3: Ну, я бы не сказал бы, конечно, что это каким-то образом сблизит наши позиции с Южной Кореей, но в целом это является еще одним демонстрацией или доказательством того, что те страны, которые явно находятся, знаете, по высказыванию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, вот мы на правильной стороне истории, вот если исходить из этой аналогии, вот те страны, которые на неправильной стороне истории, они все больше напоминают пауков или скорпионов в банке, которые между собой вот все больше начинают как-то бодаться, чем общаться с нормальным миром и идти тем путем, который, безусловно, глобальное большинство человечества уже понимает, что идти надо именно этим путем, путем многополярного мира, когда все цивилизации равноправны, слышат друг друга и так далее, и так далее. Поэтому вот сказать, что вот сейчас Южная Корея по этому поводу перескочит вдруг резко вот на эту правильную сторону истории, я не думаю, конечно. Для этого им еще много идти и идти. Но то, что весь остальной мир поймет и увидит вообще, кто они эти, те, которые на той стороне, безусловно, это будет хорошим показательным примером.
2: Сергей Феликсович, здесь еще слушатели многие задавались вопросом, почему вообще вот в целом многие хотят понять, отзыв посла – это такая серьезная мера, и что она будет означать далее для отношений Сеула и Киева в целом?
3: Понимаете, посол в дипломатической иерархии является представителем главы государства в стране пребывания. То есть это то единственное уполномоченное лицо, которое проводит то главные договоренности, которые есть. Я уверен, что в ходе тех совместных действий, которые по итогам южнокорейская, будем уточнять, разведка сдала этих ребят службе безопасности или кому там они сдали Украину, безусловно, наверняка через этого посла была достигнута некая твердая гарантия о неразглашении. И когда это было нарушено, то, в общем-то, получается, что весь этот механизм дипломатии не имеет никакого значения. Это, естественно, абсолютно нормальная реакция на то, что произошло, отозвать посла. В этом нет ничего удивительного.
2: Вот еще слушатели, вообще слушателям очень интересно, почему-то именно эта тема, здесь много вопросов. Зачитаю сразу, давайте по одному, по очереди. Сеул еще можно считать прокси США? Есть ли признаки суверенитета у них? Григорий Л. спрашивает.
3: Я не вижу ни в Южной Корее, ни в соседней Японии пока никаких признаков суверенитета. Хотя вот на соседнем острове мы несколько дней уже наблюдаем какие-то реакции в связи с тем, что то, что там произошло, сейчас без точных комментариев. А почему не вижу? В самом главном, послушайте, США их нанесли ядерные удары, и они об этом просто нигде не вспоминают. Если остановить кого-нибудь на улице и спросить, вы знаете, кем были нанесены ядерные удары, большинство, мне так кажется, по-моему, это не удивит, во всяком случае, ответить, что это был Советский Союз. Вот на такое отношение. Поэтому вот о каком суверенитете можно говорить? То же самое, кстати, происходит в Южной Корее. Там еще больше своих особенностей, это еще и добавляет там такую характеристику, как местная коррупция. Как известно, все главы этого государства закончили тюрьмой. Поэтому, в общем-то, это тоже, конечно, тоже особая статья этого разговора и вообще этого региона.
2: А вот некоторые ждут возможных торгово-экономических отношений России и Южной Кореи. Что вы думаете по этому поводу? Это вообще возможно? И здесь, на самом деле, хочется тоже услышать от вас. Я, например, не в курсе. У нас были до этого хорошие торгово-рыночные отношения с Южной Кореей?
3: Да, у нас были хорошие торгово-экономические отношения. Мы и сейчас

0: умрем стоя, чем будем жить на коленях перед вот этим империализмом. Угу. Я их прекрасно понимаю. И Южная Корея, которая полностью отдалась гегемонии США, живет фактически только этим. И, конечно же, представляет себе совершенно на других условиях их объединение. Но, тем не менее, по обе стороны народ хотел бы, конечно, жить вместе. И вот в этом плане Россия как раз всегда предлагала самые прекрасные экономические проекты. Это и строительство железной дороги, вот транскорейская, которая бы соединяла бы Россию через Северную Корею с Южной Кореей. Это строительство газопровода под на тех же условиях. Это строительство энергетического моста, электричества на тех же условиях. То есть мы предлагаем им такие интересные проекты, которые не только будут взаимовыгодны для России и Южной Кореи, но это еще и будет хорошей возможностью говорить об объединении корейского народа. Что может быть лучше? Вот пример того, как Россия действует в мировой политике, и как действуют те, которые действуют только по принципу «не разделяй власть».
1: Здесь вот, знаете, я еще посмотрела, что, оказывается, фиксируются новые логистические тенденции, включая поставки нефтепродуктов, дизельного топлива России конкретно в дальневосточные... Нет, это в дальневосточные регионы России как раз для стабилизации местного рынка. Но тут интересно, то есть какая-то взаимосвязь все-таки? Мы друг другу поставляем разного рода поставки?
0: Нет, безусловно, это и в энергетике, в металлургии, это и инфраструктурные проекты, которые я вот называл. Угу. У нас очень много перспективных направлений для всего корейского полуострова, в том числе и для Южной Кореи. И я, кстати, уверен, что мы со своим желанием, со своими намерениями и конкретными интересными предложениями будем продолжать это сотрудничество. Мы точно не намерены прерывать его или же каким-то образом просто с ними ссориться, только потому, что вот они сейчас действуют во взаимодействии с Украиной, хоть и поссорились. Потому что мы понимаем, что это действие на них с внешней стороны оказывают, как раз те страны, которые формируют так называемую коалицию. Это понятно, что европейские страны и США продолжают, хотя это началось еще при Байдене, при предыдущей администрации. Мы это понимаем, но мы точно знаем, что, в принципе, если показать альтернативу вот такому поведению, альтернатива может быть только позитивная, то скорее мы добьемся от конкретных игроков, от тех же крупных компаний южнокорейских, LG, Samsung и так далее, Hyundai, который не ушел с нашего рынка и так далее. То есть мы, в принципе, готовы с ними развивать сотрудничество и продолжать.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий, за то, что нашли время пообщаться с нами. Было очень интересно, очень познавательно, легко и просто. Спасибо вам огромное еще раз. Руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Снакоев был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме.

0: Журналист Елена Караева с нами сегодня, к сожалению, не в студии, но по телефону, и мы будем разговаривать об очень интересной теме. Лен, здравствуйте.
1: Добрый день, Елиса, очень рада вас слышать.
0: Я тоже очень рада вас слышать, уверена, и слушатели очень рады вас слышать. Сейчас, как всегда, завалят вопросами, очень на это надеемся, а мы будем вместе отвечать. Так вот, Франция у нас опять в нескольких шагах от дефолта по государственным облигациям. Доходность десятилетних облигаций достигла 5%, то есть это максимум с 2002 года. И тут вообще очень много всего, знаете, для успокоения инвесторов. Макрон вынужден использовать самую тяжелую артиллерию. Председателя Банка Франции, который выступил с заявлением, что ситуация под контролем. Они всегда стабильно говорят о том, что у них все под контролем. Лена, перед тем, как задать вопросик, вы знаете, еще хочу рассказать вам и нашим слушателям. Видела недавно ролик в социальных сетях, и причем это абсолютно не постановочный ролик, где сидят французы на верандочках, ужинают, обедают, неважно, и позади них проходит митинг, и они абсолютно на него не реагируют. То есть там что-то горит, что-то кто-то в кого-то кидают. А вот французы как сидели в этом ресторанчике, так и продолжают сидеть. То есть такое чувство, будто они уже все к этому привыкли.
1: Вы знаете, что это нормальная черта

0: значит, жизни французских обывателей, у которых всегда их хата с краю, точнее их мизон, да, по-французски это дом с краю, я очень хорошо помню первые дни после приезда во Францию, это было 25 лет назад, и 11 сентября, когда случился теракт в Нью-Йорке, жуткий абсолютно, да, и я, естественно, была в курсе, но французы просто, они сидели, точно так же выпивали, точно так же ели, это вообще на них никак не повлияло. Но есть та часть Франции, которая вообще предпочитает ничего не знать и не видеть. Мы к ней относимся также равнодушно. Хотя, в общем, именно она представляет из себя так называемый ядерный электорат, который на самом деле на протяжении последних 10 лет приводил Макрона к власти. И эта тенденция, я очень надеюсь, в апреле следующего года, то есть через полгода, через 6 месяцев, будет изменена на прямо противоположную. К власти придут политики яркие, я могу с ними соглашаться, могу с ними не соглашаться, но они точно не ставленники глобалистов.
1: Здесь вот, знаете, сразу вопрос от слушателя Григория Л. по этому поводу. Он спрашивает, а не оцифруют ли молодежь, которая сегодня буянит, для будущей мобилизации, в случае чего?
0: Дело в том, что молодежь не буянит. Я хочу уважаемого нашего радиослушателя поправить. Она не буянит, она борется за свои права, за которые отказываются бороться. Вот те самые обыватели, их родители, которые сидят в кафе. А, значит, дети, которым от 15. Я говорю как человек, который вырастила во Франции сына одна. И я прошла всю среднюю школу этапом, то есть этап за этапом. Поэтому я знаю, что такое отсутствие учителей по ключевым предметам, если педагог, который, так сказать, ассигнован, что ли, называется, приписан классу, отсутствует. Я знаю, что такое чудовищное расписание, когда дети находятся в школе с 8 до 18. Это значит, что поскольку есть сельские лицеи, не будем об этом забывать, Франция руральная страна, они тратят час или полтора на дорогу. То есть они на ногах с 6 утра минимум и возвращаются домой к половине 8-го. А еще нужно сделать уроки, поужинать и как-то поговорить с родителями. Значит, они хотят изменить это расписание, которое, кстати, было введено в качестве реформы ближайшим сотоварищем Макроном, Макрона, таким бывшим министром образования Бланкером. Значит, они не хотят мучиться, сидя часами на общей такой платформе цифровой, которая предполагает рассылку результатов их экзамена, аналог нашего ЕГЭ, там он называется бакалавриат, значит, часами проводить, значит, судорожно, так сказать, приняли документы, не приняли документы и так далее. Они точно так же не хотят учиться, когда не работает свет, когда перемена проходит в очереди в туалет и так далее и тому подобное. Они этого не хотят. Они полагают, что если право на образование бесплатное и всеобщее записано в Конституции, то у властей, в общем, есть обязанность, да, долг это право реализовывать. Но власти этого делать вначале они не могут, теперь они не хотят, а дальше они будут, не смогут и не захотят. Но вот сейчас все-таки какой-то прогресс наметился, потому что, конечно, планетарный позор очередной Франции, не будем забывать, что год назад точно так же планетарный позор ее постиг, когда просто умыкнули из Лувра драгоценности монархические. А вот, собственно, значит, годовщина и новый позор, когда полицейские избивают молодежь безоружную, чтобы там они не вытворяли, у них нет оружия, а полицейские вооружены, и детям отрывают руки, дети, так сказать, теряют глаза, теряют зрение, дети, значит, получают дубинками, и в них стреляют в упор резиновыми пулями. Поэтому полиция, конечно, выглядит в данном случае, мягко говоря, не как защитница демократических ценностей и всеобщих прав и свобод. Но возвращаясь к тому, с чего мы начали, а именно с госдолга. Дело в том, что единственный пункт трат, который во Франции не изменяется последние 4 месяца, это Украина. Значит, вот Украине всегда и все, и столько, сколько она хочет. Хочет, значит, самоходные артиллерийские установки? Пожалуйста. Хочет, значит, соответственно, миражи? Пожалуйста. Хочет подготовку военных во Франции? 22 тысячи человек подготовили. Пожалуйста. Хочет финансовую помощь, да на здоровье. И в этом смысле очень характерно поведение Макрона, который в понедельник, ну, в начале вот этой недели, в понедельник, он заявил 6 числа, вообще он не обратил внимания на то, что на улицах были десятки тысяч лицеистов, которых поддержали педагоги, в том числе вместе с ними вышедшие, значит, на манифестации. Он в этот день разговаривал с Зеленским. Естественно, он разговаривал о том, чтобы ответить согласием на просьбу вот этого самого недофюрера «дайте гроши». Вот, собственно, и все. Вот какое отношение демонстрирует высшая власть Франции по отношению к своему будущему. Естественно, дети недовольны, я считаю, что они правильно делают.
1: Но вот здесь хочется чуть больше уделить внимание учителям, и хочется понять, почему они недовольны этим финансированием среднего образования. В принципе, да, понятно, как обычно Франция все выделяет. Я вот посмотрела, только за 2 года там почти 9 миллиардов евро. Но это, я смотрю, с 22 по 24 год было выделено Украине. И хочу посмотреть,
0: больше,
1: вот сколько еще. Ну, конечно, тут, а тут у нас
0: еще
1: плюс 2 года. Очень
0: да.
1: хочется понять.
0: Значительно больше. Да. Извините, что я вас перебиваю. Значительно больше. В общей сложности Франция отправила на Украину, я имею в виду как Франция, да, вот как Франция, как страна, без того вклада ее в евросоюзовскую помощь, 26 миллиардов. Это годовой бюджет системы среднего образования. То есть Макрон отправил украинцам то, что он должен был дать лицеистам и ученикам колледжа или колледжа, да, но на англоязычную манеру мы говорим, да, значит, вот то, что должно было уйти на ремонт, на оснащение, так сказать, на приведение в порядок вентиляции, значит, канализации, на найм дополнительные учителей и внешкольных педагогов, на найм психологов, которые очень нужны в школе, на найм медсестер, которые тоже очень нужны в школе, потому что юные люди обычно много двигаются, они могут травмироваться. Вот все эти деньги были отправлены на Украину. Почему? Для того, чтобы защитить несчастную, бедную Украину, ну, точнее, те территории, что от нее сейчас остались, от нашей, в кавычках, агрессии. Вот, собственно, какие приоритеты у Макрона. И вот этот пункт траты на Украину, он никак не меняется в сторону уменьшения. Он меняется только в сторону увеличения. И более того, он индексируется чуть выше уровня инфляции. Тогда как траты на среднее образование не индексируются или издевательски индексируются. Инфляция 3,5%, а их проиндексировали в этом году в новом проекте бюджета на 0,7%. Потому что, и внимание, это тоже очень важно понять, если раньше траты на всю систему образования от начального, дошкольного и так далее до высшего составляли первую статью расходов бюджета Франции, то сейчас это первенство, грустное и печальное, перешло к статье по обслуживанию госдолга. Только в следующем году Франция должна будет выплатить около 90 миллиардов не долгов, а только их обслужить. А, соответственно, на образование будет выделено около 60 миллиардов, но здесь нужно сказать, что это все образование от ясель до университетов.
1: А как себя ведет во всей этой ситуации Макрон? Во Франции хаос очередной, он продолжается, не очередной, а вот он происходит без каких-то остановок. Как он себя ведет?
0: Вы знаете, на мой взгляд, его поведение, так сказать, мало отличается от поведения человека, который делает вид, что происходящее не имеет к нему практически никакого отношения. Его заявления касаются всего чего угодно, но только не лицеистов. Тех он предпочитает, значит, приструнивать и говорить, что нельзя отвечать там насилием на что-то. Ну, в общем, хорошо это, когда здорово, а здорово здорово, это когда прекрасно. Макрон не ведет себя как стратег, как политический деятель, как, значит, собственно, президент страны, которую он 10 лет администрирует. Он ведет себя как временщик. И, собственно, знаете, в историю у крупногосударственных деятелей, лидеров стран, есть два способа как бы в ней остаться. В нее можно войти, как это сделал в свое время генерал де Голль, а можно вляпаться, как это сделал Макрон.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. С вами, как всегда, было очень интересно. Журналист Елена Караева была с нами на связи. Я Элису Хабалова. Слушайте радио «Спутник», не переключайтесь. Мы еще вернемся и будем обсуждать другие темы.
2: Финансовые проблемы Франции. Контекст. Массовые протесты, во время которых на улицы городов вышло 500 000 человек, обнажили глубокую яму, в которую погружается государство. Школьники и студенты выступают не только против перегруженного расписания и туманных перспектив. Они крайне недовольны дефицитом преподавателей и медперсонала, который вызван недостаточной оплатой труда. У принявших участие в уличных акциях госслужащих схожие проблемы. Категорическое несогласие с планами властей урезать бюджет. Но проблемы признают не только условные низы, но и верхи. В Европейском Центробанке заявляют, что госдолг Франции приблизился к очень нехорошей отметке в 120% от ВВП. При этом реальный механизм по обузданию дальнейшего роста отсутствует. С учетом размеров и значения этой страны для Европы, кризис может перекинуться на все сообщество. Впрочем, финансы уже поют романсы. Суммарный государственный долг 27 стран Евросоюза перевалил за 16 триллионов евро. Безусловный лидер – упомянутая Франция. Следом идет Италия. Даже, казалось бы, в небольшой и относительно благополучной Бельгии государство должно гораздо больше, чем вся ее экономика производит за год.

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Плюс 7 495 950 6065.
1: Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии и выступает в международном цифровом взаимодействии и выступает центром компетенции в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям второго глобального цифрового форума. Он выразил уверенность, что форум останется влиятельной дискуссионной площадкой для конструктивного диалога, обсуждения актуальных вопросов применения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, создания и внедрения разработок на основе искусственного интеллекта, а также цифровых платформ, подготовки квалифицированных кадров.

0: поможет расширить сотрудничество, обменяться опытом и лучшими практиками. Объем средств на восстановление индустриального потенциала новых регионов России на ближайший трехлетний бюджетный цикл составит 2,5 миллиарда рублей, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он добавил, что объем финансирования поддержки промышленной инфраструктуры в российских регионах на предстоящие 3 года запланирован на уровне 184 миллиардов рублей. Средства пойдут на создание и развитие индустриальных и промышленных технопарков. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в Китае обсудил вопросы укрепления взаимодействия между судостроительными предприятиями стран. Стороны также обсудили возможности обмена инженерными компетенциями между конструкторскими подразделениями китайских верфей и проектными бюро российских судостроительных предприятий. Белоруссия и Россия работают над импортозамещением гидрометеорологического оборудования и комплектующих к нему, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Максим Лысенко. Он отметил, что сегодня в условиях климатических вызовов перед двумя странами стоят задачи по совершенствованию систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, сохранению высокого качества гидрометеорологических прогнозов, модернизации экологического и радиационного мониторинга, а также адаптации к изменению климата. Советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская назвала второй том «Мертвых душ», который был написан нейросетью, наивной попыткой создать что-то подобное произведениям Гоголя. По ее словам, результат оказался далек от далекой от писательской манеры реального автора. Она подчеркнула, что ценность любого художника состоит в его уникальности, а повторять и имитировать – это совсем другой уровень. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Эля Сухобалова, и ко мне присоединился мой замечательный коллега Александр Кузьмак. Александр, здравствуйте.
3: Да, я заслушался, прости. Да, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Продолжаем информационный час.
2: Продолжаем информационный час. Тема интересная, тема очень актуальная для многих, потому что сегодня мы уже немножечко успели обсудить ее в 12 часов дня в дневном ракурсе, и многие слушатели откликнулись, оказывается, столкнулись с этой ситуацией. Так вот, ситуация следующая. В ночь на 8 октября в Рязанской области произошел пожар в дата-центре Яндекса, и по данным компании причиной стала атака беспилотников. То есть там пожар затронул часть инфраструктуры. Сейчас работа, некоторые работы у них приостановлены, поэтому многие люди сталкиваются с некоторого рода ограничениями и сложностями в работе сервисов Яндекс.
3: Ну и естественно, что в этой ситуации хочется не только оценить ущерб, масштаб ущерба, но и каковы пути выхода, да, и для компании, и вообще с этой точки зрения, насколько, так сказать, насколько серьезные повреждения, ну и, так сказать, что с этим дальше делать, просто по той причине, что, исходя из той информации, которая в данный момент есть, работа, так как ты уже сказал, да, работа этого самого центра обработки данных остановлена, и пострадал здесь не только Яндекс, еще несколько сервисов, и ЦИАН, и Мострансавто пострадали, да, по этой же причине. Давайте разбираться в том, что не только в том, что произошло, а что теперь, собственно говоря, с этим будет и как с этим, так сказать, делать, что с этим делать теперь. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин у нас на прямой связи. Эльдар Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну что, первый вопрос, который хочется задать, конечно, в этой ситуации, насколько серьезно? Насколько она серьезна и насколько, так сказать, ну, насколько драматична эта ситуация и чего ждать вот в ближайшее время?
4: Вы знаете, я не очень люблю спекулировать в отсутствии данных. Данных сегодня нет, официальных заявлений нету. Угу. Рассматривать можно отключение как штатную ситуацию при пожаре. Это происходит в любом дата-центре. Но по косвенным данным, которые есть в сети, пожар достаточно большой, и тут вопрос возникает о другом. Это дата-центр, в котором было установлено два суперкомпьютера, номер один и номер три, если мы берем вот всего у Яндекса есть три. То есть по производительности, по мощности это, в общем-то, достаточно большие машины, кластеры, и если они вышли из строя хотя бы частично, тут несколько последствий. Первое, все, что крутилось на них в этот момент, а это вычисления, расчет алгоритмов, нейросетей и прочее, он обычно идет неделями, если не месяцами. Эта работа пропала, это самый оптимистичный сценарий. Если эти суперкомпьютеры повреждены, хотя бы частично, там выпали кластеры, сгорели, то восстановить их не представляется возможным. Мы под санкциями. Получить такое оборудование через третьи страны достаточно можно, но очень дорого. То есть цена по сравнению с 2021 годом, она выросла уже не в разы, а на порядок, а то и больше. Ну и последнее, наверное, что можно сказать про ущерб. Потребитель фактически его не заметил. То есть у кого-то что-то не работало. А вот вы упомянули ЦИАН. Но это скорее в адрес компании, которая не имела географического разделения ресурсов и располагала свои ресурсы в одном дата-центре. Так не делают крупный бизнес. Это какая-то копеечная экономия. Тот же Яндекс распределяет географически, и поэтому сегодня ни почта, ни Яндекс.Диск, ни Яндекс.Плюс, ни Яндекс.Маркет как таковые не упали, хотя пользователи жаловались. И жаловались они по одной простой причине. Произошло переключение на другие дата-центры, и оптика, каналы, транспорт, вот тот самый интернет был забит просто. Плюс кто-то пустил слух о том, что надо качать немедленно данные свои пользовательские, иначе они пропадут, что неправда. Это было сделано для того, чтобы забить максимально каналы и уронить сервисы. Это такой вариант DDoS-а на Яндекс, по сути. Ну вот, наверное, выглядит так. Но я думаю, что по поводу ущерба мы узнаем буквально в начале следующей недели. И главный вопрос, остались суперкомпьютеры живы или нет.
2: А я вот, знаете, как раз тоже, ну, в принципе, мы об этом уже сказали, пока вы это все рассказывали, я искала сообщение, мне тоже друзья присылали, и некоторые там подрабатывают в такси, они прям присылали фото, мы просто в 12 часов тоже очень активно обсуждали эту тему, и нам и слушатели многие писали, и вот тоже присылали фото, что вообще ничего не работает, и прям сам сервис Яндекс, он пишет о том, что да, сейчас ведутся ремонтные работы, пока что заказы нельзя там не принимать, не получать заказы. Здесь еще, знаете, какой интересный момент я сейчас нашла? Акции Яндекса упали на 2-3%, получается. Это, ну, как-то очень быстро, нет? И понятное дело, с чем это связано, но чего ждут инвесторы, возможно, в этом случае? Почему так резко упали акции?
4: Вы знаете, это не резкое падение. Давайте сравнивать.
2: Не резкое.
4: Например, атаку... Нет, не резкое. Атака на Озон привела к падению в несколько раз большему. В моменте инвесторы испугались. И это было хорошо видно. А акции Яндекса практически не реагируют. Люди даже не понимают, что там находятся суперкомпьютеры, от которых зависит будущее компании, развитие новых алгоритмов, сервисов и прочего. Без них восстановить их Яндекс быстро не сможет. Это 2-3 года. И фактически тот же Сбер может обогнать Яндекс внутри России, но при этом в этой гонке ИИ, скажем так, мы сильно отстаем от других стран уже вот сейчас. Потому что несколько составляющих, которые были на нашей стороне, это дата-центры, это дешевое электричество относительно, это наличие суперкомпьютеров и людей, которые могут создавать алгоритмы, и главное, дата-сетов. А вот сейчас мы начали отставать, потому что... И интернета, безусловно. У нас последние 2 года телеком, интернет падает очень сильно. И вот то, о чем вы говорили про такси, например, это не работа дата-центра Яндекса запасного, ну там, где эти данные крутятся. Это невозможность до него достучаться, потому что каналы связи никто не рассчитывал с запасом, чтобы вот в таком случае туда весь поток направить. Это вот представьте себе, что у вас есть Тверская улица, например, да, и вдруг через переулок, весь поток с Тверской улицы, трехрядный, в однорядный переулок пошел. Ну, естественно, там будет затор, там будет пробка, люди не проедут. Вот сейчас это произошло с транспортом, с интернетом. Когда дата-центры работают, те, кто дублирует эти функции, но достучаться до них невозможно. И результат тот же самый.
3: Я вот, пожалуй, еще один вопрос в этом смысле хотел задать. То есть относиться к происходящему по понятной причине нужно со всей серьезностью, это ясно. Но вот зацепившись за вашу последнюю реплику, хочется вот что спросить. В этой связи понятно, что что-то мы не предусматриваем сразу, в особенности в цифровой области, да и не только в особенности, в любой области. Можно ли говорить о том, что будут технологическими, техническими, кадровыми, какими-то еще решениями извлечены уроки из произошедшего? Потому что понятно, что мы находимся в сложной ситуации геополитической, и отсюда, собственно, ноги растут, чтобы в дальнейшем, хотя бы частично, но страховаться от подобного рода ситуаций.
4: Смотрите, есть распоряжение президента о том, что компании должны обеспечить защиту от дронов. До этого разные министерства обращались к компаниям, это было лето прошлого года, с настоятельной просьбой выделить средства на защиту своих ключевых активов, в частности, дата-центров. На примере Яндекса мы видим, что фактически это компания, имеющая с точки зрения Рунета неограниченный ресурс. Они могли купить и поставить, так как это сделали другие компании, антидроновые конструкции на своем дата-центре, где стоят их суперкомпьютеры. Судя по всему, этого сделано не было. Непонятно совершенно, почему не сработала система пожаротушения. Потому что, если мы говорим про дата-центры классические, то там все устроено очень просто. Электроника боится воды. Система пожаротушения – это либо порошок, но чаще это газ. Угу. И пожар тушится за секунды. То есть неважно, горит кровля, горит помещение, все разбито на отсеки. Там есть силовое оборудование, которое может коротить. А пожар в таких условиях штука опасная. Поэтому пожаротушение организовано везде, в России, на Западе, где угодно. Но я посещал десятки разных дата-центров, вот там Кремниевой долины.
3: Понятно. Ильдар Ильич, простите, что перебиваю. Да, во время, к сожалению, нас прям совсем поджало, да, в этой ситуации. Спасибо вам огромное. Идея, смысл понятен. Огромное вам спасибо за подробнейший рассказ. Да, нам пора двигаться дальше. Ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин. Двигаемся дальше по темам.

0: Саш, скажи, тебе давно звонили мошенники?
1: Каждый день. Не мошенники, а спам бесит. Мошенники тоже периодически. Но с мошенниками-то как раз, как-то не знаю, я их успеваю понять, что это мошенники. А вот спам вот этот вот бесконечный, когда ты берешь трубку, там сначала говорят вроде бы таким милым женским голосом, вот как у тебя, говорят, спасибо, добрый день, а потом включается робот. И, то есть дальше уже. И ты понимаешь, что никакого продолжения разговора не будет. Дальше тебе будут сообщать какую-нибудь информацию, не, такую вот, не имеющую отношения к тебе. Ну, спам.
0: Причем мне звонили буквально полчаса назад, наверное, ты знаешь, но я решила не поднимать. Ну, во-первых, мы готовились к эфиру, а во-вторых, да. Здесь ситуация следующая. С 15 октября уже вот этого текущего 2026 года операторы связи начнут блокировать звонки от банков и других организаций, которые не успели или по каким-то другим причинам, возможно, не заключили договоры на маркировку вызовов. И это как раз часть борьбы с телефонным мошенничеством. То есть абоненты будут сразу видеть, кто именно звонит, и смогут отличить реальный банк от аферистов. Вот это очень полезно.
1: И да, и очень хочется избавиться от навязчивого спама, вот этот, который постоянно, когда банки таким образом предлагают свои услуги. Но здесь есть вопросы терминологического свойства, которые давай прямо сейчас зададим Максиму Горшенину, соучредителю Ассоциации производителей компьютеров периферийного оборудования 2620, блогеру, популяризатору отечественной электроники. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Максим, вопрос первый вот какой. А что такое маркировка? Что это вообще? О чем это?
2: Это о том, что когда на смартфон приходит звонок, мы на экране сразу видим, кто это звонит. То есть сразу подписывается не как раньше, просто какой-то абстрактный номер высвечивается, а сразу конкретная организация, за которой зарегистрирован этот номер.
1: Ага. То есть если мы видим звонок от банка, вот этот холодный обзвон, мы сразу видим, что кто это звонит прям четко, да? Вот этот
2: да,
1: банк.
2: То есть мы должны видеть то, что это конкретный банк, его название, и он должен отчитаться о том, что зарегистрировался, кстати, пул номеров этот принадлежит им, а также платить денежку оператору за то, что такая маркировка идет для всех абонентов.
1: Да.
0: Нет, я просто, знаете, ну, это такой же вопрос, мне кажется, он больше на поразмыслить. Я вот задумалась, а почему этого не сделали раньше?
2: Ну, у нас только, скажем так, назрел наконец-то вопрос. Моя личная версия, оценочное суждение лично меня. У нас очень долго не замечали эту особенность, а также не замечали, например, когда некоторые недобросовестные коллекторы, вот один раз так я с этим столкнулся лично, когда они просто начинают нон-стопом звонить, везде регистрировать, чтобы мне смс-ки приходили, уведомления и так далее, хотя случайно они ошиблись, они, не я им нужен был, просто ошибка была, но у меня телефон на сутки, мне никто дозвониться не мог, ни я не мог ничего делать, поэтому мне пришлось просто телефон отключить. Видимо, я надеюсь, что до кого-то из госслужащих тоже дошла такая участь, и они после этого резко начали говорить о том, что о, давайте, чтобы такого не было. Хотя мне оператор сказал, что мы заблокировать не можем такие вещи, извини, терпи. А вот я и думаю, тут та же самая история. Наконец-то дозвонились до уважаемых людей, банки их это достало, и наконец-то пришел этот закон, и простых людей обрадовал то, что, возможно, это да, уменьшится.
0: Да, и я, знаете, тут же хочу еще спросить, спасибо, Саша, а вот есть, например, полезные звонки, то есть это поликлиника звонит, или со школы кто-то звонит, но там же тоже похожие номера бывают примерно. Как-то вот это, что с этим делать? Не будут, не будут ли они заблокированы, да, нужные звонки?
2: Но вот буквально мне вчера вечером опрос был, мне звонил, мне высветилось, что это вот опрос такой-то. То есть это полезный звонок, я там прошел, мне несложно было. То есть такой высвечивается, от поликлиник тоже высвечивается, от частных поликлиник тем более высвечивается. У меня вот были звонки из стоматологии, тоже это все прошло, это все маркируется и правильно делается, и сразу понятно, кто звонит, не нужно в этом делать. Проблема в том, что банки хотят, во-первых, сэкономить и не вносить, во-вторых, они хотят избежать ответственности. Потому что за обзвон, а в большинстве своем мы не давали согласия на такие обзвоны, это является нарушением законодательства. Их нужно за это штрафовать. И отчасти с этим связано, отчасти связано с тем, что банки надеются еще и через другие ресурсы достучаться до человека. Ну, то есть, как они начнут с 15 числа маркироваться обязательно, они начнут пушами уведомлять через приложения банковские. Тут же начнут другие способы смс-ки рассылать и так далее, и так далее. То есть, выхода они найдут, но пока еще есть возможность это все как можно позже отложить и не попасть на штрафы, и не платить за маркировку, банки будут этим пользоваться.
1: Ну, вот тут как как бы есть еще второй вопрос, который, наверное, вытекает из первого. То есть то, что касается банковских приложений, если через них какие-то пуш-уведомления приходят, то это как минимум тот банк, с которым ты уже имеешь дело, да? Ну, то есть ты загрузил, у тебя это приложение есть на телефоне, да, и вот банк, так сказать, тебя там каким-то образом терроризирует вот этими сообщениями. Ладно, это еще бог бы с ним, но когда начинается вот этот навязчивый холодный обзвон от разных банков, к которым я вообще никакого отношения не имею, вот это у меня возникает сильное желание вообще запретить это как вид рекламы, вот как услугу, потому что я не знаю, насколько она эффективна для банков, но с точки зрения ее вот раздражающей функции, которую она несет на людей, когда тебе вот звонят и, так сказать, тратят твое время и отрывают от работы, и даже не от работы, вот это неприятно. Как вы считаете, это вообще, ну, так сказать, как, можно ли рассчитывать, что когда-нибудь вообще вот этот холодный обзвон будет уничтожен как класс?
2: Я надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из друзей, жен чиновников, а мы знаем, что они у них обычно очень удачливы в бизнесе, они, кто-нибудь из них зарегистрирует фирму, потому что как только ты регистрируешь в Российской Федерации ИП, ООО, любое юрлицо, тебе после подачи, как в налоговую ты подаешь сведения, так потом полторы недели тебе нон-стопом каждые 15 минут звонят все банки страны и предлагают открыть у них счет.
1: То есть если это только информация. Да.
2: Утекает информация неизвестно откуда, но с этим сталкивались все мои друзья, лично я сталкивался. Полторы недели звонят каждый день, раз там в 20-30 минут какой-то новый банк и те же самые обзванивают. Вот это огромная проблема, поэтому я поддерживаю такие вещи. Хотелось бы, чтобы на госуслугах можно было подать заявку на запрет на обзвоны подобного плана.
1: Я больше скажу. Есть еще более страшная история. Это бюро ритуальных услуг, которые тебе начинают звонить, когда у тебя кто-то умирает, и тебя начинают обзванивать. Это вообще кошмар. То есть этих людей я бы, так сказать, как класс бы там, не то что штрафовал бы, да, делал бы что-нибудь более серьезное.
0: Да, спасибо. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, время ограничено. Соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: Дмитрий Гасин с нами на связи, книжный обозреватель, сотрудник издательства «Время». Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Будем говорить про Нобелевскую премию по литературе, при том, что я честно признаюсь, я вот прям честно скажу, я поклонник, я консерватор. Страшный. И поэтому мне очень сложно всегда, когда я вижу, вот получил кто-то Нобелевскую премию по литературе. Для меня это всегда остается такой, я бы сказал, загадочной очень сферой. Вот современные писатели или современные премии. Энн Карсон получила, канадская писательница, Нобелевскую премию по литературе. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о ней.
2: Что я могу сказать? Это современный прозаик, эссеист, эллинист, то есть исследователь древнегреческой литературы и культуры, а также переводчица древних языков. И, другие работы у нее выходили, более 18 книг. Она 1950 года рождения, то есть человек, принадлежащий 20 веку, 20 столетию. И присуждение Нобелевской премии, как ей, так и в других случаях за последние годы, это не является каким-то шоком. На самом деле это закономерно. Когда-то все было новинкой. Все произведения, ставшие классическими, позже были совершенно такими вот непонятно откуда взявшимися. Да? Вот что я могу сказать об Энн? Мне кажется, что наша культура, я имею в виду в масштабе человечества, Нобелевская премия — это у нас как бы премия номер один, здесь важно уточнение «как бы», понятное дело, что там есть множество оговорок, но тем не менее, совершила полный круг и возвращается к истокам, поскольку древнегреческая цивилизация — это тот фундамент, на котором базируется вся европейская культура и литература. И Энн Файн всю жизнь, Энн Карсон, извините, занимается этим вопросом, да, то есть у нее была диссертация, как написано в Википедии, по творчеству Сапфо, и сейчас у нее выходят книги, в том числе переводы классических авторов, да, значит, переводы из Еврипида, переводы из древнегреческих поэтов, они изданы, у нее вышло две книги на русском языке, мои поздравления переводчице Анне Логиной и Любови Сум, литературному редактору. И я хотел бы поподробнее остановиться на одной из них с замечательным названием «Горько-сладкий эрос».
1: Да, полторы минутки у нас только, да, пожалуйста.
2: Да, да. Значит, ничего крамольного или такого этакого в этой книге нету. Она о философии, поскольку греки понимали любовь не только с точки зрения физиологических отношений между мужчиной и женщиной, допустим, а и с точки зрения тяги любящего к предмету любви. И это уже философская категория. Помимо эроса, как всем известного слова, да, лежащего в основе производных во всех языках, существует еще два слова. Это филия, то есть любовь, дружба, любовь благородная, любовь, не имеющая привязки к каким-то вот низменным земным вещам, и агапы. Это любовь духовная, безупречная, возвышенная. Именно ее позже имело в виду христианство, когда говорило о любви, когда Данте писал свою знаменитую фразу «Любовь, что движет солнце и светило». И вот именно о них рассуждает в своей книге.
1: То есть вы рекомендуете?
2: Да, конечно, там на книге стоит 18+, но это надо понимать, что эта книга не заинтересует тех, кто ищет что-то такое нескромное, да, в литературе. Это античная культура, это античная поэзия, это философия. Это интереснейшее исследование тех корней, из которых потом проистекло все. От романтизма до постмодернизма. А вся наша культура, весь наш театр, вся наша лирическая поэзия, да, то, что мы называем любовью во всех мыслимых смыслах этого слова, оно все исследовалось, изучалось, пробовалось, так сказать, на практике древними греками.
1: Дмитрий, спасибо вам огромное. Энн Карсон, запомните эти имя и фамилии.
0: Будем
1: тех, кто
0: читать,
1: не знает,
0: тогда
1: будем
0: получается.
1: Читать.
0: Книжный обозреватель, сотрудник издательства «Время» был с нами на связи. Спасибо большое еще раз, что уделили нам внимание. Дмитрий Гасин, Александр Кузьмак или Соха Абалова. Слушайте радио «Спутник», не переключайтесь. Мы вернемся.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Родион Мирошник рассказал, как Украина атаковала склад Международного комитета Красного Креста. Председатель Верховного суда Игорь Краснов предложил сформировать единое цифровое пространство для судов стран СНГ. Иран не намерен отказываться от обогащения урана. Об этом и не только. Подробнее далее. Атаку украинских боевиков по промаркированному складу Международного комитета Красного Креста в Донецке грубо нарушает международное гуманитарное право. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он уточнил, что 6 сентября, сначала в 3 часа ночи, а затем в 5:45 утра, украинские дроны самолетного типа модификации Б-2 нанесли удары по территории склада. По данным местных властей ДНР, в результате атаки повреждения получили 3 грузовика, которые были обклеены символикой Красного Креста, а также уничтожены строительные материалы, находившиеся как на площадке, так и в здании склада. Дипломат подчеркнул, что подобный выпад киевских боевиков и украинских властей должен получить однозначную оценку со стороны государств, которые поддерживают деятельность комитета и считаются с нормами международного гуманитарного права, обязательными для исполнения всеми странами. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил сформировать единое цифровое пространство для судов стран СНГ. Он отметил, что такая мера в первую очередь необходима для простых людей и бизнес-сообщества, которые ждут исполнения конкретных и важных для них судебных решений. Председатель Верховного суда также предложил подготовить в рамках СНГ соглашение о взаимном признании электронных подписей и электронных судебных документов, а также утвердить единые технические требования и признаваемые всеми сторонами стандарты. По его мнению, необходимо учредить постоянно действующую рабочую группу по цифровому правосудию при Совете председателей Верховных судов СНГ. Искусственный интеллект становится инструментом, который помогает государству улучшать экономику страны и повышать производительность. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, искусственный интеллект открывает новые возможности, используется в ключевых сферах – медицине, управлении, безопасности, в том числе для поддержки принятия решений. Иран не намерен отказываться от обогащения урана и передавать обогащенный уран. Об этом заявил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. При этом ранее президент Исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в рамках положений договора о нераспространении ядерного оружия. Министр обороны Нидерландов Дилан Ешельгезегерюс публично назвала Россию врагом страны, сообщают местные СМИ. По ее мнению, в так называемой серой зоне между миром и войной ситуация в Западной Европе все больше смещается в сторону конфронтации. Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Как и всегда, меня зовут Александр Букарев. Мы работаем на площадке форума «Цифровые решения» в медиадоме первых в Национальном центре России. С нами прямо сейчас, вот находится в студии, Дмитрий Евгеньевич Гуляев, директор РАЭК. Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Собственно, вопросов имеется достаточное количество. И давайте перейдем. Я тут посмотрел, почитал. Вы в РАЭК запустили молодежный трек и провели региональный этап школы лидерства в Югре. Там губернатор поручил собрать, проанализировать все проектные работы участников, в общем, внедрить это в регион. И вопрос получается следующий. Как вы планируете вот масштабировать модель, вот эту самую регион, как заказчик молодежных решений, и как, в принципе, вы взаимодействуете с молодежью? Конечно, хотелось бы узнать.
3: Вообще, для РАЭК молодежное направление, оно является новым. С моим приходом оно появилось, и вот проект, который который вы сейчас назвали, это Международная школа лидерства цифровой отрасли, раньше называлась Международная школа интернет-безопасности молодежи. Он вот как раз, этот проект был поддержан РАЭКом в том году, и в этом году мы начали его усиливать, потому что у бизнеса, который является у компании-членов РАЭК, у бизнеса есть интерес к тому, чтобы развивать под себя, создавать под себя кадровые резервы для того, чтобы они дальше могли развиваться, строить карьерные траектории внутри компаний нашей отечественной IT-отрасли, по большому счету. И вот в этом году мы отмечаем пятилетие этого проекта «Школы лидерства цифровой отрасли», поэтому решили, что пора идти в регионы. И решили пилотным регионом взять как раз Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРУ, потому что там проходил международный форум БРИКС и ШОС, как раз губернатор его курировал. Мы там запустили пилот на первые треки, отобрали лучших участников на два трека технологические и IT-журналистика — это одно из интересных направлений, которые сейчас мы тоже курируем в РАЭКе. И интересно, что вот эти лучшие участники, они создавали решения для своего региона, для того, чтобы дальше его как-то развивать, интегрироваться и работать в нем, сохраняться в нем, по большому счету. Отсюда и у губернатора такая инициатива появилась. Мы этот опыт признали однозначно успешным, потому что мы видим, что сегодня вместе с бизнесом, благодаря этому проекту, сформировался запрос на, по сути, IT-кадры, но широкого профиля, не именно вот программисты или специалисты в области информационной безопасности, а вообще все, кто связан с IT-отраслью. Это могут быть IT-юристы, IT-журналисты, IT-предприниматели, в конце концов, IT-стартаперы и так далее. Вот и сегодня запрос формируется не только изнутри отрасли, но и формируется из регионов. И вот как раз наша задача внутри этого проекта — соединить региональные повестки с повесткой бизнеса и с повесткой федеральной, общегосударственной внутри формирования кадров для отечественной IT-отрасли. Поэтому этот проект мы будем с 2027 года масштабировать. Возьмем еще несколько пилотных регионов. Сейчас мы обсуждаем как с компаниями, так и с самими регионами, какие-то будут регионы. Пока делиться этим не буду. Мы дальше это анонсируем, эту историю. Но, тем не менее, региональный трек сегодня мы видим, что очень интересен для самих регионов.
2: Жалко, что не поделитесь. Ну, что ж поделать, да. Но в любом случае, вот у меня тут вопрос еще появился по городским и загородным кемпам. Вот у вас взаимодействие идет действительно такое серьезное, там вот деловая программа, неформальное общение, но при этом не получится ли так, что вот это все станет исключительно для своих, и вот исчезнет открытость?
3: Вопрос интересный. Здесь уже больше, наверное, речь идет не о молодежном треке, потому что молодежь, она в клубной системе участвует достаточно активно, это ей понятная история. А мы действительно взяли ориентир на клубную систему и систему. Такой новый проект у нас запускается буквально в октябре как раз. Это РАЭК Кэмп, это выездные загородные или выездные мероприятия в городе, да, в инновационных центрах, где мы собираем нишево отрасль, и общаемся там на таком очень узкопрофильном экспертном уровне. Это целенаправленная сегментация, на самом деле, отрасли по вот ее таким блокам работ, ну, по сегментам, повторюсь, в этой части. Почему мы решили эту историю запустить? На сегодняшний день очень много форумов, которые охватывают все вопросы повестки. И мы видим, что сегодня, во всяком случае, специалисты из IT-отрасли, да, IT-сообщества, оно интересуется все-таки узкопрофильными вопросами зачастую. И вот таких площадок не хватает. Но площадок, которые поддерживались бы, например, вот как раз ассоциациями, подобными нашей, то есть крупными ассоциациями, где разные представители разного бизнеса объединяются. И вот мы видим, что сейчас интернет, Рунет, да, если говорить на нашем, да, языке, Рунет и вообще в целом IT-отрасль, она пошла по пути вот той самой сегментации. Регуляторика, законы, да, они пишутся под технологию периодически, под какие-то сферы внутри отрасли. Если до этого, там, 10 лет назад у нас было всего по IT-истории там 2-3 закона, которые регулирования, они были базовые. Ну, там, тот самый закон там об информации, например, федеральный закон об информации, общеизвестный. То сегодня мы видим очень серьезную сегментацию. То есть отрасль настолько быстро и масштабно разрастается, что теперь это уже не вот то самое узкое сообщество, где в этом сообществе вот я отвечаю за информационную безопасность, я отвечаю за разработку, я отвечаю там за регуляторику и так далее. И вот мы все вот собрались, 50 человек, и вот эти 50 человек — это и есть отрасль. Сегодня уже не так. Сегодня отрасль, она настолько масштабно пронизывает, по большому счету, все сферы общественной жизни, что очень сложно этих людей собрать в одном месте. Я восхищаюсь тем, как это удается делать организаторам, например, цифровых решений, потому что здесь действительно все из отрасли собраны, но я считаю, что такой площадкой, где собираются все, их не должно быть много, таких площадок сейчас, и надо идти так же, как идет, по сути, рынок и идет сама отрасль, в область сегментации, то есть дополнять такие большие форумы, но единичные, вот такими нишевыми, узкопрофильными историями, которые дальше, так по точечной системе, будут строиться.
2: Вот вы, кстати, упомянули регуляторику, хотелось бы тут тоже немного прояснить, все-таки вот хотелось бы узнать, где находятся вот эти самые точки роста, как, по вашему мнению, платформенной экономики, где регулятор может или затормозить, или наоборот подтолкнуть стоит развитие?
3: Вопрос сейчас этот особенно остро стоит, потому что мы видим запуск целого комплекса законодательных инициатив. В сентябре, в октябре вступили в силу законы в области информационных технологий некоторые. И один из них — это действительно закон о платформенной экономике. Он дословно называется не так, но в народе и в сообществе называется закон о платформенной экономике. С 1 октября он начал действовать, и сейчас наша задача, по сути, понять, а вот как он будет работать. То есть до этого была проведена колоссальная работа государством совместно с IT-сообществом и, в первую очередь, с бизнесом, с нашими крупными ключевыми игроками,

0: HR, для взаимодействия бизнеса с государством. И вот эта наша функция, она в том числе здесь будет реализовываться. Есть еще одна тоже интересная инициатива, она связана с ИИ-агентами, она сейчас тоже у нас в проработке, но о ней чуть более подробно в следующий раз.
1: Ну хорошо, но вот для всего вот этого вы очень много говорите о тех вещах, которые надо создавать, которые надо продвигать. Для всего этого нужны люди, нужны высококвалифицированные кадры. Ну и, соответственно, отсюда и вопрос, как вы вот участвуете в формировании вот этих самых отечественных IT-кадров?
0: Во-первых, это тот самый проект, про который я уже говорил. Это Международная школа лидерства в цифровой отрасли. Она запускается у нас тоже на этой неделе вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Мы ее запускаем. И там мы отобрали со всей России и даже зарубежных стран лучших ребят, лидеров, которые являются лидерами в своих регионах. И они там создают региональные команды, а мы их 5 дней будем в Сенеже обучать. Мы с ними будем работать, создавать проекты. Дальше они поедут в свои регионы уже развивать определенные наши заложенные идеи, смыслы, проекты и так далее. Это одна из таких историй, когда мы говорим о работе с молодежью, с молодым IT-сообществом, с кадрами, да, в области именно лидерства, когда мы выявляем лучших, и с этими лучшими дальше работаем, они дальше формируют вокруг себя подсообщество, так называемое. Более того, есть еще одно интересное направление, которое связано с работой не только с лидерами, но и с ребятами, которые просто интересуются развитием отрасли, работают и так далее. Это вот как раз клубная система. Мы сейчас готовимся к запуску такого проекта, как платформа талантов. Это будет функционирование там по принципу клубной системы, он будет работать, этот проект, и видим в нем большую тоже перспективу, потому что он будет как раз направлен на работу с большим количеством ребят, которые есть тоже во всех регионах. И также мы запускаем проекты на сегодняшний день, которые идут опять с элементами сегментации. То есть, как бы, например, есть премия молодежи цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо». Мы РАЭКом ее также в этом году поддержали. Там выявляем лучшие IT-проекты, IT-стартапы, по большому счету, которые сегодня имеют место в сообществе, в молодежном сообществе. Дальше мы о них рассказываем, в том числе с нашими информационными партнерами. Это крупные СМИ, крупные издания. Мы их пытаемся интегрировать в отрасль и так далее. Есть направление, связанное с развитием IT-журналистики. То есть вот в рамках той же школы лидерства цифровой отрасли мы запустили в этом году впервые трек IT-журналист и IT-PR. По большому счету, наши крупные издания, они будут обучать 30 лучших IT-журналистов и IT-пиарщиков вот тому, а как строить пиар именно вокруг технологических решений, которые сегодня существуют. Потому что сегодня надо очень много рассказывать обществу о них. И вот как в отрасли идет сегментация по специалистам, также и с молодежью мы сейчас работаем. Школа — это про широкий спектр, да, как форум такой большой, по большому счету. А дальше внутри идет сегментация по направлениям.
1: Ну вот я просто представляю сейчас вот этого IT-журналиста, но почему-то у меня робот на моем месте представляется. Ну что ж поделать. Но в это же время мы вот столько всего обговорили только что. Возникает вопрос, кто является главным получателем выгоды, кто является главным пользователем? Это все общество, это государство, это IT-сектор, это может быть компании, может быть малые компании. Кто это?
0: Пользователь ничего.
1: Ну, фактически, тем, кто воспринимает, кто получает вот выгоду от вашей ассоциации, вот, в принципе, от вашей деятельности.
0: Здесь вопрос, я бы сказал, что вы мне задали с подковыркой, потому что я точного ответа здесь дать не могу, потому что мы работаем со всеми. Ассоциация, она на то и ассоциация, чтобы объединять. Объединять всех, иногда даже полярных, по большому счету, с точки зрения там, интересов, да, субъектов. И с государством мы работаем там, в области HR. Им интересна отраслевая позиция, потому что это важно для дальнейшей регуляторики и выстраивания каких-то нормативно-правовых отношений в этой части. С бизнесом в первую очередь мы работаем, потому что мы объединение бизнеса. Но здесь сразу интересное, да, уточнение будет бизнеса, во-первых, из разных секторов. Во-вторых, разного по размеру, как крупный бизнес у нас есть, так и малый и средний бизнес. И в конечном итоге мы понимаем, что это социоцентричный бизнес. То есть мы работаем с бизнесом, который ориентирован на пользователя на сегодняшний день. Поэтому здесь и пользователь тоже выгодоприобретатель, по большому счету. Как ни крути, в любом случае мы говорим, наверное, о том, что ключевым выгодоприобретателем, если так абстрактно сказать, то это будет отрасль. Потому что мы работаем на отрасль и ради этой отрасли. Если чуть более предметно, то это человек. Человек, а вот где он уже в этой отрасли себя находит, это уже другой вопрос. Это государственный служащий, который занимается IT-политикой, регуляторикой, или это представитель бизнеса, или это молодой пользователь, да, который хочет себя найти в этой отрасли. Но это человек, это кадр, по большому счету.
1: Ну вот про кадры я не могу. У меня из головы пока не вылетает вот этот IT-журналист. Ну вот он все зафиксировался, теперь я об этом думаю. Ну и, собственно, и хочу узнать. Вот вы упомянули то, что да, надо их развивать, надо их создавать, надо вот находить вот этих лучших. Но в то же время, если мы идем дальше, то получается, какую задачу вот IT-журналисты перед собой ставят? Они должны, я не знаю, обезопасить в головах у людей вот это восприятие IT или что они должны сделать?
0: Вот есть IT-журналист, а есть IT-пиарщик, по большому счету. IT-пиарщик, он в нашем понимании, да, так как бы внутри запуска наших проектов,

0: Это тот, кто призван правильно показать бренд компании, разработку компании, да, и учесть ее интересы. IT-журналист, на мой субъективный взгляд, это более сложная категория, это более сложный человек, потому что это человек, который все-таки должен нести в том числе свою позицию для вот того самого обычного пользователя. Зачем нам сегодня IT-журналисты? На самом деле их сегодня практически нет. Мы в РАЭКе для того, чтобы эту историю развивать, запустили сразу несколько проектов в этой области. Первый проект, я уже про него сказал, это специальный трек для молодежи внутри школы лидерства цифровой отрасли. Второй проект — это премия «Код», она называется, внутри премии «Рунет». Это наш важнейший проект, который мы реализуем, и церемония, которая пройдет в декабре этого года. Мы запустили специальную премию вместе с издательским домом «Коммерсант» и принимаем работы по IT-журналистике, а вместе с координационным центром доменов РУРФ мы принимаем работы от журналистов, от дот-журналистики, по большому счету. И также мы запустили на российском интернет-форуме в апреле этого года клуб IT-журналистов и инфлюенсеров. И вот мы видим, что это очень небольшое сообщество на сегодняшний день, и в основном, причем журналистов из федеральных изданий, которые готовы делиться своим опытом и, по сути, так, создавать системы наставничества. В чем особенность? Особенность IT-журналиста в том, что он должен разговаривать с аудиторией сам, понимая технологические решения, не просто описывая то, что он видит, но погружаясь внутрь, а это очень сложная история. То есть он должен быть внутри этих решений, цифровых решений, в первую очередь, которые сегодня разрабатываются, и их транслировать обществу. Я сравниваю для себя, вот вообще, когда я этот проект запускал изначально, да, это направление выбирал для приоритетного, я сравниваю для себя IT-журналиста сегодня с проводником. С проводником, который должен взять пользователя за ручку и провести его в этот цифровой мир, и показать ему, что этот цифровой мир на самом деле безопасный. Он безопасный, он создан для него, но в нем есть, конечно, риски, и вот там здесь и здесь ты должен себя ограничить. Кто-то может сказать, что IT-журналист – это переводчик. То есть он должен технологическое решение, доступное и понятно, перевести обычному пользователю. Согласен. Но проводник, он одновременно и переводчик. Он не только объясняет объективно, как это, а он добавляет свое отношение, он добавляет свою субъективную позицию и таким образом формирует восприятие, ощущение, мнение, отношение к этой технологии. И сегодня практически нет людей, которые вот в такой широкой общественной повестке формировали бы отношение к тем или иным технологическим решениям или тем или иным решениям, которые принимаются в области IT-политики.
1: Чем-то мне это напоминает спортивного журналиста, который вовлечен в свою сферу, но при этом только про IT. Ну вот немного отвлечься еще хочется, к сожалению, не так много времени остается, вот поговорить про степень важности, что ли, исследований и аналитики вот в отрасли, которой вы занимаетесь.
0: Я считаю, что вообще за исследованиями, за аналитикой на сегодняшний день будущее. Но в том отношении, если эти исследования объективные, то есть они не должны быть сделаны под заказ. Ну, что называется, понятно, что у них всегда есть заказчик у любого исследования, но они не должны в своих результатах отражать то, что хочет заказчик. Если эти исследования объективны, и цифры объективны, прогнозы объективны. Я вообще считаю, что будущее за сценарным моделированием и, по сути, вот таким прогнозированием трендов, тенденций будущего и подстройкой под разные сценарии, по большому счету, да, наших соответствующих решений. Ну, то есть, как бы такое форсайт моделирования, скажем так. Я считаю, что за ним это будущее, потому что сегодня отрасль, как я уже сказал, очень быстро развивается, и мы должны хотя бы на несколько шагов вперед думать и анализировать, собственно, куда мы можем прийти, по каким сценариям, и в случае, если мы по тому или иному сценарию к этому пришли, то как мы должны реагировать с точки зрения как бизнеса, так и государства. И мы в РАЭКе действительно, да, тоже своим приходом эту историю очень актуализировали. Мы делаем ежегодные исследования «Экономика Рунета», мы считаем разные сегменты отрасли, видим интересные тенденции. Например, одна из тенденций, то, что на сегодняшний день мало кто об этом задумывается. Мы видим, например, что «Экономика Рунета», как вот такой важный сегмент, ну, цифровая экономика, она по объемам сейчас немножко останавливается, то есть как бы не так сильно растет. И многие говорят, боже мой, что происходит? То есть как бы значит, все очень плохо. И да, и нет. С одной стороны, может показаться так, но с другой стороны, это снижение мы видим на фоне предыдущих лет. Почему в предыдущие годы рост экономики Рунета был очень высоким? Потому что интернет, Рунет, цифровое пространство, они только начинали наполняться пользователями. То есть как бы туда только начали приходить люди. И, соответственно, с каждым годом их становилось все больше и больше и больше. И отсюда мы видим рост экономики Рунета. А сейчас тенденция совершенно иная. То есть цифровое пространство и Рунет, они перенасыщены пользователями. И мы видим, что по большому счету сегодня платформы борются уже не за нового пользователя. Они борются за внимание тех, кто уже пришел. Они борются за то, чтобы их удержать. То есть Все, люди уже там, в этом цифровом пространстве. Их больше-то не становится в нем. И в соответствии с этим мы видим, да, такое как бы небольшое плато, выход на некое плато всей этой истории. И вот отсюда идет и трансформация бизнес-модели у наших крупных компаний в том числе. Появляется такой тренд, такая тенденция, которую мы тоже исследовали в этом году, очень интересная, как социальная коммерция. То есть, когда речь идет о том, что вы смотрите какого-то популярного для вас там блогера, да, или лидера общественного мнения, вы его смотрите, и он прям при вас, вы не хотите ничего купить, он при вас рекламирует напрямую, да, какой-то товар просто внутри своего спича, по большому счету. Он его рекламирует, и вы, если хотите, здесь же прям переходите по ссылке на маркетплейс и его покупаете. Если не хотите, просто дальше слушайте, пропускаете эту историю и так далее. То есть, как бы создание такого единого канала продаж, оно сегодня тоже достаточно интересно. Оно называется социальная коммерция. Мы его фиксируем на сегодняшний день там, примерно в течение 2 лет, наверное, может, чуть больше. При этом за рубежом оно уже достаточно развито, это направление. У нас оно сейчас развивается, поэтому мы делали исследование о сценариях развития рынка вообще вот социальной коммерции. И вот на форуме цифровые решения, то есть в рамках дискуссии одной из, которую я модерировал, мы тоже активно обсуждали с бизнесом именно это направление. Оно сегодня очень интересное для малого и среднего бизнеса в том числе. Вот поэтому исследование, они позволяют понять, собственно, если это речь про бизнес, куда вложиться, например, какие есть направления для того, чтобы поэкспериментировать и для того, чтобы, ну, вообще, в принципе, понять, как дальше двигаться. Для государства исследования помогают принимать, на мой взгляд, более сбалансированные решения. То есть, если ты видишь реальную оценку, например, отрасли, да, мнение, социологическое какое-то исследование, мы сейчас, кстати, к этому направлению идем, мы еще не пробовали социологию, но с 27-го года будем пробовать активно это направление. И если мы видим социологическое какое-то отношение сообщества, ну, конечно, анонимно, если мы даем эти результаты, обезличенно, мы будем как-то корректировать, да, свои предложения, может быть, не обязательно законодательные, вообще в целом. И эта история, она, я считаю, что максимально перспективна.
1: Я склонен с вами согласиться. На самом деле вопросов, конечно, остается еще достаточно много, но мы вынуждены вот на этом завершить и сказать вам огромное спасибо, Дмитрий Евгеньевич, за то, что поделились этой информацией. И с нами, дорогие друзья, в эфире был Дмитрий Гуляев, директор РАЭК Российской ассоциации электронных коммуникаций. А на этом мы сейчас будем завершать, и потом еще вернемся.

0: В эфире радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Вы слушаете «Радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов – от психологических особенностей до физической подготовленности – как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу, выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Мужчина 57 лет погиб в результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор добавил, что из-за атаки загорелись 3 автомобиля, пожар уже полностью ликвидирован. Кроме того, повреждено остекление в многоквартирном доме. Несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет. Конфликт на Украине в случае эскалации может перерасти в гораздо более опасный региональный. Так считает госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты продолжат добиваться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Госсекретарь добавил, что Штаты не видят возможности военного решения конфликта и считают необходимым как можно скорее завершить его путем переговоров. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нашей стране хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент. Россия ведет диалог со всеми странами, отвечающими за выдачу виз российским делегатам при международных организациях, и надеется на их здравомыслие в этом вопросе, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов. При этом, к сожалению, Россия сталкивается с проблемой невыдачи виз российским делегатам как в Нью-Йорке, так и в других ООНовских столицах, указал дипломат. Ранее Алимову не выдали визу для поездки на мероприятие по линии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова сообщила, что американская сторона не предоставила абсолютно никаких официальных или неофициальных объяснений причин этого. Россиян нет среди жертв и пострадавших в результате обрушения жилого дома в Стамбуле, сообщили в Генеральном консульстве России в мегаполисе. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Туркмению с рабочим визитом, передает агентство «Белта». Повестки дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранения исторической памяти. Житель Ставрополя попытался избежать ответственности за пьяную езду, предложив инспекторам ДПС 2 баранов в качестве взятки. Сотрудники от предложенной взятки отказались. Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС в натуральной форме. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
10: В студии я, Элиса Хабалова, и сейчас нам с вами предстоит обсудить две очень важные и интересные темы. Дорогие радиослушатели, вы сегодня очень активные, пишите обязательно, задавайте свои вопросы. Нам будет очень приятно, постараемся на все вопросы ваши ответить. Здесь новость у нас следующая. Московский суд запретил использовать фотографии россиян в нейросетях для генерации обнаженных и порнографических дипфейков. Инициатор иска Роскомнадзор. Они обратились в суд после обнаружения зарубежного интернет-сервиса, который предлагал создавать интимные изображения на основе реальных снимков пользователей. Название конкретного ресурса в судебных документах не уточняется. Может быть, оно и к лучшему, чтобы никто не начал искать этот сайт и проверять на личном опыте, как это все работает. Суть следующая. Суд установил, что подобные сервисы нарушают право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, а также работают без подтверждения согласия пользователей на обработку их персональных данных. И важно решение какое. Суд признал незаконным размещение и создание с помощью искусственного интеллекта фотографий, видео и любых других материалов с участием граждан Российской Федерации с любого характера интимным подтекстом. Сейчас все эти детали мы постараемся обсудить вместе с нашим экспертом. Он с нами уже на связи, надеюсь. Заслуженный юрист России Иван Соловьев. Иван Николаевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день, дорогие друзья.
10: Иван Николаевич, ну расскажите, пожалуйста, как вообще удалось обнаружить Роскомнадзору такой сайт? Почему такие сайты вообще существуют?
2: Послушайте, ну, я думаю, что для многих публичных людей вот такие дипфейки – это абсолютно не новость. Я знаю, что еще начиная там с какого-то там с 12-13 года стали появляться фотографии, когда да, голова одного человека, тело другого человека. Или какие-то ситуации, которые… Или наоборот, там… Да, тело одного, голова другого. Поэтому все это генерировалось с целью заработка. То есть, да, ну, человек известный, на котором можно заработать. Вдруг появляется его фотография обнаженная, интимного характера, в каких-то, да, очень пикантных ситуациях. И мы понимаем, что все это и тогда не соответствовало действительности, и сейчас тоже. Что касается сайтов таких, то это прямая задача Роскомнадзора – проводить мониторинг того, что имеет противозаконный контент. Это касается и наркотиков, это касается порнографии. Плюс они работают по заявлениям граждан. Мы понимаем, что если человек вдруг находит о себе такой контент, ну, естественно, ему весьма хочется не просто, чтобы его убрали, но и наказали тех, кто, собственно говоря, этот контент произвел. Поэтому у нас, основываясь на нормах закона, в том числе на статью 137 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное использование информации о личной жизни человека, там штраф 200 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы, это все-таки ну, реальный инструмент, который есть в руках правоохранителей, сегодня можно пресекать такую деятельность. Решение суда действительно знаковое, оно говорит о том, что в дальнейшем суды смогут основываться на этом решении и признавать уже, да, ну, раз, ну, как говорится, раз и навсегда, да, застолбили ситуацию, что любой дипфейк интимного характера, порнографического характера, созданный с изображением человека, незаконен. А мы понимаем, что сегодня при отсутствии нормального законодательного регулирования вообще понятие deepfake, у нас это, ну, давайте скажем так, область, да, правоотношений вообще ничем не покрыта, ну, не защищена, к сожалению. И deepfake сегодня в огромных количествах производятся, они как в целях компрометации, так в целях вымогательства и мошенничества. И сегодня, конечно, это значительную опасность для нас представляет. И те, кто это производит, конечно, плевать они на любой закон хотели. Поэтому вот то указание, что судебная практика, суды должны исходить из признание этого всего полностью незаконным, я думаю, все-таки в том числе обозначает позицию государства в этой области. А позиция может быть одна. Нужно защищать добросовестных граждан, изображения которых используются злоумышленниками для их компрометации.
10: Иван Николаевич, тут сразу посыпались вопросы к вам от наших слушателей. Заинтересовала их эта тема. Давайте зачитаю один из вопросов. Не повлияет ли этот закон на запрет иностранных платформ искусственного интеллекта? Григорий Л. спрашивает наш постоянный слушатель.
2: Вы знаете, мне кажется, это... Я понимаю опасения. У нас еще с давних времен всегда в любой норме, которая принимается, ищется второй подтекст. То есть вот такая конспирологическая версия. А для чего же на самом деле она принимается? Ну, я здесь не вижу никакого второго смысла в том, что делается. Зарубежные платформы, поверьте мне, их можно запретить и без той нормы, которая сегодня, о которой мы сегодня говорим, и без этого судебного решения. Поэтому... Я больше чем уверен, что это, ну, опасения понятны нашего слушателя, и я могу сказать, что это никак не повлияет на зарубежные платформы. Только в том случае, если они, конечно, не станут распространителями незаконного контента. Вот здесь мы имеем право защищать свое информационное пространство, потому что, согласитесь, то, что сегодня распространяется у нас на молодых людей, и наркотическая повестка, и порнографическая, и... вовлечение в диверсии, теракты и так далее, мы, конечно, должны наших детей, наше будущее от этого просто уберечь.
10: Здесь еще вопрос от слушателя. Если нарисовали, предположим, эротическую картинку в стиле аниме с лицом знаменитости, тоже попадает под закон или только реалистичные изображения?
2: Вы знаете, покажет экспертиза. Мы понимаем прекрасно, что в любом случае каждое такое дело – это не поток. Да? Это не то, что вот завтра в отношении каждого человека появится.
10: Иван Николаевич, вы с нами?
2: И любое такое дело – это судебное. Uh-huh. Да-да-да, я здесь.
10: Прервалась связь. Вы можете, пожалуйста, повторить?
2: Да, что в большинстве случаев, каждый случай уникален, индивидуален. Это такой правовой эксклюзив. Да? И поэтому, конечно, по каждому случаю проводится экспертиза. И подобная экспертиза, она либо признает такое аниме порнографическим изображением, либо не признает. С моей точки зрения, бесспорно, аниме с реалистичным изображением либо тела, либо... верхней части, да, головы, по тому признаку, по которому можно узнать человека и понять, что это он, конечно, бесспорно должно подлежать ответственности.
10: Здесь еще, знаете, очень хочется задать вам вопрос, а что делать жертве, если ее фото использовали нейросети? Что нужно делать в таком случае человеку, который пострадал от этого всего деяния?
2: Ну, у любой нейросети есть хозяин. Мы прекрасно понимаем, что не просто в сети найти следы того, кто это генерировал, и того, кто это, собственно, публиковал. Но любое действие в сети оставляет след. Поэтому своевременное обращение в надзорные правоохранительные органы, ЧАЙКа с требованием, собственно говоря, ну, восстановить его нарушенные права, должно привести к тому, что соответствующее расследование будет проведено и виновный привлечен к ответственности. Сегодня это можно сделать. Ничего в интернете не проходит бесследно, как поется в песне.
10: Знаете, еще хочется задать вам все-таки вопрос, как заслуженному юристу. Я уверена, вы наблюдали такую статистику, возможно, и сможете ответить на этот вопрос. Вот случалось такое, что раньше, по крайней мере, очень часто, я здесь приведу в пример, который есть в этой статье, на которую сейчас я опираюсь. Здесь подросток использовал фото девушки, школьницы, и ну, то же самое сделал ее голое фото. В итоге ему дали там 2 года условно. Раньше было огромное количество вот таких вот видео. Есть ли какая-то статистика? Сейчас количество таких правонарушений, оно увеличилось или уменьшилось? То есть есть ли такое, что сейчас-то как-то еще острее все контролируется, сильнее, и сейчас-то уменьшилось, или наоборот, такая статистика, она только увеличивается?
2: Вы знаете, я не очень, ну, честно говоря, понимаю, как могли школьнику дать 2 года, потому что у нас ответственность по некоторым составам, ну, по тяжким преступлениям с 14 лет, а по остальным 16. И уже, как правило, в 16 у нас далеко не школьники. Вот. Ну, окей, я вам отвечу. Конечно, сегодня с распространением искусственного интеллекта, с тем, что у нас, ну, давайте честно, подростки у нас же ни книги не читают, ни телевизор не смотрят. Поэтому что-то пытаться прививать им через эти, так сказать, источники абсолютно бесполезно. Поэтому, да, использование программ, сервисов, которые позволяют в том числе, да, использовать запрещенные мессенджеры в нашей стране, да, и так далее, они бесспорно открывают доступ к любому сегменту интернета, и к белому, и к серому, и к черному, к сожалению. И, конечно, там в изобилии имеются программы, которые это позволяют делать. Поэтому сегодня смело можно прогнозировать, что, ну, вот такой, ну, знаете, даже вот тот же самый школьный, ну, да, школьное там преследование, школьные какие-то вещи, о которых мы говорим, когда травят подростки друг друга и так далее. Конечно, они сегодня будут происходить не как в фильме «Чучело», да, известном, посредством там психологического давления, а с помощью вот тех самых дипфейков определенного характера, компрометирующего, которые сегодня сделать абсолютно несложно. Ведь мы же понимаем, что помимо того, что можно использовать и порнографию, а можно, простите меня, это сделать еще и с какими-то запрещенными веществами, с оружием, в каких-то запрещенных местах. Поэтому, конечно, сегодня нам срочно нужно принимать законодательство, которое бы обеспечило защиту личности. Не обязательно, не только государственных интересов и еще там, да, общественных и так далее, но именно личности от вот таких преступных посягательств. А то, что это будет расти, это 100% абсолютно.
10: Ну, кстати, вот здесь я с вами полностью согласна про защиту личности. Это действительно необходимо, потому что, да, вы правильно говорите, фото могут быть абсолютно разного характера. И здесь, наверное, нужно, но это уже не к юристу вопрос, вот я задачилась сейчас, а можно ли как-то доказать, что фото сгенерировано? Ну, наверняка можно доказать, что фото сгенерировано, да, и на изображении абсолютно можно, да?
2: Да, экспертиза это показывает практически со 100%-ной точность.
10: Угу. Ну и вот, кстати, вы знаете, я себя тоже перепроверила. Да, действительно, подросток был осужден на 2 года условно за распространение сгенерированной нейросетью порнографии с участием знакомой ему несовершеннолетней девушки. То есть, а вы тогда удивились, вы говорите о том, что срок должен был быть другим, больше?
2: Нет, я удивился, что это подросток, потому что, очевидно, это подросток, достигший 16 лет уже.
10: Угу. Поняла. И вот последний вопросик вам задам уже. Есть ли вообще у граждан реальная возможность защитить свои фото от попадания в такие нейросети?
2: Нет. Вы знаете, сегодня, когда у нас в сетях мы публикуем свои фотографии, как бы мы ни пытались их защитить, к сожалению, единственное средство защититься – это ничего не публиковать. Но это невозможно.
10: Спасибо. Спасибо вам огромное, что дали нам такой развернутый комментарий, нашли время. Заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на связи. Мы переходим к следующей, не менее интересной теме.

0: В России обнаружен просто уникальный заемщик. Инвестор в области недвижимости оформил более 100 ипотечных кредитов на покупку апартаментов. Вы себе вообще это можете представить? Тут люди годами готовятся к тому, чтобы взять хотя бы одну ипотеку, а у него таких 100. Схема работала очень интересно. Давайте сразу разберем это все вместе с нашим экспертом, потому что, конечно, вот мне, например, пока не представляется возможным и реальным, как это произошло. Ипотечный брокер, кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Доступная ипотека» с Молоковой. Елена Молокова с нами на связи. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Елена, как это вообще возможно? Расскажите нам, пожалуйста, потому что, повторюсь, в голове не укладывается.
1: На самом деле это действительно возможно. Угу. В этом нет ничего сложного. Самое главное – проходить по уровню предельной долговой нагрузки. Но я так полагаю, что данный заемщик ипотеки оформлял ипотеку не в текущие времена, это угу. было, скорее всего, начало 2020-х годов, 21-й, 22-й, 23-й. Такие случаи были более распространены именно в этот период времени. И тогда вообще с предельной долговой нагрузкой все было очень легко. Ипотеку оформляли по двум документам. Угу. Можно было оформить и 100 ипотек, и 200. И на самом-то деле многие инвесторы действительно так и делали, потому что в тот период времени это была очень прибыльная тема.
0: Угу. Но здесь вот хочется понять, в чем суть вот этой схемы с кредитом в счет будущих арендных платежей, я так понимаю. Это законная схема?
1: Это абсолютно законная схема. Угу. В целом в кредитных договорах банков практически не указано запрет на то, чтобы мы использовали в арендных целях покупаемое жилье. Сейчас, конечно, банки стараются ограничить, но, опять же, прямого запрета ни в законе 102 об ипотеке, ни в кредитных договорах банков нет. Мы можем распоряжаться своим имуществом при оформлении ипотеки абсолютно как нам удобно. Скорее всего, именно поэтому данный заемщик и имел возможность оформить 100 ипотек.
0: Здесь вот как раз еще одна интересная информация. То есть это такой случай, он абсолютно единичный. И еще был один такой случай, когда 26 кредитов взял на себя заемщик, и этот результат был зафиксирован Счетной палатой России. По итогам аудиторской проверки в 2024 году это было, и тогда банки предоставили эти займы в рамках различных госпрограмм, которые, судя по всему, сейчас не работают уже так. Потому что сейчас даже на муж и жена могут взять только одну ипотеку на двоих. Правильно? Я не ошибаюсь?
1: Да, все верно. Мне кажется, даже я знаю примерно, о ком вы говорите во втором случае.
0: А, то есть это известный человек.
1: Это известный человек, да. Мы очень хорошо общаемся в нашей сфере. У меня у самой было 13 ипотек, они все на данный момент погашены. Вы правильно заметили, что касается льготных ипотек, как раз в период с 2018 года, когда у нас появились льготные ипотеки, и начали рождаться эти схемы, инвестиционные схемы с привлечением государственных средств. Собственно, что и привело к ужесточению семейной ипотеки в текущий момент времени и тем ограничениям, которые мы видим. Здесь такие спорные вопросы, хорошо это или плохо. Наверное, с точки зрения обычных граждан это плохо. С точки зрения запрета на инвестиционные манипуляции на рынке недвижимости и ипотеки и как сдерживающий критерий от роста цен это хорошо. Но как работала вообще эта схема? Действительно, можно было оформить господдержку под сначала 6%, потом 7%, потом 8%. В какой-то период она поднималась до 12%, потом снова опускалась. Так вот, не было ограничений ни на количество ипотек. Любой гражданин Российской Федерации мог оформить себе вот такую льготную программу на 30 лет. Как правило, какой эффект давала низкая процентная ставка по сравнению с рыночной? Это, конечно же, низкий ежемесячный платеж. И чем ниже ежемесячный платеж был при соответствующих арендных платежах, тем Эффективнее была схема, когда мы берем дешевые деньги у банка, покупаем объект недвижимости, а дальше сдаем его в аренду. При этом здесь еще были разные вариации на тему. Кто-то сдавал в долгосрочную аренду и просто перекрывал платежи по ипотеке. Кто-то сдавал в краткосрочную аренду и до сих пор сдает. Тем самым имел больший уровень доходности от такого объекта, потому что краткосрочная аренда даже при неполной загрузке дает нам больший доход. И, в общем-то, все эти платежи перекрывают ежемесячный платеж по ипотеке.
0: Елена, вот знаете, очень хочется задать вам вопрос. 13 ипотек. Вот разговариваю с человеком, который взял 13 ипотек и все уже закрыл. Вы расскажите нашим слушателям, пожалуйста, вот среднестатистический гражданин, что делать, если хочет взять ипотеку? Брать? Есть какие-то варианты сейчас, например, это сделать? Или сейчас действительно лучше ограничить себя в этом, в тех условиях, которые есть? Высокая
1: Не нужно
0: ипотечная
1: себя
0: ставка и прочее.
1: ограничивать. Абсолютно, я с этим не согласна. Здесь необходимо разработать четкую финансовую стратегию, сопоставить свои возможности со своими запросами и брать ипотеку. Цены растут, они будут расти. В нашей стране, в любых других странах недвижимость – это те деньги, которые всегда в росте, всегда ликвидны. А ипотека под воздействием темпов инфляции и других экономических процессов, она всегда обесценивается. И те платежи, которые нам казались непосильными условно 2-3 года назад, они на сегодняшний день, ну, практически не имеют такой ценности и значимости. И люди справляются с этими платежами. Тем более, даже при текущих условиях, даже если не ориентироваться на семейную ипотеку или другие программы с господдержкой, у нас не только семейная ипотека есть, мы вполне можем справляться с ежемесячными платежами и в будущем, в случае снижения ключевой процентной ставки, изменений на рынке ипотеки, мы можем рефинансировать такие кредиты.
0: Спасибо,
1: Поэтому
0: спасибо вам большое. Елена, у нас, к сожалению, с вами время заканчивается эфирное, но вы очень взбодрили и нас, и наших слушателей, и дали надежду какую-то. Ипотечный брокер, кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Доступная ипотека» с Молоковой. Елена Молокова была с нами на связи. Слушайте радио «Спутник» и не переключайтесь. Мы вернемся после короткой рекламы.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
9: В Москве 5 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Белоруссии прокомментировали атаку ВСУ в Брянской области, в ходе которой пострадала гражданка республики. Правоохранители застрелили вооруженного мужчину в Германии. Стартовало народное голосование всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Об этом и не только. Подробнее далее. Белоруссия рассматривает атаку БПЛА в Брянской области, в ходе которой пострадала гражданка республики, как действие, которое направлено на эскалацию ситуации в регионе и вовлечение Минска в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Воронков. Ранее он сообщил, что гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения в результате атаки беспилотника украинских боевиков в Брянской области. Ей понадобилась ампутация конечностей. По словам дипломата, совершенная атака носит антигуманный характер. Правоохранители застрелили вооруженного мужчину, который зашел в ратушу в Тутлингене, немецкой федеральной земле Банден-Вюртемберг. Выйдя из нее, открыл огонь по вызванным полицейским, сообщает местное издание со ссылкой на очевидцев и правоохранителей. Как сообщает газета «Бильд», погибшим оказался афганец, который был известен правоохранителям. Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев не поможет экономике Германии. Так считает сенатор Владимир Джабаров. Мерц, министр экономики и энергетики ФРГ Катарина Райхе 4 октября прибыли в Киев с необъявленным визитом. В ходе поездки канцлер пообещал выделить 1 миллиард евро на военную поддержку Украины. По мнению официального представителя Министерства иностранных дел нашей страны Марии Захаровой, Мерц находится внутри коррупционных схем Украины, а целью его визита в Киев было обсуждение дальнейшего распределения денег. Представители России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии выразили стремление укреплять межведомственные контакты в сфере информационной безопасности, заявили в Министерстве иностранных дел России. Также стороны отметили важность скорейшего вступления в силу Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности. Встреча подтвердила близость подходов Москвы и стран АСЕАН по ключевым проблемам международной информационной безопасности. Приднестровцы категорически против постоянных требований властей Молдавии о выводе российских войск из республики. Такие призывы к выводу направлены на разжигание нового конфликта, заявил председатель комиссии по внешней политике и международным связям Андрей Сафонов. Он уточнил, что Тирасполь будет настаивать на сохранении российского военного присутствия в Приднестровье, а вывод возможен в случае окончательного урегулирования приднестровского конфликта. Накануне молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Кеверь заявил, что Киев, Кишинев будет настаивать и далее на полном выводе российских войск из Приднестровья. Стартовало народное голосование всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Оно продлится до 25 октября, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Как отметил руководитель организации Григорий Гуров, в этом году на участие в премии поступило 17 тысяч заявок от молодых людей из всех регионов страны. 72 проекта финалистов примут участие в народном голосовании. Премия «Больше, чем путешествие» – первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создает или продвигает полезные путешествия по России. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
10: 91.2 FM, Москва, радио «Спутник», работают все радиоприемники страны. В эфире программа «Дуэль с Манучаровым», я есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра социальной архитектуры МГИМО. Здравствуйте, дорогой мой друг.
11: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, радостно вас видеть. Начнем с блица. А какой самый первый профессиональный совет вы дали и кому?
11: Ну, видите, я...
10: Это блиц, напомню.
11: Держи центр тела и линию атаки. Я просто профессионально начинал работать тренером по карате. Вот, поэтому у меня несколько очень бурных...
10: Это был какой-то ваш ученик?
11: В молодости. Ну да, своим ученикам.
10: Так, скажите мне, пожалуйста, главное одно, чему вы научились за последние годы?
11: Принятию ситуации, принятию других людей. Мы живем в очень сложное время, и не надо и ко времени, и к людям создавать себе завышенные ожидания.
10: А люди меняются?
11: Люди меняются. Кто-то в худшую сторону. Кто-то
10: Но меняются. Лучше. Люди могут меняться.
11: Люди могут меняться.
10: Есть книги, которые вы перечитываете?
11: Вы знаете, я раньше каждый год...
10: Напомню, это «Блиц».
11: «Война и мир» и «Библия».
10: Прекрасно. Что для вас является главной мотивацией сегодня в работе?
11: Интерес.
10: Прекрасно. С блицем покончено. Вы были у меня на эфире месяца два тому назад, да?
11: Больше. Весной.
10: Весной. Это значит, до лета. Вот вас часто представляют как политтехнолога, а такая вот есть профессия, как политик? И как быстро можно стать политиком, если такая профессия есть?
11: Ну, во-первых, Макс Вебер в свое время выдал вот эту вот классическую свою лекцию «Политика как призвание и профессия», поэтому, да, конечно же, политиком можно стать. Это очень сложно, потому что политик – это, ну, наверное, вершина человеческих профессий. У нас просто к этому относятся, как к чему-то такому мерзкому, неприятному. Но вот те, кто для вас мерзкие и неприятные, они не политики, они политиканы. А политик предполагает действительно очень высокий уровень осознанности и мотивации высокого уровня. Потому что, видите, у нас в русском языке нет той разницы, которая есть в английском, между politics и policy. То есть politics – это процесс конкуренции, борьбы за власть, а policy – это политика в смысле большой какой-то стратегии. Так вот, настоящий политик, который борется за власть не ради самой власти, а ради того, чтобы реализовать какое-то свое видение. Вот таких людей мало.
12: А где же учат быть политиком?
11: Жизнь учит политиков. Не, понятно, я, конечно, мог бы сказать на семинарах Минченко консалтинг, и это действительно так. У нас в прошлом созыве было 125 депутатов из 450, которые прошли через наши тренинги. В этом году я еще не считал, будет сопоставимое число, потому что большое обновление прошло, кто-то там избрался из наших учеников, кто-то не избрался, кто-то из жизни ушел уже, к сожалению. Вот. Кто-то может сказать, что в специализированных учебных заведениях, ну, у нас в России вообще-то есть официальное место, где ты можешь стать политиком.
12: Это какое?
11: Это конкурс «Лидеры России. Политика». Было уже два набора. Первый в 2020 году, перед восьмым созывом, и второй в прошлом году, соответственно, перед девятым.
12: Да, попасть же просто с улицы нельзя?
11: Нет, вы должны пройти тестирование, вы должны получить рекомендации. Ну, то есть это конкурс, понятное дело. Но, тем не менее, после этого вас год учат. Чему учат, я не знаю, я там не преподавал.
12: А кто такой политик сегодня вообще, скажите мне?
11: Ну, настоящий политик, я уже сказал, это человек, который идет в политику ради того, чтобы реализовать какое-то большое видение.
12: А в чем тогда отличие политика от чиновника?
11: Ну, чиновник приходит просто на работу. Он же не является человеком, который предлагает видение. Он, ну,
12: как, ну, как вот, законопроекты они делаются?
11: Ну, законопроекты делают на самом деле не чиновники. Вот так вот реалистично. Давайте так.
12: Как депутат у нас... это чиновник?
11: А, нет, депутат, конечно, не чиновник. Но депутаты тоже не делают законы. Ну, то есть они их делают иногда. Но давайте так. Большая часть тех законов, которые поступают в нашу Государственную Думу, мы же про наш контекст говорим, да? Которые поступают в Госдуму и которые потом принимаются, это законы, подготовленные исполнительной властью. Причем они могут быть как исполнительной властью быть внесены, так и внесены, например, через депутатов. Вот Вячеслав Викторович Володин, великий человек, третий раз стал спикером Госдумы, больше никто этого рекорда еще не побил. Вот, он ругался на это, что типа исполнительная власть. Вы зачем депутатами прикрываетесь? Сами ее носите. А то так, позвали сюда, иди, давай, подпиши вот это, а вы это писали на самом деле. Но в исполнительной власти это тоже же возникает не из ниоткуда. Как правило, есть какие-то субъекты, которые этого требуют. Ну, например, не хватает денег в бюджете. Давайте придумаем, как изъять дополнительные средства у населения, там, у бизнеса, еще откуда-то. Соответственно, дальше там, начинают искать. Или есть какая-то отрасль, которую необходимо отрегулировать каким-то ее участникам. И они уже идут к чиновникам, иногда к депутатам, к чиновникам чаще, и дальше уже там что-то возникает. Если брать наши госкорпорации крупные, там, типа «Газпром», так они сами для себя пишут законы, какие им нужны, или там «Ростеха», например. Вот. Поэтому... Я бы сказал так, что политики — это все-таки люди, которые предлагают, ну, какую-то свою большую идею. У нас таких людей очень мало.
12: Угу. А вот коммунисты у вас по-прежнему ассоциируются с СССР?
11: Давайте так.
12: Или уже эта связь у них потеряна?
11: Они заявляют, что не потеряли. Они заявляют, что они наследники Советского Союза. Угу. Но, конечно, когда я слушаю Геннадия Андреевича Сюганова, там большие вопросы на тему преемственности с идеологией марксизма-ленинизма.

0: Государственная Дума была бы распространена на региональные парламенты.
1: Да, да, да, да.
0: Вот, пожалуйста, то есть человек решает конкретные, очень четкие задачи, при этом он демонстрирует лояльность по отношению к президенту, чего его предшественники не делали. Если вспомнить поведение большевиков, например, в дореволюционных государственных думах, то оно было радикально оппозиционным. А здесь, ну, выглядит как какой-то кадет или октябрист наш Геннадий Андреевич-то на самом деле, тем более, что коммунистическая партия отказалась от атеизма, а это один из ключевых столпов вообще-то марксизма, ленинизма, идеологии КПСС. Но они, по большому счету, это пролетарского интернационализма отказались, потому что вот эта антимигрантская кампания, к которой подключились очень многие депутаты или кандидаты от КПРФ, потому что тут Михаил Матвеев, самая яркая фигура в этой нише в Госдуму, не прошел. Вот, ну, в общем, тоже как бы разрыв.
1: Но вы все равно не отвечаете на вопрос. Он у вас ассоциируется с Советским Союзом?
0: Ну, по стилистике, да. А по факту, конечно, это буржуазная партия.
1: И получается, у страны тоже он так же ассоциируется, у граждан?
0: У граждан по-разному.
1: Ну, как вы считаете, вот как он
0: ассоциируется? Не, ну, мне что считать, у нас есть социологи. Какие мотивы голосования за КПРФ? Мотив первый – верните Советский Союз. А мотив второй – я голосую за самую оппозиционную партию, кто может показать Кузькину мать Единой России. А мотив третий – пусть будет хоть какой-то балансир партии и власти.
1: Угу.
0: И, соответственно, это разные мотивации. Только треть избирателей где-то на самом деле голосует за возрождение советских практик.
1: К слову, по поводу партии. Вообще, как вы считаете, вот появление новой партии вообще возможно? Есть шансы собрать голоса?
0: Да нет, конечно, всегда возможно. Понимаете, это как в анекдоте, когда цыган смотрит на своих детей, которые в луже барахтаются, и думают, этих отмыть или новых нарожать. Можно и этих отмыть, можно и новых нарожать. В общем, и то, и другое возможно. Технически партии у нас зарегистрировать можно, хотя с каждым годом все сложнее.
1: Почему?
0: Ну, потому что позиция Минюста такая. Во-первых, требования ужесточились. А во-вторых, ну, просто по факту не регистрируют новые партии.
1: А потребность вот избирателей есть в новых партиях?
0: Знаете, они, с одной стороны, говорят, что есть, там до 30% избирателей говорят, что нет партии, которая выражала бы мои интересы. Ну, а с другой стороны, видите, вот на выборы приходят, и там 90 с лишним процентов уходят 5 парламентским партиям.
1: Как это вы объясняете? Ну, может быть, они потребности как раз электората выполняют, нет?
0: Это, понимаете, как кто-то хотел бы иметь роман с Анджелиной Джоли в прошлом, или сейчас, не знаю, с кем, с Марго Робби. Да, или Санни Тейлор Джой, но как бы живет с той девушкой, которая ему встретилась. Ну, вот так же примерно у нас и с партией.
1: А какая партия, по-вашему, требуется в Государственной Думе еще?
0: Понимаете, кто у нас является человеком, формирующим запрос на партии? У нас же один человек формирует запрос. Это президент. Его эта система явно устраивает. Новая партия ему не нужна. А там разговоры там, о каких-то элитных группах, они не субъектны, они такие решения не принимают. Они могут приходить с вариантами. Ну, то есть я знаю, что года два назад приходили с вариантом раскрутить зеленых и провести их в Госдуму. Там обсуждались варианты и с очень неординарными лидерами, и, в общем, там финансирование было понятное. Сказали, нет, не время, особенно во время специальной военной операции, зачем мы будем качать тему экологии, учитывая тот факт, что сейчас мы вынуждены по факту закрывать на экологию глаза.
1: Угу.
0: Ну, потому что это стоит денег. А дальше была идея очень нестандартной перезагрузки партии «Родина». Очень нестандартная, с очень нестандартным лидером. Тоже с ней походили в прошлом году пару-тройку месяцев и отказались от этой идеи. Ну, то есть идеи-то регулярно бродят, но у нас пока, я вижу, настрой в целом все двигать по консервативному сценарию. Мы это видим и по кадрам. Ну, типа, те же самые 5 партий. Там поменялся какой-то рядовой состав депутатов, но там большая часть председателей комитетов, там вице-спикеров сохраняется. Спикер сохранился впервые в современной истории. Говорили о каких-то перестановках в правительстве, там, очень бурных. Ну, вроде тоже ничего не предвещает. Вот, спокойно, как слоны. При том, что где-то весной сидели на чемоданах.
1: Ну, даже так?
0: Да, да, да. Был такой настрой, ну, вот что-то там похоже подвигается, как в администрации президента. То есть ходили различные схемы того, что

0: будет вот эта вот любимая игра, когда люди под музыку ходят вокруг стола, вот, потом хлоп, да, и они должны сесть. Вот один стул убирают, и кому-то место не достанется, но они уже пересаживаются. Кто там из АП в правительство, кто-то из правительства в АП, кто-то в корпорации.
1: Кто запускает эти слухи?
0: Да я думаю, что они часто отражают реальное...
1: Ну почему же ничего не сбылось?
0: Ну, потому что в итоге сказали, а что, и так нормально? Mm-hmm. Как в известном высказывании руководителя АвтоВАЗа, можно, но зачем?
1: К слову, по поводу предвыборных кампаний, вот с момента первых выборов в Госдуму, какая предвыборная кампания и чья была самая интересная вот вся эта предвыборная история?
0: Я бы сказал, что самые драматичные созывы были третий и четвертый, соответственно, 99-й и 2003-й. Ну, 99-й решался вопрос с преемником. Была кампания Лужков-Примаков, угу. И был слепленный на коленке блок «Единство» во главе с Шойгу и слепленный также на коленке «Союз правых сил» во главе с Кириенко. И эти два Сергея, этот правоцентристский блок, поддерживал Путина. Ну, а, соответственно, коалиция Лужков-Примаков двигала президенты Примакова. И вообще никому было не важно, что первое место заняли коммунисты, потому что всем было понятно, что КПРФ здесь не игрок. А вот то, что путинская коалиция набрала больше, чем коалиция Примашкова и Лужкова, привела к тому, что те сказали, ну все, мы сдаемся. При этом надо заметить, я с одним из губернаторов разговаривал, который был в этом списке Примакова и Лужкова. Uh-huh. Я ему говорю, слушайте, а чего они у вас так мало набрали? Он говорит, ну потому что с людьми надо нормально разговаривать. Мы когда вошли, ну там губернаторы такие, это старожилы, руководители там солидных регионов, мы думали, что ну, это как-то наше совместное предприятие акционерное. И, соответственно, начинаем разговаривать с Лужковым, типа, ребят, ну давайте, как там дальше, что там с властью и так далее. Те говорят, ну, вы пока посидите, а мы там все, ну как бы, вы же примкнули к стану победителей, поэтому вы должны быть довольны только тем, что вы с победителями.
1: Что мы вас взяли, да?
0: Да. Он говорит, ну, я ничего не сказал, он такой опытный человек. Говорит, ну, хорошо, я покивал, и все. Ну, да, они у нас провалились, а единство набрало больше. Ну, просто потому, что мы поняли, что с этими людьми, если они еще к власти не пришли, а они уже так разговаривают, а что будет, когда они к власти...
1: Это 99-й год, а в 2003-м?
0: Еще в 99-м году был прикол. Сняли же с выборов ЛДПР.
1: Да.
0: И срочно, опять же, на коленке слепили блок Жириновского. И там было
1: смешно. Зачем это было сделано?
0: А там просто в десятке были такие уважаемые люди, как Сергей Михайлов, который выиграл все суды по поводу того, что его обвиняли в отношении к каким-то криминальным структурам. Все суды выиграл, поэтому только это про него могу сказать. Анатолий Петрович Быков там был.
1: А что же там было такого интересного в этой компании?
0: Ну, потому что вот все было вот так, все вот так вот мотылялось, было вообще ничего не понятно до самого конца, и... У меня вот клиент был, он избирался по одномандатному округу, он на тот момент был офицером ФСБ, и он такой, говорит, я прямо замечаю, навстречу приезжаешь, спрашивают, типа, кого вы хотели бы видеть президентом? И я где-то там в сентябре говорил, типа, Примакова, все говорят, да, нормально, молодец. А в октябре уже я говорю Примакова, все так, типа, а что не Путина? И он говорит, я понял. Народ полюбил Владимира Владимировича. Ну, все, я говорю, начал говорить, я за Путина. Вот, ну, я, говорит, не с Путиным, не с Примаковым, не был знаком. Ну, вот, оба, в принципе, и спецслужб.
1: Угу.
0: Оба,
1: так, ну, это, получается, да. По 99-й год, а 2003-й?
0: 2003 год была попытка государственного переворота. Михаил Борисович Ходорковский профинансировал три партии. Ну, там, КПРФ, СПС и Яблоко. Плюс еще различных одномандатников от разных партий. То есть у Ходорковского была задача получить конституционное большинство в парламенте.
1: Купить у коммунистов и у эсеров.
0: Ну, они засунули... Ну, эсеров тогда не было еще.
1: Подождите, у КПРФ, а вторая партия как?
0: СПС.
1: СПС это что? И
0: Союз правых сил.
1: А, Союз правых сил.
0: Оттуда Кириенко тогда ушел. Кириенко в 2000 году назначили полпредом президента, и он вышел из партии. И, соответственно, рулил там всем Анатолий Борисович Чубайс, ныне проживающий в Израиле, как известно. И вот Ходорковский давал деньги СПСу, давал деньги, ну, больше всех давал Яблоку, То есть у «Яблока» вообще как бы основное финансирование, насколько я понимаю, было от Ходорковского. У СПС частично, потому что там еще скидывался крупный бизнес, ну, типа там партия бизнеса. Они, видите, они убрали весь вот этот вот пафос, который им помог победить в 99-м, когда Кириенко был, что дорогу молодым, кадровые лифты и так далее. Все то, что потом Сергей Владимирович реализовал, уже будучи в администрации президента. А они все просто, мы партия крупного бизнеса, там был этот ролик с люксовым самолетом, там, с богатыми белыми сиденьями, в котором летели Хакамада, Немцов и Чубайс, который прям их угробил. Ну, там много чего их угробило. Ну, в общем, «Яблоко», СПС и частично КПРФ финансировались Ходорковским, плюс отдельные.
1: А что значит частично КПРФ?
0: Ну, потому что, ну, там они купили несколько мест, насколько я понимаю, и двигали своих людей. И была предварительная договоренность, что когда будем менять Конституцию с президентской на парламентскую республику, то, в общем, вы там голосуете с нами. И это все закончилось арестом Ходорковского, самого богатого человека страны, в новосибирском аэропорту. Вошел спецназ, сломал дверь в самолет, выволокли лицом в снег, наручники. Ну, в общем, все так вот. Потом, правда, были еще драматичнейшие выборы 2004 года. Их мало кто помнит.
1: Это какие, имеется в виду?
0: Ну, выборы — это вторые выборы Путина. Потому что в момент, когда они подавили государственный переворот Ходорковского, они, ну, как бы, ну, ушел в отставку Волошин, человек, который был от семьи главой администрации президента. И дальше была такая история, что Ходорковский был в тюрьме, Березовский в этот момент был в эмиграции, и у них была концепция следующая, что из бюллетеня выпадают все кандидаты, кроме Путина, выборы объявляются недействительными, поскольку срок полномочий Путина закончил, то исполняющим обязанности становится премьер-министр Касьянов, ныне иноагент. И, соответственно, дальше уже Касьянов выигрывает уже повторные выборы президента. И что там сыграло свою роль? Ну, во-первых, что какие-то кандидаты... И, кстати, там смешно было. От коммунистов баллотировался Николай Харитонов в первый раз.
1: Да, это я помню.
0: Да. От ЛДПР охранник Жириновского Малышкин, которого он потом выгнал. Вот здоровенный такой кабан. Вот. И там был джокер, это Сергей Михайлович Миронов. Когда сейчас вот там люди ругаются, говорят, а что так, кстати, это Миронову натянули вот эти 5% справедливой России? Ну, во-первых, мы не знаем, натянули или нет, но определенная благодарность, что в момент, когда была вторая попытка в течение года государственного переворота, Сергей Михайлович сказал, все, не вопрос, я в жизни не сниму свою кандидатуру, его функция была просто быть в бюллетене. И был такой кандидат Иван Рыбкин, с которым произошла неприятная история. У него в штабе сидели политтехнологи от Березовского. Ну, на мой взгляд, эти люди нарушали профессиональную этику. Я бы даже не стал называть их политтехнологами, это проходимцы. И Рыбкин заходит в свой штаб, заглядывает случайно через плечо в компьютер вот этого своего, так сказать, присланного Березовским человека, и видит, что тот печатает его некролог. Он совершает такой круг по комнате, аккуратненько, невзначай, выходит на улицу, ловит вторую машину. Тогда такси, как вы понимаете, не было. Все ездили вот это, с руки ловили частников. На Киевский вокзал и уезжает в Киев прятаться там на какой-то хазе малине, чтобы его не убили. Ну, вот такие тоже были интересные, драматичные выборы.
1: Фантастика. Ну, а вот эти выборы сегодняшние, как вам? Что вы скажете про них?
0: Ну, я уже сказал, что это самые скучные выборы в истории выборов в Госдуму у нас в России.
1: Почему?
0: Ну, война, потому что у нас.
1: Потому что по закону военного времени или что?
0: Ну как, у нас по законам военного времени-то ограничений нет, но есть самоограничения. Ну, то есть партии вели себя, как в известном анекдоте времен моего детства, когда Чебурашка и Колобок решили подраться, и Чебурашка говорит, чур, по ушам не бить. Колобок говорит, по голове тоже. И вот ровно такая история у нас случилась. То есть каждую партию можно было за что-то там, типа, мочить. Но как-то никто этого не делал. То есть, на самом деле, с точки зрения там, внутрипартийной конкуренции, все было очень аккуратно. Это первое. Второе, с точки зрения критики партии власти, Ну, тоже, ну, потому что, ну, как, ну, война идет, так или иначе, это правящая партия, там, получается, мы там, что, кстати, там, на украинцев, что ли, работаем, или на коллективный Запад, поэтому тоже критика была очень аккуратная, дозированная, ну, и денег мало.
1: Потому что все идет туда, да?
0: Да, самая недофинансированная компания.
1: Ну, чтобы не быть самой недофинансированной радиокомпанией, мы прервемся на рекламу, которая будет всего минута, а потом мы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. Радио «Спутник».

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Понятие «уникальный» часто используется не по делу, но не в случае с главным городом Казахстана. Астана была создана с нуля как столица за очень короткий срок. Некогда степное поселение превратилось в поражающий воображение современный мегаполис. В международном конкурсе по разработке генплана победил японский архитектор Кисё Куракава. Он предложил концепцию симбиотической архитектуры. Суть ее в гармоничном слиянии города и природы, восточных традиций и западной функциональности. Работал над проектами в Астане и знаменитый Норман Фостер. На одном берегу реки Ишим сохранились советские постройки и уютные дворики. На другом была возведена ультрасовременная футуристическая часть с небоскребами и широкими проспектами. Многие здания несут культурный смысл, символизируют те или иные народы. Народные предания и обычаи. Ярчайший пример симбиоза – Астана-опера. Она сочетает монументальный греко-римский стиль и элементы барокко с национальными казахскими мотивами. Астана сегодня – лидер в стране по объему инвестиций и развитию специальных экономических зон. И одновременно – площадка для крупных форумов, на которых представители разных религий и культур находят общий язык. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Санкции Великобритании против России не приведут к изменению курса Москвы. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне. Ранее британский МИД объявил о введении санкций против 26 российских лиц и организаций. В посольстве отметили, что Лондон зашел в санкционный тупик. Каждый новый список призван продемонстрировать решительность британских властей, но на деле свидетельствует о неэффективности и бессмысленности избранного ими курса. Иран нельзя так просто взять в блокаду, поскольку у страны много соседей, с которыми можно развивать экономические связи. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом он сказал перед поездкой в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, а также в Каспийском экологическом саммите 9 октября. Соединенные Штаты проводят в настоящий момент морскую блокаду в отношении Ирана, а также ввели санкции, которые призваны ограничить возможности для полетов иранских авиакомпаний в различные страны. Иран охарактеризовал последние меры как воздушную блокаду. Португалия поддерживает призыв Соединенных Штатов к европейским членам НАТО взять на себя основную ответственность за собственную оборону. Об этом заявил министр иностранных дел страны Паулу Ранжел на совместной пресс-конференции с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио в Лиссабоне. По словам министра, в связи с этим Португалия увеличивает расходы на оборону. В прошлом году они достигли 2% ВВП, ранее составляли около 1,6%. Ранжел добавил, что страна намерена и дальше выполнять цели НАТО и в среднесрочной перспективе довести расходы до 5% ВВП, из которых 3,5% будут приходиться на оборону, а еще 1,5% на связанные с ней инвестиции. Лидер оппозиционной партии развития и объединения Молдавии, депутат парламента республики Ион Кику, заявил о затягивании с публикацией на сайте парламента проекта импичмента президенту страны Майи Санду. Он был выдвинут оппозицией. Парламентская оппозиция инициировала процедуру отстранения от должности Санду и зарегистрировала проект 29 сентября. Инициативу поддержали 46 депутатов от оппозиционных фракций коммунистов, социалистов, альтернатива, демократия дома, партия развития и объединения, бывшего премьера Ион Кику при необходимом минимуме в 34 голоса. Это обязывает постоянное бюро парламента назначить дату рассмотрения документа на пленарном заседании на фоне обострения внутриполитической борьбы в республике. Искусственный интеллект не сможет заменить дипломатических переводчиков, поскольку их роль в переговорах очень важна, так считает первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
2: Мы продолжаем. 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Евгений Минченко сегодня у нас в кадре. Евгений, еще раз здравствуйте. Радостно говорить с вами про такие глубокие темы политические. То есть, возвращаясь о том, о чем мы говорили до рекламного блока, то есть все деньги уходят на СВО, поэтому как бы финансов нет никаких.
3: Ну, какие-то есть, но в принципе компании были достаточно скромными. Если сравнить с 2021 году, я думаю, объем затрат, ну, раза в два, может быть, даже в три меньше.
2: Ну, сработало же?
3: Ну, сработало, потому что, понимаете, как вот вы вышли на ринг такие бодрые и бьетесь 12 раундов по 3 минуты. Вы все чемпионы, вы подготовлены. А вот чемпионат водокачки. И 3 раунда по 1,5 минуты. Но там тоже все примерно одного уровня. Поэтому, ну да, вроде как это.
2: Угу.
3: Даже интрига какая-то была.
2: А вот люди по-прежнему голосуют за образ, да?
3: Нет. Люди голосуют по-разному. Во-первых, есть инерция. Ну, что, например, помогло одной из старейших партий ЛДПР. Ну, типа, я всегда за ЛДПР голосую. Да. И даже тот факт, что нынешняя ЛДПР идеологически очень сильно ушла от времен Владимира Вольфовича, ну, как бы есть инерция бренда. То же самое с КПР. А второе, люди, например, голосуют просто за то, чтобы было что-то новое. И в этом смысле новым людям повезло, они остались новыми. Мы проводили большое количество фокус-групп, и вот, ну что, вот они уже поработали срок в Госдуме, они уже не новые. Да нет, новые, они все равно, они другие, они отличаются по стилю. Вот тут, кстати говоря, то, о чем вы говорите, там голосуют за образ. Вот тут голосуют за образ, что более молодые, более яркие, более раскованные, менее официозные. Потому что у нас же большая часть оппозиционных партий хотят быть такими маленькими единоросиками. Голову в плечи. Даже причем карикатурный единорос, потому что нормальные единоросы вполне себе бодро выступают. Взять вот того же там товарища моего, там, Петра Толстого, там, Евгения Попова, ну вот из ваших коллег, например, по ГТРК. Да и не журналисты взять, там, Андрей Исаев очень бодро выступает.
2: Но это не вопрос в том, что, может быть, как сказать, личность не того размаха, поэтому не голосуют. Понятно, что «Единая Россия» повезло, у них Медведев с Путиным.
3: Думаю, что основной прирост дали Путин. Два раза пришел на съезд, встретился с первой пятеркой. Ну, то есть, как бы четко дал возможность всем понять, что это, да, это партия президента, это моя основная ставка. Дальше, это Собянин. Потому что интересный момент тоже вот по фокус-группам. Нет вот такой озлобленности, что типа Москва жирует за счет регионов. Все-таки вот типа, ну да, Собянин, помимо того, что есть большой бюджет, во-первых, он этот бюджет как-то все-таки аккумулирует, зарабатывает эти деньги.
2: Нет, про них понятно, да, про эту пятерку понятно, даже не надо разжевывать.
3: Ну, нет, слушайте, вот непонятно. Потому что была огромная дискуссия. Давайте не светить Собянина. Давайте Собянина только для Москвы. Он же на прошлых выборах в Госдуму возглавлял только московскую группу. А в федеральной части его списка его не было. У нас последний раз мэр Москвы был в списке как раз в 2003 году, когда «Единая Россия» впервые шла на выборы. И как раз тут-то история такая, что вот эта озлобленность по отношению к Москве, она пропала в регионах. Ну, или как минимум очень сильно снизилась.
2: Ну, они видят результат работы Сергея Семеновича.
3: Да, да.
2: Сейчас никого не хотели хвалить или, наоборот, критиковать. Вопрос конкретный. То есть вот с «Единой Россией» понятно, есть вот эта пятерка. А с ЛДПР и с КПРФ, ну, там же просто нету людей, может быть, поэтому?
3: Ну, смотрите, у КПРФ очень сильно добавил Николай Бондаренко. Он все-таки миллионные просмотры, он в архетипическом образе шута. Ну, он драйвовый, на него хотя бы смотреть интересно. И самые прикольные дебаты-то получились в этой гримерке Соловьева перед дебатами. То есть тоже это вопрос. Будь всегда готов к атаке, как учат в восточных единоборствах. Угу. А вальяжный Петр Толстой, ну, подебатируем. Тут берет мобильник, включает камеру, говорит, ну, поехали, давайте, коллега. И, ну, это было, конечно, неожиданно. И потом они же еще, в чем прикол, они же и монтировали. То есть ты устраиваешь дуэль, ну, как вот мы мне сейчас устроили, как бы не дав предварительно вопроса, да, а то же самое тут раз, ты не ожидаешь, ты ждешь, что вот ты выйдешь туда.
2: Вы считаете, это вот методы такие, как бы они... На войне все способы, ну, да, хорошие из этой серии?
3: Конечно, да. Ну, а что, ну, кстати, Петр Толстой мог бы сказать, я не хочу с вами разговаривать, уйдите, отведите меня в другую гримерку. Ну, это понятно, что это была бы слабая позиция.
2: А в Америке как происходит? Они за что голосуют там? За кого? За образ или все-таки какие-то предпочтения?
3: Ну, смотрите, история такая. Повестки. Есть конгломераты электоратов, там как бы два подхода. Подход республиканцев. Мы берем большую повестку, мы выигрываем за счет большой повестки, в первую очередь содержательной, но понятное, что дело, что кандидат – это месседж. Я вот вам расскажу. Короче, 2016 год. Я поехал в Штаты мониторить выборы президента и, соответственно, побывал на митингах Хиллари и Трампа. Хиллари – Филадельфия, центр города, стадион – заполнено где-то на две трети, начали практически вовремя, вышли какие-то люди достаточно унылые, ну, местные эти активисты. Вышла Хиллари, выступила буквально минут на 5-10.
2: Ну, вы можете подробно так не рассказывать?
3: Я объясню, да. Потому что это надо рассказать. Ну и, короче, потом концерт какой-то певички. И Трамп. Огромный ангар в поле. Очередь на 2 часа, а потом 4 часа мы его ждали, потому что у него было несколько встреч, он летал на самолете между разными точками. И вот представляете, уже ночь, час ночи, садится самолет, из него практически сразу в ангар влетает Трамп и говорит: «Ну что, привет!» И шарашит 40 минут без остановки, просто как машина.
2: Вопрос персоны.
3: Ну, это очень большое значение, конечно, имеет. И мы вышли там, мы были там с девушкой одной, она ирландский политконсультант, и она такая говорит: «Ну, ты видел и эту, и его?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Я не верю в рейтинги. Она не может победить вот это».
2: И в результате?
3: Ну, Трамп выиграл.
2: А как устроены современные элиты в России? В каких областях они существуют? Или только в одной все-таки политической? Или
3: да бизнес? Нет. Я думаю, что база все равно это административно-экономическая элита, а политическая, особенно если брать публичную политику, она, конечно же, очень вторична. Ну вот в нашей модели Политбюро 2.0, книжку я вам дарил, я помню, у нас публичных политиков выше уровня членов ЦК нету, а выше них еще кандидаты в члены Политбюро и члены Политбюро. То есть вот людей, которые именно публичные политики, которые партийцы. Я Дмитрия Анатольевича Медведева туда не включаю. Он член Политбюро, но он в первую очередь не публичный политик, а зам Путина по Совету Безопасности.
2: Ну как, он экс-президент.
3: И это тоже. Но
2: как же не публичный?
3: Я бы сказал так, что вклад публичности Дмитрия Анатольевича в его ресурсность очень невелик. Ну, то есть, понятно, что есть вот эта вот прикольная тема с его этими твитами в Телеграме и, наверное, еще и в мессенджере Макс. У меня его нет, к сожалению, поэтому не знаю, что там у него. Но это скорее такая изюминка-перчинка. А главная история с Дмитрием Анатольевичем – это то, что он решил в ходе СВО две очень важных проблемы, за которые он персонально отвечал. Это набор по контракту и проблема снарядного голода.
2: Ну, мы ушли чуть-чуть в сторону. Элиты сегодня – это кто? Элиты России.
3: Элиты России – это конгломераты лично давно знакомых людей, которые вместе долго двигались к власти. Большая часть современных, ну, топа элит. Это люди или из Питера, или связанные с Питером, или исторически взаимодействовавшие так или иначе с Владимиром Путиным. То есть топовая элита нашей страны, конечно же, это личная сеть контактов Владимира Путина.
2: Угу. Как удивительно. Это вы сейчас только сейчас сформулировали, или это давно известно?
3: Да нет, это давно известно, но слушайте, давайте так. Человек, который прошел через несколько попыток государственного переворота. Ну, как бы, во-первых, 99-й на самом деле это тоже была попытка государственного переворота просто легальными средствами, потому что, если вы почитаете, очень сильно, конечно, отредактированное воспоминание Бориса Ельцина, то он там прямым текстом пишет, что он предлагал Лужкову стать своим преемником, стать следующим президентом. Ну, при соблюдении определенных гарантий, а тот сказал, я и так стану президентом, спасибо большое, Борис Николаевич, в ваших услугах не нуждаюсь.
2: Это факт.
3: Ну, это Ельцин пишет в своей книге. Я же что могу сказать? Ну, наверное, Юрия Михайловича я об этом не спрашивал. Но он не опровергал. И, соответственно, бывший премьер-министр, действующий мэр Москвы, глава Татарстана, глава Башкортостана и еще там порядка 20 губернаторов выходят и создают политическую силу, которая заявляет себя как антипрезидентскую силу при действующем президенте. Ну, то есть, это раскол, в том числе раскол в силовой части. Давайте вспомним, какими трудами убирали, например, Скуратова, генерального прокурора. А кто помог его убрать через Совет Федерации? Кто тогда возглавлял комитет по законодательству? Сергей Семенович Собянин. На тот момент глава Думы Ханты-Мансийского автономного округа. Это к вопросу о формировании доверия. То есть вот Путин на тот момент директор ФСБ и Собянин на тот момент руководитель профильного комитета Совета Федерации обеспечивали голосование сенаторов за отставку генерального прокурора. Вот тогда формировалось это доверие. Дальше. Попытка государственного переворота 2003 года Ходорковский. А попытка государственного переворота 2004 года это, соответственно, там, Березовские компании.
2: Ну, к чему вы говорите, столько переворотов?
3: 2011 год. Попытка государственного переворота, опять же, так называемое белоленточное движение. И во всех этих случаях Путин сталкивался с нелояльностью части государственного аппарата. Ну, соответственно, вывод какой? Если хочешь быть устойчивым, если хочешь реализовать свою историческую миссию, а я абсолютно уверен, что для Путина важно именно реализовать историческую миссию, а не власть ради власти. То есть он действительно, он человек какого-то такого большого видения. Ну, вывод какой? На ключевых позициях должны стоять лояльные люди. А как ты узнаешь, человек лояльный или нет? Ну, ты должен с ним съесть путь соли, ты должен с ним пройти кризисные ситуации. Вот Дмитрий Анатольевич побыл президентом, и отдал президентское кресло. Ну, это жест.
2: Разве был вариант не отдать?
3: Я думаю, да. Более того, ну, некоторые люди из окружения Дмитрия Анатольевича прямо потом говорили, если бы мы знали, что за нас выйдет такое количество людей на улицу, мы бы, конечно, не отдали Путину власть. Это в прошлом один из ближайших сотрудников Дмитрия Анатольевича заявлял.
2: Это кто, простите?
3: Наталья Тимакова. Я не уверен, что это авторизованная цитата, там, ну, это звучало. Вот, если я не авторизованная, приношу свои...
2: По поводу элиты, давайте еще чуть-чуть. Я правильно понимаю, к вам часто обращаются с просьбой попасть в эту самую элиту, а вот у кого есть шанс сегодня там оказаться?
3: Ну, давайте так. Во-первых, я бы самого себя к элите не...
2: Нет, речь не о вас.
3: Не-не-не, поймите. А кто выписывает пропуска?
2: Ну, из ваших тезисов, которые вы только что мне изложили, что это должна быть прямая связь с президентом. Ну, или косвенная.
3: Ну,
2: то есть, грубо говоря, сейчас, вот я доверенное лицо президента, да, на трех его выборах. Я элита?
3: Ну, нет. У нас доверенные...
2: А я имею отношение к нему.
3: Ну, я могу вам сказать. У нас доверенных лиц президента в прошлом и сажали, и собственность у них от меня отнимали.
2: Спасибо за прекрасный намек, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот как понять, где элита, если с ней спросить.
3: Ну, элита – это те люди, которые реально принимают решения. Ну вот, окей, давайте так. Есть 9 типов людей, которые находятся в политике. Тип первый – игрок. Это человек, у которого есть свои ресурсы. Вот он – реальная элита.
2: Дальше.
3: Тип второй – порученец. Это тот, кто по заданию игрока решает конкретные задачи с высоким уровнем такой автономности. Он себе набирает уже команды, ну, такой проектный менеджер. Ниже идет политрук. Это человек, который идет четко по скрипту, иди туда, сделай вот это и так далее. Это вертикаль, грубо говоря, внутриэлитная. Угу. Второе. Вертикаль административная. На топе стоит лоббист. Это человек, который занимает позицию в административной вертикали. А дальше он работает с разными группами, в отличие от порученца, который работает только на одну.
2: У кого есть шанс оказаться в этой элите?
3: Ну, тут вариант такой. Если игрок, ты должен быть частью какой-то команды. Как одиночка, ты никто звать тебя никак. И у тебя должен быть какой-то изначальный ресурс. Это может быть ресурс финансовый, это может быть ресурс силовой, это может быть ресурс связей. Почему говорят там типа дети и элиты? Ну, так потому как бы идут вверх. Ну, а почему? Вот человек, например, взял и описал будущего президента, сидя у него на коленях в возрасте 4 месяцев. Ну вот, этого человека, например, не посадят за то, что другие люди получают большие срока.
2: Это реальная история?
3: Ну, реальная история, конечно.
2: Какого президента?
3: Ну, это я не буду говорить, потому что это уже, ну, скажем так, есть у нас...
2: Это девочка или мальчик, скажем
3: девочка,
2: так?
3: Девочка.
2: Это
3: девочка.
2: Ну, тогда понятно.
3: Да, это девочка, очень конкретная девочка.
2: Да.
3: Вот. Или, например, если ты жена покойного друга и учителя... то какие бы к тебе вопросы не были, ты будешь сенатором от Тувы. Это Людмила Нарусова.
2: Ну, это понятно.
3: Да. Вот. А что касается детей, ну, они тусуются среди людей, которые говорят о политике, которые, ну, просто там транслируют какие-то там знания. Угу. Они с детства общаются, как правило, тоже с детьми непростыми. И, соответственно, у них, да, у них... Не только знания, у них вот этот вот интеллект чисто
2: коммуникативный. Не будем тратить время на девочек и бабушек.
3: Да.
2: Скажите...
3: Или ты идешь прямо вот в какую-то структуру, и ты двигаешься по пути карьерного бюрократа. Так тоже можно. Но вероятность того, что ты выпрыгнешь, она одна из тысячи.
2: Угу. Последние несколько вопросов, и отдаю вас зрителям на растерзание. Какой сегодня запрос главный у общества с точки зрения политики?
3: Но последнее исследование ВЦИОМа, я тут на Валерия Федорова сошлюсь, свобода, достоинство, справедливость.
2: Все то же самое, что было до СВО.
3: Очень сильно выросло. Очень выросла особенно ценность свободы и ценность достоинства, уважения, прав. То есть это прям выросло за время специальной военной операции.
2: Кто такой лидер и что нужно, любой ли человек может им стать?
3: Но я могу вам сказать очень просто. Вот помет собачек, у них нет никакого еще опыта, а еще ничего не произошло. Вот среди них обязательно будет один лидер. Я вот так, например, свою собаку выбирал.
2: Все генетическая история.
3: Я думаю, что все-таки очень многое обусловлено генетикой.
2: Угу. Мы можем сегодня уже задумываться, что будет в 2030 году с точки зрения выборов президента?
3: Я думаю, в целом надо задумываться о том, что будет в 2030 году. А главное, как дожить до 2030 года. Это полезное упражнение.
2: Ну, план этот есть уже?
3: Слушайте, ну, пока план, базовый план Путин до 2036-го. А что будет дальше, ну, будем смотреть.
2: Этот план имеется в виду как...
3: План элиты. Ну, в принципе, это консенсусный подход. Что никто никуда не идет. А Владимир Владимирович, который, ну, в хорошей форме, я наблюдал его во время встречи с лидерами партий и фракций. Ну, он прямо демонстрировал очень хорошую интеллектуальную форму, он очень четко там, кстати, реагировал к одному один подход, к другому к другой, то есть очень уважительно и подчеркнуто к Зюганову или там после выступления Слуцкого так, да, не хватает нам Жириновского, не хватает.
2: Он сказал вслух.
3: Да-да. Вот. Ну, то есть было видно очень разное отношение, очень четко схватывал, очень быстро реагировал на какие-то...
2: Ходят слухи, что одного из представителей фракции собираются заменить, это правда?
3: Я не знаю. Кого? Сергея Михайловича?
2: Нет.
3: Ну, там же вопрос со здоровьем. Вот, я думаю, это ключевое.
2: А другие фракции?
3: Не знаю, Геннадий Андреевич бодрее всех бодрых. Еще раз повторюсь, он прекрасно выступил.
2: А ЛДПР?
3: В ЛДПР? Ну, черт, Слуцкий молодец. У него результат лучше, чем у Жириновского был в 2021 году. Вот, он в аппаратном плане все выстроил... Вот, а так, ну, видно было, вот Слуцкий бился за две вещи, за вице-спикера для Марии Воропаевой и за комитет по международным делам или какую-то замену для себя, то есть он же так обтекаемо сказал, вот я же, между прочим, чрезвычайный полномочный посол, я бы хотел заниматься дипломатией. Для него это более интересно, чем партия.
2: Последний вопрос. Понятно, что ответа на него нет ни у кого, но тем не менее. Когда закончится специальная военная операция?
3: Ну, не скоро.
2: Надевайте наушники. Вопросы от наших телезрителей. Их всего 4, но они очень важны. Прошу.
4: За кем из политиков вам интересно наблюдать?
3: Ох, много, кстати, интересных политиков в последнее время. Вот из молодого поколения много интересных политиков, девушек. Ольга Занко у «Единой России», Ксения Горячева у «Новых людей». И, кстати говоря, Анастасия Павлюченко, вот такая новая звезда. Несколько новых девушек в ЛДПР появились, традиционно такой
2: традиционно там
3: мужской партии. Вот, поэтому вот мне в последнее время нравится наблюдать за политиками и женщинами.
2: Следующий вопрос.
4: Почему капитализм победил коммунизм?
3: Ну, я бы сказал так, что поскольку коммунизма не было, то некого было побеждать. То есть у нас скорее был госкапитализм.
2: Следующий вопрос.
4: Вы верите в светлое будущее или хоть какое-то будущее вообще?
3: Ну, я-то верю, конечно. Я планирую прожить 150 лет, увидеть внуков, правнуков.
2: Дай бог, чтобы так и было. Следующий вопрос.
5: Можно ли исправить негативный образ политика? И как быстро? Например, Иосифа Сталина.
3: Ну, Иосифа Сталина-то уже не избирается же никуда, насколько я понимаю.
2: Нет, но имеется в виду образ. Можно
3: ну, а, да, да, не, а проблема же в том, что уже реальный Сталин никому не интересен. А дальше это уже такой симулякр. Для кого-то Сталин — это наследник Ленина, для кого-то это продуманный двойной агент, который пришел к власти и поубивал большевиков. Ну, кстати, так говоря, так и было технически. То есть это не значит, что он был там агентом царской охранки, который, в общем, реализовал коварный план. Кто-то считает его хитрым иностранным шпионом. Ну, как бы у каждого свой Сталин, поэтому к реальному Сталину это имеет практически никакого отношения, поэтому можно как угодно это все исправлять, корректировать, что-то себе выдумывать.
2: Евгений, я вас благодарю за прекрасный эфир. Как обычно, вы невероятно красноречивы и невероятно остры. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
2: Друзья, жду вас ровно через неделю в 17:00 по Москве на частоте 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся, и, пожалуйста, пусть у вас будет все хорошо. До скорого.
6: «Дуэль с Манучаровым».

0: Вы слушаете радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса?
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница, вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
8: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Визит президента России в Туркменистан. Контекст. Республика принимает высоких гостей. В ней проходят сразу два важных мероприятия. Заседание Совета глав СНГ и Каспийский экологический саммит. Владимир Путин в числе приглашенных. Лидеры государств Содружества в год его 35-летия обсуждают результаты взаимодействия за истекший период, определяют приоритеты на перспективу и важнейшие региональные вопросы. В Кремле заявляют, Москва нацелена на дальнейшее развитие партнерских отношений в политической, экономической и правоохранительной сферах. Товарооборот нашей страны со странами СНГ превысил 110 миллиардов долларов и демонстрирует хорошую динамику. Впервые в истории Содружества на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Главы делегаций посетят фестиваль национальных блюд и осмотрят стенды государств. В программе Владимира Путина двусторонние встречи и подписание важных документов. В рамках Каспийского экологического саммита в планах президентов рассмотрение параметров сотрудничества прикаспийских стран и мер по предотвращению обмеления моря и сохранению его биологических ресурсов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Кирове и Херсоне, в Улан-Удэ полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин прибыл в Туркмению. Посольство России в Лондоне прокомментировали новые британские санкции. Российская фигуристка лидирует на международном турнире. Об этих и других темах подробнее далее. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу и фуре в Луганске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе «Макс». По его словам, предварительно известно о трех пострадавших, среди них ребенок. Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. Владимир Путин 8 и 9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Посольство России в Лондоне, комментируя новые британские санкции, заявило, что попытки говорить с Россией языком санкций и угроз обречены на провал. В четверг британский МИД объявил о введении санкций против 26 российских лиц и организаций. Всего под новые британские санкции попали 23 компании из России, Китая, Киргизии, Турции, Канады и Таиланда, а также граждане Киргизии, Нидерландов и России. Кроме того, ограничения введены против 12 судов, якобы перевозящих нефть из России. Российские дизайнеры разработали новый концепт полностью беспилотной электрической маршрутки без водителя в кабине, сообщили РИА Новости авторы проекта. Шаттл предназначен для использования в городской среде и туристических зонах. Авторы проекта пояснили, компании предложили язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. Передняя и задняя части шаттла идентичны по форме, но визуально разделены декоративной стойкой, которая зонирует пространство. Проект предполагает остекление практически по всему корпусу от пола до потолка. Появление искусственного интеллекта гораздо значительнее появления ядерных технологий, заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и специальный посланник по цифровым перспективным технологиям Амандип Сингх Гилл. Он также отметил, что в последнее время можно заметить, как ухудшаются когнитивные способности людей, которые используют искусственный интеллект. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате. За свой прокат 22-летняя фигуристка получила 77,39 баллов. Второе место по итогам короткой программы на мемориале Дениса Тена занимает южнокореянка Ким Юдже. На третьей строчке представительница Казахстана Софья Самоделкина. А прямо сейчас на «Челленджере» короткие программы представят мужчины. Здесь выступят сразу трое российских фигуристов – Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфулин. Еще больше новостей на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 18 часов 4 минуты, время московское, начинается вечер на «Радио Спутник». И вечер этот начнем с часа, который будет посвящен внутренней внешней политике, геополитике и ситуации на линии боевого соприкосновения, и ситуации в рамках проведения специальной военной операции, и вообще в самого разного рода взаимоотношений в мире, в России и Украине, конечно, в частности. Роман Донецкий, блогер, автор телеграмма «Макс Каналов Донор» на прямой связи с нашей студией. Роман, добрый вечер, рад вас приветствовать.
3: Доброго вечера.
2: Начнем с международных новостей, поскольку анонсированы, ну, по сути, уже официально анонсированы переговоры украинской делегации, которая отправляется в США, соответственно, 9-10, то есть завтра-послезавтра, октября, для проведения переговоров в составе делегации. Ну, состав делегации, в общем-то, достаточно такой, вроде бы, значительный, но здесь я начал бы, наверное, вот первый вопрос, который бы я задал. Какова, на ваш взгляд, цель с украинской стороны этих переговоров? Про США отдельно поговорим, потому что тут много новостей с американцами связанных.
3: Да, элементарно показать, что они якобы стремятся к миру. Это основная их цель. Они сейчас вообще демонстрируют максимально, что якобы готовы к миру, но мир видят своеобразно в виде новых Минских соглашений, заморозкой по ЛБС, по линии боевого соприкосновения, и без всяких гарантий, с обещанием, что дальше, мол, когда война остановится, мы поговорим. Но это точно то же, что было в 2014-2015 году. С той поры поговорили 8 лет. Причем все переговоры украинская делегация в дальнейшем после остановки боевых действий тупо блокировала. То есть они хотят повторить все тот же фокус.
2: То есть ничего не изменилось, проще говоря. То есть в данном случае тот ущерб, те повреждения, то уничтожение инфраструктуры экономики Украины, не только экономики, и блэкауты, которые уже есть или будут, они вообще никак не повлияли на позицию украинской стороны?
3: Ну, на позицию Украины, если брать ее как сообщество людей, они, конечно же, повлияли. На позицию руководства Украины ни разу. Они сейчас буквально выпрашивают, вымогают, я бы применил даже слово «выклянчивают» деньги во всех стран Евросоюза. Они сейчас максимально пытаются давить на Соединенные Штаты, чтобы те увеличили помощь, даже пусть и платную. И они используют, по сути, все свои беды для того, чтобы зарабатывать все больше и больше и больше. То есть в этом плане ничего не меняется. Война для них – это бизнес.
2: Таким образом, окей, тогда давайте обратимся к позиции США в этой ситуации. Вообще она достаточно так сильно активизировалась в публичном поле. В первую очередь активизировался госсекретарь США Марко Рубио. Он в Европе и выступает с речами. И речи эти посвящены, может быть, даже не столько украинскому конфликту, сколько вообще ситуации с положением, вообще с положением дел на Западе как таковым, потому что от Марко Рубио последовали программные заявления в связи с этим. Но перед тем, как к ним перейти, все-таки сначала о том, что Рубио говорит по поводу конфликта на Украине. Он говорит о том, что, на его взгляд, конфликт рискует выйти за рамки. И вот в этой ситуации, на ваш взгляд, вот это вот своеобразное предупреждение или угроза, кому она адресована, в первую очередь? Потому что, ну, наша позиция никак не меняется, мы понимаем все прекрасно. Это для кого фраза?
3: Тем не менее, вкупе с заявлениями европейцев, а координация там есть, кто бы что ни говорил, это для нас фраза. Что если мы не хотим идти на их условиях сейчас, то может, война может стать региональной. Нужно понимать, американские внутренние дела, там приближаются выборы. До них буквально смешной срок остался. Меньше месяца.
2: Ну, а да, а чего хочет-то в этой ситуации Рубио? Ну, вот для нас хорошо. То есть нас он предупреждает, что, мол, типа, а то с Европой будете воевать. Это, то есть он, выступая в Греции, к нам обращается?
3: Им сейчас любая договоренность, во-первых, это плюс. Ее раздует великую геопобеду Трампа, который добился мира в очередной войне, что он анонсирует буквально раз за разом. А пункт 2, они, судя по всему, готовятся к новой кампании с Ираном. По крайней мере, Иран этим активно пугает. Выключить Россию из числа союзников Исламской Республики тоже очень хороший вариант. То есть, опять же, чисто по-американски сразу двух зайцев попытаться зашибить одним выстрелом. Повысить рейтинги, тем более там раздули истерию, что я именно из-за атаки на российские НПЗ в Америке подорожало дистопливо, что само по себе глупость. А во-вторых, глобально разбить сложившийся неформальный союз Тегерана, Пекина и Москвы.
2: Окей, тогда, собственно, о том, что сказал Марко Рубио относительно будущего Запада, он даже сказал не Европа, а Запада как такового, очень много говорил о национальных приоритетах, не о приоритетах Евросоюза, а о национальных приоритетах, и вообще обратил вот это, вот, так скажем, особое внимание на то, что нынешняя администрация США определяет национальные интересы, таким вот, считает национальные интересы определяющим фактором, и постоянно говорит, говорит о том, что вот именно каждое, так сказать, бескомпромиссное стремление к национальной мощи, ну, понятно, так сказать, американцы стремятся, это я сейчас цитирую, вернуть контроль над важнейшими цепочками поставок, реиндустриализировать нашу, то есть их экономику, оборону восстановить, там, бороться за доминирование в технологиях, это отраслях будущего. Здесь все более-менее понятно. Но интересно то, что он сказал относительно приоритета собственного народа. Он говорит о том, что вот, мол, древние греки тоже знали, что в верности нации нет ничего эгоистичного. То есть речь не про мировое сообщество, а именно про национальные интересы. Это вот он о чем, на ваш взгляд?
3: Это очень хорошая предвыборная речь, как по мне. Очень хорошая. Что мы опять будем мировой империей, мы опять восстановим промышленность, что мы верны стране, и мы все делаем бескорыстно ради процветания Америки. Как по мне, для предвыборной речи сказано очень даже хорошо. Трамп, увы, в последнее время, скажем так, в качестве оратора не очень, мягко говоря. Вот Рубио и дополняет это дело. Он вообще, как по мне, среди публичных лиц команды Трампа в последнее время единственный действительно сильный оратор и политик. Как к нему не относись, но профессионал, он очень даже хороший и очень крепкий.
2: То есть как Рубио считаем, да, неким кандидатом в дальнейшем, ну, после ухода Трампа, который так или иначе состоится?
3: Это был бы самый разумный вариант, на самом деле, для респов. Это был бы самый разумный вариант. Другое дело, что вице-президент Венс, который явно не дотягивает своими поисками, прости господи, ангела Ведемна в виде НЛО в небе. И кого выберет Трамп, мы знать не можем. Но с точки зрения вот именно реальной политики, с точки зрения профессионализма элементарного, Рубио, конечно, на две головы, как по мне, выше.
2: Теперь про прибалтов несколько слов, поскольку они теперь у нас являются ньюсмейкерами со стороны НАТО. Даже НАТО так себя не ведет, как ведет себя руководство

0: опытных военнослужащих закрыть Балтийское море для России?
1: Ну, Балтийское море закрыть может только Дания. Проливы, которые выводят в Атлантику, там.
0: Ну да.
1: А вот если говорить про Узко-Финский залив, здесь есть пару вариантов. Попытаться поиграть в БЭК и БПЛА, они, конечно же, могут. Это не проблема, завез и поиграл. Химарями можно даже по квадратам пытаться лупить по морю. Другое дело, сколько это продержится в случае реального конфликта. Это будет недолго и очень болезненно для эстонцев в любом случае. А вот нагадить в плане постановок мин в мирное время с гражданских судов, это они могут вполне попробовать. И это угроза, это не закрытие моря. Тральный флот у нас весь, это само собой. Ну, это займет какое-то время. Это займет разминирование дальнейшее какого-то время. Но опять же возникает вопрос, в Финляндии тоже как бы есть порты в Финском заливе. Если они хотят заблокировать и Финляндию, как отреагирует НАТО на такой ход? Это явный акт войны. По сути, постановка мин в нейтральных водах – это начало военных действий, полноценное. Причем под 4-ю статью НАТО это ни разу не подпадает, потому как НАТО формально – оборонительный союз. Если какая-то страна совершает агрессию самостоятельно, то все остальные страны могут отказаться участвовать в начавшемся военном конфликте. Имеют полное право. Я так думаю, эстонцев и выставили как тех, кого не жалко, поговорить, посмотреть реакцию на риторику, а в случае реальных действий – гордые прибалтийские тигры рискуют остаться сам на сам с русским медведем. Совсем отсюда вытекающим.
0: Ну да, то есть такие не маленькие тигры, не очень большие.
1: Такие, ну, плюшевые, скажем.
0: Ну да, такие тигрята небольшие, не амурские. А теперь, ну, чтобы эту тему, так скажем, вот с Прибалтикой закончить, слова Марии Владимировны Захаровой, которая, ну, естественно, отреагировала на заявление американцев по поводу таких гипотетических, пока очень условных, но тем не менее, поскольку риторика это есть, о размещении войск в Прибалтике, именно американских войск в Прибалтике, чего, конечно, хочет не только Прибалтика, но и Польша, и тоже об этом многократно говорила. И естественно, что Российская Федерация будет расценивать это как эскалацию плана США, даже планы США разместить войска в Польше. Выглядит как словесная провокация со стороны, в данном случае, тех же самых прибалтов или тех же самых американцев? Или в этом есть, ну, какой-то еще смысл, на ваш взгляд?
1: Выглядит как глупость полная. Условный батальон мотопехотной армии США на территории Литвы, он поможет Литве в случае реального военного конфликта примерно никак. Точнее, вообще никак. Как поведут себя Соединенные Штаты, если доведут вот эти провокации до логического финала, это вопрос очень хороший. Зная Трампа, он может заявить, что сами прибалты совершили агрессию, и это не подлежит той же 4-й статье НАТО, печально известной. И, соответственно, Америка остается нейтральной. Это тоже вполне реальный вариант. Американцы обе мировых войны долгое время сохраняли нейтралитет, стоя над схваткой и смотря, кто побеждает. Что им помешает провернуть это третий раз? Вообще, надежды восточноевропейцев на Соединенные Штаты – это довольно странная вещь. Хотя поляки в 1939-м очень надеялись на Британию и искренне безумно себя ведя, буквально отказываясь от советских гарантий, искренне верили, что одной гарантии Англии хватит, чтобы Германия на них не напала. Ну, что-то подобное, походу.
0: Понятно. Теперь о обучениях хочется поговорить отдельно, учениях «Центр-2026», поскольку там было много образцов боевой техники интересных, и, если вы не против, поговорим о каждом из них отдельно, просто потому что, ну, это интересно каждое само по себе. И вот тут отдельно видели, даже видео было на эту тему, танк-беспилотник «Штурм», что это за комплекс штурмовой, роботизированный комплекс, есть ли про него уже какая-то более-менее подробная информация, так сказать, зачем он нужен, как он будет использоваться и так далее.
1: Ну, эвакуация экипажа подбитого танка всегда задача довольно сложная и приводящая к потерям. Танк-беспилотник – это пока будущее. Вот на него нужно смотреть так, пока не решена проблема FPV, то танк-беспилотник, он, конечно же, позволяет экономить человеческие жизни, но при этом представлять себе танковые колонны беспилотных танков, которые идут вперед, несмотря ни на что, все равно не выйдет. Ну, это наше будущее. По сути, это вклад в будущее, который когда-то сыграет. Проблема FPV так или иначе будет решена. Не сейчас, так через год, не через год, через два. Соревнование брони и меча идет всегда. С самого начала человеческой истории. Сейчас так вышло, побеждает меч, как, собственно, и в Первую мировую войну с пулеметом было. Но рано или поздно средства найдет.

0: И такие исследования, они в принципе очень важны. Это мы пытаемся создавать будущее. Не обязательно именно штурм пойдет когда-то в серию. Но это, как говорится, первый шаг. Техника вообще вещь сложная и на десятилетия. То, что мы в эту сторону работаем, это уже означает, что мы создаем армию будущего понемногу.
1: То есть это такая, то есть это пока опытные образцы, то есть это еще пока, то есть вот, вот чистые испытания.
0: Да, это чистое испытание. Это обычный танк, только переведенный в беспилотную платформу. По ТТХ там, понятно, сверх ничего не будет. Но ведь вышло и поехал. Тоже уже плюс. Это не маленький робот эвакуационный или минер. Это танк.
1: Да, вот тут интересные, кстати, такие картинки. Да, тут еще одна интересная тоже такая картинка. Необитаемая, как называется, необитаемая боевая машина поддержки танков «Спиридон». Тоже любопытно.
0: А, в принципе, оружие сейчас нужно делать комплексами. Танк сам по себе не воюет, его как минимум должны сопровождать САУ, должна сопровождать БМП, машина поддержки танков, действительно. Если мы делаем танк беспилотный, назовем его так, или необитаемый, тут уже как кому нравится, то мы должны делать и необитаемым весь комплекс. Вообще учение в целом, вот глобально, это массированное применение БПЛА. Эти учения продемонстрировали массированное применение БПЛА. И это наш большой плюс, вот этот опыт, дорого давшийся лет войны. Я наблюдал сейчас армия, полностью обученная по стандартам НАТО, Саудовской Аравии, воюет Йеменем. Видео разнесенных колонн. Так вот, там защита против дронов на таком уровне, что у нас, пожалуй, в 22-м был повышен. А на учениях обкатываем полноценные беспилотные комплексы. Мы учимся воевать в условиях массированного применения БПЛА разных типов.
1: А
0: Нам
1: вот,
0: дал
1: говоря о дронах, как раз, да, простите, что перебил, да, пожалуйста, продолжайте.
0: нам просто мы получили огромный опыт, на самом деле огромный, и применением, и разработкой, и противодействие дронам. Мы сейчас в этом плане реально впереди планеты всей.
1: Просто говоря вот как раз о противодействии дронов, на ваш взгляд, ведь вот это противодействие дронов, оно же как бы по двум направлениям развивается. С одной стороны, это средства ПВО, так или иначе, а с другой стороны, средства защиты техники, да, там, или объектов, так или иначе, ну, пассивные средства защиты, назовем их так, которые там, и которыми оборудуются и боевые машины, и, так сказать, какие-то объекты и так далее. Вот на ваш взгляд, с точки зрения будущего, когда мы говорим, вот, вот вы сказали, да, мы справимся с проблемой в ПВО, так или иначе, в свое время. А решение этой проблемы, оно лежит в плоскости защиты от них или уничтожения их, или, может быть, какой-то третий вариант, то есть антидроны, какие-то контрмеры именно, вот, то есть беспилотник против беспилотника. Что здесь, на ваш взгляд, первично, что вторично?
0: Начнем с того, что проблема дронов, она все-таки в двух плоскостях лежит. Защита неподвижных объектов стационарных – это одна задача, она решается и довольно успешно. Есть объекты, которые уже и лазерными ПВО прикрывают. Это комплексная, на самом деле, защита. Здесь и мухи, и дроны-перехватчики, и тоже лазерное оружие, все идет в ход. И работает оно довольно эффективно. Насколько я знаю, видел, рассказывали, как говорится, без деталей. Вторая проблема – защита поля боя. Здесь все гораздо хуже, просто в силу того, что противник над ним может держать целые рои в сотни FPV, в тысячи, как нам обещали в 23-м году, ни у кого так не вышло, но сотню может. И здесь даже комплексная защита помогает сложно. В принципе, скорее всего, решение тоже будет комплексным. Это подавление операторов БПЛА, подавление точек запусков. Оператора, конечно, с помощью интернет-технологий можно вынести за 1000 километров, но дрон-то запускается в радиусе 20-30 км. И это должны быть люди, которые проводят непосредственно запуск FPV дронов. Вот эти выявления и подавления этих точек, как по мне, главный рецепт решения проблемы. Возможно, что-то РЭБ новое скажет, но опять же, проблема РЭБ в том, что он быстро выявляется по мощному излучению, и на него тоже направляется атака. У нас есть РЭБ, способный очистить поле боя. Парадокс в том, что он на поле боя проживет недолго. И только подавление точек, как по мне сейчас. Хотя, в общем, тенденция получается очень даже интересная. Для того, чтобы преодолеть защиту, FPV приходится наращивать как в цене, так и в размерах, так и в мощи боезаряда. То есть он становится дороже. И каждое преодоление следующей полосы защиты, опять же, его делает дороже. Вот если посмотреть на проблему дальних дронов на крылья, то мы имеем, что у нас уже дошло до ракетодрона Бандероли. То есть, по сути, это немножко даже ближе к ракете, чем к дрону. Опять же, нарастание соревнования брони и меча приводит к тому, что все в итоге возвращается незаметно к тем же крылатым ракетам.
1: Только, видимо, более дешевым.
0: Ну, если так будет дальше продолжаться соревнование и разработка активных средств ПВО, то, скорее всего, даже не дешевым, а стандартным.
1: Ну да.
0: А перспектива, как оно сработает по времени, мы не знаем.
1: Ну вот продолжим вот эту тему, потому что так или иначе многие новости с ней связаны, с темой дронов, с темой беспилотных летательных аппаратов самых разных. Вот сейчас, зная, какие колоссальные потери наносят противнику наши герани, разные там 4, 5 в первую очередь, да, о них говорят в целом, да, есть, разумеется, большое количество статей в публичной прессе западной о том, что уже якобы разработаны или будут разработаны, или уже вот в процессе, ну, скажем так, испытаний самого разного рода перехватчики, которые способны поражать российские реактивные БПЛА. И в связи с этим вопрос, насколько эта информация близка к действительности о создании в массовом порядке подобных перехватчиков? И сразу задам второй вопрос, но даже если не успеем, мы продолжим во второй части. А насколько возможно сейчас на территории Украины вообще развернуть какое-либо серийное, большое, крупное серийное производство подобных перехватчиков, если они есть, если их можно производить?
0: Нет, перехватчики есть. С Геранью-2 они справлялись довольно эффективно. Здесь проблема перехватчика в чем? На первом этапе тихоходных дронов оператор мог управлять дроном-перехватчиком, подвести его к ударному БПЛА и, соответственно, поразить. С нарастанием скоростей операторы перестают справляться. Я лично общался с людьми, которые просто по 210 час пытались перехватчиком управлять у нас. Ощущение незабываемое, сложно привыкнуть, легко промахнуться. Ты-то физически не как в самолете пилот, который чувствует машину. Ты все-таки на дистанции, а скорость даже 200-220 км в час – это уже большая скорость. Соответственно, пришлось разрабатывать дроны-перехватчики, которые будут пользоваться искусственным интеллектом, самообучающимся, машинным зрением. Это уже тоже проблема на самом деле, потому что искусственный интеллект внезапно это не сверхразум, как Трамп думает, а программа, которая может ошибаться. Она может принять за дрон облака, например. У нее есть просто заданные параметры. И опять же, наладив массовый выпуск перехватчиков, которые способны развить скорость, допустим, до 400-500 км в час, нет гарантии, что новое поколение ударных БПЛА не полетит на скорости 600 км в час или 700. То есть, опять же, выходит все та же классическая гонка, считай, мяча. Они выпускают порцию новых перехватчиков. Кстати говоря, применение украинских перехватчиков в Объединенных Арабских Эмиратах показало их бессилие. Почему? Потому что у иранцев нового поколения их шахедов возросли скорости. И дрон-перехватчик просто не догонял ударный дрон элементарно. И эта гонка бесконечна. Они могут налаживать поколение за поколением, но мы-то тоже идем вперед. Вот и
1: Да,
0: выходит.
1: понятно. Я просто хотел уточнить здесь, а вот в этой ситуации вот Герань-4 и Герань-5, про которые сейчас пишут, это новейшие Герани или уже где-то на подходе, или уже есть, ну, я имею в виду, опять же, в публичном пространстве, или уже есть на подходе новые Герани, так сказать, с другими номерами?
0: Уже в новостных лентах попадали шестерки, но насколько это, скажем так, истина, это мы посмотрим. Потому как в новостные ленты, и сами понимаете, ТТХ оружие, оно в принципе секретится, даже те публичные, которые озвучивают, они всегда подправлены в ту или иную сторону. Это нормальная практика, в отличие от той же советской практики, когда секретили вообще, сейчас предпочитают немножечко менять параметры, чтобы противнику не облегчать, в принципе, задачу. Ну и зачем в публичной сфере все знать? Что касается второй половины вопросов про налаживание серийного выпуска. Смотря что считать серийным выпуском, сборку наладить можно даже в элементарной школьной мастерской. То есть готовые узлы привозятся, где-то подпаял, где-то подкрутил и готов аппарат. Выпуск – это выпуск процессора, это выпуск всей электронной начинки. Она посложнее, чем в хорошем компьютере. Ее на Украине, в принципе, нет, и наладить невозможно. Печатать сам корпус на 3D-принтере можно. Вот сбитые украинские дроны в последнее время – это деревянный винт. Это они наладить могут, понятно, это не проблема. Простейший двигатель. Что-то мне подсказывает все-таки Made in China. Дальше целлофановые пакеты в качестве бензобака. То есть, опять же, корпус. Все предельно дешевое. Клепать и печатать на 3D могут. Главное в дроне электронная начинка. Мозги. Мозги они не выпускают. Это самое очевидное и понятно. Точно так же, как и в PV, они то украинские, чем с той стороны гордятся, но на батареях почему-то написано Samsung.
1: Понятно.
0: Ты
1: Роман,
0: видишь?
1: простите, что перебиваю вас, вот тут мы должны прерваться на новости, вот на полусловие вас прерываю, чтобы продолжить эту тему сразу после новостей. Роман Донецкий, блогер, автор телеграмма Макс-канала в Дон РФ. Не переключайтесь, интересный разговор продолжается, слушаем новости и возвращаемся.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Развитие сельского туризма в России создает новые рабочие места, в том числе для поваров, гидов и водителей, что позволяет удерживать молодежь и малый бизнес. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в рамках сессии на выставке «Золотая осень». По его словам, сельский туризм также формирует спрос на смежные отрасли – дороги, связь, благоустройство поселков, общепит. Туризм тянет за собой инфраструктуру, которая нужна и самим жителям, подчеркнул министр. Ранее он напомнил, что по линии министерства реализуется программа по возведению модульных гостиниц. Также предусмотрены субсидии регионам под финансирование их программ развития сферы гостеприимства. Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем социальных объектов к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период. Об этом говорится в сообщении правительства России. Там добавили, что подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения учреждений образования, науки, культуры и здравоохранения. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Президентский борт приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши. После церемонии официальной встречи с участием почетного караула Путин сел в ожидавший его лимузин «Аурус» и из аэропорта направился на мероприятие в рамках саммита СНГ. В пятницу президент России примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши. Власти Венгрии одобряют очередной кластер переговоров для вступления Украины в Евросоюз, а также финансирование ее военных расходов со стороны ЕС, в то время как Киев не решил проблемных вопросов в ситуации с правами закарпатских венгров, ограничившись обещаниями, заявил председатель венгерской оппозиционной партии «Фидес» Янош Бока. Политик напомнил, что правительство Петра Мадьяра согласилось на открытие еще двух кластеров в переговорах о евроинтеграции Украины, тогда как Киев лишь внес законы об улучшении правового положения закарпатских венгров в парламент, но еще не принял их. В Мегафоне рассказали, почему отказываются от части контрактов с виртуальными операторами. По словам гендиректора оператора Хачатура Памбухчана, это связано с тем, что в компании считают неправильным снижать стоимость собственных сетевых ресурсов до минимального уровня. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
1: 18.33. Продолжаем вечер на радио «Спутник». Александр Кузьмак в студии. Роман Донецкий, блогер, автор телеграмма «Макс-канала» в ДонРФ на прямой связи с нашей студией. Роман, еще раз добрый вечер. Итак, продолжаем. Тема беспилотной авиации вообще одна из, наверное, сейчас ключевых. Ну, во всяком случае, все об этом говорят, и иностранцы говорят о том, вот в частности, ну, например, и здесь любопытно расшифровать бы вот эти слова. Экс-глава Google говорит о том, что, зовут его Эрик Шмидт, он говорит о том, что Россия модернизирует вооружение с поражающей скоростью. Здесь в данном случае два вопроса хочется задать. В чем мы отставали, поскольку он говорит о том, что мы ликвидируем технологическое отставание. Ну, а во-вторых, естественно, уж коль скоро мы говорим, там, как вы сказали, о шестерках, то есть о Геранях 6, да, и вообще о новых видах вооружений в этой области. Можем ли мы говорить об опережающей скорости, то есть где мы уже опережаем, скажем так, нашего прямого противника?
0: Ну, во-первых, мы действительно отставали, потому как до войны, до СВО, определялось недостаточное, как по мне, внимание применению БПЛА в целом. Они просто раньше начали. Плюс, опять же, это все глубоко философские, скажем так, вопросы. У нас сейчас дальние ударные БПЛА гораздо лучше. Но мы их запускаем 120-140 штук за ночь. Это своего рода плата за качество. Чем аппарат качественнее, тем он дороже. И тем меньше производства. У них аппараты, по сути, предыдущего поколения, но они их могут запускать по нашим же сводкам Минобороны и 800, и 900 за ночь. То есть это уже скорее идет гонка, что лучше, количество или качество. Мы в данный момент берем качеством. А поражающая скорость, она самоочевидна. У них была серьезная ставка на те же дроны с машинным зрением, которые, и машинным интеллектом, которые должны были, по идее, перекрыть трассы в тылу глубоком и нанести, по сути, нам стратегическое поражение, буквально выбив всю инфраструктуру новых территорий Крыма и прифронтовых территорий пограничья. Сейчас мы применяем точно такие, ну, не точно такие же, понятно, но на тех же принципах дроны, которые наносят удары уже подобного типа и в Одесской области, и в Сумской, и в Харьковской, в глубине, в том числе по стратегическим трассам, и работали по трассе Днепропетровск-Кривой Рог, это то, что в СМИ попадало только, они не ждали, что ответ последует буквально за месяц от силы 2. Причем массированный ответ. Для них это было своего рода шоком. На Западе вообще принято считать, что Россия – это некий такой медвежий угол, который постоянно отстает, который постоянно так или иначе, не может быть таким же эффективным и развитым, как белые люди. Их очень шокировал наш рассвет, потому как считалось, что только Starlink, созданный американским гением, может быть эффективным, а русские до такого уровня дойти не могут. Оказалось внезапно, что это тоже большая ошибка. Опять же, противника не стоит недооценивать. У них очень сильная школа, в первую очередь американская. Если быть реалистом, конструировать, как именно должен выглядеть дрон и его аэродинамические характеристики, это, конечно, на Украине могут. Мозги дрона – это все западное, без вариантов. Это все западное, в первую очередь опирающиеся на разработки США. И вот для них сам факт, что мы на равных сейчас буквально идем, он немножко шокирующий, они этого не ждали. Расчет, если вспомнить лето, когда куча представителей европейских стран смотрит на видео атаки на Россию, снятые камерами дронов, они были искренне уверены, что мы до сентября пойдем, и что мы ответа не найдем, в принципе. Мы его нашли. Не ответ, а именно ответа. Сейчас по эффективности ударов мы даже их опережаем. Украинская инфраструктура, которую даже не готовили к отражению ударов наших БПЛА такого типа. Судя по всему, там была полнейшая неготовность. Они ждали атак гиранями 2 массированных. Они ждали, что мы будем действовать по старинке. А потом объекты двойного назначения там начали гореть. Ежедневно. По несколько в день.
1: И вот тут, собственно, как раз переходим к результатам этих самых ударов. Новость последних минут. Вот буквально я ее читаю как раз в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Все три ветки киевского метро остановлены из-за отсутствия напряжения, и вся украинская столица почти весь день сидит без света. Это вот, что называется, последнее. Но если про без света мы знали еще накануне, то есть уже появлялись фотографии темного Киева ночного, вот, то по поводу того, что все ветки метро уже остановлены, потому что нет напряжения, это вот новость последних минут. И с этим вопрос. Поскольку удары сейчас, по сообщениям самых разных средств массовой информации, идут не только по мостам, это прям отдельный уже вопрос, много раз обсуждавшийся, еще будет обсуждаться, поскольку мосты пока стоят, еще и, более того, не до конца повреждены. Но имея в виду именно удары по складам, причем самым разным складам, там от фармацевтики и заканчивая, ну, то есть все склады двойного назначения, в которых что бы только там ни продавалось, мы видим и видим эти результаты. На ваш взгляд, можно ли сейчас, видите ли вы какие-то акценты, или вот сейчас, как сказал Дмитрий Песков, мы бьем наотмашь, то есть вот, что называется, все, что является предметом интереса российских, в первую очередь, войск, да, беспилотной авиации, является, и не только беспилотной авиации, является, соответственно, мишенью, ну, то есть целью.
0: Ну, не все, все-таки акценты есть. Во-первых, начнем с того, что Украина военную логистику толком не разворачивала. Она использовала для военных перевозок гражданскую логистику, давно налаженную. Понятно, что любая компания имеет центральные региональные склады, имеет парк грузовиков, имеет уже логистические программы, и это очень удобно использовать для войны. Единственное, что немножко другие грузы ложатся в часть складов, и немножко другие грузы ложатся в часть грузовиков. Так что мы бьем, по сути, по самим логистическим возможностям ВСУ. Это акцент, это серьезный акцент. Продолжаются удары по ЖД маршруту Варшава-Киев через Ковель-Сарне-Коростень. Там по этой ЖД-дороге работа идет буквально каждую ночь. Да и днем тоже уже. Идет вынос уже тыловых отдельных точек. Тут очень осторожно надо говорить. В конце концов, лично я знаю про уничтожение предприятия в городе Костополь Ровенской области, причем атаковали его 3 дня подряд, в котором проводилась сборка БПЛА, действительно проводилась, и там довольно серьезные мощности были развернутые на основе деревообрабатывающего комбината. И мощные атаки на Кировоградскую область, в том числе Александрию. Вот опять же на ВПК мы работу ведем до сих пор. Остаются в фокусе внимания, просто у нас как-то больше сконцентрированность на Киево, то, что в Запорожье 2 ночи подряд кабы прилетают по мостам, это мы слышим меньше, но тем не менее это факт. 2 ночи подряд идут атаки мостов в Запорожье. Запорожье прифронтовой город, сейчас разгар битвы за Орехов. И снабжение ореховской группировки противника, понятно, идет именно в Запорожье. Нарушить ее, кстати, что мосты стоят, это ни разу не показатель. Антоновский мост в итоге подорвали мы сами. А даже дыры, наделанные в мосту, каждый прилет, каждое повреждение заставляет противника останавливать движение, проверять целостность мостовых конструкций. Иначе это просто опасно. То есть это остановки на часы. Так что не обязательно мосту падать, чтобы он работал, мягко говоря, плохо. Это тоже осталось. Тепловозы, мосты, перечисляем логистические возможности, акценты вполне себе есть.
1: Вот, и, Роман, я хотел уточнить, вот опять же здесь ваши слова, в связи с этим, да, по Запорожье, это же тоже мост через Днепр, я правильно понимаю?
0: Да, конечно, вот. Это мост.
1: Да, а поскольку это мост через Днепр, и вообще речь идет о мостах через Днепр, и перед этим вы сказали о логистических узлах, скажем так, связанных с транспортной магистралью в Варшаву и, соответственно, в Западную Европу, то вот в связи с этим вопрос. Вот как раз, когда мы говорим о поставках, о западных, можно ли, понятно, что не сию секунду, понятно, что это все диверсифицировано, и понятно, что это все такая сложная техническая задача, говорить о том, что вот именно перерезать логистику и из Западной Европы на Украину, и из правобережной на левобережную Украину, это и есть как бы на сегодняшний день вот такая вот основная цель для того, чтобы обескровить, ну, скажем, как в почти в прямом смысле, ВСУ.
0: Это в прямом и есть, только перерезать это вряд ли. Примеров в историях войн тьмы, когда даже постоянное воздействие на логистические пути все равно дает возможность перевозить какую-то часть грузов. Это как груз Лаюки, ему можно не перерезать в данный момент, сузить. Угу. Кровь обязательно останавливать полностью. Можно замедлить ее ток. Все равно организм будет недополучать кислорода, и, соответственно, наступит кислородное голодание. Перерезать это сильно вряд ли. Все-таки у СССР бывшая, это территория, которую тоже готовили к Третьей мировой войне, где по логистическим узлам собирались бить ядерным оружием, так на секунду. На полном серьезе. Диверсифицировано все, что возможно и невозможно. А вот ослабить... Ослабить мы можем. И эта задача сейчас максимально выполняется. Удары по уязвимым точкам, максимальное ослабление потока грузов – это реальная задача, которую реально выполнить.
1: В особенности, когда речь идет вот как раз об этой самой магистрали из Варшавы, да, а насколько она вообще разветвленная в этом смысле? Насколько много там железнодорожных путей, которые ведут в Западную Европу, так сказать? И, ну, понятно, что пути разрушать, понятно, их сегодня разрушил, завтра восстановил, но я имею в виду, насколько много, насколько вариативная эта история, насколько сложно с ней справиться?
0: Ну, смотрите, без карты все-таки сложновато.
1: Ну да, я понимаю, да. Радио, к сожалению, все равно.
0: Это условное, построенное еще перед Первой мировой войной, как раз на случай мобилизации войны с Германией. Вторая ветка идет в Волынская, Ровенская область, на южнее сильно. Третья идет через Львовскую. Есть заезд через Молдавию и Румынию. То есть, условно, 5 потоков. Где-то 4-5 потоков. Тут на карте нужно показывать. Угу. Так как мы работаем в том числе и по тепловозам, выбран более простой, скажем так, путь. Выбран более простой путь, работая по подвижному составу. Выбитый подвижный состав в любом случае замедляет движение и в любом случае заставляет принимать какие-то меры. Они, конечно, тоже предпринимают свои меры, это и ложные цели, списанные конкретно тепловозы, которые они выставляют более-менее в видных местах. Это и попытки прятать тепловозы на Западной Украине, ближе к границе. Понятно, чем дальше наша герань летит, тем больше шансов, что ее все-таки поразят. Тут чистая арифметика работает, никуда не денется. Ну и мы тоже свои меры предпринимаем. Так что у них уже есть проблемы, про которые они буквально орут, просят тепловозы, но опять же проблема ширины железнодорожных путей, и она работает за нас. Европейские не подходят. Подходят частично американские, насколько я знаю, но их еще нужно закупить. Там тоже это целая бюрократическая процедура, причем не слабая. Привезти. Опять же, их нужно обслуживать. Это другая техника. На других принципах, другие запчасти. И нужно переобучать, пусть немного, но машинистов. Но опять же, нет гарантии, что не прилетит герань, и очередной тепловоз, чей бы он ни был, не отправится на металлолом.
1: Ну да, тут проще, да, ну понятно, да, логика понятна абсолютно точно, да, в этой связи. Теперь немножечко о власти украинской. Ну, так сказать, в данном случае говоря о тоне и о том, что конкретно говорит Зеленский в разное время, а вот сейчас он говорит все больше и больше срывов таких нервных видно, когда он говорит о происходящем, разными словами, причем таким простая лексика, скажем так, гораздо более простая относительно того, что происходит. Насколько на сегодняшний день централизовано управление ВСУ и вообще военной логистики, управление войсками и всего прочего, с учетом того, что, ну вот мы видим и, так сказать, распри разнообразные и в высшем руководстве Украины и так далее. Насколько эта система, эта структура по-прежнему крепка, когда мы говорим об управлении именно тем, что происходит? Потому что, судя по словам Зеленского, он как бы, он либо в ней вообще не участвует, ну, я утрирую, конечно, либо он очень сильно нервничает по этому поводу. Хотелось бы понять.
0: Начнем с того, что там как раз поставили на полную децентрализацию. Это имеет свои плюсы, конечно же. И свои минусы. Там скорее не вертикаль, там скорее команда была. А в команде минус тот, что у каждого из членов команды всегда свои интересы. Всегда свои интересы. Пока они более-менее совпадали. Сейчас за этим начинаются проблемы, если даже не лезть сильно наверх. Не так давно, на прошлой неделе, в Харькове произошла перестрелка между боевиками 3-го штурмового корпуса и бригады Нацгвардии Украины «Хартия». Причем с жертвой, с 200-м. Перестрелка серьезная, ее списали на нервный срыв, но, судя по всему, там были полноценные разборки. Они про это писали очень глухо, но там были полноценные разборки. Понятно, что разборки, как говорится, рядовых, они всегда санкционируются руководством, с учетом, что ВСУ постепенно становится реальной властью. Винтовка всегда рождает власть в таких обстоятельствах, всегда. А винтовка именно у ВСУ. И не просто у ВСУ, а у неких привилегированных подразделений. Тот же 3-й штурмовой корпус, который вышел из экстремистского и террористического Азова рода, он же, по сути, до сих пор костяк подчиняется тому же экстремисту-террористу Белецкому, которого тоже политические амбиции, мягко говоря, не слабые. Проще говоря, он с высокой долей вероятности видит себя военным диктатором Украины. Ни много, ни мало.
1: В связи с этим, кстати, любопытно, Умеров и Буданов, террорист, да, собственно, которые отправились сейчас в Америку, да, разговаривать с, не знаю пока с кем, да, но там будут переговоры с делегацией США. В связи с этим любопытно, эти люди какое отношение имеют к ВСУ и есть ли у них сегодня, потому что поехали они, и как бы так Зеленский очень так как-то аккуратно, ну аккуратно в данном случае так неопределенно высказался о составе делегации, во всяком случае вот то, что я вот сейчас вижу. Есть ли между ними непримиримые или какие-то назревают ли противоречия именно с точки зрения выхода из ситуации, там каких-то переговоров или заключения каких-то соглашений, вообще стремления к какому-то общению с Россией? Или это прям посланники Зеленского в данном случае?
0: Посланники Зеленского. Буданов, конечно, сделал себе неплохой пиар. Он у нас тоже, по-моему, террорист.
1: Да,
0: Террорист.
1: конечно.
0: Он сделал себе неплохой пиар. Но в основном именно пиар. Все-таки то, что называется гурмо, оно ставилось профессионалами еще советской школы. А не выскочкой, который сделал карьеру в первую очередь на своей близости к спецслужбам Запада и Зеленскому. Ну, пиар пиаром, а реальный уровень контроля им вот этих структур, он не факт, что 100% и далеко. Умеров, он вообще пустота, по большому счету пустота. Без серьезной, выражаясь бандитской логикой, но там оно очень похоже на взаимодействие АПГ, без серьезной крыши, без серьезных силовых структур за спиной. Так что они люди Зеленского. В верхнем эшелоне вообще-то множество людей, которые понимают, что с уходом Зеленского им придет конец. Тот же Буданов пытается создать свой проект политический, но шансов у него не то чтобы много. Единственный из той компашки, кто смог сохранить популярность, это Залужный. В основном за счет того, что очень быстро отправился в Англию и оказался незамазанным во всем дальнейшем. Он на нем, конечно, трупов ВСУшников целый вагон. Его любимая тактика, как не крути, лобовые штурмы со всем вытекающим. При этом тогда еще не было массированной буссификации, которая очень остро травмировала украинское общество. И как бы он не ассоциируется с всем тем, что произошло дальше.
1: Он такой типа честный генерал.
0: Да, типа слуга царю, отец солдатам, который правду матку режет. Даже то, что он не совсем грамотный, точнее, совсем не грамотный, скажем так, ну, народу всегда импонирует выходец в провинции, да еще в форме, в погонах, который простым языком говорит некие популистские вещи. Вот он, да, вот он смог отойти от этой кампании и приобрести собственный политический капитал.
1: А если иметь в виду, вот вы говорили про то, что винтовка в руках ВСУ, имея в виду, что ВСУ забирают к себе некое, я правильно же понимаю, то есть ВСУ и те, кто руководит непосредственно ВСУ, это люди все больше и больше влияния получающие, да, в силу вот этих разных обстоятельств, да, то есть можно ли в будущем предсказывать, ну, скажем так, некое противостояние, собственно, военного руководства Украины, понимающего, что происходит в реальности, и политического руководства, имея в виду Зеленского и, так сказать, и же с ним?
0: А вот тут тоже непросто. Дело в том, что армия на Украине после 91 года, она была настолько в жутком загоне и нищете, что профессия офицера считалась, ну, путем неудачника, прямо говоря. Низкие зарплаты, отсутствие нормального финансирования, отсутствие жилья, отсутствие нормальных гарантий. Это нормальных, адекватных людей от армии отталкивало, от офицерских училищ. Эффект у Залужного, он откуда взялся, по большому счету, да и прочих многих генералов. Это действительно выходцы с самых низов, потому что деваться было по тем или иным причинам некуда. Тут высшее образование, ну и какая-никакая работа. Война им дала все. Война им дала все. Война им дала поток денег. Война им дала авторитет. Война им дала славу какую-никакую. Окончание войны приведет к тому, что с учетом реалий, ну вот даже теоретически, я в это не верю, сразу оговорюсь, допустим, война завтра остановится. Вот они поговорили, решили остановку ПЛБС. Это на автомате означает резкое снижение финансирования, сокращение армии. Они долго такое держать не смогут. Любая, под тем-то и заморозка опасна. Для них любая остановка войны – это либо короткая подготовка к другой войне.
1: Это для военных. А получается,
0: Да.
1: да, а для Зеленского наоборот.
0: А для Зеленского конец войны равно смерти. Его реальный, если бы привести, я боюсь, что там не всегда есть какой-то процент пожилых женщин, которые смотрят только телевизор.
1: Да, есть.
0: Ну вот это и его электорат. Причем далеко не все, потому что многие потеряли детей, внуков. Многие, с учетом, что цены украинские плюс-минус равны российским, а пенсия вполне может составлять 5-6 тысяч рублей, живут в жуткой нищете. А это прочищает мозги. А это прочищает мозги. Очень хорошо прочищает. У него нулевой рейтинг на самом деле. Единственное, на чем его держит, это на утверждении, что, мол, если свергнем Зеленского, то Украине конец. В мирное время вот это уже это будет не аргументом. Ни разу не аргументом.
1: Ясно. То есть он это понимает и на этом спекулирует, проще говоря.
0: Ну а что у него выбор есть?
1: Ну нет, в
0: Ну,
1: общем, да.
0: это надо быть, ну, уж совсем неразумным, скажем так, человеком, это скорее ближе к медицинскому диагнозу. Чтобы понять реальное отношение к Зеленскому, достаточно зайти в любой украинский чат. Да, там многие ритуально ругают нас, но при этом услышать хорошее слово про Зеленского разве от платных ботов возможно? Причем, если чаты именно украинские, они такие крупные, федерального, скажем так, масштаба, то там платных ботов нет. И от Галичины, и до Днепропетровска про Зеленского пишут такое, что в эфире, пожалуй, приводить не стоит, потому как матерный словарь русского языка и украинского вместе там выкладывается в полной мере.
1: Ну да. Вот мы говорили о том, что для Зеленского мир — это смерть. А вот, возвращаясь к господину Трампу, который, с одной стороны, говорил, нет, я не претендую на Нобелевскую премию мира. Хотя вот сейчас вот он опять претендует. Вот ему хочется ее получить. Мне так просто простыми словами сдалась ему эта Нобелевская премия, что она ему даст, кроме, так сказать, какого-нибудь там сертификата, да, или чего-то там, диплома, не знаю. $1 миллион вряд ли для него это принципиальные деньги. Но, тем не менее, на ваш взгляд, а зачем Трампу вообще вся вот эта вот риторика? Ну, понятно же, что не мир его волнует, это уж точно, да, как, так сказать, награда.
0: Ну, во-первых, человеку 80 лет, он действительно хочет войти в историю. Без шуток. Он вообще нарциссическая личность. И вот если взять их цели, те, что были перед президентскими выборами, по большому счету это перевернуть мир. Вот если так взять комплексно, времени тратить. Понятно, что перевернуть мир, даже Соединенные Штаты вышло, но есть, как говорится, нюанс с учетом роста цен на энергоносители, с учетом проблемы бизнеса, то он в какой-то мере Америку да перевернул, но не туда. А Нобелевская премия, как ни крути, гарантия. Нобелевская премия, как ни крути, гарантия. Он вообще любит славу, любит внимание к своей личности. Это у него постоянно проскальзывает. Разного рода, вот меня поразил ролик, сделанный на странице Трампа, где он сгенерировал, что разговаривает с Джорджем Вашингтоном в Белом доме про новый больный зал.
1: Ну что, каждый хочет поговорить с Джорджем Вашингтоном, что уж там.
0: Не, это понятно. Чисто нарциссическая
1: Ну,
0: личность. Деньги
1: конечно.
0: тут важны, хотя и деньги он любит. Как ни крути, $1 миллион. Но здесь больше стремление попасть в историю любой ценой. Вот это постоянное педалирование темы, сколько он войн остановил. Объявление себя миротворцем. И так дальше. Вот уже все забыли про Совет мира и сектор газа, который Израиль регулярно бомбит, и там постоянно стреляют. Но как бы ему галочка пошла в зачет, он про то, что остановил эту войну, говорит с гордостью. А тут возможность международного признания того, что он величайший миротворец.
1: Да, это, в общем, действительно стоит дорогого. Ну, то есть для него, конечно, стоит дорогого, тем более где-нибудь у него эта рамка обязательно появится. Роман, спасибо огромное за интереснейший разговор. Роман Донецкий, блогер, автор Телеграм и Макс каналов Дон.РФ, провел с нами этот час в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами, и сейчас новости, а затем продолжаем.

0: Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно SPAM. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге, в Якутске полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимира Путина встретили в Туркмении с хлебом солью. Французские банки отказались финансировать предвыборную кампанию Марин Ле Пен. Космический корабль с россиянином на борту приземлился у побережья Калифорнии. Об этих и других темах подробнее далее. Президента России Владимира Путина, прибывшего в Туркмению с двухдневным рабочим визитом, встретили у трапа с хлебом и солью и поприветствовали на русском языке, передает корреспондент РИА Новости. На летном поле президента России встретил заместитель председателя Кабмина Туркмении, министр иностранных дел Рашид Мередов и почетный караул. Путин 8 и 9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Все французские банки отказали правой партии «Национальное объединение» в кредите для финансирования предвыборной кампании, заявила кандидат в президенты от политсилы и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен. При этом политик отметила, что ее партия не единственная, кто испытывает проблемы такого рода. Ранее Ле Пен заявляла, что Франция находится в чрезвычайном финансовом положении. Париж больше не может финансово помогать Украине. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер республики Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на посту второй срок подряд. Глава Министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас предложил отслеживать маршруты автомобилей граждан России, проезжающих транзитом через страну, сообщают местные СМИ. Ранее Сейм отклонил поправки о сокращении времени транзита для граждан России через Литву с 24 до 6 часов. Международная конференция «Русистика в современном мире» открылась в четверг в Ереване, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. Программа конференции охватывает широкий круг вопросов от современных языковых процессов и художественного перевода до межкультурной коммуникации, русской литературы и преподавания русского как иностранного. В числе обсуждаемых тем также цифровые технологии и искусственный интеллект. Власти Афганистана в период с июля по сентябрь задержали 52 женщин из-за якобы нарушения ими дресс-кода. Задержания производились в городах Герат и Кабул, говорится в распространенном заявлении миссии Организации Объединенных Наций о содействии Афганистану. Женщин задерживали за отсутствие чадры, выбивающиеся из-под головного убора волосы, ношение ярких платков или макияжа, а также за появление в общественных местах без сопровождения мужчины-опекуна. После нескольких часов содержания под стражей их отпускали. Корабль «Crew Dragon» с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю, следует из трансляции НАСА. Ранее корабль отстыковался от МКС. НАСА уточняли, что в момент отстыковки МКС находилась на высоте около 421 километра над северной частью Кубы. Корабль приземлился у побережья Калифорнии. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
2: Обсудим.
4: Конечно, обсудим.
5: Программа «Обсудим» врывается в вечерний эфир.
6: Радио «Спутник». Почему мы врываемся? Мы, мне кажется,
5: мы не
6: размеренно
5: можем ходить
6: входим, Кирилл.
5: Чинно и размеренно.
6: И вот
5: у нас
6: вы видели, как вы ходите? Вы ходите элегантно.
5: Я бы даже сказал, красиво. А я думала, как Верочка сказала бы из служебного романа, как сова и заколачивать.
6: Это ну, мерси. Произведение искусства, можно сказать.
5: Ну,
6: это врывается. Это врывается, он пусть, я не знаю.
5: Слушайте, ну для меня врывается, это, знаете, вот стремительность, волосы назад, вот что-то такое.
6: То есть вы видите нас так?
5: Да, я вижу нас именно так.
6: Прежде всего себя, наверное.
5: не отделяю себя от вас, Петр Алексеевич, в этой замечательной передаче,
6: очень красивая картинка, вам не нравится,
5: которая, к слову, я напомню, вдруг кто-то забыл или не знал, на следующей неделе отмечает свое пятилетие. У нас
6: пятидесятилетие,
5: ожидается... пятидесятилетие,
6: представляете? Когда-нибудь наступит и такой день.
5: Я надеюсь, надо стремиться.
6: Там будут другие Петр Алексеевич.
5: Почему это другие? Может быть, нас клонируют, будут те же самые.
6: Ну вот сегодня в эфире нашей радиостанции я слышал одного политолога, Евгения Минченко. И он в своих планах
5: он
6: на будущее...
5: Он даже политтехнолог, я бы сказал.
6: Политтехнолог и вообще человек замечательный, интересный очень. Он сказал, что он до 150 собирается прожить.
5: Достойно. И то же самое мы слышим от очень многих, кстати, миллионеров, миллиардеров, у которых есть деньги на биохакерство. И это сейчас такой тренд, которому, наверное, лет 10.
6: Даже не то, что биохакерство, можно же просто за собой следить как-то. И это
5: ну, не знаю, как
6: много
5: просто следить
6: помогает.
5: До 150 поможет дожить без хорошей генетики, но... Да. Если вспомнить Сороса с его опытом пересаживания сердец.
6: Но Сорос все-таки другого поколения, ребенок войны фактически. Да. Это там совсем тяжелая жизнь у него была. А у современных, может быть, как-то и нормально.
5: Нет, есть знаешь. Очень оптимистичные ученые, которые говорят, что да, 150 это вот якобы вообще чуть ли не базовая норма человека.
6: Я сходил на обследование, ну и в целом. Да, и в целом.
5: Профосмотр у вас был?
6: Для своих лет я вообще в полном порядке.
5: Да и не для своих,
6: есть
5: я думаю.
6: Есть небольшие там какие-то отклонения, если, но таких вот радикальных проблем не существует вообще.
5: Слушайте, ну это большое счастье, потому
6: Я ведь раньше я смотрел на фотки, тут мужчина в 50 лет, там условно в 36-м году там и так далее. Там,
5: да, это недавно видела подборку людей одновозрастных в разные поколения. А уж если взять там тяжелый 19 век, когда люди много и трудно работали, когда солнце палящее, соответственно, тяжелые условия труда, то, конечно, ну, контраст был налицо. Поэтому в
6: Слушайте,
5: этом смысле
6: кстати, тоже по
5: история фотографии, она
6: работы,
5: дает
6: пока не забуду, интересно увидел сегодня штуку. Ничего, мы сейчас повернемся к повестке вашей.
5: Мы вернемся
6: вашей,
5: куда,
6: вас, конечно,
5: господи, там такая повестка.
6: Потрясающий график, я, кстати, потерял его, но надо найти. Это количество часов, сколько работают в разных странах в год люди в среднем. И я был поражен, честно вам скажу. Значит, больше всего в мире работают китайцы. А меньше всего в мире работают немцы.
5: Да.
6: Да. И интересно. Вот интересно, что ну, примерно там, если большая экономика и ну, как бы страна находится, ну, условно, на среднем уровне развития, как Китай, например, с точки зрения благосостояния и так далее, то люди работают очень много. А Россия, кстати, тоже мы довольно много работаем. То есть мы примерно, и это поразило меня, ну, немцы...
5: Но у нас совсем... довольно много праздников, кстати,
6: нет, это
5: по сравнению
6: как раз имеется
5: с другими
6: ввиду,
5: странами.
6: Что
5: да.
6: Немцы... И вот сегодня у нас тоже раз обсуждали Южную Корею, и есть сравнить с Китаем, там рабочий день часто начинается очень рано, ну и так далее. То есть люди много работают, долгий рабочий день, вот, несмотря на наличие праздников. Мы работаем тоже много. Мы примерно, там я не помню точно цифры, но мы в два раза больше, чем вот немцы, например, работают. Ну, немцы это крайний случай, они вообще там практически все время отдыхают. Но я помню, кстати, я когда работал в Швейцарии, там как-то там золотое правило. Значит, рабочий день в 9, в 5 никого нет уже. Все. И обед у них. И обед у них это вообще очень плавающий. Это как минимум там пара часов. Это все не торопясь, с бокальчиком венца. Вот, и очень все вот. Вот так что такие дела. Ладно,
5: в
6: давайте...
5: этом смысле, кстати, я просто сейчас вспомнила, японский трудоголизм, он, конечно, просто вошел в анналы, потому что они на работе живут, то есть они там едят, спят, иногда приходят со своими спальными мешками, и даже есть такой японский анекдот, не анекдот, но вот такая вот быль, что... Значит, в 6 вечера заканчивается рабочий день, все остаются до 9, и у них правило, пока начальник не уходит, все тоже вместе с начальником сидят. И вот вдруг, значит, в 6 вечера какой-то коллега, один из коллег встает и уходит. И так повторялось несколько дней. Ну и в конце концов все просто к нему подошли уже там в коридорах и говорят, слушай, ну как-то вот неудобно. Он говорит, ребят, ну успокойтесь, я в отпуске. То есть отпуск заключался в том, что он просто уходил в положенное время. Поэтому, конечно, вообще в азиатских странах вот этот трудоголизм там по 16 часов и так далее, это просто притча во языцах. Люди очень быстро выгорают, высокий уровень самоубийств, кстати, из-за этого.
6: Много зависит, конечно, от уровня развития. И, в общем, там тоже западные вот эти все, так сказать, пагубные привычки отпуска брать, они набирают силу.
5: Вот, кстати, кто-то может подумать, что мы не по повестке, а ведь мы по ней родимы,
6: да.
5: Потому что, да, у нас первый пункт повестки – это, собственно, протесты во Франции. которые как-то сначала, по-моему, ну, не особо восприняли как нечто выдающееся, потому что Франция в этом смысле такая энергичная страна. Французы будоражены. Со времен Великой Французской революции это все знают, поэтому они постоянно выходят на какие-то протесты. Вот сейчас вот как раз десятилетие, собственно, срока президентского Макрона, скоро выборы. Весной 27-го года, и вот он только заступил на пост, началась история с вот этими «Ле жилет жон», «желтые жилеты». Он, кстати, даже им пошел навстречу. Потом, соответственно, началась вся эта история с французскими фермерами, которые там выезжали на тракторах, которые там навозом заливали муниципалитеты. Ну, то есть люди с огоньком выступают, действительно.
6: Жгут учебные заведения.
5: Жгут учебные заведения, и вот как раз-таки про учебные заведения история. Началось все в конце сентября текущего года, и началось все не со школьников, потому что сейчас все говорят «бунт школьников». Вообще проблема случилась с учителями школ.
6: Детишки которые... решили поддержать любимых
5: именно
6: педагогов.
5: Именно так, вот вы не поверите, а именно так. И в одной из школ в пригороде Парижа, в общем-то, вышли в один непрекрасный день учителя и сказали, что ну вот доколе. И их поддержали дети, все это сняли на видео, видео, как выводится, завирусилось, и все это стало просто вот по принципу лесного пожара.
6: Мы что, рыжие, что ли? Давай тоже.
5: Ну, естественно, я вам скажу больше, там уже сейчас все эти протесты на Бельгию перекинулись, поэтому это сейчас такой тренд. В итоге, вот сегодня там на площади Бастилии был очередной сбор, у них там уже есть, так сказать, спикеры, от всей вот этой вот школьной кампании. И там действительно вот послушаешь вот этих вот преподавателей, школьников, учителей точнее, конечно, ну, озабоченность их весьма понятна. И это как раз-таки очень долгий график, то есть они много учатся, много работают. При этом не хватает, собственно, не хватает людей, то есть не хватает учителей, поэтому на одних и тех же людей перекладывают, соответственно, долю ставки, они там все там по 2-3 ставки работают. В школах очень плохие условия, то есть давно не было ремонта, в среднем вот сделали такую подборку порядка 60 лет. То есть бегают крысы размером там с собаку, значит, бегают тараканы, нет базовой инфраструктуры, не работают туалеты и так далее. Потом, значит, уже школьники начали рассказывать, что у них нет уверенности в завтрашнем дне. Потом они начали рассказывать, что в последний выпускной год у них так называемый сезон

0: школ сейчас в простое и участвуют вот в этих протестах. И при этом там к протестующим, естественно, как это обычно бывает, присоединились какие-то маргиналы, хулиганы, нелегальные мигранты, все это ширится. И, конечно, вот мир очень тронули кадры с мэром пригорода Парижа, который просто пытается грудью, прям своим телом защитить этих школьников, потому что уже там есть и раненые, причем как со стороны силовиков, так со стороны школьников. Одному 15-летнему школьнику там прилетела светошумовая граната. Ну, кстати, вообще французские правоохранители, они не стесняются. То есть там слезоточивый газ, резиновые дубинки, они очень, ну, жестко.
1: Слушайте,
0: обычно
1: ну,
0: разгоняют.
1: Если эти школы жгут, то что же, смотреть стоять?
0: Конечно, ну, тоже жестко. Справедливо. У них как бы охрана правопорядка, как
1: у нас,
0: мотивация.
1: Я напомню, когда были различные выступления всяких там, значит, политических движений, у нас тоже, в общем, может быть, не так жестко без шумовых гранат и так далее. Но,
0: ну,
1: общем...
0: естественно, здесь все кричат, что ну, они же дети, они же вот маленькие, еще неразумные.
1: Ну, да,
0: хотя
1: но...
0: там разная публика, ну, нужно
1: сказать. Да, у них, вот я помню, интересные были эпизоды. У нас все-таки отработанная была классная технология. Некоторые потешались над тем, что российские полицейские впятером задерживают одного, значит, там какого-то тоже студента. А на самом деле это делалось исключительно для того, чтобы его не повредить.
0: Бережно,
1: потому что нет, потому что да,
0: ну,
1: потому
0: понятно.
1: Что каждый берет за ногу, да. За руку и так далее. Это, во-первых, полицейским легко, угу. И этот ничего сделать не может, потому что если там драка один на один,
0: да, такую ему делают,
1: да, или если спецсредства, то есть это как раз было быстро, эффективно и качественно. Поэтому у нас действительно с точки зрения гуманизма, несмотря на такую относительную жесткость, у нас, в принципе, все хорошо. А у них, конечно, да, вот эти взаимные обстрелы петардами, значит, технические средства, водометы, тоже так себе еще и резиновые пули. Это,
0: да. Еще все поют «Марсельезу».
1: Ну, конечно.
0: Внезапно
1: традиция
0: сейчас это, да, традиция возобновилась. Некоторые школьники, кстати, говорят, что они не хотят во всем этом участвовать, встал учебный процесс, они готовятся к поступлению, они хотят учиться. Но сейчас уже поздно. То есть сейчас вот этот вот локомотив, он уже сошел с рельсов, он запущен. И надо сказать, что Франция сейчас, конечно... такой предвыборной уже стадии, и, в общем-то, претендент-то основных два, ультралевый кандидат и ультраправый, центристы в лице Макрона и его партии себя, в общем-то, попробовали, и не сказать, чтобы результат был какой-то блестящий в течение 10 лет, поэтому, очевидно, будет либо левый, либо правый кандидат, и вот, собственно, от левых Меланшон, выступает, и он как раз эти протесты очень поддерживает. И он уже даже там вышел вместе с этими школьниками, уже даже там кто-то ему поставил фингал, он говорит, вот, так сказать, я с молодежью и так далее. А при этом госпожа Ле Пен, которая, соответственно, от ультраправых, вот эта их партия вместе с Борделя, она говорит, что это все мне не нравится, это все уже не школьники, это уже тут все явно инспирировано, и в этом содержится некий такой вот уже некий такой сепаратистский, протестный, радикальный элемент и так далее. И, в общем-то, правые признают то, что признают и центристы в том числе, что денег-то нет. Потому что денежная масса имеет как бы ограниченный объем, и когда у вас тут помощь Украине, помощь, соответственно, каким-то там депрессивным европейским, не французским регионам, когда у вас милитаризация, когда у вас ВПК и так далее, нужно откуда-то деньги брать и куда-то направлять. Вот, соответственно, берут деньги как раз с социалки, при том, что Франция, конечно, привыкла себя считать таким достаточно... социальным государством, не социалистическим, не путаем, хотя, в общем-то, социалистические и коммунистические партии традиционно сильны во Франции, но, в общем-то, у них всегда считалось, что вот образование и медицина – это вот такие сферы, которые патронируются государством, и государство обязательно дает туда дотации, и, в общем, всячески во всем этом принимает участие. Но, конечно, в последние годы прям видно, как тяжелее и тяжелее государству, у них колоссальный сейчас и дефицит бюджета, очень большой внешний долг. И в этом смысле, конечно, меня порадовал Меланшон, который просто сказал, говорит, слушайте, а давайте его, спишем. То есть просто пусть вот еврокомиссары сожгут вот эти все долговые обязательства, как будет хорошо. Всегда люблю, как решаются вопросы в теории некоторыми, так сказать, левыми специалистами. От левой партии я имею в виду, то есть это ничего плохого. И при этом вот это мы посмотрели Францию. Даже более, может быть, драматичные сюжеты разворачиваются в Испании. И тоже вот как раз с конца сентября

0: как мы понимаем, сейчас вот как раз отставка правительства и будут перевыборы, а связано это с женщиной, которая в возрасте 87 лет, Мари Кармен ее звали, она была выселена из своего жилья, которое было у ее семьи в бессрочной аренде, и она жила вот в этой квартире, где жила, в течение 70 лет. Потом такие большие корпорации интернациональные скупили по дешевке огромное количество вот этого жилья среднего и более низкого ценового сегмента. И если раньше она вот за эту бессрочную аренду, эта пенсионерка, она еще инвалид, она отдавала половину пенсии, то они решили поднять аренду, и это полторы пенсии. Ну, то есть уже просто совсем никак, она это платить не смогла. Ее начали выселять. Три раза активисты просто блокировали двери в подъезд. На четвертый раз все-таки ее просто выволокли. И эти, конечно, кадры, они облетели весь мир, потому что, ну, почти 90-летняя бабулечка на инвалидном кресле, ее выволакивают из жилища, где она прожила 7 десятилетий. И, конечно, это все было ужасно. Вот ее отвезли в больницу, и она там умерла на этой неделе. И, конечно, вот эта смерть, она... И она там еще как бы, ну, вот уже перед смертью сказала, что обязательно боритесь, обязательно сражайтесь. И это стало, конечно, таким символом, безусловно. И вот сейчас, ну, прям в Мадриде палаточный городок, натурально, в центре Мадрида. И по всей Испании протесты, потому что, ну, таких случаев много. И просто вот с этой вот бабулечкой это было очень резонансно. А еще несколько, оказывается, самоубийств было. Тоже в конце сентября, в начале октября испанцев, которых выселяли вот таким вот образом вот эти вот фонды. И, соответственно, вот трагедия, по сути, у испанцев, связанная с недвижимостью.
1: Была одна пожилая женщина с серьезным квартирным вопросом.
0: Петр,
1: ну... Несколько иного свойства проблем.
0: Там несколько иного свойства.
1: И квартира другая.
0: Ну, понятно. Нет,
1: но и здесь... жить есть где, но все равно, какой резонанс.
0: Ну, что вы сравнили? Господи, так сказать, заслуженную нашу
1: артистку.
0: Даму, артистку, да, и, соответственно, просто скромную испанскую бабушку. И тоже ровно та же самая проблема, хотя, казалось бы, здесь жилье в Испании, как такая базовая мотивация для протестов, а во Франции, ну, соответственно, вот образование, школы, все, что связано там с поступлением и прочее. Но проблема все та же, то есть некий тупик, модели развития, то есть одно дело, когда капиталистическая модель...
1: Маркс был прав, Маркс был прав, сейчас рухнет.
0: Ну, не во всем, наверное, он был прав, но в том, что, конечно, людям нравилось жить в ситуации, когда у них частная собственность, свободный рынок и в целом капиталистическая модель, но при этом святая святых вот эти сферы образования, медицина и соцгарантии все-таки не государство не бросает и патронирует, и держит, так сказать, под своим крылом, таким отеческим. Совсем другое дело, когда вот происходит то, что происходит.
1: Государство не бросает, мне кажется, все-таки я бы не преувеличивал. Мне кажется, что во всех европейских, да и не только европейских странах, так или иначе, государство все эти сферы, за редкими очень исключениями, не брать там крайние меры, какие-то крайние ситуации, государство все-таки понимает, что и образование, и медицинское обслуживание – это дело государства. Другой вопрос, что во Франции, мне кажется, политическая традиция...
0: Ну как, а в Штатах, вот, например, вот эта тема, если ты не платишь страховку, то ты фактически...
1: Ну, нет, не совсем так. Ну,
0: там...
1: ну,
0: декрет пойти нельзя только за свой счет. Ну, то есть, все по-разному.
1: Я бы сказал, что, ну да, там другая система, но если брать европейские страны, то, наверное, там все-таки везде плюс-минус государство участвует. Нет, но, послушайте, это все-таки очень обеспеченные страны. Большинство людей там, в общем, в состоянии оплачивать страховки, там, какие-то медицинские всякие и прочее. Ну, не большинство, но многие. Там свои системы, я просто не считаю, что это кризис капитализма. Вот, это, ну, вполне... Франция, заметьте, вот во Франции это происходит постоянно. То есть это просто
0: школьники
1: метод.
0: Вот сейчас просто подняли статистику, это, школьники, да, не выходили с 90-го года.
1: Да, но
0: вот так,
1: во Франции
0: вот
1: протесты
0: сейчас,
1: это такая национальная традиция. Например, если взять Германию, там такого нет. То есть там не принято. Или, например, у нас тоже.
0: Хотя в Германии профсоюзы тоже такие живенькие, я
1: бы
0: сказала.
1: Ну, я понимаю, да, но все-таки школу не жгут. Там в разных странах по-разному. Или в Норвегии, например.
0: Хотя... немцы, они вообще очень дисциплинированы в этом плане. Да,
1: я что хочу сказать, что это, конечно, можно это сказать, что это вот обанкротилась французская, так сказать, модель. Экономические, политические.
0: А это, кстати, сами французские экономисты признают. Они просто не знают, что делать.
1: Возможно, но мне кажется, что, как и со всеми другими протестами, покричат и вернутся обратно.
0: Просто это, знаете, как система международных отношений, международного права. Все понимают, что она сыпется, как бы доживает не то чтобы последние дни, но, скажем так, в стадии дожития находится и система права, и система отношений. Но все понимают, что этот период, он может быть вообще, ну, каким угодно долгим. То есть это может растянуться на десятилетия теоретически.
1: Это такие вещи. Вы знаете, я с детства помню новости о том, что, значит, по всей Европе остановились поезда, потому что бастуют там какие-нибудь, значит, эти самые авиадиспетчеры, значит, или прочие учителя. Это говорит о том, что сейчас вот там будет революция, трудящиеся больше не могут. И ничего, все они могут. И я просто, на мой взгляд, это часть политической культуры. Я бы не преувеличивал там проблемы Франции.
0: Ну, вот. Проблема действительно вот сейчас со школами. Проблема
1: какая?
0: Есть.
1: Ну что там проблема? Какая там проблема, которой нет в любой другой стране?
0: Людям, которые составляют будущее государства Франции, не нравится то, что происходит у них в школах, это симптом, скажем так.
1: Во многих школах, во многих странах людям не нравится то, что там происходит. Один вопрос, что в одной стране принято вот такое устраивать, а в другой не очень принято. Разные культуры, разные традиции.
0: Что культура разная.
1: Вы что думаете, какие-нибудь государственные школы в тех же Штатах или в Европе, или в Великобритании, где-нибудь там, черт знает где, там что, прям рай, что ли, на земле? Да нет, там
0: кстати, вот сейчас вспомнила,
1: и преступности, наркотики,
0: смотрела,
1: и все остальное. У нас тоже проблем хватает.
0: Когда смотрела статистику, у них действительно вот в 90-м году были самые вот эти вот большие протесты, но вот так, чтобы треть школ прямо останавливалась, и причем как бы министр образования санкционировал остановку вообще образовательного процесса и говорил, что у нас сейчас вот десятки школ, ну просто надо с ними что-то делать, надо этих людей куда-то переводить, потому что их просто сожгли, эти школы и так далее. Это вообще первый раз в новейшей истории Франции. То есть все-таки ситуация, я хочу подчеркнуть, беспрецедентная в этом плане.
1: Это не знак того, что довели школы вот до такого. Это скорее политическая традиция Франции. Выливать навоз на, там, не знаю, улицы городов вообще не принято.
0: Ну, кстати, у фермеров-то были резоны.
1: Ну, вот у нас, например, давайте вспомним. У нас много проблем было там, в разные годы с сельским хозяйством, там, где-то еще. У нас не принято.
0: У нас вообще другая политическая культура,
1: Петр
0: Алексеевич,
1: как ни
0: крути.
1: Так я о чем говорю, что Франция сильно отличается от всего.
0: Что не исключает, что проблемы
1: там,
0: есть
1: навоз,
0: у всех.
1: И их у всех надо решать. Есть проблемы, да, но просто это не символ того, что сейчас все рухнет.
0: Нет,
1: они
0: слушайте,
1: чуткие, но сожгли школу,
0: кстати,
1: они,
0: вот по поводу там все рухнет, часто вспоминают того же Шпенглера. Да,
1: просто сколько живу, столько всего вот у них должно рухнуть,
0: да
1: и что-то никак не рухает.
0: Вы не так много живете, я вот сейчас вам
1: нормально,
0: расскажу
1: 57
0: про...
1: лет,
0: это
1: достаточно.
0: Вообще мелочи жизни. Есть одна книжка, которой больше 100 лет, а это, соответственно,
1: это
0: Шпенглер.
1: Не одна есть.
0: И не одна, да. Но эта книжка, она называется «Закат Европы». И вот над Шпенглером так принято иронизировать, что ой, вот слушайте, там 100 лет назад предрек закат Европы, а Европа все еще стоит и даже вот, значит, расширяется Евросоюз. Дело в том, что, мне кажется, мы не совсем правильно вообще понимаем, что такое государство и вообще государственные общности. Они другими мыслят категориями. То есть для нас 100 лет — это очень много. Для государств 100 лет — это вообще не срок. То есть что-то может распадаться, как Римская империя, например,
1: знаете,
0: 5 веков.
1: С геологической точки зрения,
0: а с геологической и миллионы лет, да, мы появились в последнюю секунду, да, всего
1: вообще
0: того, что
1: дело
0: называется существование планеты Земля.
1: Нет, все-таки хочется рассуждать своими. Мы же для слушателей разговариваем, а не для Шпенглера, там, который давно помер.
0: Вы недооцениваете эрудитов, которые слушают программу «Обсудим».
1: Мне кажется, довольно... Нет, ну понятно, что если он 100 лет предсказал, может быть, еще через 1000 лет, а нам с этого что?
0: Нет, он просто сказал, что закат — это то, что начинается, и не факт, что мы доживем, так сказать,
1: это
0: до уже финальной фазы.
1: Так все предсказатели
0: говорят. Но уже
1: говорят,
0: видны, что... знаете, как вот есть такая фраза, что...
1: Уже видны признаки.
0: Признаки видны...
1: Это я могу вам предсказать все, что угодно. Конец света обычно.
0: Уже
1: так,
0: как бы
1: посмотрите,
0: вот в этом вот
1: видно.
0: Мутном зеркале, понимаете?
1: Уже началось. Видите, что творится?
0: Да.
1: Все шарлатаны примерно так и рассказывают.
0: Дело серьезное. Значит, во второй части нам предстоит обсудить массу всего важного, а именно у нас на повестке водоплавающие птицы, Петр.
1: Да вы что?
0: Конечно. Которые живут в водно-болотных угодьях.
1: Кот полюбил купаться, представляете?
0: Да вы что?
1: Сидит в раковине с водой и балдеет.
0: Он исцелился, кстати.
1: Ну, практически.
0: Да. Ну, слава богу. Ну, что я хотела еще сказать. Значит, водоплавающие птицы раз, мы обсудим Квебек, и у нас и персона недели. В общем, не переключайтесь. Сейчас послушаем мы новости на радио «Спутник», и мы вернемся. Обязательно ждите.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин коротко пообщался с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед официальным приемом в честь глав делегации стран СНГ. В четверг российский лидер прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Общение двух лидеров состоялось в дороге. Первый день саммита стран Содружества на берегу Каспийского моря в туристической зоне Аваза состоялся официальный прием в честь глав делегаций от имени президента Туркмении. Мероприятие сопровождалось концертом. В нем выступили народные артисты республики, а также мастера культуры и искусства стран СНГ. Российский лидер 8 и 9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран проводят продуктивные переговоры. При этом их тему американский лидер не уточнил. Помимо этого, он добавил, что Соединенные Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Активные столкновения между французскими правоохранителями и протестующими старшеклассниками происходят на площади Бастилии в центре Парижа. На площади собралось большое количество протестующих. Несколько участников протеста забрались на крышу киоска. Правоохранители перекрыли выход с площади. Согласно кадрам трансляции, в определенный момент среди протестующих, которые стояли наиболее близко к полиции, взорвалась предположительно шумовая граната. После этого протестующие бросили в правоохранителей несколько дымовых шашек. Напомню, старшеклассники во Франции уже вторую неделю массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, в ходе протестов были задержаны более 6,5 тысяч человек. Большинство из них несовершеннолетние. К акциям школьников также присоединяются студенты, преподаватели и родители. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алмате. За короткую программу фигурист набрал 107,31 балла. Фигурист установил рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников. Ранее достижение принадлежало Дмитрию Алиеву – 101,49 баллов. Второе и третье места тоже у наших спортсменов – Глеба Лутфуллина и Петра Гуменника. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Конечно, обсудим.
5: Программа «Обсудим», вторая часть. Ну что, я... Петр, я обещала вам водоплавающих птиц.
12: Давайте.
5: Пингвины. Значит, открываю сегодня новости, да, и вижу удивительную вещь, потому что редко прям такое вот обостренное, оголенное международное право попадает вот в обычную ленту новостей. А тут, значит, смотрю, что наш МИД прокомментировал выход России из Рамсарской конвенции. И, конечно, а Рамсарская конвенция, у нее название, замучаешься произносить, потому что полное ее название — Рамсарская конвенция о водных болотных угодьях, имеющих преимущественное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц. Конвенция заслуженная. 71 года. Рамсар — это город в Иране, кстати, где, собственно, конвенция и была заключена. Это одно из таких ранних природоохранных соглашений. То есть в чем здесь интрига? Есть водно-болотные угодья, которые попадают на территорию разных государств. Значит, они не только сами по себе интересны, они интересны с точки зрения того, что перелетные птицы организовывают там свою жизнедеятельность, зимовку, высиживают там своих птенцов. Мне прям нравится ваше выражение лица, я прям вижу этот скепсис. Ну так вот, и государства, если хотят, так сказать, продлить жизнь водоплавающих птиц ценных на долгие-долгие годы, государства должны охранять эти водно-болотные угодья. То есть, например, если осушить какой-то значительный процент болот или озер, то этим птицам просто они прилетят, а у них разрушен дом, простите, им придется куда-то перелетать в другое место. И в целом сразу хочу сказать, что Россия очень трепетно относится к своим обязательствам по этой конвенции. Президент сказал, что несмотря на то, что в прошлом году мы из нее вышли, все обязательства мы продолжаем, как бы именно с точки зрения природоохранной составляющей, мы продолжаем их на себе нести, и там даже усилим и так далее. Но из-за чего случилась интрига? Интрига случилась из-за водно-болотных угодий, которые стали частью Российской Федерации в 2014 и в 2022 году. И Украина, соответственно, начала вот этот весь политический процесс в комитете, который как бы обеспечивает периодические встречи тех стран, которые входят в эту Рамсарскую конвенцию, и, значит, начала говорить о том, что они очень сильно пострадали, в общем, верните угодья, и, естественно, вместе с территориями, ну, то есть понятно. И мы, собственно, вот в 2025 году, в декабре вышли, за 4 месяца, значит, подали заявку о том, уведомили, точнее, что мы выходим, и вот, собственно, мы из нее вышли. И вот сейчас выясняются вот эти все интересные подробности, что, оказывается, мы-то думали, просто ну вышли и вышли. Ну, то есть периодически наш МИД пересматривает какие-то конвенции с точки зрения того, там, насколько нам интересно нести на себе эти правовые обязательства. Может быть, там пришла пора что-то пересмотреть. То есть вот эта вся история, она обновление определенное, оно происходит достаточно регулярно. А тут, оказывается, вот такая вот была интрига с Украиной, с тем, что западные страны тоже начали давить. И вот понимаете, вот не знаешь, где встретишь международное право. Вот так вот, Петр Алексеевич.
12: Что делать?
5: Ничего, жить радостно, защищать водно-болотные угодья, наши, нам сказать, немаленькие, оберегать жизнь и здоровье водоплавающих птиц и, в общем, смотреть в будущее и не стесняться пересматривать те договоры, которые, ну, скажем так, уже больше нерелевантны. Вот, такое как бы послание.
12: Ну, а птицы, они же, как бы это сказать, они же мигрируют.
5: Да, так в чем и речь.
12: Чьей собственностью являются находящиеся на территории страны птицы, если
5: птицы
12: они...
5: Птицы же сами по себе, вы же понимаете.
12: Ну, а их можно на них охотиться, например?
5: А это уже регулируется законодательством конкретного государства, в пределах которого осуществляется охота.
12: Ну, вот, допустим...
5: Это уже законодательство каждый сам устанавливает.
12: Ну, подождите, вот смотрите, это же международный аспект тут и есть. Они, допустим, там в теплые края улетают же на зиму, правильно? А теплые края могут быть в одной стране, а летом они тусуются в другой стране.
5: Тусуются, хорошие.
12: А в той стране раз взяли их, и всех поймали и съели. И как бы
5: экологическая цепочка нарушена,
12: экологический,
5: конечно,
12: баланс той страны, которая скажет, что это у нас основная страна пребывания, потому что к вам-то наши птицы только улетают на зиму в теплые края. Вот. А вообще-то они наши исконные птицы. Там, я не знаю, какие-нибудь эти
5: сизо... Утки.
12: утки, да.
6: И сели с них.
12: Да. А те скажут, нет, это совершенно не так, потому что где птица, так сказать, зимует, там у нее и дом. Вот что говорит международное право?
6: Международное право регулирует только момент сезонной миграции. То есть вот когда их летит сразу много целыми там стаями, вот в этот период государства, члены конвенции, они обязуются спустить в природоохранные зоны соответствующие директивы о том, чтобы егери не пускали людей с ружьями, ну, чтобы вот этого массового отстрела не было. Вот это вот... то, что можно сказать международное право. Но как это все будет соблюдаться, не будет ли браконьерства, это только, ну, скажем так, суверенное государство может как-то внутри с помощью органов правопорядка как-то этим заняться и все это проконтролировать. То есть тут, ну, никто из соседей не может к вам приехать и начать там просто с мечом птиц ваших защищать. Ваши птицы, ваши проблемы. Вот так это все работает. Вот Петр Алексеевич. Ну что, еще одна есть новость интересная на этой неделе. В Квебеке победила партия на выборах, которая за сепаратизм выступает. И, соответственно, ее лидер будет сейчас главой Квебека. Квебек, я напомню, это часть Канады. Но очень такая своеобразная часть. Дело в том, что это была изначально французская территория, потом ее передали Британии. Ну и, собственно, уже потом, после того, как Канада перестала быть доминионом, стала независимым государством, все это как бы вместе слилось. Но Квебек сохранил вот эту франкофонную идентичность и периодически, конечно, бузит и говорит о том, что им не по пути с Канадой, вот такой вот британской до сих пор, и, собственно, возглавляемой через генерал-губернатора британским монархом Карлом III, который, кстати, к ним недавно приезжал. И, собственно, вот из интересного то, что собираются проводить референдум. Сразу говорят, что постараются это сделать не сейчас, а через пару лет, когда уйдет Дональд Трамп. И, собственно, если посмотреть на статистику этих референдумов, их было два. Один в 80-м году, другой в середине 90-х, по-моему. И каждый раз видно, как прибавлялось количество желающих отделиться. То есть первый раз 60% сказали «нет» в 80-м году. Потом уже там разрыв был 55 тысяч голосов. То есть 50 на 50 уже было. И, собственно, вот сторонники отделения говорят о том, что, ну, слушайте, вот если, может быть, в третий раз закинул он невод, в третий раз мы проголосуем, тут уже плюс, ну, экономические добавятся всякие проблемы и как бы то, как канадское руководство к Квебеку относится. У них там сейчас сложности из-за, собственно, американских санкций. Очень сильно из-за них поднялись цены, несмотря на то, что там пытаются вот эту вот программу развивать, значит, «Покупай канадское» и так далее. Но они вот себя все-таки считают такой вот отдельной Канадой, то есть вот особенной такой частью. Поэтому я даже не знаю. То есть мы обсуждали с вами Шотландию. И вообще
12: не отделилась еще там Шотландия?
6: Не отделилась ни Шотландия, ни Ирландия, ни Уэльс, Северная Ирландия, естественно. Медленно все, ну так вот мы
12: уже
6: с вами выяснили, что...
12: Подписали какой-то документ, уже рассказывали.
6: Ну такой меморандум, то есть меморандум это напоминалка, чтобы не забыть, что мы тут подписали, как бы еще вернемся к этому вопросу. Ну, естественно, всегда вопрос реакции центральных властей. Нужно сказать, что вот по итогам последнего референдума канадские власти сказали, что при четком волеизъявлении квебекских граждан теоретически возможна ситуация проведения референдума. То есть вот если, например, смотреть на ситуацию в Испании, где страна басков и Каталония собирались отделяться, ситуация в Британии, где сейчас все собрались отделяться, кроме, собственно, Англии, и Канаду смотреть с Квебеком, я бы ставила на Квебек вот из всех трех стран, если это будет легитимный путь, имеется в виду, то есть не какие-то там гражданские войны, протесты, а вот если идти вот таким вот законным путем, но, конечно, все равно шансы минимальны. Надо понимать, что, конечно, центральная власть, ну, просто это для любого премьер-министра, это для любой правящей партии, это просто удар под дых, потому что, ну как, то есть при вашем правлении страна стала меньше, страна потеряла свою, как бы, территорию. Это все очень болезненно воспринимается.
12: Ну, что есть другие ценности.
6: Слушайте, а у них же еще Альберта есть, еще одна провинция, которая тоже сказала, что будет собирать, так сказать, подписи и потихонечку будет с вещами на выход отделяться. Ну, в общем, это тоже любопытный момент. Не знаю, чем сейчас, так сказать, сердце успокоится. Но чем-то, наверное, успокоится.
12: Вот. Мне кажется, это, ну, это, с одной стороны, от нас далеко все очень. Потом тоже этот Квебек там отделяется тоже, я сколько себя помню.
6: Вместе с Шотландией. Это потому, что в 80-м году вы уже родились, поэтому вы и помните. То есть они вот начали-то...
12: Я родился даже раньше. Вот. На мой взгляд, если такое происходит, это такой не очень хороший, мне кажется, сигнал для международного сообщества, потому что любой сепаратизм, он... Это ладно, если он у вас происходит, условно говоря, тихо, мирно, цивилизованно.
6: Что вот. Бывает
12: если,
6: очень редко.
12: А если не очень, вот даже в Испании, там, мы помним, с Каталонией, да, не совсем мирно было.
6: Да,
12: вот.
6: Было очень жестко.
12: А если эти тренды наберут, так сказать, мощь какую-то и послужат примером и руководством к действию, то, на мой взгляд, это, конечно, для многих стран будет проблемой в дальнейшем. Не нужно это. Мне кажется.
6: Нужно, не нужно, но есть какие-то вот просто объективные явления реальности, которые просто раз и происходят. То есть в любом случае мы же видим, что у нас, скажем там, ООН 45-го года 51 страна и ООН версия 2026, это 193 страны.
12: Ну, да.
6: То есть мы видим, как у нас политическая карта мира кроится и перекраивается в сторону увеличения,
12: как
6: скажем прямо.
12: Как она кроилась даже в, казалось бы, цивилизованной Европе, там, в Югославии, например. Это все-таки...
6: Ну уж какая там была кровавая гражданская война, это не дай бог
12: как
6: никому.
12: Как сепаратизм в Советском Союзе тоже там, несмотря на то, что, в общем, могло быть и сильно хуже, но тоже есть масса примеров и с такими ужасами, что никому не пожелаешь.
6: В прошлый раз, вот как раз на прошлой программе, мы с вами обсуждали смертную казнь в США. И там был такой душераздирающий прецедент с женщиной из штата Теннесси, которую должны были казнить. Это была вот первая казнь женщины впервые за 200 лет. Через смертельную инъекцию это планировалось сделать. Она перед непосредственно этой экзекуцией, скажем так, даже уже... Ну, со всеми попрощалась, она отказалась от последнего обеда. Это такая, ну, скажем, своеобразная американская традиция. Даже есть у них фотовыставки, где фотографируют вот последний обед заключенных, приговоренных к казни. И они могут попросить, ну, там, фактически какую-то свою любимую еду. И вот идут навстречу и приносят именно то, что они хотели бы съесть, а не просто то, что положено, так сказать, вот, ну, на общих основаниях. Она отказалась от каких-то гастрономических изысков и уже вот как бы просто нацелилась умирать. И дважды вводили ей вот эту вот инъекцию. Она сама показывала, собственно, там, где у нее вена, куда лучше это все делать. Ну, в общем, так это достаточно все тяжело, конечно, рассказывать. В общем, смысл в чем? Мы остановились в прошлый четверг на том, что эта женщина не умерла. Ее поместили в тюремную больницу. Она до сих пор жива, она находилась как бы без сознания. Вот сейчас она пришла в сознание, спросила, как бы, где я, что и что происходит. В общем, сейчас, соответственно, директор тюрем вот этих вот штата Теннесси, он за эту неделю ушел в отставку. И, соответственно, вот сейчас решают, что с ней делать, но, скорее всего, просто повторно будут избирать формат смертной казни. Но я к чему? Это как бы была история прошлой недели, а на этой неделе Дональд Трамп подписал указ, тоже такой достаточно, не то чтобы беспрецедентный, но, в общем, тут такой пример его стоит обсудить. Впервые с 45-го года будет казнен военный. Американский. И это человек, психиатр, он был в ранге майора, и в 2009 году на военной базе он начал расстреливать людей, значит, там на его совести, по-моему, 13 человек, несколько десятков раненых. И вот он с 2013 года был осужден, сидел в тюрьме. И вот Трамп, который является таким, ну, очень планомерным сторонником смертной казни на федеральном уровне, сразу подписал указ, как только стал президентом второй раз. В общем, вот это будет сейчас в штате Техас. Вот такая вот история. И подчеркивается, что с 1945 года это первый случай именно казни через расстрел. То есть мы вот тоже в прошлый раз обсуждали, что в Америке 5 видов смертной казни. Это будет именно расстрел военнослужащего. Но еще был прецедент в 1961 году. Тоже военнослужащий, он, правда, был рядовым. За изнасилование 11-летней девочки его повесили. И вот, собственно, такая вот история. То есть мы видим, что количество именно смертных казней вот в последние два года, это напрямую связано, конечно, с президентством Трампа, оно сильно увеличивается. Так что вот тоже любопытно. Просто я к тому, что вот такая прям связь. Вот на прошлой неделе мы это обсудили, и вот на этой новый прецедент. Что еще интересного? Ну как, это не то чтобы интересная, грустная на самом деле дата была вчера. Вчера же было 7 октября, и как раз ровно 3 года минуло с вот того, что сформировало предпосылки для нового витка арабо-палестинского, господи, палестинского, палестино-израильского конфликта. И, конечно, ну, это такой повод отрефлексировать то, что произошло за 3 года. Мы на программе обсудим, которая идет больше, чем 3 года, надо сказать. Мы на программе обсудим, много раз говорили об этом конфликте. И, конечно, общие итоги, причем и с израильской стороны, и с палестинской, они довольно грустные. Потому что, ну, с палестинской, если брать палестинцев данные, 75 тысяч погибших, из них более 70% это женщины и дети. С израильской стороны тоже несколько тысяч погибших и, соответственно, несколько тысяч раненых. Абсолютно непримиримые отношения за счет того, что в правительстве Нетаньяху там есть люди типа Бен-Гвира или Смотрича, да и сам, надо сказать, Нетаньяху, он радикал еще тот в этом плане. То есть это люди, которые вообще не... Они даже не рассматривают дипломатический путь урегулирования этого конфликта, но из неожиданных, пожалуй, это, наверное, единственное, ну, хоть сколько-то, может быть, позитивное, что можно из всей этой ситуации извлечь, это то, что с 24 по 26 год несколько десятков стран, причем среди них подавляющее большинство западных, признали Палестину как государство. И, соответственно, поскольку они признали Палестину как государство, у нее чуть возрастают шансы на членство в Организации Объединенных Наций, может быть, когда-нибудь. Но я думаю, что, конечно, при администрации Трампа это невозможно, с учетом того, что у штатов право вето в Совбезе. Но в целом сейчас, вот если посмотреть разрыв, то буквально там в меньше, чем в пару десятков, там, по-моему, на 15 единиц разрыв стран, которые признают, соответственно, Палестину и признают Израиль. То есть до 23-го года разрыв был гораздо больше. Для вас какой главный итог вот этих вот 3 тяжелых объективно лет?
12: Ну, я бы уточнил просто для наших слушателей, что можно это назвать, конечно, израильско-палестинским конфликтом, но Палестина там неоднородная тоже. Есть разные организации, есть Хамас, это был конфликт в первую очередь с Хамас. Это организация Хамас проводила, потому что там есть же еще и официальные палестинские власти, они как бы тут вроде в стороне находятся. Ну, основное, что мы обсуждали, это, кстати, тут в эфире с Яковом Кедми, там же задачи какие ставил Израиль перед собой. Ну, первая задача – это освобождение всех заложников. Эта задача, ну, плюс-минус решена, хотя, в общем,
6: не все, там, надо
12: говорят,
6: сказать,
12: что да, там не все найдены, тела или живые, там кто-то, ну, в общем, более-менее. Вот, хотя это можно было бы, он сказал, сделать быстрее, если бы не политические там какие-то аспекты и деятельность Нетаньяху. Вот, что касается, там другие задачи ставились, это военный разгром, полный Хамас, уничтожение этой организации, то, что Израиль заявлял. И
6: не достигнута эта цель, как мы видим.
12: Обеспечение долгосрочного, значит, вот, урегулирования. Эти две задачи не решены.
6: Да.
12: Вот по-прежнему продолжаются там боевые действия, так или иначе. Вот, хотя, с другой стороны, там, ну, довольно эффективно поначалу израильская армия действовала против именно непосредственно вот Хамас, но дальше там все это, значит, пошло иначе совсем, и мы видим, что происходило, и гуманитарная катастрофа, и обвинение в геноциде, и вот эти жуткие кадры сейчас, когда показывают, было-стало, разрушенные полностью города, и можно только представить, сколько там судеб.
6: Да, сектор Газа фактически
12: погибших,
6: просто стёр с лица земли.
12: И так далее. Поэтому, ну, результат я не знаю, я не стал бы тут, смотря с какой стороны смотреть, со стороны моей, я, наверное, не вправе как-то оценивать там какие-то результаты. Вот, одно печально, что, конечно, вот этот конфликт, он не начало его, там никто не вспомнит, наверное. Вот.
6: Ну, 47-й в активной конца... фазе.
12: Нет, ну я бы думаю, что там надо лет на 1000 где-то отматывать. Но есть серьезно.
6: Тогда уж на 2.
12: Ну да. То есть это прямо вот болезненная, серьезная проблема. И учитывая стратегические отношения Соединенных Штатов и Израиля, ну, никакого там вот... Были, конечно, там эпизоды, но сейчас, мне кажется, мир не в том состоянии, чтобы искать методы урегулирования какие-то и так далее. Поэтому, увы, будет продолжаться. Вот это, наверное, главный результат, что ни та, ни другая сторона не добились, чего хотели.
6: Любопытно сейчас еще, чем закончатся выборы в Израиле, потому что, ну, конечно... По сути, вот все последние годы премьерства Нетаньяху, они так или иначе связаны вот с этой ситуацией. Он выпустил там такой многостраничный доклад, где снимает с себя ответственность за вот события именно 7 октября, говорит, что это конкретно просчет военной разведки и спецслужб, но параллельно множатся вот эти вбросы о том, что там чуть ли не там подробные данные о том, как это будет происходить, давала, например, там египетская разведка, и якобы они контактировали именно с офисом премьер-министра. Ну, в общем, кто ж их там разберет? Факт в том, что действительно на выборы это сейчас, конечно, сильно повлияет, и у них там вот, если посмотреть, что происходит в Кнессете, ну, конечно... Ситуация любопытная.
12: Я думаю, что бы ни случилось, поддержка Соединенных Штатов Израилю, она не пропадет.
6: Стратегический характер имеет.
12: Да, никуда не денется. Да. Могут быть разные политические аспекты. Может быть, выгоднее, невыгоднее там, заявлять что-то одно или другое, но изменений каких-то радикальных не будет. И это, конечно, печально, потому что если посмотреть на жизнь и обычных израильтян, и обычных палестинцев, и вообще всех там, кто там, и ливанцев, и прочих, ну, ужасно это все.
6: Да, вот. Нет, так там же, если параллельно смотреть, какие сюжеты развивались одновременно с непосредственно палестино-израильским конфликтом, то, конечно, в этот период попали и отношения Израиля с Ливаном, и Сирия, и, безусловно, иранские.
12: США, Иран.
6: Да, США, да. Иран, и Израиль, Иран, США, Израиль. То есть это как бы такой как бы треугольник
12: всего.
6: Сложный.
12: Общем...
6: Да. Ну что, Петр Алексеевич, персона недели.
12: Ну, я не знаю, кто у вас персона недели. У меня, я могу назвать три персоны.
6: Даже три. Ну, да. У меня как бы один человек, но я думаю, что мы начнем с того,
12: ну,
6: что...
12: Давайте, если хотите. Ну, давайте.
6: От программы обсудим. Надо все-таки, конечно, обязательно поздравить нашего президента, у которого вчера он отмечал день рождения.
12: Это правда.
6: Поэтому программу обсудим. Шлет свои поздравления,
12: его.
6: Да.
12: Я не знаю, может быть, один из моих людей попадет в ваши. Ну, во-первых, это актер Том Круз.
6: У меня писатель, я сразу могу сказать.
12: Окей,
6: я
12: тогда никто не попадает. Значит, у актера Тома Круза, две минуты, оставьте я быстро. У Тома Круза вышел фильм «Диггер», где он впервые сильно загримированный, играет не Супермена, а играет, ну, такого, в общем, драматического персонажа. Фильм провалился полностью. Хотя там режиссер крутой, все круто. Том Круз сказал: вы знаете, я фильмы снимаю не для первого уикенда в прокате. И вот злая судьба, когда говорилось, да, снимай супергероев, будет у тебя все нормально. Нет, вот пошел, но дай бог ему удачи, потому что действительно попытка интересная. Второе. Сегодня 90 лет со дня рождения Леонида Куравлева, а завтра 100 лет со дня рождения вашего, кстати, земляка Евгения Евстигнеева.
6: Великие актеры,
12: да, вам оставлю полторы минуты.
6: Полторы минуты у меня Юлиан Семенов, у него, соответственно, 8 октября, сегодня 8 октября, друзья мои, кто забыл, у него день рождения, знаем, естественно, мы его по произведениям, которые были экранизированы, это и, конечно, «17 мгновений весны», он, в общем-то, папа Штирлица, это и «ТАСС уполномочен заявить», и «Петровка-38», и он, собственно, основатель агентства «Совершенно секретно», и такой действительно яркий очень человек. Он сделал фонд, который занимался возвращением культурного наследия, собственно, российского, и чего только не нашел. Последнее, что искал, но вот, к сожалению, не успели они найти — янтарную комнату. То есть очень ищущий, и там и часть наследия Дягилева-Лефаря удалось вернуть в Россию, и какие-то книги редкие. Ну, то есть в этом смысле действительно человек такой, эрудиция очень обширный, однокурсник и, кстати, друг, всю жизнь они дружили, Евгения Максимовича Примакова. Они вместе учились, и, соответственно, он знал ближневосточные всякие редкие языки, там пуштунский и так далее. Так что вот у меня вот такая персона неделя. Ну что, мы выдвигаемся в юбилейную неделю, и, соответственно, в следующий четверг, я надеюсь, мы будем в баре, обсудим много всего и, соответственно, отметим. Петр Алексеевич.
12: И главное, чтобы не в бане, вот.
0: Подготовка ЕС к сценарию масштабной гибридной атаки. Контекст. Европейские послы провели ряд закрытых встреч, обсуждали кошмарный сценарий многоуровневого воздействия на регион, в результате которого могут погибнуть люди. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград заявил: «Демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз. В связи с этим идет усиление потенциала по их прогнозированию и выявлению. Модернизируются системы раннего оповещения, обсуждаются детали развертывания групп экстренного реагирования. Подобная активность в вопросах безопасности дала импульс к возобновлению споров о том, что Евросоюз пытается заместить собой НАТО. Впрочем, политические элиты ЕС понимают, альянс без США потеряет всякий смысл. Вашингтон регулярно дает поводы усомниться в будущем так называемого трансатлантического единства. Потому изобретаются новые способы подкрепить и обеспечить другое единство – общеевропейское. Регулярные ЧП в регионе с обнаруженными дронами и взрывными устройствами на инфраструктурных объектах, которые почему-то никогда не взрываются, стали ключевым элементом в этой работе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Луганской больнице рассказали о состоянии ребенка, который пострадал от удара беспилотника ВСУ. Туристический поток между Россией и зарубежным государством увеличился в 2 раза. Министерство труда и социальной защиты утвердило обновленный механизм охраны труда подростков. Об этих и других темах подробнее далее. Четырехлетний ребенок, который пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу и фуре в Луганске, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила доктор отделения реанимации Луганской республиканской детской клинической больницы Елена Шибина. Она уточнила, что на данный момент ребенку оказывают всю необходимую помощь, проводится телемедицинская консультация. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о ранении 3 человек, в том числе ребенка, при атаке дрона ВСУ на автобусы фуру в Луганске. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем увеличился в 2 раза с начала 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил важность дальнейшего расширения авиасообщений между новыми российскими и китайскими регионами, где создается инфраструктура для приема иностранных гостей. Также он подчеркнул, что есть большой потенциал не только в авиационном сообщении, но и в развитии трансграничного автотуризма между нашими странами. Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным уполномоченным послом Китайской Народной Республики в России Джан Ханхэем. Министерство труда и социальной защиты России утвердило обновленный механизм охраны труда подростков, который вводит запрет на выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по наименованию профессий, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, выделен перечень работ, при выполнении которых запрещен труд несовершеннолетних. Прежняя модель опиралась на перечень профессий. Работодатели имели возможность менять наименование должностей в штатном расписании, например, оформлять сотрудника, фактически выполняющего обязанности грузчика, как специалиста отдела погрузки. Новые меры убирают возможность обойти запрет. Власти Германии хотят, чтобы Лондон повысил пошлины на электромобили из Китая в обмен на торговые послабления Евросоюза для британских компаний, сообщает издание «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией Берлина. Издание уточняет, что правила Made in Europe, которые сейчас прорабатывает Евросоюз, предоставят европейским производителям преимущество перед компаниями за пределами политико-экономического блока. «Политика» подчеркивает, что правила являются ответом Евросоюза на внешнеторговую политику Соединенных Штатов и Китая. Российский центр науки и культуры «Русский дом» и сотрудники Русского научного института в Сербии восстановили уникальное знамя князя Дмитрия Донского и русских добровольцев войны 1876-78 годов с Османской империей, заявил директор представительства Россотрудничества Евгений Баранов. Он уточнил, что тогда знамя торжественно провожали на вокзале в Москве больше 10 тысяч человек, а принимал его сербский князь Милан Обрянович. В тексте сопроводительного письма адресе указано, что от такого же ига избавилась Россия. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». По столу.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, радиослушатели, женщины, мужчины, все те, кто хочет немножко отдохнуть от политики и послушать мужские разговоры. Но сегодня разговоры-то будут не мужские, потому что у нас прекрасные гости. У нас 2 ведущих сегодня. Это Лука Е, он же Андрей, и Петр Ли, он же Петр Лидов. Вот, и прекрасная, очень красивая Венера. Нет, как
3: Лера. Лера Венера, да.
2: Лера Венера. А почему Лера Венера, скажите?
3: Ну, кстати, когда я вообще себя так назвала, это очень здорово работала на то, чтобы запомнить быстро мое имя. Когда я всем говорила, что меня зовут Лера, мне говорили, кто Лена, Ира, как тебя там, Вика, как? А когда я говорила Лера Венера, быстро запоминалось. И вот это первый случай в истории в моей, когда это не сработало. Вот вы сейчас говорите, кто так, Венера,
4: наоборот,
3: как?
4: Наоборот, сработало, тебя даже на пропускном пункте записали как Венера.
2: Нет, мне сказали, что вас зовут Венера.
3: Меня зовут Лера.
2: Валерия, полное имя в паспорте. Или это нельзя сейчас говорить?
3: Нет, можно,
2: да. Вы можете опровергнуть это?
3: Нет, меня зовут Никитина Валерия Александровна, все в порядке.
2: Число, месяца рождения, размер противогаза.
3: Да, паспорт.
4: Валерия, на удивление, работает в очень необычном, я хотел сказать, месте. Не месте, ты же работаешь в пространстве. Ты продаешь современное искусство богатым людям.
3: Не только богатым людям, я в целом для всех продаю искусство, потому что искусство, в принципе, открыто для каждого человека, который хочет иметь какую-то принадлежность в истории культуры.
4: А заработать на современном искусстве, ну, кроме дилера, кто-то еще может? И художника?
3: Ну, конечно, есть такое понятие, как инвестиции в искусство. Я бы не сказала, конечно, что в молодое искусство хорошо бы инвестировать, да, и быстро зарабатывать эти деньги. Нет, конечно, это всегда риск, и молодое искусство чаще всего, можно сказать, что это не инвестиция, а инвестиция позже.
2: Это лотерея в некотором роде, да?
3: Как и любая инвестиция, я считаю.
2: Слушайте, смотрите, по поводу современного искусства и молодых художников. У меня есть пара знакомых, которые там в этом шарят, и они скупают. И они как раз говорят, что да, вот это вот, скорее всего, там когда-то выстрелят, может, не выстрелят. А как вообще это определить? Вот, предположим, вот у нас есть Андрей. Он явно в современном искусстве, ну так, не особо, но денег у него много. И вот мы к нему с вами приходим. Я, допустим, художник молодой, я... Ну, нечто гениальное изобразил, с моей точки зрения, абстрактное достаточно. Но современное, с мыслью, которую мы можем объяснить.
3: С нарративом.
2: Безусловно. Слушайте, я тут просто прочитал книжку про современное искусство.
4: Перед эфиром.
2: Нет, недавно. Прям так и называется. И я проникся, и я вообще фанат. И я просто даже плачу иногда от того, какие там идеи они закладывают.
4: Ну, озвучь, что это за книга?
2: По-моему, называется «Как перестать ненавидеть современное искусство». Я могу поискать. Это классная книга, я всем рекомендую. Я поищу сейчас попозже.
4: Автор Никитина Валерия?
2: Возможно. Вот, классная книга.
3: Если я буду писать, то только манифест.
2: На примерах всё это разбирается, и ты там где-то к середине книги, в общем, начинаешь уже врубаться. И я готов пересказывать эти произведения просто потому, что там настолько гениальные идеи, потрясающие. Понятно, что современное искусство, оно про идеи. Но как вот ему, человеку с таким лицом, Лера, объясни.
4: Необремененного интеллекта.
3: Ну, у меня
2: вот
3: есть...
2: мы пришли, вот у нас есть. Вот,
3: да,
2: Андрей, посмотрите, пожалуйста, как вам?
4: Что бы ты мне продала? У тебя, помнишь, серия рельсов была, кто на какой машине?
3: Да. Нет, я здесь, на самом деле, если быть совершенно серьезной, то отталкиваюсь от того, что ты ищешь в искусстве. То есть, может быть, тебе надо, чтобы, я не знаю, картина соответствовала дивану, там, по цвету, да? Или, может быть, ты ищешь определенный период определенной страны.
4: Допустим, а это не зазорно, если я приду, скажу, ты не будешь считать меня быдлом? Вот мне под диван картину надо.
3: Ну, ради бога, есть разные, на самом деле, разные ветки искусства. Есть такое понятие, например, как коллекционный дизайн. Оттуда тоже очень можно много всего хорошего извлечь. Есть просто молодое креативное искусство, которое развивается, которое ищет свой собственный уникальный язык. Я считаю, тоже молодых художников стоит приобретать там, за какие-то небольшие деньги, можно себе позволить, потому что этим ты как бы вкладываешься в культуру страны своей, собственно. Поэтому...
4: Ну, вот я к тебе несколько лет уже пристаю по поводу одного художника. Как, напомни мне его.
3: Ренат Валигамси.
4: Вот, Валигамси, мне очень нравится. Большая
3: Валигамси, лига. Верно, да.
4: Правильно говорю?
3: Да.
4: Вот, меня простите, с меня какой спрос. Там солдаты, красноармейцы курят. Стилистика времен Отечественной войны. И из бычков, из огоньков сигарет во тьме складывается Большая Медведица. Очень известная картина. Если ты сейчас по Яндексишь, ты найдешь.
2: Ты, наверное, после сегодняшних событий особо не по Яндексишь.
4: А, вот что не работает у меня сегодня весь день. Господи, а я матерюсь, еду по машине.
3: А я, в принципе, на них материлась недавно. Они там меня опять обанкротили.
2: Да? Политику не обсуждаем, но тем не менее. Пожалуйста.
4: Тебя обанкротили?
3: Они, да, меня снова обанкротили. Я опять на них ругалась. Я подумала сегодня.
4: У тебя тоже милию списали с Яндекса?
3: Да не будем обсуждать, ладно.
2: Ладно, да, не будем обижать.
3: Потому что в любом случае это ужасная ситуация. Да,
2: ситуация тяжелая. Ну, не тяжелая, рабочая, что делать. Слушайте, а вот сами вы... Можно сказать, вот у вас что-то такое есть, что-нибудь такое вот в искусстве, в современном или любом другом, чтобы вы сказали, вот, ребята, хочу вам рассказать, вот это меня вдохновляет по-настоящему?
3: На самом деле, хороший, вот ты задал тон, ты напомнил мне про Рената. Я бы, кстати, вот тем, кто совершенно не разбирается в современном искусстве, но хочет, да, погружаться в него и хочет что-то уже начать вкладывать, какую-то определенную коллекцию собирать, явно, да, мы... как будем идти этот путь, мы будем определяться, какой период, что вообще нужно в искусстве. Но на первоначальных этапах я рекомендую, если прям хочется что-то покупать, это художников среднего поколения. Среднее поколение художников, которые формировались в 90-е и сформированы уже были в 2000-х. Почему? Потому что это такое новое поколение художников, которые работали уже на институции. Раньше институции не было, и художники, грубо говоря, писали в стол, вот были вот эти вот квартирники и так далее. А эти художники, они уже формировались на институциях. И, конечно же, они уже есть. Большинство из них есть в музеях. Это профессиональная среда, которая поддерживает это музеи, галереи, фонды, да, коллекционеры, меценаты и так далее.
2: То есть есть какой-то круг, который...
3: Да, профессиональный круг. Да. И, в общем-то, вот такие художники, они уже есть как бы в музеях, то есть их уже не стыдно собирать, можно, у них достаточно приемлемый чек, их можно начать собирать.
4: Мой дорогой, который я хочу.
3: Ну, твой дорогой, это.
2: Ну, так ты должен себе сделать мечту, она должна быть почти недостижимой, понимаешь?
4: А я вот думаю, часы купить новые
3: или картину.
4: Ну, на самом
3: деле, потому что его продает просто вот одна галерея, один как бы вот человек, он с ним как бы подписал контракт, я так полагаю. И поэтому, конечно, его как бы на рынке мало, и поэтому там их задача формировать цену.
2: Возьми Айвазовского и не парься, он там сколько хочет.
4: В конце концов, и родственник, и земляк.
2: Да. А вот хороший, кстати, вопрос, да? Вот часы купить или произведение искусства? Видно, что, мне кажется, Андрей...
4: Купит часы.
2: Делает первый шаг, ну, в таком правильном направлении некоего... интеллектуально-эмоционального развития. Но этот шаг маленький, потому что часы его пока все-таки тянут.
4: Пока перетягивают.
2: Уже он понимает, что... Как людям объяснить, что, конечно, искусство, конечно, не часы.
4: Но меня эта картина манит прямо. Я на нее смотрю, он мне очень нравится.
2: Манит, и зачем тебе часы?
3: Дело вот в чем. Вот если быть совсем, знаете...
2: Часы тоже тебя манят. Еще и часы, еще и бабы, небось, манят.
4: Да, это давно в прошлом.
2: Давно.
3: Отключить вот этого продажника, конечно, нельзя сказать, что все люди обязаны быть коллекционерами. Вот, но не все. Потому что кому-то нравится. Да, да, кому-то нравится собирать искусство, кому-то не нравится. Вот кто-то идет вглубь, кому-то интересны другие, допустим, темы. Кто-то коллекционирует, например, не искусство, а какие-то другие вещи.
2: Часы.
3: Часы, например, вот, например. Да. Это тоже дорогие. Своя собственная коллекция.
4: Часы точно в цене растут.
3: Просто, видите, дело в том, что... Искусство, кстати, тоже. Дело вот в чем. Ты, когда вкладываешь определенные, да, средства свои, то есть деньги тебя отражают. То есть приведи меня к себе домой, да, я скажу, кто ты.

0: еще
1: да,
0: идут.
1: Я, допустим, тяготею, да.
0: Свидетели судьбы.
1: Кукушку. Вот у меня, допустим, современные часы, как будто бы это вот слишком как-то попсово и так далее. Вот если какой-то редкий вариант, я тоже соблазнюсь, безусловно.
0: Хорошо. Вот давайте опять же представим Андрея. Вот у Андрея есть, не знаю, гостиная дома, да? Понятно, что у него
1: вы хотите,
0: есть...
1: чтобы я ему продала что-то?
0: Нет, нет, чтобы мы... вы даже не продавать не надо. Мы с него пока денег брать не будем.
1: Не как... будем, да?
0: Что бы вы расположили в этой гостиной, чтобы у людей, которые придут к нему в гости, сложилось ощущение, что он высокоинтеллектуальный, читает правильные книжки. Он... Понятно, что у него там около кровати будет заветный сейфик с золотыми часами, который будет
1: знаю.
0: Перед сном с ними прощаться. Но чтобы произвести впечатление, что нужно повесить?
2: Потому что гостиная жена обставляла.
0: Несколько предметов. Вот представьте его, вот он сидит, и вместо, там, я не знаю, шкуры льва на полу и головы оленя и чучела медведя, что-то ему
2: и картина, собственный рост меня.
0: Да.
2: В треуголке Наполеона.
1: Хорошо, да. У меня на самом деле появилась идея. Я бы, наверное, предложила Андрею Фрэнсиса Бэкона. Недавно я его разбирала в своих видео.
2: Я пошел гуглить.
1: Да, Фрэнсис Бэкон, кстати, это художник, который работал с темами экзистенциального кризиса. Если шутка на злобу дня.
2: Шутка дошла, да. Спасибо.
1: Да, шутка на злобу дня.
2: Мне поможет его, помогут его, он дорогой.
1: Он очень дорогой, конечно.
2: Ничего себе, ты начала, но давай.
0: Нет, мы тебе не продаем.
1: Слушайте, мы же фантазируем, да, я же переспросила.
2: Я погуглил, сразу эту картину узнал.
0: Да, так я тоже погуглю.
1: Кстати, помогают мои видео образовываться в современном искусстве?
2: Ну, я листаю, смотрю. Образовываться я не могу сказать, но мне эта тема влечет. Я хочу что-то. Вот то, что мы с тобой обсуждали много. Я все-таки когда-нибудь ее куплю.
0: Давайте Бэкона повесили, а еще что? Лер.
1: Я не знаю, видите, мы же тут по архетипу не подбираем искусство.
0: Скульптуру какую-нибудь поставим. Что там? Давайте поставим.
1: Я бы поставила
0: какой-нибудь красный куб, например.
1: Эрнста неизвестного я бы, потому что он такой мускулинный, такой мужицкий, знаете.
2: А можно немножко побюджетнее спуститься?
1: Не, там можно найти побюджетнее. Ну, конечно.
2: Так это Тимати купил картину за. Тимати купил картину уже недавно, безызвестного.
1: Неизвестного не то чтобы недавно, я знаю, что он как года два назад, по-моему, покупал. Не, он покупал Целкова, наверное, год назад, да? Про эту историю за 65 миллионов.
2: Угу.
1: Это, кстати, я не буду здесь говорить, но в целом это нереалистичная немножко цена.
2: Цена?
1: Ну,
2: ты
1: конечно.
2: Думаешь, все-таки отмывает бабки наш друг?
1: Нет,
2: наш
1: он не может отмыть деньги вот так популярно. То есть, если отмывают, отмывают, во-первых, тихо, а во-вторых, без имен.
2: Подожди, а все же говорят, что все вот это искусство, это отмыв бабок.
1: Все говорят всякие глупости, гадости. Да? Если ты начинаешь, вникать в эту тему, тем более у нас налогообложение на искусство как бы есть.
2: В России
1: поэтому,
2: есть?
1: Конечно.
2: А если ты вывел за рубеж и купил там?
1: Я не разбираюсь, на самом деле, в экономике зарубежных стран, но навряд ли сейчас это работает, потому что это слишком стало уже популярным. Ну и плюс, я еще раз повторюсь, нельзя просто навариться на искусстве известного художника, известному человеку. Ну как это? Я понимаю, там Вася Пупкин купил у какого-нибудь типа художника...
2: Банан на стене за $1 миллион, а банан сгнил.
0: Он должен новый приклеить. Там
1: какие же вы агрессивные. В банане же нужно разбираться.
0: Конечно.
1: Вы понимаете, это
0: там
1: же
0: важно,
1: портрет эпохи. Вы не
0: конечно.
1: Понимаете. Вот у меня, кстати, даже есть стих на эту тему.
2: Лер, мы поэтому тебе и позвали.
0: Давайте про банан. Можете объяснить гражданам, в чем там?
1: Блин. С этими бананами. Нет, я с удовольствием. Дело в том, что я раньше, у меня прям был мотив, описать банан вот за минуту быстро, рассказать, чтобы человек все понял. И вчера, когда я думала, что вы, скорее всего, меня спросите про банан, я вспомнила одно замечательное стихотворение. Могу зачитать?
0: Обязательно.
1: Я написал портрет эпохи. Его печали, слезы, вздохи. Как пьет оно и как блюет, какие собирает крохи, и как смеется и поет. Я написал портрет эпохи, а он себя не узнает. Тут дело в том,
2: что... А чье стихотворение? Твое стихотворение?
1: Нет, это не мое стихотворение. Я когда-то где-то очень давно прочитала его на какой-то картине. Автора не знаю. И я себе его быстро записала, потому что это очень хорошо отражает вообще, в принципе, современное искусство.
2: Наши пытливые зрители, напишите в комментариях, кто автор.
1: Да, если известно, то я буду рада знать этого автора. И, в общем-то, мне кажется, в этом стихотворении очень много заложено про это. То есть мы на самом деле не видим в банане, что это есть портрет. Вот у тебя там, там есть вот часы 50-е, а чем это отличается от банана? Ничем.
2: Они дорожают.
1: Но это в любом случае банан, это средство потребления.
2: Но он со мной, а банан умрет.
1: Почему его сразу?

0: Новый наклеить, это
1: вот
0: будет
1: там
0: тот же банан.
1: Тот же человек? Так и зачем мне тогда его покупать?
0: Он может его съесть, а потом, когда будет продавать, это просто новый клеить, банан. Да. Понимаете,
1: подождите,
0: это символ.
1: Вы что оба сейчас спариваете? Мне продадут банан за $1 000 000, и мне всю жизнь будут клеить новый банан?
2: Ну, ты сам можешь приклеить.
1: Сам я сам могу без $1 000 000 его клеить.
0: Да? Но тут, видите, ну, дело не в предмете совершенно. Конечно. Тут, в принципе, человеку показали лицом к лицом, как он выглядит. Как выглядит общество потребления.
2: Я про банан не помню, в чем там идея. Вот, но
1: что оно задорого?
2: Оно наверняка там гениальное.
1: Да.
2: Да. Вот. И, конечно, нужна почва для того, чтобы такие идеи понимать. И когда ты их понимаешь, и понимаешь, что есть чувак, который это первый придумал, и вот таким образом это все изобразил, у тебя просто открывается, случается этот самый...
1: Катарсис.
2: Катарсис, да. И ты готов, если у тебя много миллионов долларов, один вот этому парню за вот тот самый банан отдать. И да, ты его будешь клеить заново.
0: Тут на самом деле слоями друг на другу, да, да, тут слоями друг на друга накладывается и теория, и философия искусства. Поэтому вот так вот просто быстро объяснить, это очень сложно про банан. Тут надо опираться на несколько теорий. Это теория, вот, собственно, общества потребления, да, про что писал Жан Бодрияр. И в целом, то есть как человек относится, какой он сегодня потребитель. И дело даже не в том, что он там все покупает и так далее, а то, что общество живет по экономическим меркам сверх. Да? Для чего это было? Для того, чтобы уравняться. Но, в принципе, уравнения нет, и его, конечно, не может быть в этом смысле. И на все это накладывается еще смысл того, что мы живем в систему цифровых технологий. И, допустим, человек, который купил этот банан, он стал известным на весь мир просто за доли секунд. Это все разошлось по интернету.
1: За мелкий прайс.
0: Ну, для него общем, это за мелкие, да, потому что
2: нет,
0: его...
2: Нет, да, его, по-моему, купил какой-то цифровой чувак.
0: Да-да-да. И, собственно, его крипта тут же взлетела, да. И так далее. То есть он, в принципе, бы потратил
2: акт,
0: очень много
2: даже
0: на пиар.
2: Покупки этого банана, да, вот, да, этим чуваком за эти деньги, за,
0: да,
2: крипту,
0: это
2: является
0: тоже
2: частью
0: искусством
2: этого всего,
0: да,
2: проекта.
0: Да,
2: это потрясающе.
1: Но за медийную составляющую 5 с плюсом, $1 000 000,
2: не
1: такие большие деньги.
2: Не надо так рассматривать. Можно это рассматривать просто как вот... Ну, это, знаешь, как граффити.
0: Просто время такое, мы такие.
2: Как,
0: понимаешь,
2: как
0: и ты такой в том числе. Просто я еще раз, я вот это стихотворение прочитала не просто так, что она, я написала портрет эпохи, она себя не узнает. Неприятно.
1: Я себя узнаю. А помните, еще была акция, когда Бэнкси, я правильно произношу тоже, угу, который продавал на аукционе картину, и в момент, когда она была продана,
0: да,
1: включился гриндер. И...
2: Да, да. Даже сказать, это тоже круто.
1: Ну, это, кстати, было круто, потому что он не до конца ее порезал, она красивее стала.
2: Но вот характерный пример я всегда привожу, мне он очень нравится. Это, я забыл, к сожалению, скульптора, как зовут, вот то, что у нас стояло здесь рядом, скульптура «Большая глина», которая, значит, вызывала у многих людей... ну, какие-то она, эти самые
0: чувства.
2: Ассоциации,
0: да,
2: чувства, да, что это похоже
0: отклик
2: на нечто. Значит, там идея-то в чем? Что это глина, это кусок, несколько кусков глины, которые скульптор взял, значит, сделал первые, значит, движения, сложил их, и дальше из них будет что-то делать. Вот, похоже, это было на там, значит, что-то непристойное. И, естественно, большая часть народа говорит: да вот что там поставили кусок, там не будем говорить, чего, да, вот это все.
0: Да,
2: на самом деле, смысл-то этого произведения в том, что каждый из куска глины мысленно может слепить все, что он хочет. Ты можешь слепить образ, там, я не знаю, своей матери, можешь слепить, я не знаю, там, фигуру Жириновского, можешь прекрасную девушку, можешь птицу, можешь там, не знаю, чего-то, но большая часть общества мысленно из этого слепила вот что. И вот это в каком-то смысле портрет общества. И когда его убрали...
1: Сейчас там совочек стоит.
2: Совок.
0: Я
2: еще
0: хочу...
2: Смотрите. Это, и вот все это действо, и даже то, что его убрали, то, что общество так отреагировало, этим надо возмущаться. Все это и есть акт современного искусства. И вот этим оно интересно, что вот за этим вот такой вот мыслительный процесс увлекательный. И это не хорошо, не плохо. Вот оно так.
1: Это факт.
2: Да.
1: То есть, а совочек тоже был продолжением всей экспозиции?
2: Конечно. Совочек, да? Это вот вам совок, наблюдайте, так сказать.
0: Я бы даже дополнила...
2: Там уже нужно додумывать.
0: Я бы даже дополнила это тем, что автор, когда создавал это произведение, это просто увеличенный формат вот этой глины. У него там даже были, можно было рассмотреть, отпечатки пальцев.
2: Да-да-да.
0: То есть это, в принципе, сам акт начала творчества.
2: Да.
0: То есть как оно начинается, с каких вот каких-то... Ну, как бы это,
2: да,
0: вообще было про это,
2: пальцев,
0: да. Люди, конечно, увидели то, что хотели увидеть,
2: и
0: то, что проще.
2: Это круто. Тут у нас есть новость про Джеффа Кунса. У него есть выдающееся совершенно произведение «Пластилин», которое называется Там еще глубже, но я уже время тратить не буду ваше, потому что у нас все-таки гости есть. Но это крайне интересно. Книжку я сейчас найду, всем ее рекомендую почитать. Там вот это все написано, подробно разбираются. Там я, правда, дошел уже до таких сложных для меня. Там, где эти полосы рисовали, это я пока еще там не очень врубился. Там вообще цвет и прочее.
1: Я помню, кто-то написал, когда эту глину положили, типа, как можно возмущаться этому куску глины, когда чуть подальше полный кусок стоит. Ну, это знаменитый...
2: Петр Первый?
1: Колумб управлял. Ну, да.
2: Ну, да, да. Вот. И это тоже справедливо. Но, в принципе, и скульптура Петра Первого, если не рассматривать как бы всерьез, то она тоже является в каком-то смысле произведением современного искусства.
1: Да, просто немного бы ее в другое место поставить.
2: Памятником, там, скажем, эпохи той совершенно точно. Лужковско-Церетелевской и так далее. И, конечно, я как москвич, например, это ужас. Ну, это ужас, это непропорционально, это просто... Помнишь в фильме этот самый про электроника там был вот какой-то там эта скульптура,
1: они города дарили? Оно со всех сторон ужас.
2: Да, поэтому...
1: Даже то, что оно стоит в Москве, это ужас.
2: Но то, что это ужасное стоит в Москве, и это мечта была бы любого современного какого-нибудь акциониста захреначить вот такую вот хрень куда-нибудь в центр Парижа. Эйфелева башня, кстати, то же самое.
1: Ну, в свое время, да,
2: вызвала. Хотя, наверное, она все-таки посимпатичнее.
0: Ну вот по поводу литературы я, на самом деле, очень сильно рекомендую тебе и вообще всем зрителям, слушателям прочитать, на самом деле, трактат Казимира Малевича «О черном квадрате». Вот он очень хорошо, и там достаточно тонкая такая книга, очень проста, легка в чтении, и там он классно вообще, в принципе, презентует и саму идею черного квадрата, и в целом идею нового мира, вот modern art. И мне кажется, прочитав просто эту небольшую книгу, можно закрыть огромное количество вопросов к современному искусству. И это, ну, будет
1: он
0: таким средством углубления.
1: Он написал ее после картины, я так понимаю.
0: Когда? Ну, я думаю, что она в одной части, она и выходила.
1: Квадратов
0: да.
1: же много он написал.
0: Ну, квадратов много, но там была определенная выставка, и к этой выставке, этот манифест. Да.
2: Я был на экскурсии прекрасной совершенно, как раз там был Малевич и много других супрематистов в Еврейском музее. Это, я не знаю, года 2-3 назад, по-моему. И когда тебе объясняют все это, что они вообще там хотели создать, почему они вот это все, и что это, ну, как обычно, это новый уровень, новый этап развития живописи, новый этап развития искусства, они, ну, потому что как бы случается что, как с, не знаю, этими, как они, импрессионистами, да, когда они поняли, что можно фотографировать, и нет смысла уже изображать просто портретное сходство, надо делать что-то другое.
0: Искусство
2: живопись перестает быть портретной, вот просто точность передать, потому что уже все.
0: Ой, друзья, уходит. Подписывайтесь, пожалуйста, на паблики по искусству. Мне кажется, очень много сейчас инфлюенсеров арт, и кто рассказывает об этом легко, непринужденно. Там немного что-то узнал, там немного узнал. И, в принципе, у меня
2: вот
0: очень хороший блог.
2: Как я. И дальше...
1: стал радиоведущим. Прекрасный путь, я считаю.
2: Да.
0: Я провожу, кстати, лекции по современному искусству, и она онлайн. У меня более серьезная. Есть онлайн, да, и также могу как бы частные встречи планировать. Поэтому...
1: Частные встречи по современному искусству.
2: Ну, давайте мы тогда что? У нас минута, мы закруглимся с современным искусством, хотя тут вернемся, тут вот есть у нас несколько новостей по этой тематике, и Джефф Кунс, и Сальвадор Дали.
1: Да. Ты хочешь, рекламу уйти?
2: И прочее. Сейчас минута осталась, еще можем немножко поговорить на эти темы. Вот. А во второй части я все-таки предлагаю, потому что многие же от нас ждут. Вот у нас Алексея Тимофеева нет с нами, а журнал Sexual Medicine, так сказать,
1: остывает,
2: его, и его новинки сезона никто не отмечал. Потом с нами красивая девушка. Мы должны ее спросить, как вообще с мужиками-то дела обстоят. Измельчал мужик русский или нет? Или наоборот?
1: Я уже первый заголовок вижу и понимаю, что...
0: Так, девушки, я за всех вас сегодня буду говорить как статист. Я постараюсь никого не подвести и сказать всю
1: правду. Как статист, как непосредственный участник.
0: Да, как непосредственно.
1: Всей этой вакханалии, которая...
2: Хорошо, давайте уходим на рекламу. Как у нас передача называется? «Словом по столу».
1: Где
2: мы? Вот «Словом по столу». Да, я просто... Ну ладно, да. Сейчас вернемся к вам, не отключайтесь, повеселее будет во втором часу. Но современное искусство – это святое, это надо понимать, потому что живем мы в современном мире.
3: «Словом по столу». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
3: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
3: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
11: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в заседании глав государств СНГ. В рамках саммита состоялся фестиваль национальных блюд СНГ в национальной туристической зоне Авазом на восточном побережье Каспийского моря. Страны Запада координируют и участвуют в применении ВСУ токсичных химикатов против граждан России. Об этом заявил российский постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. В Гааге с 6 по 9 октября проходит 113-я сессия исполнительного совета организации. Поспред отметил, что страны, поставляемые ими химикаты, российская сторона неоднократно называла в стенах штаб-квартиры организации. Он добавил, что вопрос о визите миссии Организации по запрещению химического оружия в России находится на стадии консультаций. Москва рассчитывает на положительный исход в ближайшем будущем. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг он провел рабочую встречу с чрезвычайным уполномоченным послом КНР в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на октябрь этого года, по предварительным данным, исполнены на 4,5 триллиона рублей, или на 68% от плановых бюджетных назначений на этот год, сообщается в материалах на сайте Минфина. Лидерами по расходованию средств стали национальные проекты «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и гостеприимство», «Семья», «Развитие космической деятельности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Продолжительная активная жизнь» и «Кадры». Доска для настольной игры «Мельница» возрастом более 200 лет была найдена археологами в ходе раскопок в Екатеринбурге, сообщил научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Иван Фролов. Пояснил, что игра была распространена среди жителей города в 18-19 веках и пользовалась большой популярностью. Кроме того, были обнаружены игральные фишки из разных материалов, из камня, одна фишка из перламутра, из фаянса, из разбитых черепков, из керамической посуды. Также были найдены старообрядческие кресты, монеты 18 века, глиняные курительные трубки, всего порядка 5000 предметов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
2: Мы продолжаем нашу беседу в программе «Словом по столу».
1: И что, заветный заголовок мечты,
2: Лукае,
1: да?
2: Лукае, Лера Венера.
1: Арделя.
2: Это мне тоже кликуху надо какую-нибудь. Лукае, Лера Венера.
0: Вот что оказался вот просто в толпе пацанов, знаете, вот это вот по кликухам. Я себе самая первая.
2: Автоген, понимаешь, что-то такое.
0: Огонек.
1: Вот это, вот
2: Петр Огонек. Лукае, Лера Венера.
1: Петр Огонек ты его называл?
2: Значит, у нас есть подборка новостей имени Алексея Тимофеева из журнала Sexual Medicine. И первая новость зачитывает по просьбам телезрительниц и радиослушательниц Лукае. Прошу вас.
1: Массовая... Уже... Читаю.
2: Да?
1: Все готовы, все держатся. Массовая одержимость эстетикой упругих мужских задниц обнаружена в западных соцсетях.
0: И на меня, да, сразу?
1: Ну,
2: так, казалось, какое отношение это имеет к современному
1: искусству? Павел Островский сбежал после прочтения этой
2: новости.
1: Только
2: вот здесь аккуратнее слова меняй, вот эти вот не нужно нам.
1: Какие слова менять?
2: На букву «Ж» не надо нам говорить.
1: 80-е женщинам нравилась плоская и квадратная.
2: П. Патрика Суэйзи.
1: Да.
2: Попка.
1: А в 90-е в тренде были мягкие и плотные мужские задницы. А дальше форма мужских ягодиц вообще перестала всех волновать. Это был период забвения, видимо.
2: Но... Слушай, там есть какой-то чувак с такой вот вставленной задницей. Он там бегает.
1: Который рилсы снимает, да.
2: Да, рилсы. Вот может про него речь?
1: Нет.
0: Как? Вы знаете, а я думаю, что, может быть, пластические хирурги научились мужчинам делать классные...
1: Так, подожди, почему мужчинам? Они изначально научились женщинам делать классные.
0: А теперь надо продавать мужчинам.
2: Да?
0: Просаживается, понимаете,
2: Лев,
0: здесь...
2: давайте поговорим о вас.
1: Задница со временем просаживается.
2: Давайте о вас поговорим.
0: Не-не-не, просадок клиентский.
2: Не столько о вас, а в вашем лице, о женщинах. Вот если на Западе сейчас вот такой вот тренд, что вы можете сказать о российских женщинах? Что думают россиянки?
1: Какие задницы в тренде сейчас?
0: Мужские? Я думаю, знаете, мужчин в России мало, статистически меньше, да, чем женщин. Я думаю, что женщины, ну, в любом случае, я думаю, что женщина смотрит, русская женщина смотрит на душу. На душу мужчины.
1: Ну ладно, ну что, на первом свидании...
2: Русские мужчины тоже смотрят
0: на
2: душу.
0: Нет, на самом деле, давайте, ладно, от лица себя.
2: Зовем Павла Островского.
0: От лица себя. Мне кажется, самое главное, чтобы был классный, харизматичный молодой человек. Достаточно образованный.
1: А в чем харизматичный? Ну, смотри, увидел ты его на пляже. Как ты оценишь харизматичность и образованность?
0: А я на пляж не хожу, вот никого оценивать. Прошу прощения, я, в принципе, никогда не нахожусь, знаете, в таком активном поиске, где я вот,
1: да почему на поиске?
0: Знаю, там
1: просто
0: хожу,
1: ты...
0: где-то кого-то ищу. Никогда никого не ищу. Я живу свою жизнь, а там пересечения какие-то происходят.
2: Хорошо, допустим, идут два одинаковых мужчины, но одного из них, так сказать, упругая, а у другого нет.
1: Квадратная, из 90.
0: Вот вы знаете...
2: У кого больше шансов?
0: У меня больше другой вопрос теперь интересует меня. Почему я не помню ни одной такой ситуации? Вероятно, я не обращала внимания на...
2: Ну, можно ее представить себе, как в современном искусстве.
0: И куда бы я смотрела больше?
2: Да.
0: Да, а наверное, в небо. Еще.
1: Как бы на небо? Настоящий арт-дилер смотрит на небо.
2: Потому что там душа.
1: Да. А может, останешься на следующий эфир? Обсудите с Павлом как раз.
2: Куда смотреть? Ну, Павел там нас не слышит, слава богу.
1: Слава богу, да.
2: Ну, в общем, вот такая
1: вот история. А следующий заголовок тоже на мне?
2: Ну, про похищение Сальвадора. А, нет. Еще тут. Ну, давай я попробую.
1: Ну, давай.
2: Тут короткая, тут дальше какая-то ссылка, непонятно.
1: Я тема... просто про этот Гунинг вчера читал.
2: Тема не раскрыта. Ну, давай
1: нет,
2: я прочитаю,
1: я
2: а ты объяснишь, о чем речь. Да. Значит, тема такая. С мест сообщает журнал Esquire в рубрике... значит, половая жизнь, сообщает нам, что мастурбация вместо отношений имеет место быть. И среди мужчин набирает популярность тренд под названием гунинг.
1: Видимо, свидания гунинг... стали дорогие, как ага. Куда ударение поставить в современном мире.
2: Дороги.
1: Женщины да. превратились в это знаменитое слово.
2: Тарелочница.
1: Так, вот, который ты любишь. И мужчины предпочитают проводить время наедине с собой и, с... ну, и не только с собой.
2: Ну, они... Но... Тарелку-то с чем-то берут?
1: Тарелку с чем-то, наверное, берут потом. Я не знаю. Я на голодный желудок предпочитаю.
2: Нет, ну подожди, что значит время? Ты сел, футбол включил.
1: Да, вот теперь ты вместо футбола включаешь...
2: Положил себе, так сказать.
1: Ну нет, ничего не положил. Не, ну кто как любит, кого мы осуждаем.
2: Нет, ты говоришь проводить время. То есть вместо свидания.
1: Вместо свидания, да.
2: Ну, это же не просто, так сказать, вот...
1: Ну, может, перед сном он решил.
2: Ну, это разве вместо свидания?
1: Ну,
2: вместо свидания это требует подготовки. То есть ты побрился, помылся, там,
1: причесался. А тут еще все проще. И этот набирает популярность.
2: Да.
1: Онлайн же все, ты из дома.
2: Это всегда популярно было, особенно среди подростков, нет?
1: А теперь среди это в чем проблема, что уже взрослые люди на работе нормально абсолютно не могли сходить.
2: На работе?
1: Ой, на нормальной работе они могли бы нормальную жизнь ходить там на свидания, встречаться с девушками, они предпочитают вот так проводить. Так еще название этому придумали — Гунинг.
2: Гунинг. Да. То есть у него как бы выбор есть.
1: Да.
2: У него... И он думает, пожалуй-ка, а не пойду я на свидание.
1: У меня сегодня Гунинг.
0: А я вот в следующий раз, когда у меня парень, когда говорит: «Лер, прости, сегодня не получится», я буду представлять примерно в
1: позиции. Ты ему кричи это слово.
2: А не Гунинг ли это, друг мой?
1: А не Гунинг ли ты часом? Ну каким часом, Лера? Минут 15 максимум.
2: Какой 15? Две.
0: Я не могу.
1: А это потому, что ты, когда два парня идут красиво, глаза в небо поднимаешь. Да. Вот потом вот двое...
0: Да, нет, подожди,
2: давайте разберемся. Лер, что значит вместо? То есть, допустим, ты познакомился с девушкой, договорился с ней о свидании, она пошла, идет, ну, нарядилась там.
1: Нет,
2: что-то.
1: Ты в принципе
2: подожди,
1: даже
2: не... Подожди, а ты не пошел, и ты подумал так.
1: Ну, это коварный Гунинг.
2: Коварный Гунинг. Циничный.
1: Циничный, коварный Гунинг. Нет, он в принципе перестал знакомиться.
2: Он... Из-за этого?
1: Да, все нормально. Он работает, ест, смотрит футбол и занимается.
2: Ну, а как же общение душевное какое-то? Вот, что же?
0: Я думаю, что...
2: Человек же интересен.
0: Дело
2: не,
0: собственно... в том, что сейчас общество живет в своих смартфонах, и создается иллюзия того, что ты в обществе постоянно регулярно находишься. И мне кажется, современный человек ценит уединение, наверное, по такому варианту. И плюс, кстати, есть...
2: Ну, мне такая... кажется, всегда, вот я вам скажу, что...
0: В любом случае, есть такая теория, там... существует такая теория, что... то люди очень сильно идеализированы в социальных сетях до такой степени, что когда ты идешь на свидание с настоящим живым человеком, ты понимаешь, что он как бы там человек. Он,
1: нет,
0: там,
1: ну пахнет, это вообще проблема это лет 15, еще когда я на свидание ходил.
0: Но это, по крайней мере, ничего говорят про современных, ну, то есть про современное
2: поколение. Ты пришла, а он не такой.
1: Или она, там фильтров столько?
0: Да, да, да. И это влияет на самом деле на то, что люди не хотят потом сближения, потому что за этим стоит настоящий человек, а он не такой идеальный, как он был на картинке. Это как раз-таки вот идея системы знаков.
2: И,
0: вот,
2: и так ты... пару раз сходил, и потом думаешь, что я пойду опять то же самое будет. Я уже научен горьким опытом, смысла нет, так?
1: Я не знаю,
0: я просто вот выдвинула некоторую теорию, которая действительно существует в мире. Это когда вот, знаете, вот смотришь там на человека, и тебе кажется, вот, он, наверное, такой, то есть ты идешь на свои ожидания, приходишь, а там самый обыкновенный человек, и он тебе может просто из-за этого не нравиться, и поэтому ты выбираешь одиночество.
2: Ну, это какая-то слабая позиция. Во-первых, человек необыкновенный, любой он интересен,
0: вот,
2: там есть куда копнуть.
0: А современное поколение людей, вот у них есть, вот как про зумеров говорят, что у них нет, да, половых каких-то отношений, это напрямую связано с этим.
1: Ну, это тоже, мне кажется, какую-то ложь придумали.
0: Это, конечно, все очень, да, все очень шуточно в культовом каком-то понимании, но тем не менее, мы же собираем несколько каких-то теорий, вот это может быть одна из.
1: А тебе не кажется, что этому придают больше пиара, нежели существует на самом деле? Или мы все... Ну, это же этот Гунинг, он в западном мире, и мы к этому тоже придем.
0: У нас такого нет.
1: У нас гугеноты.
2: Гугеноты, да.
0: Да вы что, у нас такого нет вообще?
2: У нас Гунинга нету, да вы что?
1: У нас Гунинга нет.
2: У нас по-другому называется, оно есть.
1: В Советском Союзе Гунинга нет.
2: Ну, почему же?
1: Я не знаю, просто я как на патриотичном радио пытался помочь.
2: Нет, не надо. Есть Гунинг.
1: Есть Гунинг.
2: Но он наш.
1: Но он наш.
2: Наш Гунинг.
0: Наш, да.
2: Мне вообще кажется, что мы действительно тут находимся в определенном смысле в плену заголовков, поглощаем информацию, которая вызывает, ну и с другой стороны ее обсуждаем, развлекаемся таким образом.
1: Мы развлекаемся. Но я в справедливости этому исследованию хочу сказать, что действительно знаю таких людей, которые в принципе не ходят на свидания.
2: Ну и что? Всегда такие были.
1: Ну, вот просто не нравится ни с кем общаться.
2: А кто-то вообще со школы, например, с одной и той же девочкой, и живет вместе, и счастлив вообще, и никуда не ходит.
0: Вы знаете, вот вы сидите рядом с таким человеком, который... Ну, совершенно не любит находить на свидания. Раньше у меня, конечно, там, когда мне было лет 20, я действительно любила, мне нравилось там что-то рассказывать о себе. А сегодня наступила такая усталость. Вот вы представляете, все-таки ходишь, вот на свидание приглашает достаточно много мужчин, ходишь и вот регулярно заново рассказывать о себе, знакомиться с очередным человеком. Ну, это
1: а ты скажи, пролистай последние 10 рилс и не задавай вопросов. Я там все рассказал.
2: Может, он не чистить просто? Ну, раз в год сходил.
0: Да? Нет, ну раз в год можно.
2: Можно.
0: Можно, да.
1: Так к следующему свиданию забудешь, о чем говорил на предыдущем.
2: Если раз в год?
1: Да. Ну, конечно, забудешь. Раз в год с одним и тем же человеком или с разным?
2: Нет, сразу.
1: А.
2: Ну, познакомился с вами. Раз в год. Ну, тут, знаешь, от задач. Что надо?
0: Да, может, блин, гулинг, да просто работаешь, как бы времени нет, вот это вот все ходить, посиделки устраивать.
1: Мне еще жена не разрешает ходить на свидание.
0: А так
2: вот. Так ты ей не говори, зачем же ты рассказываешь?
1: Неудобно мне.
2: Ну,
1: так потом вместе с гулингом мне ждет.
0: Давай не учи тут хорошего мальчишку вот этим всяким плохим делам.
1: Мальчишка. Ну, седая борода, я себе в зеркало посмотрел. Думаю, когда вы вылезли?
2: Так, ну тут что-то про искусство нам много не кидали. У нас, в общем, про sexual medicine это все. Ну хорошо, а вот.
1: Тебе так... не кажется, что Алексей с собой увез?
2: С собой увез, мне кажется, да. Но про Джеффа Кунса можно, ну так он современное искусство, отец, так сказать, практически. Ну, не знаю. Ну да, он распродает свою коллекцию. Ну,
1: а какие вот вообще яркие, на твоей памяти, яркие продажи современного искусства российских художников были? Ну, может быть, там оверпрайс ценник или прям тебе понравилась работа?
0: Ну, вот самая яркая, это которая опубликована, всем известна, это, конечно, что Тимати купил за 65 миллионов.
1: Так он же не в России, или он в России купил?
0: В России, да, в галерее «Владей» купил за 65 миллионов. Ну, это оверпрайс.
1: Что купил?
0: Для Целкова, для этого произведения. Произведение Олега Целкова.
1: Да. Ну, просто мы это знаем, может, зрители не знают.
2: Олег
1: да.
2: Целков, конечно.
0: Да, да.
1: Нет, я художник этого знаю.
0: На самом деле, это вот, ну, X5.
1: Но он в себя поверил или Тимати переплатил? Бугатти, может, ему тоже дорого привезли? Вот видишь, человек из 65 миллионов художника, и Бугатти нет-нет доберет.
2: Молодец.
1: То есть можно и часы брать, и картины?
2: Ну, можно.
1: Вырасту стану как Тимати.
2: Можно и часы, и картинку. У Тимати все-таки там размах другой.
1: Ну, я дождусь своего...
0: Целкового. В Элегамсе.
1: Я его все время Курт Воннегут хочу назвать.
0: Да, ой, важно. Кстати, я его недавно прочитала еще одну книгу.
1: Колыбель для
0: кошки, да.
1: Естественно, что же еще девушка прочитала.
0: Лера, вот жизнь... нет, а до этого я, кстати, читала «Крестовый поход детей».
2: Хорошо. Жизнь вот современного художника. Она что из себя представляет? Это человек одержимый? Или это человек, который занимается больше бизнесом?
0: Прошу прощения.
2: Художник. Вот если поговорить о художниках. Вообще это прибыльное дело. Это... хлебная история, или это все-таки призвание, и он может там без штанов ходить, но тем не менее писать, и если повезет, то придет Тимати и купит. Вот современный художник российский, он как вообще выглядит? Кто он такой?
0: Я здесь буду очень романтичной. На самом деле, я люблю так говорить, что в искусстве не работает, искусство служит. Вот вы знаете, я зарабатываю только на искусстве, но я могу несколько месяцев ходить с голой ягодицей, как там у вас было.
1: Но накачанный.
0: Ну, то есть ты действительно просто занимаешься тем, что ты развиваешь культуру России. Что еще раз? Я...
2: Обсуждаем культуру России.
1: Ты говоришь, могу ходить с голой ягодицей. Я говорю, ну, зато накачанный. И потом посоветовал на твои рельсы.
2: Я сказал, что я уже подписался 15 минут назад, но еще не оценил. Да.
0: Так, все хорошо. Там надо будет самые красивые ролики.
1: Не обижайся, Валер.
2: Мы любим вас такую, какая вы есть.
0: Золотой человек.
2: Да, принимаем. Любим даже.
0: Да, и кто такой современный художник? Конечно, это человек, глубоко погруженный и в историю искусства, и тот, кто, наверное, быстрее всех схватывает на метафизическом уровне то, что происходит вообще в обществе. Самые главные вопросы поднимает, самые основные, которые общество еще не успело трансформировать в текста, да, или вот почему есть такой предмет, как теория искусства или философия искусства. Текст появляется позже, чем происходит определенное событие в культурном мире. И потому что ты не можешь вот сразу, да, анализировать ситуацию, которая произошла. Вот произошло искусство. Почему вот молодой художник не может, грубо говоря, написать шедевр? Да? Потому что его нужно успеть проанализировать. И на это нужно время, нужен период. То есть ты вот покупаешь молодого художника, ты никогда не скажешь, что какой у него ценный период. Ты не знаешь. Потому что ты просто
2: как шаман, да, вот написал песню «Я русский». Сразу не оценили,
1: а потом
2: зашла.
0: Да. А я вот совершенно не слушаю.
1: Или вот как Павленский прибил на Красной площади. Мы-то не поняли еще.
2: Мошонку.
1: Спасибо тебе, брусчатки. Петр.
0: Но это акционизм, это несколько другие вещи.
2: А в чем смысл это... вот акционизма? Что они хотят?
1: Я знаю хороший анекдот, но не
0: вот,
1: в эфире.
0: Вот как смотрите, это, у кого-то...
2: это можно продать?
0: Давайте так. Ну, акционизм – это больше про то, что ты говоришь. Вот перформанс – это немножко другие вещи. Дело вот в чем. Когда ты... Вот есть несколько языков. Есть английский, немецкий, русский, да. Есть кинематографичный язык, да. Есть текст. Есть вот, да, речь, мы с вами общаемся, а есть язык акционизма. Вот мне кажется, есть такие условно-художники, да, которые говорят на таком языке.
2: Смысл? Что им движет?
0: Ну, я считаю, это какие-то внутренние, как сказать... Внутренний какой-то потенциал что-то сказать, быть услышанным.
2: Ну, и, наверное, я просто к чему? Борьба. Что вот, допустим, вспомнил этот эпизод с брусчаткой, да? Ну, вряд ли он сказал, друзья, я для вас готов устроить вот такой вот, значит, перформанс. Скидывайтесь там, не знаю, по 100 тысяч рублей и приходите.
0: А перформанс так весело. Не продается, кстати. Да, ну, перформанс, например, продается только в документалистике. То есть это фотографии, видео, арт.
2: Да, то есть потом.
0: Да.
1: А можем ли мы говорить, документ... что вот тот же художник поджег дверь Лубянки и спокойно акционировал?
0: Это не художники, это акционисты. Да,
1: а потом
0: это
1: уехал
0: другие.
1: В Париж и то же самое пытался провернуть и сел на 9 лет. Можем ли мы сказать, что наша страна больше открыта к современному искусству?
2: Не больше открыта, а наша страна бережно относится к современному искусству. Да. Бережно.
1: Так что приезжайте,
0: прибивайте. Я бы хотела так сказать, и я надеюсь, что я когда-нибудь так скажу.
1: Я пока языком фактов разговариваю. Решил
0: ну, в данном случае,
1: скажи,
0: наверное...
1: вот успешный современный художник, это больше пиар или больше талант? Может ли человек...
0: Смотря кем он стал, смотря с какими институциями он работает. Если он работает в модной какой-нибудь московской галерее, там его продают там, за оверпрайс, ну, я не знаю, что там будем с ним в будущем, я не могу на этот счет никаких
1: доводов. А бывает
0: же, вот
1: Самородок сидит где-нибудь под Рязанью, творит? И потом мы узнаем и увидим все его картины, только когда он...
0: Чтобы работать современным искусством, нужно обязательно быть внутри вот этого общества.
1: В Москве? Внутри Бульварного
0: кольца? Да почему нет? Я знаю огромное количество...
2: Можно в Париже или в
0: Нью-Йорке. Я знаю огромное количество художников, допустим, из разных городов, неправда. Да. Красноярск, допустим, там сейчас вообще ярмарка Скан проходит, да. Ярмарка современного искусства. Bollywood Family, между прочим... заняли вот эту позицию, где они развивают Bollywood Family. Есть такая группа людей, у которых большое количество ресторанов. Ресторанная группа, холдинг.
1: А, Красноярск же вообще знаменит ресторанами своими вкусными.
0: Да, и вот эти ребята, они занимаются тем, что продвигают современное искусство. Вообще, в принципе, в Красноярске, кстати, хочу похвастаться, был открыт самый первый музей современного искусства. И вот сейчас, на сегодняшний день, в Красноярске проходит вот СКАН, ярмарка современного искусства, где поддерживают молодых художников из регионов, сибирских художников.
2: Можно слетать.
0: Конечно, это прекрасное событие.
2: В Красноярске, да, мы про ресторан, видимо, больше говорим, отзывы очень хорошие.
0: Можно на ярмарку, потом в ресторан.
2: В Москве у нас что, центральный этот самый музей фотографии, да, основной?
0: У нас огромное количество музеев хороших, вы что?
1: Ну, Дарья Жукова уже в одно время очень жена.
0: Гараж, ну да, на мой взгляд, это самый влиятельный, наверное, потому что там прошли действительно грандиозные выставки, привозили разных художников, кстати, и Бекон был, и Ротко был, привозили. Это феноменально для нашей страны, и я считаю, что... Такие институции однозначно нужно поддерживать и делать все возможное, чтобы сохранить это.
1: Помогает если... город вообще?
0: Конечно, огромному количеству людей. Кстати, вот я хочу так сказать, что очень много меценатов, коллекционеров, арт-дилеров это являются патронами музея «Гараж». Угу. Поэтому Bollywood Family, допустим, вот как его зовут, Дмитрий Журкин. Вот он очень частый гость, кстати, гаража. И к тому же там архив огромный. Вы можете в любой момент, мне кажется, туда написать, и вам проведут классную экскурсию, все расскажут, и вы на самом деле влюбитесь в современное искусство.
1: А туда надо писать, или я могу просто прийти?
0: Ну, я думаю, что там есть определенные дни, когда открыто хранилище, например, хранение, можно прийти как гость. А так, в принципе, лучше, я думаю, связываться с кураторами, чтобы иметь какой-то пригласительный, чтобы провели экскурсию.
2: Ну, вообще, конечно, на мой взгляд, вот рецепт того, как полюбить, понять и так далее, надо, конечно, ходить на выставки на эти, и желательно ходить со специалистом, ну, с хорошим экскурсоводом, который будет объяснять, потому что это меняет полностью все представление о том, что ты видишь, даже если мы говорим не о современном искусстве, а о любом искусстве. Да, это тяжело выдерживать без подготовки, ну, трудно 2 часа слушать экскурсовода с непривычки, но, может быть, есть какие-то более такие форматы, ну, вот как, например, у Леры. Она объясняет у себя там в рилсах, да, например, не только, так сказать, демонстрирует.
0: Плюс вот мой простой совет – смотреть, конечно, фильмы, которые связаны так или иначе с искусством. Искусство кино, вот есть такой термин. Я считаю, что нужно читать, конечно, книги, философию, не, конечно, не поп-философию, да, а
2: каких-то... хотя бы поп-философию пусть читают.
0: Ну, я бы, наверное, брала бы больше философию, которая раскрывает общество, потому что вот как раз, когда ты смотришь на это общество, ты понимаешь, почему это общество создает такое искусство. Вот в чем дело. И когда ты это понимаешь, ты как бы любишь уже то, что ты как бы чужими руками тоже соучастник вот этого всего. И когда кто-то не понимает, хает там какой-нибудь банан, мы все соучастники этого
2: как
0: банана.
2: Андрей,
0: вот в чем дело.
2: Сегодня.
1: Я не хаю.
0: Нет,
1: я
0: ну
1: возмущаюсь
0: ладно.
1: Цене. А посоветуй 3 книги для начинающего.
2: Я книжку нашел, могу сказать, которую я...
0: А давайте я 2, а вы...
2: Давайте. Мы можете вы 3, я потом озвучу.
0: Я бы рекомендовала, 24, на самом деле, самая простая книга, которую я бы даже рекомендовала подросткам, называется «Любопытное искусство». Там как раз начинается вот с импрессионистов, очень простым языком, очень быстро, легко читается, шрифт вот такой, книжка вот такая, поэтому очень легко, круто, классно, прям, вот я говорю, даже подросток все поймет. А второй вариант — это, конечно, «Черный квадрат» Малевича. Я неустанно всем рекомендую просто прочитать это произведение. И я бы, конечно, рекомендовала прочитать Василия Кандинского, его работу о духовном искусстве. Я считаю, что Василий Кандинский сделал огромное количество полезных открытий в контексте искусства. И
1: Кандинский, которого так грубо рисовал, да?
0: Да. И он, на самом деле, очень силен в своих исследованиях, и чтобы погрузиться, собственно, в эти исследования, мне кажется, эта книга определенным образом поможет. Опять же, это очень тонкая литература, читается за 1-2 дня, вот просто там самолет сел, прочитал, и примерно 60% понял всего того, чего ты не понимал. Это вот мои такие хайлайты.
1: А ваши книги, Петр?
2: Я только одну книгу прочитал по современному искусству. Она называется «Как понимать современное искусство и перестать его бояться». Авторы Сергей Гущин и Александр Щуренков. Безумно мне понравилось. Все понятно. Все объясняется просто с картинками и так далее. Ну, правда, я, честно скажу, не дочитал до конца. Где-то на более сложных материях игры с цветом я там притормозился, но вернусь. Просто я отложил ее и не вернулся. Классная книжка, вот тебе прям советую. Отлично.
1: Я посоветую 2 фильма, вернее, 1 фильм, 1 мультик. Анимационный мультик про Ван Гога. В общем, я в самолете посмотрел, сейчас летел. Мне понравился. Я, наверное, сейчас... Он, мне кажется, единственный, вы его легко найдете. И там прям мультик нарисован такими мазками, как он рисовал картины. Про его, вообще про историю Ван Гога. Ой, и второе, как-то что-то про Банкси, тоже что-то свежее, но название я сейчас не могу вспомнить. Как его искали, как вообще зарождался тусовка, он полудокументальный, полухудожественный.
0: А, я, кстати, видела его тоже.
1: Вот, тоже мне очень.
2: Одна проблема, конечно, вот современное искусство, мне кажется, и в нашей стране, и во многих других, это все-таки такая штука, которая сильно непонятна большинству людей, вряд ли когда-то будет близка. И даже не только современная, наверное, классическая я музыка, думаю, да, вот много. Вот эта проблема есть, как с ней быть, сложно сказать. Надо ли с ней как-то быть?
0: Я думаю, очень мало образования, на самом деле, по современному искусству в России, особенно по срезу 20 века. Мне кажется, когда ты углубишься в этот срез искусства, тебе станет понятно все, что здесь происходит. Почему? Потому что нужно всегда идти к истокам, откуда все началось. Началось все там в 19 веке, да, но самый такой пик апогей пришелся на 20 век. И поэтому я думаю, что начать нужно с 20 века. И я в своих роликах очень много на самом деле говорю о художниках, и обязательно мы рассматриваем вообще всю ситуацию, которая происходила вокруг в обществе, что
2: конечно,
0: провоцировало на то определенное, то или определенное искусство, да, и поэтому это раскрывает несколько глубже художников. Вот. Я считаю, что, конечно, нужно всякими разными способами образовываться.
2: Лер, прощаемся мы на этом. Лера Венера была у нас в гостях.
1: Подписывайтесь на вашу прекрасную страницу, да, изучайте современное и не только современное искусство.
2: Все, всем пока, спасибо, всего доброго.
3: Словом по столу. Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело. Но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Какой бывший европейский лидер был на дне рождения Владимира Путина? Как генеральный секретарь ООН прокомментировал жестокость при разгоне протестов школьников во Франции? И на что потратили более 9 миллионов долларов предвыборные штабы в США? Об этом не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения узнал из средств массовой информации, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер находится в Москве по делам компании «Глобус». Российский лидер пригласил своего старого друга на ужин, отметили в Кремле. Там уточнили, что Шрёдер присутствовал среди гостей. Напомню, день рождения российского президента был 7 октября. Страны Запада продолжают поставки на Украину химической продукции, чувствительного с точки зрения нераспространения характера, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. В Гааге с 6 по 9 октября проходит 113-я сессия Исполнительного совета организации. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш убежден в праве людей на мирные демонстрации, заявил его представитель Стефан Дюжарик, комментируя жестокость при разгоне протестов школьников во Франции. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, в ходе протестов были задержаны более 6500 человек. Большинство из них несовершеннолетние. К акциям школьников также присоединяются студенты, преподаватели и родители. Верховный суд Латвии отменил приговор местной жительницы Елене Крелли, осужденной на 3 года за вывешенный в своем окне флаг России, сообщил Сенат на своем сайте. Рижский городской суд в июле 2024 года приговорил ее к 3 годам лишения свободы за флаг России в ее окне. Женщина пыталась обжаловать решение в Рижском окружном суде. Однако в марте 2025-го он оставил приговор без изменений. Тогда адвокат Крелли обратился в департамент по уголовным делам Сената, который теперь отменил решение Рижского окружного суда и вернул его на новое рассмотрение. Лекцию о русских композиторах и их творчестве прочитал в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств России, член Совета при президенте по культуре Михаил Брызгалов. Лекция сопровождалась фотоматериалами и аудиозаписями из фондов Российского национального музея музыки, включая оригинальное исполнение Сергеем Рахманиновым своих произведений. В музыкальной части вечера выступили студенты Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Предвыборные штабы в Соединенных Штатах потратили более 9 миллионов долларов в ресторанах Вашингтона. Причем республиканцы предпочитали стейки, а демократы – итальянскую и мексиканскую кухню, сообщает издание Washington Sun со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. Штабы оставили в столичных заведениях порядка 5 миллионов долларов. Главным расточителем стал лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис, чья компания потратила на рестораны более 500 000 долларов. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и, конечно же, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. И, вы знаете, друзья мои, я пока ехал на эфир, уже, соответственно, в соцсетях опубликовал анонс по поводу вопросов и получил такой вопрос и успел даже его проверить. Придется 5 минут потратить мне на эту тему. Значит, Екатерина спрашивает: «Отец Павел, очень неприятно было слышать выражение в эфире «Соловьев Лайв» от ведущего Гаспаряна Дальше цитата. «Ну и где эти долбанные православные активисты?» При этом им слабо сказать такое о мусульманских активистов. Такие темы даже не поднимутся. Не хотите призвать Гаспаряна к ответу? У него аудитория огромная и такие выражения. Но призывать мне какого-то другого человека к ответу я таких прав не имею. Да? Да и человек взрослый и старше меня. Я согласен с тем, что в сторону православных, так скажем, активных людей не надо называть просто активисты. Если есть люди с... так скажем, активные позиции, да, то это хорошо. Да. Нам, как говорится, пассивы хватает и так в стране, да, когда люди ничего вообще совершенно не делают. Но в адрес мусульманских как-то активных деятелей, да, вот сказать слово «долбанные», да, я вот боюсь, что Гаспарян в жизни не скажет. Ну, просто потому что вы поняли, почему не скажет. Но я посмотрел, да, нашел этот отрывочек, значит, в эфире «Соловьев Лайв», вот его эта программа, это было буквально, это у нас 6 октября, позавчера. И, значит, он там рассказывает про какую-то не очень вменяемую женщину, которая там что-то наделает очень неприличное, честно говоря, это совершенно не суть. Но вот он, поговорив об этой неприличной женщине, через паузу, значит, я недословно цитирую, либо может это понять, проверить, где эти долбанные православные активисты, которые любят везде все ходить там запрещать, и вообще у них православие – это религия запрета, хотя, если я не ошибаюсь, православие – это религия любви. Вот примерно так это было сказано. Вряд ли я, учитывая, что по памяти все цитирую, каким-то образом исказил его слова. Вы знаете, тут по поводу того, что просто таких слов в адрес православных христиан, занимающих активную позицию, как слово «долбанный», вообще, в принципе, ну, как-то произносить, странненько, да, с учетом, что мы там про традиционные ценности, и понятно, что если мы хотим их продвигать, то это, значит, уже активная позиция. Но я бы хотел бы особое внимание, единственное внимание уделить вот этому противопоставлению, что православие – это религия любви, а не религия запрета. Хочу напомнить всем радиослушателям, но в первую очередь товарищу Гаспаряну, который вряд ли вообще это будет слушать, что вообще-то у нас есть заповеди Божии, в которых есть такие слова, да, «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», «не выжелай там много чего ближнего», то есть кратко «не завидуй», да, «не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Это я просто перечисляю заповеди. Большая часть из заповедей Божьих звучат именно как запрет. И, конечно, когда мы прямо говорим, что зло – это зло, то это запрет. И разве в этом есть какая-то нелюбовь? Если мы будем все разрешать, то тогда это все плохо кончится. И вот как раз вот эта риторика, что православие – это религия любви, зачастую используется самыми, что ни на есть, радикальными либеральными группами с нашего дорогого враждебного Запада, чтобы протаскивать все те вещи, многие из которых в нашей стране признаны экстремистскими, напоминаю. Потому что ЛГБТК-пропаганда, которая у нас признана, слава богу, в стране экстремистской и запрещена, она именно этим прикрывается, что вот Христос, Бог учил любви, а вы нам тут что-то запрещаете. Это именно оттуда ветер дует. Поэтому то, что товарищ Гаспарян, возможно, не очень дружит с христианским учением, ну, в принципе, понять можно. У нас был Советский Союз, где была безбожная пропаганда, люди умных христианских книжек не читали, все можно понять, снизойти к этому можно. Но хотелось бы, чтобы от ведущих крупных наших СМИ, которых слушает, правда, большое количество людей, была бы хотя бы какая-то, ну, корректность минимальная, если уж не хватает знаний. У нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Александр.
2: Здравствуйте, Александр, ваш вопрос.
3: Вопрос, почему религии, вот, ну, есть католическая, а почему православная, почему не левославная, там, верхняя, нижняя славная, почему православная?
2: Ну, потому что нет такого... Потому что нет такого даже слова в русском языке, как левельно. Вот есть правильно, а левельно нету.
3: Православие, это что значит?
2: Ну, правильно славящее, правильно делающее что-то. От слова правильно.
3: У нас есть... Видите, вы не знаете.
2: Ну как это не знаете?
3: Вы не знаете этого а говорите, что вы священник.
2: Так, хорошо, поясните мне, что же означает слово православие.
3: Я вам скажу ответ, я вам назову ответ, я знаю.
2: Давайте,
3: почему.
2: Давайте, с удовольствием послушаю вас.
3: Вот давай. Видите, вот ну как же вы считаете?
2: Нет, подождите, вы скажите, пожалуйста, ответ.
3: Скажу.
2: Так.
3: Потому что в старославянском языке
2: так.
3: Право, это означает прямо.
2: Так. И?
3: Право.
2: Так.
3: Прямо.
2: Ну.
3: И сейчас даже в болгарском языке есть такая команда в армии.
2: Так.
3: Право, марш, марш.
2: Ну, значит, я понял.
3: Прямо.
2: Какое это имеет отношение к православию?
3: Ясно, это право. Ясно, это право. Ляво, это лево. А право, это прямо.
2: Так,
3: так
2: и?
3: Вот теперь вы должны знать. Прямо.
2: То есть вы считаете, что православие это означает прямославие?
3: Да.
2: Нет, то, что вы...
3: А где же вы учились, если вы священник?
2: Отвечаю вам. Отвечаю на ваш вопрос. Подождите.
3: Все, извините.
2: Извиняю. Извиняю, конечно же. Нет, вы только трубочку не кладите, подождите. Вы трубочку-то не кладите.
3: Я сложу, у меня деньги кончаются.
2: А, хорошо, тогда кладите, конечно же. Смотрите, да, да. Слово православие – это перевод слова ортодоксия. Ведь слово православие, вообще православная наша вера, она не исконно наша славянская вера и так далее. Поэтому, например, когда мы говорим православие, да, то имеется в виду вообще не только русская православная церковь, а вообще вселенское православие. Соответственно, слово «ортодоксия» или «правоверие» или «православие» стало использоваться впервые уже во втором веке. Тогда еще нашего языка, как такового, даже, возможно, и не существовало. Я, конечно, не железняк, наш великий лингвист, вечная память ему. Не знаю, когда появился конкретно наш язык, но со второго века стало использоваться слово «ортодоксия», как «правоверие» или «православие». Потом оно укоренилось, закрепилось, и была у нас православная христианская церковь. И когда... Спасибо князю Владимиру и его, значит, матушке, бабушке, княгине Ольге. Вера христианская пришла на Русь, то, соответственно, она и с теми названиями, которые было в Византии, да и в том числе и в Западной Церкви, оно стало использоваться у нас. И слово «ортодоксия» было приведено как православие, от слова «правильно», «правильно верующий» или, соответственно, правильно славящие Господа Бога. Есть таких много слов, как, например, там, право, правозащитники и так далее. Мы же не говорим прямозащитники, левозащитники, внизащитники и верхзащитники. Поэтому то, что вы разбираетесь в этимологии, я очень рад за вас. Я и правда не знал, что слово право раньше означало там слово прямо. Это я, правда, не знал, но как бы к этому можно снизойти. Но вам хорошо было бы знать, что слово православное означает именно правильно славящие Господа. Человек с ником Запад пишет, как научиться молиться. Я не думаю, что нужно как-либо учиться молиться по той причине, что молитва – это общение. В любом случае человеку нужно с Господом Богом, если он в него верит, общаться. Здесь, наверное, нужно в

0: на современном русском языке, ну и, соответственно, значит, использовать его в качестве, значит, помощи себе. Мария Руднова. Почему Бог допускает страдания и мучительную смерть животных, в особенности в дикой природе, никак не связанную с человеком и его грехами? Многим неверующим очень трудно смириться с тем, что Бог именно так устроил этот мир. Мария, обязательно отвечу на наш вопрос. Сначала мы пропустим вперед звоночек. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Здравствуйте, отец Павел.
0: Здрасте.
1: Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Всегда вас слушаю. У меня вопрос.
0: Спасибо. Так.
1: У меня такой жизненный вопрос, личный. Мы с мужем в браке во втором оба, 23 года, очень долго. У каждого от первого брака у него дочь, сам у меня дочь. Общих детей нет. И вот после стольких лет жизни, мы оба возрастные, мы решили, чтобы дети после нас не делили имущество, мы решили развестись. И у меня теперь такой вопрос, что мне говорить на исповеди? Это получается блуд или... И вообще как быть?
0: А почему вам не написать... Почему просто не написать как-то завещание вам сами, пока вы живы, и дай Боже вам здоровья, и все четко разделить?
1: Ну вот как-то вот получилось вот так.
0: Ну плохо, надо расписаться обратно, это блуд, беззаконное сожительство. А зачем вы так поступили? И пример показали детям не очень, что в принципе ради каких-то материальных вещей можно нарушать вещи духовные. Брак – это же в первую очередь сожительство законное перед Господом. И, ну, очевидно, что есть множество разных способов, тут можно с юристом посвящаться так, чтобы после вашей смерти никаких не было ссор, распри и так далее. Но, в первую очередь, конечно, это завещание. Вот, что просто было...
1: Конечно, все это завещание, если человек там недееспособен, все это оспаривается, какие-то укусы.
0: Ну, почему оспаривается?
1: Ну, вы не делил там.
0: Но вы закрепите это так, чтобы никто не мог оспорить, но посвящайтесь с юристами. Но вы выбрали странный такой способ... Взяли, ну, я не знаю, мне кажется, это вы большую ошибку сделали. Вот. Вы бы не стали бы спрашивать это, если бы вас бы совесть не укоряла, если бы вас внутри что-то вот не терзало. Потому что люди должны быть в законном браке, это сказано прямо в Священном Писании. Брак у всех да будет законный, ну или честен, по-старославянски. Брак у всех да будет честен, и ложа не скверна. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Поэтому беззаконное сожительство называется блуд. Вы с точки зрения государства... Не являйтесь мужем и женой.
1: И на причастие нельзя, получается.
0: Ну, а зачем мы сейчас обсуждаем святое причастие? То есть вы как я понял, вы решили так оставаться в этом и дальше, так? Если вы меня спрашиваете вот так вот, что мы в любом случае вот так будем жить, но допустить меня до причастия, ну, получается, вы или вместе с мужем, или вы сознательно прямо, в общем, сопротивляетесь учению церкви. Угу. Одно дело, когда несознательно, я могу это понять. Бывают такие случаи.
1: Но я подозревала, что это неправильно, да.
0: Ну, вот нужно это исправить.
1: А разведенных церковь не венчает тоже. Вот еще вариант.
0: Ну, конечно. Вы не являетесь мужем и женой по закону. У нас есть масса людей, которые живут долго, сожительствуют. Они являются мужем и женой? Ведь не являются. Вот вы не вы же специально это сделали, чтобы больше не являться по закону мужем и женой, чтобы вас там не переругались дети. Но да. Я думаю, что есть масса способов сделать так, чтобы никто не ругался. Кстати, хочу заметить, что если дети захотят поругаться, да, и испортить друг с другом как-то отношения и все остальное, они даже и в вашем случае, как вы сейчас это сделали, все равно смогут это сделать.
1: У нас так получилось, что у нас не получилось. Мы девочек не сделали близкими. Ну, виноват, конечно.
0: Ну, так вы разведите, просто буквально перепишите на них что-то так, чтобы вот, чтобы они могли войти в свою собственность или тому подобное после вашей смерти. Ну, грубо говоря, так. Ну, посвящайтесь с юристами так, чтобы это было все четко.
1: Спасибо вам большое.
0: Пожалуйста.
1: Все понятно.
0: До свидания. Так, Сергей спрашивает. Отец Павел, очень важно ваше мнение по следующему вопросу. Допустимо ли укорачивать сначала или с конца евангельские цитаты при приведении их на могильной плите? У нас в семье идет конкретная дискуссия по этому вопросу касательно стиха 24 главы 5, стиха 24 главы 5 Евангелия от Иоанна. Истинно говорю вам... далее, планирую могильную плиту предкам погибшим в 20 веке. Заранее спасибо. Но, вы знаете, в Евангелии все между собой связано, так или иначе. И, конечно, когда люди переводят ту или иную цитату на могильной плите, Они же не пытаются...

0: пытаются кого-то здесь научить. Они пытаются как-то, ну, выразить свои какие-то пожелания, свои переживания по поводу, ну, и свою любовь, в том числе, по поводу ушедших предков. Поэтому тут у вас есть полная свобода, если там не будет, ну, как бы никаких там богохульных вещей и так далее, ну, это вообще не ваш случай, то делайте, как вам кажется нужным. Полина спрашивает, если апокалипсис уже близко, есть ли смысл планировать детей и продолжать род? Страшно давать жизнь в страшном мире. Дорогая Полина, видите ли, апокалипсис, это, если кто не знает, последняя книга Библии, переводится как «Откровение», которое описывает, да, с одной стороны, последние годы и часы нашего временного мира. С другой стороны, апокалипсис толкуется и во втором смысле, как конец просто жизни человека. И поэтому, если подходить вот с позиции страха, что вы говорите, страшно давать жизнь, в страшном мире, тогда вообще, Полина, ничего не надо делать. Какой смысл планировать детей или там, выходить замуж или идти работать, если вы завтра, может, умрете? Но это же правда так может быть. Я, может быть, завтра умру. Мы, в принципе, здесь живем временно. Так что если из страха, то, как говорили русские люди, волка бояться, в лес не ходить. Поэтому, мне кажется, бояться здесь ничего не нужно. Страх Божий есть только вот единственный нормальный страх. Ну, есть еще, конечно, инстинкт самосохранения и тому подобное. Но если у вас есть муж, и вы друг друга любите, то, конечно, продолжайте род без каких-либо там уж там сомнений и все остальное. Более того, хочу заметить, что, несмотря на то, что, конечно, последние дни – это какие-то очень тяжелые дни, но и раньше было непросто. Вспомните там и мировые войны, и революции, чума и так далее. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
0: Здравствуйте,
1: Татьяна. У меня такой вопрос. Недавно к моей маме, ей 78 лет, пришла соседка и говорит, а почему это я должна молиться и называть себя в молитве рабой Божьей? Я вот решила, что никакая я не раба. И теперь в молитвах я всегда говорю не раба Божья, а дочь Божья. Вот мне кажется, у людей какое-то неправильное восприятие этого слова. И мне бы хотелось, чтобы вы объяснили, а я потом по возможности передала ей это объяснение.
0: Но вы можете, на самом деле, запись эфира потом показать соседке вашей дорогой бабушке. Все выкладывается ВКонтакте, в группе «Радио Спутник». Там сейчас примерно вспомните, что это была первая половина эфира. По поводу того, что она решила называть себя дочкой Божьей, это, с одной стороны, она имеет такое право, но это очень ответственно. Потому что для того, чтобы называть себя дочкой Господа, уже должна быть прям серьезная любовь к Богу. И уже, ну, так скажем, любовная, то есть не из страха там, наказания, не из мысли там, какой-то выгоды, а правда вот такое следование заповедям Божьим, воле Божией, исключительно только из любви к Господу. Но когда у человека этого нету, то мы, понимая, что многие заповеди мы исполняем, то есть мы с ними согласны, но не сказать, что мы прям влюблены прям в добродетели, и не сказать, что мы прям любим Господа, то мы, понимая, что Господь старший, и что Его волю мы исполняем, и что именно Ему мы подчиняемся, то есть подчинение, то, что Он по чину нас старше, а мы по чину ниже, подчиненные. Поэтому мы говорим «раб Божий». Иначе то получится так, что она, соседка вашей бабушки, если Господа в молитве называет Господом, то есть Господином, но при этом не хочет называть себя рабой, то это противоречит. Тогда и Господом не надо называть. Потому что...
1: Тогда она его будет отец называть?
0: Ну вот тоже непонятно, как она будет называть. Поэтому тут же откуда ветер дует? Скорее всего, она где-то послушала в СМИ или, может быть, в интернете каких-то людей, которые плохо знают христианское учение, не поняла, что означает раб Божий, потому что у нас апостол Павел пишет, что Павел раб Христа, апостол Иаков также пишет. То есть апостолы понимали, что Господь старше их по чину, поэтому Он Господь, мы рабы в этом контексте. А не в смысле, что мы не имеем, в общем, ни воли, что мы не можем любить, как это есть у рабов чисто в нашем таком мире человеческом. Скорее всего, она, может, где-то что-то услышала, и теперь ей это понравилось. Ну вот, пожалуйста, посмотрите начало эфира, когда я комментировал высказывание Гаспаряна, такой ведущий есть на Соловьев Лайв, который сказала на весь честной наш белый свет, что православие – это религия любви, а не религия запретов. Но понятно, что такое может сказать человек, который... Ну, христианское учение не знает, ну, вообще, от слова совсем. Ну, просто потому, что у нас из 10 заповедей больше половины, они именно запретительного характера, да, то есть этого не делай, этого не делай и так далее, да. Но что сделать? Ну, вот в таком мы состоянии сейчас находимся. Поэтому и поставьте вот эту запись эфира соседке вашей бабушки, и думаю, что она будет счастлива.
1: Хорошо, если она что-то недопоймет, я потом просто еще раз...
0: Если что-то недопоймет, она всегда может сходить в храм Божий, да, подойти к священнику и у него спросить. И я думаю, что большинство таких вопросов достаточно простых, батюшка, конечно, ей ответит.
1: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Пожалуйста, до свидания. Возвращаемся к вопросу Марии Рудновой по поводу, почему Бог допускает страдания, мучительную смерть животных, ну и так далее. Многим неверующим очень трудно смириться с тем, что Бог именно так устроил этот мир. Но Бог не устраивал в мире вот такую жизнь. Это все было следствие греха человека. Мир, собственно, вот так вот рассыпался. Потому что есть описание будущего вечного мира, где как раз уже не будет, слава Богу, греха человека, мир будет очищен. Там прямо говорится, что, ну так, я так по памяти, что на полянке лев с ягненком вполне будут рядом пастись, и никакого уже смерти, убийства, ничего такого не будет. Причиной всех страданий нашего вот мира бренного – это человеческий грех. Какой был мир до грехопадения, мы даже не знаем. Об этом прямо пишет апостол Павел, что природа, ну и животные, стенают до сегодняшнего дня, то есть стонут до сегодняшнего дня именно из-за человека. Поэтому, с одной стороны, часто это говорю, человек является, наверное, самым прекрасным, даже, наверное, точно самым прекрасным творением Божьим, и то, что сделали люди на земле, это, правда, прекрасное творение, культура, архитектура, вера наша, любовь человеческая и так далее. При этом человек является самым страшным творением, да, но не потому, что Бог так хотел, а потому что у нас свободная воля, и то, что мы люди там творим, и животных мучаем, и загрязняем природу, а сколько животных просто вообще исчезло, потому что ради какой-то наживы и так далее, просто были охотниками уничтожены, ну и много чего и так далее. Поэтому что ж тут делать? Екатерина спрашивает, подскажите, как справиться с постоянной тревогой за настоящее будущее? На душе тяжело, настроение часто подавленное, а молитвы не помогают обрести прежнее спокойствие. Как научиться доверять Богу, когда внутри столько страха и переживаний? Екатерина, есть прекрасная русская поговорка «меньше знаешь, крепче спишь». Одно дело, когда вы смотрите новости и все остальное, и вам это необходимо для жизни, а другое дело, когда вы уже просто на крючке информационно находитесь и уже не можете не смотреть новости. Поэтому если смотрение новостей и так далее приводит вас вот к такому состоянию, нужно просто прекратить это делать. Поверьте, я сам очень многие новостные ленты перестал смотреть, потому что мне это не полезно. И, как видите, не развалился, отлично живу, существую, современный человек, никаких проблем. Друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, рекламка, новости, потом продолжим.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках визита в Туркмению, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер назвал самой острой проблемой ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке, и подчеркнул, что наша страна готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании ситуации. Около 24,5 тысяч человек вышли на улицы Парижа в четверг для участия в масштабных протестах старшеклассников, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на данные французского МВД. Ранее в центре Парижа на площади Бастилии начались активные столкновения между французскими правоохранителями и протестующими. Согласно кадрам трансляции, в определенный момент среди протестующих, которые стояли наиболее близко к полиции, взорвалась, предположительно, шумовая граната. После этого они бросили правоохранителей несколько дымовых шашек. Напомню, старшеклассники во Франции уже вторую неделю массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Количество медицинских учреждений в Соединенных Штатах стремительно сокращается, пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на новые исследования Гарвардского университета. Отмечается, что чаще всего закрывались небольшие коммерческие больницы, а также учреждения, которые оказывали помощь малообеспеченным гражданам и пациентам без медицинской страховки. Доска для настольной игры «Мельница» возрастом более 200 лет была найдена археологами в ходе раскопок в Екатеринбурге, сообщил научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Иван Фролов. Он пояснил, что эта игра была распространена среди жителей города в 18-19 веках и пользовалась большой популярностью. Кроме того, были обнаружены игральные фишки из разных материалов, из камня, одна фишка из перламутра, из фаянса, из разбитых черепков и керамической посуды. Также были найдены старообрядческие кресты, монеты 18 века, глиняные курительные трубки и каменная форма для их изготовления. Всего на этом участке было найдено порядка 5000 археологических предметов. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана стала единственным членом Союза европейских футбольных ассоциаций, который не поддержал призыв к реформам в Международной федерации футбола, сообщается на сайте УЕФА. В среду в Берлине состоится встреча представителей всех 55 национальных ассоциаций, членов УЕФА. Согласно заявлению организации, все национальные футбольные ассоциации, кроме азербайджанской, требуют фундаментальных изменений, направленных на реформирование ФИФА. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишете в соцсети «Радио «Спутник», в моей соцсети. Ну и, конечно же, когда звоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Владислав Чернышов. Добрый вечер. Благодарю вас за труд. Спасибо. Бытует мнение, что регулярное чтение псалтирии за усопшего или болящего несет риск искушения. Откуда это появилось? Оправдан ли этот страх? Нет, этот страх не оправдан. Вот эти рассказы о том, что ты будешь молиться за другого человека, и, соответственно, его какие-то, значит, бесы, грехи перейдут на тебя, это не находит никакого подтверждения в православном учении. Более того, в Священном Писании, наоборот, написано, что молитесь друг за друга, и тогда исцелите, а также друг друга тяготы носите, и таким образом исполните закон Христов. То есть в этом как раз и заключается закон Божий, что мы должны носить тяготы друг друга. Ну, естественно, в том числе и с помощью молитвы. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Дмитрий Чехов. Здравствуйте, отец Павел.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
3: У меня вот вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот каждую пасхальную литургию поется «Да погибнет грешница от лица Божия». А почему так, если христианская церковь не желает никому смерти, а грех – это проступок или ошибка?
1: Ну, в данном случае, большое. Конечно, ну, во-первых, нужно помнить, что это Ветхий Завет. И когда, собственно, царь Давид писал, в том числе и псалом этот пасхальный, да, то в те времена, в принципе, вера в единого Бога насаждалась в том числе и военным путем. Но мы не считаем, что Ветхий Завет – это прям светлое время. Наоборот, называется тень закона, а времена, когда пришел Христос, называется солнце правды. Это один момент. Второй момент – то, что, конечно, мы уже сегодня в новозаветное время иносказательно понимаем слова псалтирии, потому что живем в новозаветное, то есть воспринимаем эти слова царя Давида как пророческие, и в первую очередь имеем в виду нечистую силу. И если вы посмотрите псалтири, там есть некоторые псалмы, которые кажутся ну, просто невероятно жестоки, когда царь Давид просит Господа, чтобы там у его врагов значит, жены стали бесплодные, внуки там погибли, земля стала тоже, значит, там сожглась, ну, там, в общем, такие всякие проклятия и так далее. Это пророческий текст, который также относится, в первую очередь, к нашему, это наше отношение к нечистой силе, абсолютно бескомпромиссное и так далее.
3: В общем, к людям, если я правильно понял, это не относится.
1: Да, к людям мы относимся, безусловно, с любовью, но к греху человеческому, вообще к греху, мы относимся максимально неприемлемо. Это, я понимаю, что сложно, бывает особенно неопытному человеку, когда кто-то согрешает, чтобы любить человека, желать ему исправления искреннего, но никаким образом, без всяких там толерантности, никаким образом не смиряться с самим грехом.
3: Так грех – это ошибка или проступок?
1: Грех – это ошибка, это нарушение закона Божьего и болезнь души.
3: Так, а то, что желают смерти, это значит не людям.
1: Нет, это мы желаем, во-первых, бесам, чтобы они все уничтожились. Весь псалом про это «Да воскреснет Бог» и «Расточатся врази его», то есть разбегутся враги его, да? В первую очередь речь, конечно, идет про нечистую силу. Ну, а так как нечистая сила в том числе и грехи провоцирует, то и про грехи тоже.
3: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. До свидания. Так, как раз мы только про псалтирь говорили, тут вопрос. Вопрос еще один. С началом учебного года у меня много суеты, университет, задания, работа. Вечером молитва не идет, потому что мысли об учебе и работе не останавливаются, но при этом все равно понуждаю себя молиться. Днем трудно вспоминать о Боге. Мысли о нем есть, но не от сердца, просто слова. Когда иду на исповедь, нет сильного покаянного духа. Может, я, конечно, не права, что сравниваю свои состояния, но я явно ощущаю эту разницу. Как в таком ритме сохранять искренние молитвы и мысли, а не просто формализм? Вы знаете, вы в своем вопросе на самом деле дали ответ. У вас не получается нормально молиться вот, в вечерней молитве, потому что в течение дня нету реального воспоминания о Боге. В течение дня не молитесь. Вот мне кажется, что если вы будете правда в течение дня не формально вспоминать о Боге, а правда перед началом какого-нибудь там учебного занятие, перед началом какой-то работы, искренне про себя, там, буквально там пару секундочек, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи, благослови меня, пожалуйста. И в целом просто будете в свободу минуточки иногда вспоминать о Боге, то тогда и вечерняя молитва будет у вас хорошая. Так, далее идем. А у нас звоночек. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Никто не хочет со мной разговаривать. Обиделись. Татьяна спрашивает, интересно ваше мнение. Как вы думаете, с точки зрения священника, почему сейчас у людей так часто диагностируются тревожные расстройства, панические атаки? Кажется, у наших бабушек и дедушек жизнь была куда сложнее. Но это поколение даже не знает, что это такое. Я бы не стал бы сравнивать поколения, где сложнее и где нет. Это первое. Потому что сегодня есть свои проблемы, а в те времена были свои проблемы. Но вот по поводу тревожных расстройств и прочее я чуть позже отвечу. Сначала мы звоночек пропустим вперед. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, отец Павел.
1: Здравствуйте.
4: Это Сергей из Петербурга.
1: Здравствуйте, Сергей.
4: Ну вот по православию считается, что живя на грешной земле, мы, как говорится, готовимся к настоящей жизни, ну, загробном, бессмертии, духовном,
1: да.
4: Понимаете? И как мы живем, кто в ад, кто в этот, как в рай попадет. У нас президент часто говорит, Бог с нами, мы будем в раю. Понимаете? А вот если бы, например, вот от вас все зависело, представляете, что бы вы изменили сейчас в стране у нас, чтобы ну, больше людей попало в рай, понимаете? Или ничего менять не хотите?
1: Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Конечно, мне легко рассуждать, да, потому что я не нахожусь во власти и не знаю там какие-то тонкости, подробности. Но как человек, который руководит, это, конечно, совершенно никак нельзя сравнить со страной, оно руководит приходом достаточно большим, у меня там несколько сот прихожан, то есть у нас стабильно минимум 300 причастников, вот, и, соответственно, тоже редакционная деятельность большая и так далее. Я исхожу из такого, что нужно верить в людей. Примером нам является сам Господь Бог, который является главой церкви и верит в нас. Верит в нас, в своих чад, детей, которые составляют саму церковь. Церковь означает собрание, собрание верующих людей во Христа. Вот Господь нас верит. И, как видите, церковь существует уже вот столько времени, не распалась. Мне кажется, именно в том числе, потому что Господь нас верит. И мы на вот эту веру Господа в нас, на его долготерпение, как бы мы вот отвечаем. Мне кажется, что нужно больше верить в собственный народ, не бояться собственного народа. Всех тех людей, которые каким-либо образом проявляют высокомерие, забывают, что они именно должны, как чиновники, именно служить народу, они должны знать, что это все сразу, то есть как бы сразу кранты. То есть любые проявления коррупции, любые проявления злоупотребления своими полномочиями служебными, то есть максимально строгие наказания, ну и как бы лифты, да, чтобы человек снизу мог спокойно подниматься наверх без всякого кумовства и прочего. Да. Ну, вот это если идейно, как это должно быть. Конечно, звучит, может, несколько популистски, но для этого, наверное, нужно, опять же, голосованием людей создавать какие-то общественные советы, которые, ну, такие должны контролировать все вот эти процессы. Вот. Независимая судебная у нас должна быть система, никоим образом, чтобы не было такого, что нас какой-нибудь чиновник из Министерства обороны крупного за совершенно невероятную растрату средств, которую всем уже известно, он получает там срок меньше, чем человек бывает, который значит, ну, сделал так вот чисто по-человечески явное зло меньше. Да? Ну, то есть люди же тоже все это видят, да? Какие-то двойные стандарты и тому подобное. Вот этого совершенно не должно быть. Ну, в том числе независимая судебная система. Вспоминаем Библию. Была такая книга судей, времена теократии, когда люди жили по заповедям Божьим, а судьи следили за тем, чтобы люди не нарушали закон Божий. Вот мне кажется, что вот в эту сторону как бы нужно двигаться. Двигаемся ли мы сейчас, не знаю. В общем, Татьяна спрашивает, вот возвращаемся к вопросу, что сегодня диагностируются тревожные расстройства, панические атаки и так далее. Я думаю, что одна из причин, не берусь говорить за все, это то, что люди живут без Бога. Дело не в том, что носит ли человек крестик, даже не в том, молится ли человек и так далее, а реально у него есть личное взаимоотношение с Господом. Потому что, вот смотрите, я приведу пример. Вот человек, когда он заболеет, он приходит к врачу, пользуется услугами врача, даже, может, там в ответ поблагодарит его. Но как бы можно ли сказать, что врач вошел в жизнь этого человека? Нет, это не так. Вот так же люди бывают с Богом, имеют такие взаимоотношения. Когда им что-то плохо, к Богу обращаются, даже бывает спасибо скажут, свечку поставят. Но сказать, что у них есть личное взаимоотношение с Богом, такого нету. Вот когда у человека есть личное взаимоотношение с Богом, когда он живет по его воле, то уж, поверьте, различных психических, психологических всех отклонений будет в разы меньше. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Да, отец Павел, добрый вечер. Меня Игорь зовут. Подскажите, тут такой вот вопрос у нас касаемо там нынешнего положения демографии, что у нас везде говорят, что там нужно рожать много-много детей и так далее. Но мы вот столкнулись сейчас буквально на этих выходных и буднях с ситуацией в одном перинатальном центре, не буду говорить, в каком именно, да, вот, с полнейшей халатностью врачей. И, ну, грубо говоря, что врачам, ну, мягко говоря, все равно на пациенток, все равно на там какие-то жалобы. И, к сожалению, там вопиющий случай был, что девушка не доносила ребенка, ну, там объективно вина врачей была. Вот, то есть вообще, как вы считаете, что в такой ситуации можно делать? Потому что я знаю, что вы очень много говорите о том, что нужно тоже поддерживать там молодые семьи и так далее, но... К сожалению, увидев вот этот, ну, как у нас тоже мы первого ребеночка ждем, увидев всю эту ситуацию воочию, честно говоря, ни о какой поддержке демографии речи не может идти, пока не исправится ситуация на земле именно, да, грубо говоря.
1: Спасибо большое за вашу историю. Вы знаете, прям буквально вот в это воскресенье, вот прошедшее в «Песочном интересе», такая программа здесь на радио «Спутник», вместе я и Полина Уварова, мы рассуждаем на разные темы. Мы как раз рассуждали на ту тему, что в Красноярском крае собираются сократить, там, по-моему, до 50 работников, да, там, и в первую очередь как раз касалось неонатологов, те люди, которые, значит, поддерживают, когда уже ребенок родился. Но в любом случае, то есть, идет сокращение людей вот в роддомах и так далее. И там как раз мы говорили про то, что это зря, лучше уж, как бы, просто, как бы, было больше врачей на одну мамочку, больше было бы опеки, внимания, чем просто сокращать. Что конкретно здесь делать? Мне кажется, что нужно, может быть, как-то без эмоций, если чувствуете какие-то силы, в любом случае написать жалобу наверх конкретно, описать, что произошло, и пусть уже там, наверняка, есть какие-то комиссии по медицинской этике, дисциплинарные какие-то структуры, которые пусть выясняют, что, как, почему произошло. Но настоятельно рекомендую, с учетом, что у вас это сейчас первый ребеночек, да, с женой как бы успокоиться, вот, побольше друг друга обнимать, радоваться тому, что с вами произойдет, поменьше реагировать на какие-то вот такие вот события. Я помню, как вот мы тоже 3 раза это проходили процесс, 3 раза у нас дети рождались, и в 2 случаях, да, жена подпадала под какое-то, ну, не самое адекватное внимание, или как, неадекватное поведение, да, со стороны наших врачей в женской консультации. Не знаю, почему так это происходит, но вот такое, правда, встречается. При этом сразу хочу сказать, что, конечно, наши врачи большие-большие молодцы, и огромное количество людей именно искренне служит. Вот. Но, к сожалению, знаете, так бывает, что ложка дегтя. Также и среди духовенства такое встречается. Бывает, один батюшка как-то себя неадекватно ведет, и сразу весь священнический чин позорит. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Отец Павел, добрый вечер. Меня зовут Киприан.
1: Здравствуйте,
6: я вам
1: Киприан.
6: Звонил тогда, если вы меня помните, на том эфире по поводу алтарничества.
1: Так, Киприан.
6: Вот. Отец Павел, я бы хотел узнать, у меня вопрос насчет семинария. Мой духовный отец, да и многие священнослужители в храме, в котором я служу, говорят мне о поступлении. Но дело в том, то, что я вообще из мусульманской семьи, я бы хотел узнать ваше мнение по этому поводу. Как тут быть? как бы никого из членов семьи не смущая и не огорчая в этом плане. Может, надо подождать какое-то время, или может поступать.
1: А ваша семья знает о том, что вы православный христианин?
6: Да, семья знает то, что я православный
1: христианин. А чем вы тогда смутите их, даже если пойдет в семинарию?
6: Но суть в том, то, что как бы половина семьи не принимает мою сторону, мое положение, что вот я православный христианин. У них это просто происходит на национальной почве, что вот ты как бы являешься...
1: Ну, так оно же уже происходит. Ничего.
6: Региона.
1: Ну, хуже уже не будет. Мне кажется, что здесь надо поменьше уже оглядываться назад. Сколько вам сейчас лет, Киприан?
6: 21.
1: 21. Ну, уже взрослый человек, живите самостоятельно. Одно дело, когда там, знаете, наши близкие родственники нуждаются в какой-то помощи от нас, там, в плане здоровья, еды или еще что-либо, а мы игнорируем их и тем самым показываем непочитание. А другое дело, те вопросы, которые исключительно всегда были личными. Вопрос веры – это всегда вопрос личный. И поэтому, ну, да, понять, что могу по-человечески понять, почему вашим родственникам, мусульманам, не нравится то, что вы христиане. Ну, как бы от того, что вы станете священником, это, может быть, даже лучше станет, может, они будут даже гордиться, что, ну, ладно, у нас хоть и христианин, но хоть священник. Но единственное, что, конечно, я понимаю, что вот многие советуют, но если вы уж решили поступать в семинарию, то только вследствие того, что, правда, хотите полностью... независимо ни от чего, посвятить себя служению Господу Богу. Потому что встречается такое, что вот человек хочет идти в семинарию, а смотрит еще на вот эту человеческую составляющую, где я буду служить, как у меня будет приход и так далее. Если хотите стать священником, это именно служению престола, любовь к богослужению и точка. Вот если вы правда понимаете, без каких-либо сомнений, что вы хотите служить Господу Богу, именно вот так вот священническим служением, то тогда да. Если какие-то сомнения, я бы, может, подождал бы лишний годок.
6: Угу. Спасибо тебе.
1: С Богом, Киприан. Спасибо.
6: Богом.
1: До свидания. Спасибо. Ольга Малюкова. Добрый день, отец Павел. Вопрос. Как вести себя во время мобинга? Сразу скажу, я не знаю, что такое мобинг. Ну, давайте дальше почитаем вопрос. Переехал из большого города в маленький город. Поменяла 3 места работы и каждый раз сталкиваюсь с горизонтальным мобингом. Что это такое? Так, увольняю через полгода, потому что понимаю, что не ценят на работе, мои услуги не нужны, сплетни, разговоры за моей спиной. В храм хожу и причащаюсь раз в 2 месяца. Не знаю, что делать. В очередной раз уволиться, так как здоровье важнее. Но я буду предполагать, что такое мобинг. Возможно, это именно вот то, что вы описываете, что ваши услуги не нужны, не ценят на работе, сплетни, разговоры и так далее. Но, Ольга, это всегда так было. Это не подумать, что когда я говорю, что всегда так было, что я это одобряю. Конечно, я это не одобряю. И в Священном Писании там и про сплетни сказано, что это, ну, как бы очень плохо. И про злоречие прямо написано, что не обманывайте себя, злоречивы Царство Божие не наследуют. И в том числе написано про руководителей, что они должны руководить людьми, помня о том, что эти люди тоже творение Божие, да, что перед Богом тоже придется отчет держать. Но... все ли люди это понимают? Нет, не все. Бывает, что человек даже, кстати, понимает, все равно ничего не делает. Так что, если вы ходите на работу, вы же доходите не за тем, чтобы хорошие отношения создавать. Я бы относился к работе по тому принципу, который озвучил апостол Павел. Кто не работает, тот не ест. Поэтому, чтобы вам не сидеть на шее у кого-то, чтобы у вас была своя заработная плата, то ходите на работу, чтобы у вас был, как говорится, хлеб насущный за свой счет. А на работе работайте, поменьше просто, не знаю, там наушники девайте, поменьше слушайте, что там говорят, ведь разговоры за моей спиной, значит, вы как-то их услышали, там сплетни, вот не участвуйте в сплетнях. Что касаемо услуги ваши нужны или не нужны, вы, главное, со своей стороны все делайте правильно и за себя, как говорится, отвечайте. Как, знаете, в советские времена была такая... ну, это же не песня, это было стихотворение, просто на основе этого стихотворения песня появилась, которая мне очень-очень нравится, да, когда-то как раз были гонения на христиан, и многих христиан называли потом врагами народа, расстреливали, а потом, правда, кстати, уже ближе к концу Советского Союза были многие очень реабилитированы. Так вот, во времена гонений на христиан было такое стихотворение: «Пусть душа останется чиста, до конца, до смертного креста. Перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем старинным белым светом, я клянусь, душа моя чиста. Вот мне кажется, Ольга, нужно было бы вот как бы следить за собой, чтобы главное, чтобы вы все делали правильно, выполняли добросовестно свою работу и так далее. Все сдавали в срок, не сплетничали, не осуждали никого, молиться нужно. А там уже, ну, как бы, если начальство где-то оно неправильно поступает, пусть начальство перед Богом за это отвечает. Главное, чтобы вы не нарушали закон Божий. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте, добрый вечер, отец Павел.
1: Здравствуйте.
7: Хотелось бы поблагодарить вас за ваши эфиры. Очень много полезного, и ну, для себя мы усваиваем, мы слушаем.
1: Спасибо.
7: Вот у нас с дочкой такой вопрос. Вот какое отношение у православной церкви к Гарри Поттеру? Что мнения разделяются, кто-то считает, что там магия и колдовство, другие священники
1: Понял.
7: Говорят, что там добро.
1: А сколько вашей дочечке лет?
7: 12.
1: Как зовут вашу дочечку?
8: Меня зовут Маргарита.
1: Маргарита, приветствую. У тебя самое красивое имя на земле женское. Знаешь, почему Маргарита?
8: Потому что это в переводе как жемчужина.
1: Потому что мою жену так зовут. Это для меня это самое, конечно, красивое и прекрасное имя. Серьезно. Каждый раз, когда слышу имя Маргарита, я вот искренне улыбаюсь и становлюсь счастливым человеком. Но это правда самое красивое имя. Переводится оно как морская жемчужина. Оно и по своему значению красивое. Вот, Маргарита, пусть у тебя все будет хорошо. Вот. Если возвращаться к вопросу по Гарри Поттера, то я не очень могу понять, когда люди, неважно, там в сане или не в сане священническом, говорят, что Гарри Поттер нельзя читать, потому что там, дескать, упоминается магия, колдовство и тому подобное. Очевидно, что Гарри Поттер – это сказка. И все понимают, что это сказка. Но таким образом, вот так, если так подходить, никакие сказки нельзя читать. А как там Иван-Царевич и Царевна-Лягушка? Вы смотрите, Царевна-Лягушка там... Он же целовал эту лягушку. Вы просто вдумайтесь. Представляете, если мы будем серьезно к сказкам подходить. Он же лягушку поцеловал. Это же зоофилия. Ну, то есть это совсем кранты. А как же там, помните, там сначала, это Ивана Царевича, сначала в кипяток, потом в кипящее молоко, потом еще что-то там. Ну, любую сказку возьмите, там кошмар ужасный. А Баба-Яга, чем вам не колдунья? Вот. А Золотая рыбка, которая разговаривает со стариком. Ну, только уже психиатру уже пора. А эти поросята, которые, значит, дома строили свои не по проекту, а чего они потом развалились, когда пришел Роскомнадзор. Нет, Роспотребнадзор в виде волка. Да, ну то есть, ну конечно, сказка есть сказка, это всегда иносказание. Гарри Поттер – это борьба добра со злом. И все это понимают. Где добро путем очень многих жертв, оно побеждает. Это, правда, очень красивая сказка. А так, если серьезно подходить, если вам какой-нибудь священник скажет, что Гарри Поттер нельзя читать, потому что это что-то нехристианское, тогда скажите, вообще-то у Гарри Поттера был крестный, Сириус Блэк его звали. Раз был крестный, значит, Гарри Поттер крещенный, значит, он христианин. А еще они отмечали Рождество Христово. Так что там, если были колдуны и волшебники, они были христиане. Но это понятно, что это шутливый ответ, так, может быть, не стоит батюшке говорить, это могут и по шее надавать. Но мне кажется, что нужно, когда мы говорим про сказки, к ним относиться именно как к сказкам, а не к каким-то догматическим текстам. А так, безусловно, конечно, церковь категорически запрещает любое колдовство и тому подобное. Я знаю, что некоторые считают, что тот, кто будет читать Гарри Поттера, он подумает, что колдовство – это хорошо, но мне кажется, это как-то странненько. Это примерно как почитал Иван Царевич и Царевна Лягушка, да, и потом пошел лягушек на болоте целовать. Ну, надо... Понятно, если мозгов нет, то там, понятно, свинья везде грязь найдет. Но нормальные люди, конечно, они видят это иносказание и получают пользу. Друзья, на этом мы заканчиваем. Всех обнимаю. Говорите друг другу побольше добрых слов. Побольше служите друг другу и любите друг друга. Все. В субботу утром. Даст Бог. Услышимся. Пока.

Финансовые проблемы Франции. Контекст. Массовые протесты, во время которых на улицы городов вышло полмиллиона человек, обнажили глубокую яму, в которую погружается государство. Школьники и студенты выступают не только против перегруженного расписания и туманных перспектив. Они крайне недовольны дефицитом преподавателей и медперсонала, который вызван недостаточной оплатой труда. У принявших участие в уличных акциях госслужащих схожие проблемы. Категорическое несогласие с планами властей урезать бюджет. Но проблемы признают не только условные низы, но и верхи. В Европейском Центробанке заявляют, что госдолг Франции приблизился к очень нехорошей отметке в 120% от ВВП. При этом реальный механизм по обузданию дальнейшего роста отсутствует. С учетом размеров и значения этой страны для Европы, кризис может перекинуться на все сообщество. Впрочем, финансы уже поют романсы. Суммарный государственный долг 27 стран Евросоюза перевалил за 16 триллионов евро. Безусловный лидер – упомянутая Франция. Следом идет Италия. Даже, казалось бы, в небольшой и относительно благополучной Бельгии государство должно гораздо больше, чем вся ее экономика производит за год. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуми столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Песков прокомментировал новые угрозы Зеленского в адрес России. В Польше подняли военную авиацию якобы из-за активности России на Украине. 25 тысяч человек приняли участие в протестах в Париже. Об этом и не только подробнее далее. Конфронтационное заявление Владимира Зеленского свидетельствует о нежелании Украины выходить на мирные траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ранее звучавшие угрозы Зеленского в адрес нашей страны о 40-дневной операции теперь аукаются самой Украине. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского провести данную 40-дневную операцию показывают террористическую сущность киевского режима. При этом она отметила, что такая сущность Киева не секрет ни для кого, включая его западных кураторов. Киевский режим не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам. Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за действий вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши. Отмечается, что данные действия носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны. При этом ранее местный информационный портал сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Летный час польского истребителя F-16 стоит более 20 тысяч долларов. Швеция, США и Финляндия провели совместные военно-морские учения в Ботническом заливе. В них было задействовано 3 корабля и порядка 450 военнослужащих. Об этом сообщили шведские вооруженные силы. Там уточняется, что учения включали совместные действия в области противовоздушной обороны, противокорабельный бой, тренировки с применением малокалиберных боеприпасов. Около 25 тысяч человек вышли на улицы Парижа сегодня для участия в масштабных протестах старшеклассников. Об этом сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на данные французского МВД. Согласно сообщению издания, в ходе протестов не было зафиксировано серьезных инцидентов, за исключением напряженной ситуации на площади Бастилии. Сегодня на всей территории Франции в ходе протестов были задержаны 504 человека. 48 сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Старшеклассники уже вторую неделю массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Кремль опубликовал совместные фото президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера с празднования дня рождения российского лидера. Глава государства отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года. Президент накануне утром из сообщений СМИ узнал, что Шрёдер приехал в Москву по делам компании «Глобус». После этого он пригласил своего старого друга домой. Шрёдер был вместе с ним, когда глава государства отмечал свой день рождения, отметили в Кремле. Публикация на сайте Кремля сопровождается фотографиями с рукопожатием Владимира Путина и Герхарда Шрёдера в неформальной обстановке. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, «Радио Спутник». Работают все радиоприемники страны. В эфире программа «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра социальной архитектуры МГИМО. Здравствуйте, дорогой мой друг.
3: Здравствуйте.
2: Снова здравствуйте, радостно вас видеть. Начнем с блица. А какой самый первый профессиональный совет вы дали и кому?
3: Ну, видите, я...
2: Это блиц, напомню.
3: Держи центр тела и линию атаки. Я просто профессионально начинал работать тренером по карате. Вот, поэтому у меня несколько очень бурных...
2: Это был какой-то ваш ученик?
3: молодости. Ну да, моим своим ученикам.
2: Так, скажите мне, пожалуйста, главное одно, чему вы научились за последние годы?
3: Принятию. Принятию ситуации, принятию других людей. Мы живем в очень сложное время, и не надо и ко времени, и к людям создавать себе завышенные ожидания.
2: А люди меняются?
3: Люди меняются. Кто-то в худшую сторону, кто-то...
2: Но меняются, люди могут меняться.
3: Люди могут меняться.
2: Есть книги, которые вы перечитываете?
3: Вы знаете, я раньше каждый год...
2: Напомню, это «Блиц».
3: «Война и мир» и «Библия».
2: Прекрасно. Что для вас является главной мотивацией сегодня в работе?
3: Интерес.
2: Прекрасно. С «Блицем» покончено. Вы были у меня на эфире месяца два тому назад, да?
3: Больше. Весной.
2: Весной. Это значит, до лета. Вот вас часто представляют как политтехнолога. А такая вот есть профессия, как политик? И как быстро можно стать политиком, если такая профессия есть?
3: Ну, во-первых, Макс Вебер в свое время выдал вот эту вот классическую свою лекцию «Политика как призвание и профессия», поэтому, да, конечно же, политиком можно стать. Это очень сложно, потому что политик – это, ну, наверное, вершина человеческих профессий. У нас просто к этому относятся, как к чему-то такому мерзкому, неприятному. Но вот те, кто для вас мерзкие и неприятные, они не политики, они политиканы. А политик предполагает действительно очень высокий уровень осознанности и мотивации высокого уровня. Потому что, видите, у нас в русском языке нет той разницы, которая есть в английском, между politics и policy. То есть politics – это процесс конкуренции, борьбы за власть, а policy – это политика в смысле большой какой-то стратегии. Так вот, настоящий политик, который борется за власть не ради самой власти, а ради того, чтобы реализовать какое-то свое видение. Вот таких людей мало.
2: А где же учат быть политиком?
3: Жизнь учит политиков. Не, понятно, я, конечно, мог бы сказать на семинарах Минченко консалтинг, и это действительно так. У нас в прошлом созыве было 125 депутатов из 450, которые прошли через наши тренинги. В этом году я еще не считал, будет сопоставимое число, потому что большое обновление прошло, кто-то там избрался из наших учеников, кто-то не избрался, кто-то из жизни ушел уже, к сожалению. Вот. А кто-то может сказать, что в специализированных учебных заведениях, ну, у нас в России вообще-то есть официальное место, где ты можешь стать политиком.
2: Это какое?
3: Это конкурс «Лидеры России. Политика». Было уже два набора. Первый в 2020 году, перед восьмым созывом, и второй в прошлом году, соответственно, перед девятым.
2: Да, попасть же просто с улицы нельзя?
3: Нет, вы должны пройти тестирование, вы должны получить рекомендации. Ну, то есть это конкурс, понятное дело. Но, тем не менее, после этого вас год учат. Чему учат, я не знаю, я там не преподавал.
2: А кто такой политик сегодня вообще, скажите мне?
3: Ну, настоящий политик, я уже сказал, это человек, который идет в политику ради того, чтобы реализовать какое-то большое видение.
2: А в чем тогда отличие политика от чиновника?
3: Ну, чиновник приходит просто на работу, он же не является человеком, который предлагает видение. Он,
2: как законопроекты они делаются?
3: Ну, законопроекты делают на самом деле не чиновники. Ну, вот так вот реалистично. Давайте так.
2: Как депутат у нас... это чиновник?
3: Нет, депутат, конечно, не чиновник, но депутаты тоже не делают законы. Ну, то есть они их делают иногда, но, давайте так, большая часть тех законов, которые поступают в нашу Государственную Думу, мы же про наш контекст говорим, да, которые поступают в Госдуму и которые потом принимаются, это законы, подготовленные исполнительной властью. Причем они могут быть как исполнительной властью быть внесены, так и внесены, например, через депутатов. Вот Вячеслав Викторович Володин, великий человек, третий раз стал спикером Госдумы, больше никто этого рекорда еще не побил. Вот, он ругался на это, что типа исполнительная власть. Вы зачем депутатами прикрываетесь? Сами ее носите, а то так позвали сюда, иди, давай, подпиши вот это, а вы это писали на самом деле. Но в исполнительной власти это тоже же возникает ни из ниоткуда. Как правило, есть какие-то субъекты, которые этого требуют. Ну, например, не хватает денег в бюджете. Давайте придумаем, как изъять дополнительные средства у населения, там, у бизнеса, угу, там, угу, еще откуда-то. Соответственно, дальше там начинают искать. Или есть какая-то отрасль, которую необходимо отрегулировать каким-то ее участникам. И они уже идут к чиновникам, иногда к депутатам, к чиновникам чаще, и дальше уже там что-то возникает. Если брать наши госкорпорации крупные, там, типа «Газпрома», так они сами для себя пишут законы, какие им нужны, или там «Ростеха», например. Вот. Поэтому я бы сказал так, что политики – это все-таки люди, которые предлагают, ну, какую-то свою большую идею. У нас таких людей очень мало.
2: Угу. А вот коммунисты у вас по-прежнему ассоциируются с СССР?
3: Давайте так.
2: Или уже эта связь у них потеряна?
3: Они заявляют, что не потеряли. Они заявляют, что они наследники Советского Союза. Угу. Но, конечно, когда я слушаю Геннадия Андреевича Сюганова, там большие вопросы на тему преемственности с идеологией марксизма-ленинизма. Ну, кстати, я вот могу сказать, с интересом огромным я смотрел встречу представителей политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом. Я могу сказать, у Зюганова было лучшее выступление, просто лучшее, с точки зрения понимания, во-первых, человека, с которым он разговаривает, а с другой стороны, с точки зрения понимания своих интересов, ну вот он там, в частности, пролоббировал тему, чтобы вот та же самая модель выделения комитетов оппозиционным партиям, которые существуют в Государственной Думе, была бы распространена на региональные парламенты.
2: Да, да, да,
3: да. Вот, пожалуйста, то есть человек решает конкретные, очень четкие задачи, при этом он демонстрирует лояльность по отношению к президенту, чего его предшественники не делали. Если вспомнить поведение большевиков, например, в дореволюционных государственных думах, то оно было радикально оппозиционным. А здесь, ну, выглядит как какой-то кадет или октябрист наш Геннадий Андреевич-то. На самом деле, тем более, что коммунистическая партия отказалась от атеизма, а это один из ключевых столпов вообще-то марксизма-ленинизма, идеологии КПСС. Но они, по большому счету, это пролетарского интернационализма отказались, потому что вот эта антимигрантская кампания, к которой подключились очень многие депутаты или кандидаты от КПРФ, потому что Михаил Матвеев, самая яркая фигура в этой нише в Госдуму, не прошел. Вот, ну, в общем, тоже как бы разрыв.
2: Но вы все равно не отвечаете на вопрос. Он у вас ассоциируется с Советским Союзом?
3: Ну, по стилистике, да. А по факту, конечно, это буржуазная партия.
2: И получается, у страны тоже он также ассоциируется, у граждан?
3: У граждан по-разному.
2: Ну, как вы считаете, вот как у нас? Не,
3: ну, мне что считать, у нас есть социологи. Какие мотивы голосования за КПРФ? Мотив первый – верните Советский Союз. А мотив второй – я голосую за самую оппозиционную партию, кто может показать Кузькину мать Единой России. А мотив третий – пусть будет хоть какой-то балансир партии и власти.
2: Угу.
3: И, соответственно, это разные мотивации. Только треть избирателя где-то на самом деле голосует за возрождение советских практик.
2: К слову, по поводу партии. Вообще, как вы считаете, вот появление новой партии вообще возможно? Есть шансы собрать голоса?
3: Да нет, конечно, всегда возможно. Понимаете, это как в анекдоте, когда цыган смотрит на своих детей, которые в луже барахтаются, и думают, этих отмыть или новых нарожать. Можно и этих отмыть, можно и новых нарожать. В общем, и то, и другое возможно. Технически партии у нас зарегистрировать можно, хотя с каждым годом все сложнее.
2: Почему?
3: Ну, потому что позиция Минюста такая. Во-первых, требования ужесточились. А во-вторых, ну, просто по факту не регистрируют новые партии.
2: А потребность вот избирателей есть в новых партиях?
3: Ну, видите, они, с одной стороны, говорят, что есть, там, до 30%.

0: А какая партия, по-вашему, требуется в Государственной Думе еще?
1: Понимаете, кто у нас является человеком, формирующим запрос на партии? У нас же один человек формирует запрос. Это президент. Его эта система явно устраивает. Новая партия ему не нужна. А там разговоры там, о каких-то элитных группах, они не субъектны, они такие решения не принимают. Они могут приходить с вариантами. Ну, то есть я знаю, что года два назад приходили с вариантом раскрутить зеленых и провести их в Госдуму. Там обсуждались варианты и с очень неординарными лидерами, и, в общем, там финансирование было понятное. Сказали, нет, не время, особенно во время специальной военной операции, зачем мы будем качать тему экологии, учитывая тот факт, что сейчас мы вынуждены по факту закрывать на экологию глаза.
0: Угу.
1: Ну, потому что это стоит денег. А дальше была идея очень нестандартной перезагрузки партии «Родина». Очень нестандартная, с очень нестандартным лидером. Тоже с ней походили в прошлом году пару-тройку месяцев и отказались от этой идеи. Ну, то есть идеи-то регулярно бродят, но у нас пока, я вижу, настрой в целом все двигать по консервативному сценарию. Мы это видим и по кадрам. Ну, типа, те же самые пять партий. Там поменялся какой-то рядовой состав депутатов, но там большая часть председателей комитетов, там вице-спикеров сохраняется. Спикер сохранился впервые в современной истории. Говорили о каких-то перестановках в правительстве, там, очень бурных. Ну, вроде тоже ничего не предвещает. Вот, спокойно, как слоны. При том, что где-то весной сидели на чемоданах.
0: Ну, даже такие, так?
1: Да, да, да. Был такой настрой, ну, вот что-то там похоже подвигается, как и в администрации президента. То есть ходили различные схемы того, что будет вот эта вот любимая игра, когда люди под музыку ходят вокруг стола, вот, потом хлоп, да, и они должны сесть. Вот один стул убирают, и кому-то место не достанется. Но они уже пересаживаются. Кто там из АП в правительство, кто-то из правительства в АП, кто-то в корпорации.
0: Кто запускает эти слухи?
1: Да я думаю, что они часто отражают реальное...
0: Ну почему же ничего не сбылось?
1: Ну потому что в итоге сказали, а что, и так нормально. Mm-hmm. Как в известном высказывании руководителя АвтоВАЗа, можно, но зачем?
0: К слову, по поводу предвыборных кампаний, вот с момента первых выборов в Госдуму, какая предвыборная кампания и чья была самая интересная вот вся эта предвыборная история?
1: Я бы сказал, что самые драматичные созывы были третий и четвертый, соответственно, 99-й и 2003-й. Ну, 99-й решался вопрос с преемником. Была компания Лужков-Примаков,
0: угу.
1: И был слепленный на коленке блок «Единство» во главе с Шойгу и слепленный также на коленке «Союз правых сил» во главе с Кириенко. И эти два Сергея, этот правоцентристский блок, поддерживал Путина. Ну, а, соответственно, коалиция Лужков-Примаков двигала в президенты Примакова. И вообще никому было не важно, что первое место заняли коммунисты, потому что всем было понятно, что КПРФ здесь не игрок. А вот то, что путинская коалиция набрала больше, чем коалиция Примакова и Лужкова, привела к тому, что те сказали, ну, все, мы сдаемся. При этом надо заметить, я с одним из губернаторов разговаривал, который был в этом списке Примакова и Лужкова, я им говорю, слушайте, а чего они у вас так мало набрали? Он говорит, ну, потому что с людьми надо нормально разговаривать. Мы когда вошли, ну, там, губернаторы такие, это старожилы, руководители, там, солидных регионов, мы думали, что, ну, это как-то наше совместное предприятие акционерное. И, соответственно, начинаем разговаривать с Лужковым, типа, ребят, ну, давайте, как там дальше, что там с властью и так далее. Те говорят, ну, вы пока посидите, а мы там все, ну, как бы, вы же примкнули к стану победителей, поэтому... Вы должны быть довольны только тем, что вы с победителями.
0: Что мы вас взяли, да?
1: Да. Ну, говорит, ну, я ничего не сказал. Он такой опытный человек. Говорит, ну, хорошо, я покивал, и все. Ну, да, они у нас провалились, а единство набрало больше. Ну, просто потому, что мы поняли, что с этими людьми, если они еще к власти не пришли, а они уже так разговаривают, а что будет, когда они к власти...
0: Это 99-й год, а в 2003-м?
1: Еще в 99-м году был прикол, сняли же с выборов ЛДПР.
0: Да.
1: И срочно, опять же, на коленке слепили блок Жириновского. И там было
0: смешно. Зачем это было сделано?
1: А там просто в десятке были такие уважаемые люди, как Сергей Михайлов, который выиграл все суды по поводу того, что его обвиняли.

0: в отношении к каким-то криминальным структурам. Все суды выиграл, поэтому только это про него могу сказать. Анатолий Петрович Быков там был.
1: А что же там было такого интересного в этой компании?
0: Ну, потому что вот все было вот так, все вот так вот мотылялось, было вообще ничего не понятно до самого конца. И у меня вот клиент был, он избирался по одномандатному округу, он на тот момент был офицером ФСБ, и он такой, говорит, я прямо замечаю, на встречу приезжаешь, и спрашивают, типа, кого вы хотели бы видеть президентом? И я где-то там в сентябре говорил, типа, Примакова, все говорят, да, нормально, молодец. А в октябре уже я говорю Примакова, все так, типа, а что не Путина? И он говорит, я понял, народ полюбил Владимира Владимировича. Ну все, я говорю, начал говорить, я за Путина. Вот, ну я, говорит, не с Путиным, не с Примаковым, не был знаком. Ну, вот, оба, в принципе, из спецслужб. Оба,
1: так, ну это получается да.
0: 2003 год была попытка государственного переворота. Михаил Борисович Ходорковский профинансировал три партии, ну там, КПРФ, СПС и Яблоко. Плюс еще различных одномандатников от разных партий. То есть у Ходорковского была задача получить конституционное большинство в парламенте.
1: Купить у коммунистов и у эсеров.
0: Ну, они засунули... Ну, эсеров тогда не было еще.
1: Подождите, у КПРФ, а вторая партия как?
0: СПС.
1: СПС это что?
0: Союз правых сил.
1: А, Союз правых сил.
0: Оттуда Кириенко тогда ушел. Кириенко в 2000 году назначили полпредом президента, и он вышел из партии. И, соответственно, рулил там всем Анатолий Борисович Чубайс, ныне проживающий в Израиле, как известно. И вот Ходорковский давал деньги СПСу, давал деньги, ну, больше всех давал Яблоку. То есть у Яблока вообще как бы основное финансирование, насколько я понимаю, было от Ходорковского. У СПС частично, потому что там еще скидывался крупный бизнес, ну, типа там партия бизнеса. Они, видите, они убрали весь вот этот вот пафос, который им помог победить в 99-м, когда Кириенко был, что дорогу молодым, кадровые лифты и так далее, все то, что потом Сергей Владимирович реализовал, уже будучи в администрации президента. А они все просто, мы партия крупного бизнеса, там был этот ролик с люксовым самолетом, там, с богатыми белыми сиденьями, в котором летели Хакамада, Немцов и Чубайс, который прям их угробил. Ну, там много чего их угробило. Ну, в общем, Яблоко, СПС и частично КПРФ финансировались Ходорковским, плюс отдельные.
1: А что значит частично КПРФ?
0: Ну, потому что, ну, там они купили несколько мест, насколько я понимаю, и двигали своих людей. И была предварительная договоренность, что когда будем менять Конституцию с президентской на парламентскую республику, то, в общем, вы там голосуете с нами. И это все закончилось арестом Ходорковского, самого богатого человека страны, в новосибирском аэропорту, вошел спецназ, сломал дверь в самолет, выволокли лицом в снег, наручники. Ну, в общем, все вот так вот. Потом, правда, были еще драматичнейшие выборы 2004 года, их мало кто помнит.
1: Это какие, имеется в виду?
0: Ну, выборы, это вторые выборы Путина. Потому что в момент, когда они подавили государственный переворот Ходорковского, они, ну, как бы, ну, ушел в отставку Волошин, человек, который был от семьи главой администрации президента. И дальше была такая история, что Ходорковский был в тюрьме, Березовский в этот момент был в эмиграции, и у них была концепция следующая, что из бюллетеня выпадают все кандидаты, кроме Путина, выборы объявляются недействительными, поскольку срок полномочий Путина закончил, то исполняющим обязанности становится премьер-министр Касьянов, ныне иноагент. И, соответственно, дальше уже Касьянов выигрывает уже повторные выборы президента. И что там сыграло свою роль? Ну, во-первых, что какие-то кандидаты... И, кстати, там смешно было. От коммунистов баллотировался Николай Харитонов в первый раз.
1: Да, это я помню.
0: Да. От ЛДПР охранник Жириновского Малышкин, которого он потом выгнал. Вот здоровенный такой кабан. Вот. И там был джокер, это Сергей Михайлович Миронов. Когда сейчас вот там люди ругаются, говорят, а что, так сказать, это Миронову натянули вот эти 5% «Справедливой России»? Ну, во-первых, мы не знаем, натянули или нет, но определенная благодарность, что в момент, когда была вторая попытка в течение года государственного переворота, Сергей Михайлович сказал, все, не вопрос, я в жизни не сниму свою кандидатуру, его функция была просто быть в бюллетене. И был такой кандидат Иван Рыбкин, с которым произошла неприятная история. У него в штабе сидели политтехнологи от Березовского, ну, на мой взгляд, эти люди нарушали профессиональную этику, я бы даже не стал называть их политтехнологами, это проходимцы. И Рыбкин заходит в свой штаб, заглядывает случайно через плечо в компьютер вот этого своего, так сказать, присланного Березовским человека, и видит, что тот печатает его некролог. Он совершает такой круг по комнате, аккуратненько, невзначай, выходит на улицу, ловит вторую машину. Тогда такси, как вы понимаете, не было, все ездили вот это, с руки ловили частников. На Киевский вокзал и уезжает в Киев прятаться там на какой-то хазе Малине, чтобы его не убили. Ну вот такие тоже были интересные драматичные выборы.
1: Фантастика. Ну а вот эти выборы сегодняшние, как вам? Что вы скажете про них?
0: Ну я уже сказал, что это самые скучные выборы в истории выборов в Госдуму у нас в России.
1: Почему?
0: Ну, война, потому что у нас.
1: Потому что по закону военного времени или что?
0: Ну как, у нас по законам военного времени это ограничений нет, но есть самоограничения. Ну, то есть партии вели себя, как в известном анекдоте времен моего детства, когда Чебурашка и Колобок решили подраться, и Чебурашка говорит: чур, по ушам не бить. Колобок говорит: по голове тоже. И вот ровно такая история у нас случилась. То есть каждую партию можно было за что-то там, типа, мочить. Но как-то никто этого не делал. То есть, на самом деле, с точки зрения там, внутрипартийной конкуренции, все было очень аккуратно. Это первое. Второе, с точки зрения критики партии власти, ну, тоже, ну, потому что, ну, как, ну, война идет, так или иначе, это правящая партия. Там, получается, мы там, что, кстати, там, на украинцев, что ли, работаем, или на коллективный Запад. Поэтому тоже критика была очень аккуратная, дозированная. Ну и денег мало.
1: Потому самая что все идет туда, да?
0: Да, самая недофинансированная компания.
1: Но чтобы не быть самой недофинансированной радиокомпанией, мы прервемся на рекламу, которая будет всего минута, а потом мы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне индийское издание сообщило, что Индия предложила нашей стране и Украине план перемирия из трех пунктов, направленный на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. Как подчеркнул Песков, такое предложение Индии касается только определенного сектора урегулирования на Украине. Он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио прав в том, что никаких перспектив дипломатического разрешения конфликта пока нет. Пресс-секретарь главы государства ранее назвал предложение Индии по урегулированию сегментарным планом и выразил признательность Нью-Дели за готовность содействовать в этом вопросе. Планы молдавских властей бороться с поставками российского майонеза не добавят стране суверенности. Отказ от партнерства с Россией лишь подрывает основы государственности Молдавии. Так считает депутат Госдумы Алена Аршинова. Парламент Молдавии сегодня, напомню, провел закрытое заседание по утверждению общей структуры и численности национальной армии. Депутат от оппозиционной партии «Демократия Дума» Василий Костюк сообщал, что на заседании также обсуждали вероятную борьбу с поставками российского майонеза в республику, которого на молдавском рынке сейчас 62%. Депутат Госдумы добавила, что этот продукт, по мнению молдавских парламентариев, представляет более серьезную опасность для молдавского суверенитета, чем румынская интервенция. Министерство обороны Великобритании сообщило об открытии в Киеве бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Отмечается, что центр поможет малым и средним предприятиям выстраивать отношения с украинскими партнерами, получать информацию о ситуации на местах и заниматься совместными разработками, производством и инвестициями. Россия, напомню, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются игрой с огнем. Пассажирский самолет, принадлежащий государственной саудовской авиакомпании, получил серьезные повреждения в результате пожара, возникшего во время стоянки в аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение Ансар Алла заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту в Эр-Рияде. По словам источников, пожар связан с попаданием осколков или прямым ударом снаряда. Предположительно, в момент инцидента на борту самолета не было людей. Это все к данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дуэль с Манучаровым.
1: Мы продолжаем. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Евгений Минченко сегодня у нас в кадре. Евгений, еще раз здравствуйте. Радостно говорить с вами про такие глубокие темы политические. То есть, возвращаясь о том, о чем мы говорили до рекламного блока, то есть все деньги уходят на СВО, поэтому как бы финансов нет никаких.
0: Ну, какие-то есть, но в принципе компании были достаточно скромными. Если сравнить с 2021 году, я думаю, объем затрат, ну, раза в два, может быть, даже в три меньше.
1: Ну, сработало же?
0: Ну, сработало, потому что, понимаете, как вот вы вышли на ринг такие бодрые и бьетесь 12 раундов по 3 минуты. Вы все чемпионы, вы подготовленные. А вот чемпионат водокачки. И 3 раунда по 1,5 минуты. Но там тоже все примерно одного уровня. Поэтому, ну да, вроде как это.
1: Угу.
0: Даже интрига какая-то была.
1: А вот люди по-прежнему голосуют за образ, да?
0: Нет. Люди голосуют по-разному. Во-первых, есть инерция. Ну, что, например, помогло одной из старейших партий ЛДПР. Ну, типа, я всегда за ЛДПР голосую. Да. И даже тот факт, что нынешняя ЛДПР идеологически очень сильно ушла от времен Владимира Вольфовича, ну, как бы есть инерция бренда. То же самое с КПРФ. А второе, люди, например, голосуют просто за то, чтобы было что-то новое. И в этом смысле новым людям повезло, они остались новыми. Мы проводили большое количество фокус-групп, и вот, ну что, вот они уже поработали срок в Госдуме, они уже не новые. Да нет, новые, они все равно, они другие, они отличаются по стилю. Вот тут, кстати говоря, то, о чем вы говорите, там голосуют за образ. Вот тут голосуют за образ, что более молодые, более яркие, более раскованные, менее официозные. Потому что у нас же большая часть оппозиционных партий хотят быть такими маленькими единороссиками. Голову в плечи. Даже причем карикатурный единорос, потому что нормальные единороссы вполне себе бодро выступают. Взять вот того же там, товарища моего, там, Петра Толстого, там, Евгения Попова, ну вот из ваших коллег, например, по ГТРК. Да и не журналисты взять, там, Андрей Исаев очень бодро выступает.
1: Но это не вопрос в том, что, может быть, как сказать, личность не того размаха, поэтому не голосуют. Понятно, что Единая Россия, повезло у них, Медведев с Путиным.
0: Думаю, что основной прирост дали Путин. Два раза пришел на съезд, встретился с первой пятеркой, ну, то есть, как бы четко дал возможность всем понять, что это, да, это партия президента, это моя основная ставка. Дальше, это Собянин, потому что интересный момент тоже вот по фокус-группам. Нет вот такой озлобленности, что типа Москва жирует за счет регионов. Все-таки вот типа, ну да, Собянин, помимо того, что есть большой бюджет, во-первых, он этот бюджет как-то все-таки аккумулирует, зарабатывает эти деньги.
1: Нет, про них понятно, да, про эту пятерку понятно, даже не надо разжевывать.
0: Ну, Нет, слушайте, вот непонятно, потому что была огромная дискуссия. Давайте не светить Собянина, давайте Собянина только для Москвы. Он же на прошлых выборах в Госдуму возглавлял только московскую группу. А в федеральной части его списка его не было. У нас последний раз мэр Москвы был в списке как раз в 2003 году, когда «Единая Россия» впервые шла на выборы. И как раз тут-то история такая, что вот эта озлобленность по отношению к Москве, она пропала в регионах. Ну или как минимум очень сильно снизилась.
1: Ну, они видят результат работы Сергея Семеновича. Да, да. Сейчас никого не хотели хвалить или, наоборот, критиковать. Вопрос конкретный. То есть вот с «Единой Россией» понятно, есть вот эта пятерка. А с ЛДПР и с КПРФ, ну, там же просто нет людей, может быть, поэтому?
0: Ну, смотрите, у КПРФ очень сильно добавил Николай Бондаренко. Он все-таки миллионные просмотры, он в архетипическом образе шута. Ну, он драйвовый, на него хотя бы смотреть интересно. И самые прикольные дебаты-то получились в этой гримерке Соловьева перед дебатами. То есть тоже это вопрос... Будь всегда готов к атаке, как учат в восточных единоборствах. А вальяжный Петр Толстой. Ну, подебатируем. Тут берет мобильник, включает камеру, говорит, ну, поехали. Давайте, коллега. И, ну, это было, конечно, неожиданно. И потом они же еще... в чем прикол? Они же и монтировали. То есть ты устраиваешь дуэль. Ну, как вот мы мне сейчас устроили, как бы не дав предварительно вопроса, да, а то же самое тут раз, ты не ожидаешь, ты ждешь, что вот ты выйдешь туда.
1: Ну, считаете, это вот методы такие, как бы они на войне все способы, ну,
0: да,
1: хорошие
0: конечно,
1: из этой серии?
0: Конечно, да. Ну, а что, ну, кстати, Петр Толстой мог бы сказать, я не хочу с вами разговаривать, уйдите, отведите меня в другую гримерку. Ну, это понятно, что это была бы слабая позиция.
1: А в Америке как происходит? Они за что голосуют там? За кого? За образ или все-таки какие-то предпочтение к...
0: Ну, смотрите, история такая. Повестки. Есть конгломераты электоратов, там как бы два подхода.
1: Угу.
0: Подход республиканцев. Мы берем большую повестку, мы выигрываем за счет большой повестки, в первую очередь содержательной, но понятное, что дело, что кандидат — это месседж. Я вот вам расскажу. Короче, 2016 год. Я поехал в Штаты мониторить выборы президента и, соответственно, побывал на митингах Хиллари и Трампа. Хиллари в Филадельфии, центр города, стадион, заполнено где-то на две трети, начали практически вовремя, вышли какие-то люди достаточно унылые, ну, местные эти активисты. Вышла Хиллари, выступила буквально минут на 5-10.
1: Ну, вы можете подробно так не рассказывать?
0: Я объясню, да. Потому что это надо рассказать. Ну и, короче, потом концерт какой-то певички.
1: Угу.
0: И Трамп огромный ангар в поле, очередь на 2 часа, а потом 4 часа мы его ждали, потому что у него было несколько встреч, он летал на самолете между разными точками. И вот представляете, уже ночь, 1 час ночи, садится самолет, из него практически сразу в ангар летает Трамп и говорит: «Ну что, привет!» И шарашит 40 минут без остановки, просто как машина.
1: Вопрос персоны.
0: Ну, это очень большое значение, конечно, имеет. И мы вышли там, мы были там с девушкой одной, она ирландский политконсультант, и она такая говорит: «Ну, ты видел и эту, и его?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Я не верю в рейтинги. Она не может победить вот это».
1: И в результате?
0: Ну, Трамп выиграл.
1: А как устроены современные элиты в России? В каких областях они существуют? Или только в одной все-таки политической?
0: Да нет. Я думаю, что база все равно – это административно-экономическая элита. А политическая, особенно если брать публичную политику, она, конечно же, очень вторична. Ну вот в нашей модели «Политбюро 2.0» книжку я вам дарил. Я помню, у нас публичных политиков выше уровня членов ЦК нету, а выше них еще кандидаты в члены Политбюро и члены Политбюро. То есть вот людей, которые именно публичные политики, которые партийцы. Я Дмитрия Анатольевича Медведева туда не включаю. Он член Политбюро, но он в первую очередь не публичный политик, а зам Путина по Совету Безопасности.
1: Ну как, он экс-президент.
0: И это тоже. Но
1: как же не публичный?
0: Я бы сказал так, что вклад публичности Дмитрия Анатольевича в его ресурсность очень невелик. Ну, то есть, понятно, что есть вот эта вот прикольная тема с его этими твитами в Телеграме и, наверное, еще и в мессенджере Макс. У меня его нет, к сожалению, поэтому не знаю, что там у него. Но это скорее такая изюминка-перчинка. А главная история с Дмитрием Анатольевичем – это то, что он решил в ходе СВО 2 очень важных проблемы, за которые он персонально отвечал. Это набор по контракту и проблема снарядного голода.
1: Ну, мы ушли чуть-чуть в сторону. Элиты сегодня – это кто? Элиты России.
0: Элиты России – это конгломераты лично давно знакомых людей, которые вместе долго двигались к власти. Большая часть современных, ну, топа элит – это люди или из Питера, или связанные с Питером, или исторически взаимодействовавшие так или иначе с Владимиром Путиным. То есть топовая элита нашей страны, конечно же, это личная сеть контактов Владимира Путина.
1: Угу. Как удивительно. Это вы сейчас только сейчас сформулировали, или это давно известно?
0: Да нет, это давно известно, но слушайте, давайте так. Человек, который прошел через несколько попыток государственного переворота. Ну, как бы, во-первых, 99-й на самом деле это тоже была попытка государственного переворота просто легальными средствами, потому что, если вы почитаете, очень сильно, конечно, отредактированное воспоминание Бориса Ельцина, то он там прямым текстом пишет, что он предлагал Лужкову стать своим преемником, стать следующим президентом. Ну, при соблюдении определенных гарантий, а тут сказал: «Я и так стану президентом. Спасибо большое, Борис Николаевич. В ваших услугах не нуждаюсь».
1: Это факт.
0: Ну, это Ельцин пишет в своей книге. Я же что могу сказать? Ну, наверное, Юрия Михайловича я об этом не спрашивал. Но он не опровергал. И, соответственно, бывший премьер-министр, действующий мэр Москвы, глава Татарстана, глава Башкортостана и еще там порядка 20 губернаторов выходят и создают политическую силу, которая заявляет себя как антипрезидентскую силу при действующем президенте. Ну, то есть, это раскол, в том числе раскол в силовой части. Давайте вспомним, какими трудами убирали, например, Скуратова, генерального прокурора. А кто помог его убрать через Совет Федерации? Кто тогда возглавлял комитет по законодательству? Сергей Семенович Собянин, на тот момент глава Думы Ханты-Мансийского автономного округа. Это к вопросу о формировании доверия. То есть вот Путин на тот момент директор ФСБ и Собянин на тот момент руководитель профильного комитета Совета Федерации обеспечивали голосование сенаторов за отставку генерального прокурора. Вот тогда формировалось это доверие. Дальше попытка государственного переворота 2003 года Ходорковский, а попытка государственного переворота 2004 года это, соответственно, там Березовский и компания.
1: Ну, к чему вы говорите, столько переворотов?
0: 2011 год, попытка государственного переворота, опять же, так называемое белоленточное движение. И во всех этих случаях Путин сталкивался с нелояльностью части государственного аппарата. Ну, соответственно, вывод какой? Если хочешь быть устойчивым, если хочешь реализовать свою историческую миссию, а я абсолютно уверен, что для Путина важно именно реализовать историческую миссию, а не власть ради власти. То есть он действительно, он человек какого-то такого большого видения. Ну, вывод какой? На ключевых позициях должны стоять лояльные люди. А как ты узнаешь, человек лояльный или нет? Ну, ты должен с ним съесть пуд соли, ты должен с ним пройти кризисные ситуации. Вот Дмитрий Анатольевич побыл президентом, я отдал президентское кресло. Ну, это жест. Это...
1: Разве был вариант не отдать?
0: Я думаю, да. Более того, ну, некоторые люди из окружения Дмитрия Анатольевича прямо потом говорили, если бы мы знали, что за нас выйдет такое количество людей на улицу, мы бы, конечно, не отдали Путину власть. Это в прошлом один из ближайших сотрудников Дмитрия Анатольевича заявлял.
1: Это кто, простите?
0: Наталья Тимакова. Я не уверен, что это авторизованная цитата, там, ну, это звучало. Вот, если я не авторизованная, приношу свои...
1: Так сказать, по поводу элиты, заранее. Давайте еще чуть-чуть. Я правильно понимаю, к вам часто обращаются с просьбой попасть в эту самую элиту, а вот у кого есть шанс сегодня там оказаться?
0: Ну, давайте так. Во-первых, я бы самого себя к элите не...
1: Нет, речь не о вас.
0: Не-не-не, поймите. А кто выписывает пропуска?
1: Ну, из ваших тезисов, которые вы только что мне изложили, что это должна быть прямая связь с президентом. Ну, или косвенная.
0: Ну,
1: то есть, грубо говоря, сейчас, вот я доверенное лицо президента, да, на трех его выборах. Я элита?
0: Ну, нет. У нас доверенные...
1: А я имею отношение к нему.
0: Ну, я могу вам сказать. У нас доверенных лиц президента в прошлом и сажали, и собственность у них от меня отнимали.
1: Спасибо за прекрасный намек, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот как понять, где элита, если с ней спросить?
0: Ну, элита – это те люди, которые реально принимают решения. Ну вот, окей, давайте так. Есть 9 типов людей, которые находятся в политике. Тип первый – игрок. Это человек, у которого есть свои ресурсы. Вот он – реальная элита.
1: Дальше.
0: Тип второй – порученец. Это тот, кто по заданию игрока решает конкретные задачи с высоким уровнем такой автономности. Он себе набирает уже команды, ну, такой проектный менеджер. Ниже идет политрук. Это человек, который идет четко по скрипту, иди туда, сделай вот это и так далее. Это вертикаль, грубо говоря, внутриэлитная. Угу. Второе. Вертикаль административная. На топе стоит лоббист. Это человек, который занимает позицию в административной вертикали. А дальше он работает с разными группами, в отличие от порученца, который работает только на одну.
1: У кого есть шанс оказаться в этой элите?
0: Ну, тут вариант такой. Если игрок, ты должен быть частью какой-то команды. Как одиночка, ты никто, звать тебя никак. И у тебя должен быть какой-то изначальный ресурс. Это может быть ресурс финансовый, это может быть ресурс силовой, это может быть ресурс связей. Почему говорят там типа дети и элиты? Ну, так потому как бы идут вверх. Ну, а почему? Вот человек, например, взял и описал будущего президента, сидя у него на коленях в возрасте 4 месяцев. Ну вот, этого человека, например, не посадят за то, что другие люди получают большие срока.
1: Это реальная история?
0: Ну, реальная история, конечно.
1: Какого президента?
0: Ну, это я не буду говорить, потому что это уже, ну, скажем так, есть у нас...
1: Это девочка люди... или мальчик, скажем
0: девочка,
1: так?
0: Девочка, это девочка.
1: Ну, тогда понятно.
0: Да, это девочка, очень конкретная девочка.
1: Так.
0: Вот. Или, например, если ты жена покойного друга и учителя... то какие бы к тебе вопросы ни были, ты будешь сенатором от Тувы. Это Людмила Нарусова.
1: Ну, это понятно.
0: Да. Вот. А что касается детей, ну, они тусуются среди людей, которые говорят о политике, которые, ну, просто там транслируют какие-то там знания. Угу. Они с детства общаются, как правило, тоже с детьми непростыми. И, соответственно, у них, да, у них... не, ну, только
1: понятно.
0: Знания, у них, да, вот этот вот,
1: понятно,
0: интеллект,
1: понятно,
0: чисто
1: коммуникативный. Не будем тратить время на,
0: да,
1: девочек, ну, и бабушек.
0: Да.
1: Скажите...
0: Да. Или ты идешь прямо вот в какую-то структуру, и ты двигаешься по пути карьерного бюрократа. Так тоже можно. Но вероятность того, что ты выпрыгнешь, она одна из тысячи.
1: Угу. Последние несколько вопросов и отдаю вас зрителям на растерзание. Какой сегодня запрос главный у общества с точки зрения политики?
0: Ну, последнее исследование ВЦИОМа, я тут на Валерия Федорова сошлюсь. Свобода, достоинство, справедливость.
1: Все то же самое, что было до СВО.
0: Очень сильно выросло. Очень выросла особенно ценность свободы и ценность достоинства, уважения, прав. То есть это прям выросло за время специальной военной операции.
1: Кто такой лидер и что нужно, любой ли человек может им стать?
0: Ну, я могу вам сказать очень просто. Вот помет собачек, у них нет никакого еще опыта, а еще ничего не произошло. Вот среди них обязательно будет один лидер. Я вот так, например, свою собаку выбирал.
1: Все генетическая история.
0: Я думаю, что все-таки очень многое обусловлено генетикой.
1: Угу. Мы можем сегодня уже задумываться, что будет в 2030 году с точки зрения выборов президента?
0: Я думаю, в целом надо задумываться о том, что будет в 2030 году, а главное, как дожить до 2030 года. Это полезное упражнение.
1: Ну, план этот есть уже?
0: Слушайте, ну, пока план, базовый план Путин до 2036-го, а что будет дальше, ну, будем смотреть.
1: Этот план имеется в виду как...
0: План элиты, ну, в принципе, это консенсусный подход, что никто никуда не идет, а Владимир Владимирович, который, ну, в хорошей форме, я наблюдал его во время встречи с лидерами партий и фракций, ну, он прямо демонстрировал очень хорошую интеллектуальную форму, он очень четко там, кстати... реагировал к одному один подход, к другому к другой, то есть очень уважительно и подчеркнуто к Зюганову или там после выступления Слуцкого так, да, не хватает нам Жириновского, не хватает.
1: Он ну, сказал вслух.
0: Да-да. Вот. Ну, то есть было видно очень разное отношение, очень четко схватывал, очень быстро реагировал на какие-то...
1: Ходят слухи, что одного из представителей фракции собираются заменить, это правда?
0: Я не знаю. Кого? Сергея Михайловича? Нет. Ну, там же вопрос со здоровьем. Вот, я думаю, это ключевое.
1: А другие фракции?
0: Не знаю, Геннадий Андреевич бодрее всех бодрых. Еще раз повторюсь, он прекрасно выступил.
1: А ЛДПР?
0: В ЛДПР? Ну, что, Слуцкий молодец. У него результат лучше, чем у Жириновского был в 2021 году. Вот, он в аппаратном плане все выстроил. Вот, а так, ну, видно было, вот Слуцкий бился за две вещи, за вице-спикера для Марии Воропаевой и за комитет по международным делам или какую-то замену для себя, то есть он же так обтекаемо сказал, вот я же, между прочим, чрезвычайный полномочный посол, я бы хотел заниматься дипломатией. Ну, да. Для него это более интересно, чем партия.
1: Последний вопрос. Понятно, что ответа на него нет ни у кого, но тем не менее. Когда закончится специальная военная операция?
0: Ну, не скоро.
1: Надевайте наушники. Вопросы от наших телезрителей. Их всего 4, но они очень важны. Прошу.
5: За кем из политиков вам интересно наблюдать?
0: Ох, много, кстати, интересных политиков в последнее время. Вот из молодого поколения много интересных политиков, девушек. Ольга Занко у «Единой России», Ксения Горячева у «Новых людей». И, кстати говоря, Анастасия Павлюченко, вот такая новая звезда. Несколько новых девушек в ЛДПР появились традиционно такой
1: традиционно там.
0: Мужской партии. Вот, поэтому вот мне в последнее время нравится наблюдать за политиками и женщинами.
1: Следующий вопрос.
5: Почему капитализм победил коммунизм?
0: Ну, я бы сказал так, что поскольку коммунизма не было, то некого было побеждать. То есть у нас скорее был госкапитализм.
1: Следующий вопрос.
5: Вы верите в светлое будущее? Или хоть какое-то будущее вообще?
0: Ну, я-то верю, конечно. Я планирую прожить 150 лет, увидеть внуков, правнуков.
1: Дай бог, чтобы так и было. Следующий вопрос.
6: Можно ли исправить негативный образ политика? И как быстро? Например, Иосифа Сталина.
0: Ну, Иосифа Сталина-то уже не избирается же никуда, насколько я понимаю.
1: Нет, но имеется в виду образ. Можно
0: ну, а, да, да, не, а проблема же в том, что уже реальный Сталин никому не интересен. А дальше это уже такой симулякр. Для кого-то Сталин – это наследник Ленина. Для кого-то это продуманный двойной агент, который пришел к власти и поубивал большевиков. Ну, кстати, так говоря, так и было технически. То есть это не значит, что он был там агентом царской охранки, который, в общем, реализовал коварный план. Кто-то считает его хитрым иностранным шпионом. Ну, как бы у каждого свой Сталин, поэтому к реальному Сталину это имеет практически никакого отношения, поэтому можно как угодно это все исправлять, корректировать, что-то себе выдумывать.
1: Евгений, я вас благодарю за прекрасный эфир. Как обычно, вы невероятно красноречивы и невероятно остры. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, жду вас ровно через неделю на частоте 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся, и, пожалуйста, пусть у вас будет все хорошо. До скорого.
2: Дуэль с Манучаровым. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
8: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
8: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
8: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
8: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием «приливный захват». Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 23 часа, в Ереване полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Спецпосланники США обсудят с Украиной новую мирную сделку. Российские военные отразили массовую атаку украинских дронов в ДНР. Россия и Филиппины обсудили поставки энергоресурсов. Подробности далее. Посланник американского лидера Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер 9 октября встретятся с представителями Украины. Стороны обсудят новое предложение по завершению украинского конфликта, утверждает журналистка News Nation Келли Мейер. По ее информации, во встрече примут участие советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и НАТО. Тем временем портал Axios сообщает, что встреча состоится в Майами. На ней Украину представит глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давид Арахамия. Данную информацию также подтвердил и Белый дом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина за позицию России по ближневосточному конфликту. Он обратил внимание на то, что глава нашего государства всегда выступает против односторонности и подчеркнул, что Исламская Республика ценит такой подход. Пезешкиан также затронул тему вокруг переговорного процесса с США, упомянув, что атаки штатов во время Он отметил, что стороны обменялись своими инициативами, и когда процесс их обсуждения будет финализирован, можно будет через посредников подводить итоги. Владимир Путин ранее сегодня встретился с президентом Ирана в рамках визита в Туркмению. Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили массовую атаку украинских дронов, защитив зенитный ракетный комплекс «Бук» в ДНР. Об этом сообщил заместитель командира батареи расчета ЗРК «Бук». По его словам, к позициям российских военнослужащих приблизились около 20 ударных БПЛА. Для их уничтожения применялись пулеметы и зенитные ракетные комплексы «Игла». Страны Запада в стремлении нанести России стратегическое поражение готовы пожертвовать многим, в том числе таким важнейшим механизмом, как Конвенция о запрещении химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации о запрещении химоружия Владимир Тарабрин. Он обратил внимание на то, как, прикрываясь лозунгами в стиле «все делается ради блага государств-участников», страны коллективного Запада постепенно форматируют Конвенцию, продавливают решения, не соответствующие ее мандату. Тарабрин выступал в Гааге на сессии исполнительного совета ОСХО, которая проходит с 6 по 9 октября. Россия и Филиппины обсудили поставку энергоресурсов и перспективу сотрудничества в электроэнергетике, сообщили в Минэнерго России. Как уточняется, российская сторона выразила готовность предложить своим партнерам широкий спектр технологических решений в сфере топливно-энергетического комплекса. Также страны договорились содействовать расширению деловых связей между российскими и филиппинскими компаниями. Ранее заместитель министра энергетики России Роман Маршавин провел переговоры с министром энергетики Республики Филиппины. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: Начинается вечер на радио «Спутник». И вечер этот начнем с часа, который будет посвящен внутренней и внешней политике, геополитике и ситуации на линии боевого соприкосновения, и ситуации в рамках проведения специальной военной операции, и вообще в самого разного рода взаимоотношений в мире, в России и Украине, конечно, в частности. Роман Донецкий, блогер, автор телеграмма «Макс-канала в Дон РФ», на прямой связи с нашей студией. Роман, рады вас приветствовать. Начнем с международных новостей, поскольку анонсированные, ну, по сути, уже официально анонсированные переговоры украинской делегации, которая отправляется в США, соответственно, 9-10, то есть завтра-послезавтра, октября, для проведения переговоров в составе делегации, ну, состав делегации, в общем, достаточно такой, вроде бы, значительный, но здесь я начал бы, наверное, вот первый вопрос, который бы я задал, какова, на ваш взгляд, цель с украинской стороны этих переговоров? Про США отдельно поговорим, потому что тут много новостей с американцами связанных.
3: Да, элементарное — показать, что они якобы стремятся к миру. Это основная их цель. Они сейчас вообще демонстрируют максимально, что якобы готовы к миру, но мир видят своеобразно в виде новых Минских соглашений, заморозкой по ЛБС, по линии боевого соприкосновения, без всяких гарантий, с обещанием, что дальше, мол, когда война остановится, мы поговорим. Но это точно то же, что было в 2014-2015 году. С той поры поговорили 8 лет. Причем все переговоры украинская делегация в дальнейшем, после остановки боевых действий, тупо блокировала. То есть они хотят повторить все тот же фокус.
2: То есть ничего не изменилось, проще говоря. То есть в данном случае тот ущерб, те повреждения, то уничтожение инфраструктуры экономики Украины, не только экономики, и блэкауты, которые уже есть или будут, они вообще никак не повлияли на позицию украинской стороны?
3: Ну, на позицию Украины, если брать ее как сообщество людей, они, конечно же, повлияли. На позицию руководства Украины ни разу. Они сейчас буквально выпрашивают, вымогают, я бы применил даже слово «выклянчивают» деньги во всех стран Евросоюза. Они сейчас максимально пытаются давить на Соединенные Штаты, чтобы те увеличили помощь, даже пусть и платную. И они используют, по сути, все свои беды для того, чтобы зарабатывать все больше и больше и больше. То есть в этом плане ничего не меняется. Война для них – это бизнес.
2: Таким образом, окей, тогда давайте обратимся к позиции США в этой ситуации. Вообще она достаточно так сильно активизировалась в публичном поле. В первую очередь активизировался госсекретарь США Марко Рубио. Он в Европе и выступает с речами. И речи эти посвящены, может быть, даже не столько украинскому конфликту, сколько вообще ситуации с положением, вообще с положением дел на Западе как таковым, потому что от Марко Рубио последовали программные заявления в связи с этим. Но перед тем, как к ним перейти, все-таки сначала о том, что Рубио говорит по поводу конфликта на Украине. Он говорит о том, что, на его взгляд, конфликт рискует выйти за рамки. И вот в этой ситуации, на ваш взгляд, вот это вот своеобразное предупреждение или угроза, кому она адресована, в первую очередь? Потому что, ну, наша позиция никак не меняется, мы понимаем все прекрасно. Это для кого фраза?
3: Тем не менее, вкупе с заявлениями европейцев, а координация там есть, кто бы что ни говорил, это для нас фраза. Что если мы не хотим идти на их условиях сейчас, то может, война может стать региональной. Нужно понимать, американские внутренние дела, там приближаются выборы. До них буквально смешной срок остался. Меньше месяца.
2: Ну, а чего хочет-то в этой ситуации Рубио? Ну, вот для нас хорошо. То есть нас он предупреждает, что, мол, типа, а то с Европой будете воевать. Это, то есть он, выступая в Греции, к нам обращается?
3: Им сейчас любая договоренность, во-первых, это плюс. Ее раздует великую геопобеду Трампа, который добился мира в очередной войне, что он анонсирует буквально раз за разом. А пункт 2. Они, судя по всему, готовятся к новой кампании с Ираном. По крайней мере, Иран этим активно пугает. Выключить Россию из числа союзников Исламской Республики тоже очень хороший вариант. То есть, опять же, чисто по-американски сразу двух зайцев попытаться зашибить одним выстрелом. Mm-hmm. Повысить рейтинги, тем более там раздули истерию, что именно из-за атаки на российские НПЗ в Америке подорожало дистопливо, что само по себе глупость. А во-вторых, глобально разбить сложившийся неформальный союз Тегерана, Пекина и Москвы.
2: Окей, тогда, собственно, о том, что сказал Марко Рубио относительно будущего Запада, он даже сказал не Европа, а Запада как такового, очень много говорил о национальных приоритетах, не о приоритетах Евросоюза, а о национальных приоритетах, и вообще обратил вот это, так скажем, особое внимание на то, что нынешняя администрация США определяет национальные интересы, таким вот, считает национальные интересы определяющим фактором, и постоянно говорит говорит о том, что вот именно каждое, так сказать, бескомпромиссное стремление к национальной мощи, ну, понятно, так сказать, американцы стремятся, это я сейчас цитирую, вернуть контроль над важнейшими цепочками поставок, реиндустриализировать нашу, то есть их экономику, оборону восстановить, там, бороться за доминирование в технологиях, отраслях будущего. Здесь все более-менее понятно. Но интересно то, что он сказал относительно приоритета собственного народа. Он говорит о том, что вот, мол, древние греки тоже знали, что в верности нации нет ничего эгоистичного. То есть речь не про мировое сообщество, а именно про национальные интересы. Это вот он о чем, на ваш взгляд?
3: Это очень хорошая предвыборная речь, как по мне. Очень хорошая. Что мы опять будем мировой империей, мы опять восстановим промышленность, что мы верны стране, и мы все делаем бескорыстно ради процветания Америки. Как по мне, для предвыборной речи сказано очень даже хорошо. Трамп, увы, в последнее время, скажем так, в качестве оратора не очень, мягко говоря. Вот Рубио и дополняет это дело. Он вообще, как по мне, среди публичных лиц команды Трампа в последнее время единственный действительно сильный оратор и политик. Как к нему не относись, но профессионал, он очень даже хороший и очень крепкий.
2: То есть как Рубио считаем, да, неким кандидатом в дальнейшем, ну, после ухода Трампа, который так или иначе состоится?
3: Это был бы самый разумный вариант, на самом деле, для респов. Это был бы самый разумный вариант. Другое дело, что вице-президент Венс, который явно не дотягивает своими поисками, прости господи, ангела в виде НЛО в небе. И кого выберет Трамп, мы знать не можем. Но с точки зрения вот именно реальной политики, с точки зрения профессионализма элементарного, Рубио, конечно, на две головы, как по мне, выше.
2: Теперь про прибалтов несколько слов, поскольку они теперь у нас являются ньюсмейкерами со стороны НАТО. Даже НАТО так себя не ведет, как ведет себя руководство то Литвы, вот теперь Эстонии. Ну, так одиозная фигура Маркус Цахна, глава МИД Эстонии, теперь говорит о том, что НАТО может, причем он заявляет «мы», вот больше, что мне очень нравится, «Таймс» приводит его слова, «мы можем закрыть», имея в виду НАТО, Балтийское море в течение нескольких часов. И вот тут в связи с этим два вопроса. Ну, понятно, почему глава МИД Эстонии выбран в качестве рупора, потому что, ну, прибалты сейчас вообще этим занимаются активно. А на ваш взгляд, именно как эксперта, они действительно, ну, с точки зрения реалистичности этих слов, может ли группировка из 50 тысяч опытных военнослужащих закрыть Балтийское море для России?
3: Ну, Балтийское море закрыть может только Дания. Проливы, которые выводят в Атлантику там. Ну, да. А вот если говорить про Узко-Финский залив, здесь есть пару вариантов. Попытаться поиграть в БЭК и БПЛА, они, конечно же, могут. Это не проблема, завез и поиграл. Химарями можно даже по квадратам пытаться лупить по морю. Другое дело, сколько это продержится в случае реального конфликта. Это будет недолго и очень болезненно для эстонцев в любом случае. А вот нагадить в плане постановок мин в мирное время с гражданских судов, это они могут вполне попробовать. И это угроза, это не закрытие моря. Нейтральный флот у нас есть, это само собой. Ну, это займет какое-то время. Это займет разминирование дальнейшее какого-то время. Но опять же возникает вопрос, в Финляндии тоже как бы есть порты в Финском заливе. Если они хотят заблокировать и Финляндию, как отреагирует НАТО на такой ход? Это явный акт войны. По сути, постановка мин в нейтральных водах – это начало военных действий, полноценные. Причем под 4-ю статью НАТО это ни разу не подпадает, потому как НАТО формально оборонительный союз. Если какая-то страна совершает агрессию самостоятельно, то все остальные страны могут отказаться участвовать в начавшемся военном конфликте. Имеют полное право. Я так думаю, эстонцев и выставили как тех, кого не жалко, поговорить, посмотреть реакцию на риторику. А в случае реальных действий гордые прибалтийские тигры рискуют достаться сам на сам с русским медведем. Совсем отсюда вытекающим.
2: Ну, да. То есть вот такие не маленькие тигры, не очень большие.
3: Такие, ну, плюшевые, скажем.
2: Ну, да, такие тигрята небольшие, не амурские. А теперь, ну, чтобы эту тему, так скажем, вот с Прибалтикой закончить, слова Марии Владимировны Захаровой, которая, ну, естественно, отреагировала на заявление американцев по поводу таких гипотетических, пока очень условных, но тем не менее, поскольку риторика это есть, о размещении войск в Прибалтике, именно американских войск в Прибалтике, чего, конечно, хочет не только Прибалтика, но и Польша, и тоже об этом многократно неоднократно говорила. И естественно, что Российская Федерация будет расценивать это как эскалацию плана США, даже планы США разместить войска в Польше. Выглядит как словесная провокация со стороны, в данном случае, тех же самых прибалтов или тех же самых американцев,

0: тоже вполне реальный вариант. Американцы обе мировых войны долгое время сохраняли нейтралитет, стоя над схваткой и смотря, кто побеждает. Что им помешает провернуть это третий раз? Вообще, надежды восточноевропейцев на Соединенные Штаты – это довольно странная вещь. Хотя поляки в 1939-м очень надеялись на Британию и искренне безумно себя ведя, буквально отказываясь от советских гарантий, искренне верили, что одной гарантии Англии хватит, чтобы Германия на них не напала. Что-то подобное, походу.
1: Понятно. Теперь об учениях хочется поговорить отдельно. Учениях «Центр-2026», поскольку там было много образцов боевой техники интересных. И, если вы не против, поговорим о каждом из них отдельно, просто потому что ну, это интересно каждое само по себе. И вот тут отдельно видели, даже видео было на эту тему «Танк-беспилотник «Штурм». Что это за комплекс штурмовой, роботизированный комплекс? Есть ли про него уже какая-то более-менее подробная информация? Так сказать, зачем он нужен, как он будет использоваться и так далее.
0: Ну, эвакуация экипажа подбитого танка всегда задача довольно сложная и приводящая к потерям. Танк-беспилотник – это пока будущее. Вот на него нужно смотреть так, пока не решена проблема FPV. То танк-беспилотник, он, конечно же, позволяет экономить человеческие жизни, но при этом представлять себе танковые колонны беспилотных танков, которые идут вперед, несмотря ни на что, все равно не выйдет. Ну, это наше будущее. По сути, это вклад в будущее, который когда-то сыграет. Проблема FPV так или иначе будет решена. Не сейчас, так через год, не через год, через два. Соревнование брони и меча идет всегда. С самого начала человеческой истории. Сейчас так вышло, побеждает меч, как, собственно, и в Первую мировую войну с пулеметом было. Но рано или поздно средство найдется. И такие исследования, они в принципе очень важны. Это мы пытаемся создавать будущее. Не обязательно именно штурм пойдет когда-то в серию. Но это, как говорится, первый шаг. Техника вообще вещь сложная и на десятилетия. То, что мы в эту сторону работаем, это уже означает, что мы создаем армию будущего понемногу.
1: То есть это такая, то есть это пока опытные образцы, то есть это еще пока, то есть вот, вот чистые испытания.
0: Да, это чисто испытание. Это обычный танк, только переведенный в беспилотную платформу. По ТТХ там, понятно, сверх ничего не будет. Но ведь вышло и поехал. Тоже уже плюс. Это не маленький робот эвакуационный или минер. Это танк.
1: Да, тут интересные, кстати, такие картинки. Да, тут еще одна интересная тоже такая картинка. Необитаемая, как называется, необитаемая боевая машина поддержки танков «Спиридон». Тоже любопытно.
0: А в принципе оружие сейчас нужно делать комплексами. Танк сам по себе не воюет, его как минимум должны сопровождать САУ, должна сопровождать БМП, машина поддержки танков действительно. Если мы делаем танк беспилотный, назовем его так, или необитаемый, тут уже как кому нравится, то мы должны делать и необитаемым весь комплекс. Вообще учение в целом, вот глобально, это массированное применение БПЛА. Эти учения продемонстрировали массированное применение БПЛА. И это наш большой плюс, вот этот опыт, дорого давшийся лет войны. Я наблюдал сейчас армия, полностью обученная по стандартам НАТО, Саудовской Аравии, воюет Йеменем. Видео разнесенных колонн. Так вот, там защита против дронов на таком уровне, что у нас, пожалуй, в 22-м был повышен. На учениях обкатываем полноценные беспилотные комплексы. Мы учимся воевать в условиях массированного применения БПЛА разных типов.
1: А вот, говоря о дронах, как раз, да, простите, что перебил, да, пожалуйста, продолжайте.
0: Нам просто мы получили огромный опыт, на самом деле огромный, и применением, и разработкой, и противодействие дронам. Мы сейчас в этом плане реально впереди планеты всей.
1: Просто говоря вот как раз о противодействии дронов, на ваш взгляд, ведь вот это противодействие дронов, оно же как бы по двум направлениям развивается. С одной стороны, это средства ПВО, так или иначе, а с другой стороны, средства защиты техники, да, там, или объектов, так или иначе, ну, пассивные средства защиты, назовем их так, которые там, и которыми оборудуются и боевые машины, и, так сказать, какие-то объекты и так далее. Вот на ваш взгляд, с точки зрения будущего, когда мы говорим, вот вы сказали, да, мы справимся с проблемой FPV, так или иначе в свое время. А решение этой проблемы, оно лежит в плоскости защиты от них или уничтожения их, или, может быть, какой-то третий вариант, то есть антидроны, какие-то контрмеры именно, вот, то есть беспилотник против беспилотника. Что здесь, на ваш взгляд, первично, что вторично?
0: Начнем с того, что проблема дронов, она все-таки в двух плоскостях лежит.

0: Защита неподвижных объектов, стационарных, это одна задача, она решается и довольно успешно. Есть объекты, которые уже и лазерами, но ПВО прикрывают. Это комплексная на самом деле защита. Здесь и мухи, и дроны, перехватчики, и тоже лазерное оружие, все идет в ход. И работает оно довольно эффективно. Насколько я знаю, видел, рассказывали, как говорится, без деталей. Вторая проблема – защита поля боя. Здесь все гораздо хуже. Просто в силу того, что противник над ним может держать целые раи в сотни FPV, в тысячи, как нам обещали в 23-м году, ни у кого так не вышло, но сотню может. И здесь даже комплексная защита помогает сложно. В принципе, скорее всего, решение тоже будет комплексным. Это подавление операторов БПЛА, подавление точек запусков. Оператора, конечно, с помощью интернет-технологий можно вынести за 1000 километров, но дрон-то запускается в радиусе 20-30 км. И это должны быть люди, которые проводят непосредственно запуск FPV дронов. Вот эти выявления и подавление этих точек, как по мне, главный рецепт решения проблемы. Возможно, что-то РЭБ новое скажет, но опять же, проблема РЭБ в том, что он быстро выявляется по мощному излучению, и на него тоже направляется атака. У нас есть РЭБ, способный очистить поле боя. Парадокс в том, что он на поле боя проживет недолго. И только подавление точек, как по мне сейчас. Хотя, в общем, тенденция получается очень даже интересная. Для того, чтобы преодолеть защиту, FPV приходится наращивать как в цене, так и в размерах, так и в мощи боезаряда. То есть он становится дороже. И каждое преодоление следующей полосы защиты, опять же, его делает дороже. Вот если посмотреть на проблему дальних дронов на крылья, то мы имеем, что у нас уже дошло до ракета-дрона Бандероли. То есть, по сути, это немножко даже ближе к ракете, чем к дрону. Опять же, нарастание соревнования брони и меча приводит к тому, что все в итоге возвращается незаметно к тем же крылатым ракетам.
1: Только, видимо, более дешевым.
0: Ну, если так будет дальше продолжаться соревнование и разработка активных средств ПВО, то, скорее всего, даже не дешевым, а стандартным.
1: Ну да.
0: А перспектива, как оно сработает по времени, мы не знаем.
1: Ну вот продолжим вот эту тему, потому что так или иначе многие новости с ней связаны, с темой дронов, с темой беспилотных летательных аппаратов самых разных. Вот сейчас, зная, какие колоссальные потери наносят противнику наши герани, разные там 4, 5 в первую очередь, да, о них говорят в целом, да, есть, разумеется, большое количество статей в публичной прессе западной о том, что уже якобы разработаны или будут разработаны, или уже вот в процессе, ну, скажем так, испытаний самого разного рода перехватчики, которые способны поражать российские реактивные БПЛА. И в связи с этим вопрос, насколько эта информация близка к действительности о создании в массовом порядке подобных перехватчиков? И сразу задам второй вопрос, но даже если не успеем, мы продолжим во второй части. Насколько возможно сейчас на территории Украины вообще развернуть какое-либо серийное, большое, крупное серийное производство подобных перехватчиков, если они есть, если их можно производить.
0: Нет, перехватчики есть. С Геранью-2 они справлялись довольно эффективно. Здесь проблема перехватчика в чем? На первом этапе тихоходных дронов оператор мог управлять дроном-перехватчиком, подвести его к ударному БПЛА и, соответственно, поразить. С нарастанием скоростей операторы перестают справляться. Я лично общался с людьми, которые просто по 210 час пытались перехватчиком управлять у нас. Ощущение незабываемое, сложно привыкнуть, легко промахнуться. Ты-то физически не как в самолете пилот, который чувствует машину. Ты все-таки на дистанции, а скорость даже 200-220 км в час – это уже большая скорость. Соответственно, пришлось разрабатывать дроны-перехватчики, которые будут пользоваться искусственным интеллектом, самообучающимся, машинным зрением. Это уже тоже проблема на самом деле, потому что искусственный интеллект внезапно это не сверхразум, как Трамп думает, а программа, которая может ошибаться. Она может принять за дрон облака, например. У нее есть просто заданные параметры. И опять же, наладив массовый выпуск перехватчиков, которые способны развить скорость, допустим, до 400-500 км в час, нет гарантии, что новое поколение ударных БПЛА не полетит на скорости 600 км в час или 700. То есть, опять же, выходит все та же классическая гонка щита и меча. Они выпускают порцию новых перехватчиков, Кстати говоря, применение украинских перехватчиков в Объединенных Арабских Эмиратах показало их бессилие. Почему? Потому что у иранцев нового поколения их шахедов возросли скорости. И дрон-перехватчик просто не догонял ударный дрон элементарно. И эта гонка бесконечна. Они могут налаживать поколение за поколением, но мы-то тоже идем вперед.
1: Вот да, и выходит. Понятно, я просто хотел уточнить здесь, а вот в этой ситуации вот Геран-4 и Геран-5, про которые сейчас пишут, это новейшие Герани или уже где-то на подходе, или уже есть, ну, я имею в виду, опять же, в публичном пространстве, или уже есть на подходе новые Герани, так сказать, с другими номерами?
0: Уже в новостных лентах попадали шестерки, но насколько это, скажем так, истина, это мы посмотрим. Потому как в новостные ленты, и сами понимаете, ТТХ оружие, оно в принципе секретится, даже те публичные, которые озвучивают, они всегда подправлены в ту или иную сторону. Это нормальная практика, в отличие от той же советской практики, когда секретили вообще, сейчас предпочитают немножечко менять параметры, чтобы противнику не облегчать в принципе задачу. Ну и зачем в публичной сфере все знать? Что касается второй половины вопроса про налаживание серийного выпуска. Смотря что считать серийным выпуском, сборку наладить можно даже в элементарной школьной мастерской. То есть готовые узлы привозятся, где-то подпаял, где-то подкрутил и готов аппарат. Выпуск – это выпуск процессора, это выпуск всей электронной начинки. Она посложнее, чем в хорошем компьютере. Ее на Украине, в принципе, нет и наладить невозможно. Печатать сам корпус на 3D-принтере можно. Вот сбитые украинские дроны в последнее время – это деревянный винт. Это они наладить могут, понятно, это не проблема. Простейший двигатель, что-то мне подсказывает, все-таки Made in China. Дальше целлофановый пакет в качестве бензобака. То есть, опять же, корпус. Все предельно дешевое. Клепать они и печатать на 3D могут. Главное, в дроне электронная начинка – мозги. Мозги они не выпускают, это самое очевидное и понятно. Точно так же, как и в ПВ, они-то украинские, чем с той стороны гордятся, но на батареях почему-то написано Samsung.
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
9: Они как будто с другой планеты.
10: Подают непонятные сигналы.
11: Выглядят очень странно.
12: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
13: Радио «Спутник». Новости. В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся 9 октября с представителями Украины для обсуждения нового единого предложения. Он охватывает все аспекты конфликта с целью завершения боевых действий. Это подтвердил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации. К консультациям присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки: Великобритания, Германия, Франция, а также представители Евросоюза и НАТО, отметили в Белом доме. Кремль не будет заранее анонсировать повестку следующего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках беседы. Песков также заметил, что это может произойти сегодня или завтра, а может и вовсе не произойти. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно выехать из города. Об этом сообщает французское агентство. При этом, как утверждается, Кличко сказал, что речи об эвакуации Киева не идет, а город готовит лишь запасы топлива, воды, продовольствия и развивает резервные системы отопления. Настоящее вооружение не будет применяться в ходе ежегодных учений НАТО, которые начнутся в Италии 13 октября. Об этом сообщают итальянские ВВС. Как уточняется, в ходе учений применение какого-либо реального вооружения не предусмотрено. Мероприятия представляют собой ежегодные плановые учения, призванные поддерживать готовность сил и отрабатывать процедуры, необходимые для сдерживания и обороны НАТО. Учения продлятся неделю. По заявлению итальянской стороны, они были запланированы заранее и проводятся в рамках обычной деятельности Альянса, не будучи связанными с конкретными кризисами или текущими международными событиями. Около 25 тысяч человек вышли на улицы Парижа сегодня для участия в масштабных протестах старшеклассников. Об этом сообщает газета «Фигаро». Согласно сообщению, в ходе протестов не было зафиксировано серьезных инцидентов, за исключением напряженной ситуации на площади Бастилии. Старшеклассники уже вторую неделю массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. 5-летний ребенок попал под колеса троллейбуса в Симферополе. Об этом сообщает прокуратура республики. Ребенок, по данным надзорного ведомства, госпитализирован. Он получил травмы различной степени тяжести. В троллейбусе, как уточняется, находилось 48 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сейчас идет проверка, в том числе ее проводит полиция. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Вечер на «Радио «Спутник».
1: Продолжаем вечер на радио «Спутник». Александр Кузьмак в студии. Роман Донецкий, блогер, автор телеграмма Макс-канала ДонРФ, на прямой связи с нашей студией. Итак, продолжаем. Тема беспилотной авиации вообще одна из, наверное, сейчас ключевых. Ну, во всяком случае, все об этом говорят. И иностранцы говорят о том, вот в частности, ну, например, и здесь любопытно расшифровать бы вот эти слова. Экс-глава Google говорит о том, что... Зовут его Эрик Шмидт. Он говорит о том, что... Россия модернизирует вооружение с поражающей скоростью. Здесь в данном случае два вопроса хочется задать. В чем мы отставали, поскольку он говорит о том, что мы ликвидируем технологическое отставание? Ну, а во-вторых, естественно, уж коль скоро мы говорим, там, как вы сказали, о шестерках, то есть о Геранях 6, да, и вообще о новых видах вооружений в этой области, можем ли мы говорить об опережающей скорости, то есть где мы уже опережаем, скажем так, нашего прямого противника?
0: Ну, во-первых, мы действительно отставали, потому как до войны, до СВО, определялось недостаточное, как по мне, внимание применению БПЛА в целом. Они просто раньше начали. Плюс, опять же, это все глубоко философские, скажем так, вопросы. У нас сейчас дальние ударные БПЛА гораздо лучше. Но мы их запускаем 120-140 штук за ночь. Это своего рода плата за качество. Чем аппарат качественнее, тем он дороже. И тем меньше производства у них. Аппараты, по сути, предыдущего поколения, но они их могут запускать по нашим же соткам Минобороны и 800, и 900 за ночь. То есть это уже скорее идет гонка, что лучше, количество или качество. Мы данный момент берем качеством. А поражающая скорость, она самая очевидная. У них была серьезная ставка на те же дроны с машинным зрением, которые, и машинным интеллектом, которые должны были, по идее, перекрыть трассы в тылу глубоком и нанести, по сути, нам стратегическое поражение, буквально выбив всю инфраструктуру новых территорий Крыма и прифронтовых территорий пограничья. Сейчас мы применяем точно такие, ну, не точно такие же, понятно, но на тех же принципах дроны, которые наносят удары уже подобного типа и в Одесской области, и в Сумской, и в Харьковской, в глубине, в том числе по стратегическим трассам. И работали по трассе Днепропетровск-Кривой Рог. Это то, что в СМИ попадало только. Они не ждали, что ответ последует буквально за месяц от силы 2. Причем массированный ответ. Для них это было своего рода шоком. На Западе вообще принято считать, что Россия – это некий такой медвежий угол, который постоянно отстает, который постоянно, так или иначе, не может быть таким же эффективным и развитым, как белые люди. Их очень шокировал наш рассвет, потому как считалось, что только Starlink, созданный американским гением, может быть эффективным, а русские до такого уровня дойти не могут. Оказалось внезапно, что это тоже большая ошибка. Опять же, противника не стоит недооценивать. У них очень сильная школа, в первую очередь американская. Если быть реалистом, конструировать, как именно должен выглядеть дрон и его аэродинамические характеристики, это, конечно, на Украине могут. Мозги дрона – это все западное, без вариантов. Это все западное, в первую очередь опирающиеся на разработки США. И вот для них сам факт, что мы на равных сейчас буквально идем, он немножко шокирующий, они этого не ждали. Расчет, если вспомнить лето, когда куча представителей европейских стран смотрит на видео атаки на Россию, снятые камерами дронов, они были искренне уверены, что мы до сентября пойдем, и что мы ответа не найдем, в принципе. Мы его нашли. Не ответа, а именно ответа. Сейчас по эффективности ударов мы даже их опережаем. Украинская инфраструктура, которую даже не готовили к отражению ударов наших БПЛА такого типа. Судя по всему, там была полнейшая неготовность. Они ждали атак Иранами 2 массированных. Они ждали, что мы будем действовать по старинке. А потом объекты двойного назначения там начали гореть. Ежедневно. По несколько в день.
1: И вот тут, собственно, как раз переходим к результатам этих самых ударов. Новость последних минут. Вот буквально я ее читаю как раз в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Все три ветки киевского метро остановлены из-за отсутствия напряжения, и вся украинская столица почти весь день сидит без света. Это вот то, что называется последнее. Но если про без света мы знали еще накануне, то есть уже появлялись фотографии темного Киева ночного, вот, то по поводу того, что все ветки метро уже остановлены, потому что нет напряжения, это вот новость последних минут. И с этим вопрос. Поскольку удары сейчас, по сообщениям самых разных средств массовой информации, идут не только по мостам, это прям отдельный уже вопрос, много раз обсуждавшийся, еще будет обсуждаться, поскольку мосты пока стоят, еще и, более того, не до конца повреждены, но имея в виду именно удары по складам, причем самым разным складам, там от фармацевтики и заканчивая, ну, то есть все склады двойного назначения, в которых что бы только там ни продавалось, мы видим и видим эти результаты. На ваш взгляд, можно ли сейчас, видите ли вы какие-то акценты, или вот сейчас, как сказал Дмитрий Песков, мы бьем наотмашь, то есть вот, что называется, все, что является предметом интереса российских, в первую очередь, беспилотных войск, да, беспилотной авиации, является, и не только беспилотной авиации, является, соответственно, мишенью, ну, то есть целью.
0: Ну, не все, все-таки акценты есть. Во-первых, начнем с того, что Украина военную логистику толком не разворачивала. Она использовала для военных перевозок гражданскую логистику, давно налаженную. Понятно, что любая компания имеет центральные региональные склады, имеет парк грузовиков, имеет уже логистические программы, и это очень удобно использовать для войны. Единственное, что немножко другие грузы ложатся в часть складов, и немножко другие грузы ложатся в часть грузовиков. Так что мы бьем, по сути, по самим логистическим возможностям ВСУ. Это акцент, это серьезный акцент. Продолжаются удары по ЖД маршруту Варшава-Киев через Ковель-Сарне-Короскинь. Там по этой ЖД дороге работа идет буквально каждую ночь. Да и днем тоже уже. Идет вынос уже тыловых отдельных точек, тут очень осторожно надо говорить, в конце концов, лично я знаю про уничтожение предприятия в городе Костополь Ровенской области, причем атаковали его 3 дня подряд, в котором проводилась сборка БПЛА, действительно проводилась, и там довольно серьезные мощности были развернутые на основе деревообрабатывающего комбината. И мощные атаки на Кировоградскую область, в том числе Александрию. Вот опять же на ВПК мы работу ведем до сих пор. Мосты остаются в фокусе внимания, просто у нас как-то больше сконцентрированность на Киева. То, что в Запорожье 2 ночи подряд кабы прилетают по мостам, это мы слышим меньше, но тем не менее это факт. 2 ночи подряд идут атаки мостов в Запорожье. Запорожье прифронтовой город, сейчас разгар битвы за Орехов. И снабжение Ореховской группировки противника, понятно, идет именно в Запорожье. Нарушить ее, кстати, что мосты стоят, это ни разу не показатель. Антоновский мост в итоге подорвали мы сами. А даже дыры, наделанные в мосту, каждый прилет, каждое повреждение заставляет противника останавливать движение, проверять целостность мостовых конструкций. Иначе это просто опасно. То есть это остановки на часы. Так что не обязательно мосту падать, чтобы он работал, мягко говоря, плохо. Это тоже осталось. Это тоже осталось. Тепловозы, мосты, перечисляем, логистические возможности, акценты вполне себе есть.
1: Вот, И, Роман, я хотел уточнить, вот опять же здесь ваши слова, в связи с этим, да, по Запорожье, это же тоже мост через Днепр, я правильно понимаю?
0: Да, конечно, вот. Это мост.
1: Да, а поскольку это мост через Днепр, и вообще речь идет о мостах через Днепр, и перед этим вы сказали о логистических узлах, скажем так, связанных транспортной магистралью в Варшаву и, соответственно, в Западную Европу, то вот в связи с этим вопрос. Вот как раз, когда мы говорим о поставках, о западных, можно ли, понятно, что не сию секунду, понятно, что это все диверсифицировано, и понятно, что это все такая сложная техническая задача, говорить о том, что вот именно перерезать логистику и из Западной Европы на Украину, и из правобережной на левобережную Украину, это и есть как бы на сегодняшний день вот такая вот основная цель для того, чтобы обескровить, ну, скажем, как в почти в прямом смысле ВСУ.
0: В прямом и есть. Это в прямом и есть, только перерезать это вряд ли. Примеров в историях войн Тимеды, когда даже постоянное воздействие на логистические пути все равно дает возможность перевозить какую-то часть груза. Это как груз Лаюки, ему можно не перерезать в данный момент, сузить. Кровь обязательно останавливать полностью. Можно замедлить ее ток. Все равно организм будет недополучать кислорода, и, соответственно, наступит кислородное голодание. Перерезать это сильно вряд ли. Все-таки у СССР бывшая, это территория, которую тоже готовили к Третьей мировой войне, где по логистическим узлам собирались бить ядерным оружием, так на секунду, на полном серьезе. Диверсифицировано все, что возможно и невозможно. А вот ослабить... Ослабить мы можем. И эта задача сейчас максимально выполняется. Удары по уязвимым точкам, максимальное ослабление потока грузов – это реальная задача, которую реально выполнить.
1: В особенности, когда речь идет вот как раз об этой самой магистрали из Варшавы. Да? А насколько она вообще разветвленная в этом смысле? Насколько много там железнодорожных путей, которые ведут в Западную Европу? Так сказать? И, ну, понятно, что пути разрушать, понятно, их сегодня разрушил, завтра восстановил. Но я имею в виду, насколько много, насколько вариативная эта история, насколько сложно с ней справиться?
0: Ну, смотрите, без карты все-таки сложновато.
1: Ну да, пальцы. Я понимаю, да. Радио, к сожалению, все равно.
0: Это условное, построенное еще перед Первой мировой войной, как раз на случай мобилизации войны с Германией. Вторая ветка идет в Волынская, Ровенская область, на южнее сильно. Третья идет через Львовскую. Есть заезд через Молдавию и Румынию. То есть, условно, 5 потоков. Где-то 4-5 потоков тут на карте нужно показывать. Так как мы работаем в том числе и по тепловозам, выбран более простой, скажем так, путь. Выбран более простой путь, работая по подвижному составу. Выбитый подвижный состав в любом случае замедляет движение и в любом случае заставляет принимать какие-то меры. Они, конечно, тоже предпринимают свои меры, это и ложные цели, списанные конкретно тепловозы, которые они выставляют более-менее в видных местах. Это и попытки прятать тепловозы на Западной Украине, ближе к границе. Понятно, чем дальше наша герань летит, тем больше шансов, что ее все-таки поразят. Тут чистая арифметика работает, никуда не денется. Ну и мы тоже свои меры предпринимаем. Так что у них уже есть проблемы, про которые они буквально орут, просят тепловозов, но опять же проблема ширины железнодорожных путей, и она работает за нас. Европейские не подходят. Подходит частично американские, насколько я знаю, но их еще нужно закупить. Там тоже это целая бюрократическая процедура, причем не слабая. Привезти. Опять же, их нужно обслуживать. Это другая техника. На других принципах, другие запчасти. Им нужно переобучать, пусть немного, но машинистов. Но опять же, нет гарантии, что не прилетит герань, и очередной тепловоз, чей бы он ни был, не отправится на металлолом.
1: Ну да, тут проще, да, ну понятно, да, логика понятна абсолютно точно, да, в этой связи. Теперь немножечко о власти украинской. В данном случае, говоря о тоне и о том, что конкретно говорит Зеленский в разное время, а вот сейчас он говорит все больше и больше срывов, таких нервных видно, когда он говорит о происходящем, разными словами, причем таким простая лексика, скажем так, гораздо более простая относительно того, что происходит. Насколько на сегодняшний день централизовано управление ВСУ и вообще военной логистики, управление войсками и всего прочего, с учетом того, что, ну вот мы видим и, так сказать, распри разнообразные и в высшем руководстве Украины и так далее. Насколько эта система, эта структура по-прежнему крепка, когда мы говорим об управлении именно тем, что происходит? Потому что, судя по словам Зеленского, он либо в ней вообще не участвует, ну, я утрирую, конечно, либо он очень сильно нервничает по этому поводу. Хотелось бы понять.
0: Начнем с того, что там как раз поставили на полную децентрализацию. Это имеет свои плюсы, конечно же, и свои минусы. Там скорее не вертикаль, там скорее команда была. А в команде минус тот, что у каждого из членов команды всегда свои интересы. Всегда свои интересы. Пока они более-менее совпадали. Сейчас за этим начинаются проблемы, если даже не лезть сильно наверх. Не так давно, на прошлой неделе, в Харькове произошла перестрелка между боевиками 3-го штурмового корпуса и бригады Нацгвардии Украины «Харти». Причем с жертвой, с 200-м. Перестрелка серьезная, ее списали на нервный срыв, но, судя по всему, там были полноценные разборки. Они про это писали очень глухо, но там были полноценные разборки. Понятно, что разборки, как говорится, рядовых, они всегда санкционируются руководством. С учетом, что ВСУ постепенно становится реальной властью. Винтовка всегда рождает власть в таких обстоятельствах, всегда. А винтовка именно у ВСУ. И не просто у ВСУ, а у неких привилегированных подразделений. Тот же 3-й штурмовой корпус, который вышел из экстремистского и террористического Азова рода. Он же, по сути, до сих пор костяк подчиняется тому же экстремисту-террористу Белецкому, которого тоже политические амбиции, мягко говоря, не слабые. Проще говоря, он с высокой долей вероятности видит себя военным диктатором Украины. Ни много, ни мало.
1: В связи с этим, кстати, любопытно, Умеров и Буданов, террорист, да, собственно, которые отправились сейчас в Америку, да, разговаривать с... Не знаю пока с кем, да, но там будут переговоры с делегацией США. В связи с этим любопытно, эти люди какое отношение имеют к ВСУ, и есть ли у них сегодня, потому что поехали они, и как бы так Зеленский очень так как-то аккуратно, ну аккуратно в данном случае так неопределенно высказался о составе делегации, во всяком случае вот то, что я вот сейчас вижу. Есть ли между ними непримиримые или какие-то назревают ли противоречия именно с точки зрения выхода из ситуации, там каких-то переговоров или заключения каких-то соглашений, общественного стремления к какому-то общению с Россией, или это прям посланники Зеленского в данном случае?
0: Посланники Зеленского. Буданов, конечно, сделал себе неплохой пиар. Он у нас тоже, по-моему, террорист.
1: Да, конечно.
0: Он сделал себе неплохой пиар. Ну, в основном именно пиар. Все-таки то, что называется гурмо, оно ставилось профессионалами еще советской школы. А не выскочкой, который сделал карьеру в первую очередь на своей близости к спецслужбам Запада и Зеленскому. Ну, пиар пиаром, а реальный уровень контроля им вот этих структур, он не факт, что 100% и далеко. Умеров, он вообще пустота, по большому счету пустота. Без серьезной, выражаясь бандитской логикой, но там оно очень похоже на взаимодействие АПГ, без серьезной крыши, без серьезных силовых структур за спиной. Так что они люди Зеленского. В верхнем эшелоне вообще там множество людей, которые понимают, что с уходом Зеленского им придет конец. Тот же Буданов пытается создать свой проект политический, но шансов у него не то чтобы много. Единственный из той компашки, кто смог сохранить популярность, это Залужный. В основном за счет того, что очень быстро отправился в Англию и оказался незамазанным во всем дальнейшем. Он на нем, конечно, трупов ВСУшников целый вагон. Его любимая тактика, как не крути, лобовые штурмы со всем вытекающим.
1: Угу.
0: При этом тогда еще не было массированной буссификации, которая очень остро травмировала украинское общество. И как бы он не ассоциируется с всем тем, что произошло дальше.
1: Он такой типа честный генерал.
0: Да, типа слуга царю, отец солдатам, угу. Который правду матку режет. Даже то, что он не совсем грамотный, точнее, совсем не грамотный, скажем так. Ну, народу всегда импонирует выходец в провинции, да еще в форме, в погонах, который простым языком говорит некие популистские вещи. Вот он, да, вот он смог отойти от этой кампании и приобрести собственный политический капитал.
1: А если иметь в виду, вот вы говорили про то, что винтовка в руках ВСУ, имея в виду, что ВСУ забирают к себе некое, я правильно же понимаю, то есть ВСУ и те, кто руководит непосредственно ВСУ, это люди все больше и больше влияния получающие, да, в силу вот этих разных обстоятельств, да, то есть можно ли в будущем предсказывать, ну, скажем так, некое противостояние, собственно, военного руководства Украины, понимающего, что происходит в реальности, и политического руководства, имея в виду Зеленского и, так сказать, и же с ним?
0: А вот тут тоже непросто. Дело в том, что армия на Украине после 91 года, она была настолько в жутком загоне и нищете, что профессия офицера считалась, ну, путем неудачника, прямо говоря. Низкие зарплаты, отсутствие нормального финансирования, отсутствие жилья, отсутствие нормальных гарантий. Это нормальных, адекватных людей от армии отталкивало, от офицерских училищ. Эффект у Залужного, он откуда взялся, по большому счету, да и прочих многих генералов. Это действительно выходцы с самых низов, потому что деваться было по тем или иным причинам некуда. Тут высшее образование, ну и какая-никакая работа. Война им дала все. Война им дала все. Война им дала поток денег. Война им дала авторитет. Война им дала славу какую-никакую. Окончание войны приведет к тому, что с учетом реалий, ну вот даже теоретически, я в это не верю, сразу оговорюсь, допустим, война завтра остановится. Вот они поговорили, решили остановку ПЛБС. Это на автомате означает резкое снижение финансирования, сокращение армии. Они долго такое держать не смогут. Любая, тем-то и заморозка опасна. Для них любая остановка войны – это либо короткая подготовка к другой войне.
1: Это для военных. А получается, да, а для Зеленского наоборот?
0: А для Зеленского конец войны равно смерти. Его реальный рейтинг, если бы привести, я боюсь, что там... Не, всегда есть... Какой-то процент пожилых женщин, которые смотрят только телевизор.
1: Да, есть.
0: Ну вот это его электорат. Причем далеко не все, потому что многие потеряли детей, внуков. Многие, с учетом, что цены украинские плюс-минус равны российским, а пенсия вполне может составлять 5-6 тысяч рублей, живут в жуткой нищете. А это прочищает мозги. А это прочищает мозги. Очень хорошо прочищает. У него нулевой рейтинг на самом деле. Единственное, на чем его держат, это на утверждении, что, мол, если свергнем Зеленского, то Украине конец. В мирное время вот это уже это будет не аргумент. Ни разу не аргумент.
1: Ясно. То есть он это понимает и на этом спекулирует, проще говоря.
0: Ну а что у него выбор есть?
1: Ну нет, в общем, да.
0: Это надо быть, ну уж совсем неразумным, скажем так, человеком. Это скорее ближе к медицинскому диагнозу. Чтобы понять реальное отношение к Зеленскому, достаточно зайти в любой украинский чат. Да, там многие ритуально ругают нас, но при этом услышать хорошее слово про Зеленского разве от платных ботов возможно? Причем если чаты именно украинские, они такие крупные, федерального, скажем так, масштаба, то там платных ботов нет. И от Галичины и до Днепропетровска про Зеленского пишут... Такое, что в эфире, пожалуй, приводить не стоит, потому как матерный словарь русского языка и украинского вместе там выкладывается в полной мере.
1: Ну да. Вот мы говорили о том, что для Зеленского мир — это смерть. А вот, возвращаясь к господину Трампу, который, с одной стороны, говорил, нет, я не претендую на Нобелевскую премию мира. Хотя вот сейчас вот он опять претендует. Вот ему хочется ее получить. Мне так просто простыми словами сдалась ему эта Нобелевская премия, что она ему даст, кроме, так сказать, какого-нибудь там сертификата, да, или чего-то там, диплома, не знаю. $1 миллион вряд ли для него это принципиальные деньги. Но, тем не менее, на ваш взгляд, а зачем Трампу вообще вся вот эта вот риторика? Ну, понятно же, что не мир его волнует, это уж точно, да, как, так сказать, награда.
0: Ну, во-первых, человеку 80 лет, он действительно хочет войти в историю, без шуток. Он вообще нарциссическая личность, и вот если взять их цели, те, что были перед президентскими выборами, по большому счету это перевернуть мир. Ну, вот если так взять комплексно, времени тратить. Понятно, что перевернуть мир, даже Соединенные Штаты вышло, но есть, как говорится, нюанс с учетом роста цен на энергоносители, с учетом проблемы бизнеса, то он в какой-то мере Америку да перевернул, но не туда. А Нобелевская премия, как ни крути, гарантия. Нобелевская премия, как ни крути, гарантия. Он вообще любит славу, любит внимание к своей личности. Это у него постоянно проскальзывает. Разного рода, вот меня поразил ролик, сделанный на странице Трампа, где он сгенерировал, что разговаривает с Джорджем Вашингтоном в Белом доме про новый больный зал.
1: Ну что, каждый хочет поговорить с Джорджем Вашингтоном, что уж там.
0: Нет, понятно. Чисто нарциссическая личность.
1: Конечно.
0: Тут важны, хотя и деньги он любит, как ни крути, $1 миллион. Но здесь больше стремление попасть в историю любой ценой. Вот это постоянное педалирование темы, сколько он войн остановил. Объявление себя миротворцем. И так дальше. Вот уже все забыли про Совет мира и сектор газа, который Израиль регулярно бомбит и там постоянно стреляют. Но как бы ему галочка пошла в зачет, он про то, что остановил эту войну, говорит с гордостью. А тут возможность международного признания того, что он величайший миротворец.
1: Да, это, в общем, действительно стоит дорогого. Ну, то есть для него, конечно, стоит дорогого, тем более где-нибудь у него эта рамка обязательно появится. Роман, спасибо огромное за интереснейший разговор. Роман Донецкий, блогер, автор Телеграм и Макс-каналов Донор.РФ, провел с нами этот час в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

0: Подготовка ЕС к сценарию масштабной гибридной атаки. Контекст. Европейские послы провели ряд закрытых встреч, обсуждали кошмарный сценарий многоуровневого воздействия на регион, в результате которого могут погибнуть люди. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград заявил: «Демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз. В связи с этим идет усиление потенциала по их прогнозированию и выявлению. Модернизируются системы раннего оповещения, обсуждаются детали развертывания групп экстренного реагирования». Подобная активность в вопросах безопасности дала импульс к возобновлению споров о том, что Евросоюз пытается заместить собой НАТО. Впрочем, политические элиты ЕС понимают, альянс без США потеряет всякий смысл. Вашингтон регулярно дает поводы усомниться в будущем так называемого трансатлантического единства. Потому изобретаются новые способы подкрепить и обеспечить другое единство – общеевропейское. Регулярные ЧП в регионе с обнаруженными дронами и взрывными устройствами на инфраструктурных объектах, которые почему-то никогда не взрываются, стали ключевым элементом в этой работе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и США обсуждают взаимовыгодные проекты в экономике. ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Подробности далее. Россия и США сегодня обсуждают целый ряд потенциально взаимовыгодных проектов в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он отмечал, что представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного взаимодействия, сотрудничества в энергетической сфере. Один мирный житель погиб, еще трое ранены в результате атаки ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб. У раненых мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины. Еще у одной женщины осколочные ранения головы. Подчеркивается, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. И в продолжении темы, два мирных жителя получили ранения в результате вражеских атак в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Отмечается, что пострадавшими оказались мужчины в Кировском районе Донецка и Волновахском муниципальном округе. Они оба получили ранения средней степени тяжести. В ведомстве также добавили, что за сутки были повреждены 8 жилых домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры, а также спецтехника, 3 автобуса и 3 легковых автомобиля. Спецпосланник американского лидера Асти Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер 9 октября встретятся с представителями Украины. Стороны обсудят новое предложение по завершению украинского конфликта. Это утверждает журналистка News Nation Кейли Мейер. По ее информации, во встрече примут участие советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и НАТО. Тем временем портал Аксиа сообщает, что встреча состоится в Майами. На ней Украину представят глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в Россию в печень террористов и экстремистов, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давид Арахамия. Данную информацию подтвердил также и Белый дом. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. Подчеркивается, что возможны корректировки в расписании рейсов. В свою очередь, в ведомстве сообщается о снятии ограничений на полеты в аэропорту Сочи. Национальный центр «Россия» представил культурную программу в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Там в эти дни собрались лидеры стран СНГ, подростки и гусли. С песней «Матушка-Земля» туркменские дети присоединились к хороводу. Мероприятие прошло в рамках фестиваля национальных блюд стран СНГ и Ирана. Гости фестиваля познакомились с русскими народными промыслами, ремеслами и традиционной культурой. 9 октября в «Авазе» состоится заседание Совета глав государств СНГ с участием президента России Владимира Путина. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Программа «Обсудим» врывается в эфир.
9: Радио Спутник. Почему же мы врываемся? Мы, мне кажется,
8: мы не
9: размеренно
8: можем
9: входим, Кирилл.
8: Чинно и размеренно.
9: Ну, вот
8: у нас
9: посыл. Вы видели, как вы ходите? Вы ходите элегантно.
8: Я да что? Сказать, а я думала, как Верочка сказала бы из служебного романа, как сова и заколачивать.
9: Это мерси. Произведение искусства, можно сказать, вообще
8: ну,
9: врывается.
8: Что?
9: Это врывается он, пусть я не знаю.
8: Слушайте, ну для меня врывается, это, знаете, вот стремительность, волосы смысле. Назад, вот что-то такое.
9: Ну,
8: вот
9: то есть
8: меня...
9: вы видите нас так?
8: Да, я вижу нас именно
9: прежде
8: так.
9: Прежде всего себя, наверное.
8: Не отделяю себя от вас, Петр Алексеевич, в этой замечательной передаче.
9: Очень красивая картинка, вам не нравится.
8: Которая, к слову, я напомню, вдруг кто-то забыл или не знал, на следующей неделе отмечает свое пятилетие. У нас
9: пятидесятилетие, представляете?
8: Ну, пятидесятилетие
9: когда-нибудь,
8: это...
9: Когда-нибудь наступит и такой день.
8: Я надеюсь, надо стремиться.
9: Там будут другие Петр Алексеевич и
8: почему-то другие, может быть, нас клонируют, будут те же самые.
9: Ну вот сегодня в эфире нашей радиостанции я слышал одного политолога, Евгения Минченко. И он в своих планах
8: он
9: на будущее...
8: Он даже политтехнолог, я бы сказал.
9: Политтехнолог и вообще человек замечательный, интересный очень. Он сказал, что он до 150 собирается прожить.
8: Достойно. И то же самое мы слышим от очень многих, кстати, миллионеров, миллиардеров, у которых есть деньги на биохакерство. И это сейчас такой тренд, которому уже, наверное, лет 10.
9: Даже не то, что биохакерство, можно же просто за собой следить как-то. И это
8: ну, не знаю, как
9: много
8: просто следить
9: помогает.
8: До 150 поможет дожить без хорошей генетики, но... Да. Если вспомнить Сороса с его опытом пересаживания сердец.
9: Но Сорос все-таки другого поколения, ребенок войны фактически.
8: Да.
9: Это там совсем тяжелая жизнь у него была. А у современных, может быть, как-то и нормально.
8: Нет, есть значит. Очень оптимистичные ученые, которые говорят, что да, 150 это вот якобы вообще чуть ли
9: вот
8: не там базовая норма человека.
9: Я сходил на обследование, ну и в,
8: так,
9: да, и в целом...
8: Профосмотр у вас был?
9: Для своих лет я вообще в полном порядке.
8: Да и не для своих,
9: есть
8: я
9: небольшие
8: думаю.
9: Там какие-то отклонения, если, но таких вот ну, радикальных проблем не существует вообще.
8: Слушайте, ну это большое счастье, потому
9: а
8: что...
9: А ведь раньше я смотрел на фотки, тут мужчина в 50 лет, там условно, в 36-м году там и так далее. Там,
8: да, это же недавно видела подборку людей одновозрастных в разные поколения. А уж если взять там тяжелый 19 век, когда люди много и трудно работали, когда солнце палящее, соответственно, тяжелые условия труда, то, конечно, ну, контраст был налицо. Поэтому
9: слушайте,
8: в этом смысле
9: кстати, тоже по
8: история фотографии, она
9: работа,
8: дает
9: пока не забуду,
8: все.
9: Интересную увидел сегодня штуку. Ничего, мы сейчас вернемся к повестке вашей.
8: Куда,
9: вас, конечно
8: господи,
9: же.
8: Там такая повестка.
9: Потрясающий график, я, кстати, потерял его, но надо найти. Это количество часов, сколько работают в разных странах в год люди в среднем. И я был поражен, честно вам скажу. Значит, больше всего в мире работают китайцы.
8: Допускаю.
9: А меньше всего в мире работают немцы.
8: Да.
9: Да. И
8: интересно.
9: Вот интересно, что ну, примерно там, если большая экономика и ну, как бы страна находится, ну, условно, на среднем уровне развития, как Китай, например, с точки зрения благосостояния и так далее, то люди работают очень много. А Россия, кстати, тоже мы довольно много работаем. То есть мы примерно, и это поразило меня, ну, немцы...
8: Но у нас довольно много праздников, кстати,
9: нет, это
8: по сравнению
9: как раз имеется
8: с другими
9: в виду,
8: странами.
9: Что
8: да.
9: Немцы... И вот сегодня у нас тоже раз обсуждали Южную Корею, и есть сравнить с Китаем, там рабочий день часто начинается очень рано, ну и так далее. То есть люди много работают, долгий рабочий день, вот, несмотря на наличие праздников, мы работаем тоже много. Мы примерно, там я не помню точно цифры, но мы в два раза больше, чем вот немцы, например, работают. Ну, немцы — это крайний случай, они вообще там практически все время отдыхают. Но я помню, кстати, я когда работал в Швейцарии, там как-то, там золотое правило. Значит, рабочий день в 9, в 5 никого нет уже, все. И обед у них. И обед у них — это вообще очень плавающий, и это как минимум там пара часов. Mm-hmm. Это все не торопясь, с бокальчиком винца. Вот, и очень все вот. Вот так что такие дела.
8: Ладно, в этом смысле, кстати, я просто сейчас вспомнила, японский трудоголизм, он, конечно, просто вошел в анналы, потому что они на работе живут, то есть они там едят, спят, иногда приходят со своими спальными мешками, и даже есть такой японский анекдот, не анекдот, но вот такая вот быль, что... Значит, в 6 вечера заканчивается рабочий день, все остаются до 9, и у них правило, пока начальник не уходит, все тоже вместе с начальником сидят. И вот вдруг, значит, в 6 вечера какой-то коллега, один из коллег встает и уходит. И так повторялось несколько дней. Ну и в конце концов все просто к нему подошли уже там в коридорах и говорят: слушай, ну как-то вот неудобно. Он говорит: ребят, ну успокойтесь, я в отпуске. То есть отпуск заключался в том, что он просто уходил в положенное время. Поэтому, конечно, вообще в азиатских странах вот этот трудоголизм, там по 16 часов и так далее, это просто притча во языцах. Люди очень быстро выгорают, высокий уровень самоубийств, кстати, из-за
9: этого. Много зависит, конечно, от уровня развития. И, в общем, там тоже западные вот эти все, так сказать, пагубные привычки отпуска брать, они набирают силу.
8: Вот, кстати, кто-то может подумать, что мы не по повестке, а ведь мы по ней родимы, да. Потому что, да, у нас первый пункт повестки – это, собственно, протесты во Франции, которые как-то сначала, по-моему, ну, не особо восприняли как нечто выдающееся, потому что Франция в этом смысле такая энергичная страна. Французы будоражены со времен Великой Французской революции, это все знают, поэтому они постоянно выходят на какие-то протесты. Вот сейчас вот как раз десятилетие, собственно, срока президентского Макрона, скоро выборы. Весной 27-го года, и вот он только заступил на пост, началась история с вот этими «Ле жилет жон», «желтые жилеты». Он, кстати, даже им пошел навстречу. Потом, соответственно, началась вся эта история с французскими фермерами, которые там выезжали на тракторах, которые там навозом заливали муниципалитеты. Ну, то есть люди с огоньком выступают, действительно.
9: Жгут учебные заведения.
8: Жгут учебные заведения, и вот как раз-таки про учебные заведения история. Началось все в конце сентября текущего года, и началось все не со школьников, потому что сейчас все говорят: будут школьников. Вообще проблема случилась с учителями школ.
9: Детишки которые... решили поддержать любимых
8: именно
9: педагогов.
8: Именно так, вот вы не поверите, а именно так. И в одной из школ в пригороде Парижа, в общем-то, вышли в один непрекрасный день учителя и сказали, что ну вот доколе. И их поддержали дети, все это сняли на видео, видео, как вводится, завирусилось, и все это стало просто вот по принципу лесного пожара.
9: Мы что, рыжие, что ли? Давай тоже.
8: Ну, естественно, я вам скажу больше, там уже сейчас все эти протесты на Бельгию перекинулись, поэтому это сейчас такой тренд. В итоге, вот сегодня там на площади Бастилии был очередной сбор, у них там уже есть, так сказать, спикеры от всей вот этой вот школьной кампании. И там действительно вот послушаешь вот этих вот преподавателей и школьников, учителей точнее, конечно, ну, озабоченность их весьма понятна. И это как раз-таки очень долгий график, то есть они много учатся, много работают. При этом не хватает, собственно, не хватает людей, то есть не хватает учителей, поэтому на одних и тех же людей перекладывают, соответственно, долю ставки. Они там все там по 2-3 ставки работают. В школах очень плохие условия, то есть давно не было ремонта, в среднем вот сделали такую подборку, порядка 60 лет, то есть бегают крысы размером там с собаку, значит, бегают тараканы, нет базовой инфраструктуры, не работают туалеты и так далее. Потом, значит, уже школьники начали рассказывать, что у них нет уверенности в завтрашнем дне. Потом они начали рассказывать, что в последний выпускной год у них так называемый сезон тревоги, потому что система поступления очень непрозрачная. Ну, то есть, в общем, под эту сурдинку стали вот все свои жали выдавать на гора. И вот, собственно, сейчас смотрим, как на все это реагирует правительство Макрона. Но вообще уже несколько десятков школ разрушено в том плане, что ну, вот вообще их либо сожгли, либо просто ну, там, камня на камне не оставили. Учебный процесс сорван в нескольких сотнях школ. И, соответственно, если посмотреть вот на общую ситуацию по школам во Франции, треть школ сейчас в простое и участвуют вот в этих протестах. И при этом там к протестующим, естественно, как это обычно бывает, присоединились какие-то маргиналы, хулиганы, нелегальные мигранты, все это ширится. И, конечно, вот мир очень тронули кадры с мэром пригорода Парижа, который просто пытается грудью, прям своим телом защитить этих школьников, потому что уже там есть и раненые, причем как со стороны силовиков, так со стороны школьников. Одному 15-летнему школьнику там прилетела светошумовая граната. Ну, кстати, вообще французские правоохранители, они не стесняются. То есть там слезоточивый газ, резиновые дубинки, они очень, ну, жестко.
9: Слушайте,
8: обычно разгоняют.
9: Если эти школы жгут, то что же, смотреть стоять?
8: Конечно, ну, тоже жестко. Справедливо. У них как бы охрана правопорядка, как
9: у нас,
8: мотивация.
9: Я напомню, когда были различные выступления всяких там, значит, политических движений, у нас тоже, в общем, может быть, не так жестко без шумовых гранат и так далее. Но,
8: ну,
9: общем,
8: естественно, здесь все кричат, что ну, они же дети, они же вот маленькие, еще неразумные.
9: Ну, да,
8: хотя
9: но,
8: там разная публика, ну, нужно
9: сказать.
8: Сказать.
9: Да, у них, вот я помню, интересные были эпизоды. У нас все-таки отработанная была классная технология. Некоторые потешались над тем, что российские полицейские впятером задерживают одного, значит, там какого-то тоже студента. А на самом деле это делалось исключительно для того, чтобы его не повредить.
8: Да,
9: потому что
8: уж.
9: Нет, потому что да,
8: ну,
9: потому что каждый берет за ногу, да. За руку и так далее. Это, во-первых, полицейским легко, угу. И этот ничего сделать не может, потому что если там драка один на один.
8: Иммобилизацию такую ему делают,
9: да? Или есть ли спецсредства. То есть это как раз было быстро, эффективно и качественно. Поэтому у нас действительно с точки зрения гуманизма, несмотря на, ну, такую относительную жесткость, у нас, в принципе, все хорошо. А у них, конечно, да, вот эти взаимные обстрелы петардами, значит, технические средства, водометы, тоже так себе еще и резиновые пули. Это, да.
8: Еще все поют «Марсельезу».
9: Ну, конечно.
8: Внезапно
9: традиция
8: сейчас это, да, традиция возобновилась. Некоторые школьники, кстати, говорят, что они не хотят во всем этом участвовать, встал учебный процесс, они готовятся к поступлению, они хотят учиться. Но сейчас уже поздно. То есть сейчас вот этот вот локомотив, он уже сошел с рельсов, он запущен. И надо сказать, что, ну, Франция сейчас, конечно, такой предвыборной уже

0: ультраправых, вот эта их партия вместе с Борделя, она говорит, что это все мне не нравится, это все уже не школьники, это уже тут все явно инспирировано, и в этом содержится некий такой вот уже некий такой сепаратистский, протестный, радикальный элемент и так далее. И, в общем-то, правые признают то, что признают и центристы в том числе, что денег-то нет. Потому что денежная масса имеет как бы ограниченный объем, и когда у вас тут помощь Украине, помощь, соответственно, каким-то там депрессивным европейским, не французским регионам, когда у вас милитаризация, когда у вас ВПК и так далее, нужно откуда-то деньги брать и куда-то направлять. Вот, соответственно, берут деньги как раз с социалки, при том, что Франция, конечно, ну, привыкла себя считать таким достаточно социальным государством, не социалистическим, не путаем, хотя, в общем-то, социалистические, коммунистические партии традиционно сильны во Франции, но, в общем-то, у них всегда считалось, что вот образование и медицина – это вот такие сферы, которые патронируются государством, и государство обязательно дает туда дотации, и, в общем, всячески во всем этом принимает участие. Но, конечно, в последние годы прям видно, как тяжелее и тяжелее государству. У них колоссальный сейчас и дефицит бюджета, очень большой внешний долг. И в этом смысле, конечно, меня порадовал Меланшон, который просто сказал, говорит, ну, слушайте, а давайте его, ну, спишем. То есть просто пусть вот еврокомиссары сожгут вот эти все долговые обязательства. Как будет хорошо? Всегда люблю, как решаются вопросы в теории некоторыми, так сказать, левыми специалистами. От левой партии я имею в виду, то есть это ничего плохого. И при этом вот это мы посмотрели Францию. Даже более, может быть, драматичные сюжеты разворачиваются в Испании. И тоже вот как раз с конца сентября, как мы понимаем, сейчас вот как раз отставка правительства и будут перевыборы, а связано это с женщиной, которая в возрасте 87 лет, Мари Кармен ее звали, она была выселена из своего жилья, которое было у ее семьи в бессрочной аренде, и она жила вот в этой квартире, где жила, в течение 70 лет. Потом такие большие корпорации интернациональные скупили по дешевке огромное количество вот этого жилья среднего и более низкого ценового сегмента. И если раньше она вот за эту бессрочную аренду, эта пенсионерка, она еще инвалид, она отдавала половину пенсии, то они решили поднять аренду, и это полторы пенсии. Ну, то есть уже просто совсем никак, она это платить не смогла. Ее начали выселять. Три раза активисты просто блокировали двери в подъезд. На четвертый раз все-таки ее просто выволокли. И эти, конечно, кадры, они облетели весь мир, потому что, ну, почти 90-летняя бабулечка на инвалидном кресле, ее выволакивают из жилища, где она прожила 7 десятилетий. И, конечно, это все было ужасно. Вот ее отвезли в больницу, и она там умерла на этой неделе. И, конечно, вот эта смерть, она... И она там еще как бы, ну, вот уже перед смертью сказала, что обязательно боритесь, обязательно сражайтесь. И это стало, конечно, таким символом, безусловно. И вот сейчас, ну, прям в Мадриде палаточный городок, натурально, в центре Мадрида. И по всей Испании протесты, потому что, ну, таких случаев много. И просто вот с этой вот бабулечкой это было очень резонансно. А еще несколько, оказывается, самоубийств было. Тоже в конце сентября, в начале октября испанцев, которых выселяли вот таким вот образом вот эти вот фонды. И, соответственно, вот трагедия, по сути, у испанцев, связанная с недвижимостью.
1: Была одна пожилая женщина с серьезным квартирным вопросом.
0: Петр,
1: ну... Несколько иного свойства проблем.
0: Там несколько иного свойства.
1: И квартира есть... другая.
0: Ну, понятно. Нет, ну
1: здесь... жить есть где, но все равно, какой резонанс.
0: Ну, что вы сравнили? Господи, так сказать, заслуженную нашу
1: артистку.
0: Даму, артистку, да, и, соответственно, просто скромную испанскую бабушку. И тоже ровно та же самая проблема, хотя, казалось бы, здесь жилье в Испании как такая базовая мотивация для протестов, а во Франции, ну, соответственно, вот образование, школы, все, что связано там с поступлением и прочее. Но проблема все та же, то есть некий тупик, модели развития. То есть одно дело, когда капиталистическая модель...
1: Маркс был прав. Маркс был прав, сейчас рухнет.
0: Ну, не во всем, наверное, он был прав, но в том, что, конечно, людям нравилось жить в ситуации, когда у них частная собственность, свободный рынок и в целом капиталистическая модель, но...

0: при этом святая святых, вот эти сферы образования, медицина и соцгарантии все-таки не государство не бросает и патронирует, и держит, так сказать, под своим крылом, таким отеческим. Совсем другое дело, когда вот происходит то, что происходит.
1: Государство не бросает, мне кажется, все-таки я бы не преувеличивал. Мне кажется, что во всех европейских, да и не только европейских странах, так или иначе, государство все эти сферы, за редкими очень исключениями, не брать там крайние меры, какие-то крайние ситуации, государство все-таки понимает, что и образование, и медицинское обслуживание – это дело государства. Другой вопрос, что во Франции, мне кажется, политическая традиция...
0: Ну как, а в Штатах, вот, например, вот эта тема, если ты не платишь страховку, то ты фактически...
1: Ну, нет, не совсем так. Ну,
0: там... Декрет пойти нельзя только за свой счет. Ну, то есть все по-разному.
1: Я бы сказал, что, ну да, там другая система, но если брать европейские страны, то, наверное, там все-таки везде плюс-минус государство участвует. Нет, но, послушайте, это все-таки очень обеспеченные страны. Большинство людей там, в общем, в состоянии оплачивать страховки, там, какие-то медицинские всякие и прочее. Ну, не большинство, но многие. Там свои системы, я просто не считаю, что это кризис капитализма. Вот, это, ну, вполне... Франция, заметьте, вот во Франции это происходит постоянно. То есть это просто
0: школьники
1: метод.
0: Вот сейчас просто подняли статистику. Это, школьники, да, не выходили с 90-го года.
1: Да, но
0: вот
1: так, во Франции
0: вот протесты
1: – это такая национальная традиция. Например, если взять Германию, там такого нет. То есть там не принято. Или, например, у нас тоже.
0: Хотя в Германии профсоюзы тоже такие живенькие, я бы сказала.
1: Ну, я понимаю, да, но все-таки школу не жгут. Там в разных странах по-разному. Или в Норвегии, например.
0: Ну, немцы, они вообще очень дисциплинированы в этом плане.
1: Я,
0: да,
1: сказать, что это, конечно, можно это сказать, что это вот обанкротилась французская, так сказать, модель. Экономические, политические.
0: А это, кстати, сами французские экономисты признают. Они просто не знают, что делать.
1: Возможно, но мне кажется, что, как и со всеми другими протестами, покричат и вернутся обратно.
0: Просто это, знаете, как система международных отношений, международного права. Все понимают, что она сыпется, как бы доживает не то чтобы последние дни, но, скажем так, в стадии дожития находится и система права, и система отношений. Но все понимают, что этот период, он может быть вообще, ну, каким угодно долгим. То есть это может растянуться,
1: да,
0: на десятилетия теоретически.
1: Такие вещи, вы знаете, я с детства помню новости о том, что, значит, по всей Европе остановились поезда, потому что бастуют там какие-нибудь, значит, эти самые авиадиспетчеры, значит, или прочие учителя. Это говорит о том, что сейчас вот там будет революция, трудящиеся больше не могут. И ничего, все они могут. Просто, на мой взгляд, это часть политической культуры. Я бы не преувеличивал там проблемы Франции.
0: Ну, вот. Проблема действительно, вот сейчас со школами проблема
1: говорите, какая?
0: Есть.
1: Ну, что там проблема? Какая там проблема, которой нет в любой другой стране?
0: Людям, которые составляют будущее государства Франции, не нравится то, что происходит у них в школах, это симптом, скажем так.
1: Во многих школах, во многих странах людям не нравится то, что там происходит. Один вопрос, что в одной стране принято вот такое устраивать, а в другой не очень принято. Разные культуры, разные традиции.
0: Политическая культура разная.
1: Вы что думаете, какие-нибудь государственные школы в тех же Штатах или в Европе, или в Великобритании, где-нибудь там, черт знает где, там что, прям рай, что ли, на земле? Да нет, там
0: преступности,
1: наркотики, все остальное. У нас тоже проблем хватает.
0: Когда смотрела статистику, у них действительно вот в 90-м году были самые вот эти вот большие протесты, но вот так, чтобы треть школ прямо останавливалась, и причем как бы министр образования санкционировал остановку вообще образовательного процесса и говорил, что у нас сейчас вот десятки школ, ну просто надо с ними что-то делать, надо этих людей куда-то переводить, потому что их просто сожгли, эти школы и так далее. Это вообще первый раз в новейшей истории Франции. То есть все-таки ситуация, я хочу подчеркнуть, беспрецедентная в этом плане.
1: Это не знак того, что довели школы вот до такого. Это скорее политическая традиция Франции. Выливать навоз на, там, не знаю, улицы городов вообще не принято.
0: Ну, кстати, у фермеров-то были резоны.
1: Ну, вот у нас, например, давайте вспомним. У нас много проблем было там, в разные годы с сельским хозяйством, там, где-то еще. У нас не принято.
0: У нас вообще другая политическая культура.
1: Так я о чем говорю, что Франция сильно отличается от всего.
0: Что не исключает, что проблемы
1: там,
0: есть
1: навоз,
0: у всех.
1: И их у всех надо решать. Есть проблемы, да, но просто это не символ того, что сейчас все рухнет.
0: Нет,
1: они
0: слушайте,
1: чуткие, но сожгли школу.
0: Кстати,
1: они,
0: вот по поводу них... там все рухнет. Часто вспоминают того же Шпенглера, да?
1: Ты просто сколько живу, столько всего у них должно рухнуть, и что-то никак не рухает.
0: Да, так много живете. Я вот сейчас вам
1: нормально,
0: расскажу
1: 57 лет,
0: это
1: достаточно.
0: Вообще мелочи жизни. Есть одна книжка, которой больше 100 лет. А это, соответственно,
1: ты
0: Шпенглер.
1: Даже не одна есть.
0: И не одна, да. Но эта книжка, она называется «Закат Европы». И вот над Шпенглером так принято иронизировать, что, ой, вот слушайте, там 100 лет назад предрек закат Европы, а Европа все еще стоит, и даже вот, значит, расширяется Евросоюз. Дело в том, что, мне кажется, мы не совсем правильно вообще понимаем, что такое государство и вообще государственные общности. Они другими мыслят категориями. То есть для нас 100 лет – это очень много. Для государств 100 лет – это вообще не срок. То есть что-то может распадаться, да, ну, как Римская империя, например,
1: знаете,
0: 5 веков.
1: С геологической точки зрения,
0: а с геологической и миллионы лет, да, мы появились в последнюю секунду, да, всего того, что называется существование планеты Земля.
1: Нет, все-таки хочется рассуждать своими. Мы же для слушателей разговариваем, а не для Шпенглера, там, который давно помер.
0: Вы недооцениваете эрудитов, которые слушают программу «Обсудим».
1: Мне кажется, довольно... Нет, ну понятно, что если он 100 лет предсказал, может быть, еще через 1000 лет, а нам-то с этого что?
0: Нет, он просто сказал, что закат — это то, что начинается, и не факт, что мы доживем, так сказать, до уже финальной фазы, но уже видны, знаете, как вот есть такая фраза, что...
1: Уже видны признаки.
0: Признаки видны...
1: Это я могу вам предсказать все, что угодно. Это конец света обычно. Посмотрите, все же видно.
0: Уже как бы вот в этом мутном зеркале, понимаете?
1: Уже началось. Видите, что творится?
0: Да.
1: Все шарлатаны примерно так и рассказывают.
0: Дело серьезное. Значит, во второй части нам предстоит обсудить массу всего важного. А именно, у нас на повестке водоплавающие птицы, Петр.
1: Да вы что?
0: Конечно. Которые живут, живут в водно-болотных угодьях.
1: Кот полюбил купаться,
0: у нас...
1: представляете?
0: Да вы что?
1: Сидит в раковине с водой и балдеет.
0: Он
1: и лапы,
0: исцелился,
1: и лапы,
0: кстати.
1: Пен. Ну, практически. Да.
0: Ну, слава богу. Ну, что я хотела еще сказать. Значит, водоплавающие птицы раз, мы обсудим Квебек, и у нас и персонажи на неделе. В общем, не переключайтесь.
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Конечно, обсудим.
0: Программа «Обсудим», вторая часть. Ну
1: мы
0: что,
1: продолжаем.
0: Петр, я обещала вам водоплавающих птиц.
1: Давайте. Пингвины.
0: Значит, открываю сегодня новости, да, и вижу удивительную вещь, потому что редко прям такое вот обостренное, оголенное международное право попадает вот в обычную ленту новостей. А тут, значит, смотрю, что наш МИД прокомментировал выход России из Рамсарской конвенции. И, конечно, а Рамсарская конвенция, у нее название, замучаешься произносить, потому что полное ее название — Рамсарская конвенция о водных болотных угодьях, имеющих преимущественное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц. Конвенция заслуженная. 1971 года. Рамсар — это город в Иране, кстати, где, собственно, конвенция и была заключена. Это одно из таких ранних природоохранных соглашений. То есть в чем здесь интрига? Есть водно-болотные угодья, которые попадают на территорию разных государств. Значит, они не только сами по себе интересны, они интересны с точки зрения того, что перелетные птицы организовывают там свою жизнедеятельность, зимовку, высиживают там своих птенцов. Мне прям нравится ваше выражение лица, я прям вижу этот скепсис. Ну так вот, и государства, если хотят, так сказать, продлить жизнь водоплавающих птиц ценных на долгие-долгие годы, государства должны охранять эти водно-болотные угодья. То есть, например, если осушить какой-то значительный процент болот или озер, то этим птицам просто они прилетят, а у них разрушен дом, простите, им придется куда-то перелетать в другое место. И в целом сразу хочу сказать, что Россия очень трепетно относится к своим обязательствам по этой конвенции. Президент сказал, что несмотря на то, что в прошлом году мы из нее вышли, все обязательства мы продолжаем, как бы именно с точки зрения природоохранной составляющей, мы продолжаем их на себе нести, и там даже усилим и так далее. Но из-за чего случилась интрига? Интрига случилась из-за водно-болотных угодий, которые стали частью Российской Федерации в 2014 и в 2022 году. И Украина, соответственно, начала вот этот весь политический процесс в комитете, который как бы обеспечивает периодические встречи тех стран, которые входят в эту Рамсарскую конвенцию, и, значит, начала говорить о том, что они очень сильно пострадали, в общем, верните угодья, и, естественно, вместе с территориями, ну, то есть понятно. И мы, собственно, вот в 2025 году, в декабре вышли, за 4 месяца, значит, подали заявку о том, уведомили, точнее, что мы выходим, и вот, собственно, мы из нее вышли. И вот сейчас выясняются вот эти все интересные подробности, что, оказывается, мы-то думали, просто ну вышли и вышли. Ну, то есть периодически наш МИД пересматривает какие-то конвенции с точки зрения того, там, насколько нам интересно нести на себе эти правовые обязательства. Может быть, там пришла пора что-то пересмотреть. То есть вот эта вся история, она обновление определенное, оно происходит достаточно регулярно. А тут, оказывается, вот такая вот была интрига с Украиной, с тем, что западные страны тоже начали давить. И вот, вот понимаете, вот не знаешь, где встретишь международное право. Вот так вот, Петр Алексеевич.
1: Что делать?
0: Ничего, жить радостно, защищать водно-болотные угодья, наши, нам сказать, немаленькие, оберегать жизнь и здоровье водоплавающих птиц и, в общем, смотреть в будущее и не стесняться пересматривать те договоры, которые, ну, скажем так, уже больше нерелевантны. Вот, такое как бы послание.
1: Ну, а птицы, они же, как бы это сказать, они же мигрируют.
0: Да, так в чем и речь?
1: Чьей собственностью являются находящиеся на территории страны птицы, если
0: птицы
1: они...
0: Птицы же сами по себе, вы же понимаете.
1: Ну, а их можно на них охотиться, например?
0: А это уже регулируется законодательством конкретного государства, в пределах которого осуществляется охота.
1: Ну, вот, допустим...
0: Это уже законодательство каждый сам устанавливает.
1: Ну, подождите, вот смотрите, это же международный аспект тут и есть. Они, допустим, там в теплые края улетают же на зиму, правильно? А теплые края могут быть в одной стране, а летом они тусуются в другой стране.
0: Тусуются, хороший.
1: А в той стране раз взяли их, и всех поймали и съели. И как бы
0: экологическая цепочка нарушена, конечно.
1: Экологический баланс той страны, которая скажет, что это у нас основная страна пребывания, потому что к вам-то наши птицы только улетают на зиму в теплые края. Вот. А вообще-то они наши исконные птицы. Там, я не знаю, какие-нибудь эти...
0: Утки,
1: да.
0: И сели с них.
1: Да. А те скажут, нет, это совершенно не так, потому что где птица, так сказать, зимует, там у нее и дом. Вот что говорит международное право?
0: Международное право регулирует только момент сезонной миграции. То есть вот когда их летит сразу много целыми там стаями, вот в этот период государства, члены конвенции, они обязуются спустить в природоохранные зоны соответствующие директивы о том, чтобы егери не пускали людей с ружьями, ну, чтобы вот этого массового отстрела не было. Вот это вот... то, что можно сказать международное право. Но как это все будет соблюдаться, не будет ли браконьерства, это только, ну, скажем так, суверенное государство может как-то внутри с помощью органов правопорядка как-то этим заняться и все это проконтролировать. То есть тут ну, никто из соседей не может к вам приехать и начать там просто с мечом птиц ваших защищать. Ваши птицы, ваши проблемы. Вот так это все работает. Вот, Петр Алексеевич.
1: Не
0: ну что, еще одна есть новость интересная на этой неделе. В Квебеке победила партия на выборах, которая за сепаратизм выступает, и, соответственно, ее лидер будет сейчас главой Квебека. Квебек, я напомню, это часть Канады, но очень такая своеобразная часть. Дело в том, что это было изначально была французская территория, потом ее передали Британии. Ну и, собственно, уже потом, после того, как Канада перестала быть доминионом, стала независимым государством, все это как бы вместе слилось. Но Квебек сохранил вот эту франкофонную идентичность и периодически, конечно, бузит и говорит о том, что им не по пути с Канадой, вот такой вот британской до сих пор, и, собственно, возглавляемой через генерал-губернатора британским монархом Карлом III, который, кстати, к ним недавно приезжал. И, собственно, вот из интересного то, что собираются проводить референдум. Сразу говорят, что постараются это сделать не сейчас, а через пару лет, когда уйдет Дональд Трамп. И, собственно, если посмотреть на статистику этих референдумов, их было два. Один в 80-м году, другой в середине 90-х, по-моему. И каждый раз видно, как прибавлялось количество желающих отделиться. То есть первый раз 60% сказали «нет» в 80-м году. Потом уже там разрыв был 55 тысяч голосов. То есть 50 на 50 уже было. И, собственно, вот сторонники отделения говорят о том, что, ну, слушайте, вот если, может быть, в третий раз закинул он невод, в третий раз мы проголосуем, тут уже плюс, ну, экономические добавятся всякие проблемы и как бы то, как канадское руководство к Квебеку относится. У них там сейчас сложности из-за, собственно, американских санкций. Очень сильно из-за них поднялись цены, несмотря на то, что там пытаются вот эту вот программу развивать, значит, «Покупай канадское» и так далее. Но они вот себя все-таки считают такой вот отдельной Канадой, то есть вот особенной такой частью. Поэтому я даже не знаю. То есть мы обсуждали с вами Шотландию. И вообще
1: не отделилась
0: все,
1: еще там Шотландия?
0: Не отделилась ни Шотландия, ни Ирландия, ни Уэльс, Северная Ирландия, естественно. Медленно все. Ну, так вот мы с вами выяснили, что...
1: Подписали какой-то документ уже, рассказывали?
0: Ну, такой меморандум. То есть меморандум — это напоминалка, чтобы не забыть, что мы тут подписали, как бы еще вернемся к этому вопросу. Ну, естественно, всегда вопрос реакции центральных властей. Нужно сказать, что вот по итогам последнего референдума канадские власти сказали, что при четком волеизъявлении квебекских граждан теоретически возможна ситуация проведения референдума. То есть вот если, например, смотреть на ситуацию в Испании, где страна басков и Каталония собирались отделяться, ситуация в Британии, где сейчас все собрались отделяться, кроме, собственно, Англии, и Канаду смотреть с Квебеком, я бы ставила на Квебек вот из всех трех стран, если это будет легитимный путь, имеется в виду, то есть не какие-то там гражданские войны, протесты, а вот если идти вот таким вот законным путем, но, конечно, все равно шансы минимальны. Надо понимать, что, конечно, центральная власть, ну, просто это для любого премьер-министра, это для любой правящей партии, это просто удар под дых, потому что, ну как, то есть при вашем правлении страна стала меньше, страна потеряла свою, как бы, территорию. Это все очень болезненно воспринимается.
1: Может, плюс... и другие ценности.
0: Слушайте, а у них же еще Альберта есть, еще одна провинция, которая тоже сказала, что будет собирать, так сказать, подписи и потихонечку будет с вещами на выход отделяться. Ну, в общем, это тоже любопытный момент. Не знаю, чем сейчас, так сказать, сердце успокоится. Но чем-то, наверное, успокоится.
1: Вот. Мне кажется, это, с одной стороны, от нас далеко все очень. Потом тоже этот Квебек там отделяется тоже, я сколько себя помню.
0: Ну, это потому, что в 80-м году вы уже родились, поэтому вы и помните. То
1: я
0: есть
1: уже,
0: они вот начали.
1: Я родился даже раньше. Вот. На мой взгляд, если такое происходит, это такой не очень хороший, мне кажется, сигнал для международного сообщества, потому что любой сепаратизм, он это ладно, если он у вас происходит, условно говоря, тихо, мирно, цивилизованно.
0: Что вот. Бывает
1: если,
0: очень редко.
1: А если не очень, вот даже в Испании, там, мы помним, с Каталонией, да, не совсем мирно было.
0: Да,
1: вот.
0: Было очень жестко.
1: А если эти тренды наберут, так сказать, мощь какую-то и послужат примером и руководством к действию, то, на мой взгляд, это, конечно, для многих стран будет проблемой в дальнейшем. Не нужно это. Мне кажется.
0: Нужно, не нужно, но есть какие-то вот просто объективные явления реальности, которые просто раз и происходят. То есть в любом случае мы же видим, что у нас, скажем там, ООН 45-го года 51 страна, и ООН версия 2026, это 193 страны.
1: Ну, да.
0: То есть мы видим, как у нас политическая карта мира кроится и перекраивается, ну, в сторону увеличения, скажем прямо.
1: Как она кроилась даже в, казалось бы, цивилизованной Европе, там, в Югославии, например. Это все-таки...
0: Ну уж какая там была кровавая гражданская война, это не дай бог
1: как
0: никому.
1: Как сепаратизм в Советском Союзе тоже там... Несмотря на то, что, в общем, могло быть и сильно хуже, но тоже есть масса примеров и с такими ужасами, что никому не пожелаешь.
0: В прошлый раз, вот как раз на прошлой программе, мы с вами обсуждали смертную казнь в США. И там был такой душераздирающий прецедент с женщиной из штата Теннесси, которую должны были казнить. Это была вот первая казнь женщины впервые за 200 лет через смертельную инъекцию. Это планировалось сделать. Она перед непосредственно этой экзекуцией, скажем так, даже уже, ну, со всеми попрощалась. Она отказалась от последнего обеда. Это такая, ну, скажем, своеобразная американская традиция. Даже есть у них фотовыставки, где фотографируют вот последний обед заключенных, приговоренных к казни. И они могут попросить, ну, там фактически какую-то свою любимую еду. И вот идут навстречу и... приносят именно то, что они хотели бы съесть, а не просто то, что положено, так сказать, вот, ну, на общих основаниях. Она отказалась от каких-то гастрономических изысков и уже вот как бы просто нацелилась умирать. И дважды вводили ей вот эту вот инъекцию. Она сама показывала, собственно, там, где у нее вена, куда лучше это все делать. Ну, в общем, так это достаточно все тяжело, конечно, рассказывать. В общем, смысл в чем? Мы остановились в прошлый четверг на том, что эта женщина не умерла. Ее поместили в тюремную больницу. Она до сих пор жива, она находилась как бы без сознания. Вот сейчас она пришла в сознание, спросила, как бы, где, что и что происходит. В общем, сейчас, соответственно, директор тюрем вот этих вот штата Теннесси, он за эту неделю ушел в отставку. И, соответственно, вот сейчас решают, что с ней делать, но, скорее всего, просто повторно будут избирать формат смертной казни. Но я к чему? Это как бы была история прошлой недели, а на этой неделе Дональд Трамп подписал указ, тоже такой достаточно, не то чтобы беспрецедентный, но, в общем, тут такой пример, его стоит обсудить. Впервые с 45-го года будет казнен военный американский. И это человек, психиатр, он был в ранге майора, и в 2009 году на военной базе он начал расстреливать людей, значит, там на его совести, по-моему, 13 человек, несколько десятков раненых. И вот он с 2013 года был осужден, сидел в тюрьме, и вот Трамп, который является таким, ну, очень планомерным сторонником смертной казни на федеральном уровне, сразу подписал указ, как только стал президентом второй раз. В общем, вот это будет сейчас в штате Техас. Вот такая вот история. И подчеркивается, что с 1945 года это первый случай именно казни через расстрел. То есть мы вот тоже в прошлый раз обсуждали, что в Америке 5 видов смертной казни. Это будет именно расстрел военнослужащего. Но еще был прецедент в 1961 году. Тоже военнослужащий, он, правда, был рядовым. За изнасилование 11-летней девочки его повесили. И вот, собственно, такая вот история. То есть мы видим, что количество именно смертных казней вот в последние два года, это напрямую связано, конечно, с президентством Трампа, оно сильно увеличивается. Так что вот тоже любопытно. Просто я к тому, что вот такая прям связь. Вот на прошлой неделе мы это обсудили, и вот на этой новый прецедент. Что еще интересного? Ну как, это не то чтобы интересное, грустная на самом деле дата была вчера. Вчера же было 7 октября, и как раз ровно три года минуло с вот того, что сформировало предпосылки для нового витка арабо-палестинского, господи, палестинского, палестино-израильского конфликта. И, конечно, ну, это такой повод отрефлексировать то, что произошло за три года. Мы на программе обсудим, которая идет больше, чем три года, надо сказать. Мы на программе обсудим, много раз говорили об этом конфликте. И, конечно, общие итоги, причем и с израильской стороны, и с палестинской, они довольно грустные, потому что, ну, с палестинской, если брать палестинцев данные, 75 тысяч погибших, из них более 70% это женщины и дети. С израильской стороны тоже несколько тысяч погибших и, соответственно, несколько тысяч раненых. Абсолютно непримиримые отношения за счет того, что в правительстве Нетаньяху там есть люди типа Бен-Гвира или Смотрича, да и сам, надо сказать, Нетаньяху, он радикал еще тот в этом плане. То есть это люди, которые вообще не... Они даже не рассматривают дипломатический путь урегулирования этого конфликта, но из неожиданных, пожалуй, это, наверное, единственное, ну, хоть сколько-то, может быть, позитивное, что можно из всей этой ситуации извлечь, это то, что с 24 по 26 год несколько десятков стран, причем среди них подавляющее большинство западных, признали Палестину как государство. И, соответственно, поскольку они признали Палестину как государство, у нее чуть возрастают шансы на членство в Организации Объединенных Наций, может быть, когда-нибудь. Но я думаю, что, конечно, при администрации Трампа это невозможно, с учетом того, что у штатов право вето в Совбезе. Но в целом сейчас, вот если посмотреть разрыв, то буквально там в меньше, чем в пару десятков, там, по-моему, на 15 единиц разрыв стран, которые признают, соответственно, Палестину и признают Израиль. То есть до 23 года разрыв был гораздо больше. Для вас какой главный итог вот этих вот трех тяжелых объективно лет?
1: Ну, я бы уточнил просто для наших слушателей, что там можно это назвать, конечно, израильско-палестинским конфликтом, но Палестина там неоднородная тоже. Есть разные организации, есть Хамас, это был конфликт в первую очередь с Хамас, это организация Хамас проводила, потому что там есть же еще и официальные палестинские власти, они как бы тут вроде в стороне находятся. Ну, основное, что мы обсуждали, это, кстати, тут в эфире с Яковом Кедми, там же задачи какие ставил Израиль перед собой. Ну, первая задача – это освобождение всех заложников. Эта задача, ну, плюс-минус решена, хотя, в общем,
0: не все, там, надо
1: говорят,
0: сказать,
1: что, да, там не все найдены, тела или живые, там кто-то, ну, в общем, более-менее. Вот, хотя это можно было бы, он сказал, сделать быстрее, если бы не политические там какие-то аспекты и деятельность Нетаньяху. Вот. Что касается, там другие задачи ставились, это военный разгром, полный Хамас, уничтожение этой организации, то, что Израиль заявлял, и обеспечение долгосрочного, значит, вот, урегулирования. Эти две задачи не решены, да. Вот по-прежнему продолжаются там боевые действия, так или иначе. Вот, хотя, с другой стороны, там, ну, довольно эффективно поначалу израильская армия действовала против именно непосредственно вот Хамас, но дальше там все это, значит, пошло иначе совсем, и мы видим, что происходило, и гуманитарная катастрофа, и обвинение в геноциде, и вот эти жуткие кадры сейчас, когда показывают, было-стало, разрушенные полностью города, и можно только представить, сколько там судеб.
0: Да, сектор Газа фактически погибших, просто стёр с лица земли.
1: И так далее. Поэтому, ну, результат я не знаю, я не стал бы тут, смотря с какой стороны смотреть, со стороны моей, я, наверное, не вправе как-то оценивать там какие-то результаты. Вот, одно печально, что, конечно, вот этот конфликт, он не начало его, там никто не вспомнит, наверное. Вот,
0: ну, 47-й в активной фазе.
1: Нет, ну, я бы думаю, что там надо лет на 1000 где-то отматывать, но есть серьезно...
0: Тогда уж на 2.
1: Ну, да, то есть это прям вот болезненная, серьезная проблема, и учитывая стратегические отношения Соединенных Штатов и Израиля, ну, никакого там вот... Были, конечно, там эпизоды, но сейчас, мне кажется, мир не в том состоянии, чтобы искать методы урегулирования какие-то и так далее. Поэтому, увы, будет продолжаться. Вот это, наверное, главный результат, что ни та, ни другая сторона не добились, чего хотели.
0: Любопытно сейчас еще, чем закончатся выборы в Израиле, потому что, ну, конечно... По сути, вот все последние годы премьерства Нетаньяху, они так или иначе связаны вот с этой ситуацией. Он выпустил там такой многостраничный доклад, где снимает с себя ответственность за вот события именно 7 октября, говорит, что это конкретно просчет военной разведки и спецслужб. Но параллельно множатся вот эти вбросы о том, что там чуть ли не там подробные данные о том, как это будет происходить, давала, например, там египетская разведка, и якобы они контактировали именно с офисом премьер-министра. Ну, в общем, кто ж их там разберет. Факт в том, что действительно на выборы это сейчас, конечно, сильно повлияет, и у них там вот если посмотреть, что происходит в Кнессете, ну, конечно, Ситуация любопытная.
1: Я думаю, что бы ни случилось, поддержка Соединенных Штатов Израилю, она не пропадет.
0: Стратегический характер имеет.
1: Да, никуда не денется. Да. Могут быть разные политические аспекты. Может быть, выгоднее, невыгоднее там, заявлять что-то одно или другое. Но изменений каких-то радикальных не будет. И это, конечно, печально, потому что если посмотреть на жизнь и обычных израильтян, и обычных палестинцев, и вообще всех там, кто там, и ливанцев, и прочих, ну, ужасно это все.
0: Да, вот. Нет, так там же, если параллельно смотреть, какие сюжеты развивались одновременно с непосредственно палестино-израильским конфликтом, то, конечно, в этот период попали и отношения Израиля с Ливаном, и Сирия, и, безусловно, иранские.
1: США, Иран.
0: Да, США, Иран, и Израиль, Иран, США, Израиль. То есть это как бы такой как бы треугольник сложный. Да. Ну что, Петр Алексеевич, персона недели.
1: Ну, я не знаю, кто у вас персона недели. У меня, я могу назвать три персоны.
0: Даже три. Ну, у меня как бы один человек, но я думаю, что мы начнем с того,
1: давайте.
0: От программы обсудим. Надо все-таки, конечно, обязательно поздравить нашего президента, у которого вчера он отмечал день рождения.
1: Это правда.
0: Поэтому программа обсудим. Мы шлет свои поздравления,
1: его.
0: Да.
1: Я не знаю, может быть, один из моих людей попадет в ваши. Ну, во-первых, это актер Том Круз.
0: Писатель, я сразу могу сказать.
1: Окей, тогда никто не попадает. Значит, у актера Тома Круза, две минуты, оставьте я быстро. У Тома Круза вышел фильм «Диггер», где он впервые сильно загримированный, играет не Супермена, а играет, ну, такого, в общем, драматического персонажа. Фильм провалился полностью. Хотя там режиссер крутой, все круто. Том Круз сказал: вы знаете, я фильмы снимаю не для первого уикенда в прокате. И вот злая судьба, когда говорилось, да, снимай супергероев, будет у тебя все нормально. Нет, вот пошел, но дай бог ему удачи, потому что действительно попытка интересная. Второе. Сегодня 90 лет со дня рождения Леонида Куравлева, да. А завтра 100 лет со дня рождения вашего, кстати, земляка Евгения Евстигнеева.
0: Великие актеры,
1: да. Вам оставлю полторы минуты.
0: Полторы минуты у меня Юлиан Семенов. У него, соответственно, 8 октября, сегодня 8 октября, друзья мои, кто забыл, у него день рождения. Знаем, естественно, мы его по произведениям, которые были экранизированы. Это и, конечно, «17 мгновений весны», он, в общем-то, папа Штирлица. Это и «ТАСС уполномочен заявить», и «Петровка 38», и он, собственно, основатель агентства «Совершенно секретно», и такой действительно яркий очень человек. Он сделал фонд, который занимался возвращением культурного наследия, собственно, российского, и чего только не нашел. Последнее, что искал, но вот, к сожалению, не успели они найти янтарную комнату. То есть очень ищущий, и там и часть наследие Дягилева-Лефаря удалось вернуть в Россию, и какие-то книги редкие. Ну, то есть в этом смысле действительно человек такой, эрудиция очень обширный. Однокурсник и, кстати, друг, всю жизнь они дружили, Евгения Максимовича Примакова. Они вместе учились, и, соответственно, он знал ближневосточные всякие редкие языки, там пуштунский и так далее. Так что вот у меня вот такая персона неделя. Ну что, мы выдвигаемся в юбилейную неделю, обсудим много всего и, соответственно, отметим.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. Секс-культ-просвет. Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного в каштанах? В крупных мегаполисах осенью упавшими орехами буквально усеяны улицы. Никто на них не обращает внимания и правильно делает. Эти плоды называются конскими каштанами. Они непригодны для пищи. Но есть благородные, съедобные каштаны, растущие в южных регионах России и мира. Они давно получили статус культового лакомства. Согласно древнегреческим источникам, во время сражений и изнурительных походов греческие воины выживали в горах Малой Азии исключительно благодаря каштановым лесам. По легенде, Артемида, чтобы избежать преследования разгневанного Зевса, превратилась в каштановое дерево. В горных регионах Франции, Италии и Испании, скудных на зерновые культуры и картофель, каштаны называли хлебным деревом. Их сушили, перемалывали и пекли хлеб, делали супы и вторые блюда. С питательной точки зрения каштаны уникальны. В отличие от других орехов, в них практически нет жира и масел. А вот калия, магния, углеводов и неразрушающегося при термической обработке витамина С, напротив, много. В сочетании с витаминами группы В и антиоксидантами эти элементы помогают бороться с бичом нашего времени – стрессом. И с инфекциями, кстати, тоже. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
5: Что? Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Финансовые проблемы Франции. Контекст. Массовые протесты, во время которых на улицы городов вышло 500 000 человек, обнажили глубокую яму, в которую погружается государство. Школьники и студенты выступают не только против перегруженного расписания и туманных перспектив. Они крайне недовольны дефицитом преподавателей и медперсонала, который вызван недостаточной оплатой труда. У принявших участие в уличных акциях госслужащих схожие проблемы. Категорическое несогласие с планами властей урезать бюджет. Но проблемы признают не только условные низы, но и верхи. В Европейском Центробанке заявляют, что госдолг Франции приблизился к очень нехорошей отметке в 120% от ВВП. При этом реальный механизм по обузданию дальнейшего роста отсутствует. С учетом размеров и значения этой страны для Европы, кризис может перекинуться на все сообщество. Впрочем, финансы уже поют романсы. Суммарный государственный долг 27 стран Евросоюза перевалил за 16 триллионов евро. Безусловный лидер – упомянутая Франция. Следом идет Италия. Даже, казалось бы, в небольшой и относительно благополучной Бельгии государство должно гораздо больше, чем вся ее экономика производит за год.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Песков отметил эффективность формата СНГ. Танкеры подорвались на минах в Армузском проливе. Устроившего стрельбу на базе в Техасе американского военного казнят публично. Подробности далее. Спецпослание к президенту США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву позднее в октябре для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Это утверждает издание «Axios» со ссылкой на источник. Формат СНГ доказал эффективность и стал питательной почвой для вызревания более продвинутых интеграционных процессов, таких как ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его спросили, не сживает ли себя формат СНГ. Он ответил отрицательно. СНГ подтвердила заинтересованность сторон в продолжении развития этого формата, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Президент России Владимир Путин накануне прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Он примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Киевский режим не снижает призывной возраст и не ужесточает мобилизацию из-за отсутствия денег на содержание мобилизованных. Об этом рассказал координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что западные страны не дают финансовую помощь для увеличения украинской армии. Киевские власти готовы снизить мобилизационный возраст и расширить категории призыва вплоть до мобилизации женщин, как только у них появятся для этого финансовые возможности, отметил Лебедев. Танкеры подорвались на минах в Армузском проливе. Это утверждает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источники. Оно при этом не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных. Ранее советник командующего корпусом стражи исламской революции Мохаммед Реза Нагди заявил, что Тегеран намерен перекрыть нелегальные, то есть несогласованные с ним маршруты судоходства в Армузском проливе. Суд продлил на 2 месяца арест жителю Дагестана, который открыл стрельбу по полицейским и ранил 2 сотрудников. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики. Напомню, 30 марта в Буйнакском районе Дагестана оперативные сотрудники уголовного розыска попытались пресечь массовую драку. В этот момент один из участников конфликта открыл стрельбу, и 2 полицейских получили ранения, их госпитализировали. Минздрав республики сообщал, что после операции и интенсивной терапии полицейские пошли на поправку. Казнь американского военного не дала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет публичной. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хексет. При этом он не раскрыл, как именно Пентагон обеспечит публичность расстрела. Не дала Малика Хасана, который в 2009 году убил сослуживцев, казнят путем расстрела 3 декабря. Это будет первый случай казни расстрелом американского военного за 81 год. Последняя казнь таким методом в рядах вооружения сил Соединенных Штатов Америки была приведена в исполнение 31 января 1945 года. Тогда рядового осудили за дезертирство во Франции. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час. Еще больше информации для вас доступно на Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Радиослушатели, женщины, мужчины, все те, кто хочет немножко отдохнуть от политики и послушать мужские разговоры. Но сегодня разговоры-то будут не мужские, потому что у нас прекрасные гости. У нас 2 ведущих сегодня. Это Лука Е, он же Андрей, и Петр Ли, он же Петр Лидов. Вот. И прекрасная, очень красивая Венера. Нет, как
3: Лера.
2: Лера-Венера,
3: да.
2: Лера-Венера. А почему Лера-Венера, скажите?
3: Ну, кстати, когда я вообще себя так назвала, это очень здорово. работала на то, чтобы запомнить быстро мое имя. Когда я всем говорила, что меня зовут Лера, мне говорили, кто Лена, Ира, как тебя там, Вика, как? А когда я говорила Лера Венера, быстро запоминалось. И вот это первый случай в истории в моей, когда это не сработало. Вот вы сейчас говорите, кто так, Венера,
4: наоборот,
3: как?
4: Наоборот, сработало, тебя даже нет, на пропускном пункте записали как Венера.
2: Нет, мне сказали, что вас зовут Венера.
3: Меня зовут Лера.
2: То есть Валерия, полное имя в паспорте? Да, Валерия, или это нельзя сейчас говорить?
3: Нет, можно,
2: Вы можете опровергнуть это?
3: Нет, меня зовут Никитина Валерия Александровна, все в порядке.
2: Число месяца рождения, размер противогаза.
3: Да, паспорт.
4: Валерия, на удивление, работает в очень необычном, я хотел сказать, месте. Не месте, ты же работаешь в пространстве. Ты продаешь современное искусство богатым людям.
3: Не только богатым людям, я в целом для всех продаю искусство, потому что искусство, в принципе, открыто для каждого человека, который хочет иметь какую-то принадлежность в истории культуры.
4: А заработать на современном искусстве, ну, кроме дилера, кто-то еще может? И художника?
3: Ну, конечно, есть такое понятие, как инвестиции в искусство. Я бы не сказала, конечно, что в молодое искусство хорошо бы инвестировать, да, и быстро зарабатывать эти деньги. Нет, конечно, это всегда риск, и молодое искусство чаще всего можно сказать, что это не инвестиция, а инвестиция позже.
2: Это лотерея в некотором роде, да?
3: Как и любая инвестиция, я считаю.
2: Слушайте, смотрите, по поводу современного искусства и молодых художников. У меня есть пара знакомых, которые там в этом шарят, и они скупают, и они как раз говорят, что да, вот это вот, скорее всего, там когда-то выстрелит, может, не выстрелит. А как вообще это определить? Вот, предположим, вот у нас есть Андрей. Он явно в современном искусстве, ну так, не особо, но денег у него много. И вот мы к нему с вами приходим, я, допустим, художник молодой, я... Ну, нечто гениальное изобразил, с моей точки зрения, абстрактное достаточно. Но современное, с мыслью, которым мы можем объяснить
3: с
2: эту
3: нарративом.
2: Концепцию. Безусловно. Слушайте, я тут просто прочитал книжку про современное искусство. И
4: перед
2: я...
4: эфиром.
2: Здорово. Нет, недавно. Прям так и называется. И я проникся, и я вообще фанат. И я просто даже плачу иногда от того, какие там идеи они закладывают.
4: Ну, озвучь, что это за книга?
2: Современный, по-моему, называется «Как перестать ненавидеть современное искусство». Я могу поискать. Это классная книга, я всем рекомендую. Я поищу сейчас попозже.
4: Автор только... Никитина Валерия?
2: Возможно. Вот, классная книга.
3: Если я буду писать, то только манифест.
2: На примерах все это разбирается, и ты там где-то к середине книги, в общем, начинаешь уже врубаться. И я готов пересказывать эти произведения просто потому, что там настолько гениальные идеи, потрясающие. Понятно, что современное искусство, оно про идеи. Но как вот ему, человеку с таким лицом, Лера, объясни.
4: Необремененного интеллекта.
3: Ну, у меня
2: вот
3: есть...
2: мы пришли, вот у нас есть. Вот,
3: да,
2: Андрей,
3: у меня
2: посмотрите,
3: есть...
2: пожалуйста, как вам?
4: Что бы ты мне продала? У тебя, помнишь, серия рельсов была? Кто на какой машине?
3: Да. Нет, я здесь, на самом деле, если быть совершенно серьезной, то отталкиваюсь от того, что ты ищешь в искусстве. То есть, может быть, тебе надо, чтобы, я не знаю, картина соответствовала дивану, там, по цвету, да? Или, может быть, ты ищешь определенный период определенной страны.
4: Допустим, а это не зазорно, нравится? Если я приду, скажу, ты не будешь считать меня быдлом? Вот мне под диван картину надо.
3: Ну, ради бога, есть разные, на самом деле, разные ветки искусства. Есть такое понятие, например, как коллекционный дизайн. Оттуда тоже очень можно много всего хорошего извлечь. Есть просто молодое креативное искусство, которое развивается, которое ищет свой собственный уникальный язык. Я считаю, тоже молодых художников стоит приобретать там, за какие-то небольшие деньги, можно себе позволить, потому что этим ты как бы вкладываешься в культуру страны своей, собственно. Поэтому...
4: Ну... Вот я к тебе несколько лет уже пристаю по поводу одного художника. Как, напомни мне его.
3: Ренат Валигамси. Валигамси.
4: Вот, Валигамси, мне очень нравится. Большая
3: Валигамси, лига. Верно, да.
4: Правильно говорю?
3: Да.
4: У меня, простите, с меня какой спрос. Там солдаты, красноармейцы курят. Стилистика времен Отечественной войны. И из бычков, из огоньков сигарет во тьме складывается большая медведица. Очень известная картина, если ты сейчас по Яндексишь.
2: Ты найдешь. Ты, наверное, после сегодняшних событий особо не по Яндексишь.
4: А, вот что не работает у меня сегодня весь день. Господи, а я матерюсь и еду по машине.
3: А я, в принципе, на них материлась недавно. Они там меня опять обанкротили.
2: Да? Политику не обсуждаем, но тем не менее. Пожалуйста.
4: Тебя обанкротили?
3: Они, да, меня снова обанкротили. Я опять на них ругалась. Я подумала сегодня. Ну,
4: тебя тоже милию списали с Яндекса?
3: Да не будем обсуждать, ладно.
2: Да, не будем обижать.
3: Потому что в любом случае это ужасная сегодня. Ситуация. Да,
2: да как, ситуация как тяжелая. Не тяжелая, рабочая, что делать. А, слушайте, а вот сами вы Можете сказать, вот у вас что-то такое есть, что-нибудь такое вот в искусстве, в современном или любом другом, чтобы вы сказали, вот, ребята, хочу вам рассказать, вот это меня вдохновляет по-настоящему?
3: На самом деле, хороший, вот ты задал тон, ты напомнил мне про Рената. Я бы, кстати, вот тем, кто совершенно не разбирается в современном искусстве, но хочет, да, погружаться в него и хочет что-то уже начать вкладывать, какую-то определенную коллекцию собирать, явно, да, мы... Как будем идти этот путь, мы будем определяться, какой период, что вообще нужно в искусстве. Но на первоначальных этапах я рекомендую, если прям хочется что-то покупать, это художников среднего поколения. Среднее поколение художников, которые формировались в 90-е и сформированы уже были в 2000-х. Почему? Потому что это такое новое поколение художников, которые работали уже на институции. Раньше институции не было, и художники, грубо говоря, писали в стол, вот были вот эти вот квартирники и так далее. А эти художники, они уже формировались на институциях. И, конечно же, они уже есть. Большинство из них есть в музеях. Это профессиональная среда, которая поддерживает это музеи, галереи, фонды, да, коллекционеры, меценаты и так далее.
2: То есть есть какой-то круг, который...
3: Да, профессиональный круг, да. И, в общем-то, вот такие художники, они уже есть как бы в музеях, то есть их уже не стыдно собирать, можно, у них достаточно приемлемый чек, их можно начать собирать.
4: Мой дорогой, который я хочу.
3: Ну, твой дорогой, это.
2: Ну, так ты должен себе сделать мечту, она должна быть почти недостижимой, понимаешь?
4: А я вот думаю, часы купить новые
3: на самом деле, потому что его продает просто вот...
4: Музей.
3: Одна галерея, один как бы вот человек, он с ним как бы подписал контракт, я так полагаю. И поэтому, конечно, его как бы на рынке мало, и поэтому там их задача формировать цену.
2: Возьми Айвазовского и не парься, он там сколько хочет.
4: В конце концов, и родственник, и земляк.
2: Да. А вот хороший, кстати, вопрос, да? Вот часы купить или произведение искусства? Видно, что, мне кажется, Андрей...
4: Купит часы.
2: Делает первый шаг, ну, в таком правильном направлении некоего... интеллектуально-эмоционального развития. Но этот шаг маленький, потому что часы его пока все-таки тянут.
4: Пока перетягивают.
2: Уже он понимает, что... Как людям объяснить, что, конечно, искусство, конечно, не часы.
4: Но меня эта картина манит, прямо я на нее смотрел, мне очень нравится.
2: Так манит, и зачем тебе часы?
3: Дело вот в чем. Вот если быть совсем, знаете...
2: Часы тоже тебя манят. Отключить... Видите, вы еще и часы, еще и бабы, небось, манят.
4: Да, нет, давно в прошлом.
2: Давно в прошлом.
3: Отключить вот этого продажника, конечно, нельзя сказать, что все люди обязаны быть коллекционерами. Вот, но не все. Потому что кому-то нравится. Да, да, кому-то нравится собирать искусство, кому-то не нравится. Вот кто-то идет вглубь, кому-то интересны другие, допустим, темы. Кто-то коллекционирует, например, не искусство, а какие-то другие вещи.
2: Часы.
3: Часы, например, вот, например, да. Это тоже дорогие. Своя собственная коллекция.
4: Часы точно в цене растут.
3: Просто, видите, дело в том, что... Искусство, кстати, тоже. Дело вот в чем. Ты, когда вкладываешь определенные, да, средства свои, то есть деньги тебя отражают. То есть приведи меня к себе домой, да, я скажу, кто ты. Потому что там будет примерно вот весь твой кругозор. Там будет литература, которую ты читаешь, да, там будут... картины, которые ты приемлешь, да, которые ты, точнее, приобрел себе, почему ты их приобрел. То есть можно составить некоторый эмоциональный портрет. Если я прихожу к человеку, которого там, я не знаю, условно...
4: Коллекция бескаря, вот как у Петра.
3: Да, ну понятно, что как человек живет и чем он интересуется. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, ты не упрощаешься, когда ты приобретаешь. Но опять же, есть коллекция часов, извините меня, о которых мечтает любой коллекционер, да? Ну, если мы будем об этом уже...
2: Часы еще
3: да,
2: идут.
3: Я, допустим, тяготею, да.
2: Свидетели судьбы.
4: Кукушку.
3: Вот у меня, допустим, современные часы, как будто бы это вот слишком как-то попсово и так далее. Вот если какой-то редкий вариант, я тоже соблазнюсь, безусловно.
2: Хорошо. Вот давайте опять же представим Андрея. Вот у Андрея есть, не знаю, гостиная дома, да? Понятно, что у него...
3: Вы хотите,
2: есть...
3: чтобы я ему продала что-то?
2: Нет, нет, чтобы мы... Вы даже не продавать не надо. Мы с него пока денег брать не будем.
3: Не как, будем, да?
2: Что бы вы расположили в этой гостиной, чтобы у людей, которые придут к нему в гости, сложилось ощущение, что он высокоинтеллектуальный, читает правильные книжки. Он, понятно, что у него там около кровати будет заветный сейфик с золотыми часами, который будет
3: знаю.
2: Перед сном с ними прощаться. Но чтобы произвести впечатление,
3: так,
2: что нужно повесить?
3: Давайте
4: потому
3: так.
4: Что гостиная жена обставляла.
2: Несколько предметов. Вот представьте его, вот он сидит, и вместо, там, я не знаю, шкуры льва на полу и головы оленя и чучела медведя, что ты ему...
4: И картина, собственный рост меня.
2: Да.
4: В треуголке Наполеона.
3: Хорошо, да. У меня на самом деле появилась идея. Я бы, наверное, предложила Андрею Фрэнсиса Бэкона. Недавно я его разбирала в своих видео.
4: Я пошел гуглить.
3: Да, Фрэнсис Бэкон, кстати, это художник, который работал с темами экзистенциального кризиса. Если шутка на злобу дня.
4: Шутка дошла, да. Спасибо.
3: Да, шутка на злобу дня.
4: Мне поможет его, помогут его. Он дорогой.
3: Он очень дорогой, конечно.
4: Ничего себе, ты начала. Давай
2: что. Нет, мы тебе не продаем.
3: Слушайте, мы же фантазируем, да. Я же переспросила.
4: Я погуглил, сразу эту картину узнал.
2: Да, так я тоже погуглю.
3: Кстати, помогают мои видео образовываться в современном искусстве?
4: Ну, я листаю, смотрю. Образовываться я не могу сказать, но мне эта тема влечет. Я хочу что-то, вот то, что мы с тобой обсуждали много, я все-таки когда-нибудь ее куплю.
2: Мне давайте Бэкона повесили, а еще что?
3: Лер. Я не знаю, видите, мы же тут по архетипу подбираем искусство.
2: Скульптуру какую-нибудь поставим, что там, давайте поставим какой-нибудь красный куб, например.
3: Эрнста неизвестного я бы, потому что он такой мускулинный, такой мужицкий, знаете. Вот,
4: а можно кажется, немножко побюджетнее спуститься?
3: Там можно найти побюджетнее. Да? Ну, конечно.
4: Тимати купил картину уже недавно, безызвестного.
3: Неизвестного, не то чтобы недавно, я знаю, что он года два назад, по-моему, покупал. Не, он покупал целково, наверное, год назад. Да?

0: что, ну, это слишком стало уже популярным. Ну и плюс, я еще раз повторюсь, нельзя просто навариться на искусстве известного художника, известному человеку. Ну как это? Я понимаю, там Вася Пупкин купил у какого-нибудь типа художника...
1: Банан на стене за $1 миллион, а банан сгнил.
2: Там нужно новый приклеить.
0: Там ой, же... ну какие же вы агрессивные. Но... Да, в банане же нужно разбираться. Конечно. Вы понимаете, это там же портрет эпохи. Вы не конечно понимаете. Вот у меня, кстати, даже есть стих на эту тему.
1: Лер, мы поэтому тебе и позвали.
2: Давайте про банан. Можете объяснить гражданам, в чем
0: блин
2: там?
0: С этими ценность бананами. Нет, я с удовольствием. Дело в том, что я раньше, у меня прям был мотив, знаете, описать банан вот за минуту быстро рассказать, чтобы человек все понял. И вчера, когда я думала, что вы, скорее всего, меня спросите про банан, я вспомнила одно замечательное стихотворение. Могу зачитать?
2: Обязательно.
0: Я написал портрет эпохи. Его печали, слезы, вздохи. Как пьет оно и как блюет, какие собирает крохи, и как смеется и поет. Я написал портрет эпохи, а он себя не узнает. Ну, то есть тут дело в том,
1: а
0: что...
1: А чье стихотворение? Твое стихотворение?
0: Нет, это не мое стихотворение. Я когда-то где-то очень давно прочитала его на какой-то картине. Угу. Автора не знаю. И я себе его быстро записала, потому что это очень хорошо отражает вообще, в принципе, современное искусство.
1: Наши пытливые зрители, напишите в комментариях, кто автор.
0: Да, если известно, то я буду рада знать этого автора. И, в общем-то, мне кажется, в этом стихотворении очень много заложено про это. То есть мы на самом деле не видим в банане, что это есть портрет. Вот у тебя там, не знаю, там есть вот часы 50-е. А чем это отличается от банана? Ничем.
1: Они дорожают.
0: Но это в любом случае банан, это, ну, средство потребления.
1: Ну, он со мной, а банан умрет.
0: Почему? Его сразу новый наклеить, это будет тот же банан.
1: Тот же человек? Так зачем мне тогда его покупать?
0: Он может его съесть, а потом, когда будет продавать, просто новый банан. Да. Понимаете,
1: подождите,
0: это символ.
1: Вы что оба сейчас спариваете? Мне продадут банан за $1 миллион, и мне всю жизнь будут клеить новый банан?
2: Ну, ты сам
0: да
2: можешь приклеить.
0: Сам
1: я сам могу
0: приклеивать
1: без $1 миллиона его клеить.
0: Да? Ну, тут, видите, ну, дело не вариант в предмете совершенно. Конечно. Тут, в принципе, человеку показали лицом к лицом, как он выглядит. Как выглядит общество потребления.
2: Я про банан не помню, в чем там идея. Вот, но
1: что оно задорого?
2: Оно наверняка там гениальное.
1: Да.
2: Да. Вот. И, конечно, нужна почва для того, чтобы такие идеи понимать. И когда ты их понимаешь, и понимаешь, что есть чувак, который это первый придумал, и вот таким образом это все изобразил, у тебя просто открывается, случается этот самый...
1: Катарсис.
2: Катарсис, да. И ты готов, если у тебя много миллионов долларов, один вот этому парню за вот тот самый банан отдать. И да, ты его будешь клеить заново.
0: Тут на самом деле слоями друг на другу, да, да, тут слоями друг на друга накладывается и теория, и философия искусства. Поэтому вот так вот просто быстро объяснить, это очень сложно про банан. Тут надо опираться на несколько теорий. Это теория, вот, собственно, общества потребления, да, про что писал Жан Бодрияр. И в целом, то есть как человек относится, какой он сегодня потребитель. И дело даже не в том, что он там все покупает и так далее, а то, что общество живет по экономическим меркам сверх. Да? Для чего это было? Для того, чтобы уравняться. Но, в принципе, уравнения нет, и его, конечно, не может быть в этом смысле. И на все это накладывается еще смысл того, что мы живем в систему цифровых технологий. И, допустим, человек, который купил этот банан, он стал известным на весь мир просто за доли секунд. Это все разошлось по интернету.
1: За мелкий прайс.
0: Ну, для него общем, это за мелкий, ну, да, да, потому что
2: нет,
0: его...
2: Нет, да, его, по-моему, купил какой-то
0: криптовалютчик,
2: цифровой чувак.
0: Да-да-да-да. И, собственно, его крипта тут же взлетела, да, и так далее. То есть он, в принципе, бы потратил
2: акт,
0: очень много
2: даже
0: на пиар.
2: Покупки этого банана,
0: да,
2: вот,
0: да,
2: этим чуваком за эти деньги, за,
0: да,
2: крипту,
0: это
2: является
0: тоже
2: частью
0: его
2: этого всего,
0: да,
2: проекта.
0: Да,
2: это потрясающе.
1: Но за медийную составляющую 5 с плюсом, $1 миллион,
2: это
1: такие большие деньги.
2: Не надо так рассматривать. Можно это рассматривать просто как вот... Это, знаешь, как
0: граффити. Просто время такое, мы такие.
2: Как,
0: понимаешь,
2: как
0: и ты такой в том числе. Просто я еще раз, я вот это стихотворение прочитала не просто так, что я написал портрет эпохи, она себя не узнает. Неприятно.
1: Я себя узнаю. А помните, еще была акция, когда Бэнкси, я правильно произношу тоже, угу, который продавал на аукционе картину, и в момент, когда она была продана,
2: да,
1: включился гриндер. И...
2: Да, да. Это тоже круто.
1: Ну, это, кстати, было круто, потому что он не до конца ее порезал, она красивее стала.
2: Но вот характерный пример я всегда привожу, мне он очень нравится. Это, я забыл, к сожалению, скульптора, как зовут. Вот то, что у нас стояло здесь рядом, скульптура «Большая глина», которая, значит, вызывала у многих людей ну, какие-то эти самые
0: ассоциации,
2: чувства, да, что это похоже на нечто.

0: Значит, там идея-то в чем? Что это глина, это кусок, несколько кусков глины, которые скульптор взял, значит, сделал первые, значит, движения, сложил их, и дальше из них будет что-то делать. Вот, похоже, это было на там, значит, что-то непристойное. И, естественно, большая часть народа говорит: да вот что там поставили кусок, там не будем говорить чего, да, вот это все. Да, на самом деле, смысл-то этого произведения в том, что каждый из куска глины мысленно может слепить все, что он хочет. Ты можешь слепить образ, там, я не знаю, своей матери, можешь слепить, я не знаю, там, фигуру Жириновского, можешь прекрасную девушку, можешь птицу, можешь там, не знаю, чего-то, но большая часть общества мысленно из этого слепила вот что. И вот это в каком-то смысле портрет общества. И когда его убрали,
1: сейчас там совочек стоит.
0: Совок.
2: Я еще хочу...
0: Смотрите. Это, и вот все это действо, и даже то, что его убрали, то, что общество так отреагировало, этим надо возмущаться. Все это и есть акт современного искусства. И вот этим оно интересно, что вот за этим вот такой вот мыслительный процесс увлекательный. И это не хорошо, не плохо. Вот оно так.
1: Это
0: да,
1: факт.
0: Да.
1: То есть, а совочек тоже был продолжением всей
0: конечно,
1: экспозиции?
0: Конечно. Совочек, да? Это вот вам совок, наблюдайте, так сказать.
2: Я бы даже дополнила...
0: Там уже можно додумывать.
2: Я бы даже дополнила это тем, что автор, когда создавал это произведение, это просто увеличенный формат вот этой глины. У него там даже были, можно было рассмотреть отпечатки пальцев.
0: Да-да-да.
2: То есть это, в принципе, сам акт начала творчества.
0: Да.
2: То есть как оно начинается, с каких вот каких-то... Ну, как бы это
0: да,
2: вообще было про это,
0: пальцев,
2: да. Люди, конечно, увидели то, что хотели увидеть,
0: и
2: то,
0: окей,
2: что проще.
0: Это круто. Тут у нас есть новость про Джеффа Кунса. У него есть выдающееся совершенно произведение «Пластилин», которое называется. Там еще глубже, но я уже время тратить не буду ваше, потому что у нас все-таки гости есть. Но это крайне интересно. Книжку я сейчас найду, всем ее рекомендую почитать. Там вот это все написано, подробно разбираются. Там я, правда, дошел уже до таких сложных для меня, там, где эти полосы рисовали, это я пока еще там не очень врубился. Там вообще цвет и прочее.
1: Я помню, кто-то написал, когда эту глину положили, типа, как можно возмущаться этому куску глины, когда чуть подальше полный кусок стоит. Ну, это знаменитый...
0: Петр Первый.
1: Колумб управлял. Ну, да.
0: Ну, да, да. Вот. И это тоже справедливо.
2: Почему?
0: Но, в принципе, и скульптура Петра Первого, если не рассматривать как бы всерьез, то она тоже является в каком-то смысле произведением современного искусства.
1: Да, просто немного бы ее в другое место поставить.
0: Памятником, там, скажем, эпохи той совершенно точно. Лужковско-Церетелевской и так далее. И, конечно, я как москвич, например, ну, это ужас. Ну, это ужас, это непропорционально, это просто... Помнишь в фильме этот самый про электроника там был, вот какой-то там эта скульптура, они города
1: дарили. Оно со всех сторон ужас.
0: Да, поэтому...
1: Даже то, что оно стоит в Москве, это ужас.
0: Но то, что, но, вот, кстати, но то, что это ужасное стоит в Москве, и это мечта была бы любого современного какого-нибудь акциониста захреначить вот такую вот хрень куда-нибудь в центр Парижа. Эйфелева башня, кстати, то же самое.
1: Ну, в свое время, да, вызвала.
0: Хотя, наверное, она все-таки посимпатичнее.
2: Ну вот по поводу литературы я, на самом деле, очень сильно рекомендую тебе и вообще всем зрителям, слушателям прочитать, на самом деле, трактат Казимира Малевича о «Черном квадрате». Вот он очень хорошо, и там достаточно тонкая такая книга, очень проста, легка в чтении, и там он классно вообще, в принципе, презентует и саму идею «Черного квадрата», и в целом идею нового мира, вот «Modern Art». И мне кажется, прочитав просто эту небольшую книгу, можно закрыть огромное количество вопросов к современному искусству. И это, ну, будет таким средством углубления.
1: Он написал ее после картин, я так понимаю.
2: Когда? Ну, я думаю, что она в одночасти она и выходила.
1: Квадратов
2: да.
1: же много он написал.
2: Ну, квадратов много, но там была определенная выставка, и к этой выставке, собственно, был, собственно, этот манифест. Да.
0: Я был на экскурсии прекрасной совершенно, как раз там был Малевич и много других супрематистов в Еврейском музее. Это, я не знаю, года 2-3 назад, по-моему. И когда тебе объясняют все это, что они вообще там хотели создать, почему они вот это все, и что это, ну, как обычно, это новый уровень, новый этап развития живописи, новый этап развития искусства, они, ну, потому что как бы случается что, как с, не знаю, этими, как они, импрессионистами, да, когда они поняли, что можно фотографировать, и нет смысла уже изображать просто портретное сходство, надо делать что-то другое.
2: Искусство,
0: конечно, живопись перестает быть портретной, и вот просто точность передать, потому что все. Это,
2: ой,
0: это
2: друзья,
0: уходит.
2: Подписывайтесь,
0: надо,
2: пожалуйста,
0: надо
2: на паблики по искусству. Мне кажется, очень много сейчас инфлюенсеров арт, и кто рассказывает об этом легко, непринужденно. Там немного что-то узнал, там немного узнал. И, в принципе, у меня
0: вот
2: очень хороший блог.
0: Как я. И
1: стал радиоведущим. Прекрасный путь, я считаю.
0: Да.
2: Плюс я провожу, кстати, лекции по современному искусству, и она у меня более серьезная. Есть онлайн, да, и также могу как бы частные встречи планировать. Поэтому.
1: Частные встречи по современному искусству.
0: Ну, давайте мы тогда что, у нас минута, мы закруглимся с современным искусством, хотя тут вернемся, тут вот есть у нас несколько новостей по этой тематике, и Джефф Кунц, и Сальвадор Дали.
1: Да. Ты хочешь, рекламу уйти?
0: И прочее. Сейчас минута осталась, еще можем немножко поговорить на эти темы. Вот. А во второй части я все-таки предлагаю, потому что многие же от нас ждут. Вот у нас Алексея Тимофеева нет с нами, а журнал Sexual Medicine, так сказать,
1: остывает,
0: его,
1: да,
0: и его новинки сезона никто не отменяет. Отмечал потом с нами красивая девушка. Мы должны ее спросить, как вообще с мужиками-то дела обстоят. Измельчал уже... мужик русский или нет? Или наоборот?
1: Я уже первый заголовок вижу и понимаю, что...
2: Так, девушки, я за всех вас сегодня буду говорить как статист. Я постараюсь никого не подвести и сказать всю
1: правду. Как непосредственный участник?
2: Да, как непосредственно.
1: Всей этой вакханалии, которая...
0: Хорошо, давайте уходим на рекламу. Как у нас передача называется? Словом по столу.
1: Где мы?
0: Вот, словом по столу. Я просто... Ну ладно, да. Сейчас вернемся к вам, не отключайтесь, повеселее будет во втором часу. Но современное искусство – это святое. Это надо понимать, потому что живем мы в современном мире.
3: Словом по столу. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
3: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится. Словом по столу.
0: Мы продолжаем нашу беседу в программе «Словом по столу».
1: И что, заветный заголовок мечтает, да?
0: Лукае, Лера Венера.
1: Арт-дилер.
0: Это мне тоже кликуху надо какую-нибудь. Лукае, Лера Венера.
2: Вот что оказался вот просто по толпе пацанов, знаете, вот это вот по кликухам. Вот я себе самая первая.
0: Автоген, понимаешь, что-то такое.
2: Огонек.
0: Петр Огонек. Лукае, Лера Венера.
1: Петр Огонек ты его называл?
0: Значит, у нас есть подборка новостей имени Алексея Тимофеева из журнала Sexual Medicine. И первая новость зачитывает по просьбам телезрительниц и радиослушательниц Лукае. Прошу вас.
1: Массовая... Читаю. Да. Все готовы, все держатся. Массовая одержимость эстетикой упругих мужских задниц обнаружена в западных соцсетях.
2: И на меня, да, сразу?
1: Ну,
0: так, казалось, а кому какое отношение это имеет к современному
1: искусству? Павел Островский сбежал после прочтения этой
0: Только
1: новости.
0: Только вот здесь аккуратнее слова меняй, вот эти вот не нужно нам.
1: Какие слова менять?
0: На букву «Ж» не надо нам говорить.
1: В 80-е женщинам нравилась плоская и квадратная.
0: П. Патрика Суэйзи.
1: Да.
0: Попка.
1: А в 90-е в тренде были мягкие и плотные мужские задницы. А дальше форма мужских ягодиц вообще перестала всех волновать. Это был период забвения, видимо.
0: Но... Слушай, там есть какой-то чувак с такой вот вставленной задницей. Он там бегает.
1: Что-то рилсы снимает, да.
0: Да, рилсы. Вот может про него речь?
1: Нет.
2: Вы знаете, а я думаю, что, может быть, пластические хирурги научились мужчинам делать классные...
1: Так, подожди, почему мужчинам? Они изначально научились женщинам делать классные.
2: А теперь надо продавать мужчинам.
0: Вот, да? Дайте...
2: Просаживается, понимаете?
0: Лев,
2: здесь...
0: давайте поговорим о вас.
1: Задница со временем просаживается.
0: Давайте о вас поговорим.
2: Не-не-не, просадок у клиентских.
0: Не столько о вас, а в вашем лице, о женщинах. Вот если на Западе сейчас вот такой вот тренд, что вы можете сказать о российских женщинах? Что думают россиянки?
1: Какие задницы в тренде сейчас?
2: Мужские? Я думаю, знаете, мужчин в России мало, статистически меньше, да, чем женщин. Я думаю, что женщины, ну, в любом случае, я думаю, что женщина смотрит, русская женщина смотрит на душу. На душу мужчины.
1: Ну ладно, ну что, на первом свидании...
0: Русские мужчины тоже смотрят
2: на
0: душу.
2: Нет, на самом деле, ну давайте, ладно, от лица себя. От лица себя. Мне кажется, самое главное, чтобы был классный, харизматичный молодой человек. Достаточно образованный.
1: А в чем харизматичный? Ну, смотри, увидел ты его на пляже. Как ты оценишь харизматичность и образованность?
2: А я на пляж не хожу, вот никого оценивать. Прошу прощения, я, в принципе, никогда не нахожусь, знаете, в таком активном поиске, где я вот...
1: Да почему на поиске?
2: Там хожу где-то кого-то еще. Никогда никого не ищу. Я живу свою жизнь, а там пересечения какие-то происходят.
0: Хорошо, допустим, идут два одинаковых мужчины, но одного из них, так сказать, упругая, а у другого нет.
1: Квадратная, из 90.
2: Вот вы знаете...
0: А у кого больше шансов?
2: У меня больше другой вопрос теперь интересует меня. Почему я не помню ни одной такой ситуации? Вероятно, я не обращала внимания на...
0: Ну, можно ее представить себе, как в современном искусстве.
2: И куда бы я смотрела больше?
0: Да.
2: Да, а наверное, в небо. Еще.
1: Как бы на небо? Настоящий арт-дилер смотрит на небо.
0: Потому что там душа.
1: Да. А может, останешься на следующий эфир? Обсудите с Павлом как раз.
0: Куда смотреть? Ну, Павел там нас не слышит, слава богу.
1: Слава богу, да.
0: Ну, в общем, вот такая
1: вот следующая история. Следующий заголовок тоже на мне?
0: Ну, про похищение Сальвадора. А,
1: нет.
0: Еще тут. Ну, давай я попробую.
1: Ну, давай.
0: Тут короткая, тут дальше какая-то ссылка, непонятная. Не...
1: Я тема... просто про этот Гунинг вчера читал.
0: Тема не раскрыта. Ну, давай
1: нет,
0: я прочитаю,
1: я
0: а ты объяснишь, о чем речь. Да. Значит, тема такая. С мест сообщает журнал Esquire в рубрике... значит, половая жизнь, сообщает нам, что мастурбация вместо отношений имеет место быть. И среди мужчин набирает популярность тренд под названием гунинг.
1: Видимо, свидания гунинг... стали дорогие, как, куда ударение поставить в современном мире.
0: Дороги.
1: Женщины превратились в это знаменитое слово.
0: Тарелочница.
1: Так, вот, который ты любишь. И мужчины предпочитают проводить время наедине с собой и, с... ну, и не только с собой.
0: Ну, а они... Тарелку-то с чем-то берут?
1: Тарелку с чем-то, наверное, берут потом. Я не знаю. Я на голодный желудок предпочитаю.
0: Нет, ну подожди, женщина, время снял. Ты сел, футбол включил.
1: Да, вот теперь ты вместо футбола включаешь.
0: Положил себе, так сказать.
1: Ну нет, ничего не положил. Не, ну кто как любит, кого мы осуждаем.
0: Нет, ты говоришь проводить время. То есть место свидания.
1: Место свидания, да.
0: Ну, это же не просто, так сказать, вот...
1: Ну, уж перед сном он решил.
0: Ну, это разве место свидания? Ну, место свидания требует подготовки. То есть ты побрился, помылся там,
1: причесался. А тут еще все проще. И этот набирает популярность.
0: Да.
1: Онлайн же все, ты из дома
0: можешь выходить. Мне кажется, это всегда популярно было, особенно среди подростков, нет?
1: А теперь среди взрослых... Это в чем проблема, что уже взрослые люди на работе нормально абсолютно не могли сходить.
0: На работе?
1: Ой, на нормальной работе они могли бы в нормальную жизнь ходить там на свидания, встречаться с девушками. Они предпочитают вот так проводить. Так еще название этому придумали. Гунинг.
0: Гунинг.
1: Да.
0: То есть у него как бы выбор есть.
1: Да.
0: У него... И он думает, пожалуй-ка, а не пойду я на свидание.
1: У меня сегодня гунинг.
2: А я вот в следующий раз, когда у меня парень, когда говорит, Лер, прости, сегодня не получится, я буду представлять примерно в
1: связи с чем. Ты ему кричи это слово.
0: А не гунинг ли это, друг мой?
1: А не гунинг ли ты часом? Ну каким часом, Лера? Минут 15 максимум.
0: Какой 15? Две.
2: Я не могу.
1: А это потому, что хорошо. Ты, когда два парня идут красиво, глаза в небо поднимаешь.
0: Да.
1: Вот потом вот двое...
2: Да,
0: нет,
2: потом,
0: подожди,
2: потом
0: давайте разберемся,
2: Лер, ну,
0: что значит вместо. То есть, допустим, ты познакомился с девушкой, договорился с ней о свидании, она пошла, идет, ну, нарядилась там.
1: Нет,
0: все,
1: ты платье. В принципе подожди, даже
0: уже
1: не...
0: А ты не пошел, и ты подумал так.
1: Ну, это коварный гунинг.
0: Коварный гунинг. Циничный.
1: Циничный, коварный
0: гунинг. Гунинг.
1: Нет, он, в принципе, перестал знакомиться.
0: Он... Из-за этого?
1: Да, все нормально. Он работает, ест, смотрит футбол и занимается.
0: Ну, а как же общение душевное какое-то? Вот что же?
2: Я думаю, что...
0: Человек же интересен.
2: Дело не в том, собственно... что сейчас общество живет в своих смартфонах и создается иллюзия того, что ты в обществе постоянно, регулярно находишься. И мне кажется, современный человек ценит уединение, наверное, по такому варианту. И плюс, кстати, есть такая... В любом случае, есть такая теория, существует такая теория, что... то люди очень сильно идеализированы в социальных сетях до такой степени, что когда ты идешь на свидание с настоящим живым человеком, ты понимаешь, что он как бы там человек. Он
1: Нет,
2: там
1: ну пахнет, это вообще проблемы это лет 15, еще когда я на свидание ходил.
2: Но это, по крайней мере, ничего говорят про современных,
0: Ты пришла, а он не такой.
1: Или она, там фильтров столько?
2: Да, да, да. И это влияет на самом деле на то, что люди не хотят потом сближения, потому что за этим стоит настоящий человек, а он не такой идеальный, как он был на картинке. Это как раз-таки вот идея системы знаков.
0: Пару раз ходил, и потом думаю, что я пойду опять то же самое будет. Я уже научен горьким опытом, смысла нет, так?
2: Я просто вот выдвинула некоторую теорию, которая действительно существует в мире. Это когда, вот знаете, вот смотришь там на человека, и тебе кажется, вот, он, наверное, такой, то есть ты идешь на свои ожидания, приходишь, а там самый обыкновенный человек, и он тебе может просто из-за этого не нравиться, и поэтому ты выбираешь одиночество.
0: Ну, это какая-то слабая позиция. Во-первых, человек необыкновенный, любой он интересен.
2: Вот,
0: там есть куда копнуть.
2: А современное поколение людей, вот у них есть, вот как про зумеров говорят, что у них нет, да, половых каких-то отношений, это напрямую связано с этим.
1: Ну, это тоже, мне кажется, какую-то
2: ложь
1: придумали.
2: Это, конечно, все очень шуточно в культовом каком-то понимании, но, тем не менее, мы же собираем несколько каких-то теорий. Вот это может быть одна из...
1: А тебе не кажется, что этому придают больше пиара, нежели существует на самом деле? Или мы все... Ну, это же Гунинг, он в западном мире, и мы к этому тоже придем.
2: У
1: нас гугеноты.
0: Гугеноты, да.
2: Давай, что у нас такого нет вообще?
0: У нас по-другому называется, но оно есть.
1: В Советском Союзе Гунинга нет.
0: Ну, почему же?
1: Я не знаю, просто я как на патриотичном радио пытался помочь.
0: Нет, не надо. Есть Гунинг.
1: Есть Гунинг?
0: Но он наш. Наш Гунинг.
2: Да.
0: Мне вообще кажется, что мы действительно тут находимся в определенном смысле в плену заголовков. Поглощаем информацию, которая вызывает... Ну, и с другой стороны, ее обсуждаем. Развлекаемся таким образом.
1: Мы развлекаемся. Но я в справедливости этому исследованию хочу сказать, что действительно знаю таких людей, которые, в принципе, не ходят на свидания.
0: Ну и что? Всегда такие были.
1: Ну, вот просто не нравится ни с кем общаться.
0: А кто-то вообще со школы, например, с одной и той же девочкой, и живет вместе, и счастлив вообще, и никуда не ходит.
2: Вы знаете, вот вы сидите рядом с таким человеком, который... Ну, совершенно не любит находить на свидания. Раньше у меня, конечно, там, когда мне было лет 20, я действительно любила, мне нравилось там что-то рассказывать о себе. А сегодня наступила такая усталость. Вот вы представляете, все-таки ходишь, вот на свидание приглашает достаточно много мужчин, ходишь и вот регулярно заново рассказывать о себе, знакомиться с очередным человеком. Ну, это...
1: А ты скажи, пролистай последние 10 рилс и не задавай вопросов. Понятно. Я там все рассказал.
0: Можно не чистить просто? Ну, раз в год сходил.
2: Да? Нет, ну, раз в год можно.
0: Можно.
2: Можно, да.
1: Так к следующему свиданию забудешь, о чем говорил на предыдущем.
0: Если раз в год?
1: Да.
0: Ну, конечно, забудешь.
1: Раз в год с одним и тем же человеком или с разным?
0: Нет, сразу.
1: А.
0: Ну, познакомился
1: с вами. Раз в год.
0: Ну, тут, знаешь, от задач. Что надо?
2: Да, блин, да просто работаешь, как бы времени нет, вот это вот все ходить, посиделки устраивать.
1: Мне еще жена не разрешает ходить на свидание.
2: А так?
0: Так ты не говори, зачем ты рассказываешь?
1: Неудобно? Нет.
0: Ну,
1: так потом
2: ну,
1: месяц Гунинга
2: нет,
1: меня
2: давай
1: ждет.
2: Не учи тут хорошего мальчишку вот этим всяким плохим делам.
1: Мальчишка. Седая борода, я сегодня в зеркало посмотрел. Думаю, когда вы вылезли.
0: Так, ну тут что-то про искусство нам много накидали. У нас, в общем, про sexual medicine это все. Ну хорошо, а вот...
1: Тебе не кажется, что Алексей с собой увез
0: этот сценарий? С собой увез, мне кажется, да, но... Про Джеффа Кунса можно, ну так он современное искусство, отец, так сказать, практически. Ну, не знаю. Ну да, он распродает свою коллекцию. Ну,
1: а какие вот вообще яркие, на твоей памяти, яркие продажи современного искусства российских художников были? Ну, может быть, там оверпрайс ценник, или прям тебе понравилась работа?
2: Ну, вот самое яркое, это, которое опубликовано, всем известно, это, конечно, что Тимати купил за 65 миллионов.
1: Так он же не в России, или он в России купил?
2: В России, да, в галерее «Владей». Купил за 65 миллионов, но это оверпрайс.
1: Что
2: для
1: купил?
2: Целкова для этого произведения. Произведение Олега Целкова.
1: Да. Ну, просто мы это знаем, может, зрители не знают.
0: Олег Целков, конечно.
2: Да, да.
1: Нет, я художник этого знаю.
2: На самом деле, это вот, ну, X5.
1: Но он в себя поверил или Тимати переплатил? Бугатти, может, ему тоже дорого привезли? Вот видишь, человек из 65 миллионов художника, и Бугатти нет-нет доберет.
0: Молодец.
1: То есть можно и часы брать, и картины?
0: Ну, можно.
1: Вырасту, стану как Тимати.
0: Можно и часы, и картинку. У Тимати все-таки там размах другой.
1: Ну, я дождусь своего...
2: Вылегамся.
1: Я его все время Курт Воннегут хочу назвать.
2: Ой, кстати, я его недавно прочитала еще одну книгу.
1: «Колыбель
2: для кошки», да.
1: Естественно, что же еще девушка прочитала.
2: А нет, а до этого я, кстати, читала «Крестовый поход детей».
0: Хорошо. Жизнь современного художника. Она... Что из себя представляет? Это человек одержимый? Или это человек, который занимается больше бизнесом? Может, художник? Вот если поговорить о художниках, вообще это прибыльное дело? Это хлебная история? Или это все-таки призвание, и он может там без штанов ходить, но тем не менее писать, и если повезет, то придет Тимати и купит? Вот современный художник российский, он как вообще выглядит? Кто он такой?
2: Я здесь буду очень романтичной. На самом деле, я люблю так говорить, что в искусстве не работает, искусство служит. Вот вы знаете, я зарабатываю только на искусстве, но я могу несколько месяцев ходить с голой ягодицей, как там у вас было.
1: Но накачанной.
2: Ну, то есть ты действительно просто занимаешься тем, что ты развиваешь культуру России. Что еще раз? Я...
0: Обсуждаем культуру России.
1: Ты говоришь, я могу ходить с голой ягодицей. Я говорю, ну зато накачанный. И потом посоветовал на твои рилсы.
0: Я сказал, что я уже подписался 15 минут назад, но еще не оценил. Да.
2: Так, все хорошо, там надо будет самые красивые ролики.
1: Не обижайся, Валер.
0: Мы любим вас такую, какая вы есть.
2: Золотой
1: принимаем.
0: Да, принимаем. Любим даже. Почему?
2: Да, и кто такой современный художник? Конечно, это человек, глубоко погруженный и в историю искусства, и тот, кто, наверное, быстрее всех схватывает на метафизическом уровне то, что происходит вообще в обществе. Самые главные вопросы понимает, самые основные, которые общество еще не успело трансформировать в текста, да, или вот почему есть такой предмет, как теория искусства или философия искусства. Текст появляется позже, чем происходит определенное событие в культурном мире. И потому что ты не можешь вот сразу, да, анализировать ситуацию, которая произошла. Вот произошло искусство. Почему вот молодой художник не может, грубо говоря, написать шедевр? Да? Потому что его нужно успеть проанализировать. И на это нужно время, нужен период. То есть ты вот покупаешь молодого художника, ты никогда не скажешь, что какой у него ценный период. Ты не знаешь, потому что ты просто в текучести.
0: Ну, как шаман, да, вот написал песню «Я русский». Сразу не оценили,
1: а потом
0: зашла.
2: Да, а я вот совершенно не слушаю.
1: Или вот как Павленский прибил на Красной площади. Мы не поняли еще.
0: Мошонку.
1: Спасибо
0: тебе, брусчатки.
2: Но это акционизм, это несколько другие вещи.
0: А в чем смысл это акционизма? Что они хотят?
1: Я знаю, хороший анекдот, но не
2: вот,
1: в эфире.
2: Вот как смотрите, у кого-то...
0: Это можно продать?
2: Давайте так. Ну, акционизм – это больше про то, что ты говоришь. Вот перформанс – это немножко другие вещи. Дело вот в чем. Когда ты... Вот есть несколько языков. Есть английский, немецкий, русский, да. Есть кинематографичный язык, да. Есть текст. Есть вот, да, речь, мы с вами общаемся, а есть язык акционизма. Вот мне кажется, есть такие условно художники, да, которые говорят на таком языке.
0: Что им движет?
2: Ну, я считаю, это какие-то внутренние, как сказать... Внутренний какой-то потенциал что-то сказать, быть услышанным.
0: Ну, и, наверное, я просто к чему? Борьба. Что вот, допустим, вспомнили этот эпизод с брусчаткой, да? Ну, вряд ли он сказал, друзья, я для вас готов устроить вот такой вот, значит, перформанс, скидывайтесь там, не знаю, по 100 тысяч рублей и приходите, будет весело.
2: А перформанс так не продается, кстати. Да, ну, перформанс, например, продается только в документалистике, то есть это фотографии, видео, арт.
0: Да, то есть потом.
2: Да.
1: А можем ли мы говорить, что вот тот же художник поджег дверь Лубянки и спокойно
2: акционировал. Это не художники, это акционисты.
1: Да, а потом уехал в Париж и то же самое пытался провернуть и сел на 9 лет. Можем ли мы сказать, что наша страна больше открыта к современному искусству?
0: Не больше открыта, наша страна бережно относится к современному искусству. Да. Бережно.
1: Так что приезжайте, прибивайте.
2: Я бы хотела так сказать, и я надеюсь, что я когда-нибудь так скажу.
1: Ну, я пока языком фактов разговариваю. Я решил
2: сказать. Ну, в данном случае,
1: скажи, вот успешный современный художник, это больше пиар или больше талант? Может ли человек...
2: Смотря кем он стал, смотря с какими институциями он работает. Если он работает в модной какой-нибудь московской галерее, там его продают там, за оверпрайс, ну, я не знаю, что там будем с ним в будущем, я не могу на этот счет
1: никаких доводов. А бывает же, вот Самородок сидит где-нибудь под Рязанью, творит, и потом мы узнаем и увидим все его картины, только когда он...
2: Чтобы работать современным искусством, нужно обязательно быть внутри вот этого общества.
1: В Москве? Внутри Бульварного
2: кольца? Да почему нет? Я знаю огромное количество...
0: Можно в Париже или в
2: Нью-Йорке. Знаю огромное количество художников, допустим, из разных городов, неправда. Да. Красноярск, допустим, там сейчас вообще ярмарка Скан проходит, ярмарка современного искусства. Bollywood Family, между прочим, заняли вот эту позицию, где они развивают Bollywood Family. Есть такая группа людей, у которых большое количество ресторанов. Ресторанная группа, холдинг.
1: А, Красноярск же вообще знаменит ресторанами своими вкусными.
2: Да, да, и вот эти ребята, они занимаются тем, что продвигают современное искусство. Вообще, в принципе, в Красноярске, кстати, хочу похвастаться, был открыт самый первый музей современного искусства. И вот сейчас, на сегодняшний день, в Москве, в Красноярске проходит вот СКАН, ярмарка современного искусства, где поддерживают молодых художников из регионов, сибирских художников.
0: Можно слетать.
2: Конечно, это прекрасное событие.
0: В Красноярске, да, мы про ресторан, видимо, больше говорим. Отзывы очень хорошие.
2: Можно на ярмарку, потом в ресторан.
0: В Москве у нас что, центральный этот самый музей фотографии, да, основной?
2: У нас огромное количество музеев хороших. Вы что?
1: Ну, Дарья Жукова уже в одно время очень жена.
2: Гараж. Ну, да, на мой взгляд, это самый влиятельный, наверное, потому что там прошли действительно грандиозные выставки, привозили разных художников. Кстати, и Бекон был, и Ротко был, привозили. Это феноменально для нашей страны, и я считаю, что такие институции однозначно нужно поддерживать и делать все возможное, чтобы сохранить это.
1: Помогает если... город вообще?
2: Конечно, огромному количеству людей. Кстати, вот я хочу так сказать, что очень много меценатов, коллекционеров, арт-дилеров это являются патронами музея «Гараж». Mm-hmm. Поэтому Bollywood Family, допустим, вот как его зовут, Дмитрий Журкин. Вот он очень частый гость, кстати, гаража. И к тому же там архив огромный. Вы можете в любой момент, мне кажется, туда написать, и вам проведут классную экскурсию, все расскажут, и вы на самом деле влюбитесь в
1: время. А туда надо писать, или я могу просто прийти?
2: Ну, я думаю, что там есть определенные дни, когда открыто хранилище, например, хранение, можно прийти как гость. А так, в принципе, лучше, я думаю, связываться с кураторами, чтобы иметь какой-то пригласительный, чтобы провели экскурсию. Ну, это
0: вообще,
2: круче.
0: Конечно, на мой взгляд, вот рецепт того, как полюбить, понять и так далее, надо, конечно, ходить на выставки на эти, и желательно ходить со специалистом, ну, с хорошим экскурсоводом, который будет объяснять, потому что это меняет полностью все представление о том, что ты видишь, даже если мы говорим не о современном искусстве, а о любом искусстве. Да, это тяжело выдерживать без подготовки, ну, трудно 2 часа слушать экскурсовода с непривычки, но, может быть, есть какие-то более такие форматы, ну, вот как, например, у Леры. Она объясняет у себя там в рилсах, да, например, не только, так сказать, демонстрирует.
2: Плюс вот мой простой совет.
0: В первом пункте мы
2: смотреть,
0: обсуждали.
2: Конечно, фильмы, которые связаны так или иначе с искусством. Искусство кино, вот есть такой термин. Я считаю, что нужно читать, конечно, книги. Философию, конечно, не поп-философию, да, а
0: да хотя бы поп-философию пусть читают.
2: Ну, я бы, наверное, брала бы больше философию, которая раскрывает общество, потому что вот как раз, когда ты смотришь на это общество, ты понимаешь, почему это общество создает такое искусство. Вот в чем дело. И когда ты это понимаешь, ты как бы любишь уже то, что ты как бы чужими руками тоже соучастник вот этого всего. И когда кто-то не понимает, хает там какой-нибудь банан, мы все соучастники этого
0: как
2: банана.
0: Андрей
2: вот в чем дело.
0: Сегодня.
1: Я не хаю.
2: Нет,
1: я возмущаюсь в цене. А посоветуй три книги для начинающего.
0: Я книжку нашел, могу сказать, которую...
2: А давайте я две, а вы...
0: Давайте. Мы можете вы три, я потом озвучу.
2: Я бы рекомендовала, 24, на самом деле, самая простая книга, которую я бы даже рекомендовала подросткам, называется «Любопытное искусство». Там как раз начинается вот с импрессионистов, очень простым языком, очень быстро, легко читается, шрифт вот такой, книжка вот такая, поэтому очень легко, круто, классно, прям, вот я говорю, даже подросток все поймет. А второй вариант — это, конечно, «Черный квадрат» Малевича. Я неустанно всем рекомендую просто прочитать это произведение. И я бы, конечно, рекомендовала прочитать Василия Кандинского, его работу о духовном искусстве. Я считаю, что Василий Кандинский сделал огромное количество полезных открытий в контексте искусства. И
1: Кандинский, он... которого так грубо рисовал, да?
2: Да. И он, на самом деле, очень силен в своих исследованиях, и чтобы погрузиться, собственно, в эти исследования, мне кажется, эта книга определенным образом поможет. Опять же, это очень тонкая литература, читается за один, за два дня, вот просто там самолет сел, прочитал, и примерно 60% понял всего того, чего ты не понимал. Это вот мои такие хайлайты.
1: А ваши книги,
0: Петр? Я только одну книгу прочитал по современному искусству. Она называется «Как понимать современное искусство и перестать его бояться». Авторы Сергей Гущин и Александр Щуренков. Безумно мне понравилось. Все понятно. Все объясняется просто с картинками и так далее. Ну, правда, я, честно скажу, не дочитал до конца. Где-то на более сложных материях игры с цветом я там притормозился, но вернусь. Просто я отложил ее и не вернулся. Классная книжка, вот тебе прям советую. Отлично.
1: Я посоветую два фильма, вернее, один фильм, один мультик. Анимационный мультик про Ван Гога. В общем, я в самолете посмотрел, сейчас летел. Мне понравился. Я, наверное, сейчас... Он, мне кажется, единственный, вы его легко найдете. И там прям мультик нарисован такими мазками, как он рисовал картины. Про его, вообще про историю Ван Гога. Ой, и второе, как-то что-то про Бэнкси, тоже что-то свежее, но название я сейчас не могу вспомнить. Как его искали, как вообще зарождалась эта тусовка. Он полудокументальный, полухудожественный.
2: А, я, кстати, видела его тоже.
1: Вот, тоже мне очень.
0: Одна проблема, конечно, вот современное искусство, мне кажется, и в нашей стране, и во многих других, это все-таки такая штука, которая сильно непонятна большинству людей, вряд ли когда-то будет близка. И даже не только современная, наверное, классическая музыка, да, вот много. Вот эта проблема есть, как с ней быть, сложно сказать. Надо ли с ней как-то быть?
2: Я думаю, очень, да, мало образования, на самом деле, по современному искусству в России, особенно по срезу 20 века. Мне кажется, когда ты углубишься в этот срез искусства, тебе станет понятно все, что здесь происходит. Почему? Потому что нужно всегда идти к истокам, откуда все началось. Началось все там в 19 веке, да, но самый такой пик апогей пришелся на 20 век. И поэтому я думаю, что начать нужно с 20 века. И я в своих роликах очень много, на самом деле, говорю о художниках, и обязательно мы рассматриваем вообще всю ситуацию, которая происходила вокруг в обществе, что, конечно, провоцировало, ну, на то определенное, то или определенное искусство, да, и поэтому это раскрывает несколько глубже художников. Вот. Я считаю, что, конечно, нужно всякими разными способами образовываться.
0: Лер, прощаемся мы на этом. Лера Венера была у нас в гостях.
1: Подписывайтесь на вашу прекрасную страницу, да, изучайте современное и не только современное искусство.
0: Все, всем пока, всего доброго.
3: Словом по столу. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Романы об изощренном любителе женщин и дорогих автомобилей, а по совместительству агенте Ми-6 Джеймсе Бонде покорили весь мир. Автор знаменитой эпопеи явно писал образ героя с себя. И журналистом Ян Флеминг был, и дипломатом, и в военно-морской разведке служил. А еще страстно любил спиртное, игру в казино, табак и женский пол. В общем, кутила, дамский угодник и авантюрист с литературным талантом. Книги о Джеймсе Бонде он предпочитал писать на своей комфортной вилле на Ямайке. О характере и жизни писателя ярче всего свидетельствовал его распорядок дня. Утром он любил искупаться в океане, позавтракать и пару часов посидеть в саду. В 10:00 должен был написать 1500 слов. На это отводилось 2 часа. Потом плавание с маской в бухте в поисках лобстеров. Следующий пункт – обед с излюбленным розовым джином. С 14 до 16 – сиеста. Потом очередное прохлаждение в саду, очередное плавание и еще 500 слов для романа. Но и венец дня перед здоровым сном – длительный ужин с крепкими напитками в компании любимой жены. При таком распорядке Флеминг умудрялся сочинять по роману каждые 2 месяца. Коллеги изумлялись, а читатели с нетерпением ждали новых текстов. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
9: Сколько ни ищу, все не то.
11: Ага.
9: Нужен и мужественный, и заботливый.
11: Ага.
9: Чтобы говорил интересно.
11: Ага.
9: И с чувством юмора.
11: Ага.
9: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Тот самый.
3: Визит президента России в Туркменистан. Контекст. Республика принимает высоких гостей. В ней проходят сразу 2 важных мероприятия. Заседание Совета глав СНГ и Каспийский экологический саммит. Владимир Путин в числе приглашенных. Лидеры государств Содружества в год его 35-летия обсуждают результаты взаимодействия за истекший период, определяют приоритеты на перспективу и важнейшие региональные вопросы. В Кремле заявляют, Москва нацелена на дальнейшее развитие партнерских отношений в политической, экономической и правоохранительной сферах. Товарооборот нашей страны со странами СНГ превысил 110 миллиардов долларов и демонстрирует хорошую динамику. Впервые в истории Содружества на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Главы делегаций посетят фестиваль национальных блюд и осмотрят стенды государств. В программе Владимира Путина двусторонние встречи и подписание важных документов. В рамках Каспийского экологического саммита в планах президентов рассмотрение параметров сотрудничества прикаспийских стран и мер по предотвращению обмеления моря и сохранению его биологических ресурсов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Цхинвали, 2 часа ночи, в Якутске, 8 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Спецпосланники США в октябре могут встретиться с Владимиром Путиным. Немцы выступают за нормализацию отношений с Россией. Стало известно, какая сумма потребуется для реконструкции сектора Газа. Подробности далее. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву позднее в октябре для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Это утверждает издание Axios со ссылкой на источник. Ранее в Белом доме сообщали, что Уиткоф и Кушнер встретятся 9 октября с представителями Украины для обсуждения нового единого предложения, охватывающего все аспекты конфликта с целью завершения боевых действий. К консультациям присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки – Великобритания, Германия и Франция, а также представители Евросоюза и НАТО, отмечали там же. Большинство граждан Германии выступает за нормализацию отношений с Россией, восстановление конструктивного диалога и отказ от конфронтации. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. В этой связи посол подчеркнул, что у России нет проблем с немецким народом, а нормализация отношений между двумя странами также отвечает национальным интересам Берлина. Российский посол ранее заявил, что власти Германии после провозглашения так называемой смены эпохи взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, которые выстраивались веками. Однако, по словам Нечаева, желание повоевать с Россией всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Более 70 миллиардов долларов необходимо для полного восстановления разрушенного за 3 года войны палестинского сектора Газа. Об этом сообщил министр общественных работ и жилищного строительства Палестины Ахмед Базейсо. Согласно оценке его ведомства, около 370 тысяч жилых единиц разрушены в секторе Газа в результате военных действий. В настоящее время, по его словам, министерство ведет в том числе учет и документирование ущерба. Посольство США в Иерусалиме призвало находящихся в Израиле американских граждан быть готовыми к возможным перебоям в авиасообщении и внезапной отмене коммерческих рейсов из-за рисков обострения ситуации с безопасностью в регионе. В предупреждении также обращается внимание на продолжающийся конфликт между правящим на севере Йемена шиитским движением Ансар-Алла и Саудовской Аравией, который, по оценке Соединенных Штатов, может стремительно обостриться. Напомню, военное противостояние между хуситами и проправительством правительственной армии Йемена, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилась с середины июля после 4-летнего затишья. В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, который больше суток гулял на территории городского кладбища, сообщили в администрации города. Как уточняется, хищника ночью выследили и ликвидировали охотники-добровольцы. Накануне власти и спасатели предупредили горожан о том, что на территории кладбища замечен крупный медведь, и призвали соблюдать осторожность. В Петропавловске-Камчатском с 9 сентября действует режим повышенной готовности в связи с участившимися выходами хищников. Жертвами медведей в Камчатке в 2026 году уже стали 3 человека. К этой минуте это все главные новости. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак. Рядом со мной Андрей Школьников. Говорим о геостратегии. Целый час. Честно признаюсь, вот до начала программы я сказал, что вы страшный человек, потому что ваши прогнозы сбываются. Вот,
3: это не прогнозы, это расклады, которые видны, которые проявляются, ну, слава богу, называется.
2: Это здравый смысл и жизненный опыт.
3: Конечно, да, плюс очень хотелось бы, чтобы некоторые вещи не сбывались, но, как говорится, что имеем, то имеем. Да нет, я же не определяю реальность, я описываю то, что вижу. То, что через какое-то время это начинают видеть все, то есть то, что несколько лет назад воспринималось как абсурд, какая-то нереальность, это невозможно, мы не можем в это поверить. Ну, сейчас об этом говорят и с высоких трибун, и разные эксперты, просто потому, что это стало видно.
2: Просто уже констатируя факты.
3: Ну как, в преддверии, то есть тренды уже настолько проявлены, что не сложить 2 плюс 2 и не получить на выходе не 8, не 10, а хотя бы 5, уже становится нормальным.
2: А там авось и до 4 дойдем.
3: Да-да-да, а там потихонечку и дойдем, называется, и закончим начальную школу.
2: Ну что, сегодня какая, то есть я думаю, что определить саму тему, да, поскольку мы сегодня говорим опять вновь о западной философии, да, жизни, если
3: такова имеется. О западном мире... Где вот философский корень, вообще, что у них в головах, где та теория, где тот подход, почему вот так получается, почему они настолько нелогичные, почему они настолько анти, вот все, что можно называется анти, добавить, и эстетика, и разум, и некие религии, духовные вопросы, почему это все вылезло?
2: Откуда? А можно я тогда задам вопрос вначале, просто как раз связанный напрямую с темой разговора, а можно ли... Сегодня, ну, скажем, по итогу программы, в каком-то смысле получить понимание, почему мы считаем их всех, ну, грубо говоря, умственно неполноценными из того, что они делают, да, и так ли это на самом деле?
3: Ну, умственно неполноценные, ну, все-таки это, да, конечно, это диагноз, да, немножко из другой области, тут...
2: Деградировавшими.
3: Хотя... Какие-то черты этого будут проявлены, мы посмотрим, почему это. Что произошло, где та консерватория, в которой не доработали, что вот это получается. Как цивилизация с глубокими корнями, с глубокими мыслителями, с философами просто мирового уровня выродилась до такого, что мы сейчас смотрим. Где тот был показ мод, после которого в ширпотреб вылезло вот это вот все, которое сейчас является политикумом Западной Европы. Откуда это вообще взялось?
2: Причем поголовно. Они, да, там все, да, такие.
3: Да. Да. И начинать мы должны с четкого понимания, что если мы говорим о концептуальных вещах, то мы должны концептуальные документы, книги изучать заранее, полностью. В том виде, в каком они есть. Ни какие-то выдержки, ни цитаты, ни краткий пересказ. А именно то, как оно выглядит. Ну, один из классических примеров такой ошибки – это у Адама Смита есть замечательный набор трудов, и очень многие из него выхватили только описание булавочной фабрики, которая являлась симулякром, то есть у которого не было прообраза, то есть это вот некая фантазия описанная, и на ее основе начинали строить экономические модели. То есть в фундамент клали вещи, которые, в принципе, были неприемлемы, которые их не должно было быть. И мы на это все смотрим, пытаемся понять, откуда это произошло, а на выходе мы наблюдаем концы истории. Когда исторические, когда, ну, экономические теории приводят к тому, что мир конечен, что развитие дальше невозможно, и из-за чего это происходит? А это происходит из-за того, что люди не разобрались, где заканчивается разделение труда, а где начинается углубление труда. Что это не одно и то же, что это разные вещи, что это... несводимое. Ну, что углубление труда – это, по сути, разделение знания. Что не все решается эффектом масштаба. Что есть такие вещи, как инновации, когда вы можете просто взять, поменять материал, и громадное количество технологических цепочек просто исчезнет, станет ненужным. Ну, условно говоря, мы уходим от деревянных ручек для сковородок к пластиковым, причем пластиковые
2: сначала
3: сковородки.
2: Сначала к чапельникам.
3: Да-да-да-да-да, и называется дню выборов. Да, дню выборов. И после этого как бы запускается большая промышленность в рамках всей экономики, которая начинает выпускать пластик, и большое количество технических цепочек просто исчезает.
2: За ненадобностью.
3: Да, целые профессии уходят. И мы меняем, когда мы в рамках отдельного предприятия смотрим смену станков, мы говорим, да, ну нужно же их произвести. Но когда мы смотрим в рамках всей экономики в целом, мы понимаем, что эффективность, продуктивность начинает расти в разы, а иногда и на порядке. Классический, ну вот сам простейший пример называется даже не из производства. Сколько нужно было ракет, чтобы уничтожить Западную Европу и США ядерных?
2: Зависит от размера ракеты.
3: Ну, несколько сотен, чтобы, ну, они, да, пролетели, пробили все системы. То есть сколько нужно сарматов, чтобы уничтожить Западную Европу? Ну, не один там, что, да, ну, несколько, ну, меньше, ну, чем, да, пальцев на одной руке называется. Да. Вот. Одно дело, вы производите там 3-4 сотни ракет, другое дело, вы производите парочку ракет, а результат тот же самый. Вот вам пример, называется не разделение труда, а углубление труда или разделение знания. И большое количество людей не поняли это, потому что не читали сами книги, а посмотрели краткие выжимки. Кто-то пересказал, взяли, ну, могли бы стать хорошими экономистами, если бы они это почитали, если бы они на эту теорию разработали. Но в итоге написали конец истории и ни о чем. И когда мы начинаем смотреть то, что лежит в основе вообще современной западной философии, западной концепции, вот тот фундамент философский, он очень важен. Когда у нас идет речь о том, что Институт философии РАН в России занимается странными вещами, с постоянными скандалами, это вопрос не даже не то, что они делают, а то, что они не делают. Почему вот к происходящим процессам, к появлению таких структур, как осознание себя России как отдельной цивилизации, восточноевропейская цивилизация, русский мир, почему к этому нету философского обоснования? Где вопросы проработки философии, перехода как раз от повсеместного расширения капиталистического к тому, что мир становится замкнут, что все ресурсы уже посчитаны, взяты на баланс, в будущих потоках разобраны. И мыком он должен был бы быть, если бы не было реформ Хрущева. Если бы сталинская экономика с одновременным повышением качества и повышением качества и снижением себестоимости стала бы доминирующей, продолжала бы развиваться. Вот эти все вещи...
2: Не в рамках Советского Союза, а вообще.
3: Хотя бы в рамках

0: Союза. Не было бы семи чудных реформ Хрущева, которые просто вот когда начинаешь смотреть, что он делал, да, то есть это начиная от серьезных экономических вещей, заканчивая таким моментом, как взяли и приняли решение о том, что мы боремся с излишествами в архитектуре, и от красивых, эстетичных зданий, создающих среду, создающих, собственно говоря, ощущение того, что ты живешь в обществе будущем, цветущем, мы перешли к строительству сараев. Ну, кажется, какая вот сложность, какая экономика. Но возьмите вы вот к этим хрущевкам, там, добавьте какие-то украшения, какие-то маленькие изменения. Ну, пусть они будут 2-3% себестоимости. Вы достигнете нужных показателей не за 20 лет, не знаю, за 21 год, но если 5% до круга. Нет. Мы начали штамповать, начали далее, мы перешли от Хрущева к панелькам абсолютно одинаковым, серийным, типовым, где архитектуры в принципе не было. Где есть проектирование, но нет архитектуры. И вот до сих пор, собственно говоря, те человеки, которые есть, это порождение того больного разума, упрощение. Мы начали делать сараи, ну, соответственно, кто живет в сараях? Ну, вот мы смотрим на людей, которые привыкли, вот эта вот насмотренность у нас от спальных районов, от этого ужаса, ну и посмотрите, что люди начали, например, строить у себя на дачах, когда появилась возможность. Они начали опять строить сараи. Или это некие симулякры рыцарских замков из, называется, сказок, или это вот это вот безобразие. Насколько мы убили эстетику вот этим вот решением Хрущева, которое не отменили, которое стали воспринимать экономика, рациональность. Но, друзья, даже у Витрувия было, да, должна быть тектоника, устойчивость, должна быть функциональность, должна быть и эстетика. Мы забыли про эстетику полностью в строительстве. Мы получили результат общества, ну, далекое от всего этого.
1: А это почему? Потому что как раз в основе лежал тот самый симулякр? То есть потом...
0: Не, в основе лежало не происхождение, нас, да. происхождение Никиты Сергеевича Хрущева и людей, которые рядом с ним. Которые вот то, что называется, они считали рациональным, понятным, то и воспроизводили. К сожалению, первое поколение революционеров, пришедших к власти, которые еще помнили, как это выглядело, которые проходили еще школы российское, там, и училище, там, гимназию, училище Российской империи, где соответствующее образование было элитное, и они видели, понимали, что, условно говоря, красота, эстетика должна стать доступна простому народу. Простому
1: а не наоборот,
0: народу.
1: Да.
0: Конечно,
1: а не
0: всех уйти в низкий уровень. Собственно, ну это начиная, вот, когда был Луначарский, Крупская, то есть вот, люди, которые пытались, соответственно, что-то делать. А дальше пришли, соответственно, люди, которые очень далекие от всего этого, да, которые коммунисты, но немножечко не разобравшиеся в этом вопросе и воспринимающие все упрощенно. Ну вот мы и получили, называется, строим сараи, там, соответственно, живут не люди. Да, мы переходили от бараков к хрущевкам, но кто мешал эти хрущевки делать хоть немного различными, хоть на какую-то эстетику, какое-то что-то приятное, то есть можно было с этим поиграться. А не то, что сейчас смотришь, ну это, друзья, это смесь Тетриса и Майнкрафта, вот соединение, и это называется жилье, это не жилье. Это низкие потолки, маленькие комнатенки, отсутствие балконов.
1: Ну, то есть это именно не дома, а жилье как раз, да? То есть это место, где можно, так сказать, лечь спать.
0: В Советском Союзе проектирование было индустриальных объектов четко, каждый раз один по-разному, очень внимательно. А дальше было проектирование жилья и проектирование сельскохозяйственных построек. Вот эти вот два последних проектируются примерно по одному принципу. Типовое. Минимальное количество. Посмотрите на наши спальные районы. Они одинаковы. Ну, кажется, ну, поиграйся ты с высотой, поиграйся с расположением. У тебя пространств, море, территории громадные. Концентрация населения даже вот с этими небольшими перепадами позволяла обеспечивать необходимую инфраструктуру, плотность и социальных объектов, и дорог. Проблем не было. Разница в экономике была небольшая. Но отсутствие эстетики, принятые принципы, и дальше, соответственно, целое поколение воспитано в тех традициях. Ну и мы наблюдаем.
1: Ну окей, с этим разобрались. Вернемся к Западной
0: Европе. Вернемся к Западной Европе, да, откуда все. У Платона есть замечательная конструкция, понятие симулякра. Тень тени. Ну то есть есть некая идея.
1: Копия копии? Это как это?
0: Ну совсем, есть некая идея из мира идей, из идеального, которая не воплощена, которая копируется в реальный мир, вот она вот есть как объект, и дальше делается копия этого объекта, и вроде бы все более-менее нормально, то есть как бы, ну,

0: французского философа Жана Бодрияра, который это все описал, который всю жизнь работал с этими симулякрами, ну, как большую часть творческой жизни. Mm-hmm. Не в том смысле, что только они существуют, нет. Есть, условно, оригинал, мир, есть его копии, воспроизведения с чертами похожие, попытки на оригинал, есть, соответственно, подделки, которые пытаются выставить себя за оригинал, а есть симулякры, то есть то, чего нету. И, в принципе, они были всегда. Всегда рисовались картины, на которых изображен мир, которого нету, ну, то есть чисто географически. Мы живем в мире, по сути, симулякров стало много. Мы смотрим на города из кино и говорим, ну, типичный город. Так выглядит город. Но так города не выглядят. Нету прообраза этого города ни в виртуале, ни в книгах, ни ну, в книгах, в видео, в играх оно есть, но в реальности этого нету. То есть какой-то вымышленный город, целая вселенная Марвел, это вот оно. Угу. Вымышленные города, с отношениями которых нету. И, собственно, то, ну, Бодрияр говорил, по сути, что вот эти вот симулякры становятся стеной. Они поглощают пространство
1: и отделяют, собой...
0: отделяют реальность угу. от того, что есть. То есть он даже вводит как бы эту гиперреальность, где их становится очень много. Что от реальности воображения отдельных людей... Не вообще, а воображение людей. Остаются лишь клочья, ну, такие пустыня реальности. Но это вот наш мир виртуальный, где вот мы, соответственно, смотрим, наблюдаем виртуальные сети, из которых образы приходят, поведение, которое характерное для кино.
1: Но, то есть это история про Матрицу.
0: Да, ну, собственно, Матрица и вышла оттуда.
1: Ну да.
0: Да, вот этот виртуальный мир, который начал собирать некие фантазии, которые начали вытеснять реальность. Но это не значит, что эта реальность исчезает. Просто виртуальность вот этого вот симулякров, ее становится все больше и больше, но не бесконечно, но не замещает. Все равно остается реальность, остаются копии, остаются подделки и в большом количестве симулякры. Мы начинаем жить в мире, где их становится очень много.
1: А как это применить к, вот, с точки зрения реальной действительности, в особенности к западному миру? Тебе просто хочется... В практическом смысле.
0: А в западном мире это все в рамках вот линейного, их все больше и больше симулякров, а давайте мы представим, что остаются только они. То есть не классическая логистическая кривая, которая S-образная, где идет резкий рост, потом идет насыщение и стабилизация. И мы, собственно, вот живем в мире, ну, в нашем мире, например, есть психоактивные вещества. В различном варианте называется. И когда это появляется, тут же начинается первый раз эпидемия. Потому что у общества нет иммунитета, мы не понимаем, что это. Это начинается чуть ли не как лекарство, спасение от всего, пока непонятные последствия. Потом это все понимается, ужас. Появляются ограничения, табу, запреты. Начинается система обучения, и общество получается защита от него. Да, есть некий набор людей, которые этому очень подвержены, которым мы ничего называется, как бы мы боремся, мы лечим, мы их, называется, угу. пытаемся спасти, молимся за них, то есть по-разному. Угу. Но общество в целом начинает дистанцироваться. Вот и симулякры также. Это вот эпидемия симулякров, которая пришла, которые все более и более увеличиваются. Виртуальные реальности, игры,
1: всякие супергерои, вот
0: да,
1: это все, да?
0: Да, да, да. То есть... И это все вот это вот становится той, собственно, средой, где ты можешь в это нырнуть и утонуть там, а можешь на это смотреть, ограничивать себя, но четко понимать, что реальность существует, что холодильник и телевизор, как бы, это разные вообще вещи, что кушать надо. И продолжать жить в этом мире.
1: Я правильно понимаю, что симулякры, если я правильно понимаю, они существуют не вмешиваясь в реальную жизнь, а параллельно с ней. И тогда получается, что мы начинаем верить в этих самых супергероев, хотя их нет и не может быть, да? То есть, да?
0: Да-да-да, на каком континенте планеты раньше существовали единороги? И ведь большое количество людей задумается и даже ответит, где бы это может быть, да. Вспоминая какие-то вот познания, называется. Вот есть эти мифы, просто нормальный, адекватный, там, образованный человек, рефлексирующий, четко понимает границу между реальностью и, соответственно, симулякрами. Ищет баланс внутренний, собственно, это тот навык, который нам как обществу, как отдельным индивидам нужно выработать. И замечательно в этом живет. Но есть люди, которые его не чувствуют, которые полностью в это все ныряют и искренне считают, что со временем его будет все больше, больше и больше. И мы наблюдаем замечательные вещи, как, например, это происходило в искусстве. Есть роль бессознательного в искусстве. То есть, если мы возьмем сюрреализм, то

0: Для него бессознательное – это как некая шахта, из которой они берут абстрактные образы, парадоксальные образы. Вот в бессознательном ищут.
1: Угу.
0: Дальше, соответственно, если абстрактный экспрессионизм, то они ищут эмоции, энергию там. Ну, а потом у нас пришел антиэстетика постмодернизма, угу. Которые сказали, никакого бессознательного нету. Ну, как нету? Ну, вот это вот та вот уходящая реальность, это никакой шахты там нету. Вот то, что вот сейчас вот человек сгенерировал, вот то оно и есть. Глубины нет.
1: Все можно.
0: Это как нету безобразного и прекрасного. Это все одно и то же.
1: Отсюда Энди Уорхолы всякие.
0: Убираем, соответственно, отсюда Джозеф Кашут и прочие шедевры, да, убираем, соответственно, тут глубину. Ну, как в математике мы говорим, ребят, есть только арифметика. Уйдите нафиг, вы не понимаете. Вы придумали усложнение, ничего этого нету. Вот, есть симулякры, есть копии без оригинала. То есть оригинал умер. Оригинала и не было. И появляется, собственно, концептуализм, так называемый концептуализм в искусстве, это симулякр, не копия. Копия похожа на оригинал, не подделка. Пытаюсь замещить искусство. Нет. Это именно симулякр искусства, кто рассказывает, что ничего этого искусства не было. Творить можно любую похабщину, что любой называется жест, любое движение, любой эпатаж сам по себе ценен. И вот это вот пришло.
1: Ведь это халтура.
0: Нет, это не халтура. Это хуже. Если кажется, что творчество стало неким некачественной подделкой на шизоформные и шизоаффективные расстройства психики, да, это оно и есть. То есть группа фриков, называем вещи своими именами, решила, что поскольку ничего сделать в искусстве они больше не могут, понять не могут, это все сложно, давайте все упростим, давайте будем смотреть на мир, как будто мы больные шизофренией, и описывать то, что мы видим, ломая сознание. Когда нам начинают говорить, что ну, вы какую-то ерунду несете, мы говорим, нет, у нас есть философское обоснование 24-летнего философа Джозефа Кашута, вот просто вот, в который посмотрел на всю философию до него и сказал, что это все ерунда, что теперь искусство вместо философии, и поэтому говорить о концептуальности могут только концептуалисты. Вот об этом всем. Но поскольку я в какой-то степени являюсь концептуалистом, даже с точки зрения той, я могу сказать, что то, что ну, скажем так, в глобальных мыслях, в политологии, в геостратегии и прочие вещи концептуальные делают, я могу сказать, что то, что делается, действительно халтура. Это пародия, это симулякр на человека больного шизофренией. Симулякр, это не больной, это вот именно вот это. В его непонимании, которые пытаются смотреть на мир и описывать его. И вот это вот современное искусство, это вот оно. Вот на этой вот философии оно построено. Беда в том, что на этом же построена оказалась и политика Западной Европы, выросшая из этого же философского базиса.
1: Вот это прямо шикарный мост во вторую часть программы. У меня до сих пор перед глазами консервные банки Энди Уорхола стоят, и его картина под названием «Стрелка, направленная вниз». Вот это меня тогда поразило. Просто на картине «Стрелка, направленная вниз» и подпись картины «Стрелка, направленная вниз». И я думаю, что-то не то здесь происходит.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Стратегия и власть.
7: Продолжаем программу «Стратегия и власть». Интереснейший разговор наш с Андреем Юрьевичем Школьниковым, политологом, экономистом и, главное, геостратегом продолжается. Мы остановили наш разговор на самом интересном месте, как тот попугай говорил, переходя от философских конструкций к экономическим, да, к тому, что сделали, так сказать, что вот эта вся, так сказать, беда с симулякрами сделала с европейской и вообще мировой экономикой.
8: Ну, во-первых, да, откуда на это все взялись деньги? И откуда взялась иллюзия, что это чего-то стоит? Что это куча мусора, собранная не понять где? Что это идея, которая не важна, как воплотить, важна сама идея? Причем, когда ты на эту идею... Ну, друзья, если вы говорите, что у вас концептуальные идеи, ну, давайте разберем эти идеи на уровне, ну, хотя бы там, первого курса философии. С точки зрения каких-то вот таких вот моментов. И мы скажем, ребят, там нет ничего, это мусор. Там нет идей, там нет сложности, там нет смыслов, там в принципе ничего нету. Вы придумали себе мир без сложности, оставив только одну арифметику, выкинув всю, называется, математику остальную, и пытаетесь в нем жить, отрицая, что что-то существует. То есть такой вот вопрос, как эти забавы для неуравновешенных фриков превратились в то, что стоит миллионы, десятки миллионов. Под это есть люди. Богатые, скучающие.
7: Циничные.
8: Дико циничные, зарабатывающие громадные виртуальные капиталы и которые готовы часть активов, малый процент, направить в какую-нибудь спекуляцию в искусстве. Денег много. Ума, эстетики, культуры не очень много, поскольку принцип, если ты такой умный, почему ты такой не бедный, богатый, да, он трансформируется, если ты такой богатый, почему ты так не стал умным. То есть, как бы это разные вещи, разные параллельные структуры, и эти люди просто хотят спекулировать, вкладываться во что-то. Что-то купить подешевле, продать подороже, с точки зрения финансового эффекта для них не так и важно, это вот малые доли. Вот есть там 5%, например, от капитала, которые можно направить в сомнительные направления разные, рисковые, высокорисковые активы. От этого берется еще малая часть и направляется в искусство. Великие называются большие мастера прошлого ограничены, много картин не появляется. Импрессионисты все выбраны. Разбираться с авангардным искусством, да, конечно, можно, но там, когда у тебя, четко мы понимаем, есть основоположники направлений, которые это придумали, а есть подражатели, где полная ерунда. То есть, и мы выходим к тому, что, ну, надо какую-то новую поляну, которую можно раскрутить и продать. Вот как тут сейчас в Турции скандал идет с обрушением биржи, с экономическим кризисом, проблемами, потому что группа хитроумных дельцов взяли акции непонятно чего, продавая друг другу, раскрутили, нарастили капитализацию, ну, то есть сделали такую вот виртуальную пирамиду, а потом эта пирамида схлопнулась. Вот то же самое. Это классическая пирамида. Вложение на начальном этапе, вложение в маркетинг, раскрутка, потом вышли и забыли об этом всем. Игра, берем любой мусор, раскручиваем автора. Дальше все, что делает этот автор, объявляем искусством.
7: Причем не называя это мусором при этом.
8: Конечно, и покупаем это. Но, собственно говоря, вот это мы и наблюдаем. Группы циничных дельцов занимаются тем, что избыточные виртуальные там, на биржах или на прочих называется, деривативах сделанные капиталы пристраивают в некие гавани. Ну вот мы и получили. А дальше это все начинает потихонечку поражать все остальное общество. То есть мы наблюдаем то, что когда ну, там, по Ибн Хальдуну говорили, называется, первое поколение кочевников приходит из пустыни, захватывает город, вырезает правителей, второе поколение кочевников строит империю, расширяет границу, третье поколение кочевников сажает кипарисы, поощряет искусство, четвертое поколение кочевников вырезается пришедшими из пустыни. Угу. А это уже между пятым и шестым. То есть это вот вообще полное называется. То есть их не вырезали, когда надо было. То есть это вот... Полтора поколения они живут авансом, продолжая деградировать, не воюя, не борясь, ничего не делая.
7: Калигулы такие.
8: И вот в этом нет. Калигулы это еще по сравнению с тем, что сейчас происходит, это осознанный, энергичный человек, да, называется как бы там бессовестный ублюдок, скажем так, самое мягкое называется, вот чтобы сказать. Но, по крайней мере, хотя бы вот понятно, что. Какая-то активность. А здесь нет. Здесь просто плесень, поражающая все. И эта плесень начала поражать все остальное общество. Она стала распространяться. И мы наблюдаем замечательную картину, что вот все, вот, что мы написали сейчас, описали сейчас вот на уровне концепции, мир, состоящий из одних симулякров, где можно все, где можно магическими действиями заболтать, поменять реальность, где можно нарисовать картинку в воображении, дать в телевизор, и она становится реальностью. Но все эти истории с глобальным потеплением, с ковидом и прочее, вот весь мир, это вот оно. Они искренне думают, что реальности нету, что все состоит из симулякров, за которыми нет реальности. Причем не то, что это стало сейчас, а этого и не было. Потому что откуда это все взялось? Ну, все это в головах больных учителей, вот выросшие вот на этом. Причем сам Бодрияр-то не говорил, что реальности нет. Он говорит, что на есть просто симулякра стало много, изучал симулякры. А те, кто его читал, те, кто читал краткие выжимки из того, что он читал, они этого не увидели, не поняли. Не поняли, что никаких нету этих фантазий. Угу. Что есть исключительно симулякры. И они в этом живут. И они все воспринимают как симулякры.
7: Тут хочется одного уточнения. Вот искренне верят те, кто делают, да? То есть речь идет об исполнителях.
8: Нет логики, нет понимания, не те, которые учили.
7: То есть не те, то кто платят, я имею в виду, или они тоже?
8: Они уже тоже в это втянулись. Вот. Политики, которые вот это вот все реализуют, они продолжают в этом жить. Их учили люди, больные на голову. Угу. Которые, собственно говоря, воспроизводили вот все вот это вот.
7: Ну, то есть, переводя на реальных людей, условный Сорос, он верит в то, что делает тоже? То есть, я имею в виду, или он-то как раз человек, живущий в реальности, а вот те, кому он платит, да, вот они
8: он,
7: уже...
8: Он уже как раз и поверил в это все, что есть.
7: Вот.
8: Те, кто не верили, это люди уровня, ну, того же, ну, слуга там, вот... философы, концептуалисты, которые четко, которые говорили, нет, мы к этому не имеем отношения, мы просто разбираем этот вопрос. Уже несколько раз вспоминаемый Жан Бодрияр, он как раз и говорит, не надо меня к этому. А вот последующие, типа Жозефа Кашута, философа, они уже полностью в этом. Это и стулья, называется физический стул, фотография и надпись стула. И начинаются вот игры с всевозможными... тавтологии, смыслы, слова, превращающие смыслы, и мы получаем бред. Обычное нарушение логики. То есть любой человек, который учил в свое время логику, скажет, ребят, ну это, извините...
7: Не работает.
8: Да, это махинации, манипуляции. Они на этом построили концепцию, структуру. У них мозги так построены. Вы можете долго объяснять, что это нелогично, а они логику не признают. Они искренне считают, что мир магичен, что вот что бы они ни сделали, оно становится реальностью. И они это начинают творить. И у нас получаются больные учителя, которые пытаются смотреть на мир глазами шизофреников по своим соображениям. Преподают в институтах людям, которые начинают заниматься общественными, гуманитарными, политологическими вопросами. Эти люди формируют повестку. Из этого числа людей появляются политики. И вот это вот все безобразие, больное на голову, смотрящее через вот это вот мутное стекло, на мир, который они еще не признают, начинает определять политику действия.
7: Мне метафора пришла в голову, совершенно такая, казалось бы, нелепая. У Чуковского, Корнея Ивановича, есть великое стихотворение «Путаница», да, в котором «Кому велено мурлыкать, не мурлыкайте», вот это вот, да, где каждый, где вообще весь мир превращается в некий хаос, пока там только зайчик, да, заинька был паинька, который говорил, да, что так не работает, да, что все на самом деле. Это же, по сути, про эти самые стимулякры. Да. Пока бабочка не прилетела мы и крылышками не помогала.
8: Мы отрицаем реальность, мы говорим, что реальность растворилась.
7: Вот.
8: Ну, это то же самое. То есть, давайте так, уровень понимания европейских политиков сейчас на уровне понимания мальчиков и девочек, живущих в социальных сетях, отрицающих реальность, не понимающих, как это производится. Потому что в их системе ценностей, картине мира, все виртуальное, это вот первые там 2-3 этажа в пирамиде. Все остальное внизу. Им это не важно. И вот у этих ребят то же самое, которые сейчас в Европе, которые несколько поколений воспитывались, и они вот так больными глазами смотрят на происходящее.
7: Значит, они обречены тогда, получается.
8: Конечно. Они обречены. И мы это наблюдаем. А мы пытаемся их в чем-то убедить, рассказать им про нелогичность. А в их мире этого нет. То, что сейчас происходит, это еще один симулякр, который они уходят. Они живут в копии без оригинала. Мира
7: красиво.
8: Реального нет, да. Ну, собственно, это и есть как раз, ну, мы понимаем, что бы ни говорили, давайте так, великих философов после Хайдеггера уже не было, ну, скажем так, он последний из, но, по крайней мере, более-менее приличный есть, но вы читайте оригиналы, вы читайте, что они написали, а не пересказ, а не попытки не очень понимающих глубоких людей пересказать сложные вещи.
7: Рабинович напел, как в старом анекдоте, да?
8: Да, да, да, и мы вот... А они на этом построили все искусство, культуру, образование, вот на вот этом вот всем. А дальше у вас получается ситуация, когда преподаватели такие, под это подтянуты соответствующие люди, они формируют вокруг себя среду, которая выталкивает всех адекватных людей просто. Далее это все начинает пожирать, и в итоге мы наблюдаем ситуацию, когда, ну как вот у нас до 22-го года в Боеме, пока не началось СВО и не вышвырнули, ну как, они самовыпилились, самовышвырнулись из среды. Вот это вот все, находящееся на вершине, там ничего не произрастало. И так с трудом сейчас пробивается. Потому что ученики учеников сидят, да, они пытаются подстраиваться под патриотические направления, они пытаются не противоречить, совсем соглашаться, но они не понимают.
7: Угу. Согласен.
8: Ну, тут наше государство поступило мудро, оно, сокращая поляну для тех, кто убежал, ее не расширило для тех, кто остался.
7: Чтобы они пробивались.
8: Не чтобы они не пробивались, чтобы
7: называется... пробивались, как раз, да, в смысле, да?
8: Нет, доказывали, пробивали. Доказывали, нет, поляна уменьшается. Из серии, ну, у вас да. была вот такая поляна, и вас там послось сотня. Вот 50 убежало, поляна сократилась два раза. И те, которые остались, им недоплачивают за счет того, что те, которые убежали. Ребят, вы смогли сохранить то, что есть, а то и меньше. И мы вот в этом всем идиотизме, всей этой... Ну, если нету прекрасного и ужасного, ну, вот оно и есть. Вот так смотрите. Это люди, смотрящие на мир глазами, пытающиеся... Это симулякры шизофреников. Они... Шизофреники по-другому смотрят.
7: Да.
8: Да, они пытаются смотреть на мир как, потому что по-другому не получается. И дальше мы начинаем, когда с рациональной логикой, мы в шоке. А для них это нормально. Ну, давайте вот... Устами вспомним, называется, футбольного матча, попытаемся представить себе, как выглядит классический геополитический сюжет борьбы России и Европы. Проходит первый тайм, и одна из команд летит просто без шансов, то есть уже разгром, уже там 4-0. Угу. Начинается перерыв, уходим, у нас четкое понимание производства, подготовка новых технологий, набор контрактников.
7: То есть каждый экономика, на своем месте.
8: Экономика, да. То есть то, что мы делаем последние 4,5 года. Что с той стороны? А с той стороны команда противников дружно вся бежит в пресс-зону давать интервью. И там они по очереди начинают выходить и рассказывать, что сейчас они победят, что сейчас они нас забивают, что, соответственно, вот эти все гениальные фантазии, ну, минута славы. Угу. Каждый, вот для них цель. Вот европейские политики также прибегают, у каждого своя цель. Когда они что-то несут, это не для того, чтобы, называется, сделать. Нет. Для них сама цель бывает именно жест. Эпатаж, вот он есть, геополитический эпатаж, политологический эпатаж. И складывается впечатление, что вот если это слушать, через несколько минут, что легендарные герои, полубоги спустились с Олимпа и сейчас всех порвут. Каждый из них готов забить 10 голов.
7: У себя в голове?
8: Ну, в пустые ворота там, ну, еще да. как-то, ну, готов. Общественность задает, что победа практически гарантирована. Но так как сейчас после перерыва они выйдут, произойдет тактическое изменение, вместо одного защитника на поле выйдут 5 нападающих. В заявке нет ни одного, но они выйдут.
7: Откуда-то?
8: Да. Вратарь рвет на груди свитер и говорит, я отобью все пенальти, в серии пенальти я отобью все. Так серия пенальти не предусмотрена по регламенту, но это никого не волнует. Вот оно есть. Да. На трибуну появляется массажист. И он начинает говорить, что он услышал, что селекционный отдел работает вовсю и уже подписал 3 чемпионов мира. Вот еще полчаса, и они сейчас прилетят.
7: Ну, то есть глупость умножается глупостью на глупость
8: просто.
7: И так далее. Да.
8: Ну, а что мы слышим из Европы?
7: Да. Потом, дичь какую-то.
8: Потом появляется, называется, руководитель этого селекционного отдела. И по секрету всем сообщает, что есть новость просто прорывная. Они уже отправили факс Месси, чтобы он пришел и завершил свою карьеру у них. Что еще есть полчаса на то, чтобы прилететь, набраться ответ, вот, чтобы он принял решение, прилетел и вышел на поле. Давайте подождем эти полчаса. Все
7: он
8: же может
7: летит,
8: произойти. Да. То, что там океан называется, где-то находится в другом месте, что вообще факс называть деревню, неважно. Есть какое-то действие, но это же может произойти. Нет, не может. Нет, вы не понимаете. Вы себя ограничиваете. Дальше футболисты по очереди начинают брать на себя соцобязательства. Сколько забьют, как они сделают. Директор команды начинает есть землю, клянется, что выплатит всем премии, которые в лучших, вот называется, домах Парижу не платят. Вот сейчас Парис Сен-Жермен вообще называется, сдохнет от зависти после этих премий. Дальше появляется штатный таролог-астролог, который с умным видом рассказывает, что, друзья, у команды противников началась черная полоса. Минуту назад. Худшая вообще у кого когда-либо была. Он сделал расклад. Особенно у вратаря команды противников. Вот просто вот называется. Потому что у них вратаря низкий уровень духовности, нарушена связь с космосом, и он живет не в том доме.
7: Он еще и русский при этом. Что само по себе делает его плохим вратарем.
8: Отвратительно, ну, да. Дальше, соответственно, появляются представители IT-службы, которые, немного смущаясь, ну, еще просто не готов был, как бы, и тихим голосом говорит, что с помощью асинт-инструментов по открытым источникам они провели анализ и выяснили, что вся судейская бригада с вероятностью практически 100% являются нереляционно ориентированными, запрещенным в России движением. И если они будут судить так, как судили, то это все будет высказано общественности.
7: У меня...
8: Если спросить нейросеть, я думаю, например, так и скажет, собрав этот мусор со всей
7: сети. Сейчас у меня разорвет просто в этой ситуации губ, потому что я начинаю представлять эту картину вот, в целом. Нам с ними же как-то надо коммуницировать, Андрей Юрьевич. Я все понимаю, да. Я понимаю, что с той стороны дикие, безумные люди. Но с ними надо что-то делать, я прошу прощения.
8: То есть, с ними? Как а это? Что с ними
7: Глеб,
8: делаешь?
7: Надо что-то делать?
8: Если да. Там фундамента нет. Мы вот это слушаем. Мы можем дальше... Вот,
7: ну,
8: мы
7: то
8: слушаем,
7: есть, кроме как палкой по голове, больше никак.
8: Там не палкой, там просто называется, ну как, можно, конечно, отлавливать особо буйных, сажать на хлеб и воду и включать им образовательные, ну как вот, было в советские времена, там клуб называется КОАП, вот это вот, хотя вот с этого начинать. С познания мира начнем, называется, вот вы плаваете, называется, на кораблике, вот смотрите там, вот с этим вот...
7: Закон Архимеда там,
8: вот это вот что-то все, вот да. Такое, базовые вещи, базовые законы физики, что есть сохранение импульса, сохранение массы, что есть, собственно говоря, скорость света, то есть что вот такие вот базовые ограничения, если бы они их хотя бы знали, если бы они понимали, что из ничего не появляется что-то, если ты не Господь Бог, но как бы вот, ну, а вы даже близко не оно, вот как бы вот, ну, вот не можете это, даже в вашем больном воображении. А мы наблюдаем. Появляется директор этой команды. Там с фингалом под глазом, которого называется кто-то странный, который почему-то называется его женой, опять побил. Начинает рассказывать, что он вот переоделся в чемпионское нижнее белье, и поэтому они победят. Какое это отношение имеет? Имеет. Уже начинает пить шампанское. Дальше, соответственно, появляется какая-нибудь уборщица Зина, который рассказывает, что, дорогие друзья, ну, пожалуйста, после того, как будете праздновать победу, не промахивайтесь мимо унитаза, не ходите по помытому, еще вот этот вот бред. Угу. Потом ну, тренер, да.
7: Логика понятная.
8: Да, вот это вот все. И жестами начинают объяснять, почему-то вот. И мы вот это все смотрим, и ладно бы мы это смотрели, мы это начинаем обсуждать, мы это тянем в информационное пространство, кто что сказал. Друзья, примите для себя... Абсолютнейшее большинство всего, что несется сейчас из Европы, это вот этот вот бред. У людей, если в голове каша, если в голове называются сплошные симулякры без реальности, они ее и несут. Не надо там не бесполезно с кем-то договариваться. Вот это все просто должна прийти очистительная волна, которая смоет, как вот называется Господь Бог, потоп. Ну, и да. Вот только после это этого там что-то может появиться.
7: Конюшни, да.
8: Да, направить реку туда.
7: Тогда вопрос, вот в завершении, да, вот у нас полторы минутки осталось. Что есть в данном случае эта самая очистительная волна? То есть как это должно выглядеть в реальности? Да, мы двигаемся в этом направлении, но тут обязательно этот вопрос зададут, ну, там, сидя около радиоприемников, наши радиослушатели. Разговаривать с ними невозможно, убедить их в чем-то невозможно. Они на другом уровне, так сказать, мышления находятся, если оно вообще есть. Но нам-то с ними надо как-то жить, потому что они же лезут, как муравьи.
8: Нам от них нужно ставить забор от всей этой глупости, что, собственно, мы и делаем. Причем, ну, да. В первую очередь, ментальной глупости.
7: Ну, да.
8: Далее, соответственно, четко понимать, что в какой-то момент, когда это все рухнет, нам придется делать буферные территории рядом с собой, собственно, Восточная Европа, Центральная, Балканы. Да. Нет, чтобы это все у нас под забором не устраивало мусорку.
7: Угу.
8: Наводить там какой-то порядок. Дальше, соответственно, ну как, лучше это трудотерапия. Вот сами закопали себя, сами, называется, раскапывайте. Никакой помощи, кроме вот внешней защиты, безопасности. Вот вы хотите жить, пожалуйста, выживайте, работайте. Вспоминаем 90-е годы, жестко, тяжело, вот это все для Европы. Они туда летят. Собственно говоря, когда мы начинаем говорить, и много раз говорили по поводу энергетики, возможностей, ресурсов, потенциала, пассиональности, там нет ничего. Они должны через это пройти. Это будет очень больно, очень тяжело. Кто сможет в себя прийти, те останутся. Но наша задача, ну вот зараженное вот это вот все, не запускать.
7: То есть включить инстинкт самосохранения.
8: Конечно, мы с помощью СВО очень хорошо от этого очищаемся, и нам главное не запустить это все обратно.
7: Огромное спасибо за разговор. Я, пожалуй, переслушаю потом еще. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в нашей студии. До встречи через неделю. Оставайтесь на «Радио Спутник».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Узнать за 90 секунд. Великий полет Юрия Гагарина сделал нашу страну главной космической державой, а пионера освоения Вселенной – самым знаменитым человеком планеты. На него буквально молились на всех континентах. Приглашали посетить разные страны. Летом 1961 года Гагарин прибыл в Англию. Приехать уговорил местный профсоюз летельщиков. Советский космонавт встретился с премьер-министром и Елизаветой II. Запрет на съемку с представителями простых сословий королева нарушила тут же. Фото облетело страницы всех газет. Во время официального обеда Гагарин увидел массу неизвестных ему столовых приборов. Что поделать, многовековой британский этикет. Юрий Алексеевич, как человек простой, тут же честно признался в этом. В ответ королева пошутила. Мол, я и сама не в курсе, что тут к чему. Лакеи знают. Наконец пришло время традиционного чаепития. Всем подали чай с лимоном. Гагарин выпил свою порцию, достал дольку лимона и съел ее. А что, в СССР все так делали? В Букингемском же дворце немыслимое разрушение устоев и правил. Но Елизавета сделала вид, что все в полном порядке. Более того, предложила присутствующим пить чай по-гагарински. Достала из чашки свой ломтик и с улыбкой опустила в рот. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
7: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
7: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Подготовка ЕС к сценарию масштабной гибридной атаки. Контекст. Европейские послы провели ряд закрытых встреч, обсуждали кошмарный сценарий многоуровневого воздействия на регион, в результате которого могут погибнуть люди. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград заявил: «Демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз. В связи с этим идет усиление потенциала по их прогнозированию и выявлению». Модернизируются системы раннего оповещения, обсуждаются детали развертывания групп экстренного реагирования. Подобная активность в вопросах безопасности дала импульс к возобновлению споров о том, что Евросоюз пытается заместить собой НАТО. Впрочем, политические элиты ЕС понимают, альянс без США потеряет всякий смысл. Вашингтон регулярно дает поводы усомниться в будущем так называемого трансатлантического единства. Потому изобретаются новые способы подкрепить и обеспечить другое единство – общеевропейское. Регулярные ЧП в регионе с обнаруженными дронами и взрывными устройствами на инфраструктурных объектах, которые почему-то никогда не взрываются, стали ключевым элементом в этой работе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Германия не намерена запрещать выдачу виз россиянам. Во всех российских регионах проверят систему оповещения. Миноборнауки предложило ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Об этом и не только. Подробности далее. Жителям западных стран следует сперва услышать мнение жителей Донбасса и лишь затем делать выводы о сути конфликта между Россией и Украиной. Так считает американская журналистка Сара Мари Биллс. По ее словам, личное общение с людьми, непосредственно пережившими многолетний конфликт, позволяет получить представление об их опыте, которого невозможно составить исключительно по публикациям СМИ и статистике. Биллс следит за событиями в Донбассе по меньшей мере с 2014 года, а в сентябре посетила регион вместе с другими иностранными журналистами. В ходе поездки она общалась с местными жителями, а в Старобильске встретилась с учащимися, которые пережили атаку на общежитие колледжа. Германия не планирует полностью запрещать выдачу виз россиянам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. На ужесточение визовых ограничений для российских граждан в ЕС в последнее время настаивают прежде всего страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия заявила, что собирается предложить странам Союза к концу 2026 года ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран. Комплексная плановая проверка работоспособности систем оповещения населению пройдет во всех регионах страны 9 октября. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что система оповещения